ритуал, имитация наказания, но речь о том, что деятельность бальзамировщиков-хирургов была чем-то табуированным, поэтому никто про нее ничего и не писал. Но есть и вторая, более приземленная версия – коммерческая тайна. Бальзамирование было семейным бизнесом, передаваемым по наследству. Причем жрецы, практиковавшие мумификацию, разделялись по функциям – на тех, кто просто проводил ритуалы, и тех, кто напрямую работал с телом. Судя по дошедшим текстам, они даже давали профессиональные клятвы. Хитрости их ремесла вполне могли быть секретами, которые знал только узкий круг родственников. Я сказал, что в папирусах нет сведений о подготовке человеческого тела к мумификации. Но мумифицировали не только людей. И у египтологов есть прекрасный папирус Аписа. Я, кстати, его упоминал в видео про Серапеум. Это текст о подготовке к погребению священного быка. И вот там есть подробности, включая то, как удалялись внутренние органы Аписа. Кстати, логично, что эти сведения решили записать. Люди умирали постоянно, но священный Апис был всегда один на весь Египет. Он мог прожить 20, а то и 30 лет. А вдруг последний жрец, знающий таинство, помрет раньше? Тут уже без шпаргалки не обойтись. Аписа бальзамировали 70 дней. Жрецы, выполнявшие ритуал, должны были не бриться, не мыться, громко плакать, соблюдать строгий пост. Что касается манипуляций с телом, то быку удаляли глазные яблоки, заменяя их льняными шариками, делали надрез в брюхе слева, через него извлекали внутренние органы, промывали их в чистой воде, помещали в специальные сосуды. Подробно описан состав снадобий, длина всех повязок. Много инструкций типа «положить большой пакет с миррой под его язык». Про удаление мозга в этом документе, увы, информации нет. Что остается? Тексты античных авторов, и вы уже, наверное, вспомнили Геродота. В 450 году до нашей эры великий греческий историк подробно описал мумификацию, практиковавшуюся в Египте. От него мы знаем, что существовали разные способы бальзамирования, в зависимости от финансовых возможностей семьи покойного. Бедняка отправляли в загробную жизнь после несложной процедуры. Тело либо натирали маслом, либо ненадолго покрывали натроном или смолой хвойных деревьев, которая вытягивала из мягких тканей влагу. Богатый заказчик рассчитывал на мумификацию люкс по высшему разряду. Детали этой процедуры Геродот пусть кратко, но перечисляет. В частности, он описывает способ, которым у будущей мумии удаляли мозг. Через ноздри железным крючком извлекают как можно больше мозга, а то, чего не может достать крючок, растворяют с помощью снадобий. Есть у него и другие детали. В частности, Геродот пишет, что тело помещали в натрон на срок не более 70 дней. После этого мумию запеленывали и в таком виде отдавали родственникам для погребения. Кое-какие подробности сообщает Диодор Сицилийский, путешествовавший по Египту в 1 веке. Он, например, пишет, что через надрез на левом боку тела удалялись органы, кроме сердца и почек. И исследования подтверждают, что почки иногда оставляли внутри мумии вместе с сердцем. Еще немаловажная деталь, что надрез именно на левой стороне. В этом есть преимущество с точки зрения анатомии. Слева легче получить доступ к нисходящей ободочной кишке. После Диодора обсуждение египетской мумификации прекращается почти на 2000 лет. В 20 веке ученых заинтересовал вопрос, как все-таки из черепа мумии извлекался мозг. Некоторые авторы решались на эксперименты в этом направлении. Например, Фрэнк Лик в статье 1969 года описывает свои опыты по удалению мозга у двух овец. Ученый использовал стальной зонд, молоток и долото. И хотя эти инструменты отличаются от египетских, а овца не очень-то похожа на человека, опыты были полезны. Введя длинный зонд через носовое отверстие внутрь черепа, Лик затем извлекал его, и на зонде, по словам ученого, каждый раз оставалась прилипшая мозговая ткань. По его мысли, если проделать так многократно, можно было постепенно по кусочкам удалить из черепа большую часть мозга, поскольку вязкое содержимое черепной коробки прилипало к инструменту. Сам ученый не довел процесс до конца, упомянув, правда, второй вариант. Может быть, если наклонить голову вниз, мозг вытечет сам? В приложении к этой же статье другой исследователь Марк Листер Паттерсон описывает три опыта на человеческой голове, очень кратко. В одном из них мозг удаляли из черепа шприцом через катетер. В другом заливали в череп воду. Третий способ я опишу чуть позже, потому что это касается основной части моего рассказа. Были и опыты по мумификации на мышах, крысах, цыплятах и собаках. Даже на небольших кусках человека, например, ампутированных пальцах ног. Но как-то это все не совсем то. Оставались вопросы. Почему именно 70 дней? Удаляли ли из тела кровь? Какие инструменты использовали? Как бальзамировщик сводил к минимуму повреждения тела? Что, черт подери, все-таки делали с мозгом? И тут вперед выступает мистер Мумия. Этот человек решил,

0: что разобраться в проклятых вопросах мумификации поможет только изготовление настоящей человеческой мумии.
1: Я не говорю, что одержим мумиями. Я знаю, что другие люди так говорят. Но меня интересуют все аспекты. И на самом деле, наверное, я одержим. Я признаю это, я одержим.
0: Знакомьтесь, Боб Брайер, американский египтолог и палеопатолог. Этот ученый исследовал множество знаменитых мумий, включая Тутанхамона, Рамсеса II, семью Медичи и Владимира Ленина. В 1992 году Брайер решается на невероятный эксперимент – провести мумификацию человека, причем мумификацию первоклассную, царскую, согласно канонам Нового Царства, когда искусство бальзамирования достигло своего пика. Задача казалась почти невыполнимой. Помимо человеческого тела, требовались копии древнеегипетских инструментов и приспособлений. Нужно было где-то раздобыть масла, благовония, аутентичные бинты для пеленания мумии. Особенно много требовалось натрона. Натрон – это природный минерал, декагидрат карбоната натрия, иногда его называют стиральной содой. Это вещество, судя по всему, использовалось при мумификации в качестве поглотителя влаги. Натрон хранился в тайниках древних бальзамировщиков. Его находили в гробнице Тутанхамона. О нем писал Геродот. Некоторые исследователи полагали, что натрон использовался в виде раствора в большой емкости, в которую погружали тело. Кстати, в конце знаменитого фильма «Мумия» 1932 года, когда злодей готовится мумифицировать героиню, показан бальзамировщик, перемешивающий большой чан с натроном. Все в соответствии с научными представлениями того времени. Однако Брайер рассудил, что неразумно использовать раствор, если целью является высушивание мумии. Кроме того, никогда еще археологи не обнаруживали в Египте больших чанов или ванн со следами натрона. А если бы мумификация подразумевала такой подход, подобные находки обязательно появились бы. Брайер решил сушить тело в порошкообразном натроне, примерно как солить рыбу. Значит, тело требовалось засыпать этим составом целиком. Где взять столько? Все должно быть по канону, решил ученый и отправился в Египет, в место, являющееся естественным источником натрона. Вади-Натрун – озеро в Нижнем Египте, на берегах которого ежегодно откладывается большое количество этого вещества. Вооружившись лопатой и пустыми мешками из-под цемента, ученый собрал 270 килограммов натрона. По его оценкам, этого должно было хватить. Затем на каирском рынке специй Брайер приобрел ладан и мирру, привезенные, как и в древности, из Судана, Йемена и Сомали. А самым странным ингредиентом, пишет ученый, стало пальмовое вино, которое требовалось для промывания внутренних полостей тела. Только один винный магазин в Каире смог раздобыть для ученого такое вино, привезенное из Нигерии. На этикетке была изображена пирамида, которую мы восприняли как хорошее предзнаменование. На этикетке также значилось «хорошо взболтать», вспоминает Брайер. С добытыми сокровищами ученый вернулся в США. Следующим этапом было изготовление инструментов. Древние египтяне пользовались бронзовыми и медными ножами. Брайер договорился с Майклом Сильвой, ювелиром из Нью-Йорка, страстно увлеченным археологией. Тот вызвался изготовить копии древних ножей, используя соотношение меди и олова, аналогичное древним образцам. Кроме того, он должен был сделать длинный инструмент, похожий на вешалку, которым предполагалось извлекать мозг. Но был еще один важный девайс, о котором писал Геродот – острый эфиопский камень. Ну, для первого разреза на теле. По-видимому, речь шла об обсидиане, вулканическом стекле. Нашелся аспирант-археолог, умеющий колоть обсидиан, и он предоставил целый набор острейших обсидиановых лезвий. Используя записи археологов, исследователи приступили к изготовлению емкостей для натрона. Археолог Гончар из университета Лонг-Айленда вызвался изготавливать аутентичные кувшины по два в день. У него же Брайер заказал 4 канопы, то есть сосуды для внутренних органов мумии. Ученый пишет, что в течение нескольких недель один из кампусов университета Лонг-Айленда выглядел как древнеегипетская погребальная мастерская. Гончар лепил сосуды, а египтологи наносили на них иероглифические надписи. Ткань, из которой делали обмотки для мумий, должна быть из необработанного льна. Раздобыть такой материал тоже оказалось проблемой, но Брайер нашел подходящий в Ирландии. Последнее, что требовалось для работы – стол бальзамировщика по образцу, найденного в гробнице Ипи. Помог Том Вуд, бывший профессор физики Пенсильванского университета и мастер-плотник. С помощью только ручных инструментов стол был изготовлен, и сразу появились вопросы. Почему он такой широкий? 1,80 м. Это казалось существенно больше необходимого для размещения тела. Известно, что древесина в Египте очень ценилась, так что такие размеры не просто так. И зачем эти 4 бруса, крепящиеся к доске сверху? Ответы на эти вопросы появятся в процессе работы. А теперь дело было за малым – раздобыть человеческое тело. Тело человека, завещавшего себя науке. В этом вызвался помочь Рональд Уэйт, директор Государственного совета по анатомии штата Мэриленд, анатом, давно интересовавшийся мумификацией. Уэйт отвечал за поиск и передачу в медицинские школы тел тех, кто жертвует себя науке. Ученые проверили возможных доноров и после месяцев ожиданий остановились на мужчине 70 лет, умершем от инсульта в Балтиморе. Эксперимент решено было провести в медицинской школе Университета Мэриленда. Но получится ли? В этом возникали сомнения. Ведь древние бальзамировщики были профессионалами своего дела с тысячелетним стажем, а Брайер и Уэйт брались за дело впервые. К процессу подошли обстоятельно. Даже омыли стены лаборатории пальмовым вином. 21 мая 1994 года эксперимент начался. И начался с процесса, который ученые считали самым трудным – с удаления мозга. Ну, если честно, недели раньше Брайер и Уэйт успели потренироваться на 2 головах, полученных от доноров. Как это звучит? Донорская голова. У первой головы был вскрыт череп и удален мозг, так что экспериментаторы могли наблюдать, каким путем движется бронзовый стержень, входящий в мозговую полость через нос. Поняв, какой угол будет правильным, приступили ко второй голове, у которой мозг оставался внутри. Стержень засовывали в ноздрю, а затем стучали по нему деревянным бруском, пока он не пробивал кость и не входил внутрь. Сделали даже рентгеновский снимок. А затем, с помощью длинной проволоки с крючком на конце, попытались вытащить немного мозговой ткани. Тщетно. К крючку почти ничего не прилипло. Тогда ученые предприняли попытку выдавить мозг, промывая череп водой под давлением. У головы чуть не вылезли глаза, но мозг снова отказался подчиниться. Оставался последний способ, описанный предшественниками – мацерация. Его-то и применили к телу, готовящемуся к мумификации. Бронзовым штырем проникали в мозг сначала через одну, затем через вторую ноздрю. Затем перегородку между получившимися 2 отверстиями ломали, чтобы сделать прореху пошире. Далее в отверстие вводили изогнутую проволоку с крючком и вращали ею в правом полушарии в течение 20 минут, взбивая мозг до состояния полужидкой субстанции. Затем то же самое проделали с левым полушарием. Затем, чтобы сделать смесь пожиже, в полость залили воды с помощью полой трубки. После того, как тело положили лицом вниз, мозг сам начал вытекать, чему способствовало введение проволоки со спиральным концом. Тело оставили в таком положении на 1,5 часа, и подставленный резервуар заполнился розовой субстанцией. Получилось нечто вроде клубничного смузи. Чтобы удалить остатки мозга, с помощью проволоки в череп вводили льняные тампоны, протирали внутри, а затем извлекали их. Наконец, тампоны вышли наружу сухими, а значит, череп был пуст. Пора было приступать к потрошению. Здесь экспериментаторов тоже поджидала неизвестность. В каком порядке извлекать органы? Почему в мумиях иногда, вдобавок к сердцу, оставляли почки? Считается, что египтяне хорошо разбирались в анатомии, раз постоянно вскрывали покойников. Но Брайер не был уверен в этом. Бальзамировщикам приходилось работать через небольшой разрез вслепую. Представьте себе хирургическую операцию в темноте. Учитывая, что в древнеегипетском языке нет специального слова для обозначения почек, возможно, не все бальзамировщики вообще знали, что почки существуют. И почему каноп всего 4, если внутренних органов гораздо больше? Известно, что до эпохи Птолемеев, когда была основана медицинская школа в Александрии, то есть до 4 века до нашей эры, вскрытие людей в Египте было под запретом. Египетские жрецы должны были, по идее, лучше разбираться в анатомии животных, нежели людей. Об этом говорят, например, иероглифические обозначения внутренних органов. Итак, слева на теле обсидиановым лезвием был сделан надрез чуть больше 6 сантиметров, проходивший через поперечную мышцу живота в брюшную полость. В мумиях всегда очень маленький разрез, поскольку бальзамировщики старались как можно меньше повредить телу. Но это создало новую проблему. В разрез пролезала только одна рука, которой приходилось вслепую шарить в полости. К счастью, Брайер и Уэйт в анатомии разбирались хорошо. Порядок извлечения органов возник сам собой. Сначала тонкий кишечник, за ним поджелудочная железа, потом селезенка. Экспериментаторы умело действовали небольшим изогнутым бронзовым ножом, отсекая связки и кровеносные сосуды. Дальше пришла очередь почек. Вынимаемые органы помещали на специальный поднос для промывания. После мочевого пузыря оставшегося кишечника и желудка, ученые стали думать, как поступить с печенью, ведь она у человека огромная, явно гораздо больше надреза. Начались новые ухищрения. Печень пробовали подгонять к отверстию, манипулируя ею снаружи, а затем попытались вытащить, но она, зараза, не пролезала. Печень состоит из двух долей. Попробовали вытащить их по отдельности, но и это не удалось. В конце концов не оставалось ничего, кроме как увеличить разрез еще на пару сантиметров. И, как пишет Брайер, печень выскочила, как новорожденный. Затем наступила очередь легких. Легкие похожи на влажную губку, их можно сжать. Так что вытащить их было несложно, говорит Уэйт. Сердце, как и полагалось, не тронули. На этом потрошение тела завершилось. Для хранения органов изготовлены были довольно большие канопы, банки с широкими горловинами. Печень, тем не менее, все равно не пролезла, ее пришлось разрезать на части. Интересно, а как поступали древние бальзамировщики, если орган был слишком большой? Ответ на этот вопрос может дать изучение содержимого аутентичных египетских каноп. Экспериментаторы, между тем, перешли к следующему этапу – обезвоживанию тела в натроне. Будущую мумию предстояло покрыть натроном как снаружи, так и изнутри. Анализ древних мумий показал, что полость тела наполняли небольшими льняными пакетами с натроном. И не только для поглощения жидкостей, но и чтобы тело сохранило свою форму. Этим и занялись Брайер и Уэйт, поместив внутрь брюшной полости и грудины 29 таких пакетиков. После этого тело положили на приготовленный бальзамировочный стол. И тут поняли, зачем нужны поперечины на этом столе. Чтобы можно было поместить большое количество поглотителя жидкости под телом, именно в то место, куда все будет стекать. А затем стало ясно, почему стол такой широкий. Чтобы засыпать тело натроном целиком, с горкой требовалась большая площадь. И много натрона. Экспериментаторы потратили его весь, ведь им нужно было еще засыпать внутренние органы на керамических блюдах, которые разместили по углам стола. С помощью обогревателей и осушителей в помещении воссоздали условия примерно такие, как в гробнице Долины Царей. Влажность чуть меньше 30% и температура около 40 градусов Цельсия. На какое время оставлять тело? Анализ различных источников привел исследователей к выводу, что 70 дней занимал весь процесс от смерти до погребения, и примерно половину этого времени тело проводило в натроне. Никто не знает. Быть может, в течение этого срока натрон полагалось подсыпать, а тело поворачивать. Но Брайер и Уэйт решили предоставить тело самому себе. Итак, 21 мая ученые закрыли свою мастерскую, чтобы вернуться через 35 дней и впервые за много веков увидеть, как выглядела свежая мумия после, так сказать, усушки. Первое, что они почувствовали, сильный запах, но не запах гниения. По воспоминаниям Брайера, пахло мокрым песком. Натрон выглядел влажным, а местами стал жестким из-за поглощенной жидкости. В некоторых местах он превратился в корку, которую пришлось разбивать металлическим стержнем и убирать остатки натрона с помощью лопаты. Когда тело расчистили и появились руки и ноги, исследователи были поражены, насколько они похожи на конечности древней мумии. Темно-коричневые, жесткие, слегка сморщенные, с негнущимися пальцами. Потемнело и лицо, но его черты почти не изменились. Стало ясно, что темный цвет мумий – результат высушивания в натроне, а не тысяч лет в гробнице. Теперь предстояло удалить изнутри пакеты с натроном через надрез, который уменьшился вместе с телом. Рука едва пролезала в него. Пакеты заметно потяжелели, а тело полегчало. Если в начале процесса с уже удаленными органами будущая мумия весила 71 килограмм, то теперь ее масса составляла 36 килограммов. Вместе с жидкостями ушла половина веса. Главное, нигде не наблюдалось процессов гниения. И даже во взятых из брюшной полости образцах исследователи не обнаружили следов грибов и бактерий. Внутренние органы, лежавшие на блюдах, выглядели полностью обезвоженными. Печень, самый большой из органов, стала совершенно плоской. Тело все же еще содержало какое-то количество влаги, не поглощенной натроном. Следующий этап – обработка тела перед упаковкой. Кожу натерли специальным составом, содержащим ладан, мирру, кедровое масло. Внутреннюю полость промыли пальмовым вином, наполнили специями и древесной стружкой. Затем тело обмотали льняными лентами, скрепив лаком из кедровой смолы. «Мои руки месяцами пахли им», — вспоминает Уэйт. Теперь тело предстояло снова оставить в мастерской на вторую часть срока, в течение которой, по-видимому, в древности совершались различные религиозные ритуалы. Исследователи решили не засыпать тело снова натроном, которого к тому же почти не осталось. завернутую в льняную ткань мумию просто оставили в помещении, на этот раз отойдя от египетской традиции на целых 140 дней. Усыпальницу снова открыли 11 ноября и опять не обнаружили признаков разложения. Тело теперь весило всего 31 килограмм, из которых 5,5 килограммов приходилось на бинты и наполнители. Исследователям оставалось закончить пеленание. На каждой льняной ленте написали соответствующие иероглифические надписи. Между ними поместили амулеты в строгом соответствии с ритуалом. Запеленали каждую конечность и каждый палец по отдельности. При этом Брайер читал древнеегипетские молитвы, хотя, скорее всего, они звучали не совсем так, как в древности. В частности, молитва при пеленании головы переводится примерно так. «О, вдвойне могущественная, вечно юная госпожа Запада и владычица Востока! Пусть дыхание происходит в голове умершего в загробном мире!» Добавлю, что религиозный древнеегипетский угар не помешал экспериментаторам сделать кое-что и во благо науки. Они взяли образцы тканей тела и внутренних органов для гистологического анализа. Любопытная деталь. Исследовавшему затем образцы патологоанатому не сообщили об истории этих материалов. В научной статье, посвященной анализу тканей мумии, на эту тему есть фраза, которая кажется мне забавной. Общее состояние сохранности органов у этой экспериментальной мумии было несколько лучше, чем у настоящих египетских мумий возрастом 1800-3200 лет, но сравнимо с ними. На удивление хорошо сохранились печень, селезенка и желудок. На финальном этапе ученых поджидал сюрприз. Они хотели скрестить у тела руки на груди, воссоздав позу многих египетских мумий. Но руки отказались слушаться, они просто не гнулись. Пришлось оставить руки сложенными на лобке, как у мумий древнего царства. Видимо, скрещивать конечности нужно было в момент, когда они еще сохраняли гибкость, в конце первого этапа сушки. Прошло почти 30 лет. Мумия, созданная Брайером и Уэйдом, получила имя «Мумап». Мумия из Мэрилендского университета в Балтиморе. Самого же Брайера, про эксперимент которого National Geographic снял фильм, нарекли ласковым прозвищем «Мистер Мумия». В 2010 году Мумап изучали с помощью компьютерной томографии, которая показала, в числе прочего, что в черепе забыли льняной тампон. Мумап хранится в Музее человека в Сан-Диего и, как писали несколько лет назад, пока что не показывает никаких признаков разложения. Впрочем, чтобы убедиться, что экспериментаторы все сделали правильно, стоит подождать еще пару тысяч лет. Мужчина, пожертвовавший свое тело науке, конечно, не знал, в каком эксперименте он посмертно примет участие. Поэтому он, должно быть, был сильно удивлен, оказавшись на суде Осириса. Может быть, еще больше удивился сам Осирис, принявший первого посетителя после столь долгого перерыва. Надеюсь, что наш герой был признан на суде достойным и уже занял подобающее место на перу рядом с Осирисом.

вами был Александр Соколов, да поможет нам сила настоящей науки. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, РАН, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии».
1: Скажи, Саша, а легко ли это быть научным инквизитором?
2: Такой сложный вопрос. У нас недавно была маленькая победа. В этом году нам удалось отозвать из научного журнала PLOS ONE статью потенциального академика ВРАУ и члена-корреспондента РАН Олега Эпштейна. Но у него и таких статей осталось еще штук 20, поэтому тяжело. Но мы будем стараться. Статья по гомеопатии с кучей ошибок. Но сегодня я буду рассказывать всякие более веселые вещи, более позитивные вещи. Я буду разбирать мифы, которые предложили мне мои читатели, которых я спросил, какие вот самые биологические мифы нужно разоблачить. И сразу оговорюсь, что я не буду говорить про креационизм, потому что про это уже был доклад Михаила Никитина на прошлом УПМ, и я рекомендую его посмотреть. Я буду говорить про всякие забавные вещи, типа, вот, например, телегонии. Что такое телегония? Это представление о том, что предыдущие партнеры женщины, особенно, может быть, первый, могут повлиять на ее будущее потомство от какого-то совершенно нового мужчины. Ну, касается это не только людей, но и животных. И что интересно, вот в данном случае миф начинался с, в принципе, с вполне легитимной, нормальной научного наблюдения. Презентация моя неправильно работает. Или не работает. Или я не знаю, что с ней происходит. Она обратно работает, а вперед заработала только сейчас. Например, Чарльз Дарвин еще описывал случай, который случился у человека по фамилии Мортон, лорд Мортон некий, который наблюдал, как лошадь, самка, скрестилась с самцом зебры, одного из видов зебры, и у них появились гибриды, то есть такие полузеброиды. А затем эта же лошадь скрещивалась с жеребцом своего вида, и получилось два жеребенка, и у этих жеребят наблюдались признаки такой полосатости на ногах. И, собственно, из этого наблюдения сделано было предположение, что, может быть, таки действительно предыдущие партнеры влияют на будущее потомство. Ну и, собственно, это была одна из точек зрения. Другая точка зрения была в том, что есть альтернативное объяснение, что, может быть, это что-нибудь типа атавизма. Вот, например, когда рождается ребенок, у которого есть хвост, а так бывает у людей, то его мать не обвиняет в том, что она переспала с каким-нибудь хвостатым существом, но предполагают, что здесь произошло что-то следующее. Ну, например, в процессе эволюции у нас возникли какие-то мутации, из-за которых хвост пропал, но могут возникнуть и обратные мутации, из-за которых может возникнуть признак у ныне живущего организма, который когда-то наблюдался у предковых особей. Или аналогично, может быть, просто возникла какая-то комбинация генов, которая раньше не встречалась, новая комбинация генов, из-за которой появился опять же какой-то признак, которого не было ни у кого из родителей. И так, в принципе, бывает, и примеры такого имеются. Ну и для того, чтобы эти две конкурирующие гипотезы различить, нужно сравнить следствие из этих гипотез, пробовать придумать какой-то эксперимент, в котором эти гипотезы дадут разные результаты. И такие эксперименты проводились, в частности, самый такой масштабный из них, опять же, на лошадях с зебрами, проводил в конце 19 века такой Джеймс Юарт. И он, собственно, взял уже побольше выборку. У него было 8 кобыл, которые тоже, значит, скрещивались со самцами зебр. После этого рождали вот таких вот полузеброидов. А потом эти кобылы, они уже заводили потомство от жеребцов своей породы. Получалось потомство, его анализировали, и оказалось, что уже никаких признаков зеброидности почему-то не наблюдается. То есть эффект не воспроизводился. Потом такого же рода эксперименты пытались проводить на мышах с отрицательным результатом, пробовали делать на кроликах с отрицательным результатом, и в итоге пришли к выводу, что все-таки на млекопитающих это не работает, у млекопитающих телегонии нет, просто экспериментальный факт. Дальше стало понятно, почему так и не должно быть, потому что у нас половина наследственного материала в каждом зародыше получается от яйцеклетки, то есть от материнской особи, половина от сперматозоида, то есть это от отца, ну и, собственно, эффекту телегонии взяться особо-то и неоткуда. Ну и дальше еще поступили наблюдения о том, что, в принципе, при скрещивании обычной лошади с самки с самцом могут иногда появляться слегка полосатые потомки. То есть это, опять же, следствие, по-видимому, возврата каким-то предковым генетическим вариантам. Но есть единственный пример вида, у которого таки что-то отдаленно напоминающее телегонию было обнаружено. Это мухи, вот, которых вы видите на этом слайде. Эксперимент с ними проводили такой. Брали самку, с ней дважды скрещивался, сначала скрещивался один самец, потом другой самец. И первый самец скрещивался в период, когда самка не могла еще оставить потомство. И дальше получалось следующее, что от того, на какой диете был первый самец, если она была высококалорийная, например, то от этого зависел размер потомства. Потомство было более крупным, если первый самец был на высококалорийной диете. Но здесь сразу нужно сделать ряд оговорок. Во-первых, речь идет не о передаче какого-то генетического признака от первого самца, а о таком, по сути, факторе окружающей среды. Первый самец здесь выступает в роли такой своеобразной окружающей среды. А во-вторых, что эффект был достаточно слабый, и единственная, собственно, работа, которая это показывала, вот она была в 2014 году проведена, и с тех пор никто не пробовал это воспроизвести, поэтому, может быть, это вообще какой-то артефакт. Но так или иначе, на млекопитающих эффектов телегония никогда не находили, и поэтому можно говорить, что для нас это все является таким вот мифом. Но интересно, что если мы на секундочку представим, что телегония – это факт, что это работает, то какие из этого могли бы возникнуть, ну, интересные следствия для нас, как бы для людей, как для социума? Вот сторонники телегонии, люди, которые больше всего за нее топят, они говорят: смотрите, технология заключается в том, что это наука о девственности, это, по сути, научное обоснование, почему женщине, девушке стоит хранить девственность до одного единственного мужчины, от которого нужно завести ребенка после свадьбы, и никаких там хождений никуда, ни до, ни после, ни во время, и никогда. Собственно, пугает всякими страшилками, особенно там, мужчин любят пугать, что вот вы с какой-то девушкой гуляющей решили завести потомство, а вы через нее уже вступили в контакт со всеми предыдущими ее партнерами. О, ужас и страх. Это, кстати, взято в эти цитаты, взятые из хрестоматии по теологии. Это то, чему, по-видимому, учат на этих самых теологических наших кафедрах. Так вот, это одна точка зрения. Но на самом деле, если бы телегония работала, то из нее можно было вывести точно так же абсолютно диаметрально противоположные выводы. Потому что если предыдущие партнеры влияют на ваше потомство, и вы хотите иметь здоровое, сильное и красивое потомство, то почему бы девушке не вступить в связь сначала с красивым, самым умным, самым сильным, привлекательным по разным параметрам, зарядить свое, скажем так, биополе хорошими генами от всех этих замечательных мужчин, а потом даже самым заурядным мужем будет отличное потомство. Лайфхак. Да, но я думаю, что меня здесь объявят в богохульстве. Так вот, второй сценарий уже относится к медицине. Предположим, что такие телегония работают, но есть люди, которые, скажем так, являются носителями некоторых вредных вариантов, некоторых генов, из-за которых их потомки могут быть больными. То есть муж и жена, они хотят завести ребенка, но у них есть какая-то мутация, допустим, они носители мутации по муковисцидозу. И тогда 25% вероятность, что ребенок будет с муковисцидозом. Как этого избежать? Ну, телегония, нужно подключить еще третьего партнера и, опять же, решить эту проблему вместо того, чтобы использовать сложные методы репродуктивной медицины в виде искусственного оплодотворения с последующей пренатальной диагностикой и так далее, чтобы избежать этой ситуации. Но телегония не работает, поэтому нужно искать другие научные обоснования науки о разврате. Миф следующий. Мат разрушает ДНК. Одним из главных апологетов этого мифа является, в частности, Петр Горяев, настоящий, между прочим, кандидат биологических наук. Но он также считает, что ДНК – это вообще на самом деле не двойная спираль, а это такая голограмма, и на нее можно влиять электромагнитными волнами, но при этом звук он как-то тоже считает электромагнитными волнами. Хотя это вроде как колебание воздуха, но ладно, опустим мы такие подробности. В общем, проблема здесь заключается в том, что в реальности никаких наблюдений или экспериментов, показывающих, что мат разрушает ДНК, и с самого начала никогда их и не было. Единственное, что вам могут показать, это, например, не про влияние на ДНК, а, скажем, что-нибудь типа фильмов «Великая тайна воды», где там на рис ругались плохими словами или говорили хорошие слова, и он как-то по-разному плесневел. И я, надо сказать, в свое время пробовал воспроизвести эти эксперименты. У меня ничего не получилось. А мы делали это все с рандомизацией, на большой выборке, в общем, все по-научному, но ничего не получилось. А еще это пробовали сделать охотники на миф, как Mythbusters, разрушители легенд, как их переводят. У них есть про это фильм, где они также пробовали проверять, как на растения влияет хорошая, плохая музыка, хорошие, плохие слова. У них тоже ничего не получилось. Но мы здесь из-за того, что именно про влияние мата именно на ДНК, даже эти эксперименты к этому никакого отношения еще не имеют, и нет никаких наблюдений, нет никаких экспериментов, мы сразу перейдем к технологиям, которые бы породила такая замечательная штука, будь она правдой. Дело в том, что вообще-то разрушать ДНК – это очень важно, если вы генный инженер. Если вы хотите изменить какой-то ген, вы, по сути, можете там нести какое-то изменение, разрушая ДНК в данном месте, чтобы потом что-то туда вставить, отредактировать. И одна из таких самых популярных технологий для внесения дырок в ДНК, разрезания ДНК, такие молекулярные ножницы, называются CRISPR-Cas9. И вокруг этой технологии велись реальные такие вот почти кровопролитные патентные войны. Кто сможет запатентовать, тот сможет это разрабатывать, внедрять в практику, потому что это инструмент для получения генно-модифицированных растений, животных, человеческих эмбрионов и так далее. Но если бы мат разрушал ДНК, то я бы ожидал, что компания Monsanto, Bayer, Syngenta боролись бы за патенты на мат. Мат как средство для генной модификации самых разных организмов. И генные инженеры, вместо того, чтобы сидеть в лаборатории и там капать что-то в пробирке, они бы тестировали, какую комбинацию слов нужно произнести в присутствии того или иного растения, чтобы придать ему, например, устойчивость к засухе или еще чему-нибудь. Как-то так бы выглядела работа генного инженера. Справедливости ради, надо отметить, что в одном случае, когда такие акустические колебания влияют на ДНК, действительно генные инженеры эту технологию используют. Это очень мощный ультразвук. Вы можете выделить ДНК в пробирке, отделить ее там от всех остальных клеточных компонентов, и такую вот очищенную ДНК вы можете подвергнуть очень мощному ультразвуку, и тогда надо дробиться, и действительно генные инженеры это используют. Правда, тут не важно, какие сигналы вы передаете через этот ультразвук, важно, чтобы это было мощно. И сразу здесь я говорю, что мощность идет речь о такой мощности, которая, ну, совершенно, допустим, не сопоставимо с тем, что используется при ультразвуковой диагностике, при УЗИ. Там мощности очень небольшие, и это совершенно безопасно и для плода, и для матери. Про это есть куча исследований и метаанализов, но это не тот миф, который я взялся сегодня разоблачать. Следующая история. Идея про то, что СПИД возникает непосредственно от наркотиков и секса. На прошлом форуме Максим Казарновский очень подробно рассказывал про разные мифы о ВИЧ, но вот этот миф, как мне показалось, не был затронут, а он достаточно распространенный и популярный, потому что действительно он тоже начинается с некоторого наблюдения. Группами риска для СПИДа являются люди, которые занимаются гомосексуальными сексуальными контактами, и наркоманы инъекционные. И на самом деле сегодня уже ситуация немножко изменилась, и примерно там половина, даже чуть больше людей, которые заразились ВИЧ, они заразились ВИЧ от гетеросексуальных контактов, что представляет большую проблему в плане эпидемиологии ВИЧ. Но действительно, в самом начале огромную роль в распространении этой инфекции играли вот эти пути распространения, и поэтому некоторые люди заявляли, что сами эти формы поведения, будем дальше называть их рекреативные формы поведения для простоты, вызывают СПИД. Здесь у нас есть две конкурирующие гипотезы, это опять же бывает в науке. Одна, что просто вирус более эффективно передается через такие рекреативные формы поведения, или что сами эти формы поведения вызывают заболевания. Как мы будем их сравнивать? Ну, давайте мы сравним две группы людей. Обе будут в одинаковой степени развлекаться, но одна группа будет такие ВИЧ-инфицирована, потому что они изначально прошли тест на ВИЧ, оказалось, что они ВИЧ-положительные. И сравнивая две такие группы людей, авторы статьи в журнале Lancet приходят к выводу, что в первой группе, которая таки заражена ВИЧ, СПИД развивается, а во второй группе, как бы они там ни развлекались, что бы они там ни делали, СПИД не возникает. Но вернемся к моему любимому разделу о технологиях, который бы позволил нам создать идею, будь она правдой, что вот эти все формы поведения позволяют нам подавить иммунную систему. Есть реальные медицинские ситуации, при которых подавление иммунной системы полезно. Ну, например, при пересадке органов или если мы говорим про аутоиммунные заболевания. И сегодня пациентам при пересадке органов, при аутоиммунных заболеваниях выписывают порой дорогостоящие иммуносупрессоры, препараты, как вы знаете, да, химия, имеют побочные эффекты, а можно было бы прописать им всего лишь навсего рекреативные формы поведения в умеренных дозах, чтобы понизить иммунитет ровно до такой степени, чтобы избежать негативных результатов, эффектов этих своих заболеваний, но при этом не достигнуть СПИДа полноценного и, соответственно, не пострадать. Но, как мы уже выяснили, это является мифом. Сами по себе наркотики, сами по себе сексуальные контакты не вызывают подавление иммунной системы, поэтому не можем использовать такие методы терапии. А жаль, может быть, кому-то. Вот. Следующий миф. Мужчины произошли от гермафродитов. Если быть точнее, от амазонок гермафродитов. Не абы кого. Здесь есть некоторое наблюдение. Вот оно. Действительно, у мужчин есть соски. Ну, вы смеетесь, да? Ну как же это, ну, соски, ну, откуда они взялись? Ну, может быть, действительно, предками мужчин были женщины. Но так считает, в частности, Ирина Владимировна Ермакова, академик ВРАУ, доктор биологических наук, настоящий. И она приводит это как один из аргументов тому, что действительно когда-то были, значит, женщины-гермафродиты, потом появились мужчины, и, соответственно, вот у них поэтому соски. Но это не главный ее аргумент. Главный аргумент заключается в том, что некогда были статьи опубликованы, посвященные датировке так называемой митохондриальной Евы и так называемого Y-хромосомного Адама. О чем идет речь? Значит, у нас в наших клетках присутствуют такие внутриклеточные органеллы, которые называются митохондрии. Митохондрии — это на самом деле продукт такого давнего, древнего симбиоза двух клеток. Когда-то, еще до появления растений, грибов и животных, были одни клетки, были другие клетки, и вот другие клетки поселились внутри первых клеток. И вот эти вторые клетки, которые поселились внутри, они специализировались на функциях кислородного дыхания. Они, значит, там внутри живут, причисляют некоторые химические реакции, и они живут теперь в нас, в такими вот неотделимыми от нас симбионтами, и у них есть своя ДНК. И из-за того, что у людей митохондрии всегда передаются по материнской линии через яйцеклетки, то там нету такого процесса, как, допустим, рекомбинации, то есть смешения генов от разных, с разных там, хромосом, разных особей, которые оказались в одном организме по каким-то причинам. И можем отследить по вот этим митохондриям, глядя на то разнообразие генетических вариантов, которые присутствуют в ДНК этих митохондрий у разных людей в разных уголках света, отследить, как давно жила такая женщина, от которой мы все унаследовали свои митохондрии. И вот была некоторая оценка получена, которую вы видите на слайде. Дальше то же самое можно сделать для Y-хромосомы. Y-хромосома, она не парная, она передается только по отцовской линии от мужчины к его потомкам, к его сыновьям. И, соответственно, тоже есть представление о разнообразии Y-хромосомы, и есть, соответственно, представление о том, когда мог жить такой мужчина, от которого мы все, ныне живущие мужчины, унаследовали свои Y-хромосомы. И мы видим, что здесь есть некоторая разница в этих оценках. И, глядя на эту разницу, которая тогда была опубликована, Ирина Владимировна заключила, что, ну, раз Ева старше Адама, то это значит, что на планете в течение многих веков было абсолютное женское население, и, вернее, царство женщин-гермафродитов, которые могли и рожать, и оплодотворять. То есть речь идет не просто о какой-то там хитрой операции там, по увеличению количества своих полов, а про то, что реально полноценная мужская и женская репродуктивная система, позволяющая и оплодотворять, и быть оплодотворенными. И есть столько разных проблем с этим, начиная с того, что, ну, самая такая маленькая придирка к этому заключается в том, что более поздние исследования показывают немножечко другую датировку, которая уже более совместима между митохондриальной Евой и Y-хромосомным Адамом. Хотя есть более свежая статья, в которой утверждается, что на самом деле есть очень редкий вариант Y-хромосомы, встречающийся у очень небольшого процента мужчин. Но если мы их тоже учтем, то тогда Y-хромосомный Адам должен был жить 200 тысяч лет назад. И тогда по этой логике получается, что когда-то было царство мужчин, из которые как-то умудрялись размножаться при этом и оставлять потомство. Но, как вы догадываетесь, нет, так не было, конечно же, потому что ни Y-хромосомный Адам, ни митохондриальная Ева никогда не были единственными мужчиной и женщиной, которые жили на планете. Это все очень подробно и хорошо объясняю в статье «Ваш муж-землянин» Георгий Базыкин в статье «Троицкого варианта наука». Я оттуда взял вот эту картинку, которую вы видите на слайде. Вот на ней просто видно, что возможна такая ситуация. Ее легко представить, когда все ныне живущие люди унаследовали митохондрии от одной женщины, в то время как на самом деле в этот момент, когда эта женщина жила, было куча других женщин, куча других мужчин. И, может быть, другие хромосомы мы унаследовали от других женщин, которые жили вместе с той. Но только именно митохондриальная ДНК, вот она оказалась от этой женщины, может быть, потому что ее митохондрии были такие замечательные, полезные, лучше размножались, лучше передавались, носители этих митохондрий лучше выживали. Может быть, поэтому, а может быть, в силу каких-то случайных причин. Но, грубо говоря, митохондриальная Ева не является Евой, допустим, в библейском смысле этого слова. И, соответственно, не была единственной женщиной. И то же самое с Адамом. И сами авторы, которые ввели эти термины, в свое время признавали, что это был очень неудачный выбор термина, потому что он просто всех сбивает с толку. И, видимо, поэтому даже доктор биологических наук может прийти к выводу, что мужчины произошли от гермафродитов. Но такой совсем уж простой аргумент против этой теории, если уж мы серьезно разбираем такие мифы, это тот факт, что два пола присутствуют более-менее у всех млекопитающих. То есть это признак универсальный для всех млекопитающих. Он возник намного раньше, чем появились люди. Соответственно, мы этот признак получили от наших общих предков с другими приматами и вместе с ними от других живых существ. Возвращаясь к теме о замечательных технологиях, на самом деле мы уже обсуждали тему атавизмов. Вот получается, что если бы мы действительно произошли от амазонных гермафродитов, мы бы, скорее всего, наблюдали атавистических гермафродитов сегодня среди нас, то есть людей с полноценными мужскими и женскими половыми системами. Но мы этого не наблюдаем. А другой момент, что, может быть, даже если мы их не наблюдаем, мы могли бы их создать с помощью генной инженерии. Может быть, воздействием матом на ДНК, например. Тогда мы могли бы воссоздать этих самых гермафродитов. К счастью, сама Ирина Владимировна, будучи сторонницей этих гермафродитов, видите, она утверждает, что вот в ту эпоху, когда жили гермафродиты-самки, вероятно, все было очень хорошо, и телепатия была, и экстрасенсорика была, и энергетику животных мы правильно использовали, и левитация была, все было замечательно, не было никакой агрессии, потому что очевидно, что все беды от мужчин. Но она является также противником ГМО, поэтому можем надеяться, что она не будет воссоздавать мир гермафродитов, используя генную инженерию. Хотя, может быть, матом можно. Может быть, это естественно, натурально, поэтому такая генная инженерия одобряется. Я не знаю, я не спрашивал. Двигаясь дальше, предыдущий миф тесно связан со следующим. Это вообще идея про то, что когда-то было два человека, Адам и Ева. Дело в том, что есть наблюдение, которое говорит о том, что так оно и было. Это наблюдение, впрочем, не очень научно, но оно есть, вот оно. Некоторые священные тексты такие утверждают, что было ровно два человека, от них мы все произошли. Но давайте мы, учитывая, хотя нет никаких других данных в пользу этого, мы таки рассмотрим эту гипотезу. Сейчас есть две конкурирующие гипотезы, как и раньше. Мы потомки двух людей, мы потомки группы людей. И сразу отмечу, что обе эти картинки на самом деле неправильные, потому что люди произошли из Африки, вышли из Африки, соответственно, здесь должны были быть темнокожие люди, если их было два. Но и даже если, неважно, сколько их было, они все равно были темнокожие. Но как мы будем эту проблему решать? На самом деле, опять же, у нас есть данные о генетическом разнообразии людей. Мы знаем, как быстро это генетическое разнообразие накапливается. И мы можем смоделировать, какой должна была бы быть численность популяции размножающихся людей в тот или иной момент времени, то или иное количество поколений назад, чтобы то генетическое разнообразие, которое было тогда, объяснило нам сегодняшнее генетическое разнообразие. Это я так объясняю на пальцах. Результаты одного из многочисленных исследований, которые, собственно, этому вопросу были посвящены, пытались оценить так называемую эффективную численность популяции людей в тот или иной период времени. И, значит, на графике слева ее оценивали для выходцев из Африки, то есть тех, кто уже оттуда ушли, а справа для тех, кто таки живет сейчас. Ну, с учетом Африки, потому что в Африке наибольшее генетическое разнообразие людей по-прежнему. И, соответственно, получается, что из Африки должно было выйти не менее там, примерно 3000 человек, чтобы их генетическое разнообразие породило то, что мы наблюдаем сегодня. Если речь идет про времена примерно 5000 поколений назад, то есть порядка как раз вот когда предположительно жили митохондриальная Ева, Y-хромосомный Адам, может быть, даже чуть дальше. И, соответственно, порядка 7000 человек должно были жить в Африке разных, причем это не просто жить, а они должны были участвовать активно в половом процессе, оставлять потомство и так далее, и так далее. То есть никогда не было такого, что было ровно два человека. Всегда была популяция людей. И возвращаясь к технологиям, есть такая технология, называется религия. И у нее, если бы оказалось в процессе научных исследований, что такие мы подтверждаем, что человечество прошло через стадию двух человек и больше никаких людей не было, мне кажется, что это был бы сильный довод в пользу того, что идеи, которые лежат в основе вот этих представлений, они правильные, потому что больше ниоткуда это не следовало. Но мы наблюдаем другую картину, и я думаю, что справедливо было бы сказать, что это можно рассматривать как некоторый аргумент против тех картин мира, которые нам излагают священные разного рода тексты. Ну и напоследок, представление о том, что мы используем только 10% мозга. Откуда оно могло вообще взяться? Может быть, люди сделали наблюдение о популярности предыдущих пяти мифов, которые я только что разбирал. Или, может быть, они наблюдали за тем, как люди отвечают на разного рода социологические опросы. Но это понятно, что все на уровне шутки. А есть, на самом деле, более весомые аргументы, в которые можно привести в пользу вот этой идеи, что мы, может быть, не весь мозг используем. Это, например, случаи, когда существенные части мозга повреждаются или по каким-то причинам отсутствуют. А вот справа вы видите фотографию вот такого сканирования мозга здорового человека, а слева это человек-пациент, который страдал гидроцефалией. Это заболевание, при котором внутри черепной коробки накапливается большое количество жидкости, которое постепенно вытесняет нервные ткани. И вот конкретно у этого пациента он пришел на осмотр к врачу, ему сделали сканирование, выяснили, что у него там примерно там, чуть больше 70% коры головного мозга заменена на вот такую жидкость. Но при этом он был совершенно функциональным человеком, он был чиновником. У него была семья, у него все было нормально, но, правда, IQ у него был 75. И надо сказать, что тут нужно сразу оговориться, что у него вот это его заболевание, оно прогрессировало очень медленно. То есть вот то, что вы наблюдаете на вот этой картинке, это случилось за, если не ошибаюсь, то ли 20, то ли 30 лет. И это был очень длительный процесс. И, в принципе, мозг обладает такой способностью, называется пластичность. В принципе, нервные клетки могут вовлекаться в какие-то новые нервные связи, образовывать новые контакты, начинать выполнять какие-то новые функции. В принципе, если такое повреждение происходит с некоторым интервалом, то его последствия могут быть как-то преодолены. Но давайте рассмотрим, да, какая же есть альтернативная гипотеза представления о том, что мы используем не весь мозг. Ну, альтернативная гипотеза заключается в том, что мы таки используем весь мозг, просто мы его используем не весь одновременно, и что есть некоторая взаимозаменяемость. Так вот, почему мы знаем, что мы используем не весь мозг одновременно? Ну, очень просто. Мы можем засунуть человека в томограф и просить его делать разные вещи, разные задачи, и смотреть, какая область мозга у него активная. И понятно, что если я, допустим, двигаю рукой, то у меня активируется моторная кора, которая посылает сигналы к спинному мозгу, оттуда идут сигналы к моей скелетной мускулатуре, и рука что-то делает. Если я ничего не делаю руками, ногами, то эта область мозга неактивна, потому что, ну, она не должна быть активна. Но если эта область мозга ударит током, в то время как я читаю лекцию, то моя рука начнет дергаться, и вот все, что вы получите. От этого качество моей лекции не увеличится, от того, что я стал использовать больший процент своего мозга в данный момент времени, просто вы увидите странные дергания. Ну, в данном случае. Аналогично, есть другие области мозга, которые выполняют другие функции. Ну, например, там есть зрительная кора, которая обрабатывает зрительные изображения, слуховая кора, которая обрабатывает слуховые сигналы. Соответственно, если меня ударит током сейчас в зрительную кору, опять же, качество моей лекции не улучшится, просто я стану видеть какие-нибудь глюки. Ну, я так предполагаю. И, собственно, про то, что та или иная область мозга важна для выполнения той или иной конкретной специализированной функции, мы знаем, потому что люди с локальными повреждениями тех или иных участков мозга испытывают вполне определенные когнитивные нарушения. Например, есть область мозга, которую, если поломать, то люди перестанут видеть лица. Есть область мозга, которую, если полагать, люди перестанут... они начнут по ночам бегать и драться, вот, и так далее, и так далее. Ну и есть области мозга, которые, если повредить, то мы просто погибнем. Например, можно повредить дыхательный центр, и это будет очень плохо для вас. Соответственно, мы не используем весь мозг одновременно, просто потому что это как бы не очень-то хорошая идея. Ну и таким критической проверкой этого, такой критической технологии, предположим, что вы решили бы активировать весь мозг целиком, так иногда бывает, например, при эпилепсии. Ну не весь мозг целиком, но существенный его часть, и мы бы ожидали, что во время эпилептического припадка, может быть, индуцированного чем-то, мы бы особенно хорошо справлялись с какими-нибудь интеллектуальными задачами, но на практике так не происходит, то есть эпилепсия – это не очень желательное состояние, поэтому, может быть, и не стоит активировать больший процент мозга, чем тот, который нужен для решения тех или иных задач. Ну, собственно, вот я рассказал вам про разного рода мифы, но если вы обратили внимание, я старался рассказывать про них в некотором таком специфическом ключе. Я не просто вам рассказываю про какие-то заблуждения, но я пытаюсь представить, как бы выглядел мир, если бы эти гипотезы, если бы эти мифы были правдой. Мне кажется, что вот этот инструмент мог бы быть очень полезным для того, чтобы в разных случаях, когда вы сталкиваетесь с каким-то незнакомым для вас утверждением, которое вы подозреваете, что оно может быть какой-то полной ерундой, но вы в этом не уверены, задуматься о том, а как бы выглядел мир, в котором это было бы правдой. Причем такой правдой, которую бы, ну, ученые бы признали действительно и пытались воплотить. Но, грубо говоря, почему там действительно генные инженеры не используют мат? если мат разрушает ДНК? Почему мы этого не наблюдаем в лабораториях? Ну, если вы сами не были в лаборатории, спросите об этом генного инженера. Вы правда мат используете? Нет? Не слышали о таком? Ну, ладно. А, так вот, мне кажется, что этот инструмент, плюс то, что мы действительно должны спрашивать у людей, какие ваши доказательства, есть у вас хотя бы элементарные научные наблюдения в пользу вашей гипотезы, вот все это вместе поможет создать такой набор правил, защищающий вас не только от тех мифов, которые кто-то подробно уже разбирал, но и, может быть, от каких-то новых, с которыми вы раньше не сталкивались. Может быть, это и есть некоторый способ к критическому осмыслению реальности. Большое спасибо за внимание.
1: Александр, вопрос тебе желает задать биолог, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин. Михаил, где вы? Дайте микрофон Михаилу. Прошу.
3: Здравствуйте, Александр. Спасибо за очень интересный рассказ.
2: Положи мне рукой, потому что я тебя не вижу. Где-то. А, о, господи. Да.
3: Кажется, стимуляция зрительной коры во время лекции была. У меня вопрос по последнему мифу по использованию процентов мозга. Как мы видим по повреждениям, у мозга есть очень большой запас прочности. Но если весь сразу работает, то это эпилептический припадок. Но использовать вместо 10%, скажем, 30, 40 или 50, может быть, все-таки можно? Какие у этого будут последствия?
2: Ну, я думаю, что на самом деле, вот когда мы пытаемся чему-то обучаться, то есть это мой первый ответ был бы на это, то мы на самом деле меняем нейронную сеть, как она работает. Хороший пример, как бы вообще в принципе нейроны, да, они не любят ничего не делать. Когда нейроны не участвуют в каком-то процессе, они начинают образовывать какие-то новые нервные связи. Например, если человек потерял конечность при ампутации, то те нейроны, которые раньше получали сигналы от этой конечности, они внезапно начинают образовывать нервные связи с соседними нейронами. И, например, возникает такой интересный эффект, что когда человека, такого пациента, трогают за губу, он чувствует прикосновение к несуществующей у него руке, фантомной конечности. То есть те нейроны, которые не получают никаких сигналов, они либо перестают вообще существовать, либо они образуют такие нервные связи. А то, какие нейроны образуют связи, и как, точнее, для чего используются те нейроны, которые такие в мозге присутствуют, зависит от того, чему мы обучаем свою нейронную сеть. То есть если, например, условно говоря, там, какие-нибудь таксисты заучивают схему Лондона на память, чтобы хорошо возить людей, то у них... ну, больше нейронов будут вовлечены, скажем так, в геолокацию. Соответственно, вот мне видится, что первый ответ, что то есть на самом деле мозг просто подстраивается под те сигналы, которые мы получаем, обучается их лучше интерпретировать. И, собственно, дело не в том, что мы всегда используем все наши нейроны, но мы можем сделать так, чтобы большая часть нашего мозга занималась какой-то задачей, в зависимости, подвергая его обучению. Тогда мы будем лучше эти задачи решать. Это как бы первая часть. А вторая часть, мне видится, что если мы действительно хотим улучшать наши интеллектуальные способности, то, может быть, наоборот, надо какие-то функции от мозга высвобождать. Вот, например, у нас у всех есть сотовые телефоны. И обычно говорят, вот смотрите, вот у вас есть...

0: с какими-нибудь нейроинтерфейсами, с разными устройствами. Я о чем-то задумался, и я про себя думаю, окей, Google, скажи мне, это миф или правда? И, значит, какой-то прибор, который считывает активность моего мозга, обращается к интернету, отвечает на вопрос, и дальше я прямо на уровне своих нейронов услышал, понятно, такую фантастику сейчас представляю, но я думаю, что это вполне себе осуществимая фантастика, то есть не стимуляции мозга, не эпилепсии, а вот добавление дополнительных устройств к уже работающему нашему мозгу. Да, я буду против такого.
1: Вернитесь к просмотру. Так, тем временем делегат задал Александру довольно любопытный вопрос. Как известно, собаку можно натренировать по звонку выделять желудочный сок. И дальше неожиданный переход. Нельзя ли также натренировать человека, чтобы при звуке шаманского бубна, ну или при засовывании в рот сахарного шарика, у него начинали выделяться вещества, пригодные для борьбы с той или иной болезнью? По-моему, это называется плацебо.
0: Ну, на самом деле, вокруг плацебо есть немножечко неверное представление. Плацебо, оно, на самом деле, как бы не то, чтобы что-то лечит. Оно меняет наше представление, допустим, о боли, субъективное восприятие мира. Вообще, плацебо это как раз придумали для того, чтобы аккуратно ставить эксперименты в медицине. Так вот, в принципе, что случается с собакой? Да? Ей сначала дают звоночек, потом ее кормят. И она реагирует на эту еду, а поскольку некоторые сигналы предшествует этой еде, то она обучается просто на этот сигнал реагировать. Соответственно, если у нас иммунная система, например, активируется в ответ на там, какую-нибудь инфекцию. Соответственно, если человеку бить в бубен, а потом его заражать чем-то, то, хотя я крайне сомневаюсь, что это сработает, потому что я не очень хорошо на самом деле знаю, какую роль в работе той же иммунной системы играет именно нервная система. Но если предположить такой абстрактный сценарий, что такие большую и прямо вот такую прям с выделением каких-то веществ в ответ на предполагаемый стимул, то я себе представлял бы так, что нужно обязательно при этом связывать заражение человека с этим сигналом. А иначе так оно работать, скорее всего, не будет. Мне так кажется.
1: Спасибо. Давайте теперь отправим микрофон в зал. Так, я прошу, Кристина. Да, вот там.
2: Александр, меня зовут. Вопрос следующий. Есть исследования о том, что можно какие-то, например, глаза у слабовидящего человека, в помощь им взять рецепторы, например, с языка и получить более-менее какое-то лучшее зрение. Там, тоже слабо движущего человека, ему чем-то помочь. Насколько сейчас продвинулась наука в этом плане, и когда мы увидим, фактически киберчеловека какого-то в будущем?
0: Уже сейчас увидим. Я тут по совпадению попал в жюри конкурса 360 градусов научно-популярного кино, и там как раз среди фильмов, которые я рецензировал, был фильм, который назывался «Cyborgs Among Us», «Киборги среди нас», если не ошибаюсь. И там приводился в качестве примера, на самом деле, достаточно известная история про кохлеровские импланты. Это для людей, которые утратили слух, специальное устройство. У него есть внутренняя часть, которая вставляется прямо под черепную коробку, и она как-то воздействует на акустический нерв. И есть внешняя часть, которая может прикрепляться, может даже отсоединяться, как я понимаю, который передает сигналы на эту внутреннюю часть, которая позволяет человеку, который утратил слух, слышать. Так вот, герой этого фильма, который, собственно, с этим таким имплантом там встречается, использует его, он сам там программист, и он говорит про то, как он мечтал бы на этом устройстве программировать. Потому что на самом деле это устройство дает на самом деле ему уже сейчас некоторые супервозможности, которых нет у обычного человека. Ну, например, он приходит в шумный клуб, где очень громко. И нам приходится перекрикивать, потому что шум мешает. А он включает, на кнопочку нажимает, и у него его имплант переходит в другой режим подавления шума. И вот он голоса слышит хорошо, а всякие эти вот дребезжания, вот это все, оно подавляется. И он в итоге лучше слышит в этих условиях. Но дальше к этому можно добавить возможность, допустим, слышать ультразвук, возможность слышать более-менее, все что угодно, что мы не можем слышать. А его, собственно, поэтому он говорит, что я бы хотел сам на нем программировать, я бы тогда мог протестировать пределы этой технологии и разные вот сверхчеловеческие возможности, которые она может мне дать. Поэтому вот уже среди нас есть киборги, и они уже обладают некоторыми способностями, которые, ну, люди бы сочли.

0: и экстрасенсорными.
1: Вот так. Прошу, вот рука. Стоп. Да.
2: Саша, здравствуйте. Меня зовут Ольга Вологда. Подскажите, пожалуйста, ваше отношение к такому мифу. Одна моя знакомая уверена на 100%, что использование сотового телефона влияет на ДНК, то есть вызывает мутацию в ДНК. Спасибо.
0: Использование сотового телефона влияет на ДНК. Ну, значит, во-первых, если бы действительно влияло на ДНК, то мы бы наблюдали, вероятно, увеличение онкологических заболеваний из-за мутаций, которые бы возникали в процессе такого влияния. Но вот предыдущий лектор Максим Казарновский этот миф разбирал и приводил всякие ссылки на исследования про то, что рак чаще не возникает. Соответственно, это будет мой первый аргумент, почему это, скорее всего, не так. Второй аргумент, на самом деле, были попытки исследовать того, как такого рода излучение могло бы влиять на работу генов. Там не про мутации была речь, а про так называемую экспрессию генов, про появление молекул РНК и считывание РНК с ДНК. И были некоторые работы, в которых утверждалось, что вот какие-то гены начинают более активно работать, может быть, это из-за того, что там есть эффект нагревания, еще что-то в этом роде. Действительно, эффект нагревания мог бы влиять на работу генов, но когда начали скептически рассматривать эти статьи, то выяснили, что просто из-за того, что генов очень много, а выборки были очень маленькие, то вот все эти эффекты, которые наблюдались, они, по-видимому, были ложноположительными, случайными такими корреляциями, связанными с тем, что просто тестировать очень много параллельных гипотез, что, может быть, этот ген меняет свою активность, может быть, этот, может быть, этот, может быть, этот, может быть, этот. Если вы так много гипотез тестируете, тогда это может по случайным причинам показать какой-то шум, ну, отличный от нуля, то есть якобы сигнал, но при перепроверке это не воспроизведется, потому что это был такой вот артефакт исследования. Так что я не встречал каких-то весомых доводов в пользу того, что сотовые телефоны в тех режимах использования, в которых мы их используем, могут влиять и вызывать мутации в ДНК. Поэтому, ну, то есть... Такую гипотезу можно выдвигать, но, по крайней мере, утверждать, что это доказано, это было бы совсем некорректно.
1: Так, вот там зеленая рука, пожалуйста, на задних рядах. Прошу.
3: Здравствуйте, я Катерина Платон. Спасибо за лекцию. И я хотел спросить, можно ли использовать стимуляцию зрительных отделов мозга, чтобы, например, смотреть фильмы?
0: Отличный вопрос.
3: И спасибо. Тактильные, ага. Чтобы решать какие-то задачи.
0: Хороший вопрос. Я возьму рассказы про зрительную кору. Значит, сначала я расскажу немножко такое отступление в сторону, потому что была замечательная работа, где брали человека, точнее, группу людей, и их засовывали в томограф и смотрели на активность их мозга, пока они находились в этом томографе, и смотрели разного рода видеоролики. И там была специальная система, которая обучала компьютер распознавать, что именно видит человек, когда он смотрит эти видеоролики, то есть определять, что показывает человеку, что провоцирует ту или иную активность его коры. Так вот, после того, как обучили эту систему, то человеку показывали уже новые ролики, и дальше компьютер пытался предсказать, что же человек видит, и там был некоторый хитрый механизм, как это сделать, и в итоге получаем два ролика, то, что человек реально видел, и то, что компьютер предсказывает, что человек видит, просто анализируя активность мозга. И оказалось, что весьма неплохо. То есть, там, допустим, человек видит лицо, и компьютер рисует, что человек видит лицо. Понятно, что там все размыто, туманно, не очень понятно, но таки это работает. Соответственно, значит, если мы можем сделать такую, по сути, чтение визуальной информации, причем достаточно грубым, неинвазивным методом, то теоретически, если бы мы могли стимулировать эту самую кору определенным образом после какого-то обучения, мы могли бы заставить человека увидеть что-то, просто стимулируя его мозг определенным образом. Но это... скорее всего, была бы достаточно инвазивной, просто я так себе представляю, могу ошибаться. Может быть, придумаю, как это сделать, ну, неинвазивно, но я представляю, что это будет, скорее всего, инвазивная процедура, это будет не очень приятно, наверное, и, наверное, это будет не то чтобы очень хорошее качество изображения. Поэтому, в принципе, я думаю, да, но с рядом ограничений. И пока что я не слышал про работы, где бы именно вот сложный какой-то образ могли бы простимулировать. Если просто можно просто простимулировать, как бы выявить какие-то глюки, вспышки, там, вот такого рода вещи. А вот что-то сложное я не слышал.
1: Так, а мы давно не слышали балкон. Давайте, пожалуйста, кому-нибудь на балконе прошу. И это будет, видимо, последний вопрос.
4: Здравствуйте, Маргарита. Хотелось бы такой задать вопрос. Считается, что у мужчин в среднем больше головной мозг, и поэтому они более логичны, более умнее, так скажем, чем женщины, потому что у них меньше вот, головной мозг. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: По-моему, там разнообразие размеров мозга внутри одного пола, оно существенно превышает те гипотетические небольшие отличия, которые могут быть, насколько мне известно. Я не очень глубоко эту тему изучал, но я крайне сомневаюсь, что, во-первых, эти отличия существенны, если они есть, и что это может как-то серьезно влиять на те отличия, которые мы наблюдаем. То есть обычно тут все более тонко в мозге. То есть не просто важен объем, а важна какая архитектура этого мозга. Вот. Как-то так.
1: Так, Александр, поскольку мы твою книгу уже дарили, сейчас ты решишь, кому достанется футболка проекта «Нобель носит», я бы сказал, с панчинской символикой. Могу я так выразиться?
0: О, класс.
1: Так, я перечислю вопросы. О киберчеловеке, о влиянии телефона на ДНК, о стимуляции отдельных участков мозга для отдельных задач. И Маргарита спрашивала об отличиях размеров мозга у полов.
0: Не, ну, на самом деле, конечно, самый лучший вопрос был про стимуляцию.
1: Но я боюсь, футболка велика была.
0: А какой там размер?
1: Не знаю.
0: А мы можем, ну, мы давайте я подарю книжку, у меня есть книжка.
1: Хорошо.
0: А футболку? Вот, футболку давайте, ну, она мужская или женская? Ладно, я шучу.
1: Панчинская.
0: Она мужская или женская?
1: Мужская.
0: Ну ладно. Можешь сейчас повторить вопрос быстренько?
1: О киберчеловеке. Я предлагаю футболку дать киберчеловеку.
0: Давай киберчеловеку.
1: Все. Киберчеловек получает футболку. Александр Панчин получает замечательную фигурку пингвина Питека. Я хочу сказать, что те из нас, из вас, кто не является спикерами, тем не менее могут тоже получить такую фигурку за вознаграждение, которое вы должны внести на стенде у Павла Краснова.
0: Так, а запрос про стимуляцию мозга, потом ко мне подойдите, я книжку достану, потому что она у меня там в гримерке. Спасибо большое.
1: А у нас тоже они есть, если что.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Нам хорошо известно, и мы часто можем наблюдать даже в нашей обыденной жизни ритуалы, которые есть у животных. Да? Ну, например, петух, который кукарекает, он совершает ритуал определенный, демонстрирует себя своим курочкам и тем самым привлекает их внимание, вышагивает определенным образом перед ними, танцует, ну и многие птицы совершают такие же действия. Вот вопрос сегодня в другом у меня назрел. А вообще, а есть ли у насекомых подобного рода ритуалы? Мы знаем о сложнейших формах поведения их, которые ритуалами не назовешь, скажем, у социальных насекомых, у муравьев, такое поведение, напоминающее поведение пастухов с тлями, да, зачастую очень сложное там у них коллективное охотничье поведение, фуражировочные стратегии, то есть сложнейшее поведение, друг другу сообщают информацию разную. То есть о том, что жизнь насекомых бывает сложной, мы знаем. А бывают ли у них ритуалы? Такие ритуалы, как у животных, там ритуалы, предотвращающие, допустим, кровопролитную драку, как бывает, опять же, у тех же самых птиц или у копытных, когда просто достаточно напугать врага определенным образом, чтобы он убежал. Вот есть ли такие формы поведения у насекомых? Об этом я буду говорить с зоологом, энтомологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гамарановым. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, вот есть сложные формы ритуального поведения или даже простые хотя бы? Я не беру танец медоносной пчелы. Это, наверное, все-таки не ритуальное поведение.
3: Ну, тут по-разному. Кто-то относит танец медоносной пчелы к ритуалу, кто-то к более сложной истории, скорее к языку. И я бы тоже сказал, что это такое более сложное поведение. И хотя пчелы, в принципе, делают одни и те же действия, то есть описывают восьмерки, сидя на стенке улья под особым углом, соответственно, говоря о расстоянии, о направлении, куда нужно лететь всем остальным сородичам, но все-таки это поведение сложно назвать в классическом понимании ритуалом, потому что пчела его должна очень сильно видоизменять в зависимости от направления, от расстояния и так далее. Мне кажется, в целом ритуальное поведение, оно все-таки менее такое разумное, что ли, да, оно скорее включает в себя более автоматические части. Но и такие мы можем примеры найти у насекомых. И прежде всего, конечно, они будут также связаны с размножением, как и у других животных. Допустим, те же жуки-олени не сильно отличаются от оленей млекопитающих, потому что, когда они устраивают свои ритуальные бои, сражаясь огромными мандибулами, хватая своих соперников, они часто тоже очень долго сначала выполняют свои сложные ритуалы, стараясь не вступить в взаимодействие со своим сородичем в надежде на то, что более слабая особь просто отступит. И в этом плане жуки-олени демонстрируют свои мандибулы, рога сопернику, совершают такие покачивающиеся движения, прихватывают.
2: А это помогает, Илья, вот скажите, это помогает? Один жук может напугать другого такими покачиваниями?
3: Иногда, действительно, когда разница в размерах очевидна, и один более крупный, а другой сильно меньше, действительно, часто они отступают, просто фактически увидев вот этот размах, чаще всего помогает прихватывание. То есть, когда один жук прихватывает другого, он его потрясывает, пытается сдвинуть с места, и в этот момент обычно тот, который более слабый, все-таки покидает место драки, улетает и так далее. И очень редко драки переходят до того, что один олень хватает другого и скидывает его вниз с ветки. Но такие взаимодействия тоже бывают. Обычно они все-таки у равных по размеру жуков-оленей. И надо сказать, что равные часто еще и наносят друг другу травмы в силу того, что не могут договориться никак. Вот. Но это вот жуки-олени. Но на самом деле такое взаимодействие между самцами, демонстрация силы, встречается и у разных других насекомых. Например, мы можем увидеть ритуальное взаимодействие у стрекоз. Стрекозы часто действительно устраивают такие сражения бесконтактные. Они взлетают вверх, делают круги в воздухе, демонстрируя силу своему сопернику. Соответственно, они это делают по очереди, и драка у стрекоз происходит крайне редко. То есть чаще всего действительно достаточно вот такого танцевального ритуала, а стрекозы, у которых яркие крылья, например, красотки, это вот синие металлические стрекозы, которые летают у нас над реками, над озерами, они...
2: Это так группа «Стрекоз» называется, «Стрекозы-красотки», чтобы было понятно, что это не ваше определение личное.
3: Да, «Стрекозы-красотки», да. И вот самцы своими крыльями демонстрируют всячески такой фактически танец ритуальный. Самец двигает крыльями в разные стороны, они у него окрашены в синий металлический цвет. Ну и, соответственно, движение крыльев очень заметно издалека. И так самец имеет свою территорию, говорит, что это моя территория, не нужно сюда залетать. Но и если оказывается рядом самец, то, соответственно, у них происходит фактически такой вот ритуальный танец, и при этом контакта, драки у них не происходит. И одновременно с этим этот же танец служит привлекающей историей для самки, потому что самка, соответственно, издалека оценивает, видимо, блеск и красоту крыльев самца, и это очень хорошо работает, в принципе, так же, как песня у птиц или демонстрация оперения у птиц. Насекомые используют не только внешнюю вот такую красоту, они используют также различные звуки, и, соответственно, песня фактически тоже может играть своего рода ритуальную историю. Это не обязательно песня, которую мы с вами слышим. Такие песни тоже есть. Это в основном сверчки, кузнечики, саранчи издают такие звуки. Но гораздо больше насекомых издают вибрации, которые нам чаще всего не слышны, но при этом хорошо слышны другим сородичам. И очень важен именно длина, такт этой песни. И самки всячески прислушиваются к размерности песни и выбирают самца, который наиболее соответствует ее представлениям об идеале. Соответственно, разные виды насекомых тут трещат по-разному, и это помогает самке распознать своего партнера, не встречаясь с ним, только по звуку. Этот же звук помогает оценить насекомым силу друг другу, то есть два самца слышат друг друга, часто не вступают вообще в взаимодействие. Соответственно, более слабый самец, у которого не такая громкая песня и не такая продолжительная, он фактически просто отступает и пытается найти другую территорию. И о вот этом вот значении звуков нам говорят разные эксперименты. Прежде всего, эксперименты, где насекомым как-то деформировали крылья. Ну, соответственно, либо надрезали крыло, либо уменьшали крыло, либо выращивали насекомых таким с мутантными крыльями, которые не могли издавать подходящие звуки. И, соответственно, они гораздо реже...
2: То есть, извините, перебью вас, то есть насекомые издают вот эти стрекочущие звуки особым устройством крыльев, да?
3: Да, звуковые извлекающие аппараты чаще всего расположены на крыльях, и тут может быть разный механизм извлечения звука. Можно представить, по сути, как терку, овощную терку, которую мы используем, и если вы будете по овощной терке поверхности водить там вилкой или ложкой, то будет издаваться треск. Примерно так же работают звуковые аппараты у насекомых. Соответственно, они либо трут одним крылом, а другое, и получается такой треск. На крыльях есть специальные ребристые поля. Например, кузнечики и сверчки некоторые, они трут ногой поверхность крыла. Соответственно, издается такой же треск. А мухи и комары могут издавать звуки просто за счет активного движения крыльями. Ну, соответственно, когда мы слышим пищащего комара, это, прежде всего, очень часто бьющиеся крылышки этих насекомых, и, соответственно, именно они издают писк. То есть никаких голосовых связок или других структур у насекомых для извлечения звуков нет, но исключает цикад. У цикад гораздо более сложная структура, у них, по сути, мембрана такая же, как мембрана у нас в наушниках или в колонках, и при помощи нее они издают уже звук, но тоже за счет вибрации мембраны.
2: То есть, когда у них нарушает этот аппарат, который издает звук, то самки перестают воспринимать самцов, да, издающих неправильный звук или вовсе не издающих.
3: Да, они гораздо реже взаимодействуют с этими самцами, гораздо реже спариваются с ними, и эти самцы гораздо реже вступают вообще в взаимодействие с другими самцами. То есть фактически они становятся такими отщепенцами, потому что именно звуковая коммуникация играет очень важную роль, и это эксперименты с жуками, это эксперименты и с различного рода кобылками и саранчами, и это эксперименты с дрозофилами, у которых вообще найдены отдельные гены, которые отвечают за движение крыльев и вот за особую ритмичность движения крыльев. И когда у них нарушают, собственно, выводят линии с мутацией в этих генах, то такие дрозофилы оказываются не очень успешными и оставляют гораздо меньше потомства.
2: Ну, а можно ли это считать вообще-то ритуалом? Ну, вот летит и летит, и издается заодно звук. Какой же это ритуал? Это просто вот так сложилось, можно сказать.
3: когда летит и летит, в принципе, да. Но у дрозофил, например, это гораздо более сложная история. Когда самец встречает самку, они уже не летят, они сидят на поверхности, самец к ней потихонечку подбирается, и дальше он начинает танцевать, используя свои крылья. То есть он двигает крылья в разные стороны, и это и работает как визуальный сигнал, потому что самка видит перед ней танцующего самца, и в этот же момент самец особым образом начинает вибрировать крылышками, соответственно, издавая особый звук, привлекая самку и подталкивая ее к копуляции. И тут самка может еще сказать «нет». Например, дрозофилы вытягивают свой яйцеплат, и это говорит самцу о том, что ну, сейчас не время, и, соответственно, самец, видя этот сигнал, у него затухает этот танец, и, соответственно, дальше он ищет новую самку.
2: Не время и не место, да, говорит ему самка. Но осерчать она не может, самка, вот так, чтобы просто вот самца и прогнать, и, допустим, укусить или съесть.
3: Это скорее уже у мух, понятно, нет, а у хищных насекомых такая история может происходить, и тут тоже их, соответственно, партнеры идут на разные ухищрения. В этом плане мы можем пронаблюдать у богомолов половое поведение, и когда два самца встречаются, они ведут себя по отношению друг к другу очень агрессивно, они всячески демонстрируют яркие крылья, они поднимают вверх свои передние хватательные конечности, ну и всячески машут ими, показывая, что я мощный, я большой, и при этом вот этот вот уровень агрессии, уровень визуальной демонстрации, он связан с вооруженностью богомола. То есть чем более вооруженный, чем более такой шипастый богомол, чем более крупный, тем он дольше демонстрирует свое поведение яркое, свои крылья, и тем реже он нападает на своего соперника. Видимо, это тоже такое эволюционное блокирование, да, что ли, чтобы они друг друга не попереубивали. Вот. Но когда самец богомола подходит к самке, он ведет себя уже гораздо более покорно. Он к ней подбирается не спеша, делая паузы, наблюдая за поведением самки, при этом всячески прижимается к земле, то есть опускает лапы свои и так далее, изображая фактически такую покорность, потому что самка более крупная, и самка, соответственно, в любой момент может на него напасть. Ну и он, прощупав почву, спаривается с самкой, а дальше единственная задача — это максимально быстро от нее убежать, потому что все равно после спаривания она будет его готова съесть. Но, например, другие насекомые, есть такие комары-толкунчики, они тоже хищные, и у них тоже самка гораздо крупнее самца, и, в общем, она тоже не против полакомиться самцом. Но самцы тут идут на другие ритуальные ухищрения, они, соответственно, делают подарок для своей партнерши. Они чаще всего берут насекомое и заплетают его в такой комочек из выделения слюнной железы, затвердевают на воздухе и образуют такое подобие шелка или паутины. И они, соответственно, заплетают насекомое в эту упаковку и приносят его самке, этот шарик. Самка получает подарок, она начинает есть, и в этот момент самец спаривается с самкой, пока самка занята разворачиванием подарка. И надо сказать, что самцы тут идут еще тоже на разные ухищрения, то есть им не хочется дарить подарки, не хочется делиться едой, и поэтому часто они просто дарят вот этот вот комочек из паутины, не помещая туда внутрь никакое насекомое, и самка все равно по-прежнему готова спариваться, то есть для нее скорее важен акт подарка, нежели то, что в нем будет пища находиться. Хотя, конечно, когда еда, это гораздо приятнее.
2: Так она же, наверное, просто не понимает, что там находится. Все-таки это же не позвоночное животное.
3: Ну, может быть, она какое-то время она явно пытается разобраться.
2: Она просто занята этим вопросом.
3: Такое тоже может быть.
2: Но если шире взять, скажем, не только насекомых, но и членистоногих, там, пауков, допустим, да, то вот эта вот ритуализация брачного поведения, это же такое широко распространенное вроде бы явление, да, у них, чтобы самка не съела, потому что зачастую действительно самки крупнее самцов, и им по большому счету все равно, что есть. В общем, нет таких вот у них ограничителей каких-то. То есть каннибализм очень частое явление. Да, и у них же тоже есть такие ритуалы достаточно.
3: Безусловно.
2: Выраженные, я бы так сказал.
3: Безусловно. Во-первых, есть истории, также связанные с поведением, то есть что самцы должны сначала к самке подходить очень покорно, приближаться по определенным линиям на паутине, соответственно, не создавая серьезных вибраций. Дальше самцы, часто подходя к самке, начинают прощупывать, трогать ее своими педипальпами. Это одна из пар конечностей пауков, передняя, которая у них служит для осязания. Они фактически трогают, гладят самку, и вот эти вот прикосновения для нее тоже такое оказывают одурманивающий эффект, и фактически она в какой-то момент тоже становится готова к спариванию. Безусловно, многие пауки, например, пауки-скакунчики.
2: Да вот как раз вспомнилось, да, у них танцы такие просто с демонстрациями, как флаги выбрасывают, да, они вот.
3: Да, как павлин фактически своим надхвостем трясет, так же и делают эти пауки, они приподнимают свое брюшко и начинают им двигать в разные стороны, при этом еще и поднимают часто лапы, у них это брюшко окрашено по-разному, то есть видоспецифичная окраска, и это элемент и сражения между двумя самцами, соответственно, они тоже демонстрируют друг другу силу, и часто вот этот вот ритуал возникает у них даже в отсутствии самки. То есть два самца встречаются, они начинают танцевать и фактически делят территорию в надежде на то, что еще и рядом окажется самка, которая, возможно, увидит эти танцы. Ну и самка тоже оказывается загипнотизирована, то есть, видимо, для нее этот танец играет очень важную роль, как-то воздействует на ее нервную систему. Самки приближаются к самцам, которые им симпатичны, и дальше, соответственно, самка оказывается готова к спариванию. И пауки также дарят подарки, для них это тоже не дикость. Есть пауки-пизауры, пауки, которые в целом сетей не строят, они живут на листьях, на поверхности растений, и у них тоже самки очень крупные, самцы значительно меньше, и самцы также приносят им подарки, запакованные в паутину, и также они идут на обман, часто запаковывая просто мусор какой-то в огромное количество слоев паутины, и пока самка разбирается с этим подарком, самец, соответственно, спаривается с самкой и старается максимально быстро дальше от нее убежать. То есть такие истории у них тоже вполне себе встречаются, и способы привлечения партнеров тоже есть.
2: То есть получается, все-таки вот эти ритуалы, они ограничены всего лишь навсего двумя, что ли, такими большими типами поведения. Да? Это агрессия внутривидовая, когда спорят они друг с другом за самку, и период размножения, то есть половое поведение в чистом виде, когда нужно как бы любым способом добиться расположения самки. В экстремальной ситуации добиться расположения до такой степени, чтобы она тебя не съела. Вот. И все. Получается, больше нет никаких случаев.
3: Еще бывает третья история, это социальные роли, это, опять же, если мы переместимся к социальным насекомым, то есть к муравьям и косам, то мы увидим у них элемент такого ритуального поведения при контакте особей разных по рангу. И тут фактически у них есть тоже такие сигналы повиновения, когда более низкая по рангу особь, ну, либо муравья, либо осы, встречается с более высокой, и они начинают особым образом тоже взаимодействовать. Тут муравьи особым образом дотрагиваются усиками, чаще всего усики опускают вниз, то есть такая поза покорности, и можно назвать, что они стараются не смотреть в глаза, конечно, это у них так не работает, но голова чуть-чуть действительно наклонена ниже по отношению к противоположной особи, и это тоже своего рода служит таким сигналом: я более слабый, я не хочу занимать твою позицию, не надо вступать в конфликт, и они, в общем, спокойно расходятся, урегулируя это вот таким вот взаимодействием позой тела и движениями усиков.
2: Ну, а вот поведение, когда они делятся пищей друг с другом, это ритуал или это как бы менее, что ли, ритуализированное поведение? Вот когда муравьи один у другого просит еду. Ну, какой-то комочек там сладкий, там, я не знаю.
3: Тут нам очень сложно разграничить, конечно, как это действительно это ритуализировано или это может быть язык, потому что мы, в принципе, знаем, что муравьи общаются при помощи движения усиков. Мы не можем расшифровать, к сожалению, движение усиков, понять, что они значат. Но действительно, когда два муравья встречаются, и они начинают друг друга контактировать усиками, они это делают строго определенным образом, и после этого один муравей часто передает еду другому. То есть тому муравью, который из муравейника не выходит. Ну, допустим, у них разные роли. Один такой добывающий пищу, а другой нянька, который никогда не покидает муравейника. И, соответственно, один кормит другого, и вот в этот момент у них есть особые движения усиков. Но тут сложно сказать, это действительно ли ритуал, или, может быть, это какие-нибудь слова, которые просто мы пока не можем понять. Может быть, он ему говорит: отдай мне еду, и это уже тогда будет сложно назвать ритуализированным поведением.
2: Ну, а может быть, язык из ритуалов как-то вот
3: Такой тоже, да, в принципе, может быть и так.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, от сложной социальной жизни как-то вот зависит степень ритуализации? Ну, другими словами, вот у тех насекомых или у тех членистоногих, у которых совсем простая жизнь, скажем, нет такой социальной структуры, у них больше ритуалов в их жизни или меньше, чем у тех, у которых сложное социальное поведение?
3: Мне кажется, что у них меньше, наверное, ритуалов связано с взаимодействием друг с другом, потому что они гораздо реже встречаются друг с другом. Но при этом у них встречаются ритуалы взаимодействия с другими животными. И, например, если мы посмотрим на совершенно не социальных жуков-чернотелок, эти жуки, которые выделяют, в общем, неприятный ядовитый секрет, то есть они друг с другом не взаимодействуют, но при этом при встрече с хищником они выделяют от конца брюшка неприятно пахнущий секрет, и разные чернотелки это делают по-разному. И есть некоторые рода, например, род Илиодос, он встает особым образом, он опускает переднюю часть тела к земле, прижимает и поднимает брюшко максимально наверх, соответственно, в случае опасности выпрыскивает с конца брюшка эту неприятно пахнущую жидкость обычно в нос какому-либо из хищников. Чаще всего это либо птицы, либо млекопитающие какие-то. И вот эти жуки-чернотелки в случае опасности часто прибегают к такому ритуализированному поведению защиты. То есть они встают в эту позу и часто яд вообще не выпрыскивают. И удивительно, что это получилось своего рода такое межвидовое взаимодействие, потому что хищники, повстречавшись несколько раз с чернотелкой, они понимают, что если жук встал в такую позу, то на него не нужно нападать. Ну и, соответственно, жуки всячески этим пользуются. Они встают в позу и ждут, пока хищник просто уйдет от них. И, соответственно, жуки, принимающие такую позицию, действительно гораздо реже используют свой яд. По сути, ритуал, который позволяет им экономить ресурсы собственного тела.
2: Но получается, что ритуалы во всех типах поведения встречаются, в оборонительном тоже, да, у насекомых.
3: В принципе, да.
2: Сложно даже вспомнить, чтобы этого не было. Это такой лежащий на поверхности, что мы его не начали обсуждать, да, этот вот тип ритуализации, когда животное всячески позой показывает другим животным, что оно опасно. И, кстати говоря, это же ведь работает не только на насекомое-насекомое, да, взаимодействие, но и на млекопитающих. И даже мы прекрасно понимаем, там, когда скорпион может ударить хвостом, да, он его поднимает, этот хвост. Мы это понимаем на врожденном уровне. Это не то, что нас мама научила.
3: Да, и безусловно, и разные бабочки, которые демонстрируют яркие нижние крылья, которые в обычное время они у них не видны, но когда в случае опасности они их раскрывают, обычно это нижние крылья, да. И тоже показывая хищнику, что, в общем, я ядовитый, не нужно меня трогать. Ну или, например, бывают вообще странные формы, если мы посмотрим на тропических бабочек калига, которые демонстрируют лицо совы. То есть тоже, соответственно, своего рода такое ритуальное поведение.
2: Да, глаза.
3: Глаза, да. Глаза с бликами. Да. И это тоже пугает, и пугает самых разных живых существ. И прежде всего, конечно, это рассчитано на млекопитающих, и, я думаю, чаще всего на приматов рассчитано.
2: Да, ну, скорпион, конечно же, не насекомое, а членистоногое, но я шире, да, этот вопрос беру, поэтому... Вот маленькие с членистыми конечностями, насекомые тоже имеют такую особенность. То есть, возможно, это самый древний, что ли, тип ритуализации, вот именно оборонительного поведения.
3: Ну, и логично, что он должен был возникнуть тоже, да, одним из первых, потому что в случае, когда на тебя нападает хищник, у тебя фактически не должно быть времени на то, чтобы ты думал. В этом плане, конечно, ритуальное поведение оказывается, наверное, самым выгодным, потому что оно включается фактически автоматически, очень ярко, и даже если ты его лишний раз используешь, в принципе, это спасет тебя жизнь, поэтому, да, логично, что оно должно было появиться таким одним из самых первых, а уже потом как-то трансформироваться вот в половое поведение и так далее, в более сложные какие-то акты.
2: Да, типа поведения. Ну что же, это очень интересный, на самом деле, вопрос, который наверняка исследователи будут задавать друг другу и ставить соответствующие эксперименты, проводить наблюдения. Спасибо вам большое. Время нашей передачи подошло к концу. Итак, у меня в гостях был Илья Гомыранов, энтомолог, зоолог, скалтеха. И мы с ним говорили о ритуализации не только насекомых, мы и членистоногих тоже затронули. И оказалось, что у самых разных животных встречается такое поведение, которое очень распространено. Просто мы не отдаем себе отчет в том, что это такое. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Каждый рисует себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего лишен в настоящем. Джон Стейнбек, писатель.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях сооснователь Генотека Артем Юлмуратов. Привет, Артем.
2: Привет.
0: «Остров» – американский фантастический фильм, снятый режиссером Майклом Бэем. Мировая премьера картины состоялась 11 июля 2005 года. Главные роли в фильме исполнили Юэн МакГрегор и Скарлетт Йоханссон. Большая часть съемок картины прошла в городе Детройт. Некоторые кадры из «Острова» Майкл Бэй позже использовал в фильме «Трансформеры. Темная сторона Луны». Действия разворачиваются в 2019 году, после глобальной мировой катастрофы, приведшей к гибели большей части населения Земли. Режиссер фильма 1979 года «Часть ужас клонов» Роберт Файвсон после просмотра ленты «Остров» подал в суд на студии Warner Brothers и DreamWorks Pictures. Файвсон насчитал более сотни различных элементов своей картины, которые перекочевали из его фильма в «Остров». Вопрос уладили в досудебном порядке. Предположительно, за отзыв иска Файвсон получил семизначную сумму. В фильме в качестве интерфейса управления компьютером используются сенсорные столы-экраны. Спустя два года после премьеры фильма, в 2007-м фирма Microsoft анонсировала выпуск подобных столов. В 2006 году картина выдвинута на премию «Сатурн» как лучший научно-фантастический фильм. В мировом прокате фильм «Остров» заработал около 163 миллионов долларов при бюджете в 126 миллионов. По мнению критиков, фильм провалился в прокате из-за плохой рекламы.
1: Действие фильма происходит в 2015 году, в таком неком далеком будущем, а сам фильм был снят в 2005. Так понимаю, авторы полагали, что за одно десятилетие человечество так далеко шагнет. Ну и, в принципе, с учетом быстро развивающейся науки, возможно, многое. Поскольку мы с тобой до этого как-то обсуждали фильм «Гаттака», и все, что было показано в 97-м, с точки зрения фантастики, уже к 2000-м стало вполне реально. А как ты считаешь, что в этом фильме такое самое необычное и, на наш взгляд, сейчас фантастическое, но может реализоваться в ближайшем будущем?
2: Ну, хороший вопрос. Мне кажется, что может реализоваться само все клонирование людей, потому что технически эта задача весьма понятная, она скорее ограничена не, опять же, не техническими, да, какими-то проблемами, а чисто этическими вопросами, там, этическими, юридическими, социальными и прочим. Вот. При этом я не уверен, я очень сомневаюсь, что в каком-то обозримом будущем будет возможность выращивать клонов определенного возраста, это довольно странно, вот. Но при этом в каком-то относительно обозримом будущем, возможно, ну, я допускаю, что появится возможность рождения детей, да, без участия непосредственно, ну, без вынашивания матери. Да, это только внеутробное. Это кажется более каким-то реализуемым. Да, но именно стандартное выращивание от эмбриона там, до 9 месяцев и рождения. А вот что точно, мне кажется, нереально, это история, связанная с тем, что...
1: Подожди, ты имеешь в виду даже без суррогатной матери?
2: Да, но это кажется каким-то реализуемым технически. Просто, ну, технические задачи. Вот. Насколько я понимаю, сейчас каких-то особых успехов в этом поприще нет. Вот. Но это в теории... Ну, то есть можно допустить ситуацию, в которой мы создаем какое-то пространство, там какое-то соотношение полезных веществ, какую-то атмосферу и так далее, чтобы, допустим, ребенок внеутробно так рос. Это все-таки пока научная фантастика, но это хотя бы можно об этом подумать. Да? Но совершенно непонятно и кажется пока, ну, даже теоретически недостижимым, так, чтобы мы могли выращивать клона вот, внеутробно, при этом еще определенного возраста. Вот это как-то совсем пока странно кажется.
1: Но в фильме, в принципе, странно выглядит, когда они вроде бы выращивают этих людей для того, чтобы у них были хорошие органы, здоровая кожа молодая. А по фонам там ходили вообще некоторые старые пожилые люди. Для чего они там были показаны, непонятно, когда вроде смысл был в другом.
2: Да, это очень хорошо отмечено. Мне кажется, что вот они просто упустили. Или это им нужно было сделать для каких-то сценарных вещей. Например, как... ну, главный герой увидел в телевизоре президента и увидел такого же, и вспомнил, что он его видел как одного из клонов, да, вот таких. И если бы там был бы тот же самый президент, но моложе, такого эффекта бы не было. Поэтому я допускаю два варианта. Либо сценаристы специально так сделали, понимая, что это будет более просто ярко выглядеть, да, но при этом менее реалистично. Либо они просто забили, вот и сделали. Людей такого же возраста, не подумав о том, что, конечно, разумнее в такой ситуации для вот этого условного президента вырастить его клона помоложе, да, который был бы, соответственно, с там, чуть более свежими органами.
1: Ты говоришь про этическую сторону науки, ну и человечество вообще, почему оно не готово к клонированию и так далее. Не кажется ли тебе эта ситуация чем-то похожа на ситуацию с Чарльзом Дарвином в 19 веке, когда тоже Бог был велик, Бог создал человека, Бог был творцом, и тут приходит Дарвин, который опровергает полностью веру в Бога, и на него тоже были какие-то нападки. Не кажется ли тебе сейчас просто люди немножечко морально не готовы к клонированию?
2: Ну, мне кажется, люди морально не готовы к клонированию, но причины не ровно такие же, как было с Дарвином. То есть я думаю, что есть...
1: Но тут люди... тоже некое посягательство на Бога.
2: Да, да, но я думаю, что часть людей не готовы, потому что это посягательство на Бога, да, на божественный промысел, на стандартный уклад жизни и так далее. Просто на уклад жизни сам по себе. Да? Вот. А некоторые люди не готовы, потому что они понимают конкретные проблемы, которые это может вызвать. Конкретная проблема может быть связана с тем, что люди, которые являются клонированными, они могут быть, например, дискриминируемы. Да, в обществе. В том числе, например, люди, которые потратят много денег, чтобы вырастить себе клона, могут, как очень много кто предполагает, претендовать на органы этих людей. Потому что эти органы являются идеально совместимыми, да, с тем человеком, геном которого взят за основу. И это пугает. Да, мы не до конца понимаем. У нас с точки зрения юридической, да, основы, у нас же есть стандартные более-менее подходы, что вот есть мама, папа и ребенок. Да, в случае, если мы говорим, соответственно, о клоне, да, кто будет отцом, какой у него будет статус, нужно вводить какие-то другие определенные юридические понятия. Вот. Я думаю, это вполне себе не такие религиозные, идеологические какие-то, да, опасения. Это вполне конкретные технические ясные вещи, которые вот людям, скорее, из гуманитарной сферы, да, там, из юриспруденции, из социологии, психологии нужно будет решить. Да, потому что, ну, даже банально та история, что сам человек, который является клоном, он может по-другому себя чувствовать. Мы не знаем, насколько он будет стабилен с точки зрения психологии, не потому что у него какая-то неправильная генетика, да, которая располагает его там, быть нестабильным, а потому что он будет одним из немногих, которые совершенно иные, отличаются от всех. Ну, быть другим тяжело, да, то есть мы это понимаем, да, и там это в фильме отчасти было раскрыто. И вот это как бы вполне разумные и такие ясные опасения у людей возникают.
1: В фильме «Клон» очень дорого стоит, порядка 5 миллионов. Невыгодно ли было вырастить орган отдельно или напечатать его на 3D-принтере?
2: Это хороший вопрос. На самом деле сейчас есть, пожалуй, такие две основные альтернативы тому, что было описано в фильме. Первая альтернатива – это выращивание органов, 3D-биопринтинг. И на самом деле здесь есть определенные успехи. И в России, вот то, что очень приятно, есть одна замечательная компания, лаборатория, которая, где научный руководитель Миронов, ученый, который сначала в Штатах работал и сейчас вернулся в Россию. Они вот выращивают разные ткани, разные органы, в том числе это делают в космосе, что очень круто. Там, на МКС они берут с собой небольшой принтер, печатают ткани. Но пока, к сожалению, это не дошло до того, что это можно применить все-таки на людях. То есть это пока на стадии испытаний, на стадии работы с животными и так далее. Я лично в эту технологию верю, и мне кажется, что она перспективна, и в какой-то момент будет довольно доступная. То есть там, на мой субъективный взгляд, это будет дешевле, конечно, чем 5 миллионов долларов применение к конкретному человеку. Другое дело, что пока в моменте там есть ряд трудностей именно с более сложными органами. То есть если орган простой, у него какая-то ясная, понятная структура, это одно дело. Если это сложный орган с большим количеством там, сосудов, сложной геометрией, то это уже намного тяжелее напечатать. Вот. И поэтому за этим нужно следить. Да? И вот этот вариант, он, мне кажется, идеальный с точки зрения этики. Он наименьшее количество вопросов вызывает. Да? Просто взяли, напечатали орган и там пересадили человека.
1: А еще какие там сложности? Наверное, сложно прижить сейчас в организм этот орган, который напечатан на 3D-принтере.
2: Ну, я, насколько понимаю, пока вообще это мало тестируется, да, но скорее, я так понимаю, сложность именно напечатать ту структуру, которая подошла бы. А дальше, когда вот он уже будет, да, то это не так сложно, насколько я понимаю.
1: Но насколько я знаю, что проводили опыты на мышах, и, по-моему, щитовидку уже смогли внедрить в мышь.
2: Вот, насколько я понимаю, щитовидную железу как раз, да, вот российская, в том числе, лаборатория изучает и пытается как-то успешно вроде бы интегрировать и пересаживать мышам.
1: А ты говоришь, что 3D-принтер забрали на НКС. Правильно я понимаю, что там лучшие условия из-за того, что там нет силы тяжести, и они как-то не деформируются, да? Правильно из-за этого?
2: Ну, я так понимаю, там... это удобнее из-за невесомости, да. Вот. Ну, кроме того, это просто прекрасно и красиво, и замечательный пиар, об этом можно рассказывать. Вот, но с точки зрения науки, да, я так понимаю, это именно из-за того, что из-за невесомости проще печатать, точнее, органы.
1: А что касается выращивания органов?
2: Ну, само по себе выращивание клеток, да, как бы, это оно... Ну, то есть люди умеют выращивать клетки, дальше из этих клеток нужно делать органы. Это по факту 3D-биопринтинг. Альтернатива – это выращивание клеток, выращивание органов в других видах, да, в других животных. А, здесь есть определенный прогресс на этот счет, но это та технология, которая меня очень сильно пугает, например, лично, как раз просто по-человечески. А, как это работает? А, дело в том, что вот мы помним, из мифологии были химеры, да, там, огнедышащие существа, состоящие там, из нескольких, там, коза, там, по-моему, не знаю, допустим, змеи, еще что-то. Ну, короче, химера, которая состоит из нескольких видов животных. На самом деле, химеры в реальном мире существуют, то есть человек может вполне быть химерой, потому что у него может быть генетический материал разный в разных его клетках. И когда мы говорим о химере человека, это, ну, или одного вида, это не так пугает и не так страшно. Но, в принципе, можно добиться того, чтобы сделать химеры из разных видов. Ну, как будто бы самый простой способ – это просто взять, не знаю, орган один от одного животного, допустим, пересадить другому. Вот, это там, не всегда работает, вот, и это не перспективно с той точки зрения, которую мы обсуждаем. Перспективно дело следующее. Берется у человека набор клеток, эти клетки делаются стволовыми, дальше эти стволовые клетки всаживаются в эмбрион какого-то другого вида, где в этом эмбрионе отключены гены, которые отвечают за развитие какого-то конкретного органа. Ну, например, в эмбрионе отключают гены, которые позволили бы развиться сердцу. И одновременно, ну и, допустим, эмбрион свиньи, да, и одновременно туда вкладывают клетки человека, для которого мы хотим вырастить органы. И дальше, в принципе, как уже показывают опыты там разных химер, есть химеры мышей и крыс, есть химеры человека и свиней, есть химеры свиней и обезьян и так далее. Вот, как показывает опыт, действительно может вырасти, соответственно, эмбрион, в котором формируется орган от внешнего вида. Да, то есть может вырасти свинья, а в ней, допустим, сердце человека. Вот. Это очень, на самом деле, такая вещь неоднозначная. И, допустим, в Штатах подобные эксперименты вообще запрещены. Точнее, неправильно. Подобные эксперименты запрещено финансировать NIH. Это Национальный институт здравоохранения, это главный грантодатель. Из того, что такие эксперименты как бы запрещено финансировать, они не так активно там развиваются. Вот. В России, насколько я понимаю, законодательство так... Косвенно это тоже дело запрещает. Вот. Во многих странах мира подобные вещи можно делать с оговоркой, чтобы не происходило непосредственно рождение, да, там, или даже ну, развитие этого эмбриона дальше определенной стадии. В чем проблема? Дело в том, что если мы возьмем, допустим, этот эмбрион свиньи и всадим клетки человека для того, чтобы там развивалось человеческое сердце, то на самом деле эти клетки могут попасть не только в сердце, эти клетки могут попасть там, немножко в печень, могут попасть немножко там, в почки и так далее. И что самое интересное, они могут попасть в мозг. И вот вопрос, хотим ли мы вырастить свинью, которая будет иметь сердце человека, но при этом у нее какое-то количество клеток.

0: Но здесь еще один этический вопрос. А насколько можем себе позволить вот реально мучить так животных, да, которые во всем этом участвуют? На мой взгляд, он тоже очень неоднозначный. Тем более обезьяны, которые очень там близки к человеку, очень, в принципе, имеют развитый мозг. В общем, это все, вот это, эта история, она такая, она супер непонятная, поэтому, когда мы говорим о том, что мы выращиваем людей, да, для того, чтобы делаем клонов для того, чтобы выращивать органы, альтернативы есть пока технически не очень как бы реализуемые, да, но одна из этих альтернатив, она тоже по этике совершенно неоднозначная и непонятно, насколько она лучше, чем клонов выращивать.
1: Есть такой известный советский ученый Шухрат Миталипов, который занимается редактированием генов, и на его технологии можно создать ребенка от трех родителей. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Ну да, Шухрат Миталипов – советский ученый, да, то есть он в Казахстане родился, ну, в советском Казахстане, потом вот он работал в Москве, а потом, я так понимаю, с распадом Советского Союза уехал в Штаты. То есть он сейчас американский ученый все-таки, просто с фундаментальным там советским образованием и советскими корнями. Он действительно занимается генетическим редактированием и делает это, насколько я знаю, там, на очень высоком уровне, и у него очень там публикуемые, ну, очень... в очень уважаемых журналах публикуемые научные статьи, и он занимается, насколько я понимаю, вот именно точным редактированием при помощи CRISPR. Вот. А если мы говорим по поводу ребенка от трех родителей, я не уверен, мне кажется, ну, то есть, возможно, он этим тоже занимается, но это отдельная такая немножко технология, это технология про то, что мы берем генетический материал от трех людей, но при этом это, строго говоря, не ребенок от трех родителей. Это что-то типа ребенок от 2,00001 родителей. Как это работает? У нас есть геном, который находится в наших клетках в ядре. Да, это 23 пары хромосом. И это много генетической информации, это 3 миллиарда пар букв, которые, вот, соответственно, определяют там, наше состояние. Ну, наш генотип. Но, строго говоря, есть еще небольшой кусочек генома, который находится в митохондриях. Митохондрии – это древние там, бактерии, которые, значит, я скажу так, когда-то давно бактерии вошли в симбиоз с нашими предками, и в итоге в каждой нашей клетке, ну, в наших клетках есть уже такие мини-органы, митохондрии, которые помогают там, производству энергии, да, в нашем организме. И у них есть такой геном, похожий на бактериальный, небольшой кусочек, небольшая одна там хромосома. И если в этой хромосоме, которая митохондриальная, есть какой-то сбой, есть какая-то плохая мутация, то в этой ситуации это может повлиять как-то плохо на здоровье человека. Потому что митохондрии важны при нашей жизни, ну, для нашей жизни, для нашей жизнедеятельности. Поэтому если... Да, еще важный момент. Митохондрии передаются от матери к ребенку всегда, соответственно. Неважно, это дочка или сын, все равно митохондрия всегда перейдет от мамы, и, соответственно, митохондрия будет всегда, ну, геном митохондриальный всегда будет от мамы. Представим себе ситуацию, что в целом родители имеют нормальный геном с точки зрения вот обычных хромосом ядерных. То есть они в целом здоровы, у них нет никаких там носительств тяжелых заболеваний. Но митохондриальный геном мамы, он не очень хороший, потому что там какая-то болезнь в нем зашита. И это вот семейная пара хочет родить здорового ребенка. В этой ситуации и хочет, чтобы этот ребенок был их. Какое здесь может быть решение? Берется сторонняя женщина, у которой митохондриальный геном в порядке, где нет никаких вот патологических нарушений, и как бы из ее яйцеклетки, в ее яйцеклетку всаживается как бы генетический материал вот, ядерный от родителей. Да? И в итоге получается, что у ребенка будет митохондрия от некой сторонней женщины, а вот ядерный геном будет от его родителей. Поэтому, в принципе, в этом смысле человек не то чтобы от трех родителей, он от 2,00001 является, ну, то есть у него как бы два с небольшим родителя, скажем так. Это как при клонировании, на самом деле. То есть если мы говорим об овечке Долли, то же самое, у нее получается ядерный геном от той овцы, из которой ее клонировали, но митохондрии, в принципе, тоже от другой, Да? Вот, на это никто внимания не обращает. Поэтому, я думаю, это в каком-то смысле такое.

0: Такое мастерство заголовка, да, то есть вот это, если, ну, как бы, если нужно, можно сказать, что это от двух родителей, но можно сказать, что и от трех. И ни то не является каким-то обманом, просто разные акценты можно расставить.
1: Конструктивно в деконструкции с Артемом Юлмуратовым. То, что касается клонирования, я читала, очень много клонируют, например, собак в Южной Корее. И они еще пытались клонировать мамонта из Якутии, но у них ничего не получилось. А можешь объяснить, почему ничего не получилось, и можно ли взять какие-то древние останки и на их основе сделать какой-то новый клон?
0: Да, действительно, можно клонировать существующие виды из существующих животных, но при этом тяжело клонировать те виды, которые уже вымерли. Здесь есть, на самом деле, банальная... Здесь нет какого-то фундаментального, да, противоречия. Речь идет о том, что технически некоторые виды люди научились эффективно клонировать, а некоторые нет. То есть, насколько я знаю, что больших животных, типа слонов, как раз пока не клонируют особо. Хотя при этом, допустим, действительно маленькие виды, там, как кошки, собаки, там, овечки, там более-менее получается делать. Вот, поэтому, если мы говорим, допустим, о клонировании мамонта, то в случае с мамонтом задача кажется технически реализуемы, потому что есть довольно близкие генетические виды. То есть есть живущие сейчас слоны, и, в принципе, если использовать их, да, для рождения мамонта, то это, в принципе, возможно, как мне кажется, сделать. Вопрос только в том, что, как любая технология, это нужно отработать, и нужно поставить какое-то количество экспериментов, к сожалению, там какое-то количество неудач потерпеть, да, и потратить огромное количество денег, чтобы отработать это для конкретного вида. Вот, поэтому я думаю, что, в принципе, эта история достижима в случае с клонированием мамонта, но не факт, что случится скоро, там, может быть, это займет какое-то количество там, лет или десятков лет. Я думаю, в зависимости от финансирования, на самом деле. Если же мы говорим, допустим, о видах, для которых нет очень близких, живущих сейчас, ну, схожих генетических видов, то это может быть большой проблемой. Да, то есть даже если мы бы представили себе ситуацию, что завтра мы находим полный геном какого-нибудь динозавра, не факт, что мы сможем его клонировать. Вот, и здесь получается две проблемы. С одной стороны, нам нужно по какому-то умершему виду найти сохранившуюся ДНК в хорошем состоянии, что само по себе является очень нетривиальной задачей. В случае с мамонтами это получилось, насколько я понимаю, за счет того, что они жили сильно на севере, и в связи с этим ДНК была просто заморожена в течение долгого времени, и для ДНК, для молекулы ДНК низкая температура идеальна с точки зрения сохранности. Вот, если бы мы говорили уже о нахождении ДНК где-то в других широтах, да, то там ситуация может быть намного хуже. Вот. И у нас получается две проблемы. У нас, с одной стороны, нам нужно найти для вымершего вида хороший геном, а с другой стороны, еще найти близкий вид, для которого нам нужно отработать клонирование. Это все очень нетривиально, и нужно очень сильно заморочиться, чтобы это сделать.
1: А вот, допустим, представим, если смогли сделать клон мамонта, но у него же своя микрофлора, свои бактерии. Как бы он повлиял на окружающую среду?
0: Да я бы, на самом деле, меньше бы переживал о том, как он повлиял бы на окружающую среду.
1: Чем на него?
0: Скорее, как на него окружающая среда повлияет. Нет, в принципе, понятно, да, что есть проблемы с тем, что появление каких-то новых видов может изменить экосистему, особенно когда она хрупкая. Вот, но, на мой взгляд, есть только там, один вид, который очень сильно влияет, да, на окружающую среду и ее очень сильно ломает. Это человек. Да, его появление обычно как раз... очень сильно с этим связано. Ну и иногда, соответственно, появление каких-то других животных, которые, как правило, человек за собой привозит. Ну, то, что происходит сейчас, допустим, на некоторых островах там, в океане, в Новой Зеландии, что млекопитающие, которых завезли люди, они ломают экосистему и вымирают целые виды местных уникальных птиц, да, на этих островах. Это понятная проблема, да, но проблема, что мы клонируем мамонта, вырастет какое-то количество мамонтов, которые сломают экосистему, этого я боялся бы меньше всего на свете.
1: Очень много идей витает в воздухе, и даже, мне кажется, каждая вторая передача такая полунаучная, если ты смотришь про выращивание органов, говорит о том, что когда мы научимся их выращивать, мы сможем продлить жизнь раза в два, а то кто-то говорит в три. И в кино тоже, когда доктор Марок рассказывает своим заказчикам про агнатов, он говорит, что их можно выращивать бесконечно, бесконечно использовать, тем самым продлевая себе жизнь. Веришь ли ты в это, что можно жить бесконечно, если постоянно заменять себе органы?
0: Это хороший вопрос. Он совершенно неочевидный. Сейчас есть однозначный тренд, что люди, которые богатые и живут в хороших развитых странах, они в среднем живут дольше. При этом, что интересно, график для людей, которые с низким достатком, он примерно горизонтальный и, по-моему, даже чуть-чуть может уменьшаться, средняя продолжительность жизни. Но, несмотря на то, что люди, которые, вот, грубо говоря, имеют достаток и живут там, в хороших условиях, они в среднем живут дольше, и там, за последние там, несколько десятков лет их продолжительность жизни в среднем увеличилась. Продолжительность жизни максимальная, она особо не растет. То есть есть некий вот условно-видовой предел для людей в 120 лет, который пока никому не удается значительно преодолеть. И не до конца понятно, почему это так. Да? И, наверное, сейчас главная задача – это снижать количество таких досрочных смертей, там, от разных заболеваний, в том числе, когда какие-то органы могут отказывать. И я вполне себе допускаю, что можно увеличить среднюю продолжительность жизни при помощи таких технологий и довести ее там, до 110-120 лет. Вот. Но можно ли ее увеличить и сделать так, что люди будут жить по 200-250 лет, пока не очевидно. То есть это, мне кажется, только практика покажет.
1: А еще доктор говорил о том, ну, своим заказчикам, о том, что их клоны органов находятся в вегетативном состоянии, и они не чувствуют ни боли, они не соображают и так далее. Но потом он сам же утверждает о том, что без сознания органы не будут там благоприятно развиваться, расти, и если они не будут испытывать каких-то чувств и эмоций, это пагубно скажется на их состоянии. Откуда растут корни, или это просто чистой воды вымысел?
0: Ну, первая история, да, по поводу того, что они создают этих клонов, которые не чувствуют ничего, и поэтому их можно сколько угодно создавать, она понятная с точки зрения пиара и маркетинга. То есть люди не хотят... Там, кстати, в фильме даже об этом было сказано, да, что люди хотят есть гамбургер, но не хотят видеть скотобойню, да, не хотят видеть корову. В этом смысле люди с удовольствием будут рады услышать, что клоны, которых для них выращивают, они ничего не чувствуют, не чувствуют никакой боли. Вот. Даже если это не так. Да. Вот я боюсь, что, к сожалению, в реальном мире это вполне могло бы быть продано. Да. Вот. И... Ну, здесь особо ничего не поделаешь, да, то есть это, наверное, от людей в целом зависит. Если же мы говорим о том, что, ну, как этот руководитель компании описывал, что нужно, чтобы люди испытывали какие-то эмоции, и тогда органы у них будут лучше, иначе ничего не работает, не знаю, больше похоже на художественный вымысел, да, то есть, потому что, в принципе, кажется, что даже в какой-то момент технологии могут настолько развиться, что вот животные будут выращивать эти органы, и эти органы, скорее всего, будут подходить людям. Да? И при этом это даже независимо там, от того, что эти животные, как бы, грубо говоря, чувствовали. Вот. Мне кажется, может быть, в принципе, каким-то таким неплохим, относительно неплохим, опять же, с кучей оговорок направлением, если уж, допустим, делать тех же самых животных для выращивания органов, то одновременно их как-то генетически модифицировать, чтобы они как раз не чувствовали боли, не чувствовали страданий и так далее. Вот это может быть как раз, наверное, интересным направлением. Вот. Хотя здесь, опять же, есть очень много каких-то этических ловушек и нюансов.
1: Мне кажется, сцена с чипированием в фильме, она как-то предугадала будущее как раз-таки. Потому что Илон Маск недавно всадил в свинью как раз-таки чип. И в ближайшем времени он сказал, что будет проводить опыт уже на людях и попробовать вживить чип в мозг человека. А вообще, мне кажется, это очень хорошая технология, поскольку они бы предугадали правильный инсульт, потом они бы работали с болезнями головного мозга, с позвоночником. Но многие очень боятся чипирования и видят в этом какой-то мировой заговор. Расскажи об этом поподробнее.
0: Ну, я небольшой здесь специалист, но, на мой взгляд, многие страхи вот, людей в целом, да, как социум, они довольно бывают иррациональны. То есть люди не боятся телефонов и не боятся какой-то тотальной слежки там, через смартфон, и при этом боятся вакцинирования часто, да, там, говоря о том, что это действительно там сделано, чтобы управлять там, массами, там, отслеживать и так далее. И это довольно странно, то есть это либо какие-то специальные такие информационные, да, вбросы происходят, чтобы нащупать какие-то темы, либо действительно вот какие-то случайные движения, да, внутри вот, восприятия людей. Ну, технологии чипирования я бы не сильно боялся, потому что, ну, там, если бы надо было бы нас контролировать, да, и в том смысле, как бы, в котором там обычно это вкладывают, то это можно делать через миллион других инструментов. То есть, опять же, мы настолько сейчас подвязаны под гаджеты, сейчас в мегаполисах настолько легко следить любого человека, что история с чипом, она, ну, как бы сама по себе не является какой-то такой мега-страшной.
1: Вот. А как ты думаешь, почему в фильме решили сделать чип именно в руке?
0: Ну, это может быть, кстати, это возможно... Это можно связать вот с одной из последних сцен, когда этот наемный военный, Альберт, да, по-моему, он же показывал у себя метку на руке, то, что Буркина Фасо ему поставили. И я думаю, что это скорее вот для художественного вот этого совпадения, да, что вот, ну, что показать эту взаимосвязь, да, людей, которые там, вот в ходе вот этого военного конфликта их отмечали как не... людей низшего сорта, так и вот людей низшего сорта отмечают здесь, которые выращены на органы. Но вообще, это замечательная сцена, которая в конце была, она такая как раз, мне кажется, она вот в фильме очень прикольно была показана, такая взаимосвязь, что, в принципе, у нас постоянно происходят вот эти вещи, когда мы пытаемся, как люди, принизить каких-то других людей по каким-либо признакам, да, то есть может быть признак там этнический, там расовый, классовый, и сейчас это просто будет выходить на новый биологический уровень, да, так же, как раньше там могли метить рабов другого цвета кожи, сейчас мы можем, ну, пока мы не можем, да, но я думаю, что там это может появиться, и к этому нужно аккуратно относиться, к тому, что будут как людям низшего сорта относиться к каким-то клонам, ну, они же помечены там этой меткой, вот, они же не такие, как мы, с ними можно делать что угодно.
1: А вот касаемо роботов-жучков, которые вводят через глаза Линкольну для того, чтобы просканировать работу его мозга, вообще это выглядит, конечно, жутко и очень фантастично. Но выясняется, что на самом деле не совсем это фантастика, да, потому что уже есть нанороботы маленькие, которые участвуют в сложнейших операциях. И даже через спрей можно... этих микророботиков занести в организм, и они будут блуждать по организму и помогать тоже в лечении. Расскажи про них подробнее, как их используют.
0: Ну, я, честно говоря, не знаю, насколько эффективно сейчас это используется, но многие говорят о перспективах этого направления, что в будущем вот эти микро- или нанороботы там смогут принимать какое-то участие в жизнедеятельности организма, либо с точки зрения мониторинга, да, там, и диагностики, либо с точки зрения прямо терапии каких-то состояний. Мне кажется, это может быть интересным перспективным направлением, но я, честно говоря, совсем мало о нем знаю.
1: А после сканирования мозга Линкольна выясняется, что там говорят в фильме, о том, что он перенял многие привычки и качества, получается, исходного материала. И называет это генетической памятью. Но мне кажется, это больше память нервной системы, нежели генетическая. Как ему могло это передаться?
0: Да, на мой взгляд, никак. На мой взгляд, никак. То есть, действительно, генетически предопределены многие черты характера. В каком смысле? Что люди с одинаковым генотипом, они более склонны к тем или иным чертам характера, там, не знаю, к агрессивности там, или к поиску новых каких-то стимулов, к депрессии и так далее, и так далее. Но это именно предрасположенность, это не стопроцентный диагноз, да, или не стопроцентная характеристика. Поэтому действительно ничего удивительного не было бы в том, если бы они были бы в целом более-менее похожего характера. Да? При этом было бы очень удивительно, если бы они были бы абсолютно одинаковые по характеру, потому что все-таки они в очень разной среде выросли. То есть один живет в Калифорнии в замечательном доме там и делает дизайн всяких классных вещей, другой там в очень своеобразной среде такой. И они точно должны были быть немножко разными людьми. Но вот то, что вот этот клон, он помнит какую-то информацию, которая была у изначального этого Линкольна, мне кажется, это какая-то, это художественный вымысел уже. Вот это нереально. Вот, ну, кстати, очень интересно, да, то есть, Кристина, вот ты говоришь о сканировании мозга Линкольна, хотя на самом деле непонятно, о каком Линкольне идет речь. Да, это как раз вот к вопросу о клонировании. То есть, кто из них Линкольн? Да, тот, который, в моем восприятии, Линкольн — это тот, который скорее изначально купил вот эту услугу по созданию своего клона. Вот. Но, видишь, даже на таком простом примере это уже очень неоднозначно. Теряется грань, когда мы говорим вот, о клонированных людях.
1: Смотри, в фильме очень много экшена, захватывающих сцен. Действительно, его интересно смотреть, поскольку снял Майкл Бэй, снимавший всех трансформеров, и он очень любит снимать такие много спецэффектов. Но мне, например, как человеку, работающему самой в кино, и как зрителю, резала глаза куча киноляпов, и многие об этом, наверное, говорят, абсолютно немонтажные костюмы, когда они в одном кадре бегут чистые, потом они грязные, когда у него, значит, царапины сначала с одной стороны, потом с другой, и когда виден трос мотоцикла и так далее, можно долго перечислять. А тебе как сам этот фильм, как человеку, занимающемуся наукой?
0: Из-за того, что он такой блокбастер, явно не претендующий на то, что он должен быть супердостоверным, ну, в отличие от того же самого фильма «Гаттака», да, то есть он в «Гаттаке» они пытались, с одной стороны, реально показать возможное такое развитие науки, но, с другой стороны, там и обычные итерации между людьми, они какие-то более реалистичные, да. То есть когда ты смотришь фильм от Майкла Бэя, и ты видишь, что 20 профессиональных убийц, военных, прошедших там специальное обучение, не могут попасть с тысячи выстрелов в двух людей, которые никогда не видели оружие, никогда не ездили там на мотоцикле или автомобиле, а они, в свою очередь, легко их убивают. Вот. Это уже задает некий такой тон как бы фантастики, и ты к этому не относишься так строго. Это, грубо говоря, как фильмы Marvel там, или DC. Да? То есть там очень много научных допущений, но они как бы, в принципе, довольно органично вписываются в то, что это, в принципе, такой фантастический фильм, да? Нереалистичный. Вот. Но с точки зрения вот, как бы концепций, концепция клонирования для выращивания органов, она, мне кажется, вполне как бы реалистичной. А вот те вещи, которые мы уже обсудили, как не очень такие корректные, это вот там история, например, про то, что будет передана память. Да, от человека, который клонируется, к человеку, которого, ну, как бы к клону. Вот. Ну, и ты очень хорошо подметила по поводу очень странной вещи, что они пытались людей нужного того же самого возраста создать, как и их заказчики, а не моложе, например. Это действительно странно.
1: А смотри, мы в фильме видим такое технически оснащенное жилище главного героя, где с помощью экспресс-скрининга можно понять состояние организма в целом. Возможно ли уже технологии в современном мире похожие?
0: Ну вот то, о чем ты говоришь, это называется point of care. Диагностика, то есть диагностика рядом с пациентом, ну или рядом с человеком. Это направление активно развивается, и в каком-то смысле развитию этого направления поспособствовала и пандемия коронавирусной инфекции, как мне кажется. То есть вот, например, в области тестирования инфекций довольно долго было известно, что можно делать эти переносимые устройства для быстрой диагностики инфекций. И, в принципе, уже были определенные решения, но как только появилась пандемия, ну, как только случилась пандемия, эти девайсы начали активнее использовать. Да? Вот. И, в принципе, я думаю, что в ближайшее время вот эти point of care решения, они будут все больше и больше входить в нашу жизнь, и в каком-то обозрим будущем, в теории мы сможем действительно многие вещи, связанные с диагностикой, делать дома. И вот это связано как с тем, что мы сможем какие-то лабораторные, может быть, вещи прям делать у себя под рукой, но не все, скорее всего, не все. так и связано с технологиями распознавания звука, там, изображений и прочих. То есть некоторые вещи, я думаю, возможно, будет даже оценивать банально по каким-то внешним факторам на основе там, искусственного интеллекта, машинного обучения. Ну, то есть, не знаю, по каким-то изменениям на человеческом лице, по каким-то паттернам кашля там, и так далее, и так далее. На больших данных, возможно, получится делать какие-то предсказания там, о том, что у человека, например, там ранняя стадия простуды или еще что-то.
1: Есть такие люди-любители генетики, и которые могут в домашних условиях проверить как-то свои гены. Правда, есть такое? Я даже смотреть не стала, выглядело это как-то очень абсурдно.
0: Ну, речь идет о биохакерах. То есть люди, которые занимаются биологией или медициной вне каких-то стандартных академических институтов или компаний. То есть люди, условно говоря, люди, которые делают своими руками биологию там в гараже. В принципе, такие люди есть. Вот один из них, например, он бывший, то есть он очень условно биохакер, да, вот, допустим, есть один из известных людей, основатель компании The Odin. То есть он действительно, с одной стороны, биохакер, с другой стороны, он все-таки биофизик, долгое время работающий в НАСА. И он делает такие домары для, наборы для домашнего использования, так, чтобы можно было или геном исследовать, или геном даже поменять. Да? Вот. В принципе, это возможно сделать. Вот. Другое дело, что это просто по качеству, скорее всего, в большинстве ситуаций будет хуже, чем если это сделать в профессиональной лаборатории. Но это может быть интересно с точки зрения популяризации как бы, какого-то нового направления.
1: Сооружу лабораторию у себя тоже дома тогда.
0: Аккуратнее. Аккуратнее с этим. На самом деле у этой истории даже неоднозначный юридический статус. Это очень любопытно. Вот, вот этот стартап The Odin, он продает наборы, которые позволяют взять какие-то простые организмы, там бактерии, например, и поменять не геном. Вот в Германии, в Берлине такой набор можно купить, спокойно им пользоваться. А в Баварии это уже незаконно. То есть даже вот в рамках одного государства регуляторика отличается.
1: А в России можно открыть подпольную лабораторию?
0: Ну, я думаю, само по себе редактирование генома там, бактерий в России, мне кажется, не должно регламентироваться, кроме ситуации, ну, не регламентируется, как мне кажется, кроме ситуации, когда речь идет о патогенных образцах. Вот если необходимо работать с патогенной микрофлорой, с патогенными бактериями или вирусами, то для этого нужно получать специальное разрешение Роспотребнадзора. И дома просто с этим нельзя работать. Нельзя взять, не знаю, вирус гриппа там, или ВИЧ, или гепатит и работать с ним. Это незаконно.
1: Мне еще, знаешь, не была понятна сцена абсолютно. Когда сбегают, значит, наши главные герои, доктор говорит о том, что если их поймают и проверят их ДНК, все вокруг поймут, что это сбежавшие агнаты. Как такое может быть? Потому что у них же, получается, с заказчиком должны быть ДНК одинаковые и полностью совпадать между собой.
0: Я эту сцену немножко по-другому понял. Представители этой компании боялись, чтобы клонов поймали и сделали анализ ДНК, потому что иначе их клиенты будут вовлечены в криминальную историю, и тогда всплывет вообще, что там что-то не то, и более того, будут претензии, там, соответственно, от заказчиков. То есть они боялись вовлечь заказчиков вот в эту криминальную историю.
1: А можно ли навязать искусственное воспоминание, как это сделано в фильме?
0: Ну, насколько я знаю, да. Насколько я знаю, да. Ограничено, но можно.
1: А каким образом?
0: Ну, например, был эксперимент в торговом центре. Там просто подходили, общались с людьми, и там, я уже не помню точно методологию, да, эксперимента, но им рассказывали о каких-то событиях из их жизни, которые у них якобы были, да, и некоторые люди, несмотря на то, что этих событий у них не было, они в какой-то момент начали в них верить. Вот. То есть люди... Как бы память, она не, ну, у человека она работает не совсем так, как, допустим, просто какая-то информация, записанная на жесткий диск. Это все-таки некоторые интерпретации человека, и действительно есть ложные воспоминания, И эксперименты показывают, что ложные воспоминания можно в том числе человеку навязать, так или иначе. Вот. Это, насколько я знаю, пока еще не очень хорошо изучено все, но так есть.
1: А как тебе в целом фильм?
0: Ну, он интересный. То есть он такой, так как это Майкл Бэй, он довольно зрелищный и, в принципе, в каком-то смысле держит в напряжении, то есть ты переживаешь за героев. Вот. Фильм, конечно, не идеальный, но, на мой взгляд, довольно неплохой. Мне понравился.
1: А вообще из всех фильмов научной фантастики какой бы ты больше всего выделил?
0: Ну, наверное, вот, который мы уже с тобой обсуждали, Гаттака? Это «Гаттака». Да, «Гаттака» прям шикарный, очень классный.
1: А вот я тебе перед съемкой говорила, посоветуй, пожалуйста, зрителям, которые интересуются генетикой, какие можно почитать книги, чтобы было доступно для прочтения. Потому что, когда готовилась я, мне было очень сложно, я не понимала этой терминологии, и у меня просто взорвался мозг.
0: Несколько книг могу посоветовать, три книги. Во-первых, это книга «Геном» Мэтта Ридли. Мэтт Ридли – это журналист, который пишет о научных темах подробно, но при этом таким понятным языком. Вторая книга – это книга Крейга Вентера, известного ученого, предпринимателя, который сделал огромное количество таких научных открытий. Он и был руководителем проекта «Геном человека» и много экспериментировал с синтетической биологией, в том числе создал искусственную бактерию с наименьшим геномом. И у него книга называется «Расшифрованная жизнь» – «Life Decoded». Это его автобиография. Вот я бы ее точно советовал. И, наверное, третья книга – это книга вот другого великого генетика современности, Джеймса Уотсона. Эта книга называется «ДНК». Джеймс Уотсон – это Нобелевский лауреат, который в группе исследователей получил премию за то, что открыл структуру ДНК, вот эту известную двойную спираль. Так что, да, три книги. ДНК, расшифрованная жизнь и геном.
1: Спасибо тебе, Артем, большое. Было, как всегда, интересно.
0: Спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Так, ну, прежде всего, я хотел бы сделать маленькое предуведомление. Первое, что действительно по окончании этой лекции будет некий круглый стол, который, я думаю, всех очень интересует. То есть речь именно о возвращении астрономии в школы Российской Федерации и о том, что могли бы планетарии сделать и вообще как менять свою политику. То есть Андрей Владимирович Лобанов, значит, и я, вот мы эти вещи, так сказать, призываем это не пропустить. Так, теперь о том, о чем сейчас речь пойдет, тоже маленькое предуведомление. Оно будет заключаться в том, что это оно будет отличаться от того формата лекций, которые мы слышали вот эти предыдущие дни, потому что, конечно, нам сейчас и Сергей Борисович Попов, и Анатолий Михайлович Черепащук, и так далее, нам говорили о многих новых вещах, по сути говоря, о современной астрономии. Вот. Ну, я буду говорить о Солнце, но тут будут некоторые новые вещи, но, по сути говоря, это не научная лекция, это, наверное, научно-популярная лекция, адресованная как раз людям, которые, может быть, ничего не знают или совсем мало знают. И поэтому, так как тоже перед одной из лекций было сказано, о том, что вот, ну, здесь, наверное, многие услышат знакомые вещи. Я не думаю, что это будет лишним, потому что мы все и в планетариях, да, то есть, может быть, какие-то вот акценты, которые могли бы быть полезными. Итак, речь пойдет о Солнце. И я хочу начать с того, что, в общем, любой человек на Земле сначала Солнце воспринимает примерно так, через детские книжки, через мультики и так далее, что Солнце — это нечто теплое, доброе, хорошее, несущее исключительно некий позитив. Вот. Ну и, в общем, важность Солнца, по-видимому, понимали люди всегда, многие столетия, даже тысячелетия тому назад. Поэтому какие бы старые, древние, уже, может быть, даже несуществующие религии мы не взяли, мы обнаруживаем, что Бог Солнца – это вот одно из главных божеств. Да, то есть вот и у греков, у египтян перед этим. Ну, никто не знает, как выглядела вот эта статуя, от нее ничего не осталось, да, но известно, что была она велика, что между ступнями можно было, так сказать, проводить корабли. От землетрясения она погибла очень давно, но это тоже вот статуя, посвященная богу Гелиосу. Но оказывается, и в Новом Свете, как мы говорим, и, так сказать, и в Центральной Америке, и в Северной Америке, и в Южной Америке, и здесь, ну, всюду Солнце – это очень важная фигура. Ну, хочу еще обратить внимание на то, что, ну, наверное, генетически уже так просто сложилось, что облик Солнца, воды и так далее, он вызывает положительные эмоции. Вот. И, в общем, я даже читал некие работы, которые говорят о том, что это не случайно, что вот это действительно вот такое, такие ландшафты, такие пейзажи, вот они просто генетически мы предрасположены к тому, что это все воспринимать исключительно позитивно. Так, ну вот я хочу сказать о том, что, безусловно, мы все это знаем, что Солнце является источником энергии для жизни на Земле. Жизнь у нас чрезвычайно разнообразна, гигантское количество разных видов за все 4,5, ну, за все 4, будем говорить условно, миллиарда лет существования жизни на Земле, громадное количество, повторяю, видов. Вот, то есть энергия откуда? Это все Солнце. Даже когда мы говорим, что вот она энергия, которая генерируется в гидроэлектростанциях, мы понимаем, что на самом деле это трансформированная энергия Солнца, потому что Солнце когда-то испарило воду, подняло ее достаточно высоко для того, чтобы потом вода стекала снизу вверх, вращала турбины. Ну и так далее, и так далее. То есть, если бы не солнечная энергия, ничего бы этого не происходило. Мы привыкли к тому, что нас окружает жидкая вода и газообразный воздух, но на самом деле этого могло бы и не быть, если бы, опять-таки, солнце не светило. И мы знаем примеры, так сказать, когда либо часть атмосферы, либо полностью вся атмосфера в замороженном конденсированном состоянии находится на поверхности планеты. Вот. Когда отправляли космический аппарат «Новые горизонты» к Плутону, торопились, потому что Плутон уходит все дальше по своей эллиптической орбите, и если, ну, то есть хотели сохранить возможность исследовать возможной атмосферы Плутона, потому что чуть подальше, чуть попозже она бы сконденсировалась и в газообразном состоянии она бы не осталась, как мы знаем, успели, застали, во всяком случае, газообразную атмосферу. На Земле у нас, благодаря Солнцу, все это есть. Вот. Ну, даже когда мы говорим о невозобновляемых там источниках энергии, но мы тоже должны понимать, что вот благодаря чему вращаются ветряки, почему, так сказать, перемещаются воздушные массы, но это опять-таки это солнечная энергия трансформированная. И таким образом, если вот это все попытаться просуммировать, то можно сказать, что, наверное, ну, практически вся энергия, которая используется в современной цивилизации, за исключением, наверное, атомной энергетики, где тоже, наверное, можно провести некие веревочки к Солнцу, но вот все остальное это все равно это трансформированная энергия Солнца, прежде всего. То есть вот мы просто должны это осознавать, и когда мы нашим школьникам, посетителям планетариев об этом рассказываем, то есть вот это тоже, наверное, надо подчеркивать вот эту идею. Теперь о Солнце с точки зрения астрономии. Звезда класса G2. Желтый карлик, диаметр известен достаточно хорошо, мы все вот эти вещи знаем. Вот. И еще раз, всегда имеет смысл обратить внимание на громадные размеры Солнца по сравнению с размерами Земли. Понятно, что если бы Земля была вот на таком расстоянии, от нее бы ничего не осталось, она бы просто испарилась из-за гигантского потока энергии, падавшего бы на поверхность нашей планеты. Вот. Ну и когда мы говорим о температуре поверхности Солнца, она определена уже, в общем, достаточно давно, и мы говорим о том, что разные методы позволяют определить 5800, 5700 с лишним, 5900, то есть чуть меньше 6000 градусов по Кельвину. Так, теперь следующий блок о том, как устроено Солнце, и ну, совсем старинные гипотезы о том, что это вот некий муж, который идет по там, тросу натянутому высоко в небе и несет факел. Скажем, я про такие вещи говорить не буду. Хотя, значит, вот оно есть такое, да. Ну, самые разнообразные вещи. И вот если нырнуть на 2000 лет тому назад, ну, была такая идея о том, что, собственно, Солнце не является источником света, а это некое зеркало, которое отражает свет другого источника света. Он спрятан у нас за спиной, за Землей. Ну, вот, ну, я иллюстрирую этот тезис с изображением вот входного плоского зеркала, большого вакуумного телескопа, который стоит у нас на Байкале. Телескоп большой, он не поворачивается, а вот это зеркало следит за Солнцем, направляя отраженное изображение Солнца всегда в одном направлении, в трубу телескопа. Вот. Но, в общем, на этой гипотезе останавливаться не буду, поскольку достаточно давно, так сказать, пришли к мысли о том, что это все не соответствует действительности. Идея о том, что нагретый камень, ну, то есть легенда, которая восходит к тому, что якобы Анаксимандр когда-то еще видел только что упавший метеорит, он был горячий, поэтому возникла мысль о том, что можно, что это часть Солнца, ну, можно про Незнайку вспомнить, когда от Солнца оторвался кусок и летит прямо к нам на Землю. Ну, в общем, уже достаточно давно люди прекрасно поняли, что камень может быть горячим. Его можно настолько нагреть, чтобы он излучал и светился, но нужен какой-то подвод энергии, то есть откуда берется энергия для нагрева. Ну и вот как часто бывало в истории человечества, когда мы ничего не можем объяснить, мы специально для этого случая придумываем какое-то объяснение. И вот была идея о том, что это вот некое вещество, это некий небесный эфир, который значит, на Земле отсутствует, но это специальное вещество, которое светится. Вот, и таким образом, ну, я просто хотел обратить внимание, что история науки не знает ни одного случая, когда вот такой методический подход оказался бы правильным. То есть, когда пытались специально для какого-то случая, ad hoc, предложить вот некую гипотезу. Поэтому эта идея тоже ушла вместе со временем. Так, а дальше начинаются гипотезы уже это поближе к нашему времени, это 19 век. Ну и это, наверное, отражение не столько хода научной мысли, сколько, ну, социальной психологии, если хотите. Во время промышленной революции, когда мы стали использовать вместо дров уголь, и была очень распространенная идея, что на солнце горит уголь, и, собственно, это и является, так сказать, собой источник энергии солнца. Вот, понятно, что дальше было все больше и больше разных доводов, что это все не так. Вот, обращаю внимание на великого английского ученого Вильяма Герчеля, вот, который, тем не менее, был сторонником модели холодного Солнца. То есть он на полном серьезе считал, что все небесные тела сходны по своему строению, а это значит, что Солнце должно быть похоже на Землю, оно твердое, наверное, оно, в общем, не очень хорошо нагрето. Вот, и неким доводом в пользу этого были наблюдения солнечных пятен вот в таком виде. Посмотрите, пожалуйста, это знаменитый эффект Вильсона. Открыто это было, значит, уже достаточно давно. Когда мы наблюдаем солнечное пятно, то создается впечатление, как будто это некое отверстие, ну или, по крайней мере, какая-то впадина в блестящей, в сверкающей солнечной поверхности. Ну и поэтому это было предположение, что а вот там-то темно внутри, да, и там, в общем, температура может быть достаточно невысокой. Вот, и поэтому вот картинку можно показать вот такую. То есть вот это холодное солнце, там могут жить люди или какие-то другие существа, а есть некий светоносный слой, который снаружи создает как раз вот образ этого сверкающего светила. А как спасти холодное солнце, да, то есть от этого светоносного слоя? А вот тут есть некий специальный облачный слой, который внутрь вот это излучение не пропускает. Вот. Ну и когда спрашивали, может быть, Земля снаружи также выглядит, и ответ был, да, вполне возможно, да, то есть вот мы снизу там смотрим, вот голубое небо, если со стороны посмотреть, может быть, наша Земля выглядит так же, как Солнце. Но это к тому, что никакие авторитеты, так сказать, они не абсолютны, конечно, и просто великая фигура Вильяма Герчеля, тем не менее, это его модель. Так, теперь начинаются идеи вполне физические на самом деле, то есть Майер предполагал, что Солнце разогрето падениями метеоритов. И, кстати говоря, это не такая уж неверная идея, потому что на ранней стадии существования любой звезды, вот сначала за счет постоянной аккреции, когда много вещества падает на формирующуюся протозвезду, действительно температура достигает очень высоких значений, светимость оказывается чуть ли не больше даже, чем во времена, когда уже запускаются термоядерные реакции позже. Вот. И на самом деле эту идею можно применять, как мы сейчас понимаем, но не для современного Солнца, но в принципе для других объектов она может быть, может работать. Но опять-таки очень важно подчеркнуть методический подход. Да, хорошо, падениями метеоритов, но давайте посчитаем, сколько должно метеоритов падать на Солнце за единицу времени, да, то есть какая общая кинетическая энергия должна превратиться в тепло для того, чтобы объяснить вот это совершенно невероятное уровни светимости Солнца. Вот. И когда посчитали, оказывается, что должны быть какие-то запредельные падения, мы этого не наблюдаем. Считать, что вот на Солнце вот так падает, а на Землю почему-то не падает, скажем, мы не видим, ну, видимо, что-то не то. Поэтому от этой идеи тоже пришлось отказаться на самом деле. Вот, просто не хватает количества метеоритов, на много порядков не хватает, чтобы объяснить энерговыделение Солнца. Так, теперь идея Гельмгольца. Я обращаю внимание, это 19 век, и никто не знает, почему Солнце светит. А значит, не знает и почему звезды светят, да, но тем не менее мы как-то живы, никто не стреляется, не вешается, да, то есть вот мы живем, мы этого не знаем, но мы как-то предполагаем. Идея, что гигантское тяготение, закон всемирного тяготения уже известен давно, да, и вот если предположить, что Солнце постепенно сжимается, причем сжимается, ну, где-нибудь хотя бы метров на 10 в год, то оказывается, если посчитать, получается, что в принципе, ну вот как-то вот можно объяснить энерговыделения Солнца. Вот. Но дело в том, что тогда можно прикинуть, вот за сколько времени произойдет окончательное сжатие. Порядок величин был 20 миллионов лет, и вначале это казалось вполне приемлемой величиной. Но понятно, что дальнейшие исследования, и даже не столько астрономические, сколько геологические, развитие методов датировки земных пород показали, ну, что Земля гораздо старше, да, то есть методы радиоизотопного анализа потом появились. Вот, и если считать, вот, как некоторые интерпретации Библии допускают, что Земле 6 тысяч лет, тогда, конечно, 20 миллионов лет гораздо больше, чем 6 тысяч. Да? Но если мы говорим о том, что Земля это вот 4,5 миллиарда лет, по крайней мере, ну вот Джевон Лунгма, и тут вот древние породы, которым там 3 миллиарда лет и так далее, понятно, что не получается, не может быть там Солнце моложе, чем наша планета. Открывается радиоактивность, рубеж 19-20 веков. Идея Джинса о том, что, ну вот, значит, если на Солнце много радиоактивных элементов, может быть, как раз энерговыделение именно этим объясняется. Но, ну, понятно, да, то есть вот что происходит, то есть, допустим, ядро атома урана 238, распад, остается ядро атома технеция, вылетает альфа-частица, то есть ядро атома гелия. Ну и, собственно, энергия в виде гамма-квантов, вот вам и получается. Вот. Но, значит, мы на самом деле знаем примерно, какое количество радиоактивных элементов, ну, по крайней мере, в коре Земли. Честно говоря, мы до сих пор не знаем, сколько их в недрах, сколько их в ядре, сколько их вообще где-то там. Но, в общем, из общих соображений получается, что не хватает. Не хватает, это должны быть какие-то запредельные количества радиоактивных элементов, вот, которых вот просто их нет такого количества. Я не удержался, чтобы не показать здесь вот некое месторождение урана, где концентрация достаточно высока, ну и говорят о том, что тут работал фактически миллионами лет природный атомный реактор, который то запускалась там цепная реакция, то это гасла, вода туда попадала и так далее. Вот, а? Работает еще, да. Но он, видимо, там периодически как-то там менялся и так далее. Так, ну вот теперь еще два замечательных джентльмена. Значит, сэр Артур Эддингтон и Рассел. Это тот самый Рассел, который Гершпрунг Рассел. Вот. Значит, они, как только появилась информация о том, что может существовать антивещество, сразу была выдвинута идея, о, так вот, может быть, энергия аннигиляции, то есть вот вещество с антивеществом, все превращается в излучение. Вот, но достаточно быстро сами авторы поняли, что, в общем, не получается. Да? То есть если бы действительно было антивещество и вещество, да, то есть, ну, это был бы мгновенный взрыв, мгновенная аннигиляция, а не было бы стабильного выделения энергии на протяжении миллиардов лет. Да? То есть оно тут не сходится. Почему я показываю здесь вот эту картинку? Потому что сравнительно недавно появились некие данные, что во время грозовых разрядов, во время мощных молний вроде бы генерируются античастицы, так сказать. Ну, я это не комментирую, но, по крайней мере, такие сообщения были. Вот. Ну, то есть, эта гипотеза так и не была доведена до уровня теории. Я еще раз обращаю внимание, не прошло еще и 100 лет. То есть, менее 100 лет тому назад мы не знали, почему Солнце светит. Мы не знали, почему светят звезды, каковы источники энергии, и почему-то как-то спокойно жили. Ну вот, оказалось, что вот только группа немецких физиков, по сути говоря, выстроила теорию. Обратите внимание на годы жизни Нобелевского лауреата по физике Ганса Бетта. Вот. Ну, то есть идея та, которая сейчас она описана во всех учебниках и в учебниках астрономии. Вот. То есть речь идет о том, что там происходят реакции ядерного синтеза, что при чрезвычайно высоких температурах, а стандартная модель Солнца сейчас говорит о том, что в ядре Солнца примерно 15 миллионов градусов, вот, что плотность достигает примерно 150 грамов в кубическом сантиметре. И вот при таких условиях оказывается крайне маловероятная, крайне затрудненная реакция ядерного синтеза. Цепочка вот такая, она все-таки происходит, да, когда сливаются протоны, образуя дейтрон, значит, позитроны, электронная нейтрино. Дальше эти дейтроны могут присоединить к себе еще один протон, получается изотоп атома гелия-3, и опять-таки выделяется энергия в виде кванта гамма-излучения. И вот если набирается какое-то количество вот таких ядер атомов, то может получиться уже стабильное ядро атома гелия-4, опять-таки протоны выделяются и энергия выделяется. То есть оказывается, повторяю, крайне маловероятная вот такая цепочка реакций реализуется в центре ядра Солнца, точнее в ядре Солнца. Вот. Ну и получается, что ежесекундно 4 миллиона примерно тонн водорода в ядре Солнца превращается в гамма-излучение. То есть каждую секунду Солнце оказывается на 4 миллиона тонн легче по сравнению с тем, что было. Вот. А куда девается, собственно, ну вот великая главная формула физики, да, то есть вот мы просто видим, что это две стороны одной сущности какой-то фундаментальной, то есть вот оказывается материя может вот так себя вести, что, так сказать, масса уменьшается, но зато увеличивается энергия электромагнитного излучения, это и есть источник энергии Солнца. То есть на сегодняшний день мы знаем, что вот именно вот эти реакции, о которых я только что говорил, они являются источником излучения как Солнца, так и других звезд. То есть вот мы наконец на протяжении примерно 2000-летних поисков поняли, что собственно происходит. Ну, понятно, что это такое. Это вот фотография термоядерного взрыва на Земле. То есть это как раз, я бы так сказал, что это некое экспериментальное подтверждение тому, что теория верна. Вот, потому что, по сути говоря, на базе этой модели были построены вот такие устройства в середине 20 века. Ну, вот, ну и мы видим, что все работает, и теория работает. Ну, кроме всего прочего, поскольку теория предусматривает выделение нейтрино вот в ходе вот таких реакций, а эти нейтрино мы сейчас наконец научились регистрировать, и сейчас, в общем, получилась самосогласованная модель, все прекрасно объясняется, проблем особых не видно, поэтому мы считаем на сегодняшний день, ну, всегда с какими-то оговорками, конечно, что базовая теория, так сказать, энерговыделения Солнца, она, наконец, построена. То есть мы теперь знаем, почему это происходит. Так, значит, следующий момент, о чем надо было бы сказать, о том, как мы определили, мы, это человечество, химический состав Солнца. Вот. И тут всегда большой вопрос, вот как про это говорить, говорить ли об этом в научно-популярной лекции или нет, потому что это все-таки чуть-чуть сложновато, это все-таки чуть-чуть бывает занудно, это все-таки бывает, что, значит, все, там, ребенок там отключается, даже взрослый иногда отключается на этих вещах. Ну, тут, наверное, надо выбирать нам каждый раз сам по себе, как он сможет вытащить вот эту тему, но, наверное, немножко об этих вещах надо говорить. То есть надо говорить о том, что в 19 веке, в середине 19 века, вскоре после того, как было публично объявлено, что мы никогда не узнаем, из чего состоит Солнце, как обычно, так и бывает. Буквально там 3 года прошло, и спектральный анализ. Да? То есть, когда мы видим, что белый свет, содержащий в себе волны с разными длинами волн, при прохождении через призму распадается, вот, на, так сказать, разные лучи с разной длиной волны расходятся в разных направлениях, Исаак Ньютон, первые опыты, природа ему подсказала, конечно, мы разложение белого света в спектр видим в природе прекрасно. И вот оказывается, используя либо призменный прибор, в наше время это редко используется, обычно мы применяем дифракционные спектрографы, когда свет запускается сквозь тоненькую щель, да, и дальше получается вот тут... Я особо хотел бы обратить внимание, вот я однажды столкнулся с ситуацией, что некий школьник считал, что словосочетание «спектральные линии» он воспринимал так, что это вот такие лучи, которые вот от Солнца тянутся к Земле, и вот это вот и есть спектральные линии, да? Вот, в то время как мы должны все-таки сказать, что это, речь же идет об изображении вот этой самой щели, да? То есть это вот просто, если много-много там миллионы изображений этих щелей, изображений этих щелей, когда сквозь

и излучает свет на вполне определенной длине волны. И это значит, что есть какой-то атом, который вот у него такое свойство поглощать свет вот в желтой части спектра, и значит, если он там есть, а там это на Солнце, да, и оттуда идет вот этот свет, и он поглощает часть этого света, и поэтому там, где желтый свет, здесь вот как раз есть вот эта темная линия на очень узком диапазоне длин волн, этот свет выедается, поглощается. Чем поглощается? Вот атомами вполне определенного типа, там, скажем, натрия там, и так далее. И поэтому появляется идея, что вот эти линии могут являться, ну, если хотите, отпечатками пальцев разных типов химических элементов, да. Значит, спектр громаден. Если у нас хороший спектрограф с хорошей дисперсией, мы получаем длинную полоску, и мы ее всю, конечно, рассмотреть не можем, поэтому мы режем ее на кусочки, эти кусочки располагаем один под другим, это вот эшельный спектр, и мы видим, что, оказывается, весь спектр перерезан, ну, десятками тысяч темных линий. И вы можете спросить, ну, хорошо, а откуда такое количество линий, если вообще стабильных элементов мы знаем в таблице Менделеева, ну, там порядка 80, ну, казалось бы, да, каждый калий одна линия, там натрий другая не линия, но оказывается вот что. Что, значит, вот эти акты поглощения энергии, они же связаны с перескоками электронов с разных уровней, а у тяжелых атомов электронные оболочки, где много-много электронов, и есть разные варианты. С седьмого уровня на шестой, с шестого на пятый, с седьмого на пятый и так далее. И вот вся совокупность разных вариантов вот этих энергетических изменений при поглощении света, она дает целый набор линий, то есть, скажем, линии железа дают там много тысяч линий. И это значит, что грамотный спектроскопист, который в лабораторных условиях построил там, значит, лабораторный спектр, он знает, что ага, вот на этой длине волны это железо там пятикратно ионизованное, вот оно дает такую линию. А там, скажем, магния, там трижды ионизованный, он дает вот такую ту линию и так далее. Вот, ну, это огромная работа, но она выполнена. И поэтому на сегодняшний день мы знаем достаточно хорошо, где какая линия. Ну, вот это пример реального спектра Солнца. Видите, значит, вот все это перерезано линиями. Причем некоторые линии еле-еле тоненькие, чуть видно, а некоторые толстые. О чем это говорит? О том, что разное количество атомов там в атмосфере Солнца. То есть, если каких-то атомов больше и свойства к поглощению у них выше, то есть они поглощают больше света и получается вот такое бревно на спектре, да? А есть линии, которые отражают очень маленькую концентрацию какого-нибудь типа атомов, он там очень мало поглощает. Достаточно сложные формулы, там нелинейная зависимость, да, то есть вот как это зависит. То есть, оказывается, по интенсивности этих линий можно рассчитывать еще и относительное содержание разных химических элементов. То есть не только то, что он там есть, но во сколько раз его больше по сравнению там с другим. И поэтому мы получаем такой спектр, значит, и уже пишем, ага, вот это линии титана, вот это линии кальция, вот это линии там, какие, железа, там, никеля и так далее, и так далее. То есть спектр расшифровывается. И для Солнца это сделано уже достаточно давно, и мы поэтому можем сказать сейчас, что, скажем, значит, водорода в атмосфере Солнца примерно там 91% по числу атомов, но поменьше по массе, потому что очень легкое вещество, водород, да. Гелий тяжелее, поэтому 9% по числу атомов, но 24% по массе. И вот на всю остальную таблицу Менделеева, любые атомы, на золото, на платину, на магний, на кальций, на натрий, так сказать, все в совокупности 2% по массе и 0,2% всего по числу атомов. Получается, ну вот так. Ну то есть вся таблица Менделеева, вот благодаря анализу спектров Солнца, значит, мы говорим, что она там есть. То есть там есть все типы атомов, вот стабильных, которые нам во всяком случае известны. Так, ну вот, на самом деле здесь можно было бы и нужно было бы, наверное, еще говорить о том, какую еще информацию мы можем получить из спектров. Мы получаем информацию о скоростях лучевых, к нам или от нас движется источник света. Значит, мы можем говорить о том, есть ли там магнитные поля, и так они были открыты Хейлом на американской обсерватории Маунт-Вилсон в самом начале 20 века, когда какие-то линии расщеплялись,
а это над пятнами солнечными, а значит, там есть магнитное поле, и по величине

0: Не расщепления, можно на самом деле судить даже о напряженности магнитного поля, что сейчас и делают вот солнечные магнитографы и так далее, и так далее. И, в общем, там громадное количество информации, ее сложно выцарапывать оттуда, конечно, да, но люди это умеют делать, и поэтому сейчас мы многое знаем. Так, ну вот с помощью каких приборов мы исследуем Солнце? Ну вот этот Цейсовский телескоп, вот он у нас есть на обсерватории Иркутского госуниверситета, где я работаю. Мы фотографируем Солнце каждый день, если позволяет погода, 15 сантиметров апертура. Это, в общем, небольшой солнечный телескоп, но Солнце близко. И поэтому не нужны там особенно крупные телескопы, за редкими исключениями, о которых я тоже скажу. Но вот это один из крупнейших телескопов, телескоп Национальной обсерватории Кит Пик, Макмасовский телескоп так называемый. Значит, здесь тоже он не ворочается, не поворачивается. Тут крутится только гелиостатное зеркало, которое, значит, солнечные лучи падают на зеркало и отражаются в наклонную трубу телескопа. Труба телескопа направлена на полюс мира, чтобы одновременно крутить зеркало вдоль одной оси, а не сразу по двум осям. Ну, поэтому сразу можно видеть, на какой широте находится вот этот телескоп в Соединенных Штатах Америки. Но длина здесь, ну, он уходит еще дальше в глубину, там почти 120 метров. Это громадное, конечно. Вот. По такой же схеме построен большой солнечный вакуумный телескоп у нас, ну, в Иркутске, будем говорить, на берегу Байкала. Он поменьше на самом деле. Значит, и широта повыше, видите, вот 52 градуса, значит, широта, получается, Иркутска 52 градуса, то есть труба нацелена на полюс мира, да, 40 метров длина трубы телескопа. Вот. Но знаменитая Крымская обсерватория, скажем, всегда была лидером в нашей стране по исследованиям Солнца. Ну, вот, например, башенный солнечный телескоп в Крыму. Значит, это тоже снова мы возвращаемся к нам в Сибирь, в Бурятии, у Института солнечно-земной физики, который сегодня упоминал Анатолий Владимирович Засов. Ну, вот такой крест, это сибирский солнечный радиотелескоп, 256 антенн в форме креста, 600 на 600. Они работают как гелиотропные растения, то есть с востока, значит, солнце идет по небу, и вот все эти антенны синхронно поворачиваются, следят за ним, пока солнце не садится. Вот всепогодный телескоп, который сейчас подвергается серьезной модернизации. Но вот здесь вот этот слайд, по сути, еще пока вообще никто не видит, потому что совсем недавно там у нас в университете выступал заместитель директора Института солнечно-земной физики, как раз презентовал вот новые приборы, которые сейчас создаются. То есть на базе вот этого телескопа тут вот многочастотная машина, уникальная, то есть в мире таких нет. Вот так вот это будет выглядеть. То есть, видите, то есть помимо вот этого креста, то есть, во-первых, там все будет гораздо длиннее, километр на километр, плюс, значит, три независимые системы антенн, которые будут вот работать, наблюдать за Солнцем. Выглядеть это, ну, с вертолета вот таким образом, да, то есть вот крест вот в Тункинской долине. Саянская обсерватория Института солнечно-земной физики, вот этот внезатменный коронограф на высоте 2000 метров, совсем рядом с монгольской границей, ну, его обычно мы называли Буратино по понятным причинам, да. Значит, это вот на берегу Байкала, Байкальская обсерватория, это хромосферный телескоп, я вот на нем проработал почти 19 лет, что называется. Вот. А вот это тоже то, что еще никто не видел. В соответствии с неким мегагрантом сейчас будет разрабатываться проект сооружения в Саянской обсерватории грандиозного нового солнечного телескопа, крупный, с 3-метрового диаметра оптикой. Высота 42 метра, это вот тоже на монгольской границе будет, это очень дорого стоит. И сейчас вот идет разработка всей этой техники, вот основные элементы. Но это вот будущее, что называется. Просто очень хочется говорить, что не все так плохо, что все-таки и в нашей стране, вот хотя бы вот в этих направлениях тут есть некие перспективы. Обращаю внимание на то, что вот зеркало, то вот про адаптивную оптику тут упоминалось немножко. То есть, значит, я просто хочу сказать о том, что вы построите хороший телескоп, но волновой фронт, он искажается из-за атмосферных возмущений. Вот, и с этим сделать ничего нельзя. Но оказывается, можно подстроить форму зеркала телескопа, форму оптики под эти искажения. Да? То есть, чтобы вот она, так сказать, немножечко все время изгибалась, там, причем с частотой в несколько там, сотен герц на самом деле. То есть, сзади на это зеркало должны давить с переменной силой, ну, некие толкатели, которые, так сказать, подстраивают форму зеркала и обеспечивают хорошую фокусировку изображения. Вот все крупные телескопы сегодняшнего дня, в том числе те, о которых говорилось вот вчера и позавчера, ну, вот, они оснащены такими системами, потому что без них совершенно бессмысленно строить огромные телескопы на Земле. Ну, потому что за счет вот дрожания атмосферы, даже в точках, где самый лучший астроклимат, там в Чили, все равно получается, что все будет размазываться. Вот тут такая техника будет применяться. Но я должен сказать, что сейчас, конечно, основная информация идет с неба, что называется. То есть работает уже это старый добрый аппарат SOHO американский, который запущен очень давно, там уже кое-что подключалось, но он продолжает работать и постоянно посылает на Землю изображение Солнца в нескольких диапазонах. Значит, долгое время мы никогда не видели, а что же происходит с обратной стороны Солнца. И вот замечательный американский проект «Стерео», вот два одинаковых спутника, не спутника, спутник то, что летает вокруг Земли, два космических аппарата, которые выведены на орбиту вокруг Солнца. Вот смотрите, вот эта Земля, значит, здесь вот аппарат SOHO возле Земли находится, да? А вот, вот здесь вот аппарат Stereo A, а здесь Stereo B, то есть как бы в вершинах равностороннего треугольника. И таким образом аппаратура с этих приборов, с этих космических аппаратов смотрит на Солнце сзади. То есть мы впервые вообще в истории человечества теперь видим еще и не только обращенную к Земле полушарие Солнца, но и обратное полушарие тоже. Значит, это Земля. Вот, то есть с трех точек. На самом деле получилось не очень хорошо, потому что эти аппараты их постепенно сносят по орбите, то есть это вот в идеале. Вот, но тем не менее заднюю, так сказать, обратную по отношению к Земле сторону мы видим. Так, ну и наконец, вот это главная рабочая машина сегодняшних гелиофизиков. Это обсерватория солнечной динамики. Это тяжелый аппарат с большими хорошими приборами, который непрерывно снимает Солнце в нескольких диапазонах спектра, получает магнитограммы, значит, и в коротковолновом диапазоне, в ультрафиолете, в ближнем рентгене. Вот. И все это выставляется в интернете. И все это доступно. Вы можете вот сегодняшний снимок, более того, снимок, который сделан 15 минут тому назад, получить, да, то есть вы можете, там есть очень хорошие опции, когда вы можете, значит, взять и чтобы сгенерировался видеоролик, вот что происходило на Солнце там со вчерашнего по сегодняшний день, или там с февраля 17 года, там по там, август 17 года у вас получится ролик, и это все можно смотреть, вот, и, честно говоря, это даже, я думаю, не очень хорошо, потому что наблюдать Солнце многие прекратили. И вот я знаю многих гелиофизиков, которые к телескопам, они уже 100 лет не подходят. Зачем? Потому что вон оно в интернете все есть, да, значит, это реальные данные и так далее, и так далее. Когда-нибудь это кончится плохо, я думаю. Вот, но пока что так. Так, теперь про строение Солнца. Значит, вот в самой серединке, вот примерно четверть радиуса, это как раз ядро, где текут термоядерные реакции, температура в серединке 15 миллионов градусов. Вот. И дальше вот эта энергия в виде гамма-квантов, она пытается прорваться наружу. Но радиус Солнца громаден, это почти 700 тысяч километров. И вот оказывается, пока энергия, которая выделится сегодня, выберется на поверхность Солнца, ну, по порядку величины, порядка миллиона лет уходит на это, да, потому что многократно поглощается, отражается, рассеивается, поглощается обратно, в обратные стороны, и вот постепенно вот эта волна, причем с этими переизлучениями, естественно, фотоны теряют энергию, то есть сначала здесь возникают гамма-кванты, потом там возникает рентгеновское излучение, ультрафиолетовое и так далее, и все это вот на протяжении вот этой зоны лучистого переноса постепенно там возникают все длины волн, по сути говоря. На глубине примерно 200 тысяч километров от видимой поверхности Солнца, под видимой поверхностью Солнца, здесь оказывается энергетически выгоднее энергию переносить не излучением, а веществом. И поэтому здесь вот конвекция, это конвективная зона, и здесь, значит, раскаленный газ, ну, газ с точки зрения физики, надо говорить о том, что это плазма, конечно, да, потому что температура по-прежнему очень высокая, и вот такие ячейки, которые бурлят, кипят, значит, огромные столбы газа, разные, разных размеров, разных масштабов конвективные ячейки, которые несут энергию наружу, колебания, волны, там чрезвычайно сложные процессы в этом происходят, а постепенно, я думаю, вы догадываетесь, о плотностью меньше, и, наконец, дело доходит до того, когда, наконец, этот газ, эта плазма становится прозрачной. И вот этот уровень, это то, что мы видим. Вот начиная с этого уровня, как раз фотон раз, и он уходит в космическое пространство, прилетает к нам в глаз, и мы видим поверхность Солнца. И вот эту поверхность мы называем фотосфера или сфера света. Да, вот фотосфера – это тоненький совершенно слой, это всего 400 километров от полной прозрачности до полной непрозрачности. Да, то есть вот мы одновременно у гелиофизики условились, что это и как бы верхний слой Солнца, и это нижний слой солнечной атмосферы. Вот так это выглядит. Да, то есть мы видим вот эту картинку, это советская картинка. Пулковская обсерватория в 70-х годах поднимала большой телескоп на высоту почти 30 километров на стратостате, и тогда были получены лучшие по тем временам в мире по разрешению изображения. Ну, дети говорят, о, похоже, ну, кто-то говорит на гречневую кашу, кто-то на рисовую, кто что больше любит. Вот. Но надо помнить, что каждая гранула – это верхушка гигантского потока восходящей колонны раскаленного газа. Вот, причем с характерным размером примерно 1000-1300 километров, то есть каждая вот эта рисинка или там крупиночка, да, то есть это больше 1000 километров. Каждая гранула живет где-то, ну, 8-12 минут, она распадается, на ее месте возникают новые. Темные промежуточки – это области, где газ охлажденный стекает вниз, а в серединках ячеек поднимается раскаленный газ. И вот это все бурлит, кипит и перемешивается, по сути, всегда. С очень высоким разрешением мы видим вот даже вот какие-то светлые области в грануляции, да, там громадное количество названий для всех этих, вот это вот филигрань называется, например, у гелиофизиков вот эти крошечные светлые образования. Выше фотосферы получается, что температура продолжает, плотность продолжает быстро падать, а температура почему-то снова начинает расти. Да, то есть вот от 15 миллионов в центре Солнца до фотосферы, там 6 тысяч градусов, да? А дальше плотность продолжает падать, а температура начинает нарастать. Вот и следующий прозрачный слой, мы его либо никогда не видим, либо видим во время солнечных затмений. Такой малиновый тоненький ободочек получается вокруг Солнца. Вот, толщина хромосферы переменная, там в разных местах по-разному, температура, видите, начинает снова нарастать. Вот если смотреть, те, кто работает со школьными телескопами, которые работают в линии водорода H-альфа, ну вот они такие картинки видели, да, красная линия, то есть монохроматическое излучение водорода, ну вот. Вот это позволяет видеть то, что мы обычно не видим. То есть, ну, представьте себе, как будто это такая полупрозрачная пена над поверхностью Солнца. И вот если мы обрежем специальными фильтрами излучения фотосферы, вот эту самую пену, мы вот ее слабенький контраст существенно поднимаем и видим какие-то детали уже в хромосфере. Ну вот, и мы видим какие-то, видите, вот такие структуры. Вот эта тонкая структура хромосферы называется, изумительные по красоте, вот природа создает вот такие вещи, мы теперь понимаем, что это магнитные поля, то есть это плазма, и там много магнитных полей, а поскольку плазма течет вдоль магнитного поля и не может поперек, мы сразу можем сказать, что это как бы, ну это низкая петля магнитного поля, это трубки, по которым течет плазма, и вот все это вот удивительная по красоте структура на хороших современных телескопах в хромосфере видна, это все вот хромосфера Солнца. Ну и самые высокие слои Солнца – это корона. Ну, экстремисты говорят, что конца у нее нет, что мы живем в короне Солнца, что она там асимптотически падает, ее плотность очень далеко, что Земля летает вокруг Солнца внутри короны. Ну, в общем, мы, конечно, так не очень считаем, да, то есть, но корона, но она протягивается на много радиусов, то есть на 20 радиусов, ну, если вспомнить, что радиус Солнца это 700 тысяч километров, это очень далеко. Температура короны миллионы градусов. Но другое дело, что, о чем идет речь, что частицы там летают очень быстро, и это соответствует вот высокой температуре, но плотности, но это вакуум, то есть это очень низкая плотность, вот, поэтому вот тоже непривычное для нас немножко состояние вещества. Ну вот это я показываю картинки, которые получаются с аппарата СДО, с обсерватории солнечной динамики. И вот смотрите, это просто разные длины волн, да, и вот как покрашено, это совершенно произвольно, естественно. Можно в синенький цвет покрасить, можно в желтенький. Глаза-то наши не воспринимают там ультрафиолетовое там, и рентгеновское излучение. Вот. Но смотрите, мы как будто поднимаемся все выше и выше. Вот тут уже видим огромные вот такие протуберанцы, которые вздымаются над поверхностью Солнца на десятки и даже сотни тысяч градусов. Яркие активные области. Она вот так, это длина волны 17 нанометров. И тут это уже миллионы градусов, и мы видим петли. Ну, я дальше тоже покажу. Это петли магнитного поля, которые просто видны, глазом видны, вот в этом самом диапазоне, который сейчас получается на снимках СДО. Ну, иногда мы можем видеть без всяких спутников, да, то есть это наблюдение во время солнечного затмения, структура короны, видите, вот какие струи плазмы светящиеся. Вот, ну вот во время затмения, это наши снимки, во время одной из наших экспедиций. Вот это уже обработано, это замечательная команда Милослава Дрюкмюллера, такого, который уже много лет, наверное, лучшие на сегодняшний день программы обработки, так сказать, вот корональных снимков, вот тонкая структура короны. Ну хотя у нас, если вспомнить снимки Юферева, ну вот, как он научился обрабатывать, ну, может быть, и не хуже, действительно. Так, теперь, значит, про солнечную активность несколько слов. Надо, понимаете, существует очень серьезное, ну, будем говорить, заблуждение у большого количества людей, которые связывают уровень солнечной активности с общим потоком излучения от Солнца. Например, говорю, ой, как жарко, вообще невозможно, значит, вот, наверное, солнечная активность высокая. Вот вообще тут ни при чем совершенно. Существует понятие солнечной постоянной, потому что оказывается, когда солнечная активность высокая или маленькая, да, но количество энергии, которое во всем диапазоне электромагнитного спектра от Солнца поступает, там колебания не больше, чем на половинку процента. Вот за счет того, что Земля летает чуть-чуть по эллипсу, там изменений то больше получается. Поэтому дело совершенно не в том, что там больше поток энергии или меньше, а в чем. И вот это вот оказывается некоторые магнитные образования, которые возникают в верхних слоях атмосферы Солнца. Ну первое это, конечно, солнечные пятна. Это вот зарисовки Галилея. Как только он построил свой телескоп и попытался смотреть еще и на Солнце, он увидел вот эти солнечные пятна. Конечно, их видели и раньше, они в древних летописях указывались. Но Галилей впервые провел систематическое научное исследование, доказав, что это не какие-то планетки, которые пролетают тут между Солнцем и нами, а что это какие-то структуры на самом Солнце, да. Ну вот выглядит это таким образом. Видите, возникают иногда громадные. Я же напоминаю, что размеры нашего Солнца огромные, да, то есть это, ну, 1 400 000 километров, и поэтому вот эти пятна, например, которые я сейчас показываю, они гораздо больше по размерам, чем наша Земля. Вот, ну вот еще какую-то картинку можно показать, да, здесь один оборот Солнца совершает почти за 27 суток, относительно Земли, вот, поэтому здесь, конечно, надо все очень сильно ускорять, чтобы заметить вот эти движения. Ну, вот примеры, допустим, да, то есть вот недавно сравнительно, 2014 год, громадные пятна, гигантских размеров пятна, вот гранулы вы видите, да, вот каждая вот эта гранула здесь, это 1000 километров примерно. Поэтому, если вспомнить, что Земля чуть меньше 13 тысяч километров, да, то есть вот эти пятна гораздо больше, чем вся наша планета. Вот. Так, что произошло? Что-то произошло. понятно. Так. Ну да. Не, вообще ужас на самом деле, потому что мы когда должны... Сейчас мы заканчивать надо быть, да? Так, 5 минут, да. Вот это самые крупные пятна, но здесь показаны даты последних лет, вот когда мы такие вещи видели. Так, ну это пятна, да? Значит, я пока еще не сказал вообще, что это такое. Так, и что? Это, оказывается, области очень сильных магнитных полей. Если мы смотрим на пятна сбоку, да, то есть вот линии магнитного поля, то есть вдоль которых могут двигаться частицы, они выходят так. Но мы все физики, мы прекрасно знаем, что не бывает магнитных зарядов. Если есть один знак, должен быть и другой, значит магнитная линия, выходя из пятна одной полярности, должна замыкаться на пятно другой полярности. Или на какую-то другую область, если это не пятно. То есть вот, как правило, так. То есть что такое пятно? Это как бы срез трубки магнитного поля. Да? То есть оказывается, что когда магнитное поле, когда магнитное давление велико, здесь немножко гасится конвекция, и температура поменьше, вот тут вот 6 тысяч градусов, а тут 4500 градусов. Чуть похолоднее. Поэтому по контрасту кажется чуть-чуть темнее. Но если вы выдернете мысленно это пятно из Солнца, поместите его на небо, но оно будет очень ярко светить, потому что разница контрастом очень небольшой. Значит, теперь очень важная вещь такая. Солнце – это магнит. Да? То есть помимо того, что есть локальные магнитные поля вот здесь, вот в этих самых пятнах, да, но оказывается, вот смотрите, что происходит. Дифференциальное вращение. Экватор вращается быстрее, чем полярные области. Магнитные линии скручиваются, перепутываются. Магнитное давление оказывается выше газового. Магнитные трубки всплывают из недр Солнца. И вот в этих местах как раз и получаются активные области, где мы видим солнечные пятна. Всегда пятна окружены вот такими светлыми деталями. Вот эти светлые детали называются факелы. Факелы могут долго существовать. Неделями, даже месяцами постепенно меняясь. Вот на краю они хорошо видны, видите, на Солнце вот это пятна, вот это светлые факелы. Понятно, что если, значит, здесь энергии выходит меньше на поверхности, ну где-то же оно должно в другом месте выходить. Вот вокруг пятен оно и выходит, и здесь вот температура чуть повыше, наоборот. Это вот тоже вот светлые области, это пятна. Вон Земля, для сравнения, да. Слово протуберанцы. Это огромные облака плазмы, вздымающиеся в хромосферу, иногда даже в корону, на огромную высоту, высотой там десятки тысяч, в отдельных случаях сотни тысяч километров. Раньше даже были классификации. Протуберанец типа дерева, протуберанец типа изгородь там и так далее. Сейчас так уже никто не делает. Это вот когда начиналось просто исследование протуберанцев. Вот это знаменитый протуберанец дедушка, съемки конца 40-х годов, высота 500 тысяч километров. Почему дедушка, вот я до сих пор, ну вот как-то тут видят какое-то лицо пожилого человека, ну вот я не вижу, да. По сути получается, что протуберанцы могут существовать долго, как бы по магнитному каркасу течет плазма, управляемая магнитными полями, да, ну вот протуберанцы, вот это пятна там, то есть мы видим, что, да, это вот мои снимки когда-то, еще 84-го года, то есть протуберанец длиной почти 800 тысяч километров, это май 84-го года, это июнь, это июль, значит, оказывается, вот то, о чем сегодня говорил Анатолий Владимирович Засов, да, трещина на Солнце, боже мой, да, то есть в интернете, о чем шла речь? Оказывается, это просто протуберанец, то есть это облако, которое имеет такую форму, оно более плотное, на фоне Солнца оно выглядит более темным, выглядит как трещина. Ну и самые страшные там и интересные события, это солнечные вспышки. Смотрите, вот это солнечные пятна, магнитное поле старое, а изнутри всплывает новое магнитное поле. Раз, и сразу возникают новые пятна. И тут взаимодействие магнитного поля старого с новым приводит, там же мощнейшие токи, это заряженные частицы, вдоль магнитного поля происходит что-то типа короткого замыкания, значит, вспышка, и сила Лоренца выбрасывает огромный сгусток заряженных частиц в открытое космическое пространство. Выглядит это так. Вот я просто это наблюдал неоднократно в телескоп, да, вот они пятна, и здесь буквально за какие-то десятки секунд гигантская площадь, совершенно невероятная площадь, светится ярко, в разы ярче, миллионы градусов, все это быстро меняется прямо на глазах. Сейчас покажу, как это бывает. Вот, значит, заканчивался предыдущий цикл солнечной активности, вот оно пятно, никто не ожидал ничего страшного, ну пятно такое, в общем, ну бывает и больше, бывает и меньше, и вот здесь произошла вспышка, сейчас показываю, вот это вот большое пятно, смотрите, как это выглядит, декабрь 2006 года. Вот так, и петли, петли, петли, петли, значит, это магнитные петли, которые выдуваются, вздуваются, то есть это совершенно потрясающие вещи. Энергия, которая тут выделяется, она совершенно немыслимая, да, то есть если мы взорвем все термоядерные бомбы, которые у нас есть на Земле, значит, это будет слабенькое, ну вот, значит, Солнце в ультрафиолетовом диапазоне. Видите, активная область. Это вот огромные петли. Высоты здесь, ну, где-то порядка 50-70 тысяч километров. Все живет, все играет. Плазма течет по этим петлям, да, то есть вот, вот петля идет вообще через экватор, то есть из северного в южное полушарие. Это все не нарисовано на компьютере. Это реальные съемки на космической обсерватории СДО. Вот, и вы это можете все взять. Оно доступно, оно прямо СДО, там НАСА, значит, если посмотреть, вы выйдете, и вы вот эти вот, такие вот вещи можете найти.
1: Но это ускоренное, да, сейчас?
0: Это, конечно, ускоренное, да, ускоренное во много раз. Вот вам еще, значит, предновогодняя вспышечка 2012 года. Смотрите, что, вот, какая прелесть, да? Значит, раскаленный газ взлетает, но скорость недостаточна, чтобы все это улетело в открытый космос, а иногда бывает, что улетает. Но вот еще один пример, смотрите, тоже, значит, на длине волны 17,1, вот в эту часть смотрим, оп, полетело вещество, и силы не хватает, скорость мала, и все это сыплется обратно на Солнце, причем там, где сталкивается с более плотным газом, возникает свечение. Видите, это вот не получился корональный выброс массы. Значит, еще раз просто, вот, просто приготовьтесь, сюда смотрим. Да, и вот оно сейчас вот, полетело. Вот, раз темное, значит, плотность высокая, то есть даже хромосфера не просматривается сквозь все это дело, корона не просматривается, и все падает. Причем, смотрите, оно, оно падает неотвесно. То есть магнитные поля управляют в большей степени. Вот. А вот это вообще замечательная штука. Значит, это с аппарата SOHO, 2003 год. Вот этим кружочком в серединке обозначен диск Солнца. Само Солнце загорожено маской, потому что если, ну, там мощное излучение, да, просто, значит, матрица сгорит, а мы хотим слабые вещи выбить. Смотрите, выбрасывается вещество во все стороны, да. А если в нас полетит? Ну, сейчас посмотрим, что будет, если в нас. Вот. Это помехи, да, то есть матрица, которая получает поток заряженных частиц от Солнца, начинает захлебываться, сбоить там и так далее. Здесь вот видите, вот время показано, 2003 год, 2 ноября, вот и время, значит, все ускорено, естественно. На аппарате SOHO стояли три таких коронографа, один уже, так сказать, умер давно, но вот здесь вот, так, а вот как вы думаете, вот это что такое?
2: Планета.
0: Это либо Меркурий, либо Венера, вот то, что там летает рядом с Солнцем, и поэтому тоже всякие уфологи неоднократно говорили, вот неопознанный летающий объект с какими-то, а здесь-то просто яркость достаточно высокая, поэтому, значит, заряд растекся, что называется, по пикселям, да, и получается вот такой эффект, то есть, ну вот как-то так. И вот этот, к сожалению, уже давно не работает, этот коронограф, значит, вышел из строя, здесь покрупнее все это видно. Вот, и поэтому вот если собрать данные с разных приборов, наземных, космических, вот смотрите, что происходит. Вот оно, солнышко, да, через разные коронографы видим разные области. Вот здесь сейчас возникнет вспышка, красным показана, это редкая ситуация, это гамма-излучение во время самых сильных вспышек. Вот. И все, и выброс оттуда вещества, и вот гигантский пузырь. Смотрите на размеры. Солнце 1 400 000 километров. Значит, этот пузырь — это просто 10 миллионов километров, да, миллиарды тонн вылетают оттуда и несутся во все стороны. Так, теперь, значит, будем смотреть, а что произойдет, если прилетит действительно к нам вот такой привет. Вот, летит он, в зависимости от скорости, сутки может лететь, двое. Вот это Земля, а вот это вот магнитное поле Земли. И мы видим, как оно искажается, вот, как частицы попадают в, значит, в хвостовую часть магнитосферы, а тут уже как по рельсам, по магнитным линиям скатываются вот сюда и вызывают полярные сияния, как на северном магнитном полюсе, так и южном. Вот, магнитосфера Земли под ударами солнечного ветра. Значит, во время магнитной бури вот эта Земля, значит, поток идет слева. Смотрите, что делается со стрелочкой компаса. То есть ее мотает, поворачивает куда угодно. Конфигурация магнитосферы меняется, ну, ее просто как бы буквально полощет на ветру, что называется, да? То есть вот, а здесь вот показана вот как раз зона полярных сияний, да? То есть вот здесь вот полюс магнитный, а вокруг него вот в этом овале возникают свечения, потому что частицы от Солнца врываются в верхнюю атмосферу. Ну, можно вот так показать, это, наверное, не очень будет правильно, но вот некая зона, некая область вокруг Земли, охваченная магнитным полем, которая нам очень помогает. Вот на Венере нет магнитного поля, и похоже, что там вот легкие частицы из атмосферы просто выброшены, выдуты, так сказать, солнечным ветром. Влияет на техносферу? Влияет. Как сегодня нам рассказали, знаменитая история в Канаде. Да, значит, понятно, что частицы могут наводить слишком большие токи в длинных токопроводящих, так сказать, каких-то приборах. Да, то есть для ЛЭП это вообще может быть опасно, для железных дорог это может быть опасно. Вот. А когда мы еще не умели статическое электричество сводить со спутников, то есть гибли просто спутники достаточно высокой стоимости, что называется. Так, ну вот я перебрал время со страшной силой, но давайте все-таки, значит, я хочу показать вот такую картинку. Да, мы с вами летим на МКС. Все, конечно, ускорено во много раз. Горят огни городов. А что это блестит, сверкает? Это грозы. Грозы. Это грозы, это молнии. Видите, это вот, видимо, тут лето, там вот эти грозовые разряды. Вот. Показываю я, конечно, для того, чтобы все-таки показать полярное сияние. То есть мы его увидим чуть-чуть попозже. Вот. Видимо, над океаном, где вообще нет огней. Где-то огней больше. Это солнечная батарея МКС здесь. А там восход. Просто мы... Населенная Европа сверкает огнями. Видите, Италия. Вот характерный... Контур сапога, да, все, полетели дальше над Средиземным морем. И сейчас полярное сияние. Как это выглядит? Обратите внимание, мы видим, что они распадаются на вертикальные такие вот элементики, да, то есть это нижние части силовых линий магнитного поля, входящих в Землю, по которым скатываются частицы, прилетевшие от Солнца. МКС идет на высоте примерно 400 километров, раньше 450 километров летало, когда шаттлы еще летали, значит, все это ниже, видите, мы идем над ними. Так работает Солнце. Так. Ладно. Ну и последнее. Значит, солнечная активность циклична. Количество пятен увеличивается, уменьшается. Это очень долгая, интересная история. Мы видим, что эти циклы разные. Мы говорим, что они 11-летние. На самом деле были и 9 лет, и 14 лет. Они разные по высоте. Вот самый высокий за всю историю наблюдения – это 19-й, условно, естественно, цикл солнечной активности. Это с максимумом в 57-м году, 1957 году. Раньше мы не знаем. Но сейчас, видимо, наступает эпоха слабых циклов. Вот наш цикл сейчас, да? Вот это 24-й цикл, который катится постепенно к завершению. Вот был всплеск в сентябре, когда были крупные пятна, несколько неожиданных вспышек, потом все опять покатилось вниз. И, в общем, мы ожидаем, что цикл закончится где-то на рубеже 19-20 годов. Да? Если сравнить вот предыдущий цикл, скажем, да, то есть вот красненький, это вот нынешний идет, да, то есть мы от одной фазы, так сказать, отделили, вот это 23-й двойной такой, а вот это 24-й. И, в общем, ну, сейчас я не буду останавливаться, потому что время я уже перебрал многократно, вот, в общем, видимо, мы вступаем в эпоху слабых циклов, то есть где-нибудь 2, 3, 4, на самом деле никто не знает, так ли это будет, да, но, по крайней мере, большинство гелиофизиков, я тоже согласен, что, скорее всего, так оно и будет. То есть, вот особенности нынешнего цикла, вот они такие. Вот максимум достигнут в 2014 году, цикл двухвершинный, но где-то к 2020 году все остановится. Вот так вот он выглядит. Вот это был максимум, связанный с активностью в северном полушарии, это в южном полушарии. Это относительное количество солнечных пятен. Если много пятен, значит много вспышек, там, магнитных бурь там, и так далее. Очень похоже на 16-й цикл, который был в 23-33 году. Сейчас очень похоже вот на 14-й цикл, который был во 2-13 году. Ну и, в общем, как-то уже по накатанному все идет, поэтому есть надежда, что мы, в общем, наши прогнозы будут более или менее обоснованы. Так, ну, наверное, я на этом остановлюсь, потому что сколько... Вот, ну давайте, наверное, вопросы тогда, если они есть, и будем. Давайте.
2: Хорошо, скажите, пожалуйста, просили повторить вопрос. Значит, как сейчас, продолжают ли ученые работать над теорией Чижевского? Было ли найдено подтверждение корреляции между солнечной активностью и какими-то явлениями на Земле? Если есть, то какими? Это очень интересно.
0: Понятно. Значит, ответ такой. Даже в знаменитой книжке Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» показано, что 11-летняя цикличность – в общем, трудно найти те геофизические процессы, где бы ее не было. То есть она и там, и там, и там, значит, и в каких-то биологических процессах, и в частоте эпидемий в южных губерниях Российской империи, скажем, и даже в годы, когда саранча налетала, там, значит, это тоже, как правило, максимумы 11-летних циклов солнечной активности. В годичных кольцах деревьев, и не во всех, но иногда выделяется, значит, если толщину будете мерить, там будет 11-летняя волна и так далее. Вот, поэтому это действительно как бы... Все с этим соглашаются, что вот эта 11-летка модулирует какие-то процессы на Солнце. Значит, дело же доходило до того, что Чижевский предложил работу «Физические факторы исторического процесса», да, где он накладывал на ось времени количество, там, значит, с одной стороны, солнечных пятен, а с другой стороны, революции, крестьянских восстаний, там, допустим, крестовых походов, ну, за 2000 лет, и у него получалась вот такая синхронность, там, и так далее, и так далее. Большие претензии к методике, конечно, потому что вот как выделить количество исторических событий? Если два герцога свергли третьего, это событие или нет, да? Значит, или там идет война, она столетняя война, да, или 30-летняя война. Вот какую дату вы поставите? Вот всюду. Но, тем не менее, вроде бы какие-то тенденции есть. Значит, сам Чижевский, если очень грубо говорить, объяснял это, ну, это почти совсем вульгарное изложение, но представьте себе, что вы сидите дома, и тут к вам прибегают революционеры и кричат, значит, все на борьбу с режимом, значит, идите за нами. Вот если максимум солнечной активности, ваша психическая реактивность повышена, вы хватаете ружье и бежите вслед, да? А если минимум солнечной активности, вы говорите, вы знаете, наверное, нет, я останусь на диване. Ну, то есть, понятно, что это очень грубо и примитивно, но вот идея какая-то в этом. Проблема заключается в том, что на самом деле до сих пор непонятны физические механизмы. Их ищут очень серьезно. Один из последователей Чижевского, замечательный крымский ученый Борис Михайлович Владимирский, вот целые монографии, там громадное количество вот статей, обзоры, там все это делается. Но на самом деле мы так до сих пор и не понимаем, а что, собственно, влияет. Потому что общее количество там энергии от Солнца, но оно не меняется. оно постоянно, по сути говоря, да. Ну, что влияет, как влияет, да, вот, ну, это остается, по сути говоря, неверным. Версии масса, но никто не знает, как на самом деле. Поэтому вот как-то это волнами идет, то люди, вот в 70-е годы огромное количество работ было на эту тему, потом как-то это затухло, стали говорить, что это не очень научно, да. А, пик пошел, да. Нет, ну доходило же дело до того, что я просто слышал такие работы, что, значит, вот у этой террористической группировки они обычно, значит, взрывают там через 3 дня после солнечной вспышки. Ну, то есть до абсурда можно довести все, что угодно на самом деле, да. Ну, вот надо продолжать исследовать, потому что окончательного ответа нет. Видимо, что-то есть, просто не надо преувеличивать роль вот этого фактора. Он, скорее всего, не так велик на самом деле, но среди прочих факторов может быть. Угу. Спасибо.
3: Еще мелкий вопрос, если позволите. Значит, у нас есть, у нас у человечества внезатменные коронографы, да. Да, которые позволяют изучать коронные процессы в нем, в ней, вне затмений. Тем не менее, есть большие команды охотников за затмениями, которые ездят по всему миру и охотятся за полными солнечными затмениями. По этому поводу вопрос, а какие научные данные можно получить на полном затмении, которые мы не можем получить на там, внезатменных коронографах или, значит, на других,
0: да, инструментах? Ответ таков. На внезатменном коронографе, как это ни парадоксально, корона не видна. То есть, оказывается, на большой высоте, если там уже, ну, так сказать, где-нибудь на горе, там 3 километра и так далее, да, мы загородим солнечный диск металлическим диском, скажем, да, рассеянный свет все равно остается. И поэтому мы вокруг этого, мы видим слабенький просто ободочек, да, то есть вот красный или зеленый, в какой линии мы наблюдаем, вот, и форму короны, ее протяженность, изменение ее плотности и яркости по радиусу, из этих данных получить невозможно, потому что получается просто тоненький ободочек, это хоть что-то, вот когда, значит, чтобы не дожидаться короны. Когда мы видим затмение, мы видим корону во всей красе, значит, на все небо, и как раз вот то, что я показывал, да, то есть это именно конфигурация короны, ее можно увидеть только во время затмения. Вы можете сказать, хорошо, поставьте коронограф на спутник, да, и наблюдайте вот эту белую корону всегда. Вот когда и если это будет сделано, тогда научный смысл в этих наблюдениях в погоне за затмениями не будет. Но ни на одном спутнике такого прибора нет. То есть мы наблюдаем корону вот на СДО, допустим, да, в ультрафиолетовом диапазоне, но в белом свете мы ее там не видим, там нет такого прибора. И поэтому мы не можем сравнить форму короны, которую мы наблюдаем сейчас, допустим, с зарисовками или фотографиями конца 19 века. А там надо, чтобы это и, ну, как бы были однородный ряд данных, так сказать, то есть все в белом свете. Поэтому вот смысл пока вот в этой беготне за затмениями, но он пока еще есть. Я отвечу так.
4: Вы еще поедете, да?
0: Да. Если ничего не помешает, то, конечно, постараемся поехать.
5: Скажите, пожалуйста, известно, что у вас в Иркутске строится гелиофизический комплекс, сейчас большой мегапроект. А какой у вас там астроклимат в Иркутске? Сколько у вас там солнечных дней и вообще как идет продвижение этого проекта?
0: Так, значит, про астроклимат ответить проще. Вот наша статистика говорит, от 220 до 250 дней в году мы имеем. На самом деле, да, бывают месяцы, там вот март один из лучших, да, то есть там бывали годы, когда, скажем, в марте там, ну, 28 дней наблюдений, скажем, да, то есть это так. Вот. При этом вот телескопы «Мастер», скажем, значит, которые вот в программе Лобанова была, в частности, вот это, вот самый лучший телескоп на российской территории, так сказать, из этой сети «Мастер», он стоит у нас там. Именно вот потому, что, во-первых, чистый воздух, во-вторых, там много ясных ночей, что называется. Вот. Что касается вот этого попытки создать национальный гелиофизический комплекс, это громадная проблема, потому что все очень долго, То есть окончательно подписали финансирование недавно, и уже не, ну, так сказать, сейчас уже другой у нас президент Российской Академии Наук, а предыдущий, приезжая к нам в Иркутск, говорил: торопитесь, потому что времена такие, что, ну, там почти там более 19 миллиардов должно быть на это было потрачено, что всегда может быть урезано то, что мы видим на примере космических проектов, например. Вот, поэтому вот это все сейчас проектируется. И мы просто надеемся, что это все дойдет до стадии строительства, но до этого еще далеко, на самом деле. К сожалению, так. То есть посмотрим, мы надеемся, что все получится. Ну да. Понятно.
5: Давайте. У нас в планетарии стоит Коронадо. Угу. Наш Альфа. Вот, и мы, насколько мы знаем, в университете Новосибирске.
0: Да, он вот много и, где уже есть.
5: Да, вот такие вот, он много где есть. Как-то использовать для... Пусть не крутых, пусть не самостоятельных, в рамках какой-то программы.
0: Ну, то есть вы имеете в виду учебно-научных?
5: Вот хотелось бы не для школьной науки.
0: Не для школьной науки, да?
5: Для школьной легко, так
0: понятно. Понятно. Да.
5: Нет, не только
0: для... Вы понимаете, значит, на самом деле это проблема, потому что, как это ни парадоксально, в науке тоже есть понятие, ну, я бы так сказал, моды, может быть, да? То есть... Я как раз вот долгое время работал на H-альфа-телескопе, это не Коронадо, там, значит, использовался более высоких качеств интерференционно-поляризационный фильтр, там всего пол ангстрема ширина полосы пропускания, Коронадо дает больше немножко полосы пропускания. Вот. И, в общем, мы там наблюдали и вспышки, и, так сказать, и... но для этого надо все-таки достаточно высокое разрешение. Поэтому, особенно вот сейчас, если говорить, мы сейчас на фазе спада солнечной активности. То есть вы сейчас смотрите на Солнце, а там ничего нет. Да? Там нет активных областей, там редко-редко пятнышко появится, в Коронадо оно видно плохо. То есть можно говорить о протуберанцах, скажем. Ну, навскидку можно говорить, что, значит, высота протуберанцев над диском, да, значит, если вы ее будете систематически... годами фиксировать, скажем, да, и определять, то в этом есть смысл на самом деле, потому что там, скорее всего, будет модуляция, связанная с, там, с циклом солнечной активности. Вот, то есть вот такую работу, например, можно поставить. А, нет, потому что H-альфа в космосе нет. А то, что, понимаете, вот вы смотрите на протуберанец в разных диапазонах спектра, он выглядит совершенно по-разному. Надо сравнивать однородные данные, действительно. Ну, отдельно я скажу, да, есть.
5: Угу. Есть еще вопросы? Можно я воспользуюсь микрофоном и тоже задам вопрос? Сергей Артурович, встречала в литературе, что полярное сияние можно назвать видимым солнечным ветром. Вот грамотно так говорить или все-таки есть ошибка?
0: Ну, я боюсь, что нет все-таки. Потому что для того, чтобы значит, частицы попали в верхнюю атмосферу Земли, вызывая полярное сияние, они же не прямо попадают от Солнца. То есть они попадают все-таки в магнитосферу Земли, они, значит, и там они совершают достаточно сложное движение вдоль магнитных силовых линий магнитосферы. Вот, и они вообще идут, как правило, из хвоста магнитосферы, и уже они ссыпаются туда. Вот, вот. Поэтому я думаю, что это очень... Ну,
5: это больше такой художественный...
0: Ну, прием. Наверное, ну, я думаю, что в каком-то смысле, наверное, можно применять такое сравнение, но не напрямую. То есть, если бы прямо вот они прилетели от Солнца, раз, значит, и все засветилось, то, наверное, да. Но мне кажется, что как-то так.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Неизвестная планета.
1: Ну что же, пойдем дальше по нашему историческому календарю и, естественно, постараемся, чтобы эта тема, эти исторические события, параллели привели нас в современность или, может быть, даже в будущее. Вы знаете, сегодня, именно в этот день, 13 декабря, в разные годы, несколько дат связаны с кругосветными путешествиями. В 1519 году экспедиция Магеллана прибыла в Бразилию. В 1580 году английская эскадра во главе с пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута. Ну, они хотели немножечко, да, разграбить Испанскую Америку. Оказалось, что совершили после этого поход, да, кругосветное путешествие. Ну и в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию. Друзья, конечно, можно поговорить о кругосветных путешествиях, но у нас уже были капитаны и дальнего плавания, и на яхтах. Давайте все-таки поговорим о том, что разъединяет материки и соединяет судьбы людей. Об океане. И у нас в студии старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Сергеевич Мухаметов. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Рад вас видеть и понимаю, что сразу в глазах у вас как два океана. Скажите, Сергей, как давно вы посещали океан и какой?
2: Ну, если говорить об океане в более широком смысле, то наша кафедра каждый год проводят учебные практики и производственные, и мы каждый год находимся на Черном море, а непосредственно сам...
1: Какая хорошая практика!
2: Да, вот совмещать приятное с полезным. И в этом году мы тоже поедем и зимой, и летом, сейчас вот студенческие каникулы. Ну, а саму Северную Атлантику я посещал в 2006 году на красивейшем парусном судне «Крузенштерн».
1: Ого, я тоже на нем плавал, ходил, да.
2: Да, да. Ну, также был и в Тихом океане, и в бассейне Северного Ледовитого.
1: Для меня просто открытие, что совсем недавно, 5 декабря, ООН наконец-то решила, что следующее десятилетие посвятит изучению Мирового океана. И впервые, то есть, да, всем миром, всем народом мы решили выяснить, а что находится там под толщей воды.
2: Давно пора.
1: Давно пора, да.
2: Вообще, хочется начать с того, что нашу планету назвали неправильно. То есть она называется Земля, но мы со школьной скамьи знаем, что большую часть поверхности нашей планеты занимает
1: вода.
2: Океан. Вода. То есть ее нужно было бы назвать вода. Вот. Но...
1: Слушай, какое интересное сравнение.
2: Очень мало людей вообще занимается океаном, и белых пятен очень много.
1: А насколько сейчас, скажем так, в процентном соотношении изучен Мировой океан?
2: Очень мало. То есть,
1: ну сколько? 5-7%?
2: Нет, если говорить о непосредственной поверхности, это изучено хорошо. Мы

0: циркулирует, мы за этим следим. Ну и вот, по сути, самое такое последнее, самое мощное, наверное, открытие в океанологии произошло в 80-е годы прошлого века. Это открытие так называемого глобального конвейера. Доказали, что весь огромный мировой океан находится в постоянном движении. И вот, вот та система циркуляции течений, которую мы опять-таки еще в школе учили. Ну, помните, ну, да. Гольфстрим, да. Течение западных ветров, хотя океанологи никогда так не называют его. Куросио. Угу. Оказывается, существуют еще большие потоки под водой. Они движутся с меньшей скоростью, но за счет того, что туда вовлечены огромный объем воды, то есть это все уравновешивается. То есть
1: Сергей, весь океан... давайте, скажем так, посмотрим на небо. Ведь там постоянно облака, вихри.
0: Совершенно верно.
1: То же самое, наверное, происходит и там.
0: Да, вот в плане, когда мы обучаемся на океанологов, мы, самая близкая к нам кафедра географического факультета, это кафедра метеорологии, потому что процессы очень схожи и в атмосфере, и в океане. У нас тоже есть...
1: Они прям действительно схожи, да?
0: Фронты, ну просто... сам масштаб разный.
1: И плотность.
0: За счет того, что вода как среда отличается от воздуха. Среды, да. Вот, поэтому разный масштаб, но сама физика процессов, она одинакова.
1: Сергей, так как ваша наука называется океанология, поэтому я буду задать, наверное, очень неожиданные вопросы. Они будут на стыке, но все равно, мне кажется, как любопытный человек, а вы, я вижу, любопытный человек, вы должны хотя бы примерно знать ответ на них. Смотрите, вот вы сейчас сказали о том, что там в океане постоянно происходит, скажем так, курсирование воды, да, она переходит из одного потока в другой, из одного уровня в третий, пятое, десятое. Я не удивлюсь, если там на глубине Мирового океана находятся бактерии или вирусы, которые еще неизвестны науке. А возможно, что, например, да, с течением времени или просто с течением, да, они поднимутся в верхние слоя, хотел сказать, атмосферы, в верхние слоя воды и принесет миру новые болезни, новые проблемы.
0: Ну, не будем так пугать радиослушателей.
1: Да их ты пугаешь.
0: Действительно, как правило, сама циркуляция в Мировом океане, она в горизонтальном масштабе проявляется гораздо более ярко, чем в вертикальном. Но вертикальные движения тоже есть. Угу. Они бывают локальных масштабов, то есть так называемый upwelling, то есть поднятие воды вверх. Самый знаменитый – это чилийско-перуанский апвеллинг. Дело в том, что вода из глубин, она более богата биогенными элементами.
1: Растворим... А что это за элементы такие?
0: Ну, это фосфор, соединение фосфора, азота, кремния. То есть то, что поедает фитопланктон. Фитопланктон поедает зоопланктон, и потом зоопланктон поедает мелкие рыбы.
1: Ну, пищевая цепочка. Да.
0: Да. Так вот... чем ниже температура воды, тем выше растворимость в ней и кислорода, и биогенных элементов. То есть она на глубине она более богата этими веществами. Но сами живые организмы, они живут на поверхности, потому что им нужно солнце и теплая вода. Так вот, как раз-таки самая максимальная биопродуктивность на стыке. То есть и поверхность, и холодная. И это как раз дает механизм апвеллинга. И как раз у берегов Перу и Чили...
1: Вот такой есть подъем воды.
0: Знаменитый перуанский анчоус, маленькая вроде рыбка, но это этот вид рыбы, он самый вылавливаемый в океане. Более 11 миллионов тонн его вылавливают. И вот... она вроде несколько сантиметров всего длиной, но за счет огромного количества, да.
1: И все-таки возвращаясь вот к микроорганизму.
0: Да, к микроорганизму. В Мировом океане существуют районы, где у нас вода в кавычках тонет, то есть погружается с поверхности до практически самого дна. Это,
1: а с чем это связано?
0: Это связано с тем, что вода приобретает за счет районов формирования большую плотность, чем окружающая. Чем у нас ниже температура воды, тем выше плотность. И чем выше соленость, тем тоже выше плотность. Так вот, в районе южнее Гренландии и у берегов Антарктиды, это в первую очередь моря Уэддала и Росса, в этих районах вода погружается в глубины океана и как раз-таки замыкается верхней. Верхнее движение и нижнее движение.
1: Так.
0: И дальше она циркулирует у дна. А на севере
1: такое
0: Тихого...
1: Такое подводное течение,
0: да,
1: по большому
0: счету. Вот она проходит вот, из Атлантики. Вообще, вот, то есть, то, что я назвал, это все относится к Атлантическому океану. В Атлантике формируются глубинные воды, и они медленно двигаются.

0: вокруг Антарктиды, также идут в Индийский океан и на юг Тихого, и потом поднимаются к северу Тихого океана, и вот у Тихого океана они медленно поднимаются наверх до поверхности. И у нас происходит замыкание как раз-таки на верхнюю циркуляцию течений, и они вот движутся тоже. Если мы посмотрим так генерализированно, у нас получится, что вода движется с севера Тихого океана через австралоазиатские моря, пересекает Индийский океан, огибает юг Африки и поднимается на север. И вот то есть та же система течения мыса игольного, да, вокруг Африки, Гольфстрим, это все верхняя ветвь.
1: То есть это такая цепочка практически.
0: Это так и называется, глобальный конвейер. То есть вот он...
1: Слушай, то есть я правильно понимаю, если бы у нас был, ну, не воздушный шар, а водный шар, да, подводный шар, и мы бы погрузились, то по большому счету медленно с достоинством рано или поздно мы приплыли бы, скажем так, из пункта А опять в пункт А, по большому счету.
0: Да. Да. Ну, это один из методов изучения океана, так называемые дрейфующие буи. Их выбрасывают либо с судов, либо даже с самолетов. Они дрейфуют, передают информацию. Вот так называемые буи Арго сейчас есть, ну, в честь судна аргонавтов. Более 3000 буев по всему мировому океану.
1: И они курсируют,
0: и постоянно... они дрейфуют, ну, и при этом по команде они ныряют до 2 километров. Когда они, соответственно, погружаются и всплывают, они записывают данные о характеристиках воды. В первую очередь, повторяю, нас интересует температура, соленость от 2 километров до поверхности. Потом, когда всплыли, они через антенну передают информацию на спутник. Спутник перебрасывает в систему хранилища у нас в центре Земли. Мы потом берем эту информацию, обрабатываем.
1: И вы тоже можете ее обрабатывать? Да, это в открытом доступе все?
0: Да, да. Более того, есть эти центры в разных странах. И более того, несколько вот стран отвечает за определенное количество буев. Вот есть американские буи, есть французские, есть японские. Но доступ имеют любой желающий.
1: А у нас есть наши, за что мы отвечаем?
0: У нас есть. И вообще люди поняли, что... океан — это такая мощь, и справиться с ним
1: в одиночку
0: невозможно, даже изучить его в одиночку невозможно. И возник такой называемый эксперимент ВОУС. И страны договорились, что они начинают изучать мировой океан вместе. Каждый получил зону ответственности.
1: Так.
0: Договорились о том, что...
1: Как в Антарктиде, да?
0: Ну, да, договорились о том, что измерения проводятся по единой методике, единого качества приборами, в единых единицах измерения. Вот, и с помощью так называемых океанских разрезов, то есть, как правило, они либо параллельны параллелям, либо...
1: Но за что мы отвечаем? Меридиан.
0: Ну вот, в частности, один из самых знаменитых разрезов, за который отвечает именно Российская Федерация, это разрез по 60 градусу северной широты в Северной Атлантике.
1: Ага. Это вот. Наша
0: Мы каждый год, минимум раз, наши суда ходят по этому разрезу и, соответственно...
1: Да, сканируем. Да. И все-таки, Сергей, я понимаю, что вам только разведки работать. Скажите мне, но все-таки возможно, что там на глубине находятся какие-то вирусы еще неопознанные нашей медициной, нашей наукой?
0: Вот вода, она... Мы получаем эти пробы воды, ну, постоянно. Вот, в том числе это элемент исследования. В первую очередь этим, конечно, биологи занимаются больше,
1: я понимаю, да,
0: чем океанологи, но таких вирусов...
1: То есть бояться не надо.
0: Бояться не надо. Но вот, допустим, вот в Черном море бояться надо, когда у нас, допустим, наоборот, нет этой циркуляции, нет этого перемешивания. Вот, допустим, яркий пример — Черное море, которое, где находятся самые большие природные запасы сероводорода. Они возникли...
1: Там же на дне как раз Черного моря.
0: Да, и там есть бактерии уникальные, которые именно питаются сероводородом. То есть они анаэробные. Где у нас находится сероводород, там нет кислорода, потому что вещества, они взаимоисключают друг друга. Так вот, сероводород там возник, потому что Черное море практически не перемешивается по вертикали. Ну, только до определенной глубины. потому что существует такая четкая сертификация по плотности. Соленые и плотные воды, которые приходят из Мраморного моря,
1: через...
0: они более соленые, они занимают через Дарданеллы, и Босфор. Они занимают нижние слои. Верхний слой Черного моря, он в некоторой степени распреснен, впадают в Черное море довольно крупные реки, Дунай, Днепр, которые дают 80% стока речного в Черное море, эти две реки. Верхний слой, он с меньшей плотностью, он, соответственно, занимает верхние слои воды. Так вот, более легкой воде сложно проникнуть глубже. Угу. Она не тонет просто.
1: Вот. И поэтому не происходит циркуляция.
0: Да.
1: Хорошо. В принципе, я так понимаю, что вы нехотя, согласились с тем, что это возможно, но пока, может быть, в дальней перспективе. Еще один вопрос, который меня волнует больше всего, наверное. Дело в том, что кроме того, что действительно океаны разделяют наши материки, океан — это как та подушка, которая не позволяет, скажем так, взрыву накрыть всю нашу землю. Ведь там постоянно под толщей воды происходят землетрясения, происходит извержение вулканов, только мы их не видим. А что происходит в этот момент с океаном?
0: С океаном происходит, он сразу же, конечно, реагирует. Собственно, вот эти вот волны цунами.
1: Это и есть как раз, да?
0: Это именно не каждое землетрясение порождает цунами, но
1: каждый цунами — это продолжение землетрясения.
0: Да, то есть там оно возникает либо за счет сдвига земной коры резкого, либо когда в результате землетрясения произошел подводный оползень. То есть в любом случае дно изменило очертания резко. И вот эта вот огромная волна, в открытом океане она небольшой высоты, то есть около метра, но двигается с огромной скоростью, как вот самолет, на котором вы летите, то есть 850 км в час она двигается.
1: Такая скорость?
0: Да, ну и длина волны тоже, это сотни километров, то есть она огромная, но если вы ее встретите в океане, вы не заметите, потому что ваше судно, оно просто медленно приподнимется и опустится. Но когда волна, она занимает всю толщу, когда она подходит к берегу, а там глубина небольшая, она начинает тормозиться, и вот эта вот та часть, которая еще находится в океане, она продолжает двигаться с той же скоростью, она, скажем так, уплотняется, и за счет этого она растет в высоту сильно.
1: Слушай, какая простая механика, по большому счету, просто обычный закон физики.
0: Потому что, неразрывность, в воде просто некуда деваться. Она практически несжимаемая вода, поэтому куда его еще расти, кроме как высоту? И вот обрушивается на побережье.
1: И то есть чем меньше глубина, тем, естественно, волна выше, и в конце концов она накрывает берег.
0: Да, поэтому если у нас берег такой отмелый, то цунами очень опасно на выходе на этот берег. А вот если у нас, скажем, скала торчит в океане, остров...
1: Он принимает удар на себя,
0: Он, с одной стороны, конечно, принимает удар на себя, но за счет того, что у него нет вот этого огромного промежутка, участка берега, где цунами могла бы вырасти, волна просто его так проходит, и все. Там не сильно уровень воды растет, поднимается.
1: Надо же! Кстати, если говорить, вот вы сказали, о том, что вода, значит, сероводород, там нет кислорода, а это правда, что в последнее время некоторые ученые говорят о том, что до половины кислорода в мире производится как раз планктоном и водой. Не планктоном, а микроорганизмами в воде.
0: Да, это, океан называют легкими планетами, неспроста.
1: То есть не лес, как мы раньше думали, не джунгли, а именно вода.
0: Вода, а фитопланктон, вот, то есть растения, которые
1: живут в воде.
0: Живут в воде, они также у них есть процессы фотосинтеза, то есть они потребляют углекислый газ, солнечный свет, и в результате сами растут и производят кислород. Помимо этого, в самом океане, в самой воде кислород растворен. То есть при повышении температуры из воды он, допустим, все эти газы, и углекислый газ, и кислород, они начинают выходить.
1: Но смотрите, если настолько мы, скажем так, завязаны на океане, то получается, что любое извержение, которое портит качество воды, естественно, многие микроорганизмы погибают, то для нас это может быть тоже катастрофа, если большой вулкан откроет, скажем так, свой зев там на глубине.
0: Ну, вообще,
1: ведь химический состав меняется воды тогда сразу.
0: Вообще, извержение вулкана — это, конечно, очень мощное явление. По мощности это несколько ядерных бомб одновременно. Но океан, он настолько мощный, что и стабильный. По сути, вот жизнь неспроста зародилась в океане. Он защищает нашу планету и от перегрева, и вот он придает стабильности. Вот эти вот какие-то локальные вещи, которые возникают, они в общей массе океана практически не проявляются никак. Вот. Ну и, по сути, он нас защищает, да.
1: Это наш защитник.
0: Да, но при этом, вот два слова хочется сказать. Вот интересно, радиослушатели знают, а как переводится океан? И почему вот океан называется океан?
1: Нет, я не знаю. Осян, да.
0: Ну, это греческое слово. Как ни странно, переводится как река. Вот так вот.
1: Река?
0: Да, мало кто из ученых, даже кто изучает океан, знает об этом. Ну, не задумываются, ну, океан, да. И океан. Но если две минуты у нас есть, могу рассказать. Ну, до воцарения богов-олимпийцев на Олимпе там были титаны. И, соответственно, был титан-океан. Когда произошло сражение, и олимпийцы победили, бросили титанов в Тартар, океан в драке участия не принимал. Он был тихий, спокойный, и поэтому его просто сместили и отправили в ссылку в Южные моря. Он себя замечательно там чувствовал, у него там родилось 50 дочерей, по-моему, океанид. Ну и его место занял Посейдон. Это одна часть, почему океан.
1: Ну, да.
0: Его так звали. А почему река с греческого переводится? Дело в том, что греки считали, что Земля представляет собой диск, немножко выпуклый, похожий на щит воина, который там стоит то ли на слонах, то ли на черепахе, то ли на ките. Вот. В центре этого диска, естественно, живут греки. Вот. А по краю живут варвары. И по самому краю этого диска течет
1: река.
0: Великая река Океан.
1: А, вот что.
0: Вот, которая дает начало всем малым рекам, речушкам всего вот этого диска всей земли. И греки, когда они стали ходить по морям, все дальше и дальше, осваивать Средиземное море, проникли в Черное море, рано или поздно они прошли Геркулесовые столбы, то есть Гибралтарский пролив.
1: Ну да.
0: Что же они... Дело в том, что еще по их науке того времени они считали, что вода в морях стоит, а в реках течет.
1: Ну да.
0: Это, в принципе, логично, потому что в Средиземном море, в Черном море течение, конечно, есть, но они без инструментов сложно увидеть. Да. Поэтому можно с ними согласиться. Но когда они попали в Атлантический океан и попали действительно там в океанские течения, они видят, что они не гребут, парус у них не поднят, но их относительно их берега мощность сносит. И они поняли, что они попали в эту великую реку Океан.
1: А, вот в чем дело.
0: Да, и они Атлантику назвали океаном. То есть вот эта вот река, которая течет по краю диска, они поняли, что они достигли края Земли. Ну и мы вслед за ними называем Атлантику океаном, и все остальные океаны океанами.
1: Океан. Да. Друзья, напомню, что в студии у нас находится старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов. Сергей, странная история, да? Мы сейчас в эпоху цифрового телевидения, радио, все равно иногда посылаем сигналы через воздух. Ну, у нас есть антенна, которая позволяет нам принимать сигнал, даже вот сотовый телефон, мобильный телефон. Но ведь океан – это тоже великолепный передатчик звука. Это акустическая практически камера, которая позволяет нам, да, и там, тем же самым дельфинам и китам общаться. А никто никогда не думал о том, что это действительно еще один способ передачи информации с континента на континент. Ни кабель, ни провод, а именно сигнал, который пущен через толщу воды.
0: Ну, этим занимаются. Скорость звука в воде, она, конечно, выше, чем в воздухе. Но и есть так так называемый раздел, даже акустика океана.
1: О, даже так?
0: Изучают активно. Ну, и дело в том, что еще у нас и у других стран есть подводные лодки, и, собственно, обнаружение этих подводных лодок происходит акустическим способом, то есть испусканием сигнала и приниманием ответного сигнала. Вот. И действительно это все изучают. Есть подводные звуковые каналы в океане, которые преломляют этот звук особым образом. Дело в том, что вот эти вот между разными водными массами с разными характеристиками, про которые мы уже с вами говорили, вот даже небольшие отличия в плотности, это создает некую границу.
1: Ну, да.
0: И звук, он чувствует ее как препятствие, и он некоторым образом от этой границы отражается.
1: Да.
0: И вот, вот эти вот все процессы акустика океана изучаются, и подводники, они любят там уходить, наоборот, под эту как раз-таки границу, прятаться, скажем так, в тени.
1: Надо же.
0: Да, и бывает, что даже изучают вообще свойства даже воды, скажем, там, на юге Индийского океана испускают мощный сигнал, и вот, ну, определенной частоты, и по всему земному шару ловят этот сигнал, как распространяются звуковые волны. А так вообще, конечно, кабелем на самом деле лучше сигнал проводить, но вот благодаря прокладке кабеля заметили люди, допустим, наличие хребтов в океане, середина океанических хребтов.
1: Ну да, там же тоже, что, там же горный массив, по большому счету, на дне.
0: Да, потом рождается океаническая земная кора, то есть там тоже циркулирует, то есть литосферные плиты, они двигаются примерно с той скоростью, как у нас ногти растут.
1: Так ну, быстро?
0: Ну и кому-то кажется медленно, кому-то быстро. Ну вот, да, материки, они двигаются примерно с такой скоростью. Ну и люди, когда тянули из Европы в Америку кабель, он у них переламывался примерно в одном и том же месте. И потом стали более активно смотреть, и оказалось, он просто именно на
1: ломается
0: на вот этих вот резких подъемах. И обнаружили срединоокеанический хребет, ну вот, в частности, остров Исландия, это когда срединоокеанический хребет выходит на поверхность. Поэтому
1: ага, такой там, камгорб, да?
0: Там, да, активный вулканизм, гейзеры и прочее.
1: Скажите мне, а сколько людей вообще погружалось в океан, ну, скажем так, минус 6 тысяч метров? Вот есть точное количество данных?
0: Ну, значит, помните «Титаник»?
1: Да.
0: Джеймса Кэмерона?
1: Да.
0: Почему он обратился к нам?
1: К России. Когда надо было опуститься, да.
0: Да. Он сам канадец, но он давно работает в Голливуде, где огромные деньги.
1: Конечно, там есть.
0: Америка, в том числе и в океанологии, она среди мировых лидеров. Почему он не обратился к американцам?
1: Да.
0: Ведь, как и мы, американцы тоже имеют глубоководные аппараты, которые снимают прекрасно на камеру. И снял бы вот этот вот погибший «Титаник». Но он обратился к нам именно потому, что у нас два таких аппарата.
1: Батискаф, да?
0: Это глубоководные аппараты «Мир», «Мир-1» и «Мир-2». У Франции, у Японии, у Штатов есть такого класса аппараты, но у них по одному. А Кэмерону нужно было снять, как один аппарат изучает «Титаник», и это можно было сделать только со второго аппарата. Поэтому мы его...
1: Так все-таки сколько людей?
0: Мы его заразили океанологией, и вот эти вот аппараты «Мир», они спускаются до 6 тысяч метров.
1: Да.
0: А специальные батискафы могут спускаться глубже. Так вот, только 3 человека за всю историю человечества опускалось ниже 6 тысяч метров и вернулось назад, естественно.
1: Слушай, у нас только 13 человек на Луне было. А тут только 3 минус 6 тысяч метров,
0: да,
1: под водой.
0: Изучать океан очень сложно.
1: Сергей.
0: Все они погружались в Марианскую впадину. И один из них, кстати, тот самый Джеймс Кэмерон.
1: Сергей, вы должны дать нам обязательство, что рано или поздно мы должны увеличить количество людей, которые опускались ниже этой отметки. Друзья, это был Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: По сути, три темы: атмосфера, фотометрия и формирование звезд. Все в одно. Но это близкие темы. Значит, смотрите, какие книжки могут быть вам полезны в смысле изучения звезд. На русском языке ничего или почти ничего нового давно уже не выходило. Но есть прекрасная книга Самуила Ароновича Каплана. Это потрясающий астрофизик был. К сожалению, он попал под поезд в не очень старом возрасте, в Балагом. И это последнее, что он написал. Книга замечательная. Вот эта вот книжка – это настоящая астрофизика. И есть переводная книга Рэя Тейлора «Строение и эволюция звезд». Она немножко формальная, но, по крайней мере, там вычислительные логарифмы. Алгоритмы, прошу прощения, не логарифмы. Хотя там в основном логарифмы, да. И она тоже полезна. Но Каплан – это, конечно, физика, настоящая физика звезд, но довольно старая. Это начало 70-х. То есть тогда все устаканилось в физике звезд, но какие-то новые вещи сейчас появляются, в основном наблюдательные, а теория не сильно изменилась. А современная состояние. Вот в этой книге я был ее редактором, составителем, подключил к ее написанию много, да, собственно, всех, кто в нашей стране так или иначе серьезно занимается звездами, и это современная книжка. Вот если взять Каплана и эту книгу, вы войдете в тематику звезд, сориентируетесь и для себя решите, это ваше или не ваше. Но, по крайней мере, какой-то граунд у вас будет, чем бы вы потом в астрономии не занимались. Ну, а если решите, что это ваше, то надо читать вот эту книгу. Это сын того Шварцшильда, который черные дыры придумал, Мартин Шварцшильд. Он занимался эволюцией звезд, и не только, и наблюдениями. У него летал телескоп первый стратосферный, в общем, много чего он сделал, работал в Штатах. И эта книга уже настоящая, вычислительная, по ней учатся те, кто потом занимается созданием моделей внутреннего строения звезд. Вот Сергей Анатольевич Ламзин у нас этим занимается. Все начинали с этой книги, она базовая. Она переиздана, вы видите, это современное издание, есть в библиотеках. Да все они есть у нас в ГАИшевской библиотеке, так что если захочется, читайте. Ну а теперь вот о чем мы будем говорить. Начнем со спектров, но спектры мы получаем, живя на Земле. Конечно, иногда бывают космические телескопы, но в основном у нас наземные, поэтому еще будем говорить и про то, как свет преодолевает атмосферу, потому что мы живем на ее дне, и со дна атмосферы изучаем Вселенную. Ну, насчет спектров, понятно, что это преломление, разделение, пространственное разделение белого света на составляющие. Вот простейшая схема спектрографа. И кто мне скажет, зачем нужен первый элемент спектрографа? Щель. То, что называется щель. Зачем мы протискиваем уже собранный телескопом свет, изображение звезды в какую-то там щель? Щель. Вот что это в спектроскопе? Зачем она нужна? Чего недостаточно просто поставить призму, ну и все, и получить спектр, как это обычно в школьном учебнике нарисовано. Нет, мы какую-то щель еще делаем, потом еще какой-то объектив ставим под названием коллиматор, потом еще какой-то объектив, ну это уже фотокамера, собственно, вот объектив и фотопластинка или ПЗС-матрица, это фотокамера. Зачем вот этот элемент, зачем вот этот, как вы думаете, почему перед призмой надо какие-то еще дополнительные вещи. Кто может? Вот кто для себя пытался это обдумать когда-нибудь? Вот, это да, правильно. Чтобы на все части плоской грани призмы лучи приходили параллельно. Иначе они по-разному будут преломляться. Да, а вот это щель.
1: Для того, чтобы операция отсечь.
0: Аберрации отсечь. Что это значит? То есть у нас изображение какое-то там вот плохенькое, да, а мы из него вырезаем кусочек.
1: Ну,
0: да нет, мы стараемся все изображение звезды в щель пропустить, чтобы не потерять свет. Нам не надо терять свет, его и так мало. Мы отсекаем, во-первых, фон неба. Небо довольно яркое. А рядом с этой звездой могут быть другие звезды, которые дают свой рассеянный свет. Но даже если их нет, все равно небо яркое, оно не черное. И его рассеянный свет будет у нас тут лежать, если мы его не отсечем. Нам надо точно пропустить свет, собранный телескопом, и не пропускать свет подсторонних источников. Но к тому же еще щель почему-то не дырочка круглая, как изображение звезды в телескопе, а длинненькая, вот такая вот полосочка. И мы вводим телескопом вдоль этой полосочки, чтобы на спектре тут линии получились, а не точечки. Это уже чисто лабораторное удобство для нас создает. Навести на точку какой-нибудь измерительный прибор сложно. А если у вас есть линия, то вы с ней совмещаете в микроскопе, потом измерительном, или для компьютерной программы это удобнее, измеряете, наводите измерительную линию, там, в микроскопе это просто тоненькая ниточка такая, даже паутинка довольно часто бывает, и точнее можете навести, чем на точку. Вот поэтому, только поэтому мы используем щель, а не дырочку. Вот тут нарисована как будто дырочка, на самом деле она длинненькая. Спектры элементарных химических элементов, ну, я думаю, вы видели, они разные, они похожи друг на друга. Самые простые, конечно, у одноатомных, у одноэлектронных элементов, ну, водорода, там чуть сложнее у гелия, а у некоторых довольно сложные спектры. Ну, об этом мы постепенно поговорим. Первый человек, который начал получать спектр звезд, был вот такой любитель астрономии, довольно богатый, по-моему, ростом 1,20 м он был, вот такой вот небольшой человек. И они с женой лет 40 занимались первой в мире спектроскопией звезд. Так что благодаря Хёггинсу мы имеем самые первые фотографии, зарисовки, описания звездных спектров. Выглядит он вот так. Это довольно, довольно грубый спектр, в котором видны только основные линии. Это спектр Солнца, конечно, или солнцеподобных звезд. И именно изображение щели, они и являются спектральными линиями. Мы привыкли говорить спектральные линии химических элементов. И не задумываемся, почему линии. А потому что мы изображение щели получаем на спектре. И каждое место на спектре – это изображение самой щели, растянутое по длине волны, по длинным волн. Если бы мы пропустили в дырочку, то были бы не линии, а спектральные точки. Если бы мы пропустили в какой-нибудь такой вот значок S-образный, были бы спектральные там, доллары, например, или что-нибудь такое. То есть это изображение щели. Не всегда оно используется. Иногда вообще выкидывают щель, и тогда здесь просто цветные изображения самого объекта. Но это не очень удобно. Они будут накладываться друг на друга и перемешаются. А щель очень тоненькое изображение свое дает, если она сама тоненькая, конечно. И мы можем разделить отдельные линии. Вот знаменитая линия дублет, желтый дублет, который обозначен буквой D. И вообще все эти латинские буквы – это заслуга Фраунгофера, немецкого физика. И мы с тех пор говорим «фраунгоферовые линии в спектре», потому что он первый стал их как-то внимательно так рассматривать, спектроскоп, когда сам его сделал впервые, и обозначил в соответствии с традицией, мы все обозначаем вдоль латинского алфавита, обозначил буквами латинского алфавита. И до сих пор многие линии так и называются. И физики даже говорят D-линия или там D-дублет. Какого химического элемента? Натрия, правильно. Можете дома, у кого есть газовая горелка, посыпать соль на нее, натрий-хлор. Тут же происходит диссоциация на натрий и на хлор. Натрий возбуждается, и у вас сразу окрашивается пламя газовой горелки желтым цветом, потому что вот эта самая линия дублет натрия там проявляет себя. В принципе, можно не обращать внимания на эти тонкие линии, а просто посмотреть, как вдоль спектра распределена энергия излучения. Вот почти очевидно, что максимум яркости где-то вот здесь, да? А к голубому и к красному концам спадает яркость спектра. Так оно и есть. Если мы профотометрируем, ну, то есть промеряем, сколько на каждый элемент спектра приходит света, получим какую-нибудь вот такую одногорбую. Ну, сколько горбую, это зависит от самого источника. Как правило, одногорбую кривую, если это достаточно, как говорят физики, источник, близкий по своим свойствам к абсолютно черному телу. Абсолютно черное тело – это то, что все поглощает, а значит и во всех диапазонах излучает. Ну, это практически любой объект, в котором много свободных зарядов, свободных электронов, которые, что на них не попадет, они все поглотят. А значит, если мы их нагреем, они беспорядочно двигаясь, будут все излучать во всех частотах, во всех длинных волнах. Тогда получаем одногорбый спектр, который описывается кривой Планка, известный. И вот, нагревая до разной температуры, обнаружим, что, в общем, горб-то сохраняется, но его положение все время меняется. И мощность излучения с каждого элемента вашего нагретого тела, с каждого квадратного там, сантиметра, тоже увеличивается. Это очевидно, это давно было замечено, но вот Планк впервые это аналитически так представил формулой Планка. А от Солнца мы получаем широкий спектр, но наша атмосфера пропускает довольно узкий диапазон, но, к счастью, именно тот, в котором Солнце, имеющее поверхность Солнца, температура 6000 Кельвинов, примерно там 5900, 6000 Кельвинов, имеет максимум. То есть наша атмосфера, ее прозрачность как бы настроена на излучение Солнца. Вообще-то странно. Это как какое-то такое удивительное совпадение. Могло бы быть и иначе. Но, к счастью, это так. И этот свет до нас доходит. Если бы Солнце было немножко более горячим, там 8000 Кельвинов, у него максимум лежал бы в голубой области спектра. До нас доходила бы небольшая доля его излучения. Если бы Солнце было попрохладнее, максимум лежал бы в красной области, и, в общем, атмосфера бы тоже срезала бы. А вот как раз 6000 Кельвинов, это прямо точно совпадает с максимумом излучения Солнца. И наши глаза, ну, глаза тут уже понятно, эволюция сделала наши глаза чувствительными именно к максимальному потоку солнечного света, к желтым, к зеленым лучам. Тут ясно. А если измерять яркость какой-нибудь звезды, например, в двух не очень широких диапазонах спектра, то можно по относительной яркости звезды в этих двух диапазонах, например, в желтых лучах и в красных, или в желтых и в голубых, можно судить в первом приближении о температуре поверхности. Но представьте себе, что мы сфотографировали небо через два светофильтра. Один, ну, это в голубой области, там 4,5, ну, это ангстремы. Я не знаю, в ангстремах вы, наверное, в школе не особенно они приветствуются, да, в нанометрах обычно все. В системе Си нанометры. 10 ангстремов – это 1 нанометр. Можете нолик отбрасывать, тогда будут нанометры. А с дополнительным ноликом – ангстремы. 10 минус 8 сантиметра – ангстрем. Ну, 400 нанометров, там 450 – голубая область. А 550 нанометров – это, ну, такая оранжевая, ну, в общем, почти оранжевая область там. Желто-оранжевая. И вот через два светофильтра фотографируем одну и ту же звезду и смотрим. Она в голубых лучах ярче, чем в оранжевых. Значит, у нее температура высокая. Она в голубых лучах слабее, чем в оранжевых. Значит, у нее температура низкая. А если примерно одинаковую яркость имеют изображения, сфотографированные через два светофильтра, ну, значит, у нее где-то в районе 6000 Кельвинов. Это называется широкополосная фотометрия. То есть достаточно измерить яркость объекта в двух, ну, относительно широких полосах, там где-то в районе голубого и где-то в районе желто-красного. И вы уже можете приблизительно судить о температуре звезд. И в основном массовое изучение звезд именно так и делается. Потому что получить детальный спектр очень трудно. Хотя мы и говорили с вами, что сейчас появляются приборы, за раз могут там 4000 спектров, но они только сейчас появились, вот буквально. Да и не у всех. Потому что один такой телескоп на весь земной шар. А раньше мы тупо фотографировали небо через 2, иногда через 3 светофильтра, и по относительной яркости звезд в разных диапазонах, иногда третий тут диапазон был, ну, обычно вот тут был, голубых, судили о температуре поверхности, ну, достаточно точно. Но не всегда цвет гарантирует вам точную информацию о температуре поверхности, потому что если голубой объект, ну почти нет вариантов, что он будет холодным. Голубой, значит, горячий. Тут никак его не испортишь, голубой цвет. Но если он красный, то вовсе не значит, что он холодный. Может быть, какая-то полупрозрачная среда между нами и звездой поглотила, а всегда в поглощении мы теряем, как даже не как правило, всегда, я другого варианта не знаю, голубые лучи. Голубые более энергичные, больше энергия фотонов, и они легче застревают, они легче ионизуют или там возбуждают, или рассеиваются на частицы. А красные, длинная волна, они не замечают частиц, дифракция происходит на пылинках, проходит мимо них, не поглощаясь. Так что красная звезда может быть любой. А вот голубая всегда горячая. Ну, спектры, вид спектра зависит от того, что излучает. Давайте посмотрим. Вариант. Горячий газ, рассеянный, ну, как сказать, малоплотный, очень рассеянный горячий газ. Почему важна плотность? Если газ рассеянный, атомы далеко друг от друга. Мы нагрели этот газ, атомы возбуждаются, ну, за счет редких столкновений друг с другом. Ну, столкнулся атом там, с соседом, возбудился, электрон прыгнул на более высокий уровень энергетический. Дальше атом летает сам по себе и ждет, пока электрон вернется обратно на основной уровень. И ему ничто не мешает. Все атомы, если это газ, конечно, ну, здесь написано водород, такой однородный, химический однородный газ, все атомы одинаковые. Естественно, они все излучают на одних и тех же частотах. Никто им не мешает. Поэтому в спектре получаются на темном фоне те линии, то есть те длины волн, те частоты, на которых атомы этого газа, естественно, могут излучать. Эти линии не абсолютно тонкие, но очень тонкие. Конечно, это зависит еще и от ширины щели, но если мы про это забудем, это дело техническое, то чем определяется ширина спектральной линии?
1: Дифракцией.
0: Дифракцией на чем?
1: На щели.
0: Ну вот забыли, да, определяется. Слишком тонкую нельзя сделать. Но забыли об аппаратных эффектах и думаем, все атомы излучают, вот как нам физика велит, да, при переходах между двумя уровнями энергетическими на какой-то строгой частоте. Но она не абсолютно одинаковая. Даже у одного и того же атома, который последовательно излучает одни и те же, ну, при одних и тех же электронных переходах кванты. Есть так называемая естественная ширина линий. Она связана с тем, что излучение происходит не бесконечно долго. Оно длится короткое, но все-таки определенное время. Начинается колебание электромагнитное, потом прекращается. И вот этот вот цук, то есть кусочек электромагнитной волны, он к нам летит. Его невозможно описать строго периодической функцией, потому что у нее есть начало и конец. А у строго периодической функции этого не может быть, она бесконечно длинная. И так, Фурье преобразования не было еще у вас, да? Не было? Не изучали? Во всяком случае, даже синусоидальную функцию, которая обрезана на концах, мы можем представить только как набор синусоид, которые, складываясь вместе, дают вам обрезание начала и конца вот этого вот периодического сигнала. Так что, ну а у них разные частоты. Так что даже у идеального атома у него есть какая-то определенная, это очень важно для астрономии, определенная ширина линий. Потому что по ширине линии спектральной мы узнаем вообще обо всех свойствах излучающего тела, об его движении, доплеровское смещение, об его скорости вращения, о плотности газа. Чем плотнее газ, тем сильнее мешают друг другу соседние атомы и немножечко меняют структуру энергетических уровней, и немножечко по-другому излучают. Но это все мы в процессе того, как будем говорить о спектрах, узнаем. Итак, горячий газ, темный фон, отдельные линии, те частоты, те длины волн, на которых способны излучать эти атомы. Другой вариант. Ставим какое-то плотное тело с большим количеством свободных электронов в нем, ну, например, железяку какую-то, проводник электричества, где много свободных электронов. Нагреваем это тело. Лучше всего это представить обычной старой лампочкой накаливания. Если вы их еще помните, там спиралька, да, такая. Ее нагревает электрический ток, электроны там движутся хаотически и излучают на всех длин, ну, в широком диапазоне, не на всех, конечно, в широком диапазоне длин волн. И тогда мы получаем засветку спектра целиком. На любой частоте, на любой длине волны мы обязательно что-нибудь от этой спиральки горячей получим. Это так называемый непрерывный спектр. Там нет никаких промежутков, там нет каких-то выдающихся мест яркости и наоборот мест с низкой яркостью. Ну, то, что вот обычно мы называем темными линиями в спектре. Наконец, совмещаем эти два варианта. Источник непрерывного спектра, его излучение проходит через разреженный газ и дальше идет в спектроскоп. Что мы при этом получим? Во-первых, непрерывный спектр, конечно, но на его фоне будут небольшие отсутствующие, ну, небольшие темные линии, скажем так. Почему они возникают? Проходя через это облако, некоторые кванты с той энергией, которая характерна для атомов этого газа, им поглощаются. Конечно, атом поглотил квант, возбудился, и через некоторое время он снова перейдет в низкое состояние и излучит этот квант. Но куда он его излучит? Раньше он летел к щели, а теперь он будет излучен во всех направлениях, и малая доля попадет туда, в сторону спектроскопа. Поэтому будет недостаток в спектре тех длин волн или там, тех частот колебаний, которые этот газ перехватил. И мы получим темные линии. Вот два варианта спектра. Это тот самый дублет натрия для примера. Мы нагрели пары натрия и ничего больше. Они дают свое излучение. Мы взяли облако паров натрия и за ним поставили источник непрерывного спектра. Ну, какое-нибудь горячее тело. Непрерывный спектр, а тут неполное отсутствие. Они не абсолютно черные. Все-таки эти пары натрия что-то пропускают сквозь себя в этой области, но в основном перехватывают. И поэтому там недостаток яркости, мы это называем линиями поглощения. Это обычно говорят эмиссионные линии или линии излучения, это линии поглощения. И то, и другое говорит нам о том, какой газ перед нами. Спектр Солнца очень сложный. Вот так его впервые зарисовал Фраунгофер. Видите, там бездна линии, основные он там буквами обозначил, а тонкие линии, конечно, не мог понять. И вообще он природу этих линий не понимал, она позже была выяснена, что это такое, откуда они берутся и каким химическим элементам они соответствуют. Но мы до сих пор, вот астрономы, если сказать там D-линия в спектре или HK-линия в спектре, мы понимаем, это линии там ионизованного кальция, это натрия. Ну, тут некоторые линии водороду принадлежат, хотя Фраунгофер этого, конечно, не знал. Так. Звезда. Здесь ситуация та же самая, о которой мы говорили. Фоновый источник света яркий и дает непрерывный спектр. Это нижние слои, горячие слои звезды. Ну, как переносится энергия, мы еще об этом будем детально говорить. Термоядерные реакции здесь, тут есть слой, где кванты просто диффундируют, медленно рассеиваются, поглощаются, излучаются, доходят до какого-то уровня. Дальше уже очень, ну, температура падает, очень непрозрачной становится верхняя часть звезды, там уже трудно квантам пробиться просто так, и они просто нагревают подошву этого слоя, и он начинает кипеть. Происходит перемешивание, горячие всплывают, холодные опускаются, снова нагреваются. И это такая конвективная зона. На Солнце она примерно половину, ну где-то треть, верхнюю треть звезды занимает. Но все это очень горячее. И вдруг там появляется место, с которого кванты уже могут пробиться, уйти в космос. И очевидно, здесь самое холодное место, потому что здесь легче всего остывает поверхность звезды. С нее уже кванты уходят беспрепятственно. Раз здесь холодное, а здесь горячее, мы получаем спектр поглощения. Фон горячий, перед ним холодное тело. И почти у любой звезды, вот посмотрите, снимок через объективную призму сделан, то есть перед объективом телескопа поставлена призма, и каждая звезда превратилась в маленький спектрик. И вы там не найдете ярких линий, вы увидите непрерывный спектр, а на нем, ну, конечно, качество их не очень хорошее, этих спектров, там дисперсия низкая, но все равно видно хорошо. Вот это темная, это АШК-линии ионизованного кальция, они характерны для звезд с температурой, ну, примерно как у Солнца, там 5,5-6 тысяч Кельвина. Здесь не видно линии излучения. Здесь видны только линии поглощения, потому что в основном это горячий фон и холодная, последний холодный слой звезды, ее фотосфера или атмосфера, можно сказать. Но некоторые звезды все-таки обладают способностью и линии излучения нам демонстрировать, но это надо как-то их по-особому сконструировать звезду, создать ситуацию, когда горячий полупрозрачный газ выдается, вот тот первый вариант, который я показывал, облако горячего газа, которое в спектре только яркие линии демонстрирует. Как нам это сделать? Надо окружить звезду горячим полупрозрачным газом, которая на фоне непрерывного спектра еще добавляет излучение в каких-то отдельных линиях. В непрерывном спектре не может добавить, там нет такой яркости, а в отдельных линиях может. Но это звезды с очень широкими, длинными, протяженными, такими довольно плотными коронами. Вот когда есть корона, истекающий газ, тогда появляются линии излучения. Для астрономов самое полезное или самое необходимое, это, конечно, разбираться в атоме водорода. У нас вся природа создана из водорода, все звезды состоят из водорода, и мы хорошо представляем себе, ну, это самый простой атом, там никаких хитростей нет, ну, почти никаких, если там кое о чем забыть. Один протон в ядре, где-то там в центре, и так условно нарисованные уровни возбуждения электронной оболочки, которая из одного электрона состоит. Заметьте, в некоторых учебниках самый нижний, основной уровень, на котором электрон в холодном газе находится, обозначает как N0. Ну, N – это номер уровня электронного или номер энергетический, номер в электронной оболочке. В некоторых учебниках нулевой, а в некоторых первый. Вот чтобы не запутаться, имейте это в виду, когда что-то читаете, выясните, автор как обозначал, потому что, может быть, он имел в виду там переход с первого на нулевой уровень, это значит вот сюда. А здесь, вот на этой картинке, первый уровень – это основной. Разрыв энергии между основным и первым возбужденным уровнем очень большой. Потом они все меньше, меньше, меньше, и там в континуум, ну уже, когда вообще электрон уходит отдельно от ядра гулять. Вот этот разрыв очень большой, и переходы электрона с первого возбужденного на основной уровень выдают сразу большую энергию. Ну, еще большую, конечно, при переходах с более высоких уровней, но не намного больше. Вот это вот самый большой разрыв. Эта серия, вот переходы со всех возбужденных на основной уровень, называется серия Лаймана. Ну, Лайман – это американский физик. Энергия большая, кванты ультрафиолетовые. Их в лаборатории это трудно увидеть, они поглощаются хорошо. А из космоса мы их вообще не получаем, ну, редко очень получаем, потому что они поглощаются в атмосфере Земли. Так что лаймановская ультрафиолетовая серия водорода, она довольно поздно стала известна людям. А вот переходы на первый возбужденный уровень со всех вышележащих, они имеют маленькую энергию, порядка 1-2 электрон-вольт. А это длина волны там, от 4 до 6, мы в нанометрах говорим, да, от 400 до 600 нанометров. Это оптический диапазон. И вот это как раз видимый свет, который через атмосферу проходит, глаза его видят. Это серия Бальмера. Вот это переходы на первый возбужденный уровень. Она как раз во всех спектрах видна. И когда мы смотрим на спектр, там как раз линии поглощения, либо иногда излучения, это, как правило, бальмеровская серия. Она очень хорошо астрономам известна. Дальше, если смотреть, переходы на третий, то есть второй возбужденный уровень, они совсем маленькую энергию имеют, это инфракрасные. Кванты их тоже через атмосферу не проходят они, да и в лаборатории их поздно стали изучать, там пашеновская, брекетовская, пфундовская совсем уже, дальний инфракрасный диапазон. Они для астрономии, ну, иногда бывают, конечно. Вот сейчас полетел телескоп. Какой сейчас телескоп полетел на орбиту?
1: Джеймс Уэбб.
0: И он как раз будет снимать в инфракрасных лучах.

пропускает. А, например, переход на первый уровень, на основной уровень с первого возбужденного, там огромная энергия. И вот эти лаймановские кванты, они нам не годятся, мы их не видим под атмосферой. А вот эти вот бальмеровские, они как раз нормальную энергию имеют. Вот тут написано энергии самих уровней, вы можете просто разность посмотреть, какая разность получается при переходах. Обратите внимание, когда открыли водород и стали спектр его изучать, то обозначили линии просто с химическим элементом, самим химическим элементом, H или H, как мы говорим обычно, это водород. А дальше по фамилиям ученых, которые этим занимались. Вот L – Лайман, а H – это все-таки не Бальмер, а H – это химический символ водорода в периодической таблице. Ну, вот так они, эти линии представлены здесь. Что, о чем нам говорит ширина, и вообще внешняя, не только ширина, а, как сказать, распределение яркости или наоборот темноты в спектре, в одной спектральной линии. Вот сильно-сильно увеличим спектр, это одна линия. Как видите, у нее, ну, линия излучения в данном случае, яркая линия, у нее какая-то конечная ширина. И ее можно какой-то вот более или менее, не всегда симметричной, но тут нарисована симметричная такая форма. Это, говорят, центр линии, а это ее крылья. А центр говорит о том, значит, на какой длине волны, там, на какой частоте максимум излучения. А форма крыльев говорит еще обо многом, о том, как взаимодействуют атомы друг с другом. Например, вот в плотном газе крылья очень широкие, потому что атомы сталкиваются и заставляют друг друга вот немножечко на разных частотах излучать. Наличие магнитного поля, электрического поля, там эффект Штарка, эффект Зеймана магнитный. Ну и много-много, вращение звезды тоже говорит. Ну, вот самый простой эффект, это, конечно, температурный. От температуры зависит хаотическая скорость движения атомов. Значит, всегда один, ну не один, а одна группа атомов к нам движется, другая от нас. И доплеровский эффект расширяет линию тем больше, чем выше температура. Не скажу, что это астрономы уж прям так часто используют как индикатор температуры. Нет, есть более надежные индикаторы, мы о них поговорим. Но в принципе, чем шире линия, тем выше температура должна быть. Хотя, в общем, этот эффект поглощается часто другими, но так вот примитивно можно сказать, что хаотическое движение атомов прежде всего расширяет линию по отношению к ее, здесь написано, естественной частоте. Надо было бы сказать, естественной форме, конечно. Я уже говорил, даже если газ холодный не может излучать, но если мы его как-то вот возбудили, но заставили атомы не сильно вибрировать, не сильно двигаться, я даже не знаю, можно это сделать, можно, да. Холодный газ лучом лазера возбудить, нам нужно там лазер, настроенный на линию излучения данного газа, там на желтую линию натрия, атомы возбудятся, но по-прежнему останутся холодными. Можно. Все равно линия будет иметь конечную ширину вот по той причине, о которой я говорил, что каждый атом начинает излучение и кончает. Можно сказать, что это принцип неопределенности, там, Гайзенбергова. На языке квантовой механики принцип неопределенности. Мы не знаем, когда он начал, когда он кончил излучать и так далее. Но эта естественная ширина, она всегда очень небольшая. Она такая скромная. А тепловое движение расширяет намного сильнее. Эффект, просто эффект движения источника света. Если это там двойная система, яркий источник, который как раз и дает нам основной спектр, второй источник там мало чего добавляет, но заставляет этот источник двигаться, и будет периодическое смещение не только линий, всего спектра. Вот, к сожалению, в некоторых книжках написано так: линии, спектральные линии в спектре гуляют там в красную, в голубую, красную, голубую сторону в зависимости от направления движения. Нет,
не только линии, весь спектр гуляет.

Даже если не будет там никаких линий, а есть такие звезды, где почти нет линий в спектре, все равно общий вид спектра, вот эта вот одногорбая кривая, она, естественно, будет гулять туда-сюда, потому что все частоты смещаются вправо-влево в зависимости от того, к нам или от нас по лучу нашего зрения движется источник света. Вращение. Ну, Солнце мы видим как протяженный объект. Конечно, можем навести телескоп сюда, можем сюда. А далекие-то звезды мы же не видим как протяженные. Мы их просто звездочками видим и проваливаем весь идущий от них свет просто вот в объектив телескопа. Получается смесь, но при этом, конечно, свет, идущий от одного края и от другого края звезды, он приведет к тому, что немножечко сместятся. А линии, приходящие от одной части звезды и от другой, по отношению к какой-то там средней частоте, которая вот идет от той области звезды, что вращается перпендикулярно к нашему лучу зрения. Ну и тоже происходит расширение. Вот тут уже хорошо показано. Вот эта естественная форма спектральной линии и ее уширение, связанное с вращением. Вот этот эффект очень важный, и, собственно, только он и позволяет измерять скорость вращения звезд. Редко-редко, когда есть какие-то другие варианты, а, как правило, просто по ширине. Но, например, тепловое движение и вращение по-разному формируют, по-разному форму вот этих крыльев спектральной линии создают. И можно, в принципе, отделить одно от другого. Вид спектра нашего Солнца. Тут даже написаны те химические элементы, которые эти спектральные линии нам обеспечивают. Если приглядеться, можно заметить тут водород. Вот H-дельта, H-гамма, где-нибудь вот H-бета, H-альфа где-то, вот она здесь должна быть, H-альфа. Это все бальмеровская серия водорода. Но, честное слово, он как-то не сильно себя проявляет. Ну да, ну есть какое-то количество... Какие-то признаки водорода в спектре Солнца. Но еще масса других линий. А самые яркие линии какие? Ну, посмотрите, железо, кальций, там алюминий и кальций, они сливаются почти. Такое впечатление, что поверхность Солнца состоит из металлов. Железо, кальций, алюминий, вот какие-то такие промышленные металлы, да? И это впечатление довольно долго было у астрономов, когда спектры получили и стали их сравнивать с лабораторными. Смотрят, да тут прежде всего металлические линии. Ну, не только металлы, там есть и всякие, ну вот еще чего там, цинк, да, ну, кальций, ванадий, чего еще мы видим. Даже есть молекулярные, ну вот в красной области молекулярные линии, там окись титана, значит, из чего сделаны звезды? Ну, может быть, чуть-чуть там. Гелия вообще. Линии гелия вы не увидите в спектре Солнца. А он представляет... Теперь-то мы знаем, четверть массы Солнца – это гелий, и три четверти – это водород. А все остальное там, около 1,5% по массе добавляет. Но это мы сегодня знаем. Довольно долго, где-то от конца 19 века до 30-х, почти до 40-х годов, 20 века астрономы судили о звездах как вот по тем химическим элементам, что видели в спектре. И думали, что звезды состоят из тяжелых элементов. Поэтому ничего не понимали, а что же там происходит в звездах. Это спектр голубого неба, на котором, или, как сказать, спектр рассеянного солнечного света. Наше голубое небо – это, в общем, рассеянный. Поэтому, в общем, форма голубого света, идущего от чистой атмосферы, она более-менее повторяет солнечный спектр. И там найдете какие-то основные линии водорода, и калия, и кальция. Но в них еще добавляются и линии, присущие самой атмосфере. Конечно, это всегда линии поглощения. Атмосфера у нас холодная, она сама не светится, но зато перехватывает часть солнечного света. Вот это пары воды, там дальше в инфракрасную область еще много чего, и азот, и углекислый газ поглощают.
Но в основном голубой свет от чистого неба, он более или менее правильное представление дает о солнечном спектре. Спектр других звезд сначала, еще до появления фотографии, стали, я уже говорил, вот Хёггинс и итальянский астроном Анджело Секки. Вот, пожалуй, они двое, ну, Хёггинс уже фотографировать, конечно, умел, а у Секки еще не было, не изобрели там фотографию. Но Секки первым, кстати, это был астроном папской обсерватории римской, ватиканской, и запомните, что это одна из лучших, до сих пор одна из самых квалифицированных астрономических обсерваторий в мире, папская. У них сейчас не только на территории Италии разбросаны телескопы в Южной Америке. Ну, в общем, много телескопов стоит, и там очень квалифицированные астрономы. Они много, их немного, они много чем занимаются, и к ним надо относиться. Независимо от того, что они вот служат культу, они прежде всего там служат науке. Ну, потому что я даже не знаю почему. Когда-то они Джордано Бруно сожгли, потом Галилея в тюрьму почти посадили. И, в общем, к науке относились не очень благосклонно. Но потом католическая церковь решила, что надо быть в курсе научных достижений, чтобы паства видела в священнослужителе просто еще и знатока современной науки. Это повышает авторитет. И папская обсерватория с тех пор, вот с начала XIX века, довольно активно занимается спектрами звезд. Секки, просто глядя на спектр, понял, что бывают разные типы. Бывает с ярким красным концом, бывает с ярким, ну, там, желтовато-зеленой областью. С голубой не бывает, но, по крайней мере, на несколько, вот первый, второй, третий, потом еще ввел четвертый, а Пикеринг, это американский астроном, добавил и пятый. И такая вот самая примитивная классификация спектров по Секке, она была в XIX веке. Потом в XX веке вот сам Пикеринг и группа его помощниц начали массовую спектроскопию. И основываясь на том, насколько ярко, насколько интенсивны в спектре линии водорода, классифицировали, опять же, вдоль букв латинского алфавита, основываясь на том, насколько широкие и черные линии поглощения водорода. Вот спектр, спектральный класс А, там самый, там вообще кроме линии водорода почти ничего нет в спектре, а потом начинается, водород уменьшается, появляются металлы там, или гелий. И вот так они первый вариант такой спектральной классификации предложили. Это еще было до создания квантовой механики, когда не понимали сам механизм излучения, поглощения, а просто тупо смотрели на спектры и пытались их разложить по сходству или, наоборот, по различию как-то в ряд. И вот у них такая классификация получилась. Но с появлением квантовой механики стали понимать, что физики в этой классификации нет. А вот запомните, это все астрономы знают, знаменитый каталог Дрэпера, дрэперовский каталог, он никак не связан с именем астрономов. Генри Дрэпер, он был финансист, богатый человек, ну и один из спонсоров науки. Немножко любителем астрономии был. И когда он умер, большие деньги его вдова дала именно на эту работу, дала Пикерингу, чтобы он с помощью своих там набрал сотрудниц, такая вот была команда женская, очень квалифицированная, чтобы они создали первые каталоги спектров. И до сих пор мы основываемся именно на этой Гарвардской обсерватории в Штатах, на этой классификации, но изменили порядок следование букв уже в соответствии с пониманием того, как излучают атомы. И вот современная гарвардская классификация, она выглядит вот так. Ну, W это потом позже добавили, это такие особые звезды с истекающими атмосферами, типа Вольф-Рае. А вот OBA, FGK, M
Это такая вот основа гарвардской классификации. Видите, порядок букв уже не соответствует алфавиту, зато порядок роста или наоборот спадания, ну, начнем отсюда, роста температуры звездной поверхности уже выдержан, потому что квантовая механика объяснила, как определять температуру газа в зависимости от того, линии каких химических элементов там представлены. Водород не всегда является надежным индикатором этого, а относительная яркость или наоборот относительная темнота линий поглощения, она гораздо более точно свидетельствует о температуре. Помните, какая есть мнемоническая фраза, чтобы вот эти вот последовательность этих букв запомнить? Кто помнит? Английская. Ну, обычно мы пользуемся английской, хотя я видел уже больше 20 вариантов английской. Но есть на русском языке тоже. Борис Васильевич Кукаркин, вот наш гаишевский профессор, придумал... один бритый англичанин, финики жевал, как морковь. Но это, по-моему, это не очень удачная фраза. А на английском как звучит? Obe fangio kiss me. Потом были добавлены еще там некоторые химические дополнительные классы. Kiss me right now. Вот. А недавно появились, совсем недавно, еще дополнительные классы, когда открыли совсем-совсем холодные звезды с температурой там, всего лишь несколько тысяч кельвинов. Вот L и T – это буквально на моей памяти, они даже совсем там лет 20 назад появились. А еще сейчас обсуждается один класс Y, вот Y. Ну, что такая холодная звезда, что там вообще можно рукой ее потрогать, температура 100 градусов по Цельсию, даже может быть. Даже бывают около 0 градусов. Есть такие коричневые карлики. А как же квантовая механика справилась с этой проблемой? А вот смотрите, это температурная шкала от холодных к горячим. Почему-то в астрономии принято именно так, справа налево рост температуры рисовать. Я не знаю, обычно физики рисуют направо рост температуры, а мы наоборот, налево. Ну ладно, у нас такая традиция. Ну, может, потому что вот спектральные классы B, B, A, F, G, K, M идут направо. А это интенсивность спектральных линий. Холодные звезды. Мы там видим даже линии молекул. Иногда даже молекулы воды, там видна H2O. Ну, это еще более холодные, там 3000. Титан, довольно крепкая молекула. Но быстренько-быстренько она пропадает. Начинаются линии металлов. Вот кальций, те самые АШК, темные две линии кальция. Почему? А у металлов верхний электрон очень слабо связан с атомом. Поэтому они металлы, поэтому так. У них этот электрон легко отскакивает и становится электроном проводимости. И они уже при небольших температурах возбуждаются эти электроны, начинают прыгать, там второй, третий уровень, и вот их линии тут представлены. Нагреваем еще сильнее, пропадают линии металлов. Почему? А электрон уже отрывается, верхний электрон. Он ионизуется атом, нечему прыгать по этим уровням. Но зато начинает появляться линия водорода. У спектроскопистов такое дополнительное обозначение, вот римская единица, иногда там римская двойка, ну, любая другая, говорит вот о чем. H1 – это водород нейтральный, электрон на месте. H2 – это водород ионизованный, электрон оторван. Ну, линий у элемента H2 не может быть, правильно? У водорода один электрон оторвали, и все, нечему там прыгать. А у других элементов, например, гелий, вот гелий 2, это значит, один электрон он уже потерял, но второй еще на месте, он прыгает и дает нам какую-то линию. Но это только при очень высоких температурах. А гелий 1, это нейтральный гелий, оба электрона на месте, второй, конечно, тихо сидит, никуда не прыгает, а первый менее связанный, ну, легче он возбуждается, он дает эту линию. И у любого химического элемента есть повышение его, так сказать, представительство в спектре, а затем понижение.
Тут при температуре порядка 10 тысяч кельвинов, а водород ярко представлен своими спектральными линиями. До и после его нет. Значит, в звездах спектрального класса А, пока не обращайте внимания на нолики, потом я объясню их смысл, представлены линии в основном водорода. Гелия еще нет, слишком холодно, а металлов уже нет, слишком тепло. Ну, некоторые еще есть там ионизованные металлы, но не очень представлены. Потом нагреваем поверхность звезды, водород ионизуется, и все, от него никакого спектра ты не получишь. Протоны сами по себе, электроны сами по себе. Гелий начинает свои линии выдавать. Сначала гелий-1, а потом единожды ионизованный гелий-2. Ну, а при очень высоких температурах и гелий дважды ионизованным становится, то есть оба электрона оторваны, все, и линии гелия вы не получите. Вот это заслуга квантовой механики, и после этого стало понятно, что звезды состоят не из металлов, просто у холодных звезд линии металлов хорошо видны, а звезды состоят из водорода и гелия. И впервые этот факт был надежно доказан в диссертации, ну, у них там кандидатских, докторских нет, PhD, в общем, в диссертации, написанной дамой, Цицилии Пейн, а потом она стала Пейн Гапошкина, когда вышла замуж за нашего российского, русского астронома, переехавшего в Штаты. Ну и вот книжки у них на двоих, Пейн Гапошкина и Гапошкин, выходят. А дамы в 30-е годы 20 века в науке были не очень широко представлены, прямо скажем, их почти не было, их работам не доверяли. И Пейн, ну, Пейн она была еще не Гапошкина, довольно долго, как сказать, была не понята в сообществе астрономов, как это так. Вот мы не видим линий водорода, почти не видим в спектре Солнца, а вы нам говорите, что Солнце состоит почти из чистого водорода. Ну, вот она с квантовой механикой разобралась одна из первых. И доказала это, и потом стала великим астрономом. Пожалуй, одна из немногих женщин, имена которых в астрономии, ну, просто вот столпами такими стали. А, между прочим, ее именем ничего не названо. Надо это исправить. Никакой телескоп не назван, никакой кратер там на Луне, по-моему, не назван. А ведь она совершила, можно сказать, революцию в астрономии. Спектры звезд главной последовательности. Ну, теперь я уже про эти цифры скажу. О, А, Ж, К – это основные спектральные классы. Но оказалось, что они слишком грубые, что внутри одного и того же спектрального класса вы найдете звезды, значительно различающиеся по спектрам. Чуть выше температура, чуть ниже. Ну, видите, что тут чуть выше, чуть ниже. Вот внутри одного спектрального класса довольно сильно может изменяться интенсивность спектральных линий. Значит, надо было какое-то еще мелкое подразделение ввести. И его ввели, разбили интервал между этими грубыми спектральными классами на 10 подинтервальчиков. А0, потом идет А1, А2, А3, А9, следующий F0, F1, F2, F3, F9, ну и так далее. Это уже более мелкое деление. И тут вы всегда у спектров найдете вторую, значит, буква и цифра. G2. Это какая звезда? Кто помнит? Ну, это Солнце. Наше Солнце имеет спектральный класс G2. Да. А эти звезды более холодные. Вот M – это совсем холодная. Красный конец спектра яркий. Голубого практически нет. Эти звезды горячие. О. Красного мало, а голубого много. Ну и линии поглощения в основном гелия. Тут видны чуть-чуть водорода. Никаких металлов там нет, они все ионизованы. А тут не только металлы, тут даже вот титан, ну, в общем, молекулы. А у молекул очень сложный спектр. И мы говорим не линии молекулярные в спектре, а полосы. Это прямо чистокол такой линии, потому что у молекулы очень много вариантов возбуждения, ну и, соответственно, излучения. У атома только прыжки электрона туда-сюда, а у молекулы, например, ну, там, титан, О, да, два атома, титан и кислород. У нее еще масса
движений, в которых может энергия быть запасена. Например, два атома могут вибрировать относительно друг друга с разной интенсивностью, а значит, набор энергетических уровней у них есть. Молекула может вращаться вокруг двух направлений, ну, два угла всегда. У нас можно любое движение по двум направлениям разложить. Вращение – тоже энергия. Изменяя скорость вращения, молекула может возбуждаться, ну, поглощать или излучать. Поэтому у молекул целый набор вот таких вот частоков линий, которые иногда сливаются, и мы говорим полосы, молекулярные полосы, прям широкие такие черные места в спектре. Ну вот так, значит, это я уже объяснил. B от нуля идет B9, начинается А0, А1, 2, 3, 4, А9 и дальше там F и так далее. Вот это классификация. Обычно в учебниках этим и ограничиваются, описывая спектры звезд. Но у астрономов еще есть некоторые тонкости, которые нам надо знать, я о них чуть попозже скажу. Вот как выглядят спектры. Это обозначение спектров, это соответствующая им температура поверхности звезды, ну и внешний вид вы видите. Если звезда холодная, там прям вот эти вот широкие молекулярные полосы, они огромные участки спектра собой заслоняют. А если звезда горячая, то тоненькие довольно линии. Вот берем А0. Видите, прям бальмеровская серия линий. Там вот где-то здесь, вот здесь вот H альфа, H бета, H гамма, H дельта, и там бесконечно много, но потом уже они сливаются вместе, и дальше континуум начинается уже, электрон отскакивает в свободный полет. Ну, вот у горячих водород пропадает, у холодных водород не то чтобы пропадает, но уже конкурирует с другими линиями, а у звезд с температурой 9, 10, 11, ну вот порядка, вот здесь цифра, 1000 кельвинов водород в основном в спектре представлен. Эмиссионные спектры. Я говорил, что у некоторых звезд бывают особенности в спектрах. Эти особенности надо как-то обозначать. Ну, во-первых, при низких температурах обычно очень небольшая вариация температуры приводит к довольно значительному изменению внешнего вида спектра. Поэтому иногда приходится даже не десятичную, а еще и сотую, деление более мелкие в спектре представлять. Вот спектральный класс М4,5. Приходится между 5 и 4 довольно четко можно выделить переходный такой тип. И буквы дополнительные. Иногда много букв, ну, увидите, когда будете детально этим заниматься. Но уж, как правило, буква P часто бывает в спектрах. P значит peculiar, пекулярный. Что значит пекулярный по-русски? Слово пекулярный, как вы воспринимаете? Странный, особенный, да, особенный, необычный, вот, пекулярный, необычный. А Е, ну, это или И, да, английское, ну, почему-то астрономы говорят Е, а эмиссионный спектр, то есть там можно заметить линии излучения, ну, вот тут вот они видны, повышение яркости немножко. Линии излучения, как правило, связаны с выбросами из звезды каких-то облаков разреженного горячего газа. Либо не выбросы, а просто широкая корона истечения такое. Эмиссионный спектр. И обычно даже вот вы найдете иногда много букв, ну, например, там F4P цинк. То есть, значит, спектр пекулярный, и в нем линии цинка необычно сильны. Это называются, ну, такие специальные звезды пекулярные, высокометалличные или там с особенностями содержания металлов. До сих пор интерпретация таких спектров довольно... То есть понять-то мы можем, какие там химические элементы, а вот по какой причине у одних звезд они есть, а у других нет, это пока вопрос изучается.
А, как правило, спектры все-таки не картинками представляют. Вот такие картинки, да, на них приятно смотреть, они красивые, но все-таки спектр прописывают, фотометрируют, то есть измеряют аккуратно яркость вдоль спектра и потом представляют в виде графика. И это как-то более удобно для исследования, более мелкие детали, там вот тонкие спектральные линии. И тут вы видите последовательность от горячих к холодным, ну и внешний вид спектра, да. Это фиолетовый конец, это красный конец спектра. И тут видны холодные звезды, у которых завал в ультрафиолетовой области. Ну и горячие звезды, вот B, там О нету, но B тоже горячая, там 15-20 тысяч кельвинов у нее в ультрафиолет все уходит. И почти всегда вот у горячих звезд виден вот такой обрыв бальмеровской серии, когда электрон уже легко отщепляется от атома. Переходы внутри атома, они требуют точной настройки. Вот должен лететь квант именно с этой энергией, которая соответствует разности энергетических уровней. А все другие кванты с чуть большей, чуть меньшей энергией, они взаимодействуют с атомом, они легко пролетают. Но если энергии кванта достаточно, чтобы оторвать электрон, тогда любой более мощный квант тоже может оторвать электрон. И вот здесь уже не линия получается, а большой провал. Кванты с энергией, начиная отсюда, вот от, ну, или с длины волны, начиная вот отсюда, и с более короткими длинами волн, с большими энергиями, с большей частотой колебаний кванта, каждый из них может оторвать электрон. И значит, тут, ну, можно сказать, это аналог спектральной линии, только это уже не линия, а такой вот обрыв, уступ. Шли линии, а потом бам, и континуум. Бальмерский скачок называется в спектре. Ну и вот тут он виден хорошо. Конечно, чем детальнее изучаешь науку, тем больше ответвлений начинается, каких-то особенностей. Видите, спектральная классификация постепенно становится такой многомерной, не просто линейной, а многомерной. Уже от каких-то спектральных классов возникли, ну это еще 40-е годы, ответвления. Они связаны с особенностями химсостава. То есть температура соответствует G-классу, но какие-то химические элементы там, либо их очень мало, но, как правило, либо их очень много. Как правило, вот избыток каких-то химических элементов приводит к тому, что приходится говорить, это по температуре этот класс, но по химсоставу он немножечко отличается. Вот и вот эти вот ответвления, где там kiss me right now, вот это вот. Да, тут бы надо уже Y добавить, потому что, я думаю, большинство сегодня согласно, что есть звезды с температурой ниже 1000 кельвинов. Вот это бурые или коричневые карлики. Кстати, на русском языке до сих пор не утвердилось одно название для холодных звездообразных объектов. По-английски brown dwarf, а по-русски мы говорим, вот я, например, предпочитаю говорить коричневые карлики, а мой коллега вот за этой стеной, Блинников Сергей Иванович, он предпочитает говорить бурые карлики. Я не понимаю, что такое бурый цвет. Есть такой цвет бурый? По-моему, есть бурый. Бурый медведь. Бурый медведь есть. Да, ну действительно, бурый медведь есть. Да. Ну не знаю, может быть, надо говорить бурые. Мне это не нравится, вот почему. Сокращенное БК точно соответствует белым карликам. Но, правда, КК, коричневые карлики, соответствуют красным карликам. В общем, а нет никакого другого цвета, который бы был похож на вот коричневый, но другим словом. В общем, это так, ерунда, конечно. Но надо к терминологии относиться серьезно. Особенно сегодня, когда вы многие тексты просматриваете с помощью поисковиков, один и тот же объект не может называться двумя разными словами, иначе поисковик просто не найдет нужного вам в тексте. Хорошо. Ну и есть вот звезды с особенностью строения, скажем так.
например, они такие же горячие, как горячие О-звезды, но окружены еще разреженной газовой оболочкой. Вот Вольф, звезды типа Вольфа и Рае, это два астронома, Вольф и Рае, французские, W – это Вольф-Рае, а еще особенности химсостава, там азот, либо углерод представлен в спектре. Ну, это вот такая особенность строения звезды. А дальше еще прилепили здесь два спектральных класса. Супергорячие звезды с температурой там 150, 200, даже 250, иногда 1000 кельвинов – это обнаженные ядра постаревших звезд, когда оболочка сброшена, а ядро оголилось, а температура на нем еще очень высокая. Вот это ядра планетарных туманностей. Либо звезда взорвалась, ну или там не взорвалась целиком, а на поверхности звезды произошла ядерная вспышка, термоядерная вспышка, и она резко нагрелась. Потом будет остывать. Ну, это вот новые звезды. Ну вот примерно так сегодня выглядит классификация. Если еще добавить Y сюда, я думаю, в ближайшие годы это станет нормой, то будет такая вот спектральная классификация. Но вот что важно, вот что я обязательно хочу вам показать для астрономов, потому что физики этого не знают. А я помню, были работы, физики часто в астрофизику окунаются, в астрофизике богатейший материал, но они каких-то мелочей не знают, и оказывается, работы оказываются негодными, приходится их отвергать. Вот, смотрите, это спектры, ну, не будем обращать внимание там на Вольф-Рае, а вот ОБА, ФЖК, вот эти вот. А это десятичное подразделение спектров, да, я уже говорил, что бывают переходные между 0 и 1, B0 и B1, еще бывают вот, или там какие-нибудь даже 9 и следующим спектральным классом, А0, вот приходится там 9,5. Но видите дырки, то есть звезд, которые были бы классифицированы вот такими десятичными подразделениями, их нет в каталогах. Не нашлось таких звезд, вот, демонстрирующих, например, спектр К7 или К8. Ну, по крайней мере, в 90-м году их не было. Я думаю, и сейчас нет. Спектральная классификация тогда уже сложилась намертво. Ничего нового в нее не добавляется. А физики иногда нам вот преподносят такие работы, пытаются публиковать, где они думают, что это непрерывный переход по всем десятичным подразделениям. И это выглядит немножко непрофессионально. Или вот, например, десятка, да? По определению не может быть десятки. После 9 следует начало следующего спектрального класса. Нет, решили, что М10 нужно ввести, потому что следующий класс уже не похож, L0 не слишком похож на М. Вот это надо иметь в виду и ориентироваться на то, что астрономы делают, и какие-то объекты пока не найдены. Спектры, еще раз показываю, спектры мы не то чтобы в большинстве, а всегда, во всех случаях, получаем для исследования в черно-белом виде. То, что в научно-популярных книжках и иногда в учебниках, или вот я вам сегодня показывал на слайдах цветные красивые спектры, они никогда не изучаются, потому что все наши приемники монохромные, одноцветные, там ПЗС-матрица, нормальная, если не бытовой фотоаппарат, а нормальная астрономическая ПЗС-матрица, она же никаких светофильтров не содержит, и мы спектр получаем всегда черно-белый. Поэтому никакого там красного и голубого конца нет, мы просто знаем, что это вот голубой конец, а это красный конец. И зато в одноцветном спектре более четко структура его видна, вот более тонко видны линии. Кстати, о химических элементах. Иногда говорят, что спектр Солнца полностью расшифрован, и что мы можем понять про каждую спектральную линию, какому химическому элементу она принадлежит. Это не совсем так. Спектр Солнца особенно детально излучен, ну, понятно, света много от него идет. И хотя там десятки тысяч линий отождествлены и привязаны к конкретным химическим элементам, есть еще десятка, ну, может быть,
около дюжины, или вот недавно еще 20 линий было, которые пока не удается отождествить. Мы не знаем, к какому химическому элементу они принадлежат, потому что у некоторых элементов очень сложная структура вот этих термов, то есть энергетических уровней. А к тому же я вообще ничего не говорил про спин, а вы же знаете, что у любой частицы есть направление собственного момента, импульс, ну, вращение. А и спиновая вот эта структура тоже довольно тонкая, там очень тонкая, сверхтонкая, иногда расщепление линий бывает. В общем, надо иметь в виду, что даже спектр Солнца не интерпретирован на 100%, на 99,5% да, а некоторые, ну, спектр Солнца это почти вот, вот это вот, G0, ну, G2 у нас, G0, почти Солнце. Вот на этой иллюстрации горячие были звезды от B до G, то есть горячее Солнце. Ну и, как видите, вот водородные линии тут, где, ну, H-альфа обычно не попадает. Она очень красная, наши приемники к ней, ну, не всегда чувствительны. Вот начиная с H-бета, то уже всегда видны бальмеровские линии. Вот здесь, ну, HK-кальция, и вот на линию H кальция ионизованного попадает H-эпсилон водорода, поэтому их там разделить очень трудно. Ну вот водород здесь просто идеально представлен. А теперь эта иллюстрация, это холодная часть как сказать, последовательности спектров от солнечной температуры и до более низких, там до 3000 кельвинов примерно. Вот М8 это уже 3000 кельвинов. Как видите, колоссальное количество линий и даже спектральных полос, молекулярных полос, тут начинает появляться. Как правило, простите, как правило, такие спектры, холодные спектры, они либо к очень маленьким звездам принадлежат, ну просто карликовые звезды, не нагретые сильно, либо к очень постаревшим звездам, у которых масса может быть большая, но к старости звезды раздуваются и оболочка охлаждается. Вот это вот омикрон Кита, омикрон Цети, это сверхгигант с очень расширенной широкой оболочкой, которая уже там вдали от ядра звезды холодная, и тут такой предельно холодный спектр. Но эмиссионный, я вам говорил, наружные области большой раздувшейся звезды становятся полупрозрачными. От них уже не получишь непрерывного спектра. Но отдельные спектральные линии, они вполне еще могут излучать. В линиях они непрозрачны, а в континууме они почти прозрачны. И мы сразу видим, что вот у таких звезд появляется буква Е, эмиссионный спектр. Вот линии эмиссии, то есть излучения водорода, они тут видны хорошо. Ну, это предельно горячие звезды, вот Вольфра-Е, и предельно горячие О-звезды, ну, тут линии водорода. А, водород есть, но его почти не видно. А гелия, а почему тут гелий? Ну, жалко, надо было. А, вот эти, вот эта линия гелия, вот эта линия гелия, они тут довольно мощно представлены. Ну и линии, спектры с особенностями химсостава, вот эти те самые R и N. Вроде бы температура у них нормальная, там порядка солнечный, но есть много линий элементов, как правило, металлов, которые не характерны для других звезд. Когда Пейн, Цицилия Пейн расшифровала, так сказать, объяснила людям, как по относительной интенсивности спектральных линий судить о количестве атомов в атмосфере звезды, все стало на свои места. Тогда астрономы поняли, что звезды состоят из водорода на 3/4 и из гелия на 1/4. А вся остальная таблица Менделеева, дай бог, чтобы, ну, самые-самые богатые металлами. А металлы, вот я говорю металлами, я не объяснил. На нашем жаргоне астрономическом все, что дальше гелия в таблице Менделеева, мы называем металлами. Ну, так вот принято. Металличность звезды. Степень металличности, это не значит, что речь идет о железе там, или об алюминии. Это значит, что в основном речь идет о
вот этих следующих за гелием элементах, ну, литий, бериллий вообще там, их нет в природе почти, а вот цену, это такие следующие по распространенности элементы, и дальше вплоть до железа, иногда и даже за железом, их немного. У нас на Солнце 1.5%. Есть чуть более металличные звезды, там более молодые, чем Солнце, ну, 2%. А есть звезды, у которых гораздо меньше 1%. И даже тысячных долей процента есть и такие, 10⁴ содержание металлов. То есть фактически чистый водород и гелий, почти в чистом виде. Но вот эта вот маленькая добавочка, она все-таки критически важна для жизни звезды. Знаете, когда вы варите суп, вы туда чуть-чуть еще соли и перца добавляете. По массе это микроскопическое количество, но вкус меняется радикально. То же самое с появлением тяжелых элементов в составе звезды, вот этих в основном, ну и металлов, там, ферм и так далее, сильно меняется отношение вещества звезды к фотонам электромагнитного излучения. Дело в том, что водород и гелий очень плохо взаимодействуют со светом. Они почти прозрачны для него. А элементы более сложные, они хорошо взаимодействуют. У них много вариантов переходов электронов, и они хорошо поглощают свет, идущий из недр звезды. Так что стоит добавить чуть-чуть этих элементов, и звезда совсем по-другому себя ведет. Она запирает внутри себя свет, не выпускает его, долго сохраняется как источник термоядерной энергии, потому что свет оттуда не выходит, значит, надолго хватает энергии термоядерного синтеза. А если звезда из чистого водорода и гелия, она быстро из себя все выпускает и прогорает быстро. Ярко горит, но быстро кончается ее период активной жизни. Так что вот этот вот малый процент и даже доля этого процента – это очень важно для эволюции звезды. Если расшифровать вот эти вот 2%, то есть посмотреть, что там кроме водорода и гелия еще и в каком количестве, ну, спектр Солнца позволяет это сделать. Он детально изучен. И, в общем, и у других звезд примерно та же история. На что тут надо обратить внимание? Ну да, водорода много, гелия поменьше, но тоже очень много. Дальше жуткий провал. Это бериллий и бор. Их в природе почти нет. Литий, бериллий, бор. Вот эти три элемента, к сожалению, литий, который необходим для наших аккумуляторов в наших гаджетах, там литиевые батарейки, крайне редкий элемент в природе. Потому что они сгорают легко в термоядерных реакциях и плохо синтезируют. Ну, сгорают, в общем. А дальше идет довольно равномерный спад в сторону, ну, в сторону железа и дальше вплоть до урана. Но обратили внимание, что тут периодичность какая-то просматривается, да? Вот туда-сюда. Ну, пила такая, пилообразная форма этой кривой. Она связана с тем, что ядра химических элементов, содержащие четное количество нуклонов и нечетное количество нуклонов, протоны и нейтроны, они по-разному разрушаются, ну, либо наоборот, синтезируются в термоядерных реакциях. Там, где четное количество нуклонов, эти ядра более связаны, более прочны. Вот ядро гелия, гелий-4, два протона, два нейтрона. Альфа-частица, очень прочное ядро. А уже добавить один нуклон или отнять один нуклон становится не таким устойчивым ядро. Поэтому вот это вот, значит, те элементы, которых больше, там четное количество нуклонов, нечетное, четное, нечетное, так идет. Ну и кроме того, еще видна вот эта вот горочка, железный пик. Там железо, никель, очень близкие к железу элементы, это тоже связано со строением ядер, ядра атома, оно очень хорошо связано и во всех процессах термоядерных. До железа доходит, а потом дальше синтез не идет, и железо, как конечный продукт термоядерного синтеза, он накапливается в природе, и вот его железо, никель в основном, там рядышком они, его много. Ну, а эти вот, о природе этих элементов все еще идет дискуссия, в каких процессах они рождаются.
Так, давайте не будем никакие перерывы делать, ладно? Не будем. Когда спектральная классификация для тысяч звезд была создана в Гарварде, начало 20 века, и примерно тогда же были измерены первые параллаксы звезд, а то ну, расстояние до ближайших звезд, появилась возможность уже как-то вот комбинации какие-то выстраивать. Параллакс дает расстояние. Видимый блеск звезды и расстояние позволяет вычислить абсолютную светимость звезды. Давайте сравним эти две характеристики. Спектральный класс – это температура поверхности, а абсолютная звездная величина – это светимость звезды. Это уже такие настоящие физические характеристики. Впервые на эту плоскость измеренные звезды, точки, нанесли два астрономы – американский Рассел и европейский датский Герцшпрунг. С тех пор мы эту плоскость называем или диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Очень важная вещь в астрономии, потому что только эти две характеристики для большинства звезд мы имеем возможность в лучшем случае определить. Мощность излучения, ну или светимость, как мы говорим, и температура поверхности. А что еще вы можете сказать о звездах, которые далеко от вас? Там какие-то детали, химсоставы, все это сложно измеримо, а эти две характеристики легко измеримы. Ну и вот они отметили два факта. Первый факт. Звезды распределены более или менее по диагонали. А холодные малую светимость имеют, горячие – высокую. Ничего как-то… Это и ожидалось, да, правильно? Горячая всегда ярче светится, все понятно. Но непонятным была вот эта история. Группа звезд, имеющих невысокую температуру поверхности, но высокую светимость. Ну а раз так, значит, они большой размер имеют. Иначе при низкой температуре поверхности вы много не излучите света, если сама поверхность не очень большая. Значит, они огромного размера, их так и назвали, гиганты. А какие они гиганты? Красные. Поверхность вот этих звезд – это желтые, это голубые, а это красные. Красные гиганты. И некоторое количество звезд, ну тут тогда одна только была известна такая звезда, сами догадайтесь, какая это была звезда. Маленькие, но горячие. Их назвали белыми карликами. Они горячие, ну, белые. Ну, а раз малая светимость, значит, поверхность маленькая, значит, размер маленький. Какая это звезда, как вы думаете? Сириус Б, конечно, да. Тогда Сириус Б был единственным белым карликом, более или менее так детально изученным. Но это требовало интерпретации, объяснения. И объяснения в течение 20 века предлагались, причем кардинально разные. Значит, первое объяснение было такое. Ну, может быть, вот эту современную диаграмму покажу. Ну, собственно, на ней только один параметр добавился. Зная светимость и температуру, вы можете вычислить размер звезды. И тут нанесены линии равного размера. Это маленькие, тысячные, сотые доли солнечного радиуса. Это солнечный радиус, понятно, место Солнца здесь. А дальше идут красные гиганты, в 100, в 1000 раз больше Солнца по размеру. Так вот, интерпретации могли быть разными, они предлагались разными авторами. Например, одни говорили так. Звезда рождается большой, массивной, горячей, ярко светит, высокую температуру имеет, а по мере жизни остывает, движется вдоль этой траектории, и потом мы ее не видим, кончается ее жизнь. А энергия откуда может быть взяться? Е равно МЦ квадрат. Тогда теория Эйнштейна работала уже вполне. Физики в нее верили. Излучение уносит массу звезды, поэтому, двигаясь по этой диагонали, звезда теряет массу. Она уходит в виде света, ну, в виде излучения. И вот такое вот движение вдоль глаза. Поэтому мы и видим саму эту последовательность. Это, так сказать, путь звезд. Другие говорили, нет, наоборот. Звезда рождается маленькой. А потом, путешествуя по космосу, она набирает массу. Есть облака межзвездного газа.
И, проходя через них, звезда притягивает к себе этот газ, аккреция происходит. Звезда с возрастом полнеет, масса увеличивается, яркость увеличивается, и, значит, движение происходит вот с нижнего конца туда наверх. Это была вот советская в основном тогда идея, там, Масевич, Паринага. Это была в основном европейская идея, физики европейские, американские, считаю. В общем, были такие конкурирующие два лагеря. Чем дело кончилось? А дело кончилось совсем даже неожиданно. Ну, это вот такой примитивный вид диаграммы Гершпунга-Рассела. Для любителей астрономии годится вполне. Основные, как мы говорим, последовательности. Sequence, main sequence, главная последовательность тут, 90% звезд здесь сидит. Это последовательность гигантов, сверхгигантов иногда, есть и такие. Ну и последовательность белых карликов. На самом деле у профессиональных астрономов вид диаграммы более детальные обычно используются. Как видите, тут есть не только гиганты, но и субгиганты, то есть, ну, промежуточные, так сказать, не очень большие, а чуть-чуть больше, чем звезды главной последовательности. И яркие гиганты, и сверхяркие, и не так давно появилась новая группа гипергигантов, а по-английски гигант giant. И по-английски это supergiant. Ну, гипергигант понятно. А вот supergiant непрофессионалы переводят в своих текстах, физики даже часто очень пишут, как супергиганты. Но мы с вами астрономы, мы знаем, как правильно надо говорить. А сверхгиганты. А есть субкарлики, то есть чуть вроде бы пониже их яркость, чем у звезд, которые условно называются карликами. Но мы теперь понимаем, они не ниже по температуре, а по светимости, они другую температуру имеют, более высокую. У них меньше содержания тяжелых элементов, и они вот, это те же звезды, но с более горячей поверхностью, потому что там в атмосфере нет достаточного количества железа. Так вот, это современный вид, и выяснилось, что звезды в течение своей жизни не путешествуют вдоль главной последовательности ни туда, ни сюда. Они путешествуют перпендикулярно главной последовательности. И, пожалуй, первым это Мартин Шварцшильд. Вот книгу, которую я показывал, он так очень четко на моделях это показал, что эволюционное, то есть с возрастом происходящее движение звезд происходит не вдоль, а поперек главной последовательности, и звезда где-то в каком-то месте живет долго-долго, а потом прыгает сюда, раздуваясь перед смертью, сбрасывает оболочку, ее ядро оказывается здесь, в этой области. Ну, траектория движения довольно сложная, поговорим о них, но, в принципе, проблема решилась совсем не так, как большинство астрономов этого ожидали. Не вдоль, а поперек главной последовательности. Но эта картинка, наверное, никакого большого смысла для вас не имеет. По крайней мере, для меня точно, потому что я дальтоник, и эти цвета для меня мало что значат. Но для тех, кто любит в цветах себя представлять, вот видите, даже я даже не знаю, в чем разница между apparent и conventional. По-моему, они совершенно одинаковые. Что значит? Общепринятый и видимый, да, цвет. Есть какая-то разница? Ну, посмотрите, может быть, это вам интересно. По крайней мере, здесь светимости, это очень интересная характеристика, для звезд того или иного спектрального класса представлены. И вот это довольно важная колонка, процент этих звезд на фоне всех остальных. Более, ну, можем сказать, более 80% всех звезд в галактике – это очень холодные маленькие красные карлики. А то, что мы обычно видим на небе, а видим мы, как правило, вот если посмотреть так невооруженным глазом, мы видим вот эти звезды. У них потрясающая светимость, видны они издалека. Таких звезд мы глазом и не видим. Вы ни одного красного карлика не увидите на небе невооруженным глазом. Видимо, вот эти
они составляют менее, даже в сумме, менее 1% от всех звезд, окружающих Солнце, ну, вообще от всех звезд галактики. Это очень важное распределение. Больших мало, маленьких много. Ну, наверное, это общая тенденция. Возьмите любую популяцию чего угодно. Растений, животных,

0: Почему массивных рождается в природе мало по количеству, а маломассивных звезд много, и детальное это распределение по массам, оно называется функция масс звезд, оно до сих пор не получило теоретического объяснения, хотя нет, несколько моделей представлены. Причем модели иногда совершенно замечательные. Ну, например, в одной работе было показано, что если взять, ну, назовем его так, ступка, некий прибор, который размалывает твердое тело, да, там куски сахара туда накидать, начать их размельчать. На самом деле была взята не ступка, а такая машина под названием грохот, в которой измельчаются породы. Вот, ну или уголь. Вы добываете уголь большими кусками, а он гореть не будет в печах. Его надо размолоть в мелкие кусочки. И его вот в этих грохотах там перекатываются железные шары, размельчаются. И один астроном взял выгреб эти кусочки угля, разложил их по массе, ну, большие, меньше, меньше, меньше, до самой пыли. И оказалось, что их распределение по массам точно соответствует распределению звезд по массам. Что общего? Ничего. Или, если взять объем какой-то, ну, вот такой куб, и начать случайным образом кидать плоскости. Ну, кусок масла, и вот так ножом его вот так мельчить в случайных направлениях совершенно, он распадется на мелкие и более крупные кусочки. Их распределение по массам в точности соответствует функции масс звезд на главной последовательности. Физика вроде бы разная, а результат получается один и тот же. Белые карлики, конечно, очень маленькие, хотя довольно массивные. Они могут быть с массой Солнца или там половина массы Солнца. А размер, как у нормальных планет, чуть больше, чуть меньше, чем у звезды. Поэтому плотность колоссальная. Солнце во сколько раз больше земного шара по диаметру? Кто помнит? Братцы, такие вещи надо помнить. Ну, 109 раз. Ну, 100. Ладно, в 100 раз. Значит, по объему Солнца во сколько больше Земли? Если в 100 раз больше по диаметру, значит, в миллион раз больше по объему. И если вы ту же массу сожмете по объему в миллион раз, значит, плотность станет в миллион раз больше. Средняя плотность тела. У Земли какая средняя плотность? Не обижайтесь, что я вас проверяю все время. Мне интересно, какой у вас граунд, что вы читали до сих пор, решив заняться астрономией. Средняя плотность Солнца и Земли. Вот кто мне скажет? Погромче, пожалуйста. У Солнца 1,5 грамма на сантиметр, правильно, кубический сантиметр, а у Земли...
1: 5,52.
0: Ты посмотрела или по памяти?
1: Записывался.
0: Молодец, да, 5,5 грамм на кубический сантиметр. Так вот, если 1 грамм на кубический сантиметр увеличить в миллион раз плотность, получается 1 000 000 граммов в кубическом сантиметре. А что такое 1 000 000 граммов? 1000 граммов это килограмм, 1000 килограммов это тонна. То есть в кубическом сантиметре белого карлика типичного тонна вещества, тонна в кубическом сантиметре. Можете себе такое представить? Хватает фантазии? Ну, наверное, на пределе фантазии можно представить. А у нейтронных звезд еще в миллион раз выше. Вот этому у меня уже не хватает. Но белые карлики тоже довольно своеобразное вещество, которого никогда не получишь в лаборатории. Ну, просто тонну, да, объем в кубический сантиметр ничем не сожмешь. А мы их изучаем, их много, их десятки тысяч в каталогах открытых. Открыто, изучено, ну, с поверхности, конечно, но все равно изучено. И это очень важный источник информации. Вот некоторые белые карлики, и не только белые, почему? Вот тут Проксима, Альфа, Центавра, вторая, Кентавра, правда, вторая звезда. И некоторые белые карлики с их параметрами. Кстати говоря, для белых карликов название спектральных классов совсем даже... другие, вот D, Dwarf, значит, карлик. Хорошо. Я уже говорил, что ширина спектральной линии говорит о

0: во многом, и она нам иногда позволяет различить карлики и гиганты. Хотя температура поверхности у них может быть одинаковая. Это очень важно. Смотрите, ну, вернемся к диаграмме. Где у нас там диаграмма? Представим себе, что мы на небе увидели красную звезду. Красная. Ну или там желтовато-красная. А мы хотим узнать, далеко она или близко. Каково до нее расстояние? Мы только ее видимый блеск знаем. А чтобы судить о расстоянии, надо бы еще знать ее светимость. То есть решить, она красная, потому что вот в этой части главной последовательности, или она красная, потому что какой-нибудь гигант-сверхгигант. Они одинаковую температуру поверхности имеют. Как же их различить? Гигант и карлик, если температура поверхности у них одинаковая, а расстояние мы другим методом оценить не можем. А вот как. Мы присматриваемся к ширине спектральных линий. Если они широкие, это говорит о том, что атомы плотно упакованы в атмосфере звезды, тесно взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу излучать строго на определенных, или поглощать строго на определенных частотах, потому что рядом другой атом, у него свое электрическое поле, и тут в твоем атоме, который рядом, меняется структура электрического, ну, как сказать, картина электрического поля, и он чуть-чуть на других частотах начинает поглощать. Значит, широкие линии говорят о высокой плотности атмосферы. Высокая плотность, она у белых карликов. Он и сам плотный, атмосфера у него прижата очень сильно к звезде, и поэтому это типичный для карлика спектр. А если линии тоненькие, это говорит о том, что атомы в атмосфере звезды летают свободно, друг с другом не взаимодействуют, каждый атом излучает строго на предписанной ему, или поглощает строго на предписанной ему длине волны, и, естественно, все это ложится в одно место спектра. Поэтому тонкие линии говорят сразу о плотности атмосферы, а значит, и о размере звезды. И мы сразу можем сказать, она в области гигантов или в области карликов. Вот прямо кусочки спектров. Это спектр гиганта, даже сверхгиганта, это спектр карлика. Температура, очевидно, одна и та же, потому что относительная интенсивность линий одинаковая, но ширина линий разная. Видите, так условно это карлик, а гигант был бы, наверное, размером с гаишу, если так его целиком нарисовать. Ну, это, пожалуй, просто образцы спектров, диаграмма. Простите, что-то я в последнее время стал часто простывать. А ближайшие к нам звезды, как правило, похожи на Солнце, либо еще более мелкие. И вот этот вот, эта диаграмма Гершпрунга, она не совсем художественная, она довольно точно представляет реальную диаграмму ближайших к нам нескольких тысяч звезд. Вот самые близкие Альфа Кентавра А и Альфа Кентавра Б, двойная система, ближайшая к нам. Ну и их третий член, Проксима, она красный карлик, совсем крохотный. И даже можно заметить, что тут вырисовываются такие эволюционные уже направления движения звезд. Видно, что они уходят с главной последовательности, сбрасывают оболочки в состоянии красных гигантов, и потом остывающее ядро звезды движется в область белых карликов. Ну, а он белый пока горячий, а потом он остывает, остывает и становится медленно, правда, очень остывает, но когда-нибудь станет красной маленькой звездочкой. Детальная диаграмма Гершпрунга вот на этой картинке, и тут точками конкретные звезды показаны. Если присмотритесь, просто многие из них узнаете. Большинство, конечно, на главной последовательности, но среди знакомых нам звезд много гигантов и сверхгигантов. Просто тех, которые мы по именам знаем. Ну, потому что они хоть и редкие звезды, но светимость высокая, и мы их видим издалека. А белых карликов не так много. Ну, правда, их несколько тысяч уже выявлено. И вот здесь нарисованы такими широкими полосами, особенно вот эта важная полоса, очень важные места на диаграмме Герцшпрунга, они примерно соответствуют вот классам где-то в районе от F до A, вот тут вот. Ну и при низких плотностях атмосферы еще и к G. Что это за полоса? Она называется полоса нестабильности. По-моему, там так и написано. Да, instability strip. Полоса нестабильности. Это очень важное место, попадая в которое, а звезда же движется, она уходит с главной последовательности. Потом куда-то может сюда пойти. Ну, потом покажу еще на следующих лекциях. Могут звезды туда-сюда несколько раз ходить. Потом в область белых карликов и опять может пересечь. Попадая в это место диаграммы, то есть имея такую температуру поверхности, звезда теряет устойчивость. Обычно звезды очень неизменны. Ну, вот наше Солнце. Ничего не меняется, светимость не меняется. Но именно при таких температурах и таких светимостях в атмосфере звезды возникает так называемый клапанный механизм. А именно, как правило, гелий в этом участвует. Слой гелия становится то прозрачным, то непрозрачным для проходящего снизу через него света. Ну, прозрачный и непрозрачный, просто зависит от того, ионизованный он, не ионизованный или частично ионизованный, есть там электрон или нет у ядра этого атома. И при таких температурах как раз такая ситуация складывается. И он начинает работать как, как сказать, автомодельный клапан, который начинает раскачивать звезду. Ну, вот такие ситуации вы можете сами промоделировать, открыв кран со струей воды и подставив туда линеечку, какую-нибудь металлическую, ну, упругую линейку. Вода идет постоянным потоком, постоянный поток тепла из звезды наружу выходит в виде квантов света. А линейка начинает колебаться вот так. Выходит из потока, ослабляется движение, входит в поток по инерции, давление воды на нее опять откидывает. И вот это вот автомодельные колебания такие, самораскачивающиеся, они как раз возникают на звезде, в верхней части звездного тела, в районе атмосферы, когда звезда пересекает эту полосу нестабильности. И мы видим вот тут колеблющиеся, пульсирующие белые карлики, а тут пульсирующие гиганты. Вы, наверное, слышали про цефеиды, да? Ну, это все знают, да, цефеиды, маяки Вселенной, которые вот пульсируют, и период пульсации связан с их светимостью. Мы таким образом узнаем расстояние до них. Так вот, это как раз звезды, попадающие в эту самую полосу нестабильности. Это очень интересно. Внутреннее строение звезд тоже зависит от того, где они, в каком месте диаграммы оказались. Обычно вот такие нормальные, как мы говорим, звезды, они имеют довольно протяженное такое большое ядро. Ядро – это то место, где термоядерные реакции происходят. Ну и оболочку, сквозь которую просачивается наружу. Там выработанное тепло в виде квантов света или бурлящего конвективного потока газа. А гиганты совсем по-другому устроены. У них очень маленькое и очень плотное ядро, на поверхности которого происходят термоядерные реакции, внутри которого уже все сгорело, это зола термоядерного процесса, там уже нечему гореть, там уже все превратилось иногда даже в железо, иногда там в близкие к нему элементы. И длинная, протяженная такая вот атмосфера полупрозрачная, поверхность которой мы видим холодную, красную поверхность огромного размера. А белые карлики еще совсем по-другому. Это, собственно, ядро звезды как есть. Вот эта часть, это, собственно, то, что осталось от звезды после того, как оболочка ее покинула. Ну, можно вот так показать. Очень важно было в свое время понять связь между светимостью звезды и ее массой. Это довольно сложно было сделать. Вообще измерять массу звезд трудно, надо двойные системы находить точно орбитальные периоды определять, не только периоды, и размеры. Но постепенно накопилась такая информация, люди этому посвятили свои жизни, можно сказать. Я знаю несколько человек, которые всю жизнь астрономы занимались вот выявлением вот этой вот, детальным выявлением этой зависимости. Масса, светимость для звезд на главной последовательности. И сейчас мы ее имеем, и это очень важно, потому что теперь, определив светимость звезды, мы можем точно сказать, какая у нее масса, не измеряя массу прямо. Для нас это сделали вот предшествующие поколения астрономов. Ну, а масса звезды, она очень важна во всех расчетах. И тут видно несколько изломов. Вот с ростом массы, это логарифмическая шкала, заметьте, логарифмическая. Медленно, потом быстро нарастает светимость, потом довольно, ну, тоже довольно быстро, и все медленнее, медленнее. А если взять звезды там 60, 80, 100 масс Солнца, то практически она становится линейной, не логарифмической, а линейной. Это все очень важно, потому что по светимости мы определяем интенсивность термоядерных реакций, то есть как там процессы рождают тепло, энергию, и понимаем, как с массой связана интенсивность термоядерных реакций. Ну, а значит, и сами реакции можем. В старых звездных агрегатах, ну, например, в скоплениях, где звезды когда-то одновременно родились и потом живут там, мы видим диаграммы Гершвунга-Рассела вот в такой странной форме. Вроде бы главная последовательность, а потом бац, ничего нет. Ветвь, которая называется ветвь гигантов. Вот звезды в этой части главной последовательности уходят в область гигантов, расширяются. Потом идут вот сюда. Что это, о чем это говорит? Потом иногда снова возвращаются. Вот святые гигантов идут на горизонтальную ветвь, потом вот сюда на асимптотическую, а потом очень быстро перепрыгивают в область белых карликов. Вот интерпретацию таких диаграмм Гершвунга-Рассела для звездных скоплений мы с вами будем обсуждать. Это очень полезная процедура для того, чтобы понять, как эволюционируют звезды. Если взять диаграммы Гершвунга-Рассела разных звездных скоплений, ну, например, здесь там Плеяды, Ашахи и Персея, Геады, где-то Геады были. Ясли есть, а Геады я что-то не вижу. Да, вот Геады, потерял. И сложить их так, чтобы нижние части главных последовательностей были на одинаковом уровне, то мы увидим, что вот эти вот отходящие от главной последовательности кусочки, так сказать, населенные звездными места, они у разных скоплений разные. О чем это говорит? Ну, теперь мы знаем, о чем. Маленькие звезды долго эволюционируют, медленно сжигают свое термоядерное, ну, водород медленно сжигают. Звезды большой массы имеют гигантскую светимость и быстро сжигают водород. Поэтому, когда скопление рождается, вот одно из самых молодых, главная последовательность заселена звездами любой массы, от самых легких до самых массивных. А потом массивные первыми уходят в область гигантов, ну и там их жизнь кончается, сбрасывают оболочку, и от них ничего не остается. Потом скопления более старые, у них уже все эти звезды проэволюционировали, остались только менее массивные. И чем старше скопление, тем меньше у него протяженность вот этой вот нижней части главной последовательности. И видите, справа шкала возрастов написана. По месту, где главная последовательность обрывается, ты можешь примерно оценить возраст скопления. Солнце еще ему предстоит, так сказать, полжизни оно прожило, а какое-нибудь скопление Месье 67, его возраст можно оценить как там 5 на 10, 5 миллиардов лет. Когда жизнь Солнца подойдет к концу, примерно 10 миллиардов лет пройдет, и тогда то скопление, в котором родилось Солнце, оно будет иметь только этот кусочек. Ну, Солнце когда-то тоже родилось в звездном скоплении, просто его уже нет. Так, я, конечно, увлекся спектрами и немножко затянул этот рассказ. Ну, давайте коротенько. Глядя на то, какие параметры у звезд разной массы, находящихся на главной последовательности, обратите, ну, понятно, их радиус меняется в зависимости от массы, светимость, температура поверхности, спектральный класс, это мы все поняли, время жизни. Массивные звезды живут мало, несколько миллионов лет, звезды малой массы живут миллиарды лет, а самые легкие звезды живут больше триллиона лет. Но мы видим сегодня в галактике звезды и большие, и маленькие, и легкие, и массивные. А это значит, что они рождаются и в нашу эпоху. И давно рождались, и сегодня. Вот шкала времени от нашего времени вглубь туда, к началу жизни Вселенной. Мы видим древние звездные скопления, мы видим современные звезды, ну, Солнце где-то в промежутке, современные скопления. И даже видим области, где прямо на наших глазах рождаются звезды. А из чего они рождаются? Это тоже понятно. Старые звезды теряют газ. Вот мы видим, как Солнце теряет газ. Мы видим, как постаревшие звезды типа Солнца очень активно теряют газ. Значит, это то вещество, из которого могут следующие поколения звезд рождаться. В галактике мы это вещество иногда видим хорошо упакованным, уплотненным в облака. Это туманность Ориона, одна из самых известных. И надо было объяснить, а как из разреженного газа, потерянного предыдущими поколениями звезд, могут рождаться следующие поколения? Это же надо было как-то объяснить. Первым это, ну, у Декарта была совершенно странная история, а Ньютон первым это объяснил. Создав теорию тяготения, он понял, что если в однородной среде есть какие-то небольшие уплотнения, то именно туда будет устремляться соседний газ, эти уплотнения будут расти, расти, расти, и таким образом он на словах, у него не было еще математической теории, он создал теорию гравитационной фрагментации, то есть распада непрерывной сплошной среды на отдельные фрагменты. Но для этого нужны какие-то первоначальные неоднородности, они всегда есть в природе. А уже математическую теорию Джеймс Джинс создал. Вот он, это конец 19-го, начало 20 века. Что он сделал? Он записал уравнение звука, то есть распространение волны сжатия в непрерывной среде, добавив туда один член, гравитацию этого газа. Но мы с вами этого не будем делать, а просто рассмотрим, как ведет себя некое газовое облако. Там есть два противоборствующих эффекта. Один стремится расширить газ, это газовое давление, другой стремится сжать газ, это гравитация. В зависимости от того, какой быстрее работает, тот и победит. Как расширяется облако? Надо поделить, за какое время оно может расшириться. Его размер надо поделить на скорость звука. И скорость звука – это скорость движения молекул в газе. Это называется динамическое время газового облака. Ну, понятно, размер делим на скорость звука. Она зависит только от температуры газа, получаем. А противодействующая сила – гравитация. Время свободного падения, free fall time, время свободного падения. То есть отключаем газовое давление и смотрим, за какое время гравитация сожмет облако, ну, значительно, желательно в точку. Очень просто. Третий закон Кеплера позволяет нам это сделать. Каждая точка движется на поверхности облака по эллипсу, ну, эллипсу там с эксцентриситетом близким к единице, да, грубо говоря, падает по прямой к центру. И вы легко можете, вот третий закон Кеплера, куб большой полуоси, деленный на gm, а почему не 2π? В третьем законе Кеплера тут 2π стоит. А почему я взял одно π? Ну, просыпайтесь. Потому что надо только упасть, да, надо половину пути пройти по эллипсу. Вот. И тогда смотрим, какой из них победит. И в отношении остается только размер облака. В больших облаках гравитация преимущественно работает, а в маленьких газовое давление, газовое, ну, взаимодействие частиц. Да? Поэтому Джинс, а теперь мы называем эти критические параметры размер и массу облака джинсовскими, размер джинсовский, масса джинсовская, он их нашел Ну, он там более аккуратное дело, а мы найдем, просто приравняв эти два времени друг к другу. И получаем, вот я их выразил, через характерные параметры межзвездной среды, те, которые мы сегодня знаем. Джинс, к сожалению, этого не знал. Размер Солнечной системы, масса Солнца. Но для этого нужно, чтобы газовая среда была очень холодной, десятки кельвинов, и очень плотной, десятки тысяч частиц, скажем, молекул водорода в кубическом сантиметре. К сожалению, сам Джеймс Джинс не мог найти в астрономических данных таких холодных и таких плотных облаков. Было известно, да, ну, туманность Ориона, да, все знали, видели горячий газ. Что тогда, в 20-е годы, когда он работал, было известно? Что есть горячие газовые облака, H1, H2, то есть теплый нейтральный, либо вообще ионизованный водород с температурой порядка 10 тысяч кельвинов, с очень низкой плотностью. Если подставить в эти формулы, то вы получите критический размер и критическую массу таких облаков, совершенно невероятную. 100 миллионов масс Солнца, размер там килопарсеки, таких звезд мы не видели в природе никогда. И Джинс думал, как же так, вроде теория хорошая, а приложить ее не к чему. Прошли годы, Джинса уже не было, он умер в 45-м. Открыли прохладный газ, облака нейтрального водорода, не ионизованного, нейтрального. Температура уже гораздо ниже у них, порядка 100 кельвинов, плотность гораздо выше. Подставим эти параметры. Что такое 2000 масс Солнца? Есть какие-нибудь астрономические объекты, имеющие такую массу? Ну, звезд явно мы таких не знаем, тысячи масс Солнца. А объекты знаем? А? Ух, черные дыры. До черных дыр еще дожить надо. Мы не знаем, как такие черные дыры образовались. А звездные скопления? Плеяды, Гиады, другие звезды. Какие массы у них? Тысячи масс Солнца. Ага. А размеры у них какие? Ну, парсеки. Там порядка 10 парсеков, там, плеяды. Слушайте, похоже. Вот оно. Уже неплохо. Но все-таки это не звезды. В 70-е годы открыли очень горячий, полностью ионизованный газ, который окружает нашу галактику. Ну, тут уже никакие, вообще ничего не вяжется, это полная масса галактики. А в конце, даже в середине уже 70-х открыли молекулярные облака из молекул водорода и других молекул. Температуры низкие, плотности высокие, критические параметры – звезды, 4 массы Солнца. Звезды. Вот только начиная с 75-го года, даже, пожалуй, с самого конца 70-х, мы наткнулись на тот компонент межзвездной среды, из которого реально могут рождаться звезды. Горячим газом заполнено все. Но если приглядеться вот к этим черным точечкам, вот они плотные, холодные облака. А вот они. Вот они холодные, вот они плотные. Смотрите, какие плотные, вообще непрозрачные для света. Настолько высокоплотная среда там. Вот как раз тогда стали обнаруживаться места, где могут формироваться звезды. Но об этом и как они формируются, об этом я расскажу в следующий раз. На сегодня хватит, вы 2 часа уже выдержали. Просыпайтесь. Вопросы есть? Что, и вопросов нет.
1: Куда нейтронные звезды?
0: Нейтронные звезды? Для этого надо два параметра. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела – это температура поверхности, светимость. Есть у нейтронной звезды светимость? Как интерпретировать, да? Можно сказать, радиопульсар, быстро вращающаяся нейтронная звезда. Она огромный поток энергии выбрасывает в радио, иногда в рентгеновском, иногда в оптике даже. Но она вообще связана как-то с температурой поверхности? Ничего общего. Другой механизм генерации. Поэтому для нейтронных звезд можно свои диаграммы строить, но там будет, например, масса, магнитное поле, или скорость вращения, магнитное поле, или радиосветимость, плотность звезды. Вот какие-то свои характерные для них параметры. Но на обычной диаграмме Герцшмунка для них места нет. Все, на сегодня хватит. Спасибо.

Музей испанского живописца «Эль Греко», расположенный в городе Толедо, одно из самых посещаемых мест в Европе. Творчество «Эль Греко» остается необъяснимым и загадочным. Он смог предугадать открытия, которые лишь через 300 лет сделают художники-новаторы. Вместе с тем о жизни великого мастера известно очень мало. Его дом сгорел, могила не сохранилась, а биография гения полна белых пятен. «Эль Греко» – производное двух слов итальянского «Иль Греко» и испанского «Эль Гриего», что на обоих языках означает «грек». Настоящее имя художника, который родился на острове Крит, – Доменико Теотокопули. Он появился на свет, вероятно, в 1541 году. Вероятно, поскольку никаких записей о его рождении не сохранилось, тогда как в 1601 году мастер приглашал друзей на свое 60-летие. Примерно к этому времени относится и работа «Портрет старика», которая предположительно является автопортретом художника. К этому моменту мастер был хорошо известен в Италии и Испании под псевдонимом «Эль Греко». При этом свои работы он неизменно подписывал своим полным именем и только по-гречески. Первую четверть своей жизни Доменико провел на острове Крит. Как и многие греки, он принадлежал к православной культуре и занимался живописью в критской иконописной школе. Свои первые работы, иконы, молодой художник выполнил в византийской средневековой традиции. Одна из них, «Погребение Христа», скорее напоминала картину, нежели икону. Возможно, именно желание выйти за рамки церковных канонов и заставило 26-летнего Доменико Теотокополи покинуть остров Крит, бывший в то время провинцией Венецианской республики. Он направился в столицу. В Венеции творили великие художники позднего Возрождения Тинторетто и Тициан. Оба оказали большое влияние на бывшего иконописца. 3 года он штудировал итальянскую школу живописи, при этом продолжая работать в той технике, которой его когда-то учили на Крите. Он грунтовал холст или доску, затем накладывал несколько слоев краски один на другой. Именно эта техника позволяла ему создавать эффект свечения цвета изнутри и добиваться неповторимых оттенков. Такие было невозможно получить, смешивая краски на палитре. Через 300 лет в этой же технике будут работать импрессионисты. Около 1570 года Доменико Эль Греко приехал в Рим, чтобы учиться на работах Микеланджело и Рафаэля. Он долго исследовал их фрески в Ватикане и некоторые приемы перенес на свои холсты. Признательность своим итальянским учителям художник аллегорически выразил в картине «Христос изгоняет торговцев из храма». Есть основания полагать, что на этом полотне он изобразил портреты Тициана, Микеланджело, покровителя Эль Греко, художника-миниатюриста Джулио Кловио и Рафаэля. Тщательно изучив творчество мастеров Ренессанса, Эль Греко отметил, что не все черты итальянской школы ему одинаково близки. Идеальная форма зачастую интересовала итальянцев гораздо больше, чем внутреннее содержание, под коим Эль Греко разумел движение души и внутренний мир героев. Поиски новых выразительных средств привели к убежденности, что основой живописи является не рисунок и не пластика, а цвет и светотень. Сохранив способ построения композиции, жесты и развороты фигур, свойственные манере ренессансных живописцев, Эль Греко наполнил свои полотна внутренней экспрессией. Художник понимал, что в Риме его новаторство не оценят, а потому решил попытать счастье в Испании. Он отправился в Толедо, город испанских аристократов.
В августе 1577 года мастер получил большой заказ на роспись алтаря в монастыре Санто-Доминго-эль-Антиго. А вскоре поступил еще один. Эль Греко написал фреску для кафедрального собора, которая стала настоящим шедевром. На этой фреске, получившей название «Эль Эсполио», от испанского слова «грабеж», живописец запечатлел момент перед казнью Христа, когда стражники готовы сорвать с Иисуса одежды. Горящий кроваво-красный цвет хитона, цвет жизни и пламенной веры, словно вовлекал зрителя в драматическое событие христианской истории, заставляя его испытать высшее духовное напряжение.

Фреска вызвала восхищение горожан, и богатые испанцы поспешили заказать ее копии. На волне своего успеха Эль Греко строил большие планы. Он рассчитывал на признание в Мадриде и даже написал несколько работ специально для испанского короля Филиппа II. Он создал для него и огромную картину мученичества святого Маврикия. На переднем плане он показал полководца Маврикия в момент, когда тот решил не подчиняться приказу и не наказывать христиан, на заднем же сцену казни Маврикия и солдат его легиона. Картина королю не понравилась. Он не оценил ни оригинальности композиции, ни цветового колорита ее серо-голубых красок. Место в алтаре, где должна была разместиться эта работа, заняла картина итальянского живописца. Эль Греко был в отчаянии. Потеряв всякую надежду стать придворным художником, он вернулся в Толедо. Отныне он все больше отдалялся от публики, а светским беседам предпочитал диалог с Творцом Небесным. Любимыми героями полотен Эль Греко стали апостолы. Им он посвятил целую серию своих работ. Все они схожи. Нейтральный фон, узкие вытянутые лица, большие глаза, тонкие пальцы, мерцающие одежды. Эль Греко выводил свой собственный закон идеала красоты, красоты внутренней. В похожей стилистике он писал аристократов. Он умел не только точно передать внешность своих моделей, но создать портрет их внутреннего мира. Рукой живописца водила сама эпоха. Рубеж 16 и 17 веков был полон трагических противоречий, когда религиозный фанатизм соседствовал с ересью, а традиции средневековья с идеями гуманизма. Чувство приближающегося апокалипсиса все чаще посещало Эль Греко. Он ощущал конец света в столкновении земного и небесного. На картине погребения графа Аргаса небо противостоит земле, статика динамике, скорбь радости. В своих более поздних работах художник стер грани между небом и земной реальностью. На его полотнах видениях фигуры еще более вытянуты, место еще более условно, небо наполнено яркими вспышками, а герои пребывают в божественном экстазе. Современники плохо понимали смысл в высказываниях художника. Заказчики все чаще приходили в недоумение от того, как необычно художник изображал сцены Евангелия. Не меньше удивляли их и высокие денежные суммы, которые запрашивал Эль Греко. Ему не раз приходилось вступать в судебные тяжбы по поводу невыплаченных гонораров за свои труды. Друзей у него почти не осталось. Брат скончался, давно умерла и любимая женщина. Сын женился. Художник жил в одиночестве в огромном особняке из 24 комнат, где когда-то собирались шумные компании и играли музыканты. Теперь Эль Греко окружали лишь его молчаливые холсты, похожие на яркие сны, в которых даже знакомый город Толедо выглядел как город-мираж. В 73-летнем возрасте Эль Греко скончался. Его похоронили в той самой церкви, для которой он когда-то выполнил свой первый испанский заказ. Но и там он не смог обрести покой. Из-за разногласий с церковными служащими сын Эль Греко перевез останки отца в монастырь Сан-Торквато, находящийся неподалеку. Через 200 лет монастырь был разрушен, и могила великого художника затерялась навсегда. Почти на 300 лет было забыто и имя Эль Греко. К его наследию вновь обратились в эпоху модернизма и авангарда. Историки искусства были поражены тем, как современные живы работы забытого мастера XVI века. С
Страстным почитателем Эль Греко стал юный Пабло Пикассо. Сюжеты старого мастера повторили Сезанн и Модильяни. Но даже на их фоне Доменико Теотокопули, прозванный Эль Греко, которому сегодня исполнилось бы почти 1500 лет, выглядит смелым новатором, заглянувшим в будущее.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Поповым. Сегодня он расскажет нам о мифах о древних растениях и грибах. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Всем доброго времени суток, где бы вы ни находились. Надеюсь, что вы, как обычно, в хорошем настроении. Главное, в таком настроении, в котором так и хочется услышать какую-нибудь новую ценную информацию. Ну, или как минимум интересную. Сегодня я буду вам рассказывать про растения и грибы. Я недавно наткнулся на одну из своих лекций, которая тоже выходила на канале Архэ, только еще в рамках старого курса. Назывался он «Динозаврики и все-все-все». Было это, по-моему, дело года 3 назад. Рассказывал я там про эволюцию растений. И, в принципе, ну, все замечательно, только какие-то там были технические проблемы со звуком, еще что-то, куда-то там сигнал пропадал. Ну и, в общем, я вот почитал комментарии, многие расстроились, что вот так хотели узнать побольше всего про разные растения, а в итоге там часть информации пропала. Было бы неплохо эту лекцию как-нибудь переписать, переговорить, чтобы, так сказать, про растения все-таки все смогли послушать. Но просто так пересказывать одно и то же, я думаю, что смысла нету. Да и к тому же, за последние 3 года и я кое-чего новенького узнал, да и новых данных по палеонтологии, в том числе по палеоботанике, вышло. Поэтому явно повторять весь тот же материал не получится. Поэтому я его немножечко осмыслил, переработал и решил, что можно снова вернуться к растениям и грибам, только на сей раз уже на новом уровне, и поговорить не просто об эволюции в целом, а обсудить какие-то мифы, заблуждения, которые связаны с ископаемыми растениями. Ну и в итоге родилась вот такая лекция, которую вы сегодня и услышите. Надеюсь, что сегодня у нас со звуком будет все хорошо, с сигналом тоже будет полный порядок, и эта лекция сможет уже на просторах интернета существовать достаточно долгое время и радовать всех любителей палеоботаники и не только. Ну, а теперь перейдем уже к, значит, нашим растениям. Очень я люблю эту картинку, хотя она, конечно, и сильно устаревшая, но вот здесь, например, показано, как менялся весь мир, и в том числе показано, как менялась растительность. И заметно, что в разные эпохи действительно существовали разные растения. И это, хотя и вроде бы само собой очевидно, но вот когда начинают, например, реконструкции производить, часто каких-нибудь там динозавриков, каких-нибудь даже, может быть, жуков, еще кого-нибудь древнего найдут, соберут, а растения как-то игнорируют. А зря. Ведь именно растения определяют главный облик того или иного биома. Вот мы в нашей 3D-динопедии как раз в первую очередь начинаем собирать биомы именно с растений. Причем, разумеется, в каждом месте, в каждое время, внутри каких-то определенных условий существовали строго какие-то определенные растения, которые как-то взаимодействовали с друг с другом и с окружающими животными. Но давайте немножечко вспомним о том, что такое растения и чем они отличаются от всех других живых существ. Что можно назвать растением? Какие есть у него определенные уникальные свойства? Но мы знаем, что растение — это отдельное царство. У растений есть особый способ питания, и это, пожалуй, одно из главных их отличий. Растения фотосинтезируют, то есть улавливают энергию солнца, преобразуют ее в энергию химических соединений, совмещают полученный из воздуха углекислый газ с полученной из почвы, ну или если это водное растение, то из окружающей среды, водой, и при помощи энергии создают, ну, например, сахар и другие углеводы. Короче говоря, растения сами себя кормят. Кроме того, растения обладают, как говорят, неограниченным ростом. Но не то, чтобы дерево могло расти до бесконечности вверх. Мы знаем, что даже самые высокие деревья имеют высоту немногим более 100 метров. Все-таки бесконечно расти не получится. Но растения готовы расти всю жизнь. Они, может, будут расти дальше не вверх, а в стороны, в бок, но они все равно будут постоянно достраивать свое тело. Кроме того, растения, конечно же, малоподвижные. Я не говорю неподвижные, потому что мы видим хотя бы, как цветы раскрываются и закрываются в течение дня, как растения поворачивают, там, не знаю, свой цветок за солнцем и совершают множество других движений. Если посмотреть такой вот таймлапс, когда там соединяют быстро-быстро разные кадры, видно, как вот там растения качают головой, как они там быстро раскрываются и разрастаются. Ну, в общем, движение у них тоже какое-то есть. Но, конечно, совсем не такое, как у животных, гораздо более медленное. У растений нет никакой нервной системы, зато есть другие системы, ну, в том числе проводящая, механическая, то есть аналог нашей кровеносной системы, нашего позвоночника у растений присутствует. Каждая клетка защищена особой оболочкой из целлюлозы, что в том числе защищает ее от поедания некоторыми живыми существами, иначе бы растения вообще ели все подряд. Ну и кроме того, можно еще упомянуть, что растения накапливают в своем организме крахмал. Можно этот список продолжать и продолжать, но пока что, я думаю, нам и этих знаний более чем будет достаточно. Грибы. Долгое время думали, что грибы — это примерно то же самое, что и растения. Они же тоже обладают неограниченным ростом. Они тоже сидят и особо не двигаются. Ну, вроде бы чего-то вроде растений. Однако, в отличие от растений, грибы не способны фотосинтезировать. Грибы поглощают готовые питательные вещества. Они разрушают органику, то есть едят уже готовую пищу, как мы. В этом плане грибы гораздо больше похожи на нас. Кроме того, грибы накапливают в себе такое же вещество, как и мы, а именно гликоген. Именно это запасающее вещество, если в организме у нас запасающее вещество жир, а это, вот, можно сказать, жир внутри каждой клеточки. Растения накапливают крахмал, а животные и грибы – гликоген. То есть уже на этом уровне тоже грибы, опять же, больше похожи на животных, чем на растения. Если посмотреть на клетку у гриба, можно заметить, что у клетки есть стенка, как у растения. Но по составу стенка хитиновая, то есть имеет такой же покров, как, например, покров насекомых. То есть в этом плане вроде похожи на животных. Короче, как ни посмотришь на грибов, они похожи и на животных, и на растений. Ну а по многим параметрам они уникальны. Я уверен, что многие все, что я сейчас рассказываю, уже знают, слышали, но в любом случае, если вдруг какие-то из этих знаний у вас отсутствовали, мы это теперь вспомнили или же узнали, и с этими знаниями мы теперь сможем спокойно разобраться со всевозможными мифами. Уверен, что этих знаний нам будет достаточно. Ну и первый миф звучит так, что растения сделали кислород. Ну, действительно, предельно все логично. Это нам в школе рассказывают. Ну, и звучит очень даже правдоподобно. Я вот только что сам же сказал, что растения поглощают солнечный свет, поглощают воду и углекислый газ и создают питательные вещества. И выделяют при этом кислород. Все вроде бы сходится, да? То есть, где же тут подвох? Подвохов здесь несколько. Во-первых, далеко не только растения способны фотосинтезировать, поглощать солнечный свет, проводить всякие химические реакции и выделять кислород. На это способны, между прочим, и бактерии, а именно цианобактерии. Вот такие интересные организмы. Маленькие, крошечные, тоже зелененькие, тоже фотосинтезирующие, но при этом клеточка у них попроще. Как и положено всем уважающим себя бактериям, у цианобактерий отсутствует клеточное ядро. Но это не мешает им быть весьма эффективными фотосинтетиками. И, в принципе, сейчас в общем балансе кислородопроизводства цианобактерии играют далеко не последнюю роль. Вот так выглядят, собственно, цианобактерии в какой-нибудь луже, но они выглядят не только так, по-разному. Также мы можем увидеть цианобактерии в виде такого липкого зеленоватого налета, допустим, на стенках аквариума или же на камнях. Это все цианобактерии. И мы знаем, благодаря вот таким окаменелостям, что цианобактерии, вообще-то говоря, появились на Земле гораздо раньше, чем растение. Перед вами, дамы и господа, строматолит, слоеный камень. На каждом слое этого строматолита когда-то формировались цианобактерии. Они слой за слоем формировались, они потихонечку росли. При этом, когда строматолиты формировались, они на поверхности на своей, ну, можно сказать, выделяли как такой лишний продукт известь. В конце концов, известь покрывала их полностью сверху, им приходилось через эту известь проползать и снова расти сверху. Но в процессе жизнедеятельности у них отходы опять сверху накапливались, ну, можно сказать, как у нас мусор накапливается. И они снова протискивались наверх и снова росли. И так, слой за слоем, под ними накапливалась известь, и получались вот такие сложные постройки. Иногда очень сложные, ведь эти строматолиты имеют совершенно определенную форму. Есть прям своя классификация строматолитов. То есть, хотя это всего лишь продукт жизнедеятельности, но каждый какой-то тип бактерий создавал продукт своей какой-то формы. Широкие столбики, узкие столбики.

это время они успели создать столько кислорода, что мир из бескислородного стал кислородным. Так что, получается, основную работу-то сделали цианобактерии. Не растения создали мир вот таким, каким мы его видим, а именно цианобактерии. Именно они создали тот кислород, которым мы дышим. Растения потом только подключились им помогать. Но на этом-то, как говорится, все не заканчивается. Мы видим, что цианобактерии, бедняжек, притесняют, забирают у них вот пальму первенства. Но этого мало. Я могу вам сейчас сообщить, что растения в какой-то степени вообще никакого кислорода не производят. Вы сейчас выясните, почему. Значит, смотрите. Значит, примерно 2,5 миллиарда лет назад появляются первые клетки с ядром. Эукариоты. Как они появляются? Есть такая, значит, версия, что была клетка прокариотическая, бактериальная клетка. Была другая клетка, тоже бактериальная, альфа-протобактерия. При этом вот эта самая альфа-протобактерия умела дышать кислородом и получала за счет этого много энергии. А была клетка, которая не умела дышать кислородом. А вначале она, как говорится, буквально смеялась над этой альфа-протобактерией, потому что кислорода-то было мало. Но постепенно цианобактерии кислорода надышали столько, что бедные вот эти вот исходные прокариотические клетки стали задыхаться. А вот альфа-протобактерии чувствовали себя прекрасно. И тут, значит, наша вот эта прокариотическая клетка поглощает альфа-протобактерию, но не съедает ее полностью, а оставляет ее внутри в виде своего такого собственного раба. И теперь у нас получается клетка, внутри которой живет бактерия, которая способна дышать кислородом. И вот эта вот бывшая бактерия становится просто отдельным органом клетки, так называемой митохондрией. Ну и заодно в этот момент еще и ядерная ДНК объединяется в ядро. Что дальше? Дальше вот эта вот уже клетка, по сути, ядерная, клетка животного, она встречает еще одну бактерию, ту самую цианобактерию, которая, собственно говоря, все это время трудилась, старалась, создавала кислород и, собственно говоря, создала такой мир, в котором удалось появиться первой клетке с ядром. И что же делает эта клетка с ядром? Она берет, поглощает цианобактерию, но не съедает ее, а снова оставляет ее в виде своего верного слуги. И теперь внутри клетки появляется еще и хлоропласт. И это, друзья мои, первая клетка растения. То есть что получается? Получается, что растения фотосинтезируют, получают солнечный свет, получают энергию за счет хлоропластов. А хлоропласты — это, по сути, цианобактерии. То есть цианобактерии как создавали кислород, как поглощали солнечный свет, так это и делают. Только частично они это делают в свободном виде, а частично внутри каждой клеточки растения. Но все равно работают там все еще цианобактерии, хотя они и скрытые. Вот. То есть получается, что скорее можно сказать, что весь кислород на Земле сделали именно цианобактерии. Вот такая штука. Ну и, кстати говоря, эта схемочка такая, конечно, условная. А можно посмотреть, как это, скорее всего, выглядело на самом деле. Мы сейчас знаем, что вот эта исходная клетка, она выглядела вот так. Это была так называемая асгард-архея. То есть это была не бактерия как таковая, а именно архея. У нее уже было некое подобие ядра, но это было не ядро, это была просто основная часть клетки, и были вот такие длинные нити. Вот так выглядела альфа-протобактерия, она была покрупнее, чем на том рисунке. Ее на самом деле никто не поедал, просто ее оплели со всех сторон нитями, и потом научилась вот эта самая альфа-протобактерия с исходной клеткой асгард-архии обмениваться питательными веществами. И, соответственно, водой, видимо, каким-то углекислым газом и прочим, и прочим. И в итоге они как бы вступили в выгодный союз. Постепенно нитей становилось все больше и больше, пока они не сформировали целую клетку. И тогда вот из центральной части получилось ядро, из центральной части асгард-архии, из нитей получилась сама клетка, а внутри, вот, соответственно, у нас болтается та самая уже митохондрия теперь. То же самое потом произошло и с, видимо,

0: хлоропластами будущими, то есть с свободными когда-то цианобактериями. Возможно, что клетка тогда еще была способна вытягивать нити, и она еще и захватила, соответственно, хлоропласт. Ну, а может быть, этот процесс у растительных клеток произошел одновременно. Одновременно растительные клетки хлоропласт захватили и альфа-протобактерию, и у них сразу же появились и митохондрии, и пластиды. Ну и в конце концов появляются одноклеточные растения, дальше они превращаются в многоклеточные растения, водоросли пока что. Ну а потом они в какой-то момент начинают лезть на сушу, но это уже совсем другая история. Вот и многоклеточные водоросли подоспели. Ну а мы тем временем переходим к мифу второму, что псилофиты, или же, как их еще называют, риниофиты, это первые растения на суше. Действительно, опять же, если мы откроем учебник биологии, там прям вот так вот и будет написано. Псилофиты – самые первые растения на суше. Вылезли, между прочим, не абы когда, а в силурийском периоде. То есть примерно 440-430 миллионов лет назад. Вон и как. Миф это или не миф? Ну, как вам сказать? В принципе, есть такие растения, ну, точнее, были когда-то, как псилофиты. Очень своеобразные, у них не было корней, у них были только подземные части стебля, которые формировали такие тоненькие отросточки, ризоиды. И за счет этих отросточков эти растения укреплялись в почве. У них был стебелек, внутри стебелька были такие примитивные сосуды, по которым снизу поднимались вода и минералы, а сверху шли питательные вещества. То есть, ну, в целом это было похоже уже на такое более-менее сформированное наземное растение. А на конце формировались споры вот в таких вот странных коробочках, похожие на шарики. Ну, а еще либо у них был просто голый стебель, либо вот с такими маленькими отростками. Но и в том и в другом случае листьев у них еще не было. Листья появились позже. А вот это называется эмергенция, это просто такие, ну, можно сказать, микроколючки. Но не листья в настоящем смысле этого слова. Кстати, ну вот куксонию часто показывают, в том числе в Дарвиновском музее там моделька есть куксонии. Аванкну редко показывают, но в принципе это считается одним из самых первых представителей псилофитов. По крайней мере, это и первый из найденных целых псилофитов. Есть более древние споры, об этом мы еще поговорим. Но вот некоторые другие представители, которых, ну, вы, возможно, не видели. Это вот уже псилофит, который потихонечку пытается стать плауном. У него уже колоски такие, как у плауна, формируются, как у плауновидных. Но вот листьев все еще нет. Называется аглофитон. А это очень странная группа псилофитов, у которых вместо просто шариков на конце вот таких ветвящихся побегов формировались какие-то странные рожки. Но тоже рожки со спорами, по сути. Итак, значит, псилофиты действительно существовали. Тут учебник биологии ничего не выдумал. Однако же были они самыми первыми растениями. Если мы будем смотреть на макроостатки, особенно те, которые были найдены лет 20 назад, то да, мы поймем, что самые древние псилофиты имеют возраст там, 430 миллионов лет, но, может, чуть-чуть постарше, и это силурийский период. И до псилофитов ничего нет. Однако растения вовсе не обязаны сохраняться целиком, имея отпечатки листьев, отпечатки стеблей. Ну, бывает такое, что растения сохраняются и лишь в виде малой части. Ну, причем какой-то очень крепкой малой части. Например, у животных чаще всего сохраняются зубы, потому что это самая крепкая часть тела. А у растений лучше всего сохраняются споры или, если мы будем брать более поздние растения, пыльца. Потому что споры и пыльца защищены такой шикарной оболочкой, которая даже через миллионы лет не разрушается. С ней вообще почти никогда ничего не происходит. Поэтому мы можем еще не находить никаких остатков растений, но уже будем видеть их споры. И если эти споры узнаваемы, если по спорам можно определить, что это за растение, то мы можем совершенно четко сказать, что вот это остатки какого-то растения, а не абы кого. Вот. Я не знаю, зачем я решил вам показать этот цветочек, но просто у меня тут тоже есть растение, и у него там есть тоже пыльца. Вот если я ее тут насыплю, то, возможно, через миллионы лет Да? А, ну тогда еще лучше. Ну и отлично, у меня тут вокруг цветочки. В любом случае, цветочки у нас присутствуют, так что ничего страшного, можем мы продолжать. Тем более, что у меня все равно тут цветочки, а в цветочках нету спор, там только пыльца. Так что не совсем в тему. Зато в тему вот эта вот пыльца, которая сейчас появилась на картинке. А ведь это у нас не абы что, а это пыльца мхов. И возраст этой пыльцы 445, 450 и даже 470 миллионов лет. И это намного старше Силура. Это уже Ордовик. А значит, мхи, вот кто первые растения на суше, и появились они еще в Ордовике. Больше того, на самом деле, сейчас уже постепенно все больше и больше находят древних пород, в которых находят эти самые споры. И выяснили, что среди этих спор попадаются не только споры мхов, очень характерные такие, необычные, но и споры самых что ни на есть обычных, таких уж более прогрессивных растений, таких как псилофиты. То есть, видимо, даже сами псилофиты появились еще в Ордовике. Вот такая вот штука. Так что, во-первых, растения более древние, чем мы думали раньше. Появились они не в Силуре, а в Ордовике. Примерно 460 миллионов лет назад на суше уже что-то росло. И больше того, первые, видимо, все-таки были мхи. Возможно, кстати говоря, мхи появились даже еще раньше. Почему, я сейчас вам тоже расскажу. Но пока вспомним, кто такие мхи. У них тоже есть некоторые особенности интересные. У них, например, отсутствует проводящая система, нету сосудов, зато есть уже листья. То есть явно совершенно мхи и псилофиты независимо вылезли из воды и по-разному приспособились к жизни на суше. Но опять же, если псилофиты делали упор на проводящую систему, на сосуды, которые там туда-сюда воду носят, и на защитную оболочку, то мхи делали упор в первую очередь на водоносные клетки, в которых они просто накапливали влагу. Вот такие всякие разные мхи живут до сих пор. Псилофиты до сих пор не живут, они в конце концов преобразовались в плавуны, а потом плавуны же их и вытеснили. Итак, мхи, получается, самые первые наземные растения. Но этого мало. Этого мало. Мы можем попытаться понять, когда же мхи появились. Возможно, это случилось даже не в Ордовикском периоде. Кстати, вот я, к сожалению, сейчас, когда готовился, не смог найти картиночку. Раньше я ее видел, но вот куда-то она запропастилась. Но вообще-то в Южном Китае обнаружили даже маленькие кусочки мхов Ордовикского периода. То есть уже известны не только споры, а даже вот кусочки мхов. И как бы доказательство уже железобетонное, что мхи в Ордовике были. Но также вот в Китае есть и такая находка. Это тоже вроде как кусочек мха, но при этом из кембрийского периода. Если здесь никто ничего не перепутал, то в таком случае получается, что мхи вылезли еще примерно 500 миллионов лет назад на первобытную сушу. Следующий миф. Растения – это первые живые организмы на суше. Они, собственно, и создали почву. Ну, окей, мы разобрались, ничего страшного. Не псилофиты были первыми, а первыми мхи. Ну, мхи-то уж точно были первыми. Понятно, что до этого там была абсолютно безжизненная суша. И тут вот, наконец-то, вот эти зеленые подушечки стали формироваться на берегах морей, потом на берегах рек. И потихонечку суша стала зеленеть, а дальше уже и животные пошли, и пошла движуха. Правильно? Или же неправильно? На самом деле, скорее, неправильно. Опять же, не потому, что растения не вылезали на сушу, а просто потому, что они не были первыми. Скорее всего, первыми были, вообще-то говоря, бактерии. И они могли оказаться на суше еще несколько миллиардов лет назад. Я уж молчу про то, что согласно такой довольно прогрессивной версии, жизнь изначально-то на суше формировалась, если быть точнее, то в грязевых котлах. Но это мы еще, как говорится, оставим эту гипотезу. Сейчас так уж углубляться в прошлое не будем, но в любом случае довольно любопытно, что суша для жизни могла быть не таким уж незнакомым местом. Но потом бактерии точно на суше появились, потом могли в каплях воды зародиться где-нибудь там в в расщелинах между камней, допустим, всякие микроорганизмы типа инфузории туфелек или каких-нибудь амеб. Дальше на сушу могли вылезти черви. И, в принципе, мы червей древних не находим, но у них шансы сохраниться минимальные. Но вообще, с момента их появления в кембрийском периоде, они уже могли начать вылезать на сушу. Как минимум одновременно с амхами, а может быть и пораньше. Ну и, наконец, грибы. Вот грибы абсолютно точно вылезли на сушу раньше растений. И в отличие от бактерий или червей, мы это даже можем доказать. И, конечно же, доказательство нашлось у китайцев. Кто бы сомневался. В одной из уникальных пород, которая имеет наземное происхождение, абсолютно точно, были найдены вот такие нити. Нити имели ширину, как у гриба, ветвились, как у гриба, формировали вот такие вот споры, как некоторые грибы, в том числе плесневые. То есть, короче говоря, они выглядят как грибы по всем параметрам. Но при этом это наземные породы, и самое главное, возрастом около 570, а то и 600 миллионов лет. То есть это еще эдиакарский период, это еще до кембрия. Ну, конечно, намного раньше, чем динозавры. Вот. Короче говоря, получается, что грибы у нас давненько существуют на суше. Ну и, соответственно, если вы миф прочитали до конца, там еще и про почву что-то напоминалось, что растения, собственно, выросли и стали изготавливать почву. Но ничего подобного. Абсолютно точно почва существовала еще до растений. Вот я нашел такую красивую, хорошую картинку почвы в Австралии, которая палеопочва, есть такое понятие, их очень тщательно изучают. Вот, и это палеопочва кембрийского периода, то есть того времени, когда, ну, может быть, где-то амхии вылезли, и причем я хочу обратить внимание, что даже если китайцы не ошиблись, амхии действительно вылезли уже на сушу, вовсе не факт, что они оказались сразу и везде. Они могли в каком-то центре, может быть, как раз в Китае, собственно, сформироваться, и потом понадобилось еще несколько миллионов лет, чтобы они распространились, хотя бы вот по Гондване, где тогда располагался Китай. Но так что вряд ли мхи уже в Австралии были, когда формировались эти почвы. И, скорее всего, первые почвы формировали как раз-таки бактерии и грибы. И больше того, я не нашел красивую картинку, но нашел сведения о том, что почвы-то известны и в более ранних породах позднего протерозоя. То есть в породах возрастом 700, ну как минимум 600, 700 еще под вопросом, вот 600 точно миллионов лет назад. Так что почву, опять же, получается, делали грибы, бактерии, но уж точно не растения. Ну и после того, как они подготовили почву в прямом и переносном смысле, вот уже растения смогли на эту почву выбраться. Ну и, конечно же, уж в ордовике-то мы теперь знаем, что вовсю уже и растения растут, так что, конечно же, в ордовике тоже почвы находят и уже практически по всему миру. Следующий миф. Раньше росли грибы высотой до 10 метров. Как там у Рязани грибы с глазами, да? А вот у палеонтологов грибы высотой в 10 метров. Да, что-то эти палеонтологи не то едят. Может, грибы едят, даже не знаю. Но такое вот прям нормальному человеку в здравом уме не привидится, чтобы грибы были такие огромными. Хотя, может быть, палеонтологам и не привиделось. Давайте разбираться. Значит, речь идет, конечно же, о таком странном организме, как прототоксид, или же прототокситес. Наверное, второй вариант правильный. Вот. Их нашли еще в конце 19 века, и изначально решили, что это просто стволы деревьев. Но уже сразу было понятно, что это не просто стволы деревьев, а каких-то деревьев, всех пронизанных грибами, всех переработанных. То есть, видимо, очень таких трухлявых и сгнивших деревьев. Ну и, собственно говоря, как вот такое вот дерево, частично разложенное грибами, его Джон Доусон, первописатель, и, собственно говоря, вот так его и описал. И даже попытался это дерево нарисовать. Но есть одна проблемка. Возраст. Вот эти вот грибы были найдены в Силуре. Это намного-намного раньше, чем появление первых настоящих деревьев. Причем, а это похоже было прям на какое-то хвойное, что-то типа сосны. Ну какая сосна? Извините, в Хилуре 400 с лишним миллион лет назад. Тут только трава с трудом пытается какая-то вырасти, вот эти псилофиты всякие. И тут вдруг хлобысь дерево. Нет, конечно. Поэтому очень быстро эту версию раскритиковали, и возникла версия, что это гигантская морская водоросль. Неожиданный поворот. Но этот неожиданный поворот, с чем был связан, не совсем понятно. Однако же дальше уже были повороты гораздо более ожидаемые, что стали считать, что это все-таки грибы. Но не просто грибы, а гигантские грибы. Некоторые из них действительно высотой были, ну вот, до 10 метров, это, наверное, перебор, но вот до 8 вполне могли быть. А в дальнейшем это несколько раз повторялось, хотя потом стали появляться и новые версии, что, возможно, это так называемый тафономический артефакт. Что это значит? Это значит, что грибов этих никогда не существовало. Существовали просто, ну, что-то типа то ли грибы, то ли лишайники, которые стелились и покрывали все пространство. Ну и чего бы им их не покрывать, когда, ну, собственно, больше ничего не растет. И вот эти вот самые грибы, значит, себе спокойненько росли, но потом начиналась буря, эти грибы сворачивались в рулон во время бури и падали в какой-нибудь водоем, и там захоранивались. Только непонятно, почему рулоны всегда вот примерно одинакового размера, это, конечно, немножко загадочно. Но вообще, может быть, это вот такой вот свернутый мат из грибов, цианобактерий, мхов и вот всего вот этого перемешанного. Но выглядело это все тоже недостаточно правдоподобно, поэтому в итоге палеонтологи все-таки решили, что это действительно вот такие огромные древние грибы. Значит, вот так мог выглядеть древний пейзаж. Снизу растут псилофиты, и вот возвышаются эти загадочные грибы. Кстати, теперь мы знаем, что появились это прототокситы не в Хилуре, а аж еще, вообще-то говоря, в Ордовике. То есть им где-то 470 миллионов лет некоторым. Ну, а и вымерли они уже в Девоне, когда появились деревья. Видимо, деревья их вытеснили. Однако, палеонтология не стоит на месте, и вот эта версия уже больше не считается, так сказать, мейнстримной, не считается главной. А почему? А потому что появилось новое исследование 22 года, в котором эти прототокситы переизучили, еще раз посмотрели и подтвердили, что тела у них единые, что это не какой-то там артефакт захоронения, что они именно такими и были, но вот только не нашли никаких свидетельств, что они могли стоять вертикально. И предположили, что, скорее всего, они и не стояли вертикально. А зачем, собственно говоря? Они же грибы, они же не растения. Это растениям нужно тянуться к свету, а грибам-то это как раз совершенно ни к чему. Им лучше быть в увлажненных местах. Им лучше быть поближе к субстрату, чтобы захватывать, собственно говоря, частицы пищи. И поэтому, скорее всего, эти столбы попросту лежали. Вот, значит, это как раз из последней работы. Тут красивые уже фотографии такие этих прототокситов под микроскопом. И новая реконструкция, на которой все эти прототокситы валяются во все стороны. Ну и, соответственно, вот так на данный момент видят эти древние первобытные пейзажи. Ну а мы тем временем двигаемся к следующему мифу. Первые деревья Земли — это огромные плавуны. Ну и чтобы никто не сомневался, что это действительно так, вот здесь как раз на заднем фоне липидодендрон, самый известный из гигантских плавунов. Ну давайте разбираться. Итак, напомню, кто такие плавуны. Вообще плавуны — это достаточно разнообразная группа, как ни странно, их все еще довольно много. Есть равноспоровые плавуны, это примерно то, что растет в подмосковных лесах. А есть более редкостная штука – разноспоровые плавуны. Мы их похуже знаем, потому что в основном они растут в тропиках. Но, в принципе, у нас YouTube-то открыт на весь мир, поэтому, может быть, кто-то смотрит что-нибудь там это из Аргентины или откуда-нибудь там, не знаю, сейчас с какой-нибудь Австралии. Но вот там такие плавуны вполне могут встретиться. Вот так выглядят те плавуны, по крайней мере, которые растут в средней полосе России. Ну, уверен, что вы что-то подобное, конечно же, видели. Примерно так же выглядели и самые первые плавуны, которые появились на Земле. Появились они в начале Девонского периода и постепенно, потихонечку, полигонечку стали вытеснять псилофиты. В конце концов, вытеснили их полностью. И, кстати говоря, именно плавуны потом дадут начало хвощам и папоротникам. Вот можно даже посмотреть, как возможно стали формироваться листики плавунов. Ведь листики плавунов часто тоже похожи просто на маленькие иголочки. Но в отличие от иголочек, которые были у и неофитов или псилофитов, у плавунов в эти иголочки заходят сосуды. И когда у нас эти иголочки зелененькие вырабатывают питательные вещества, эти питательные вещества дальше могут отправляться по всему организму. И это гораздо более эффективный способ. А в итоге, благодаря сосудам, благодаря листьям и благодаря хорошей механической ткани, плавуны действительно смогли стать деревьями. В этом плане вас никто не обманывает. Правда, довольно сложно собрать целый плавун. Приходится действовать как вот с таким конструктором. Есть у нас кора плавуна, похожая на чешую какого-то непонятного дракона, липидодендрон. Есть у нас, например, вот такие вот липидостробусы. Это, соответственно, колосок, грубо говоря, со спорами. Есть липидофилоидесы, это листья. Есть стигмария, это подземная часть, которая, собственно, укрепляла плавуны. Я напомню, корней у плавунов все еще не было, не настоящие корни. Но если все это вместе сложить, то получается вот такой липидодендрон. У этого липидодендрона листья растут только в верхней части. Поэтому, когда он поднимается, начинает расти, у него вначале снизу листья растут, потом повыше, потом еще повыше, а потом уже на концах ветвящихся вот этих вот верхних частей побега. Ну а остальные части стебля становятся лысыми, они полностью теряют листву, и остаются лишь такие площадочки, где раньше крепился лист, их называют листовые подушки. И мы, собственно говоря, можем именно их и наблюдать. Именно они-то и похожи на чешую дракона. Итак, никто вас не обманывал в том плане, что были плавуновидные деревья. Причем некоторые из них были высотой под 40 метров. Но они были не первыми. Вот в чем, собственно говоря, мифологичность этого высказывания. Они появились во время каменноугольного периода, тогда как первые деревья существовали еще с середины девона. Вот они, остатки даже древних стволов, древних листьев. И возраст этих деревьев приличный. И при этом систематический состав совсем другой. Это не плавуны, это папоротники. В девоне появляются папоротники, и уже к середине девона папоротники же становятся деревьями. Так что древовидные папоротники — это самые что ни на есть настоящие живые ископаемые. Как-никак, но уже 380 миллионов лет выдержки, а то и побольше. Но, собственно говоря, даже, может быть, уже в Кембрии появились и первые так называемые семенные папоротники, то есть предки голосеменных. И только потом появляются, наконец-то, плавуны. Вот, собственно говоря, так вот выглядят как раз эти самые семенные папоротники, например, археоптерисы. Прошу прощения, вот это вот семенной папоротник, а вот это археоптерис, да. Археоптерис — это как раз обычный папоротник споровый. И археоптерисы — это папоротники, которые стали первыми формировать леса, первобытные леса. И в конце девона мы уже могли наблюдать вот такие леса. Правда, пока что они все еще держались вблизи от водоемов, ведь папоротники, хвощи, плавуны, они все размножаются только при участии воды. Они не взаимодействуют с насекомыми, они не могут как-то опыляться ветром только с помощью воды. Поэтому, соответственно, они далеко от воды не уходили. Но вот эти леса были самыми древними, а значит, самое древнее дерево на Земле — это папоротник. Ну, давайте уже еще окончательно перейдем в каменноугольный период, вот эту вот эпоху всяких огромных плавунов и, ну, наверное, всяких гигантских хвощей. Ну уж, вот это правда, действительно, в времена каменноугольного периода плавуны и хвощи были доминирующими видами. Опять же, и да, и нет. Ну, плавуны, безусловно, были. Мы уже про них говорили. Вот как раз можно посмотреть, как плавун растет. Это все один и тот же липидодендрон, только это молодой совсем, совсем крошечный, это побольше. Это еще повыше уже снизу листья опали. Это еще повыше, а вот так уже выглядит взрослый липидодендрон. Это разные стадии роста. Вот так выглядят хвощи. Уверен, что вы с ними знакомы. Такие ёршики небольшие. Очень жесткие. Ими можно прям посуду в полях мыть. Если что, имейте в виду. Там есть кремнезем. С помощью него можно очень классно отмывать котелки, если вы отправились в поле и забыли мочалку. Понятное дело, геологи так делают периодически. Забывают мочалку, потом моют все хвощами. И действительно, хвощи формировали деревья. Причем особенно эти древовидные хвощи были распространены на протяжении каменноугольного и пермского периода. Примерно к тому каламит, каламитес. Вот такой вот хвощ, который выглядит вот так. Причем самое забавное, что значит, здесь у нас есть участки без листьев и с листьями, как бы с веточками, скажем так. Это такое членистое строение, это типичная фишка хвощей. При этом каждая веточка – это тоже маленький хвощ, у которого, соответственно, есть тоже узлы и междоузлия, и от узлов отходят листики. То есть получается такая матрешка, как бы хвощ, собранный из маленьких хвощей. Может быть, даже были супербольшие хвощи, когда один гигантский хвощ собирался из более мелких хвощей, а на каждом маленьком хвоще торчали еще более крошечные хвощи. Однако, мы помним же, что на самом деле папоротники-то появились гораздо раньше. И, конечно, в каменноугольном периоде папоротники продолжали существовать. Древовидные папоротники, между прочим. А значит, говорить о том, что во время каменноугольного периода главными растениями были полуные хвощи, ну, хотя бы оскорбительно с точки зрения папоротника, потому что ну, папоротники тогда тоже были. И, кстати, они есть и до сих пор. Если что, если вдруг когда-нибудь, там, допустим, на Новую Зеландию куда-нибудь поедете, вот сможете наблюдать вот такие первобытные картины. Но этого мало. И уже во время каменноугольного периода появляются достоверные семенные папоротники. Если в Девоне это под вопросом было, то здесь уже без вопросов. То есть точно совершенно растут папоротники, растения с папоротниковыми листьями, но с семенами. То есть по сути это как бы голосеменные, но с папоротниковыми листьями. Такое переходное звено типичное. Но опять же они вот теснятся рядом с другими растениями. И даже, да, вот как раз эти семена. Археосперма — это первое, похожее на семечко структуры, которую удалось найти палеонтологам. И даже вот такие были кардоиты. А кардоиты — это считается уже классическими голосеменными. Конечно, не елка еще, не сосна, но уже какое-то растение прям с семенами, с шишками. Вот такие вот древние голосеменные опять же росли на протяжении каменноугольного периода. Итак, сказать, что во время каменноугольного периода везде росли только древовидные хвощи и папоротники, это будет неправильно. Что правильно? А правильно вот посмотреть на эту картинку. Правильно получается, что в разных местах уже тогда было по-разному. Именно в каменноугольном периоде появляется четкая такая зональность растений. Растения занимают уже большую площадь. И даже появляются разные зоны с самыми разными растениями. Если посмотреть на болото или же на озера, там действительно доминируют либо хвощи, либо папоротники. Около озер были сплошные хвощи, в болотах были сплошные гигантские плауны. А в других местах было по-другому. Пожалуйста, например, в торфяниках там росли вот такие вот интересные лоботоптерисы. И это у нас семенной папоротник. Опять же, в некоторых местах у нас тоже росли сплошные семенные папоротники и древнейшие голосеменные. А уж если мы немножко отойдем от водоемов, там вообще получатся сплошные голосеменные, потому что без воды растения, не размножающиеся семенами, а размножающиеся спорами, просто-напросто существовать не могут. То есть получается, что мы как бы лучше всего представляем себе при словосочетании каменноугольный период растения болот и озер. Однако же были и другие места, были и более засушливые области, и там росли совсем другие деревья, а вовсе не сплошные полные хвощи. Следующий миф. Динозавры жили среди гигантских папоротников и хвощей. Ну, мы уже выяснили, что папоротники-то живут давно, хвощи тоже существовали, ну и, наверное, динозавры как раз ходили, и вот эти папоротники сплошняком жевали. Опять же, не совсем так. В начале эпохи динозавров, еще в триасовом периоде, росли гигантские хвощи, гигантские папоротники, но, правда, уже не настолько гигантские, как раньше, и не в таком большом количестве. Ну вот, например, если мы рассмотрим конкретные места, вот, скажем, Дарвинов лес, так называемых, это окрестности города Успалата в Аргентине, там, значит, находят большое количество остатков растений, Может быть, кто-то слышал про Petrified Forest. Это, значит, окаменевший лес такой, ну, по-моему, это тематический парк или же, там, не знаю, геологический, может быть, заказник, что-нибудь вот такое, вот какой-то там охраняемая территория. Я точно, честно говоря, не знаю его статус, но, в общем, это территория, где находят остатки древних растений. Кстати говоря, вовсе не папоротников и не хвощей, а, вообще-то говоря, сплошные древние голосеменные, хвойные. Там вот что-то типа наших араукарий росло. Огромные такие араукарио-аксионы в основном. А здесь тоже такой был древний окаменевший лес, но уже не из араукарий, а из папоротников в основном. Вот мы здесь видим как раз на реконструкции сплошные папоротники. То есть папоротники, да, это были растения, которые динозавров окружали, и окружали их практически на протяжении всей их истории. Но вот с хвощами уже дело похуже. А уж то, что голосеменные обижают, это вообще зря. Ведь на протяжении мезозойской эры именно голосеменные, такие как гинга, вот эти с широкими листьями и своеобразными у древних шишками, у современных с чем-то похожим на фрукты, такими плодами с серебряными абрикосами. Но уверен, что обычная гинга вы наверняка, если не видели, то хотя бы слышали. Ну, а если только слышали, можете посмотреть на него, допустим, в каком-нибудь дендрариуме. Наверняка тоже какой-нибудь дендрарий недалеко от вас растет, и там точно совершенно будет гинга. Еще саговники тоже были очень распространенные растения во время мезозоя. Это голосеменные, то есть растения, размножающиеся семенами, но не формирующие цветы, и при этом отращивающие всеобразные шишки. Но вот такие растения тоже на протяжении, по крайней мере, первой половины мезозоя в Триасе, в Юре были еще широко распространены. Это дикроидиум, ну, в общем-то, тоже, ну, по современной систематике не совсем папоротник, но можно его условно назвать семенной папоротник для простоты. А вот если мы посмотрим, допустим, территорию Испании триасового периода, то да, мы тут увидим в очень большом количестве самые разные древние голосеменные, что-то вроде сосен, елок. А, однако же будут и папоротники, и будут, пожалуйста, еще какие-то древнейшие вот эти вот самые хвощи, гораздо более мелкие, чем каламиты, но все еще древовидные, опять же, вокруг озер. Хвощи все там же. Они, как говорится, не меняют традиции и все еще растут около водоемов. И здесь же худо-бедно, еле-еле можно встретить и плауны. Но вот даже здесь мы видим, что плауны-то уже, в принципе, представляют из себя, ну, в лучшем случае, куст, но никак не дерево. Ну, например, плевромелия – это один из самых известных плаунов триасового периода, имела высоту всего лишь 2 метра. То есть чуть-чуть повыше меня. Так что эпоха гигантских плаунов, гигантских хвощей определенно подошла к концу. В юрском периоде уже их не встретишь. А какие же, получается, на самом деле доминирующие растения в эпоху динозавров? На протяжении триаса и юры это самые разные голосеменные, вот как раз похожие на пальмочку, так называемые цикадовые. Вот, соответственно, у нас всевозможные хвойные, ну и это одно из возможных предков хвойных, такое вольцевое интересное растение, тоже голосеменное. Если мы переместимся в юру, тут, я говорю, будут вообще сплошные папоротники, да сплошные голосеменные. Ну, пример тому формация Моррисон. Тут, на самом деле, и папоротник сложно отыскать, потому что эта формация такая была полузасушливая. Здесь мало было влаги, и папоротники чувствовали себя плохо. Поэтому практически все, что окружало динозавров, это сплошные родственники елок, саговников, то бишь цикадовых по-другому, или же те же гинги. Ну и, наконец, как если мы перемещаемся в поздний мел, до середины мела все ситуация примерно такая же, а в позднем мелу уже появляются цветковые растения, и мир меняется еще раз. Это еще одна знаменитая формация, где находили тираннозавра, Hell Creek, самый поздний мел, 66 миллионов лет назад, вон тираннозавр как раз стоит, трицератопс, и видно, что деревья-то уже практически такие же, как и сейчас, широколиственные в основном, и все с цветочками. Но есть, конечно же, и некоторые тоже голосеменные, без них никуда. они до сих пор есть. Ну и раз уж мы с вами плавно добрались до мелового периода, давайте обсудим еще один миф. То, что именно в меловом периоде у нас впервые появляются цветковые растения. И да, в меловом периоде были цветковые растения. Вот прямо тут можете не сомневаться. Я вам только что их показывал. Вот сейчас мы их смотрим на такой красивой картинке с пернодонами на заднем фоне. И, в принципе, мы вот эти самые разные растения с цветами, с плодами, там, с ягодками, с орешками можем буквально встретить в ископаемом виде такими же яркими, с цветочками. В общем, сразу очень хорошо узнаваемые. Только в этом году очередное такое растение нашли, родственник дальний современного кофе и томатов. Так что даже что-то типа кофейных зерен уже росло во времена позднего мела. Однако, в чем, собственно, проблема? В чем мифологичность? В том, что говорят, что именно в меловом периоде они все появились. А вот это-то вряд ли. Уже давно заподозрили, что они появились гораздо раньше, в юрском периоде, потому что они не могли появиться и сразу же завоевать все пространство. Им надо было сформировать весь комплекс признаков, стать уже нормальными такими цветами, и только после этого они могли попытаться отвоевать свое место под солнцем. И в поздней юре находили, например, архифруктус, растение, у которого очень странные цветы, такие вытянутые в пространстве, сверху там пестики и лепестки, то есть пестики и тычинки, снизу лепестки. Ну, в общем, такой цветок, как будто бы взяли и растянули вот так вот в каком-нибудь фотошопе. Очень необычное растение, и оно считалось самым древним. Между прочим, это полуводное растение, очень дальний родственник современной кушинки. Долгое время его называли самым-самым-самым древним, но потом оказалось, что возраст у него неправильный, и реально жило оно 125 миллионов лет назад. А это уже не так серьезно и не так существенно. Это уже время, когда вовсю цветковые существовали, еще не устроили переворот, еще не стали самыми массовыми видами, но их уже было довольно много. Поэтому говорить о том, что это первый цветковый, не приходится. Однако же китайцы не сдаются, они нашли потом эуант, вот такое растение, тоже очень необычное, вот с такими странными лепесточками, похожими на ложечки, и предложили его в качестве самого древнего растения, и опять же не мелового, а юрского периода, причем еще более древнего юрского, уже почти что среднего, 161 миллион лет назад. Но возраст его достаточно сомнителен, потому что нашли его студенты, и, в общем-то, ученые засомневались. Вдруг он на самом деле меловой, кто же его знает. Ну и тогда китайцы нашли уже очень хорошо датированный, такой достоверный цветок в большом количестве. Можно все эти экземпляры со всех сторон посмотреть, поизучать. Цветок очень древнего вида. У него такие похожие на ложечки лепестки. У него очень странный пестик, похожий на дерево. В общем, все-все-все очень странно, вполне подходящее для какого-то невероятно древнего цветка. Назвали его Нанкингант. Возраст у него более чем приличный, вообще-то говоря, ранняя юра, 174 миллиона лет назад. Однако, беда в том, что палеонтологи, палеоботаники не поспешили признавать правоту китайцев и называть это растение самым древним. Да, датировано оно прекрасно, то есть сомнений никаких нет, что это ранняя юра. Но вот цветок ли это? Уж слишком он странный. Может быть, это все-таки какая-то шишка такая яркая с лепесточками. Ну да, как это шел в итоге к цветочку, но вот не дошел. Цветочком так и не стал. И вообще, это может быть, правда, шишка, это вот такие вот ее какие-то вот крылья жесткие, и не факт, что они были ярко окрашены. В общем, непонятно. Тогда китайцы нашли новое растение. В 22-м году назвали его флоригерминис. Оно чуть-чуть более позднего возраста, средней юры, 164 миллиона лет, но зато прям с такими шикарными совершенно плодами. Уже, вообще сомнений никаких нет в том, что это вот прям такая ягодка от цветкового растения. Причем не от какой-то там травки, а прямо-таки дерево древнее цветковое. Ну и не успели еще придумать палеоботаники, как бы такое, чтобы такое китайцам на это ответить, как бы доказать, что они не правы, как китайцы тут же еще одно находят растение, еще более древнее, ему 170 миллионов лет, называют его, ох, синганнингинфрукт. Yes, я это сделал. Вот так вот его обозвали. И здесь есть и цветочки, и плоды. Плоды, причем крылатка, как у нашей вертолетики от... Ой, все переклинило, от тополя. И, соответственно... Ой, от, господи, от клена. Я уже все сам в современных растениях запутался. Так вот, в итоге получается, что есть и с ягодками, есть и вот с жесткими плодами, есть все, что угодно, есть цветочки, и никаких сомнений для всех сомневающихся. Вот китайцы все нашли, что точно совершенно цветы появились в юре, а никак не в мелу. Однако есть, ну вот, компьютерная модель тут просто так вот, можно сказать, для красоты, она малоинформативная. Там исследование было любопытное, но в итоге этого исследования дата появления цветов получилась от 140 до 250 миллионов лет. Ну, то есть это, как бы, грубо говоря, когда-то в мезозое. Поэтому, ну, это исследование плюс-минус бессмысленное. А вот пыльца вот это гораздо более осмысленное. Эта пыльца осталась от какого-то растения. И, судя по строению пыльцы, похоже, что от цветкового. Ну, посмотрите на его возраст. 242-247 миллионов лет. Это уже, вообще-то говоря, ранний триас. Если это действительно остатки цветкового, значит, цветы появились вообще еще до динозавров. И они имеют гораздо более солидный возраст. Ну и немножечко эту гипотезу подтверждает вот такое растение, которое называют санмингуэлия. Это растение из США, и возраст его поздний триас. Ну, пусть не ранний, но все-таки триас. То есть это больше 200 миллионов лет назад. Так что какой мел? Какие цветочки из мела, когда у нас уже есть вон юрские цветочки из Китая, триасовые из США? Явно цветы появились гораздо раньше. Ну и тут мы плавно подходим к следующему мифу. То, что насекомые-опылители возникли после появления цветов. Ну то есть, соответственно, видимо, раньше думали, что в мелу, но теперь мы можем предположить, что может быть прямо-таки аж в триасе. Ну и действительно, насекомые-опылители и цветы неразрывно связаны. Это безусловно. И, ну вот если мы будем на самом деле здесь сказать, насколько это миф или не миф, сложно, потому что, скорее всего, цветы и насекомые-опылители долгое время взаимодействовали вместе. И многие известные нам опылители, такие как пчелы, бабочки, они вот прям активно стали развиваться после расцвета цветов. Но все-таки... Все-таки, если говорить о самых каких-то первых, самых примитивных опылителях, они были до цветов. Вот, пожалуйста, есть, например, мухошаровка, которая опыляла, и мы это абсолютно точно знаем, беннетиты. Это не цветы, это такие протоцветы. Шишки с яркими лепестками. Это, если что, не тыква, это вот лепестки. Просто так странно нарисовали. Вообще это лепестки. А внутри шишки нектар. То есть почти что цветок, но вот не цветок. На самом деле это гоусеменное, но вот такое странное. Его уже опыляют насекомые. Также вот в юре было много таких каллиграмматит, похожих на бабочек, которые тоже были определенно опылителями. Кстати, они похожи на бабочек, но по сути-то они просто видоизмененные золотоглазки. То есть это такая типичная конвергенция, когда внешнее животное похоже на другое животное, но по сути своей устроено совсем иначе. Но нам сейчас не столько важно природа этого животного, насколько оно бабочка или нет, сколько важно, что оно кого-то опыляло уже в юрском периоде. Но, как мы теперь знаем, может быть, оно прямо цветы опыляло, ведь цветы уже были. Может, и беннетиты. Вот есть бабочки. Самих бабочек очень древних не находили, но есть такая вот скважина, пробуренная в Германии, в которой после растворения породы были найдены чешуйки. Часть чешуек принадлежали, судя по всему, моли древней, а часть прям настоящим бабочкам. То есть, возможно, что бабочки с хоботком, прям такие классические бабочки-бабочки, появились еще в конце триасового периода. Но, может, кого они опыляли, не очень понятно. Может, беннетиты, а может быть, уже и древние цветы. Но этого мало. Вот уж чтобы точно никто не сомневался, что все-таки опылители появились до цветов, палеонтологи в этом году описали вот такую находку. Перед вами Кильярдембия. Ну, она, кстати, известна была и раньше. Если вы про нее не слышали, это не значит, что палеонтологи ее не знали. Но в этом году описали Кильярдембию с пыльцой. То есть это абсолютно точно опылитель. Насекомое, которое прилетало к какое-то вот растение, собирало вот эту пыльцу и улетало. А значит, получается, что роль насекомых в переносе пыльцы с одного растения на другое, она гораздо более древняя. То есть возможно, что вот буквально насекомые стали помогать, ну еще не цветам, а по сути голосеменным, это пыльца голосеменного, бесспорно, вот помогать им как-то в опылении, еще, может быть, даже с того момента, как вообще у нас только-только появляются первые семена. По крайней мере, пермский период — это еще вообще до мезозоя, до динозавров. Очень рано, и тогда уже насекомые помогали растениям в опылении. Вот так это, возможно, выглядело. Но это были точно не цветы. То есть точно цветов не было. Вот в пермском периоде никаких цветов никто не находил, даже швейцарцы. И вот, пожалуйста, опылители, однако, какие-то уже были. Следующий миф – это то, что динозавров погубили цветочки. Причем можно этот миф поделить даже на две части. В первую очередь была версия, что цветочки могли погубить динозавров буквально. Дело в том, что цветы, если быть точнее, цветковые растения, покрытосеменные, они содержат в себе особые вещества – алкалоиды, которым надо еще умудриться приспособиться. Если ты всю жизнь ел только папоротники, а потом съешь цветок, ты буквально отравишься. Однако ж, ну, в процессе эволюции к алкалоидам как-то животные приспособились. Вот сейчас они тоже, пожалуйста, едят всякие разные цветковые растения с большим удовольствием. Но вот смогли ли приспособиться динозавры? Вопрос. Ну, точнее, был вопрос. Сейчас мы знаем, что смогли. Мы уже несколько раз обсуждали, что вот этот расцвет цветковых приходится на середину мелового периода. В это время динозавры еще прекрасно себя чувствуют, их еще множество. А это значит, что, ну да, как бы кто-то, может, и вымер, кто-то не смог приспособиться, но в целом динозаврам было нормально. Алкалоидами они не потравились. Все с ними было хорошо. Вот. А, кстати, вот мы видим, что согласно этой схеме, действительно, под вопросом Юрия, хотя я бы уже вопрос убрал, и, может быть, в триасе отделились у нас цветковые растения. Вот. Видим мы также, что насекомые довольно сильно реагируют на эволюцию цветковых, появляются всякие современные, но опять же я еще раз говорю, да, вместе с цветами много стало опылителей, но опылители были гораздо раньше, вот еще где-то там в пермском периоде. Итак, были динозавры, которые жили до вот этого цветкового нашествия, были динозавры, которые жили после цветкового нашествия, и все у них было в порядке, они как бы не потравились. Однако есть и альтернативная, вот, так сказать, мысль. То, что, возможно, цветы повлияли косвенно на динозавров. Цветы — это новый корм. Новый корм привел к появлению новых животных, а именно к эволюции млекопитающих. А млекопитающие стали увеличиваться в размерах. Вслед за растительноядными млекопитающими стали расти хищные млекопитающие. В итоге появились млекопитающие длиной, ну, сантиметров 50, а то и больше. Такие, как дидельфодон. И они уже могли поедать детенышей динозавров, и в итоге, в конце концов, всех динозавров сожрали. Версия неплохая. Ну, может быть, это внесло в свой вклад, в принципе, но вряд ли это прям тотально погубило всех динозавров, и уж точно эта версия не объясняет вымирание аммонитов, мозазавров, птерозавров и многих-многих других животных. Поэтому, ну, как один из факторов, который как бы кризисно влиял на динозавров, может быть, но сказать, что это прям главная причина вымирания, нет, так нельзя. Вот насекомые действительно из-за эволюции цветов вымерли, будь здоров. Вот реально есть данные, что около 100 миллионов лет назад происходит колоссальнейшее вымирание насекомых. Гораздо более сильное, чем вымирание в конце мелового периода. И тут действительно вот виноваты цветы. Цветы привели к вымиранию насекомых. Они перевернули мир растений, насекомые связаны с растениями. И вот, пожалуйста, в итоге насекомые вымирают. А вот вымирание динозавров, что связано со цветами, это вряд ли. Больно уж много времени прошло с тех пор, как цветы захватили мир, и до того момента, как вымерли динозавры. Ну вот, собственно, пейзаж мелового периода, и динозавры вполне себе мирно гуляют среди цветов, и ничего с ними страшного не происходит. Ну вот, переходим к следующему мифу. Следующий миф связан с породой, которую все мы хорошо знаем. Может быть, в вашей школе все еще рисуют мелом, я, по крайней мере, еще рисовал. Может быть, вы просто мелом рисуете на асфальте. Но в любом случае, что такое мел, вы уж точно знаете. И, возможно, вы слышали, что мел состоит из остатков древних животных. Если его вот так вот растереть, посмотреть под микроскопом, то можно здесь что-нибудь интересное найти. Вот такие вот штуки. И действительно, тут есть некоторые животные. По крайней мере, вот на этом рисунке их тут прям полно. Но здесь специально поместили все, что можно найти в мелу одновременно. А вот это реальная фотография. И вы видите, что вот прям вот ни ракушечек таких красивых форминифер одноклеточных, ни каких-нибудь там иголок от губок тут не найдешь. А в основном попадаются вот просто какие-то непонятные фрагменты и вот эти пластиночки. Пластиночки, очень много пластиночек вот таких вот. А это не случайно, потому что вообще, как говоря, большей частью мел состоит именно из них. Но пластиночки-то эти остались не от животных, они остались от коккалитофоридов. А коккалитофориды – это одноклеточные водоросли, которые покрывают свое тело вот такими красивыми ажурными пластинками. И именно в меловом периоде они становятся особо распространенными, и именно тогда у нас начинается накапливаться мел. То есть они погибают, пластиночки падают на дно, формируют белый известковый ил, потом этот ил уплотняется, и в итоге получается мел. Так что в основном мел состоит не из ископаемых животных, а скорее из ископаемых растений. Ну и последний миф, такой немножечко печальный, философский. Зачем все это вообще нужно? Зачем мы все время с вами сидим и общаемся? Кому нужны динозавры, кому нужны птерозавры? Ну ладно, понятно, динозавры с птерозаврами нужны Голливуду или же там создателям компьютерных игр. Ну уж палеоботаника, то ну, это же вообще абсолютно, наверное, бесполезная вещь. Ну кому она нужна? Наверное, только палеонтологам. Вот палеонтологи, они фанатики, они вот, ух, готовы каждый пчелофит изучить. Опять же, отчасти, конечно же, палеонтологи больше всего заинтересованы в палеоботанике. В этом плане это правда. Но палеоботаника, как и в целом палеонтология, нужна, на мой взгляд, всем. Абсолютно всем. Хотя бы по той причине, что каждый вот этот аспект, который мы узнаем про древний мир, ну и на самом деле не только про древний мир, сюда можно добавить еще и наши знания, например, о космосе, о нашем там положении во Вселенной, об эволюции, конечно же. Вот, это все позволяет нам узнать наше положение в окружающем мире. И не чувствовать себя каким-то пупом Вселенной, вот таким вот всемогущим, который вообще оторван от всей окружающей среды, а чувствовать себя просто частью этого мира, неразрывной частью единого эволюционного процесса, который привел к формированию самых разных растений, самых разных беспозвоночных, самых разных грибов, ну и в том числе человека. В том числе не все шло к человеку, а мы лишь одна из небольших частей мира. Это первая такая вот философская мысль, но очень даже ценная. И вот те люди, которые могут осознать наше положение в мире, гораздо более здраво смотрят на мир, и из них получаются, ну, на мой взгляд, такие хорошие, образованные люди, неплохие специалисты, ну и, как правило, еще и как-то это с культурным уровнем тоже неплохо сочетается. Кроме того, именно палеоботаника, если мы вернемся все-таки к палеоботанике, она дает еще одну очень важную особенность. Она позволяет реконструировать палеоландшафты, реконструировать палеобиомы. Вот я вначале сказал, что действительно неправильно начинать реконструкцию древнего мира с животных, которых пытаешься напихать, там, не знаю, в игру, в фильм или там, на картину. Надо начинать с растений. Именно они создают все, вот как бы ландшафт. Создают условия для существования всего, общую картинку. А потом уже на эту картинку можно добавлять животных. Так что, ну это вот, как говорится, просто с точки зрения художника, но даже с точки зрения реально палеонтолога, мы лучше всего понимаем, как эволюционировали древние сообщества, изучая именно растения. И лучше всего можем реконструировать температуру, влажность и прочее. Вот. И в конце могу еще сказать, что, опять же, изучая древние растения, то, как они менялись, мы можем гораздо лучше понять в целом, как и в будущем будет меняться планета, и делать какие-то прогнозы. Ну, вот это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо большое. И, конечно же, я теперь готов ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо за лекцию. Перейдем к вопросам. Напоминаем, что сегодня время на вопросы ограничено.

0: Ну, насколько мне известно, головоногих наземных не было от слова никогда, по крайней мере, мы таких не знаем. Насекомые — прекрасная версия, но есть техническая сложность. Тогда их еще не было, по крайней мере, на протяжении Ордовика Силура не было. В Девоне, может быть, первые самые насекомые как-то вот начали с этими грибами взаимодействовать, но не факт. Я даже не уверен, что они прям пересеклись во времени и в пространстве. Черви, ну, может быть, опять же, с тремя знаками вопроса, потому что мы не уверены, что есть черви, это лишь наша гипотеза. Вот. Так что получается, что с большой долей вероятности изначально их не ел, в общем-то, практически никто. Разве что, может быть, какие-то другие грибы. Их потихонечку растворяли. То есть они спокойно себе росли. Позже, когда уже стали членистоногие вылезать на сушу, может быть, они тоже и с грибами в том числе взаимодействовали. Какие-нибудь многоножки, возможно, что начали, например, их пожевывать, начиная с силурийского периода. Но проверить это довольно сложно, но в принципе я бы на многоножек ставку сделал в этом плане, в поисках пожирателя прототоксидов.
1: Ярослав, вы были на Динотерре?
0: Нет. К сожалению, нет, поэтому дальше прокомментировать ничего не смогу эту тему.
1: Большинство насекомых все-таки едят бактерии и микроорганизмов. Я так понимаю, хотя есть и травоядные, конечно, а кто из более крупных животных тогда ел растения?
0: Но опять же, что значит тогда? Тогда это вся история планеты до данного момента. Вот. Так что, конечно же, за миллионы лет были разные поедатели растений. Понятное дело, что если мы будем говорить о каком-нибудь мезозое, там поедатели растений видимо-невидимо, в том числе динозавры, ну вот, в том числе псевдозухи какие-нибудь, типа этозавров и так далее. Если мы будем говорить про пермский период, там тоже своих едоков уже хватало, в том числе и среди позвоночных. Таких как, например, те же. Ну, не знаю, какие-нибудь эдафозавры, скажем, да. Ну, одним словом, всевозможные синапсиды. Кроме того, растения могли есть и древние улитки, которые тоже уже с мезозоя точно были, но, насколько я помню, и в Перми и в Карбоне они тоже уже существовали. Если мы переносимся в каменноугольный период, то там растения могли покуситься, ну, во-первых, в самом конце каменноугольного периода те же эдафозавриды, то есть уже первые звероящеры. Однако ж до этого момента растениями могли питаться, наверное, действительно какие-нибудь членистоногие, ну, может быть, опять же, те же какие-нибудь многоножки, некоторые из разновидностей паукообразных, ну и, опять же, некоторые насекомые. Еще раньше, ну, соответственно, вот только членистоногие остаются. Ну, а еще раньше, если мы уж совсем там в какой-нибудь ордовик перенесемся, когда только у нас первые мхи и псилофиты, возможно, что их никто такие не ел. И это им как раз и давало некоторое преимущество и позволяло закрепиться в новой среде. Возможно, что это была даже одна из причин, по которой они в эту среду ушли, чтобы их никто не ел.
1: Следующий вопрос. Когда появились хвойные, они ведь древнее лиственных деревьев. Кустарниковые самые молодые деревца?
0: Ну, давайте начнем с хвойных. Хвойные у нас имеют действительно очень солидный возраст. Вот прям железобетонно появляются они у нас в Пермском периоде, там множество хвойных известно. А вообще, с большой долей вероятности, хвойные существовали еще с каменноугольного периода. Вот я уже упоминал такие вольциевые, считается как раз предки классических хвойных, ну, собственно, их к хвойным приписывают, и они уже известны с каменноугольного периода, так что, скорее всего, еще в конце карбона уже хвойные существовали. Что касается кустарников, ну, опять же, допустим, до того, как у нас начали развиваться покрытосеменные, у нас тоже было некое подобие кустарников, основанное на каких-нибудь там плаунах, или же чуть позже на голосеменных, то есть прям голосеменных.

0: которые, по всей видимости, были очень небольшого размера. Гоусеменные кустарники. И, кстати, даже было что-то похожее на гоусеменную траву, как бы это странно не прозвучало. А потом уже начали формироваться разные растения, но я не уверен, что уже в меловом периоде были кустарники, по крайней мере, каких-то достоверных реконструкций я кустарников не видел. Но с палеогента они точно были. Так что, да, наверное, деревья чуть раньше появились, чем кустарники, но кустарники тоже не сильно отстали.
1: Следующий вопрос. А какие самые древние растения реанимировали? А то мамонты, да динозавры. На какие древние растения на восстановление в планах ученых?
0: Насколько мне известно, планов на прям восстановление растений по клеткам ДНК, на клонирование растений нету вообще никаких. Но, по крайней мере, я с этими планами не сталкивался ни разу. Может быть, конечно, как обычно, ученые скрывают, или, по крайней мере, тщательно скрываются только по научным кругам и никому об этой информации не рассказывают. Но вот сколько я, так сказать, не читал каких-то статей или же там не общался с коллегами, ничего такого никогда не слышал. Так что если скрывают, то очень тщательно. Но и оно, может быть, и не так удивительно, потому что у нас есть вполне себе современные растения, нормальные, которые можно как-то изменить и получить, допустим, какие-то интересующие нас сорта. Так что вот с практической точки зрения нам как бы клонировать древние растения не нужно. А с точки зрения вот такого эволюционного прорыва, какого-то, что вот человечество научилось клонировать растения, ну, как-то это скучновато. Но одно дело мамонт клонировать, это сразу видно, большая штука такая с хоботом. А другое дело, там, ура, я клонировал, там, не знаю, доисторическую березку. Ну, что это такое? Думаю, что это не солидно, и никто этим особо не занимается. Вот. А другой разговор, то, что иногда пытаются сажать какие-то древние семена и проверяют, насколько они схожи. И насколько мне известно, ну, со схожестью все не так уж и плохо. То есть, как минимум, там несколько столетий без проблем. С проблемами, конечно, потому что не все сходит, но выживают. Вот я вот не помню, честно говоря, помню, что пытались как-то сажать вот то, что нашли в Египте, там возрастом под уже 4000 лет. Но я, честно говоря, не помню, чем в итоге дело закончилось. По-моему, плохо закончилось, так все-таки ничего не взошло. Вот. Да. Ой, нет, я, между прочим, немножечко вас дезинформировал. Было, когда пытались, ну, можно сказать, практически клонировать. Значит, нашли семена каких-то растений в вечной мерзлоте, как раз возрастом порядка 20 тысяч лет. И натурально их попытались посадить, и ничего не получилось. Но вот приспичило, чтобы они вот все-таки ожили, и тогда, ну, натурально там, я не помню, было ли это прям чисто клонирование, или как-то там они часть этого растения там частично куда-то там вживили, подсадили, что-то там было типа какой-то такой хитрой прививки. Вот. Но в итоге действительно там из нескольких растений в итоге собрали одно, и оно ожило и проросло путем каких-то там сложных манипуляций. Так что, ну, почти что клонирование древнего растения. Был такой эксперимент один. Подробностей не помню, но помню, что было. В итоге выросло.
1: Не вопрос, но замечание.
0: Так.
1: А даже не замечание, а просто нас благодарят. Дома нет телевизора уже 6 лет. Ужас какой. А сегодня оказался в командировке в Саратове и в гостинице включил телевизор, а там вас показывают. Спасибо Центру Архе и лично Ярославу. Как же приятно послушать про деревца и цветочки. Я вот думаю,
0: вот
1: на каком
0: да.
1: канале
0: гостиница.
1: Нас... Да, я думаю, на каком канале нас показывают. Надо срочно посмотреть программу телевидения. А то мы же не знаем, нас показывают по телевидению, а мы не в курсе. Обязательно надо посмотреть. Я думаю, что Станислав Дробышевский знает, он все знает.
0: Да, я вот знаю, вот, собственно, в Архе, да, вот в аудитории, вот там вот показывают, но там они просто, по-моему, трансляции старые крутят. Вот, так, чтобы прямо в гостинице к нас показывали, но это
1: да,
0: какой-то
1: да.
0: уже новый уровень.
1: Это прям специальный приятно. Канал, выделенный. Секретные. То есть везде ученые скрывают, а в гостиницах они не скрывают и показывают.
0: Ну, кстати усиленно. Говоря, шутки шутками, а я знаю, да. что некоторые лекции, некоторые вот именно каналы каким-то образом, не знаю, то ли их выкупают, то ли с кем-то договариваются, и потом это крутят, ну, типа там какие-то науч-поп-каналы, вот, которым свой контент не очень охотно делать, но зато можно как бы с кем-то договориться и часть канала перенять. Я вот что-то там про какие-то свои лекции про каких-то динозавров России на тех каналах встречал. Ну, так что вот прям вот была наша трансляция. Это, конечно, странно. Думаю, что, скорее всего, там просто YouTube демонстрирует.
1: Smart TV показывают, правильно говорят, да. Подборку рекомендуемую. Следующий вопрос. Почему
0: это здорово.
1: Почему насекомые не почувствовали массовое мелполиогеновое вымирание?
0: Они его почувствовали, они все-таки вымерли. То есть, когда раньше говорили, что вообще никакого вымирания не было, была проблема в том, что просто было недостаточно насекомых вот этой границы. Сейчас их данных побольше, и мы знаем, что вымирали. Другой разговор то, что вымирание было не столь существенное, не столь радикальное, как у других группах живых существ. Ну, с чем это может быть связано? Ну, во-первых, с тем, что все-таки растительность-то как раз практически не поменялась. Да, там произошли некоторые изменения в сообществах, например, появились после мелполиогенового вымирания дождевые тропические леса, и вместе с ним свой комплекс насекомых. Кое-что, наверное, исчезло, но в целом растения остались примерно такими же, и поэтому насекомые смогли как бы с этими растениями вместе выжить. Ну и второй момент, если действительно вымирание шло по сценарию астероидной зимы, как предполагают, то насекомые попросту могли все вымерзнуть и остаться в виде яиц, допустим. И там, не знаю, за 2 года эти яйца вполне себе сохранились. Тут вон, пожалуйста, там некоторые черви 20 тысяч лет в вечной мерзлоте лежат, а уж тут 2 года, то уж, наверное, как-нибудь там полежат. А потом, как потеплело, как условия создались, они просто повылуплялись и повылезали. Кто-то, может быть, как-то и погиб, но остальным нормально оказалось. Поэтому вот они так как-то, можно сказать, в домике переждали все эти неблагоприятные условия и продолжили жить.
1: Правда, специально не надо ничего откапывать. А то мало ли что там вылезет.
0: Это вообще про нечто из Антарктиды, да?
1: Да-да-да. Ну, оно же упало из космоса, там оно не было заморожено, насколько я знаю. Или было заморожено, я же не помню.
0: Ну, там уже было много всяких там тоже таких замороженных, этих отмороженных, которых тоже размораживали. В том числе из космоса упавших, которые потом там в льдах валялись. В общем, чего там только не было, да.
1: Следующий вопрос задает нам Богдан Сотин, 10 лет, Санкт-Петербург. Ярослав, можно узнать, если звероящери питались одним растением, например, каламитами, у них может образоваться одинаковая зубная система?
0: Интересный вопрос, но я думаю, что даже если два животных питаются абсолютно одним и тем же растением, они вовсе не обязаны иметь одинаковые зубы. Потому что одни могут, например, это растение откусывать и тщательно пережевывать и иметь вот такие вот плоские зубы, а другие могут, там, не знаю, это же растение кусать, а при этом глотать камни. И не иметь, допустим, вообще никаких зубов, иметь только клюв. Или иметь какие-нибудь зубки, похожие на лопаты. При этом зубы будут совершенно разные, а питаться они будут абсолютно одним и тем же. Но это вообще просто так вот, гипотетически про любое животное, можно сказать. Конкретно про пермский период, про конкретных звероящеров и конкретно про каламит, но я, пожалуй, что ничего сказать не смогу, да и к тому же не получается у нас установить такую четкую связь, что вот именно это животное кушало именно это растение и больше ничего. Бывает, что там в помете находят какие-то семена, но часто помет не получается ископаемый привязать к какому-то животному, поэтому непонятно, собственно, кто его оставил.
1: Росянки и нимфетносы когда появились? Судя по виду и способу питания, они как раз оттуда.
0: Вообще, к сожалению, я не так хорошо знаю историю насекомых, поэтому могу что-нибудь напутать, но по моим таким вот воспоминаниям по этому вопросу, мне, по-моему, они где-то вот как раз с пермского периода. Может быть, не совсем вот то же семейство, но как минимум на уровне там более крупном, то ли над семейство, то ли отряда, что уже тогда в пермском периоде они существовали. Но еще раз скажу, я не уверен. С насекомыми надо разбираться отдельно. Может быть, как-нибудь сделаем лекцию, тогда уж разберемся и поговорим о них более детально.
1: У нас осталось 3 минуты, мы ускоряемся. Правда ли, что леса в мезозое были более открытые, чем сейчас, и непроходимых аналогов джунглей не было? И почему?
0: Правда. Да, это правда. Проводили специальные исследования. Детально я сейчас, конечно, не буду в детали как раз вникать, но да, подтверждено, что леса мезозойской эры были не джунглями, а они выглядели иначе. А причин здесь несколько. Во-первых, динозавры попросту вытаптывали часть растений, они были большие, и они просто не давали сомкнуться полугу растений. Во-вторых, все-таки растительность потихоньку меняется, и для мезозойских растений были характерны в том числе голосеменные, очень высокие, но с небольшим пологом. А после Великого вымирания эти голосеменные все поисчезали, и очень быстро вместо них выросли покрытосеменные, которые растут гораздо стремительнее. То есть попросту старые все уничтожили, семена-то остались, пожалуйста, эти как бы какие-нибудь там типа араукарии до сих пор растут, но им уже не дали вырасти и сформировать целый лес. А выросли совсем другие растения, они совсем по-другому стали взаимодействовать. То есть как раз вот это вот вымирание, оно могло как бы перезагрузить всю эту историю. То есть отчасти это связано с тем, что динозавры исчезли, отчасти с тем, что, собственно, во время вымирания, скорее всего, леса исчезли и как бы возобновились вновь. Ну и есть такие прям еще интересные гипотезы, то что, опять же, не хватало для того, чтобы джунглям прорасти, допустим, питательных веществ, а вот пару лет, пока растения исчезли, пару лет почва, как говорится, восстановилась, там все это сгнило, и почва получилась хорошая, такая плодородная, на которой можно было уже взрастить новые леса. И плюс еще и, может быть, вот этот вот порошочек от астероида, он удобрил вообще почву по всей Земле и создал почву для новых лесов. В прямом и переносном смысле. Ну, вот такие примерно аргументы.
1: Вопрос от Станислава Дробышевского. Древние протобархатные черви могли есть грибы до силурийского периода? Это вопрос. Вроде они очень давно на суше вылезли.
0: Так, еще раз, кто, значит, у нас
1: вылез? Древние протобархатные черви. Могли ли они есть грибы до силурийского периода? Вроде они очень давно на сушу вылезли.
0: Ну, вообще, бархатные черви существуют у нас еще аж с Кембрия. Правда, изначально, конечно, в изначальном варианте они морские. А когда они точно вылезли на сушу, честно говоря, непонятно. То есть, может быть, они вылезли и рано, но не факт. И, соответственно, и ответ будет, то есть, может быть, да, но у нас нету их просто-напросто отпечатков в наземных отложениях. То есть, это вероятно, но пока не проверено. Не факт, что проверяемо, может, и не сохранится.
1: Успеем еще два вопроса или один?
0: Попробуем.
1: Давайте, вы останавливаете. Угу. Такой вопрос. Молекулярный биолог, это наш слушатель о себе пишет. Ботаническая база хорошая, но очень тянет хотя бы для себя изучить какую-то базу палеоботаники. Не подскажете, с чего начать? Может быть, есть какие-то хорошие учебники?
0: Хорошие учебники по палеоботанике.
1: Для продвинутого пользователя.
0: Ага. Ой, я знаю, что очень плодовит на разные книжки Сергей Владимирович Наугольных, но я не вспомню конкретику. Я знаю, что он грозился прям-таки вот учебник по палеоботанике сделать долгое время, но не знаю, удалось ему это сделать или нет. Но, по крайней мере, можете ввести, опять же, в поиск фамилию и посмотреть, какие книги он уже написал. Может быть, что-то из этого вам подойдет. По крайней мере, у него действительно, с одной стороны, отчасти там популярно, отчасти углубленно, то есть так именно для продвинутых пользователей. А есть еще, собственно, книжка «Чисто учебник», «Чисто по палеоботанике», нашинский, университетский. Ну и, в принципе, ну, мне кажется, что если есть база, то можно попробовать его освоить. Сейчас попробую найти авторов. Я знаю, помню, что там точно Орлова Юрина авторы, но, по-моему, кто-то еще. Ну, хотя, наверное, по этим авторам уже можно найти. Вот есть палеоботаник 2015, наверное.
1: Последний вопрос?
0: Давайте.
1: И последний вопрос от Станислава Дробышевского. Получилось ли вырастить финиковую пальму из семян возрастом 2500 лет, найденных в виде иссохших плодов в древнеегипетской усыпальнице?
0: Я, честно говоря, не помню. Ну вот, так что не могу ответить, к сожалению, на этот вопрос.
1: Сложно.
0: Да. Чисто гипотетически, я думаю, что могло вырасти, но практически я этого не помню. Даже не уверен, что, собственно говоря, об эту информацию я когда-то читал, поэтому лучше поискать в интернете, там наверняка что-нибудь есть. Или же мне вот кажется, что реальный Станислав Владимирович, может быть, знает ответ на этот вопрос. Вот.
1: Да, мы заканчиваем наш эфир. Ярослав, спасибо вам за лекцию, за ваши ответы. Наших слушателей мы благодарим за ваше внимание, за репосты, лайки, за донаты. Да, мы собрали на следующий эфир. Чуть-чуть не хватило, но я думаю, что после эфира мы доберем. Ждем вас через неделю. До свидания.
0: Ну, до свидания. Всем хорошего, цветущего настроения всю эту неделю. Всем пока.
1: До свидания.

при графе Витте деньги Российской империи были в полном порядке. В этом деле Витте опять обнаружил необычайную изворотливость ума и силу своих дипломатических дарований. Впоследствии как-то писали, что своей вот этой политикой бесконечного подкупа Витте полностью развратил французскую прессу. Манифест 17 октября, который, по сути, стал самой большой политической реформой в истории дореволюционной России. Вот где-то между церемониальным завтраком и тремя глухарями одной строчкой царь принял отставку Витте. В кругу семьи Витте был совсем другой. Мягкий, добрый. Министр финансов, который выплачивал по 20 копеек в неделю своему внуку при условии получения отличных отметок, внук должен был прислать ему копию еженедельного дневника и счет.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сделаю небольшое вступление. У меня предвзятое отношение к сегодняшнему герою. Вы знаете, я люблю рассказывать о героях, которые нравятся. Не люблю рассказывать о героях, которые не нравятся. Иногда это выглядит немного комплиментарно, но сегодняшний герой мне действительно нравится, и вы, наверное, это почувствуете. Когда рассказываешь о том либо ином государственном деятеле, то часто можно услышать: он родился не в свое время. Вот Павел I всем был хорош, только родился не в свое время. Ему бы в Средневековье, в рыцарские времена. Или, например, Николай II. Про него тоже принято говорить, что хороший был человек, прекрасный семьянин, воспитанный, добрый. И если бы он родился монархом в какое-то менее жестокое время, в более травоядную эпоху, как будто в нашей истории такие были, то точно был бы идеальным царем. Место Столыпина в своей эпохе кажется незыблемым. Он идеально всеми своими параметрами подходит для того переломного и решающего века, в который русская история его обрела. С той лишь оговоркой, что обрела его на очень короткий срок. Столыпин был премьером, вы не поверите, всего 5 лет. Ну, для понимания, Федор Алексеевич, брат Петра I, о котором мы вообще ничего не знаем, и в учебниках один абзац, он процарствовал 6 лет. Царевна Софья после этого прорегенствовала 7 лет, а Столыпин всего 5. Не надо думать, что все относились тогда к Столыпину столь же позитивно, как мы относимся сегодня. Вчерашний наш герой Витте называл Столыпина неискренним, лживым и беспринципным. И это самое доброе, что он написал о Столыпине в своих воспоминаниях. Род Столыпиных древний. Это столбовые дворяне по линии отца. Со времен Ивана Грозного ведется подробное родословное. По линии матери – князья. Причем там такие фамилии, сплошные белогвардейские песни. Помните, раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Голицыны, Оболенские, князья Горчаковы – это все предки, это родословное Петра Столыпина. Посмотрите на генеалогию. Вот он, Петр Аркадьевич Столыпин. По линии Столыпина он троюродный брат Михаила Юрьевича Лермонтова. С разницей в возрасте 40 лет. Но так бывает, когда ранние браки, поздние браки, ранние дети, поздние дети. Вот видите, дедушка Столыпина, Дмитрий Алексеевич Столыпин, это брат бабушки Лермонтова, Елизаветы Столыпиной в замужестве Арсеньевой. Это та самая бабушка, которая обожала, баловала своего внучка и отбирала его у отца. Так что они троюродные братья. По линии матери род Столыпиных еще знатнее. Это князья Горчаковы. И далее можете посмотреть целиком учебник истории нашей страны, начиная с 17 века. В дальнем родстве со Столыпиным находился Лев Толстой через мать. Светлейший князь Александр Горчаков, как считается, самый успешный министр иностранных дел Российской империи. Ну и, к слову сказать, наши прославленные Никита Михалков и Андрей Кончаловский, они тоже через мать родственники Петра Столыпина. Такая семья. Отец генерал, боевой генерал. В Крымскую войну он, кстати, дружен был с Львом Толстым, адъютант князя Горчакова, командующего нашими войсками в Крыму, награжден золотым оружием за храбрость, командовал артиллерийской батареей, то есть он такой же артиллерист, как и наш будущий классик русской литературы. Затем в русско-турецкой войне командующий корпусом, ну, настоящий боевой заслуженный генерал. Мать княжна Горчакова, она дочь того самого князя Горчакова, который командовал войсками в Крыму. То есть адъютант в итоге женился, так бывает, на дочери своего командира. Правда, вторым браком и уже сильно после окончания войны. Наш герой Петр Столыпин, 1862 год рождения, легко запомнить, потому что главное, что мы связываем со Столыпиным, это что? Столыпинская реформа крестьянская. Вот Столыпин родился на следующий год после освобождения крестьян, 1861 год. До 7 лет он жил в Середняково, Вы сейчас можете поехать в эту замечательную усадьбу. Это почти черта Москвы, где-то район Химок. Усадьба Лермонтова-Столыпина. До 7 лет он там жил. Потом отцу повезло. Отец, даром что генерал, выиграл в карты. Бывало и такое. У нас почему-то выражение звучит только «проиграться в карты». Вот «выиграться в карты» – такого выражения в русском языке нет. Но, как мы понимаем, когда кто-то в карты проигрывает из господ офицеров, то кто-то выигрывает. Вот отец Столыпина выиграл в карты имение под Ковна. Ковна – это что? Каунас, правильно. Это русский литовский город Ковна. И туда переехал, а Середнякова продал. Причем весьма успешно, в каком смысле, для покупателя. Было продано за 75 тысяч рублей. Такой любопытный нюанс, что тогда стоили деньги. Вот этот красивый дом со всеми землями вокруг, почти в черте современной Москвы. Так вот, покупатель, когда оценил вазы фарфоровые, картины и мебель, все это было им перепродано дороже, чем 75 тысяч рублей. Поэтому имение досталось ему практически бесплатно. И вот Столыпин, знатный аристократ, богатая семья, счастливое детство. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Английская гувернантка, французская гувернантка, немецкий гувернер. Естественно, на всех трех языках он говорит, как на родных. Потом гимназия. Гимназии не сплошные пятерки, 4-5-4-5. Но тогда не ставили за красивые глаза оценки. И крулых отличников в гимназиях почти не было. Вот я скажу вам, когда я поступил в Московский институт международных отношений МИД СССР, у нас на курсе был, на нашем, один отличник. Все, больше не было. И на соседних курсах могло не быть ни одного. Когда в конце 90-х я там начал активно преподавать, то в славном ГИМО МИД РФ отличников было через одного. Оценки девальвировались. Учителя, преподаватели легко ставили пятерки, лишь бы ходил на занятия и что-то знал. Сейчас, кстати, лучше. Сейчас уже опять становится меньше и меньше отличников, что говорит о том, что подход к образовательным требованиям и стандартам образования стал строже. В империи было строго. Столыпин учился хорошо. По поведению у него было отлично, в отличие от нашего друга Витте, у которого, помним, что было по поведению? Да, кол в аттестате. У Столыпина отлично, но, тем не менее, без золотой медали. Тема девальвации оценок и званий – тяжелая тема. В 90-е годы, когда в нашей стране не было денег, чтобы платить чиновникам достойные зарплаты, я пошел на госслужбу после бизнеса 29 примерно лет и получил гражданский чин, равный по нашей табели о рангах, она ведь у нас существует сегодня, табель соответствия гражданских чинов, дипломатических, военных и военных специальных чинов. И когда я получил без году неделя, отработав генеральский мундир такой абсолютно военного образца с лампасами, двумя красными штаны, фуражку и две генеральских звезды, я не знал, как мне смотреть в глаза моему отцу, прошедшему через войну в Афганистане, Вьетнаме, вот войск в Чехословакию и Чернобыль. Как смотреть в глаза ему и его сослуживцам, которые всю жизнь отдав советской армии, ну, дослужилось кто до подполковника, кому повезло до полковника. А тут сын сопляк в центре Москвы на Неглинке и уже генерал-лейтенант. Поэтому этот мундир у меня висит, никогда не одеваю. Один раз сфотографировался на пропуск, и все. Вот это девальвация звания. Это, кстати, проблема, которую медленно-медленно сейчас пытаются решать, сокращая звания в управленческом аппарате наших органов. Тяжело решается эта проблема, потому что генерала легко дать, но практически невозможно отнять. Если генеральская должность есть, ее сократят на полковничью или подполковничью, начинается в любой структуре разброд и шатание. А в 90-е годы, к сожалению, мы это все девальвировали. И оценки пятерки, и звания, и ранги, и чины. Постепенно выздоравливаем. Петр Столыпин после гимназии поступает в Петербургский университет физмат, как и Витте, но не на математическое отделение, а естественно-научное. Вот на физмате было естественно-научное отделение, где готовят Ну, в Википедии пишут агрономов, но это глупость. Никаких, конечно, не агрономов, а специалистов, которые разбираются в сельском хозяйстве, агрономии, землеустройстве, межевании, экономике сельского хозяйства, химии, биологии и массе предметов, связанных с землей. Это очень хорошее образование. Достаточно сказать, что химию Столыпину преподавал Дмитрий Менделеев. И когда Столыпин пришел к нему сдавать экзамен, наш гений посмотрел на этого студента. Столыпин выглядел всегда старше своего возраста. И он стал с ним беседовать о чем-то поговорили. Потом стали спорить. Столыпин в чем-то не соглашался с Менделеевым. В конце концов, Менделеев спрашивает: ну ладно, мне пора принимать экзамены, где студенты? Говорит: так я, говорит, студент. А Менделеев принял его за какого-то молодого преподавателя, видимо, там, молодого доктора. Он был так удивлен, что, задав ему буквально пару формальных вопросов, тут же поставил пятерку в аттестат и без формального экзамена Столыпина отпустил. Однокурсник Столыпина, наиболее известный, академик Вернадский, прославленный наш ученый. Это об уровне образования на физмате Петербургского университета. При этом, помимо такой сложной специальности, многоступенчатой, связанной с сельским хозяйством, я все время подчеркиваю, Столыпин реформировал то, в чем отлично разбирается, со студенческой скамьи. Помимо этого, он еще вольнослушателем окончил курс юрфака. Фактически двойной диплом. Был очень подготовленным специалистом. Уже будучи студентом, раньше можно было так, он поступает на работу в Министерство государственных имуществ. И это отнюдь не то Росимущество, как сегодня. Это огромное министерство. Столыпин работает в департаменте земледелия. То есть опять по профессии. Занимается земельными вопросами. Довольно стремительная карьера. Очень быстро он возвращается домой, в Прибалтику, где он вырос, вместе с отцом, выигравшим имение, и становится уездный предводитель Ковенского дворянства и одновременно председатель местного суда. Что такое и кто такой уездный предводитель дворянства? Кто самый известный у нас уездный предводитель? Правильно, Киса-Воробьянинов, он же отец русской демократии.
1: Лё, тронулся?
2: Тронулся, трон.
1: По рукам. Уездный предводитель Команчей.
0: И если мы почитаем «12 стульев», то у нас ловится впечатление, что все, что делали уездные предводители дворянства, ну, это в лучшем случае пили и мечтали о том, чтобы стать губернскими предводителями дворянства. Профессиональные бездельники. Но на самом деле совершенно не так. Потому что задача уездного предводителя дворянства было немало. Уезд – это район. Это лидер всего дворянства районного. В его задаче, согласно еще губернской реформе Екатерины II 1775 года, представляете, как долго действовали постановления царские? 120 с лишним лет. Вот по этому закону Столыпин председательствовал в дворянской опеке, которая управляла имуществом малолетних дворян-сирот, а также оказывала помощь дворянкам-вдовам. Далее, выступал в качестве третейского судьи во всех конфликтах между помещиками. Также по жалобам, ну, крепостных уже не было, значит, по жалобам крестьян на помещиков несправедливо повысил арендную плату. В крепостнические времена еще уездный предводитель дворянства отвечал за благонравственность дворян-помещиков. То есть, если поступали жалобы от крестьян за жестокое обращение, расточительство, много играл в карты, или отпадение от православия. В церковь не ходит. Какой же он дворянин, помещик. Кандидат на эту должность должен быть потомственным дворянином, как Столыпин, и обязательно прописан. Это сегодня говорят прописан. А тогда внесенным в родословную книгу именно этой губернии. То есть вся семья его поколениями владела землей в этой губернии. Самое интересное, что служба уездным предводителем была бесплатной. На общественных началах. Считалось, что дворяне люди не бедные, поэтому могут поработать на государство безвозмездно. Ибо работа эта почетная. Более того, она требовала расходов со стороны уездного предводителя. Никто ему не оплачивал командировочные, проездные. Требовало расходов. Но чем подкупало государство? Очень высокий ранг. Должность соответствовала 5-му классу. Раз. Независимость полная от местных властей. Уездный предводитель, по сути, никому не подчиняется. Он не подчиняется даже губернскому предводителю дворянства. Он подчиняется только Петербургу, петербургскому начальству. Даже арестовать и под суд за какое-то преступление уездного предводителя можно было отдать только с санкцией Сената, по-нашему Верховного суда. Представляете, какой уровень иммунитета у этого главы районного дворянского самоуправления? Людей подбирали, конечно, обеспеченных на эту должность. Должность была выборная. Выбирали на 3 года, но обычно люди всю жизнь служили, пока не надоест, если пользовались авторитетом и по 10 лет, и больше. Ну вот Столыпина выбрали один раз. При этом такой были выборы с переназначением в Петербурге, потому что это западный край. Петербург влиял на назначение уездного предводителя. Важно было, чтобы человек был обеспеченный. Но у Столыпина, как мы понимаем, у его семьи с деньгами проблем не было. Он рано очень женился, что не характерно для того времени, в студенческие годы. Когда, будучи студентом, собирался жениться, то с учетом того, что супруга Столыпина не из простой семьи, мягко скажем, а правнучка Александра Васильевича Суворова. Так вот, отец невесты поинтересовался, есть ли какое-то состояние у жениха. Обнаружилось по наведенным справкам, что семье жениха принадлежит имение в Ковенской губернии, поместье в Нижегородской, Казанской, Пензенской и Саратовской губерниях. Итого 8 000 десятин земли. После этого за бедного студента он согласился отдать свою дочь. Но Столыпина наследство несколько поделилось, но так как за дочерью шло роскошное приданное, то Столыпин продолжал оставаться немаленьким землевладельцем. У него было в личной собственности где-то около 7 000 десятин земли. Мы участок 6 соток все себе представляем. Стандартный наш участок дачный. Ну так вот, это 100 000 таких участков владения Столыпина. Все хорошо, когда он работает руководителем районного дворянского самоуправления. Самые счастливые годы. Дети, семья. Он потом говорил, это было как прекрасный сон. Но все более и более неспокойно становится в стране, растет число крестьянских выступлений, беспорядки. В 1902 году террорист убивает министра внутренних дел Сипягина. Столыпина вызывает новый министр внутренних дел фон Плеве. Ничего мы о нем не знаем. Почитайте хотя бы Википедию. Это был человек с поразительной памятью, невероятной. Такое было ощущение, что он знает всех чиновников своего министерства по фамилии, имени, отчеству и биографию. И всех губернаторов, и всех заместителей, и всех уездных предводителей. И назначает Столыпина самым молодым в России на тот момент губернатором. Небольшая губерния, город Гродно, сегодняшняя Беларусь. Губернаторов назначало, по сути, Министерство внутренних дел. В Гродно он работает только год. Очень активно, деятельный, открывает школы, закрывает польские революционные клубы, активно занимается развитием сельского хозяйства. Вообще все эти годы после университета Столыпин отметился тем, что везде способствовал развитию сельского хозяйства. И там, где был уездным предводителем, и в губернии самые современные технологии сельхозпроизводства внедряет. Он, кстати, очень хорошо следил за своими имениями. Все его имения доходные. Потому что он профессионал, он в этом разбирается. Ну, вот такая идиллия. Потом он опять же говорил, что это тоже был прекрасный сон работать гродненским губернатором, но очень кратковременный, потому что не проходит и года, как опять фон Плеве вызывает молодого, хорошего губернатора Столыпина и говорит, ну все, попрактиковался, теперь поедешь в большую губернию, настоящую, сложную, тяжелую, в Саратов. Саратов – огромная сельскохозяйственная область, там 87% крестьян, огромная территория, по сути, примерно по площади, как современная Саратовская область, но немного другие границы. Например, город Царицын, современный Волгоград, это уездный город Саратовской губернии, границы другие. Очень пестрый национальный состав – немцы, мордва, татары, старообрядцев очень много. Много промышленных предприятий в Саратове, около 150, серьезный город. Ну и крестьянские волнения, потому что из-за того, что большое население, семьи росли, участки земельные дробились. В итоге на одного крестьянина в Саратовской губернии чуть ли не самые маленькие земельные наделы по стране. Столыпин не хочет ехать. Он отказывается, говорит, я всю жизнь прожил на Северо-Западе, я разбираюсь, там моя семья, я всех знаю. Жена не хочет ехать, дети маленькие не хотят ехать. Фон Плеве приходит совершеннейшее озлобление и заявляет ему следующее, кавычки. «Меня ваши личные и семейные обстоятельства не интересуют. Ожидаю от вас каких-либо деловых соображений, а не взвешивания семейных интересов». Ну и в итоге Столыпин в Саратове. Хороший губернатор, благоустраивает город. Столыпин – это улицы, первый асфальт. Столыпин – это трубопровод. Столыпин – это телефон. Столыпин – это газовое освещение в Саратове. Ночлежный дом. Мы уже совсем забыли, что это такое. Но это вообще-то бесплатный хостел для желающих. И даже глазная больница. Все это Столыпин. Но самое главное, что в этой крестьянской губернии все время бурлит. И вот по мере распространения революции, канун 1905 года, жгут усадьбы, беспорядки. Беспорядки очень необычные. Вот тогда еще крестьяне до 1905 года, видимо, не переступили какую-то грань. Столыпин писал и в записках, жене писал, что ничего не понимает. Крестьяне захватывают барский дом, изгоняют дворян, но пальцем их не трогают. Имущество хватают, выносят во двор кучу и сжигают, даже не воруют ничего. Непонятно. Русский бунт. Найти зачинщиков невозможно, потому что община, круговая порука, все друг друга покрывают. Кто? Не знаю, не видел. Отвечать-то привыкли все друг за друга. Поэтому вот это вот общинный бунт очень необычный. Даже больше ожесточенность крестьян зачастую друг против друга. Дворян они не трогают, а друг друга по полной программе. Потому что в общине, внутри общины всегда были очень жесткие отношения. Я об этом расскажу вам позже. Очень жестокие отношения. Один из руководителей имперской полиции писал, что если посмотреть на нравы и наказания внутри общины, там имели право сами наказывать, то там творятся такие преступления и такое беззаконие, которого вы не найдете ни в одном бедном пригороде Петербурга. Никогда. Ожесточенные драки между крестьянами. В одном из сел ворвались в церковь. В церкви зачем-то зарезали корову. Все в крови. Кровью стали поливать иконы. На иконы, простите, стали мочиться. Об этом узнали в соседнем селе. С колами прибежали. И 40 человек вот этих богохульников там же и поубивали. Вот и разбирайся. Так, крестьянское восстание. Против кого? Против коров, икон, против кого? Резня страшная. Помещики требуют войск для усмирения беспорядков, а войск нет никаких. И полиции никакой нет. Мы себе даже не представляем сегодня, насколько ничтожны были силы охраны правопорядка в Российской империи. Численность отдельного корпуса жандармов на момент его расформирования, куда входят и офицеры, как бы сейчас сказали, госбезопасности, и сержанты, и рядовые жандармы, которые выполняют какие-то охранные функции. Например, жандармы охраняли железные дороги. У нас-то сейчас целая структура отдельно этим занимается. Тогда корпус жандармов охранял. Вот на момент реорганизации корпуса, ну как посчитать, где-то меньше 9 тысяч человек на всю империю. Вся госбезопасность с охраной железных дорог. Страшные охранные отделения, которые создавались в городах для того, чтобы заниматься борьбой с оппозицией, политическим сыском. Но так как рук не хватало, то они уголовщиной тоже занимались. Охранка. Так вот, численность охранки. В Петербурге 12 штатных единиц, в Москве 6. Ну, и там какие-то еще были их платные агенты на гонорарах. Но вот такой штат. Борись с оппозицией. С политической, сохраняй порядок. Но для того, чтобы так уже окончательно забить гвоздь в крышку правоохранительной системы, общая численность на 1900 год, рубеж веков, Министерство внутренних дел, это огромное министерство. Кого там только нет. Отнюдь не только полицейские, жандармы. Общая численность 47 866 человек. Я так подскажу вам, что у нас численность МВД сегодня миллион, у которого одна функция. А МВД тогда, у которого 100 функций, 47 866 человек. Вы скажете, что в то время просто было меньше преступности, другие нравы. Это так. Чище люди. Это так. Но в те же самые годы численность полиции в Париже и Лондоне, я посмотрел, применительно к численности жителей, в среднем 4 раза больше, чем в России. Это говорит на самом деле о чем? Первое. Огромная внутренняя устойчивость империи. Ей не нужен большой аппарат подавления. И так справляются. Второе. Очень много преступлений как-то на месте разбирались сами. Власть не вмешивалась. Ну и в-третьих, наверное, действительно люди были лучше. А тут начинается предреволюционная ситуация. Никакой полиции не хватит, чтобы подавить все эти крестьянские беспорядки. Столыпин, губернатор Саратовской области, демонстрирует поразительное самообладание и смелость. По Саратову ездит один, без охраны, в открытой коляске. Ну, в губернию он выезжал с казаками, там, где шли волнения активные. Стандартная процедура усмирения взбунтовавшегося села выглядит следующим образом. Губернатор приезжает лично и выходит к людям в сопровождении казаков. Дальше собирается сельский сход. Губернатор произносит увещевательную речь. Крестьяне, как правило, соглашались. Зачинщиков выдавали, их арестовывают и увозят. И обещают больше не бунтовать, ждать царской милости. До стрельбы, как правило, никогда не доходило. Вот так вот добрым словом или добрым словом и полусотней казаков всегда можно добиться большего, чем просто добрым словом или грубым насилием. Столыпин, кстати, за спины казаков и подчиненных никогда не прятался, сам выходил в толпу, разговаривал с людьми. Это опасно было, без эксцессов не обходилось. В одном уезде во время поездки в него стреляли из-за кустов. Он писал потом родным: «Сегодня какие-то озорники что-то из-за кустов меня стреляли, не попали». В центре Саратова во время митингов в него бросают бомбу с верхнего этажа откуда-то. Не пострадал. Известный эпизод, когда Столыпин идет к митингующим, и от них отделяется человек, достает револьвер, и с револьвером идет прямо на Столыпина. Столыпин глядит на него в глаза в упор, потом распахивает пальто, мундир, говорит: «Стреляй!» Тот не выдерживает прямого взгляда и опускает револьвер. Однажды на встрече с разгоряченной толпой, когда на Столыпина буквально бросился один из предводителей, Столыпин снимает резким движением шинель, предводителю бросает, говорит: «Подержи, голубчик». Ошалелый голубчик держит шинель до той поры, пока Столыпин разговаривает с собравшимися. Он говорит: «Спасибо, давай», и уходит. Вот. Поблагодарил и уехал. А Николай II внимательно следил за ситуацией в Саратовской области. Он несколько раз был в Саратове, общался со Столыпиным. Столыпин писал ему рапорты. И в помощь ему он присылает бывшего военного министра Сахарова. Удивительный человек этот Сахаров. Вы знаете, опять же, Витте мало о ком писал хорошо, а о Сахарове он написал следующее. В воспоминаниях: «Бедный Сахаров, препочтеннейший, прекрасный, честнейший человек, не способный ни на какие жестокости». Вот этот препочтеннейший человек, не способный ни на какие жестокости, приехал помочь Столыпину подавить беспорядки. Столыпин предложил ему пожить у себя дома, самое безопасное место, дом губернатора, все-таки полицейский на входе стоит, не в гостинице же жить. И вот в дом губернатору под видом просительницы-помещицы, я обращаю внимание, свободно пускают просителей. Поскольку, видимо, она была хорошо одета, она сказала, что она помещица местная. Приходит некая девушка с прошением, и пока ее прошение Сахаров читает, она средь бела дня всаживает в этого бывшего военного министра 4 пули из револьвера. На допросе заявляет, что, кавычки, «убила вследствие приговора боевого летучего отряда партии социалистов-революционеров». Прямо дома у Столыпина. Но ее отрядили на вечную каторгу. Ну ничего, февральская революция 17-го года выпустила, и все бы было хорошо. Но, как мы знаем с вами, жернова Господни мелют медленно, но верно. В 38-м году ее расстреляли. Причем за что? Как члена террористической организации эсеров. Интересно, раскаивалась она или нет в содеянном перед смертью, как вы думаете? Но, тем не менее, на фоне соседей Саратовская область выглядит довольно благополучно. Вообще масштаб беспорядков революции 5-го года, он, конечно, для тихой, спокойной жизни в Российской империи, патриархальной, кажется невероятным. По официальным данным 15 тысяч, по неофициальным данным 25 тысяч человек погибло вследствие террора со всех сторон, справа, слева, погромов, подавления выступлений, 15-25 тысяч человек за несколько лет. Но когда мы посмотрим с вами на другие цифры, у нас в год от автокатастроф гибнет 25 тысяч. Тогда, кстати, не гибли, тогда не было автомобилей. Ну или, например, говоря о размахе революционной борьбы, сколько погибло в Париже и окрестностях во время Парижской коммуны? 100 тысяч. В 4 раза больше, как минимум, чем за всю революцию 5-7 года. Что пишет Столыпин царю? Какой рецепт? Как прекратить бесконечные крестьянские беспорядки? Я прочитаю вам одну длинную цитату. Слушайтесь. Аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могли бы вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет собой ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. Ведь частной собственности на землю у крестьян нет. Они владеют кусочком в общинной собственности. У них нет своей собственной земли. Ну, за исключением хуторов где-то на северо-западе, то, что видел Столыпин, когда работал там. В настоящее время более сильный крестьянин неизбежно превращается в кулака, эксплуатируя своих однообщинников или, по образному выражению, в мироеда. Вот тут внимательно. Когда у нас боролись в 30-е годы с кулаками, произошла классическая подмена понятия. Кулак в крестьянском понимании тогда, времен Столыпина, это не богатый крестьянин-хуторянин. Кулак – это такой же однообщинник вместе с ними, просто который в силу разных обстоятельств внутри общины, на общей земле, как-то разбогател, дал в долг соседу, сосед не вернул, к чему-то его принудил, плюс он манипулирует голосами в этой общине, ну, как у нас в ТСЖ, например, в любом. И он фактически, этот кулак, общиной управляет и богатеет не за счет того, что он талантливый предприниматель и много работает, а за счет своих однообщинников. Он кулак-мироед, он мир. Лев Толстой, «Война и мир». Помните? Мир с точкой. Общество, общину. Он мир ест. Когда советская власть стала бороться с кулаками, они достали это слово из подсознания крестьян и обозвала кулаками просто успешных. Столыпин боролся с другими кулаками, мироедами. Вот единственный выход крестьянину из бедности и темноты, видная по сельским воззрениям карьера. То есть начать жить, эксплуатируя своих однообщинников-соседей. Если дать другой выход энергии, инициативе лучших сил деревни, надо закрепить за ним отдельный земельный участок, чтобы у каждого была своя собственность. Каков был Столыпин в кругу семьи? Ну, надо сказать, что love story у Столыпина скучнейшая. Так началась необычно, потому что он не только женился в студенческие годы, что было тогда не принято, но и, подобно государю-императору Александру III, женился на невесте своего брата, Ольги. Брата убили на дуэли, и младший брат сделал предложение овдовевшей невесте своего старшего брата. Кстати, есть в интернете странная история, что якобы Столыпин из мести стрелялся с убийцей своего брата, был ранен в правую руку, и это увечье осталось с ним на всю жизнь. Но на самом деле, во-первых, не стрелялся, и, во-вторых, травма руки была получена не при столь романтических обстоятельствах. Столыпин просто упал с лошади и как-то неправильно сломал руку. Она у него действительно плохо работала потом всю жизнь. Но брак с невестой брата Ольгой Нейгард был счастливым. Посмотрите на родословную Ольги Нейгард. Не хуже, чем у Столыпина. Зубовы и Суворов. Она, соответственно, правнучка главного заговорщика против императора Павла Николая Зубова, возможного убийцы, и праправнучка генералиссимуса Суворова. Жили счастливо. Тот случай, когда муж весь в работе, ему вообще не до каких-то похождений. Вот совсем. 6 детей, 1 мальчик. Мальчик родился последним, уже зрелым.

офицера фон Бока, говорят даже фон Бок, фельдмаршал, какой-то его дальний-дальний родственник, вышла замуж за фон Бока. Ну, фон Бок – это русский фон Бок, герой Порт-Артура, георгиевский кавалер и прочее-прочее, достойнейший человек. Дочь Наталья, которая станет инвалидом в результате покушения на отца, вот она единственная рано умрет, сильно болела. Дочь Елена, 92 года прожила. Дочь Александра, 90 лет. Ну и сын Аркадий, 87 лет. Очень хорошая генетика. Представляете, сколько мог бы прожить Столыпин? Единственная дочь, которая не прожила столь долгой и счастливой жизни, это Ольга. Когда началась революция, вдова Столыпина вместе с детьми уехала к своей свекрови, под Винницу, княгине Щербатовой. И там они тихо жили. К Щербатовой все очень хорошо относились местные жители, ее не трогали, не раскулачивали, потому что она была местной благотворительницей, ее обожали крестьяне, госпиталь содержала для раненых. Но потом началась польско-советская война, и какие-то пьяные солдаты, то ли пьяные красноармейцы, то ли пьяные поляки, ворвались в имение в поисках водки. Водки не нашли. Поэтому со злобы убили княгинь Щербатовых, их там было несколько женщин, убили дочь Столыпина Ольгу, чем-то она им не понравилась. Остальные прожили долгую-долгую жизнь, умерли все в эмиграции. Октябрь 1905 года, манифест 17 октября. Столыпина приглашают в Москву личной телеграммой Николая II, и предлагает ему возглавить Министерство внутренних дел. Столыпин не хотел. Расстрельная должность. Во-вторых, он, собственно, не такой уж карьерист. Это не Витте. Столыпин от всех должностей всегда отказывался. Он понимал, насколько это тяжелая работа. Министерство внутренних дел – это очень тяжелая работа. Это не милиция, как сейчас, полиция. Я вам перечислю основной функционал МВД, чтобы вы понимали. Это, собственно, современное МВД, плюс Федеральная служба исполнения наказания, все тюрьмы, каторги. Плюс это Минсвязь, плюс управление всеми губерниями, то есть МВД подчиняются все губернаторы и уездные предводители, плюс МЧС, плюс Минздрав, плюс надзор за судами, плюс Минсельхоз, вот такой кусочек по профилю Столыпину выпадает, плюс Минпечать и цензура, и Минстрой ЖКХ, градостроительство. Вот это одно Министерство внутренних дел. Все. Пол правительства. Но государь говорит, надо в стране навести порядок, страна разваливается. Петр Аркадьевич, вы справитесь. Но чтобы вы понимали, что беспорядки не только крестьянские и революционные, такие же беспорядки идут и справа. Погромы. В Киеве с дома генерал-губернатора какие-то студенты сорвали герб государственный. Студентов поймали, избили, чуть ли не до смерти забили, начался страшный погром. В еврейских кварталах, в Томске, революционеры, студенты собрались на митинг. Митинговали, митинговали, потом, видимо, холодно стало, пошли митинговать в театр. На соседней площади собрались граждане монархических воззрений. Сказали, ну все, пора, цитирую, это из полицейского отчета, кавычки, пора бить этих евреев, поляков, студентов и прочих забастовщиков. Пошли к театру, где студенты, театр, вход заколотили и подожгли. Зверство. Зверство со всех сторон. Потом 80 человек на каторгу отправили, и тех, и других. Поэтому стране нужно успокоение. Я напомню, что папа Гапона, всем известного, убили кто? Не царская охранка. Его убили эсеры-революционеры за предательство интересов революции. Террор со всех сторон. Царь принимает знаменитый манифест 17 октября 1905 года. Видимо, ведь любимый государь Николая II Алексей Михайлович, он вспомнит историю, что когда был соляной бунт, треволнение в стране, государь собрал собор, и на соборе принимали уложение соборное, давшее стране успокоение. И он, как его дальний предок, тоже соберет Государственную Думу и примет манифест, и законы, и все это даст стране успокоение. И проходят выборы в Первую Государственную Думу. Выборы тогда проходили не так, как сейчас. Никто не голосовал лично за кандидата в депутаты. Это не парламент. Никто не голосовал непосредственно за политическую партию. Голосовали
за выборщика.

0: собирались в уезде на сельском сходе, избирали выборщика. Потом эти выборщики ехали в уездную столицу, и там из своего числа избирали супервыборщика. Немного похоже на американскую систему современную, да? И на советскую систему. Кто помнит, как работали многоуровневые советы народных депутатов? Вот так же проходили выборы в Государственную Думу. Выборщики, потом супервыборщики, а потом какие-то сверхвыборщики, из числа которых уже избираются депутаты. Таким образом, во-первых, никто голосующий не знает, кто станет депутатом, он доверяет только своему выборщику. А во-вторых, никаких партий нет. Выборщик может оказаться членом партии чисто случайно, депутат, и потом уже на месте сформировать какую-то фракцию. Иногда в Думу избирались крестьяне через эту систему, какие-то авторитетные, харизматичные, видные крестьяне тоже могли попасть в депутаты. Они даже не знают о существовании политических партий. Им об этом в Петербурге рассказали. Но одному как-то неудобно, поэтому он примыкает к какой-то партии или записывается в партию и говорит: «Теперь я эсер». Или: «Теперь я социал-демократ». Хотя партия социал-демократов вообще в избирательной кампании не участвует. Но депутаты социал-демократы у нее есть. Записались. Ну и, естественно, когда перед царем была построена первая дума, он смотрел на этих людей, кто одет как горожане, кто в каких-то потертых двойках, костюмах, косоворотках. Разный был уровень культуры тогда, разный. В Таврическом дворце ручки свинчивали, дорогие, уносили домой. Медные, красивые, латунные. Кто-то стащил унитаз и сделал у себя вазу в гостиничном номере, засыпал землей, посадил цветы. Красивая, как фарфоровая, в поместье у бар стоит. Не готов был народ еще к парламентской демократии. При этом озлобленность большая. Одни депутаты предлагают ужесточить законодательство по борьбе с террористами, что, мол, убивают людей. Вот в отношении чиновников страшные цифры. За 3 года, 4, 5, 6, убито и искалечено 4500 государственных чиновников. То есть в среднем в день, посчитайте, 4-5 человек по стране чиновников убивают террористы. Каждый день. Первую думу распускают, совсем как большевики. Караул устал. Помните?
1: Закон о неприкосновенности членов учредительного собрания.
2: Караул устал.
0: Войска оцепили Таврический дворец и повесили на него замок. Все, все свободны. Но, правда, в отличие от большевиков, которые на этом закончили с этой парламентской ерундой, с учредительными собраниями, царь объявляет выборы в следующую Государственную Думу. И одновременно Николай II предлагает Столыпину стать новым премьер-министром, возглавить кабинет. Ему очень нравится Столыпин. Своей решительностью, энергией, умом. При этом сохранив за собой самый влиятельный пост министра внутренних дел. Ну, с учетом того, что на должности главы МВД Столыпин сменил министра по фамилии Дурново, а на посту премьера главу кабинета по фамилии Горемыкин, то это дало много поводов для шуток газетчикам петербургским. Вот такая у нас жизнь в России. Столыпин становится премьером, и 12 августа 1906 года знаменитое покушение на премьер-министра Столыпина. Взрыв на его даче на Аптекарском острове в приемный день. Я обращаю ваше внимание, премьер-министр вел прием населения. По субботам он был доступен для всех, кто записался. Террористы в костюме жандармов прошли спокойно сквозь охрану, вошли в дом, и только адъютант Столыпина в последний момент заметил у одного из покушавшихся несоответствие в его жандармской форме. Не соответствовали эполеты наградам. И он говорит: «Вы кто? Стойте!» И он выбил из руки террориста бомбу. Но она все равно взорвалась. 100 человек убито и ранено. 100, представляете? 33 наповал. 3-летнего младшего сына Столыпина Аркадия вытаскивали из-под завалов. Он чудом остался жив. Няню убили, которая была рядом с ним. Дочери Столыпина ноги покрошило осколками. Хотели ампутировать сразу. Столыпин запретил. Говорит: «Давайте попробуем спасти». На коленях молился всю ночь, как-то сшили. Она несколько лет не ходила, на коляске ездила, а потом постепенно движения восстановились, но все равно осталась инвалидом. Сам Столыпин чудом остался жив. Чернильница пролетела у него такая массивная, тяжелая, металлическая, около уха. Его всего облило чернилами и врезалась в стену. После этого принимается по инициативе Николая II указ о военно-полевых судах. Что такое военно-полевой суд? Суд ускоренного производства без защиты. Рассматривается дело террористов только по государственным преступлениям и особо тяжким уголовным убийствам. Состав суда 5 офицеров. Рассмотрение дела в течение 48 часов. Исполнение приговора в течение 24 часов. Без защитника, без адвоката. Военно-полевые суды действуют полгода. Как в военное время, как на фронте. Знаменитые столыпинские галстуки вешали приговоренных. За эти полгода 683 смертных приговора приведено в исполнение. То есть в среднем 100 смертных приговоров в месяц. Конечно, для усмирения революции цифры ничтожны. Но для России, которая не привыкла к смертной казни вообще, цифры кажутся огромными. Я напомню, что от Елизаветы до декабристов, 100 лет почти, ну, официально решением суда было казнено лишь несколько пугачевцев. Все. Затем пятеро декабристов, а потом с 1825 года по 1905 еще 80 лет империи, включая террористов, народовольцев, убийц Александра II, первомартовцев, всего 191 казнь. Почти за 100 лет. Понимаете? Поэтому военно-полевые суды что-то необычное для России. Лев Толстой, Блок, художник Репин, вся интеллигенция возмущаются. Это террор. Это недопустимо. Лев Толстой пишет свою знаменитую статью «Не могу молчать». В результате террор подавлен. Они были террористы и после, но уже совершенно не в том объеме, как до военно-полевых судов. Революция идет на спад, постепенно наводится порядок. И создаются предпосылки, кнут и пряник, для того, чтобы начать активные реформы. Реформы было начинать непросто. Это Александру II было легче. Надо было договориться как-то с элитами, а дальше царь-реформатор. Подписал? Все, закон. Столыпину было гораздо тяжелее. Во-первых, Столыпин не принимал решения. Он только готовил решение. Принимает решение в конечном счете государь. И это самое тяжелое. Не случайно Столыпин говорил, что мы правительство, мы не власть, мы отражение власти. И это очень мудрая фраза. Во-вторых, каждый закон теперь должен быть утвержден Государственной Думой. А Государственная Дума совершенно неуправляемая. Ты пойди с этой Думой еще договорись. Госдума только нижняя палата, а есть еще верхняя палата, Государственный Совет. Государственный Совет в основном элита. Князья, знать, пойди договорись еще с ними, потому что они и Дума находятся в бесконечном конфликте, над которым как-то сверху пытается всех примирить государь-император. Поэтому проводить реформы Столыпину было неимоверно тяжело. Но программа у него, надо сказать, одна из самых последовательных и масштабных программ реформ вообще во всей истории России. Именно системных реформ. Чтобы вы понимали главную идею реформ Столыпина, я процитирую письмо Столыпина Толстому. «Бедность, по мне, худшая из рабств. Теперь тоже крепостное право. За деньги вы можете также давить людей, как и до освобождения крестьян. Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень благосостояния людей, где минимальное довольство делает человека свободным. А это только при свободном приложении труда к земле, то есть при наличии собственности на землю». Вот основная идея, идеология Столыпина. Дать людям собственность, дать им свободу, потому что свобода не бывает без собственности. Пролетарий не может быть свободен. Ему все время нужна копейка, чтобы прокормить себя. У него нет собственности. Дайте людям собственность, тогда они обретут подлинную свободу. А чтобы все это работало, в стране нужен закон и порядок. Реформы виделись Столыпиным как средство для модернизации России, формирования гражданского общества и правового государства. Столыпин, в общем-то, мыслил не параметрами выборов. Его реформы были нацелены на следующие поколения. Поэтому он и говорил: дайте нам 20 лет покоя. 20 лет для того, чтобы все эти реформы были осуществлены и заработали. Он не изобретатель. Он просто собрал воедино в систему все идеи, которые были выработаны его предшественниками. Витте, Бунге, другими. Он перешел к делу. То есть, если его предшественники больше говорили о необходимости реформ, то Столыпин взял на себя ответственность в осуществлении этих реформ. Понимаете, Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, помните, фактически глава правительства, очень просвещенный человек. И он очень много говорил о необходимости модернизации России, европеизации и необходимости проведения реформ. Но ответственность и всю тяжесть реформ взял на себя Петр I. Как к нему не относись. Предшественники Столыпина в разной степени говорили о необходимости реформ. Что-то начинали делать. Но ответственность за реформы взял на себя Столыпин. Обычно говорят, что столыпинские реформы – разрушение общины и переселение в Сибирь. Это совершенно не так. Это очень большой комплекс мероприятий, которые в большей степени не были осуществлены Столыпиным, потому что он не смог прорваться через препоны законодательные. Дума, Госсовет, Государь. Что-то он успел, что-то не смог, что-то не успел. Но какая была у него идея? Во-первых, в части политических реформ. Первое. Сохранение самодержавия. Обязательно, потому что иначе не будет закона и порядка. А для этого необходимо реформировать систему народного представительства, давать больше власти низам и на местах. Если люди будут реально управлять городами, земствами, регионами, тогда власть наверху будет стоять прочно. Поэтому реформа местного самоуправления, дать еще больше самостоятельности земствам, преобразование сельских обществ в союзы землевладельцев, которые должны стать юридическими лицами и налоговыми агентами, преобразование городского хозяйства таким образом, чтобы город стал тоже самостоятельной хозяйствующей единицей. Очень интересная идея, обратите внимание. Затем в России было очень много судов разных уровней. Столыпин предлагал унифицировать все эти суды, и в большинстве своем, чтобы был единый мировой судья, судящий по законам для всех сословий, единый суд. Ну и ключевой пункт реформ Столыпина – это статус личности. Процитирую. «Мы должны сделать все, чтобы Россия была благополучным и сильным государством, для людей были открыты все возможности для самореализации, чтобы их права и свободы были защищены». Отсюда курс Столыпина на уравнение всех сословий, свободу совести, уравнение старообрядцев в правах, уравнение евреев в правах, общедоступное образование. Проект реформы всеобщего школьного образования Столыпина предполагал к 1925 году всеобщую грамотность. Это не просто план. Для этого в годы пятилетнего столыпинского правления бюджет Министерства просвещения империи увеличен в 3 раза. Если бы не война, у нас была бы всеобщая грамотность к 25-му году. Неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайна переписки. Тайна переписки – это, к сожалению, утопия во все времена. Николай II сам любил почитать чужие письма, ему приносили постоянно. Ничего зазорного в этом никто не видел, увы. В отношении национальных окраин – жесточайшее подавление сепаратизма. Всем равные права, никакой особости Польши, никакой особости Финляндии. Финны за это очень не любят Столыпина. Я читал у одного финского историка, что якобы Столыпин до такой степени не любил финнов, что даже его последние слова, предсмертные, он прошептал: «Главное, чтобы Финляндия...» и умер с этими словами. Вот перед смертью думал Столыпин, как насолить финнам. На самом деле позиция была очень простая. Финны не служили в армии, не платили налогов общеимперских. Помните, главный принцип финской автономии – не служить, не платить. Масса привилегий, притеснение русских в Финляндии, поражение в правах русских, как в Латвии сейчас, только еще хуже гораздо. Столыпин говорил, это нечестно, потому что были равные права у русских и у финнов. Финляндия – такая же часть Российской империи, только называется княжество финляндское. Это такая же часть Российской империи, как Гродненская губерния, Петербургская губерния. А если вы финны, поляки, вы хотите, чтобы у вас были полные гражданские права, чтобы у вас голос на выборах в Государственную Думу приравнивался к голосу москвича или петербуржца, это очень просто. Станьте римлянами. Чтобы иметь гражданские права, как в Риме, ты обязан... И пассивное право, и активное. Ты обязан с оружием в руках защищать Рим. Будете служить в армии, получаете полный набор гражданских прав. Все очень справедливо. Вот я обожаю слушать разного рода лекции, я много всего там слушаю и читаю. Меня особенно умиляют лекции и подкасты разных наших либеральных историков. Либеральных, я говорю в кавычках, это прекрасное слово «опоганено» современными реалиями. И они так периодически хвалят его, потому что им очень нравится идея с частной собственностью, а потом говорят, ну, конечно, Столыпин совершал серьезные ошибки. Например, считал, что украинские и белорусские – это не отдельные языки, а диалекты русского. Что никаких отдельных украинцев и белорусов в принципе нет, а это особая часть единого русского народа. Столыпин не допускал регистрации никаких националистических организаций по этническому принципу. Это все рассадники будущего сепаратизма. Вот в этом, говорят наши либеральные историки, Столыпин глубоко заблуждался. А я лично считаю, что он был абсолютно прав. Тогда на том этапе можно было вполне с уважением к национальным культурам сохранить единое пространство, сохранить единую страну. При этом он совершенно не был ни националистом, ни антисемитом. Например, именно Столыпин выступал за отмену черты оседлости. Он был самым последовательным сторонником уравнения евреев в правах. Причем не потому, что любил евреев, а потому, что он был очень рациональным человеком. Он говорил, посмотрите, как работает черта оседлости. Для того, чтобы уехать из Житомира в Москву, Петербург, заняться каким-то большим бизнесом, поступить на госслужбу, нужно всего лишь или принять православие. Ну, дальше мы ведь не следим за тем, что он думает. Может, какие-то еврейские книги он по ночам читает, сразу же никто это не отслеживает. Принять формально православие. Или закончить университет, получить высшее образование. Или послужить в армии. Этого достаточно, чтобы получить полные права по перемещению. Или быть купцом определенной гильдии. Или быть промышленником. Или быть фармацевтом, или быть часовщиком, или просто работать у какого-то купца. Купец обычно говорил, что я хоть и еврей, но я купец первой гильдии, поэтому получаю все полные права на перемещение, на все-все-все. А также все мои служащие. А служащий он мог записать кого угодно, кто на его контору работает. То есть никаких проблем с преодолением этого изжившего себя ограничения черты оседлости нет вообще. Кто не может преодолеть ее? Ну, только самые бедные, несчастные, забитые люди в этих местечках. А Столыпин знал, о чем говорил. Он же на территории современной Литвы, Польши много работал, Белоруссии. Он говорил, эта черта оседлости действует против несчастных, бедных. Она их унижает, а все остальные легко ее преодолевают. Какой смысл в этом идиотском ограничении? Пусть у нас будет единый народ, мы одна империя. Надо сказать, что когда законопроект Столыпина поступил к Николаю II, он так посмотрел, да, говорит, да, вы правы, Петр Аркадьевич, но внутренний голос говорит мне, я не должен брать это решение на себя. И законопроект Николай отправляет на обсуждение в Государственную Думу, не подписывает указ. Ну, его там обсуждали, обсуждали, и заболтали, и ничем это не закончилось. Ну и, наконец, еще что хотелось бы сказать про Столыпина политика. Сейчас, наверное, такое есть только в Израиле. Жесткая, бескомпромиссная позиция по отношению к террористам. Никаких переговоров. Не запугайте, знаменитая его фраза. Это позиция премьера. По меркам современной политики действительно достойна всяческого уважения. По экономике. Продолжение развития железных дорог, строительство шоссейных дорог, продолжение Транссиба, продолжение КВЖД, проектирование второго Транссиба, то есть будущего БАМа, ответвление, это все при Столыпине. При этом Столыпин прекрасно понимает, что рабочих становится в городах все больше и больше, эксплуатация жестокая, поэтому он инициирует самое прогрессивное в мире на тот момент рабочее законодательство, страховки, пенсии, защита при увечье, защита при увольнении, выходные пособия. Кое-что в малой степени уже после Столыпина было принято, в малой степени, из спроектированного им нового социального рабочего законодательства. Большинство реформ даже не было начато. После смерти Столыпина все как-то потихоньку сворачивалось, а с началом Первой мировой войны свернулась и аграрная реформа. Не буду вам рассказывать про то, как Столыпин пытался пропихнуть все эти реформы через Государственную Думу, насколько это было тяжело. Он даже вызывал на дуэль депутатов. Кто-то из депутатов стал кричать, вот у нас раньше были муравьевские воротники, помните муравьев-вешатель, а теперь будут столыпинские галстуки, то есть перешел на личности. Столыпин встал и вышел из зала заседания, вслед за ним вышли все министры, и тут же в перерыве секретарь Столыпина этому депутату горячему принес вызов официальный на дуэль. Надо сказать, что к этому моменту дуэли в Российской империи были разрешены. Пытаясь вернуть понятие чести в армию, при Александре III был издан специальный рескрипт, приказ по военному ведомству 118, который регламентировал дуэли между офицерами. Важная деталь. Вопрос о дуэли решало собрание офицеров. То есть ты не мог это сделать индивидуально, должен был через собрание офицеров. Поэтому всякие горячие головы здесь осужались. Но собрание офицеров внимательно следило за тем, является ли вызов на дуэль, во-первых, обязательным, или можно как-то успокоить по-мирному. И второй, обязан ли вызываемый принять этот вызов. Если господа офицеры решали, что да, по-другому честь не восстановить, тогда дуэль имела место быть. Кстати, дуэли между гражданскими офицерами тоже регламентировались тем же приказом, а дуэли между гражданскими не регламентировались, это было такое неправовое поле, но были не запрещены. Ну, как вы понимаете, депутат был смел кричать в зале, но, получив вызов на дуэль, он тут же извинился, сказал, что ничего такого в виду не имел, ничего личного, приносит глубочайшие извинения. Извинения Столыпин принял, но руки ему не подал. Главная реформа Столыпина, о чем мы будем говорить с вами, это аграрная реформа. Та, благодаря которой он, собственно, и вошел в историю, и та, которая в максимальной степени, не целиком, но в максимальной степени была им реализована. Что такое аграрная реформа? И почему сельскохозяйственное производство в России нужно было реформировать? Почему жизнь была устроена несправедливо по отношению к главному населению Российской империи, крестьянам, которых было примерно 85%? Вы только вдумайтесь в эту цифру. 85% населения – это люди, которые работают на земле, и у которых почти ни у кого нет частной собственности на землю. Когда сначала государственных, а потом частных крестьян освободили в XIX веке, то землю дали не крестьянам, землю дали общинам, объединениям крестьян, обычно по месту жительства, в рамках села. Что такое община? Мир. Это организация, которая несет перед государством по принципу круговой поруки, то есть взаимного поручительства, ответственность за выплату налогов. Если кто-то из крестьян не платит налоги, подати, за него платит община, потому что общая сумма зафиксирована. Как она внутри делит, никого не касается. В значительной степени община несет ответственность и за поведение крестьян. Поэтому на самом деле так мало нужно полицейских, потому что многие вопросы решаются внутри общины. Они сами разберутся и сами накажут. А если не накажут, то приедет капитан-исправник и подскажет, как наказать. Но обычно сами разбираются. Система очень удобная, потому что если бы крестьян отпустили вместе с землей в 1861 году, а еще раньше по реформе графа Киселева, государственных крестьян, то вышло бы так, что отношения бы складывались власть, крестьянин-собственник. А у собственника всегда есть собственное мнение по поводу всего, потому что это его земля. А так отношения складываются власть-ТСЖ. Я по-простому. У вас нет квартиры. Ни у кого. Вы живете в квартире, которая принадлежит товариществу собственников жилья. И на товарищество собственников жилья разверстываются платежи по ЖКХ, капитальный ремонт, газ, свет и налоги на собственность. За все платит ТСЖ. Но так как внутри каждого ТСЖ, даже самого богатого элитного поселка, всегда по статистике 20% ленивцев и 10% жуликов, которые стараются не платить. Знаете это всегда? Да? Вот, специалисты по ЖКХ. А за них пусть платят хорошие граждане. А там не важно, кто не платит, вы внутри сами разбираетесь. Поэтому ТСЖ, община, приобретает со временем функции вершителя судеб. Если она платит за этого крестьянина долги, за этого пользователя квартиры временного издержки, то в какой-то момент община принимает решение. Ладно, давай, у тебя квартира сколько метров? потому что у тебя шестеро детей? Ну ничего, уплотнишься. Мы тебя переселяем в другую квартиру, поменьше, все равно платишь мало и плохо. А тебя мы вообще отселяем. А у тебя сын ушел на заработки в город, мы его отпустили. Мы, ТСЖ, отпустили твоего сына, разрешили ему в городе работать слесарем. Поэтому ты будешь платить в два раза больше. У тебя сын богатенький на Путиловском заводе. Хочешь уйти в монастырь? Какой монастырь? Нет. Работай. Хочешь уйти в город на заработки? К сыну в бригаду? Спроси разрешения у общины. Может, мы тебя не отпустим. Ты решил, что сеять рожь невыгодно и решил сеять гречку? Община сеет рожь. Никакой гречки, никакой кукурузы. Все будем сеять рожь. В один день начали, в один закончили. Общая посевная. Не высовывайся. Община решает все вопросы. У кого какой участок земли? Поэтому это жуткая чересполосица. Земля везде разная. Тут солнышко, склон, тут равнина, тут болотце, тут суглинок. Поэтому, чтобы все было по-честному, то у тебя будет 10 соток там, 2 десятины здесь и огород вот тут. И все это со временем нарезается, потому что количество членов общины все время увеличивается. Дети же родятся, заводятся семьями и становятся больше семей, дворов, хозяйств. А земли больше не становятся. Вот как ее дали в 1861 году, так и все. И так дали немного, потому что еще часть дворянам оставили, бывшим хозяевам. Поэтому через полосицу. А какая проблема через полосицы? Мало того, что ты бегаешь со своим плугом и лошадкой отсюда туда за холмик пахать. Может, между тобой и холмиком еще 10 участков чужих. Проблема в том, что невозможно применять никакую технику. Трактор не развернется. Новшество агрономической науки попробуй примени, когда община диктует тебе, что сеять, когда сеять и когда убирать. Далее. Внутреннее самоуправление, казалось бы, прекрасно. Не нужно большого полицейского аппарата. Внутри общины вы сами по-соседски разберетесь, кто прав, кто виноват, кто на какую девку не так смотрит или, не дай бог, что-то там украл, хотя это было не принято у крестьян-христиан. Ну, не дай бог там по пьяни. А оборотная сторона самоуправления, то, что руководство ТСЖ с крепкими ребятами из общинников, на которых оно опирается, выполняет функции местной администрации. Дальше читайте Голдинг, повелитель мух. Как моментально дети элитной британской школы на необитаемом острове преобразуются в такую общину или группу общин. Далее. Переделы. Число общинников все время меняется. Какие-то семьи больше детей, где-то меньше, где-то так, где-то сяк. А земля одна и та же. Поэтому землю постоянно переделывают. Это твой прекрасный участок земли, за которым ты ухаживал, навозом его удобрял. А потом, говорят, все, передел. У соседа родилось двое сыновей, они женились, у них тоже детишки, поэтому твой участок мы забираем, а тебе даем другой участок в другом месте. Ты говоришь, да я же эту землю, я на нее молился. Неважно, передел. Представьте себе ТСЖ, которое превращается в общежитие, где квартирами все время меняются. Вы будете в такой квартире евроремонт делать, устанавливать дорогую сантехнику, которую у вас завтра сосед заберет, потому что его бестолковая дочка родила по несовершеннолетке. Поэтому квартиру вашу заберут и отдадут им. А это ведь не просто квартира, место жительства. Это еще и офис ваш, и единственный источник вашей жизни и благосостояния. И в любой момент это у вас могут забрать и передать кому-то другому. Казалось бы, абсурдная система, да, нам сегодня кажется. Но в сохранении этой системы на протяжении десятилетий пореформенных были заинтересованы все. Вы не поверите. Народовольцы, демократы, чернышевские, герцены за общину. Потому что в этом источник тяги народа к общей жизни, к социализму. Значит, они выдумали себе что-то и видят в этом источник социализма. Дальше. Либералы всех мастей, которые за частную собственность и прочее, либералы в том смысле того времени, они тоже за общину. Потому что эта темная крестьянская безграмотная масса, ей невозможно управлять и контролировать. И если мы их всех отпустим на волю, то нам никаких казаков не хватит за порядком следить. Поэтому мы будем здесь, в городе, в Петербурге, на профессорских должностях партию кадетов, либералов, образцовых того времени, конституционных демократов, называли партией профессоров. Так много там было университетских преподавателей. Мы хорошо живем в Петербурге, в Москве, в Казани. А если вот эта темная масса ворвется, кто будет этим всем управлять? Уж лучше пусть они в общине как-нибудь там внутри. А хлеб я буду покупать в булочной Филиппова и думать, что они на дереве растут, булки. Дальше. Ультрапатриоты, черносотенцы и консерваторы тоже за общину. Константин Победоносцев ратовал за общину. Почему? Потому что по старине так положено, там в общине они все вместе хором любят царя. А если их отпустить, то станут как какие-нибудь непонятные фермеры, не дай бог, в парламент захотят. А парламент это что у нас? Чудовищная ложь нашего времени, как говорил Константин Петрович. Поэтому лучше пусть пока община, пока народ безграмотен, не созрел. Важнейшим искусством для него является кино и цирк, а лучшей формой самоорганизации – община. Вот представляете, люди взаимоисключающих политических взглядов, и все за общину. Только против наш Столыпин и его союзники, против здравый смысл, и, собственно, против на самом деле сами крестьяне. Потому что народная мудрость говорила, где община, там всему кончина. Потом, помните, колхоз – дело добровольное. Хочешь – ступай, не хочешь – в Сибирь. А я, как прошедший через бизнес в 90-х, помню нашу поговорку из 90-х. Где кооператив, там перестрелка. Только частная собственность. Понимаете, вот я, мое, хозяин. И тогда я, как свободный субъект, договариваюсь с другими свободными субъектами. Аграрная реформа готовилась задолго до Столыпина. Самыми разными комиссиями, среди которых самая заметная – это комиссия Витте. Большую роль сыграл министр МВД Сипягин, убитый, прогрессивный человек. И забытый совершенно сегодня чиновник по фамилии Гурко. Но добиться им удалось немногого. Они добились отмены принципа круговой поруки. Круговая порука мажет как копоть, понимаем. Это не только взаимные обязательства по выплате налогов. Это и взаимные обязательства по поддержанию порядка, а соответственно оборотная сторона по сокрытию преступлений. А плюс круговая порука – страшная вещь, если происходит бунт и мятеж. Никто никого не выдает, все друг на друга смотрят под ноги и вниз. Кто выдаст кого? Нет. Много есть легенд, откуда взялось само понятие круговой поруки. Самое забавное связано с жалобами на помещиков. Ну, это легенда, поскольку писали жалобу уездному предводителю дворянства, да, либо в суд крестьяне. А кто подпишется первым? Кто хочет подписаться первым? Никто. Первым уже все прилетит в столбце. Поэтому подписи ставили по кругу. Круговая порука. Ну, много на эту тему истории, но явление на самом деле удобное для государства с точки зрения взимания налогов и подати, но страшное, когда ты живешь в условиях круговой поруки. И, к слову сказать, давайте задумаемся, именно поэтому искусственно государство, монархия поддерживала общину. Именно поэтому за общину были и эсеры, и народовольцы, и черносотенцы, и либералы, потому что никто не хотел связываться со свободным человеком. Община – идеальный инструмент управления. Очень удобно управлять сообществом. Манипулируй лидерами, устанавливай какие-то правила, а еще лучше, как в колхозные годы, отправь туда лидеров, 25 тысяч коммунистов, и ты начнешь управлять землей. Мы же прекрасно понимаем с вами, что колхоз решал не столько экономическую проблему в 30-е годы, сколько политическую. Крестьянин, который на своей земле не управляем или сложно управляем. Колхозом, общиной восстановленной, управлять гораздо легче. Райком, обком, представитель колхоза, утвержденный партийным органом. Все. Поскольку доведение реформы взял на себя Столыпин, поэтому мы по полному праву называем эту реформу аграрную Столыпинской. Первые шаги. Введение полной свободы в выборе места жительства. Этого не было у крестьян. Отныне крестьяне становились гражданами, то есть они получили право поступать в учебные заведения без разрешения общины, уходить в монастырь, получать паспорта. Отменялось право общины принудительно отдавать должника на заработки, назначать ему опекуна. Запрещались внутриобщинные наказания, не предусмотренные законом. Одновременно с этим были, наконец, отменены выкупные платежи по реформе 1861 года. Поскольку община была должна все еще казни, все это списали, платежи аннулировали, вы никому не должны, вы свободны. Ну и самое главное, крестьянину предоставлялось право выхода свободного из общины со своей земельной долей. Впервые в истории правительство не предписывало людям, как им жить, а открывало возможность жить так, как они хотят. Крестьянин мог жить по старинке. Община не разрушалась. Ходите, оставайтесь. А мог попытать счастье на хуторе, в своем собственном фермерском хозяйстве. Мог переехать и попытать счастье в Сибири, либо на Южном Урале. Мог выделить свой надел. Короче, он мог сам решать, что ему сделать с этой землей. Работать, продать, как ему строить свою жизнь. При этом давайте поймем самое главное. Вот мы живем с вами в мифах. Власть советом, землю крестьянам, фабрики рабочим. И землю крестьянам дал не съезд советов. Землю крестьянам дала Столыпинская реформа. На тот момент 20% земель обрабатываемых находилось в собственности дворян, помещиков и казны, а 80% в собственности общины. Как вы думаете, кто работал эффективнее, крестьянские хозяйства или дворянские? Где были выше урожаи? Дворянские. Намного эффективнее. Там техника, там агрономы. И если дворянин не совсем Раневский, а чуть-чуть Столыпин, то у него все работает. Крестьянские хозяйства проигрывали по эффективности, и это замкнутый круг. Экспортируется дворянское зерно, дворяне больше зарабатывают, крестьяне меньше зарабатывают. Далее, кто работал эффективнее, община или отдельные хутора, которые были уже тогда? Хутора, конечно. И Столыпин понимает, что хотя бы если надо сделать первый шаг, это повысит продуктивность. Это повысит экономику, это даст людям деньги заработать. Крестьянин мог требовать, чтобы его вот эта через полосица нарезанная была объединена. И вот этот объединенный участок земли назывался отруб. Его как бы отрубили от общинной земли. Объединенный участок. Вот у него было тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, а стало в сумме 10 гектаров. Это уже нормально, отруб. А если его дом находился прямо на территории отруба, на своей земле, а не где-то там, то это называлось хутор. То есть отруб, где ты сам живешь, потому что отруб мог находиться далеко. Далее. Крестьянин, вот он выделил себе отруб, но у него есть силы у его семьи обрабатывать больше земли. И он мог купить дополнительно землю. Для этого ему давались суперльготные кредиты от крестьянского земельного банка. Это часть реформы. Под ничтожный процент. У нас сейчас этого нет. Государство создало целую землеустроительную службу и направило огромное количество инженеров-землемеров, помните, где учился Столыпин, которые обмеряли землю, вычисляли коэффициенты полезности плодородия земли и помогали общинам по-справедливому, без поножовщины поделиться на эти участки. Фактически безграмотному крестьянину, неграмотные были, уже все давалось готовое. Вот тебе документы, распишись, вот твоя земля в вечной наследуемой собственности. Вот твой отруб. Мы его померили, колышки вбили, помогли тебе заборчик поставить, если нужно. В начале реформы 200 инженеров-землеустроителей было отправлено на территории. Но количество выхода из общины приобрело такой массовый характер, эти инженеры там в мыле носились, что к концу реформы уже 7000 инженеров государственных занималось землеустройством, выделением участков, оценкой, кадастрированием, как бы сейчас сказали. Из общин выходили не все. Кто-то вышел, кто-то остался. Те, кто остались, пожалуйста, работайте по-старому, если вам нравится. А те, кто выходили, за ними оставалось право пользоваться общими землями. Общие земли – это как у нас в доме. Коридоры, лестничные площадки, чердаки, лифт, ну что там, мусоропровод. Это общие общинные земли, без них нельзя. Это луга, места для выпаса скота, ручьи, реки, протекающие по территории общины, леса, где вы дрова заготавливаете, это земли общего пользования. Все, как у нас сегодня. Это всегда оставалось в общей собственности. Размер земельного участка, который мог в итоге собрать вокруг себя крестьянин, ограничивался, чтобы не было земельных спекуляций. Ну, в среднем считалось примерно 40 гектаров максимальный участок на одного человека. Больше одному крестьянину при всем желании не обработать, даже с техникой. Больше нельзя, дальше начинаются спекуляции. Очень много было нюансов, которые я вам не буду рассказывать, у нас времени никогда не хватит, но самое интересное, что землю крестьянин мог продать только крестьянину. Никакой богатей из города спекулянт, как сегодня, посмотрите, какое невероятное количество сельскохозяйственных земель лежит запущенными, потому что они все имеют собственника. Какие-то фонды, олигархи, кто-то накупил эти земли и ждет, когда появится наконец кто-то, кто заплатит за эту землю, лежащую без дела десятилетиями, другую цену. При Столыпине такое не проскакивало. Землю мог купить только крестьянин и продать только крестьянину. Крестьянский поземельный банк, помимо льготной ипотеки и выдачи суда на покупку, мог и землю выдать крестьянину. То есть купить для крестьянина непосредственно землей, поддержать его хозяйство. Крестьянский поземельный банк финансировал мелиорацию, покупку удобрений. Хотел купить трактор. Приходишь в банк за судой и покупаешь трактор. В общем, самое интересное, что пока шла реформа несколько лет при Столыпине и потом еще пару лет после его смерти, система была очень продумана. Реформа шла очень постепенно. Вторая часть реформы – переселение крестьян, столыпинские вагоны и все прочее. Ну, во-первых, что такое столыпинский вагон? Публицист слушал историческую лекцию, так называемую, и он все рассказывал про столыпинские вагоны, которыми зэков возили на Беломорканал. На самом деле, столыпинский вагон – вещь очень хорошая. Это специально был сконструирован вагон, которым перевозили крестьянскую семью бесплатно с места его жительства, где они получали землю и продавали, на новое поселение – Южная Сибирь, Урал, Дальний Восток. Что из себя представлял знаменитый Столыпинский вагон? Это классический товарный вагон с торцов отсеки. Один отсек для проживания, для сельхозинвентаря и с другой стороны для скота. То есть ехали вместе со своей скотиной. Очень удобно. Она рядом, за ней можно поухаживать, покормить в дороге. Столыпинский вагон был оборудован туалетом, титанами с кипятком, с горячей водой. То есть ехали в тепле. Самый главный переезд был бесплатный, полностью за счет казны. Переехавший получал новый земельный участок, откадастрированный и размеченный для ведения сельского хозяйства. В зависимости от регионов размеры, естественно, менялись и плодородие, но в среднем 15 гектаров на главу семьи и еще по членам семьи дополнительные участки. Земля давалась бесплатно, переезд бесплатен, 200 рублей подъемных и плюс суды и льготы на приобретение удобрений, сельхозинвентаря, если ты его с собой не везешь, и прочее, прочее, прочее. В некоторых регионах, которые хотели заселить поплотнее, например, Уссурийский край на Дальнем Востоке, там крестьянам предлагали вступить еще в казачье войско, то есть вести и казачью службу параллельно, в свободное от сельхозработ время, и таким казакам давали по 30 гектаров на одного мужского пола. Знаете, какие были поместья у казаков? Всего переселилось 3 миллиона 700 тысяч человек. Колоссальная цифра за несколько лет Столыпинской реформы. Это в два раза больше, чем за все предыдущие предреформенные годы шло естественное переселение. В Сибири и на Дальнем Востоке возникло новых 10 тысяч сел и деревень. Очень помог Транссиб. Слаженная работа МПС, естественно, селились и осваивались в первую очередь земли вдоль дороги. Поначалу землю давали не одному крестьянину, не одной семье, а формировалась и небольшая община, потому что не знали, справиться, не справиться. И земли выдавались общине. Но очень быстро, уже через пару лет, видят, что дело идет, стали закреплять землю за конкретной семьей. Первая мировая война положила конец реформе резко и сразу. Миллионы крестьян пошли на фронт. Кому обрабатывать землю? Все запустело. Как проводить реформу, когда хозяев земли нет? Ну, а дальше вы знаете, что произошло. Декрет о земле только в учебниках советских отобрал землю у помещиков и раздал ее крестьянам. Декрет о земле отобрал землю у крестьян. Вся хуторская земля, частная, помещичья в том числе, была возвращена. Ну, в первую очередь, крестьянская. Плюс еще 33 миллиона гектар сельхозземель, которые были розданы переселенцам. 33 миллиона гектар. Это страна огромная. Вся эта земля была скопом, возвращена сельским общинам и подвергнута принудительному перераспределению по уравнительному принципу. То есть декрет о земле отменил не собственность помещиков на землю, он отменил собственность крестьян на землю. Громили не только помещичьи усадьбы. Беднота, озлобленная, но вооруженная, громила хутора богатых фермеров-хуторянинов. Когда формировались колхозы, как это оформлялось юридически? Ведь, по идее, нужно было земельные участки, принадлежащих индивидуальным крестьянам, как мы тогда, помните, учили, кулакам, середнякам и беднякам, объединить. А если он не хочет? Нет, все было гораздо проще. У бедняков, середняков и кулаков, таких уже советских кулаков, то есть просто богатых работящих крестьян, земля не была в собственности. Это была земля, национализированная по декрету о земле. И фактически земля была государственной. А государство что хочет, то и делает. Сегодня оно дало тебе попользоваться, завтра забрало. Сказала, здесь будет колхоз. А если ты сопротивляешься, то что, самозахват получается. Тебе дали пожить в чужой квартире, все. Теперь будет общежитие. Итог Столыпинской реформы. Какие негативные моменты? Ну, во-первых, многие вернулись. Они смогли там задержаться в Сибири, не получилось у них самостоятельным фермерским хозяйством. Многие это сколько? За все годы Столыпинских реформ 15%. Вы сейчас дайте возможность заняться частным бизнесом вот здесь, в Москве, людям. И сколько из них через 5 лет скажут, что у них не получилось? А это люди ехали с чернозема на Дальний Восток, в Уссурийский край. И лишь 15% из них не смогли. У них бизнес, сельхозяйство не пошел. А остальные закрепились там и работали. Это потрясающий успех на самом деле. Далее. Вырос пролетариат в городах. Хлынуло много людей, которые устраивались на заводы и стали такой революционно возбудимой массой. Это правда. Потому что кто выходил из общины, как несложно догадаться? В первую очередь, самые обеспеченные и толковые крестьяне, которым просто неохота было на себе тащить и платить за бедняков или бездельников. Они выходили со своими земельными участками, становились успешными хуторянами. А во вторую очередь выходили бедняки, которые тоже плохо себя чувствовали. Они землю свою продавали и уходили в город на заработки. Ну, а там в городе, как кому вы нужны? Одномоментно хлынуло такое количество безработных. Поэтому, да, пролетаризация общества, конечно, некоторая произошла. Но говорить при этом, что Столыпин – отец русской революции, ну, это, знаете, настолько неумно говорить, что спичка является причиной пожара. И причиной пожара являются обстоятельства, при которых эту спичку зажгли и поднесли к хворосту или к дому. А не спичка сама по себе является отцом пожара. Единственная разумная критика аграрной реформы Столыпина, на мой взгляд, заключается в том, что поздно она началась. Поздно спохватились. Нужно было эту реформу проводить при Александре III. А еще лучше сразу, через несколько лет после освобождения, еще при Александре II. Нужно было тогда превращать крестьян в полноправных хозяев, а не превращать общину в такой удобный полицейский инструмент для выколачивания подати. И живите в этом как-нибудь сами, а мы здесь в столицах как-нибудь сами. Вот это главный недостаток Столыпинской реформы. Слишком поздно она началась. Но даже начавшись на рубеже 6-7 года, за, ну посчитайте, 11-й год смерти Столыпина, меньше 10 лет. Даже при этом в 1913 году, с которым мы любили сравнивать Советский Союз, в Российской империи самый большой урожай в истории и самый большой экспорт зерна в истории. Вот прямой результат Столыпинской реформы. Агротехническая революция происходит. Впервые Сибирь становится активным покупателем сельскохозяйственного оборудования. В крупных сибирских городах открываются представительства российских и иностранных компаний, которые производят трактора, сеялки, молотилки. Потому что либо сами богатые фермеры, либо кооперативы, ими созданные, покупают сельхозтехнику в канун Первой мировой войны. Развивается кооперация, я вам рассказывал, масляная Эльдорадо. Масло – главный экспортный товар Сибири, опережает золото, пушнину и зерно. Продукт Столыпинской реформы и Витебских железнодорожных тарифов. Далее, простой показатель. Ну, конечно, можно к нему придираться, потому что раньше у крестьян не было никаких вкладов и сбережений. Но с началом Столыпинской реформы главный держатель сберегательных книжек, тогда тоже были сберкнижки в банках, становится крестьянин, у них появляются свободные деньги. Этого у них не было никогда. Больше всего от реформы денег на сберкнижках у крестьян. У каждого понемногу, но крестьян-то много. Ну и, наконец, самое главное, начала меняться трудовая этика. Люди вкладывали в свою землю, в себя. Ты не будешь тратить много денег на ремонт в общежитии. Если это твоя однокомнатная квартирка, ты сделаешь ее раем для себя. Если у тебя есть руки, голова и желание работать. Агрономы, которые приезжали вместе с землеустроителями, государственные агрономы приезжали помогать налаживать хозяйство крестьянам, не верили своим глазам. Они писали, что Еще в прошлом году он вообще не собирался ухаживать за своей землей по привычке. Там у него ямка, да ну его засыпать, кусты. Но проходит год-два, и он начинает вылизывать собственную землю, чтобы из каждого квадратного метра шел урожай. И спрашивает агронома, а какие есть новинки? Вы не поверите, но резко выросла подписка на научные сельскохозяйственные агрономические журналы. Крестьяне читали журналы по сельскому хозяйству. Посмотрите статистику. Революция идет на спад, реформы работают, результат. Что-то этот Столыпин много на себя берет. Везде Столыпин и только Столыпин. Отношение элит к Столыпину всегда было не очень. По той же причине, что и с Витте. У Столыпина, конечно, был характер, может быть, и полегче, чем у Витте, но не сильно. Но он все время принимает решения. Принимаешь решение, ты никому не нравишься. У каждого принятого решения, как я всегда говорю, есть один интересант и 10 потерявших, которые против. Столыпина не любит, точнее говоря, ненавидит Распутин. Это у них взаимно. Надо было ему здесь Столыпину быть помягче. Он недооценивал влияние Распутина на императрицу, а через императрицу ночная кукушка всегда перекукует, мы знаем, через царя. Одна только Мария Федоровна, мать Николая II, умная женщина, только она одна любила Столыпина. Ну, не любила, она его ценила как работника. Она писала, кавычки, «Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся, наконец, один умный, энергичный, и того не ценит». Столыпин, к тому же, еще на царя давил, продавливал свои решения, а Николай II был все-таки человеком упрямым. Он, когда на него давят, не любил. Ну, Александра Федоровна, романы можно писать, как она не любила Столыпина и его жену, вот вспоминает известный монархист Шульгин. «Однажды жена Столыпина, урожденная Нейтгард, устроила у себя званный обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедать было принято только у царя». Вот как ни странно, в присутствии государя господа офицеры оружие не снимали и в передней не оставляли. Так вот, у царя обедали при шашках и кортиках. И вот так же и при Столыпине военные не сняли оружие. Это нарушение этикета дошло до сведения царицы. И она сказала, ну что ж, было у нас раньше 2 императрицы, а теперь будет 3. Мария Федоровна, я, Александра Федоровна, и это Ольга Борисовна. Ну вот, оружие не сняли на обеде. Пользуясь случаем, кто-нибудь помогите мне сюда, подойдите. О, ну, как всегда, Тимофей. Вот офицерская классическая шашка Столыпинского времени, Столыпинской эпохи. Такой шашкой были вооружены все офицеры армии и жандармерии без исключения. Также подобного рода шашка была еще и для нижних чинов, но нижние чины кроме пехоты, как мы понимаем. А все остальные нижние чины в кавалерии, в конной артиллерии, на полицейской службе они тоже были обязательно с шашками. Вот как выглядит классическая шашка. Держи. Это подлинный экземпляр. Обращаю ваше внимание. В середине 19 века была проведена масса научных исследований. У меня даже такая книжка дома толстая есть о преимуществах разных типов холодного оружия, которые анализировали до мелочей угол кривизны лезвия, количество долов, вес, расцентровку, ну и все остальное. И эти научные исследования, в конце концов, привели к появлению и утверждению на общеимперском уровне вот такой образцовой шашки, как для нижних чинов, так и для кавалерии. Чем она отличается? Смотрите. Первое. Почти прямая, но небольшая кривизна есть, да? То есть можно и рубить, и колоть. Во-вторых, вот этот вот треугольничек тоже считался оптимальным и затачивалось с двух сторон для удобства укола. 2 дола, там добавление 3-го дола уже считалось исключениями, изысками. Здесь с этой стороны вензель Николай II классический, с этой стороны герб Российской империи. Вот тут интересно на рукоятке. Вензель Николай II. Этот вензель мог отличаться от вензеля, который на лезвии, потому что здесь вензель как бы именной, шашка принадлежит конкретному офицеру, и здесь был вензель того государя-императора, при котором офицер поступил на службу и получил первый офицерский чин. Поэтому у шашки времен Первой мировой мог быть вензель и Николай II, и А3, Александр III, и даже у генерала какого-нибудь или заслуженного офицера немолодого, и даже А2, если он приступил к военной службе во времена государя-императора Александра II. Ну, мы понимаем с вами, что все эти истории, что шашка отличается от классической сабли или палаша скоростью выхватывания, изгибом лезвия, наличием или отсутствием защитной дужки или эфеса. Это все легенды эфеса. Это все легенды. На самом деле,

До конца Второй мировой войны. А потом даже после Второй мировой отдельные милицейские части имели такие шашки. Но сейчас я не знаю, есть у кого-то на вооружении? У казаков, наверное, каких-то, да? Но это довольно проблематично, потому что это холодное оружие. Так не походишь. Еще хочу показать мундир семеновца, который отличается от того мундира семеновского лейб-гвардии полка, который я вам показывал вчера. Дело в том, что вот эта упрощенная форма одежды, такая дешевая, экономичная и не столь красивая внешне, которая была принята при Александре III, хороша была всем. Но в армии возникли проблемы. Поражение в войне с Японией, общий упадок духа, как в 90-е у нас, резкое падение престижа военной службы. Вы знаете, доходило до того, что впервые в истории русской армии офицеры иногда специально одевали штатское, чтобы их не узнавали. Я из семьи военного. Офицеры генерального штаба в начале 90-х ехали на работу в штатском, в метро, приходили на службу и переодевались в кабинете в военный мундир. Можете себе представить? Потом обратно переодевались в штатское и в штатском ехали. И мне студенту говорили, а к нам подходят в метро и плюют в нас. Или начинают там говорить, что мы убийцы, там в Афгане, в Чечне. Ну, лучше не обращать на себя внимания. Можете себе такое представить? В те годы было примерно то же самое. Революционное брожение, нигилизм, студенты, как писали студенты, жиды и поляки и прочие забастовщики. Очень резко упал уровень престижа воинской службы. И Николай II принял решение, с восторгом воспринятое в армии, особенно в гвардейских частях, ввести обратно парадную форму, которая напоминала дореформенную, доотцовскую. И вот так стал выглядеть парадный мундир, это подлинный экземпляр офицера Семеновского полка. Кстати, после подавления декабрьского вооруженного восстания на Красной Пресне 1905 года на офицеров Семеновского полка была устроена охота террористами. Представляете себе? Ну, раньше не было принято лицо скрывать маской, поэтому в лицо знали всех, отслеживали и отстреливали революционеры. Вернулись вот эти красивые элементы, пуговица, роспись. Потом в Первую мировую опять все это ушло, форма стала полевой. Но если вы обратили внимание, то последние годы у нас стала намного интереснее и симпатичнее парадная форма нашей российской армии. Увидели у нее такие теперь воротнички высокие стали на парадных мундирах, как в имперской армии, и как потом в сталинской победной армии 45-го года образца. Высокие воротнички и длинный китель. То есть парадная форма офицерская напоминает и цветом, к слову сказать, у нас ведь цвет тот же самый. Это парадный цвет исторической русской армии. И золотым воротничком стоячим, а не отложенным. И внешним кроем напоминает форму и императорской армии, и самое главное, победную форму 45-го года, в которой наши офицеры маршировали по Красной площади. Первое сентября 1911 года в Киеве во время торжественных мероприятий, связанных с приездом императора Николая II, в театре оперном Столыпин был убит, застрелен в упор террористом Дмитрием Багровым. Он был из еврейской семьи, богатый очень, анархист, работал юристом, отец крупный буржуа. Сам Дмитрий Багров закончил Мюнхенский университет, ни в чем не нуждался абсолютно. И из каких-то странных идеалистических, невозможно себе понять каких представлений, работал платным осведомителем в царской охранке. В охранном отделении, том самом, киевском, потом петербургском. На протяжении многих лет информировал охранное отделение о своих товарищах-террористах, и многих из них сдал. Получал за это деньги, рублей 150 в месяц, как платный агент, деньги, которые для него, для его семьи вообще ничего не значили. Вот такой был странный товарищ. Вот что писал в письме матери Николай II. «Мы только что вышли из ложи во время второго антракта. В это время услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кто-то уронил кому-то на голову бинокль. И вбежал в ложу. Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые кого-то тащили. Несколько дам кричали, и прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Только тут я заметил, что на кителе у него кровь». В интернете пишут, что

шла опера «Жизнь за царя», что было бы весьма символично, но это не так. Шла опера «Сказка о царе Салтане». Столыпина доставили в госпиталь довольно быстро. Он 4 дня еще прожил и скончался. Его очень долго не оперировали. Ждали какое-то светило из Петербурга. Пока светило приехало, выяснилось, что оперировать поздно. Налицо была врачебная ошибка, нужно было пулю извлекать сразу. Николай II приехал в госпиталь, стоя на коленях, долго молился и якобы часто повторял «прости». Похоронили Столыпина в Киево-Печерской лавре. Николай II на похороны не приехал. Гуляла версия, что нити покушения тянутся к элитам, к самому Николаю, ревновавшего Столыпина. Не случайно, что Багров был осведомителем охранки, а пропуск в театр, вы не поверите, ему выписал вместе с контрамаркой начальник Киевского охранного отделения. Он мог и царя убить легко. Выбрал в качестве жертвы Столыпина. Багров был старым агентом, и руководитель киевской охранки доверял ему безмерно. Тем более, что Багров сказал, что якобы в театре в этот момент будет кто-то из приехавших в Петербурге террористов, и он их узнает в лицо и покажет, чтобы их арестовали. Я думаю, что главная причина весьма банальна, почему это получилось у Багрова. Потому что все понимали, что царь к Столыпину охладел, охраняли Столыпина спустя рукава, можно сказать, вообще не охраняли. Вся охрана была сконцентрирована только на особе государя-императора. Тем более, как у нас всегда бывает, проблема межведомственного взаимодействия. За охрану государя одновременно отвечали киевские власти и приехавшие жандармы и охрана из Петербурга. Они друг на друга кивали, друг другу дорогу постоянно перебегали. Ну, представляете, ФСО из Москвы и местное. В конце концов, Столыпиным вообще не занимался никто. Он все время ездил в коляске то один, то вместе с министром финансов вдвоем. У них охраны не было. Ну и разгильдяйство, бардак. В любом случае, смерть его не была случайной, хотя бы в том смысле, что это было по разным подсчетам 10-е, 11-е или 12-е зафиксированное на Столыпина покушение. Столыпин уверенно занимает в нашей политической истории первое место по количеству зарегистрированных на него покушений. То есть рано или поздно его все равно бы убили. За ним шла охота, а государственная система его не берегла. Она его отторгала. Почему? Ну, это большая сложная тема. Я думаю, что, понимаете, у России было 3 пути. Восстановление абсолютизма, революция стихнет, и дальше прекратить все эти думы, всю эту ерунду, и вернуться, как жили при матушке Екатерине и при батюшке Александре. Этого хотел Николай II и его ближайшее окружение. 2-й путь – революция, к чему мы в итоге пришли. И 3-й путь – постепенное, поэтапное экономическое, социальное и политическое реформирование, которое неизбежно вело к ограничению самодержавия, к расширению самоуправления. Да, царь бы сохранился, но все больше и больше он бы напоминал английскую королеву. А этого хотела только малая-малая часть элит, и это подсознательно и осуществлял Столыпин. Поэтому никто его не защищал. Все хотели крайности или туда, или туда. Собственно, после революции мы получили ту же самую крайность, только в другом формате. Все. Знаете, говорят, в 17-м году не свергли самодержавие. В 17-м году свергли Николая Романова. Самодержавие очень быстро вернулось. Так что смерть Столыпина была неизбежна. Когда вскрыли его завещание, конверт, там было написано: «Прошу похоронить меня там, где меня убьют». Назначая новым премьер-министром Каковцева, Николай II говорил ему: «Ну, надеюсь, вы не будете заслонять меня так, как заслонял Петр Аркадьевич». Нет, Каковцев даже не пытался заслонять царя. Больше с той поры никто не пытался заслонять Николая II. Никто его так и не заслонил до последнего дня в Ипатьевском доме. Кому его там было заслонять? Врачу Боткину? 3 слугам? Пожалуй, последним, кто вписался за государя-императора, оказалась французская бульдожка. Знаете эту историю? Приходите в музей военной формы. Там сейчас идет замечательная выставка личных вещей царевича Алексея. Интересно рассказывает об его судьбе. Так вот, там хранится такая маленькая попонка французской бульдожки. Одной из великих княгинь, дочерей Николая II. Вот она, последняя защитница империи. Когда красноармейцы, расстрельная команда, пришли к дому Ипатьева,
Что-то она заподозрила и вцепилась в ногу, или попыталась одному из этой команды, и была тут же заколота штыком. А бульдожка это необычная. Дело в том, что все великие княжные работали медсестрами в госпиталях военных. И вот там одна из княжон, ухаживая за раненым гвардейским офицером, любовь, никаких шансов на продолжение. Офицер уехал на фронт. А на прощание, ну что может подарить офицер дочери императора? Он, зная, что она любит собак, подарил ей щенка французского бульдога. Это и был последний защитник Николая. Других после Столыпина у него не оставалось. Память о Столыпине до революции. Памятник в Киеве, установленный в 1913 году, с прекрасной надписью «Петру Столыпину. Русские люди». Понятно, снесен в марте 17-го. Памятник в Симбирске. Та же судьба. Ну, а в Новой России памятники Столыпину растут как грибы и в Саратове, Серпухове, Челябинске, Екатеринбурге, и даже в Великом Устюге. Самый главный памятник, установленный, вы знаете, здесь, около Белого дома, в 12 году, к 150-летию Столыпина. У этого памятника хорошая судьба. Установлен он по инициативе Владимира Владимировича Путина. Он тогда был главой правительства, как и Столыпин. И он призвал всех чиновников сброситься деньгами на установку памятника, поэтому памятник установлен на пожертвования членов правительства и членов аппарата правительства. Я тоже месячную зарплату свою отправлял, как и все, на этот памятник. Место не очень удачное, честно говоря, его там плохо видно. Но я уверен, что придет время, его переустановят. Потому что прекрасное место для этого памятника, конечно, было бы на площадке перед Белым домом, чтобы он стоял спиной к Дому правительства, лицом к Москве-реке, гостинице «Украина». Высшая награда правительства Российской Федерации – это очень редкая медаль Столыпина для государственных служащих первой и второй степени. В Киеве, на улице, где находилась клиника, в которой скончался Столыпин после ранения, эта улица была названа в честь Столыпина, потом ее после революции переименовали, а после бархатной революции, или какая она у них там в Киеве, оранжевая, я все путаю ее. Ее опять переименовали, теперь это улица Олеся Гончара. Столыпин – герой многих литературных произведений у Валентина Пикуля, который с большим уважением о нем пишет. Почему-то, правда, Столыпин все время курит и пьет арманьяк. Столыпин, а, не курил, б, не пил. Вот. Но это не важно. Сериала вышло два про Столыпина. Один лет 20 назад я не смотрел, честно говоря. Второй собираюсь посмотреть, он у меня в очереди на просмотр буквально в прошлом году. Посмотрите. Ну и в заключение, что я хочу вам сказать. Мы говорили вчера о Витте, сегодня о Столыпине. Это действительно очень разные, хотя каждый по-своему яркие, очень разные люди. Оба очень амбициозные. Но если бы они не были такими, наверное, никому бы из них ничего и не удалось сделать. Поэтому неудивительно, что это две такие глыбы, которые не очень любили друг друга, хоть и жаль. Но так часто бывает в нашей истории. Барклай и Багратион. Толстой и Достоевский, Витте и Столыпина. Ну, не сходятся фигуры такого масштаба. Вплоть до нашего времени образы исторические и Витте, и Столыпина пытаются использовать самые разные политические силы. Патриоты одного объявляют своим, либералы другого, разные партии записывают их то в консерваторы, то в реформаторы. Это все пустое на самом деле. Главное другое. Оба они вдохновлялись идеей последней попытки модернизации имперской России, сохранения сильного государства, сохранения империи. И называть этих государственных деятелей либералами, повторюсь, ну, честно говоря, язык не поворачивается, настолько это слово дискредитировано политическими клоунами нашего дня. Они были либералами в другом смысле, в самом настоящем смысле этого слова, слово «либерал» от слова «свобода». Они хотели видеть Россию свободной, кавычки, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия. Кавычки закрываются. Я сейчас процитировал Столыпина премьера, но под этими же словами подписался бы, конечно, и Витте премьер. Потому что я глубоко убежден, что только свобода хозяйствования
Свобода предпринимательства, свобода частной собственности в конце концов порождают подлинную свободу духа и являются базисом свободы политической, а не наоборот, как нам объясняли в 90-е, что мы вам дадим политическую свободу, слова, митингов, а экономическую мы всю у вас заберем. Получите вместо нее по ваучеру. А мы будем за вас распоряжаться богатствами нашей тысячелетней России и Советским Союзом. Это обман. России нужны новые Витте и Столыпины. Не только сейчас, всегда, во все времена. Вы знаете, обычно эту цитату дают не полностью, фрагментом, а я вам прочитаю целиком. Кавычки. «Наша главная задача – укрепить низы. Будут крепкие корни у государства, поверьте, и слова правительства по-другому зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, на взаимном доверии работа – вот девиз для всех нас, русских. Дайте государству 20 лет покоя, внешнего и внутреннего, и вы не узнаете нынешней России». Витте, который пытался остановить вползание России в русско-японскую войну, который тоже как мог стараться укрепить низы, фундамент общества, думал на самом деле точно так же. Я очень люблю время от времени пофантазировать и представить себе, что бы думали герои наших исторических рассказов, оказавшиеся в сегодняшнем дне. Я думаю, что Столыпин, но он, конечно, и мечтать не мог о такой лояльной и работоспособной Государственной Думе. Без Владимира Вольфовича Жириновского и поспорить с трибуны не с кем. Но если говорить серьезно, без шуток, то, наверное, он бы сейчас занялся своим любимым делом – поддержкой предпринимателей малого и среднего бизнеса, фермерства. Вот тут олигархический капитал бы застонал бы и завыл, потому что вся работа премьера правительства была бы обращена на поддержку малого и среднего собственника, на поддержку низов государства. Витте, я думаю, очень удивился бы темпом строительства железных дорог. Это бы его расстроило. Порадовали темпы строительства автомобильных дорог. У нас сейчас замечательно работает отрасль. И аэропорты современные, я думаю, его как транспортника точно бы вдохновили. Он бы, конечно, не очень понял, что такое доллар, что такое вообще современные деньги, которые не обеспечены ничем. Когда разобрался, наверное, бы занялся криптовалютами. Ну и уж точно занялся бы тарифами и протекционизмом промышленности, потому что тут Трампу Давид-то было бы как до Луны еще. Ну и оба они, конечно, взялись бы за реформу образования, в том смысле, что не тратить время учителей на какие-то странные, дивные предметы, как семьеведение или вот это вот распухшее до невероятных размеров, поглотившее себя историю и литературу, обществознание. Они бы, люди практически, они бы занялись техническими науками, математикой, физикой, химией, подготовкой инженеров, политехами, техникой, программистами, IT, искусственным интеллектом. Вот тут бы мы точно рванули. Это бы у них было общее дело. Лет несколько назад проходил конкурс на телевидении, помните, «Имя России». Там первое место в итоге занял Александр Невский, третье – Сталин, второе – Петр Столыпин. Как раз Никита Сергеевич Михалков защищал Петра Столыпина весьма успешно. Мы часто спрашиваем себя, пытаясь найти национальную идею, а где брать героев? Где, укажите нам, отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы? Вот если брать героев поля брани, тех, которые всегда с мечом в руках могут отразить натиск тех, кто к нам с мечом пришел, здесь-то полегче. А вот в мирное время где взять образцы? Где те, кто готовы и умеют брать на себя ответственность, строить, реформировать, созидать? Я вам отвечу. Вот они. Еще раз внимательно посмотрите. Их звали Витте и Столыпин. Спасибо вам за любовь к русской истории. Спасибо большое.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем лекционную программу от Центра АРХЭ. И следующую лекцию прочитает Вадим Валерьевич Мариинский, научный сотрудник кафедры гидробиологии и биологического факультета МГУ. И наша тема – озерные чудовища. Предоставляю слово Вадиму.
2: Здравствуйте. Я чрезвычайно счастлив всех здесь лицезреть. Вообще, говорить мы сегодня будем про тему, как мне кажется, очень интересную. Ну, по крайней мере, я честно скажу, что в детстве, когда я купался в озере, я всегда был уверен, что меня сейчас съедят. Прям сомнений не было. Я, честно говоря, и до сих пор в этом уверен. Наверное, поэтому стал гидробиологом. Но мы постараемся сейчас поговорить про озерных чудовищ не как о каких-то страхах, о каких-то легендах, а постараемся поговорить о них, ну, с научной точки зрения. А понятно, что ни одно озерное чудовище к нам в сети пока не попалось. Ну, иначе мы бы совершенно по-другому о них говорили. Но все-таки это же неспроста, что в самых разных регионах планеты люди и культуры, ну, казалось бы, не связанные друг с другом, слагают совершенно, я бы сказал, удивительно схожие в деталях легенды про озерных чудовищ. Кто же за ними скрывается? Может быть, все-таки озерные чудовища? Давайте попробуем с этим разобраться. Ну, если мы посмотрим на то, как человек представлял обитателей подводного мира большую часть своей истории, мы увидим, что кого туда он только не селил. Ну, все понятно. Человек – существо какое? Сухопутное. Поэтому то, что происходит на суше, с этим мы более-менее как-то разбираемся. Это сейчас у нас есть водолазные костюмы, у нас есть специальные аппараты, которые позволяют заглянуть в глубины не только какого-нибудь озера небольшого, но и на дно океана. А ведь большую часть истории человечества этого не было. Поэтому если мы посмотрим даже на вполне серьезные научные книги, ну, какого-нибудь 16-17 века, мы увидим, что вот так представляли обитатели океана. Ну, несложно заметить, что в таких сказочных существах угадываются местами черты реальных организмов. Ну, понятно, что вот эти странные существа, пускающие фонтаны, ну, явно автор имел в виду кита. Кита он, правда, никогда не видел, конечно же. И человек, который рассказывал ему про кита, тоже видел только какой-то фонтан, выпущенный кем-то большим. Но тем не менее. В ком-то угадываются тюлени, ну, правда, немножко вот гибрид тюленя с осьминогом явно или с каракатицей угадывается. Так или иначе, люди не сомневались большую часть своей истории, что под водой и в океане, и в озерах скрывается целый мир удивительных чудовищ. Ну и разумеется, люди искренне были уверены, что эти чудовища могут их съесть. И здесь надо сделать сразу одно важное замечание. Дело в том, что на нашей планете действительно есть существа, которые могут тебя съесть, когда ты купаешься в озере. Ну, например, крокодилы. И с ними человечество знакомо на протяжении всей своей истории. Поэтому Здесь никакой тайны нет. Понятно, что если мы подразумеваем под озерными чудовищами крокодилов, то они существуют. Но мы говорим сейчас не о крокодилах. Мы же говорим о каких-то других чудовищах. Если посмотреть на ареал распространения крокодилов на нашей планете, мы увидим, что это, ну, преимущественно тропики, субтропики. В регионы с умеренным климатом крокодилы не заходят. Поэтому, когда мы слышим, ну, где-то в Центральной Африке рассказы об озерных чудовищах, с некоторой вероятностью мы можем предположить, что речь идет, например, о крокодиле. Но когда мы слышим об озерных чудовищах в озере Лох-Несс или об озерном чудовище в озере Лабынкыр, которое у нас на севере Якутии, там-то точно крокодилов нет. И самое главное, что в обозримом прошлом они там не жили. Откуда же вот эти вот рассказы? Здесь сразу нужно заметить вот что. Что сейчас мы представляем, что люди легко обмениваются информацией, а вот раньше, в прошлые столетия и тысячелетия, информацией они обменивались плохо. И житель Псковской области, никогда не видя крокодилов, о них никогда и не слышал. Это не так. Люди всегда любили и любят рассказывать друг другу удивительные истории. Понятно, что эти истории обрастают, даже если они начинаются с чего-то правдивого, обрастают потом массой удивительных фактов. Ну вот здесь, например, изображен крокодил. Был такой жанр средневековой литературы – бестиарий. На самом деле это такие иллюстрированные энциклопедии удивительных животных. И вот кого там только не рисовали, ну ведь видно, что автор, скорее всего, жил где-то на севере Европы и крокодила никогда не видел. Ему рассказали, что живет в воде какой-то в реке страшный зверь. Но, честно говоря, да, вдохновлялся он скорее какой-нибудь собакой или волком. Вот так тоже изображали крокодилов. Понятно, опять же, что автор крокодила не видел никогда. Он слышал, что крокодил – это что-то зеленое и такое страшное, с четырьмя лапами, какими-то пупырышками. Надо заметить, что если мы почитаем исторические летописи, то мы увидим, что почти во всех странах Европы есть рассказы именно о крокодилах в реках. То есть прямо употребляется слово «крокодил». Ну, например, в псковской летописи XVI века рассказывается, что вот прям там крокодилы вышли из реки и многих людей покусали. Ну, хочется задать вопрос, ну, летописцы что, получается, врут? Раз во многих странах, в Белоруссии тоже есть зафиксированы сведения о том, что вроде как в XVI веке видели крокодилов. Здесь, скорее всего, объяснение достаточно простое. Люди, помимо того, что любят рассказывать истории, они еще очень любят, чтобы им верили. А чтобы поверили, нужно что? Нужно привести того, о ком рассказываешь историю. Поэтому и в средние века, и чуть раньше, и чуть позже очень популярно было содержать при дворах правителей каких-нибудь диковинных зверей, в том числе крокодилов. Ну, на самом деле, крокодил – существо, конечно, теплолюбивое, но при должном уходе не то чтобы самое сложное в содержании, не бегемот все-таки. Поэтому действительно и на территории России, и в XVI веке явно крокодилы были, но только они были в специальных питомниках. Ну, питомник – слово не очень корректное, потому что их там не разводили, в специальных местах, загонах. Разумеется, иногда они могли сбегать, иногда они могли пугать людей. Но мы совершенно точно знаем, что в наших озерах в умеренном климате крокодилы никогда в обозримом прошлом не жили. Крокодилы живут вот в таких климатических поясах. С кем еще можно столкнуться в озере? Как ни странно, с акулой. Вот здесь Carcharhinus leicus, ее называют еще тупорылая акула или акула-бык. Когда мы слышим слово акула, мы представляем себе море. вот этот плавник, который зловеще поднимается над водной гладью, но обязательно море. На самом деле есть виды акул, которые могут заходить в реки. Вот, например, акула-бык, точно совершенно известно, что по Амазонке может заплывать вверх по течению до, вы только вдумайтесь, 4000 километров. В озере Никарагуа, вот страна Никарагуа, вот озеро Никарагуа, это пресноводное озеро, в котором постоянно живут акулы-быки, тупорылые акулы. Это одно и то же, это разные названия одного и того же существа. Видимо, тупорылые акулы попали туда, когда озеро еще хорошо соединялось с морем. Там остались и прекрасно живут. Поэтому, если вы решите искупаться в озере Никарагуа, я бы вам, во-первых, этого делать не советовал. Но если все-таки решитесь, знайте, что может случиться неприятность. Надо заметить, что тупорылые акулы – это еще один из самых свирепых и агрессивных видов акул, которые реально постоянно нападают на людей. Ну, здесь нельзя не вспомнить 5 нападений какой-то загадочной акулы на побережье Нью-Джерси. Это недалеко от Нью-Йорка относительно. В 1916 году. Надо заметить, что до 1916 года люди вообще сомневались, а акулы могут нападать на людей, или это пиратские сказочки про то, что человека можно скормить акулам. До начала 20 века ученые считали, что акулы очень пугливые рыбы, и что человек им ни по зубам и не заинтересует. До тех пор, пока в нескольких курортных городках на побережье Нью-Джерси в 1916 году не произошло 5 нападений на людей, выжил только один. Самое страшное, что одно из этих нападений, почему мы говорим о нем, включая озерных чудовищ, произошло в нескольких десятках километров вверх по реке. То есть акула заплыла по реке и там напала. Ну, прям леденящая кровь история. На самом деле именно эта история послужила исходной для создания сюжета фильма «Челюсти» небезызвестного. Потому что развивалось все именно так. После первых двух нападений правительство городка старалось замять эту историю, потому что опасалось того, что отдыхающие уедут. Этого, безусловно, не стоило делать. Но, опять же, скажете, я рассказал вам сейчас жуткую историю. Оказывается, акулы могут заплывать по рекам на 4000 километров по Амазонке. Но это все может происходить тоже только в теплых регионах. Примерно там же, где обитают крокодилы. То есть в тех реках, в которых обитают крокодилы, если это достаточно полноводная река, особенно недалеко от моря, можно встретить тупорылую акулу. На разных континентах можно. Но мы-то говорим об озерных чудовищах у нас с вами, в регионе с умеренным климатом. Я же говорю, нет, к сожалению или к счастью, это вам решать. Я считаю, что все-таки к счастью, что в России таких нет. Вот мы рассмотрели крокодилов, акул, поняли, что есть реальные озерные чудовища. Но они живут в тропиках, субтропиках. А у нас-то, в нашем прохладном климате, могут озерные чудовища быть или нет? И, наверное, давайте посмотрим. И, наверное, мы с вами начнем с того, что поговорим про самого известного озерного монстра, про чудовище, о котором все слышали, Лохнесское чудовище. Лохнесское чудовище любят. Про него снимают фильмы, пишут книги. Но хотелось бы понять, а все-таки он есть или нет? Более того, до сих пор, поскольку у людей такой интерес к поискам Лохнесского чудовища, до сих пор научные экспедиции отправляются к озеру Лохнесс, с эхолотами его прочесывают и ничего не находят. Попробуем разобраться. Вот, кстати, это, наверное, самая известная фотография лохнесского монстра, сделанная в 1934 году. Уважаемые зрители, на все вопросы я с огромным удовольствием отвечу после. Просто если я понимаю, что кого-то... Вот если бы я сидел на вашем месте, и мне было бы там, я не знаю, лет 8, 10, 12, у меня бы рука все время была поднята вверх, потому что в детстве мало что интересовало меня больше, чем озерные чудовища, честно скажу. Вот прям очень меня впечатляла эта тема. Я с удовольствием, если кого-то вдруг тоже это интересует, я с удовольствием с ним готов об этом поговорить, но после того, как я закончу основную часть рассказа. Иначе мы просто, к сожалению, не успеем. Так вот, это, наверное, самый известный снимок лохнесского монстра, сделанный в 1934 году, достаточно таким респектабельным хирургом, а не каким-то, не знаю, там, безработным в поисках славы. Тем не менее, несмотря на то, что долгое время этот снимок считался реальным, все-таки уже спустя примерно там 40 лет участники этой мистификации, а это, судя по всему, была мистификация, сознались, ну, или розыгрыш, сознались в нем, что это все-таки специальная модель, и специально они сфотографировали, что никакого на самом деле чудовища они тогда не видели. Но, мало ли, может, они видели, может, не видели, может, они решили, не знаю, может, они с каким-нибудь тайным обществом договорились, что они скроют то, что видели. Мало ли что. Не будем верить на слово. Не будем верить на слово тому, что сначала эти люди говорили, что они видели, потом они сказали, что не видели, а попробуем поискать лохнесское чудовище. По-настоящему. А что здесь важно понимать? Озеро Лохнесс – это вытянутое озеро, находящееся в умеренном климате. У него преимущественно каменистое дно, ну, на самом дне там ил находится, довольно каменистые, крутые берега. Это проточное озеро, ну, через него на самом деле даже активно ходят корабли. Оно достаточно глубокое, не очень широкое, вытянутое, действительно большое. Но для нас важно, мы к этому еще вернемся, посмотрите, такие каменистые берега, очень крутые, очень круто уходящие вглубь. Пока просто запомним, это про озеро Лохнесс. Про озеро Лохнесс легенды о чудище ходили давно. Но вообще-то, если внимательно почитать рассказы про крупные озера, то в самых разных странах мы увидим, что почти в каждом озере кто-то когда-то видел какое-то чудовище. Из таких действительно известных рассказов прошлых веков есть рассказ о том, как святой Колумба в VI веке нашей эры совершил там чудо, что он, увидев, что человека в озере Лохнесс погрызло чудовище, и, видя, как скорбят его родственники, попросил другого человека переплыть озеро. Интересная просьба, конечно, учитывая, что там только что кого-то съели. Но человек, эта просьба была от святого Колумба, человек не мог ему отказать, поплыл. Тут же из глубин поднялось чудовище, на что святой Колумба встал и сказал: «Уходи отсюда, чудище! Нет тут твоей власти, иди обратно в глубину». И чудище, как написано в житии святого Колумбы, обуял ужас, и оно с плеском скрылось в водах. Человека не съело. Но легенда и легенда. Очень часто подают так, что вроде бы про Лохнесс, озеро Лохнесс на протяжении всей его истории существовали рассказы о встрече с чудовищем. Это не так. Вот есть в VI веке рассказ про встречу святого Колумба с каким-то зверем. Зверь, надо заметить, не описан подробно. А потом нет. Все последующие рассказы про лохнесское чудовище – это уже конец XIX века. Есть вроде бы в XVII веке рассказ о том, что местные жители что-то странное видели плавающее по озеру, но проезжавший мимо путешественник, достаточно известный, оставил про это событие в своих путевых заметках описание, что он внимательно посмотрел на это и увидел, что это какой-то большой кусок торфа плавал. Ну, большой кусок земли, фактически. То есть, на самом деле, кроме вот того из VI века рассказа, никаких частых встреч там не было. Так, что-то у меня не листается. О, отлично, сейчас, секундочку. Да, здесь надо сказать вот что. Если мы почитаем рассказы про встречу с различными озерными чудовищами, то чаще всего мы увидим, что их описывают, ну, как что-то с такой изогнутой спиной, лошадиноподобной головой. Хочется сказать, ну, это же так похоже на некоторых динозавров. Похоже, конечно, но в легендах-то описывается именно существо с лошадиной головой и с телом, ну, таким, скорее, какой-то полурептильным. Дело в том, что... И в кельтских легендах, и во многих других духи озер описываются, если описывается их форма. Ну, например, в кельтской мифологии есть такие духи келпи, как вот нечто лошадиноподобное. Ну вот как есть русалка, существо, у которого часть тела передняя человеческая, а задняя часть тела рыбья, ну, вернее, с хвостом, как у рыбы. Вот так же описываются во многих мифах и сказках, и легендах духи озер. Поэтому, когда мы читаем про какое-то озеро описание, что вот, в таком-то веке, вроде бы там что-то такое жило, речь идет обычно об описании вот этих духов озер в их классическом варианте. А дальше происходит интересное. В начале в первой половине 19 века люди потихоньку начинают узнавать о динозаврах, а во второй половине 19 века динозавры начинают захватывать умы людей и становиться очень популярными. Вот здесь мы видим книгу конца 19 века. Ее автор Генри Невилл Гатчинсон назвал ее «Вымершие чудовища». Это одна из первых научно-популярных книг для детей про динозавров. Вот вы можете посмотреть, как динозавров тогда изображали. Ну, видно, что немножечко по-другому мы сейчас представляем, но тем не менее. И происходит удивительное. Как только начинают появляться научно-популярные книги с рисунками реконструкции динозавров, именно тогда внезапно появляются очевидцы, которые в мельчайших деталях видели лохнесское чудовище, которые говорили, у него и ласты такие ромбовидные, и тело такое длинное, и голова вот такой формы. На самом деле, если мы посмотрим, мы увидим, что они просто описывают существ, которые стали появляться в детских энциклопедиях того времени. В реальности, ну вот как я упомянул, первые свидетельства про лохнесское чудовище относятся их к современности к концу 19 века, а бум пришелся на 20-30-е годы, когда повально люди видели, описывали в деталях. Но можно заметить, кого они описывали в деталях. То есть до тех пор, пока в популярной литературе не появились реконструкции динозавров, никто и не думал описывать озерных чудовищ как что-то похожее на динозавров. Все эти рассказы про то, что вот в каких-то древних хрониках прямо нарисованы динозавры, нет, такого нет. В древних хрониках нарисовано что-то вот такое. И здесь автор имел в виду именно наполовину коня, наполовину что-то такое рыборептильное. Так вот, давайте двинемся дальше. почему я с такой уверенностью сейчас говорю, как-то вот, мне кажется, фанаты лохнесского чудовища должны как-то даже обидеться на меня. Я прям чувствую даже, как я маленький сам на себя сейчас обижаюсь очень сильно. Вот, ну, лохнесское чудовище-то, ну, не может же быть, что вот просто так. И в других озерах. Не может быть, чтобы так все в деталях описывали что-то одинаковое. На чем-то же это основывается. Давайте, как мы и решили, подойдем к вопросу с научной точки зрения. Вот сейчас мы как-то посмотрели, как люди рассказывали истории про озерных чудовищ. А теперь что могут сказать ученые? Ну, во-первых, конечно, ученые могут проплыть там с эхолотом, нырнуть в аквалангах, в батискафах, спуститься, расставить подводные камеры, сети и ничего не поймать. Ну, на что можно сказать, ну, просто эти чудовища где-то прячутся. Они же прятались уже такое долгое время, вот и сейчас вы их просто не можете поймать. Будьте здоровы. Видите, я вас не обманываю. Так вот, на самом деле у нас есть сейчас, как у ученых, не только инструменты поимки чудовищ, съемки их на камеру, но и инструменты предсказания. А может тут кто-то такой жить или нет? Кто-то, наверное, из вас слышал, кто-то нет. Есть в науке экологии такой закон, который называется «правило пирамиды биомасс». Что имеется в виду? Допустим, у нас есть поле. На этом поле растет трава. Травой питаются насекомые. Насекомыми питаются мелкие птички. Им питаются птицы покрупнее ими. И мы точно можем сказать, что если у нас на поле растет, допустим, 1000 килограммов травы, то суммарный вес насекомых, которые ей питаются, не может превышать 100 килограммов. А суммарный вес птиц, которые питаются насекомыми и постоянно здесь живут, не может превышать 10 килограммов. А суммарный вес хищных птиц, которые питаются другими птицами, получается, не сможет здесь превышать вообще килограмм. То есть их совсем чуть-чуть там будет жить. Почему так происходит? Потому что вы, наверное, обращали внимание, что когда мы едим, не вся та еда, которую мы съедаем, сразу переходит в вес нашего тела. Тогда мы были бы, ну, немножко совсем другого формата. На самом деле, большая часть еды, которую мы съедаем, примерно 9 десятых, 90% еды, которую мы съедаем, тратится просто на поддержание работы нашего организма. Ну, у нас, как у теплокровных существ, в основном на обогрев. И только 1/10 часть переходит в построение нашего тела. Ну, я думаю, это легко можно заметить, что летом с утра позавтракал арбузиком, и весь день замечательно себя чувствуешь. А зимой ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь. Думаешь, да когда же это уже остановится, все равно есть хочется. Потому что надо себя обогревать, ничего не поделать. Плата за теплокровность нашу. Так вот, то есть получается, что на самом деле ученые сейчас могут сделать вот что. Посчитать массу растений и похожих на них организмов в озере, и предсказать, сколько там будет рыб и других существ, которые питаются растениями и похожими на них организмами, сколько будет существ, которые питаются этими существами и так далее. Посчитать, сколько в воде, ну, обычно в озерах большая часть вот растений и похожих на них существ представлена мелкими, невидимыми глазу, водорослями, зелеными различными организмами, которые плавают в толще воды. Я думаю, все видели цветущий пруд. Цветущий в смысле, когда вода густо-зеленого цвета. Вот это размножаются микроскопические водоросли. От их количества зависит возможное количество рачков, которые ими питаются. От их количества зависит возможное количество рыб, которые питаются этими рачками, и, соответственно, рыб, которые питаются этими рыбами. И вот тут возвращаюсь к озеру Лох-Несс. Зная, как устроена экосистема озера Лох-Несс, ну, то есть зная, сколько там кого, Мы посчитали, сколько бы там могло жить лохнесских чудовищ. Если представить, что это существо, как его описывают, явно хищное, ну, такого средненького размера, ну, хотя бы 1-2 метра длиной. В середине 70-х годов даже вышла совершенно серьезная научная статья, которая, ну, как раз разрабатывала один из вариантов математической модели вот этой пирамиды биомасс, где на примере озера Лохнесс считалось, сколько там может жить чудовищ. Получилось примерно 10-15. Ну, хочется сказать, здорово. Получается, ну, десяточек-то живет там, плавает где-то в глубинах. К сожалению, нет. Дело в том, что для того, чтобы существа, если мы не предполагаем, что они бессмертные, а с бессмертными существами, ну, высокоорганизованными, на нашей планете, судя по всему, некоторые проблемы. Мы пока их не нашли точно. Так вот, если мы предполагаем, что в озере живет группа организмов, то их должно быть определенное минимальное число особей, чтобы они могли успешно размножаться. Иначе уже через несколько поколений начнется близкородственное скрещивание, начнут всякие вылезать генетические дефекты, заболевания, и эти животные вымрут. Вот 10 особей такого высокоорганизованного существа точно не хватило бы, прям гарантированно. Поэтому, увы, но современные представления науки, знаете как, очень хотелось бы верить в лохнесское чудовище, но оснований нет. Получается, что ему, к сожалению, там просто нет места. Правда, здесь нужно сказать вот что. Если открыть школьный учебник, там, за 9 класс или за 10, 11, где рассказывается про экологию, то можно увидеть, что в разных школьных учебниках очень по-разному. И бывает так, что вот ту пирамиду биомасс, которую я привел, с ее помощью описывают только наземные экосистемы. Ну, то есть луг, лес, пустыню. А в водных пишут, что она может быть перевернутая. Вот как внизу, видите? И получается, что больше всего должно быть как раз хищников в воде. Тогда, казалось бы, хватает места и для Несси. Это ошибка. К сожалению, люди, ученые, экологи, понимали, что вот для наземных экосистем пирамида биомасс хорошо работает, а для водных там что-то не так. Поэтому появлялись разные альтернативные варианты того, как она должна выглядеть. На самом деле, самый верный из них вот в правом верхнем углу, слева вот такая пирамидка, это наземные экосистемы, а справа, похожая на юлу или волчок, это для водных. Действительно оказалось, что в воде, и в озерах, и в океане, немножко не так работает эта модель на среднем уровне. Я сейчас расскажу почему. Но на уровне, вон там красненьком, хищников она никаких сбоев не дает. Я не буду ни в коем случае сейчас сыпать какими-то терминами. Я только в общих чертах скажу, что речь вот о чем. Буквально 15 лет назад было совершено очень важное открытие в водной экологии. Оказалось, что большая часть вещества, еды, всего, оно проворачивается через микроскопических существ, через бактерий, инфузорий. Фитопланктон – это те самые водоросли, которые плавают в толще воды и придают воде зеленый цвет. Что на самом деле все эти маленькие существа, поскольку они маленькие, они погибают очень часто до того, как их съедают. А если ты одноклеточный, что с тобой случается после смерти? Ты тут же развалился и перешел в состояние растворенных в воде веществ. И тебя съедают такие же одноклеточные. И действительно, удалось разобраться, что вот в этом микромире и океанов, и озер – там проворачивается все основное действие, все основное вещество прокручивается. Это, конечно, очень интересное открытие для экологов. Но для нас с вами важно понимать следующее, что вот то, что здесь обозначено красным, зоопланктон, это как раз рачки разные мелкие и рыбы, которые их поедают. Для них работает вот то самое правило пирамиды биомасс. Поэтому здесь, увы, несмотря на все последние открытия в экологии, ничего не поменялось. Поэтому действительно получается, что в озерах с умеренным климатом каких-то крупных таких чудовищ жить не может. Но, внимание, вопрос. Легенды-то есть? Легенды-то на чем-то базируются? Откуда-то про этих озер рассказывают такие удивительные вещи? Мы же не можем исходить из того, что все люди склонны к тому, чтобы врать. Ну, наверняка хоть кто-то рассказывал правду. Хоть кто-то действительно что-то там видел. И это вполне реально. А если мы поговорим про строение, обязательно отвечу на все вопросы в конце. Если мы поговорим про строение озера, как обычно выглядит озеро? Ну, где-то рядом с берегом плавно набирает глубину озера, там растут различные растения, сначала которые торчат из воды, потом с плавающими листьями, а затем где-нибудь в центре обычно озера, ну, если это большое озеро, на глубине, там уже темно, растения там расти не могут нормально, и, соответственно, там как раз формируется просто толща ила. Ил – это перегнивающие и перегнившие остатки животных и растений. Зачем я про это рассказал? Сейчас поймете. Озера бывают совершенно удивительные. Разные. Вот, например, озеро Хару.

рыбы. Почему? Озеро неглубокое, и тех самых вот одноклеточных существ в нем плавает очень много. Ими питаются рачки, ими питаются рыбы. Поэтому даже если рядом с озером практически пустыня, оно может кишеть рыбой. Или вот соседнее озеро с ним, Далай-Нур. Это озеро, это не луг. Оно настолько мелкое, что все поросло очень красивыми растениями с желтыми цветами. Это не луг, это на самом деле озеро. Мы проплывали здесь на байдарках. Через это не очень удобно было делать, честно могу сказать. Это котловина больших озер, северо-запад Монголии. Недалеко от городов Хофт и Баян-Улги. Но мы приближаемся к нашей главной цели. Одно из двух. Озеро Хар-Нур, Монголия. Хар-Нур переводится как «черная вода». Это большое озеро. Оно близко к кругу по форме, конечно, не идеальный. Ну и в поперечнике оно примерно километров 30. То есть это реально 30 на 30 километров большое озеро. Это середина озера. Вы можете заметить, что там торчат растения. А средняя глубина этого озера 1,5-2 метра, местами 3 метра. То есть оно совсем мелкое. И вот на этом озере, встав на ночевку, мы увидели удивительное. Озеро, как видите, вдаль не видно другого берега. И вот примерно в этом месте мы встали на ночевку и ночью увидели вот что. Я над вами не издеваюсь. Это фотография. Если присмотреться, там видна чуть-чуть правее от центра маленькая точка. Видите, светлая? Так вот, сначала мы подумали, что мы сошли с ума. Потому что мы сидим с моими коллегами. Один из там моих коллег вот только докторскую защитил, но вроде как разумные люди. И вдруг мы понимаем, что мы видим что-то, что не можем объяснить. Где-то на середине озера начинает разгораться огонек. Разгорается и тухнет. Мы подумали, наверное, показалось. Потом смотрим опять. Разгорается, через несколько минут тухнет. Это действительно газ. Только понимаете, в чем проблема? Выделяется в таких озерах обычно газ метан. Если бы метан загорался при контакте с воздухом, в общем, рядом с любой коровой было бы находиться небезопасно. Просто так, то есть его можно поджечь, но газ, который выделяется при гниении, не загорается обычно при контакте с воздухом. Мы начинаем думать, что это. Первая мысль, да, газ. Потом все логически как бы прокручиваем, понимаем, что, ну что, действительно, на дне этого озера гниет огромное количество растений, животных, должен выделяться метан. Еще некоторые газы, но ну, выделяются они, и что? А поджигай, неужели там сидит монгол на лодке, который ждет выхода этого пузыря с зажигалкой и поджигает его радостно? Мы даже хотели в ночи подплыть к этому огоньку, но что-то нас остановило. Как оказалось, это было одно из самых разумных решений, принятых мной и моими коллегами в жизни. Потому что потом, когда мы вернулись, я пошел консультироваться с коллегами-химиками, описал им озеро, описал все, они сказали, ну все понятно. Это смесь метана с фосфином. Оказывается, в тех озерах, где очень много рыбы, в рыбе много фосфора. Когда большие количества рыбы гниют, выделяется еще небольшое количество другого газа, который называется фосфин. И вот смесь метана с фосфином, когда контактирует с воздухом, самовоспламеняется. Вот все эти болотные огни, это вот оттуда. Почему хорошо, что мы не подплыли? Фосфин обладает нервно-паралитическим действием. Довольно сильным. Умереть мы, может быть, и не умерли, но отравиться им могли довольно серьезно. Это к вопросу о том, что вот такие удивительные вещи. Представляете, а вот сидел человек, которому даже не приходило в голову ничего про вот эти газы, смотрел, что что-то там загорается. Ну, понятно же, что это озерные духи чем-то там своими делами какими-то занимаются. К сожалению, бывают значительно более масштабные события. Вот здесь я сейчас упомяну
об катастрофе на озере Нес.

в Африке в 1986 году. Во время этой катастрофы погибло почти 2000 человек. Эти люди мирно спали у себя в кроватях, в деревнях на берегу озера, а потом просто не проснулись. Вместе со всеми домашними животными и всеми другими животными, которые жили вокруг этого озера. Что случилось? Оказалось, что это вообще вулканическое озеро, и в его глубинах накапливался углекислый газ, который выходил из недр земли. Вы замечали, что если потрясти бутылку с газированной водой, а потом ее открыть, что произойдет? А если ее открыть плавно, такого не произойдет, правда? Почему? Потому что там в воде растворен газ. И если ее взболтать, этот газ начинает активно выходить. А если вода плохо перемешивается в глубоком озере, то на глубине он может быть растворенным очень долго и никак не беспокоит жителей. Это очень яркий и трагический пример. Судя по всему, просто ночью случилось небольшое землетрясение, озеро тряхнуло, и весь углекислый газ вышел из озера, он тяжелее воздуха и просто растекся по окружающему ландшафту. Но в меньших масштабах так может происходить на самых разных озерах. То есть опасаться в этом ключе стоит только озер вулканического происхождения. Это кратер вулкана на самом деле. Ну, с кратерами вулкана надо вообще быть всегда бдительными. А на самом деле, вот этот пример с бутылкой дает понять, там до сих пор живут, дает понять, что действительно может из озера случиться резкий выброс газов, например. Причем вы понимаете, что если это какой-нибудь несколько крупных пузырей газа, то вполне можно в потемках принять за то, что кто-то там плеснулся большой. В Кировской области у нас в стране есть замечательное озеро Шайтан. Низ в Кировской области. Низ проста, его так назвали. Ну, во-первых, по его поверхности плавают такие островки, это плавучие островки. Ну, если, я думаю, кто-нибудь здесь обязательно видел такую вещь, как сплавина. Это когда на озере постепенно так мох сфагнум нарастает, на нем еще можно качаться вот так вот. Вот это как раз оторванные куски сплавины, но название такое местные жители, понятно, дали не из-за плавучих островов, а вот из-за чего. Периодически, раз в несколько лет, на этом озере, у него почти из центра, начинает бить фонтан. Фонтан до метра в диаметре и нескольких метров высотой. Если он бьет зимой, то может проломить лед. Что это такое? Есть такой очень редкий тип родников, источников, когда вода в полостях под озером, например, накапливается, а затем в какой-то момент резко пробивает пробку из ила, который забил выход для этой воды, и получается вот такой фонтан, который несколько минут бьет. Ну, понятно, что если ты на лодке ловишь рыбу, а рядом с тобой вот такое, ну, когда ты придешь в себя, догребя на берег, может, даже по берегу прогребя на веслах, то, наверное, много чего ты порассказываешь всем, что ты видел и как вообще еле спасся. Или вот еще одно монгольское озеро, посещенное нами во время той же экспедиции, я сейчас уже буду закругляться потихоньку, 2012 года, озеро Хиргас. Очень красивое озеро, оно большое, довольно соленый, у него соленость там 10 промилле, то есть у него воду пить еще можно, но уже она очень-очень соленая. Красивые берега, вообще немножко на море похоже. На скалах гнездятся бакланы, живописнейшее место. Но про это озеро издавна ходят легенды, что там живут какие-то гигантские существа. Это слово, которое в монгольском языке используется, его обычно переводят на русский как кит. И вот издревле коренное население этого побережья, этого озера рассказывало, что там живут какие-то гигантские существа, которые иногда выползают на берег. А каково же было мое личное удивление, когда мы, прогуливаясь по берегу этого озера, увидели вот это. Это как будто следы, как будто кто-то выползал из озера, правда?
Да, посмотрите, но ведь явно кто-то выползал из озера. И именно эти следы во всех, да, вот как раз и предполагают, может, это какие-то черепахи, может, кто-то еще. Ну, точно же следы. Но настоящего исследователя должна здесь насторожить вот какая вещь. А эти следы, там есть маленькие, есть большие, есть совсем маленькие, есть огромные, но они все абсолютно одинаковые. А у вообще-то вы, наверное, замечали, что дети человека по форме тела отличаются от взрослых людей, да? И вот у других позвоночных животных примерно так же. А тут разного размера, но совсем одинаковые следы. Честно говоря, я очень впечатлен был, тогда их увидев, а потом даже задумался, а может, правда кто-то есть. А потом я несколько раз в своей жизни видел похожие следы в совершенно других ситуациях, на северных реках, у нас в Якутии, например, где на побережье грунт, точно такой же мелкая галька. Чудищ там точно никаких быть не может. Ни у кого не возникло идей, что может оставлять такие следы. Что? Еще? Ну, для ветра крутовато. Для волн тоже. На самом деле могу сразу сказать. Лед. Это лед, льдины, когда вскрывается озеро. В тех местах, где ветра дуют в определенном направлении, они торосы льда выкидывают на берег. И, соответственно, вот эти льдины оставляют такие следы, а потом тают. И кажется, что действительно кто-то выполз. Ну, правда, выполз, только не кто-то, а что-то. А теперь давайте перейдем к последнему вопросу. Нет, могилы там выглядят иначе. Это ваша, я подумал, что кто-то сказал, это могила, прошу прощения. Так вот, все-таки, ну, кого-то живого можно увидеть у нас в озерах такого необычного? На самом деле, да. На самом деле, во-первых, я думаю, вы знаете, что в озере Байкал живет байкальская нерпа. В Ладожском озере... Ребят, я сейчас уже совсем скоро закончу. В Ладожском озере живет кольчатая нерпа. Действительно, есть виды тюленей, которые живут в крупных озерах. Но это большая редкость. То есть есть всего несколько озер на планете Земля, где живут тюлени. Что это значит? Это значит, что если человек, который не жил на этом озере все время, а просто проезжал мимо, если он увидел, что оттуда что-то высунулось, и, допустим, происходило это лет 200 назад, когда просто путешественник совершенно не обязательно знал, что там кто-то такой жил. Ну, очевидно же, что высунулась недалеко от тебя такая башка. Ну, понятно же, что это чудовище. Совершенно очевидно. Потому что такое не должно жить в озере, а оно живет. А еще одни кандидаты на реальных прототипов озерных чудовищ, это скорее, если мы говорим про легенды про северных, озерных чудовищ, это, как ни странно, белухи. Такие замечательные киты, которые иногда немного поднимаются по рекам. Невысоко. Они не уходят далеко. Но представьте себе впечатление какого-нибудь оленевода, который с морем не общается, особенно оно ему ни к чему. У него стадо оленей, он его пасет. И вот он просто на морское, недалеко от морского побережья пригнал свое стадо оленей. И вдруг в широкой реке он видит вот такое. Ну, понятно, что, в общем, с одной стороны, наверное, ну, если он позитивно настроенный человек, то можно ему позавидовать, что он увидел такое чудо. А если он видит во всем плохое, то, в общем, испугаться можно на всю жизнь. Повторюсь, белухи не заходят далеко никогда в реки, но иногда на некоторые расстояния по особенно крупным рекам могут подниматься и, соответственно, оказываться там, где, казалось бы, их увидеть не ожидаешь. Таким образом, в завершение хочется сказать вот что.
Видимо, озерных чудовищ в том виде, в котором легенды о них появились в 20-е и 30-е годы 20 века, а мы теперь с вами знаем, что легенды про озерных чудовищ, которые были до этого, это совершенно другое. Они появлялись из-за встреч с нерпами, тюленями, с белухами, из-за каких-то явлений просто гидрологических, то есть связанных с неживой природой на озерах. Это совершенно не те легенды, которые появились в 20-е и 30-е годы. Когда в начале 20 века стали всем известен образ динозавра стал, все подумали, надо сказать, что там живет динозавр. Вот, увы, современная экология, наука, может с уверенностью сказать, что в крупных озерах умеренного климата мы таких чудовищ не встретим. Купаться можно безопасно, совершенно. Но это не значит, что в озерах нет никого неизвестного. Там огромное количество неизвестных науке существ. Но просто обычно они маленькие. Различные насекомые, моллюски, рыб новых до сих пор продолжают описывать. А уж сколько микроскопических существ еще скрывается. Поэтому если вы захотите, но это в первую очередь обращение к юной части слушателей, заняться исследованием озерных чудовищ, на ваш век их точно хватит. Просто эти чудовища будут не такие большие, но не менее впечатляющие, особенно если посмотреть на них в микроскоп. Спасибо за внимание.

Всем доброе утро! Сегодня у меня будет довольно необычное сообщение. И в этом сообщении будет, к великому сожалению, пожалуй, даже больше политики, чем палеонтологии. Но а почему так получилось, и хорошо это или плохо, ну, думаю, что вам судить. Начиналось это все очень даже хорошо. Помните, относительно недавно я рассказывал вам про динозавра, обнаруженного в янтаре, по имени Oculodentavis. В отличие от предыдущего динозавра, который был найден несколько лет назад, здесь обнаружен был не какой-то там жалкий хвост, а целая голова. Ну, а голова динозавра в янтаре – это само по себе шикарно. А тут, к тому же, голова оказалась очень маленькой, всего лишь, между прочим, 14 мм. То есть, неожиданным образом, Oculodentavis оказался еще и самым маленьким из всех вообще известных динозавров. Единственное, что всех изначально немножечко смущало, так это принадлежность этого динозавра к какой бы то ни было группе организмов. Ну, вроде бы как это, конечно же, динозавр, но как-то он очень смахивает на птицу. Но если учесть, что в принципе всех птиц сейчас причисляют к динозаврам, то это, в общем-то, нормально. Да? Он, конечно же, был не классической птицей, но, возможно, он был какой-то вот странной птицей, вроде там энэнциорнисовой птицы. Но в любом случае, неважно. Назвали его динозавром, и слава богу. Правда, были некоторые сомнения в том, что это вообще представитель архозавров. Дело все в том, что у этого ящера были очень необычные черты. Голова очень маленькая, и там сложно разглядеть какие-то детали. Да и кроме головы ничего не было. Некоторые черты указывали на то, что это вполне себе птица. Например, у него там сводчатый череп, у него сужающаяся передняя часть, которая называется рострум, огромные глазницы, в общем, все вроде замечательно. Но в то же время у него были очень необычные кольца внутри глаз, так называемые склеротикальные кольца. Каждая косточка в виде небольшой ложки. Кроме того, у него отсутствовали отверстия, которые должны были быть перед глазом в черепе у каждой уважающейся птицы или у динозавра. У него таких не было. Зато у него было отверстие между теменными костями, а именно теменной глаз, что ни у одного архозавра быть не должно. Эти и некоторые другие особенности, в том числе, например, крепление зубов к внутренней части челюсти, ну и некоторые особенности скулы, указывали скорее на то, что это вообще не архозавр, а какая-то ящерица, правда, очень необычная такая, знаете, птицеголовая ящерица. Но вообще-то, на самом деле, палеонтологам такие птицеголовые ящерицы известны, и, ну, как бы, почему бы и нет, может быть, это действительно было бы именно и оно. Изначально авторы, которые описали Oculodentavis, описали они его, между прочим, в журнале Nature, описали его 11 марта, они довольно однозначно указали его систематическое положение. Но уже 18 марта коллектив авторов, тоже, кстати говоря, из Китая, как и первые специалисты, под руководством некого Вэй Вана, а также Чинихэна Ли, выпустили еще одну статью, как раз вот с подозрениями, с опровержениями относительно систематического положения. Эти авторы высказали мысль, что, наверное, это все-таки ящерица, а никоим образом не динозавр. После чего, уже в июле месяце, автор изначального исследования, среди них, кстати, очень такая известная на данный момент палеонтологша Дзинмай О'Коннор была, вот, они выпустили еще одну статью с опровержением на опровержение. То есть попытались как-то доказать, что, в принципе, их мысль достаточно обоснована, и что можно, конечно, усомниться в систематическом положении, но, с другой стороны, доказательств того, что это архозавр, динозавр и все такое прочее, предостаточно. Но буквально через несколько дней обнаружили еще один экземпляр, все там же, в бирманском янтаре. И на новом экземпляре сохранилась не только голова, но и часть туловища. И оказалось, что туловище это вполне себе соответствует ящерице. Правда, голова была немножечко необычная, не такая, как у классического Oculodentavis. У него там, например, был необычный такой довольно гребешок. Но предполагают, что, возможно, это там разница между самцом и самкой. По крайней мере, это один и тот же вид, они в достаточной степени похожи. И раз продолжение, скажем так, этого образца указывает на то, что это ящерица, да и некоторые другие черты вот в этой новой найденной голове указывали на то, что это абсолютно точно ящерица, стали готовить новую публикацию с тем, чтобы доказать, что это ящерица. Новую публикацию готовил уже совсем другой коллектив авторов. Среди них был в том числе каталонец,
зовут его Арнаут Болот. Ну и, собственно говоря, эта статья должна была выйти, ну, где-нибудь в августе, ну, к сожалению, тогда она не вышла, сейчас она тоже продолжает готовиться, чтобы все было абсолютно аккуратно и точно. Пока что вышел лишь репринт, лишь анонс, скажем так, этой статьи. И все бы, казалось бы, неплохо. Ну, бывает, люди ошиблись. Тем более, тут, как говорится, другой экземпляр нашли. Ну, доказали, что это все-таки не птица, все нормально. Да. Но тут началась как раз политика. Дело в том, что журнал Nature по не совсем понятным для меня причинам, а также непонятным для большинства палеонтологов, решил, что это просто какая-то катастрофа и полнейший позор. То, что у него вышла статья, в которой описывается вот это древнейшее животное как динозавр, а он вовсе не динозавр, непорядок полный, а значит, нужно статью отозвать. Это вообще такая ситуация очень неординарная, обычно очень скандальная, там требуется множество подписей, в том числе подписи всех авторов, это потом там высылают всевозможные извинения, статья либо изымается, уничтожается в интернете полностью, либо там остается, но там с печатью такой, что это все враки полнейшие, пожалуйста, не слушайте, это все отозвано. Но почему-то решили, что все-таки нужно эту процедуру проделать, и в итоге в июле этого года статья была отозвана из журнала Nature. В итоге ситуация сложилась просто совершенно парадоксальная. Вышла статья. Об этой статье протрубили все СМИ, в том числе написало знаменитое издательство National Geographic. После чего вышло опровержение и статью отменили, изъяли. Кстати говоря, опять же National Geographic тут же выпустила статью, уже там научная горьким опытом 2000-х годов, когда они там опрометчиво выпустили неправильные сведения, тут сразу сказали, говорят, ой, мы тут немножечко ошиблись, там вот исследователи сволочи нас дезинформировали, на самом деле, вот мы вам рассказывали про динозавра, это не динозавр, это ящерица, извините, извините. Дальше, самое интересное. Вроде бы уже готовится новая статья со ссылкой на предыдущую статью. И это, в принципе, была бы нормальная ситуация. Но теперь предыдущая статья фактически не существует. Значит, надо как бы по новой описать этот таксон. При этом описание старое вроде бы было хорошее. То есть по-хорошему надо бы описать бы то же самое. Но описать то же самое нельзя. Ведь это же будет, по сути, кража интеллектуальной собственности. Ведь работает совсем другой коллектив авторов. Это еще не вся проблема. Непонятно, как это животное называть, потому что изначальное описание, которое было опубликованное, валидное, и вот как бы все уже это название узнали, и он вроде бы как стал окулодентависом, теперь оно невалидное, потому что статьи-то этой нет. А с другой стороны, как его называть? Вроде бы неплохо было бы его переописать под названием окулодентавис, а нельзя, опять же. В общем, путаница просто страшнейшая. Абсолютно непонятно, зачем это было, честно говоря, сделано. Потому что, в принципе, в палеонтологии неоднократно животных меняли туда-сюда. Там, то называли там, динозаврами, потом оказывалось, что это какой-нибудь крокодил. Но вот какого-нибудь крокодила меняли, потом оказывалось, что это птерозавр. И еще какие-нибудь такие страшнейшие перетурбации. Да, кстати, о птерозаврах. Между прочим, есть сейчас тоже некоторые новые публикации, которые показывают, что птерозавры на самом деле не родственники динозавров и вообще не архозавры, а тоже скорее родственники ящериц. И если побольше авторов, так сказать, склонятся именно к этой версии, то что же, теперь получается вообще все статьи по птерозаврам надо изымать из литературы, да? И говорить, что это все вранье полнейшее. Ну, в общем, нехорошо это и как-то странно. Но на этом странности не закончились. Как я уже сказал, вокруг этой статьи с окулодентависом развернулась, ну, такая настоящая информационная бомба, я бы даже так сказал. В связи с тем, что возникло много вопросов к авторам статьи, к авторам описания, стали разбираться еще и в законности образца, который исследовался. С образцами янтаря и змеян вообще, на самом деле, вопросов больше, чем ответов. Дело в том, что образцы эти добываются не совсем законным образом и продаются, прямо скажем, на не совсем законных рынках. Тем более же на территории Мьянмы уже давно проходит
ну, по сути, можно сказать, гражданская война. И в 2018 году, в общем-то, произошел вот захват всех этих рудников. И теперь, можно сказать, все деньги на продажу янтаря идут на поддержание сепаратистов. То есть получается, что каждый, кто покупает янтарь, потом его исследует, он как бы поддерживает войну в Мьянме. А это нехорошо. Поэтому поднялась тоже среди палеонтологов настоящая буча, и ряд исследователей выступило с идеей, что все образцы, которые были куплены после 2018 года, исследовать больше не нужно. Исследование таких образцов вообще нельзя допускать до научной литературы. Исследовать нужно только те образцы, которые закупались до 2018 года. К тому же там еще вроде как детский труд используется, и вообще, в общем, там все очень нехорошо. Тут же, разумеется, другая группа палеонтологов стала доказывать, что, ну, наверное, все-таки действительно в Мьянме творится что-то нехорошее, и, пожалуй, что покупать образцы, может быть, не всегда получается законным образом, но к исследованиям это особого отношения не имеет. В итоге, на самом деле, какого-то консенсуса до сих пор не выработалось, но зато в новой статье, которая готовится по Окулюдентавису, почти наверняка будет подробнейше расписано, что образец-то этот конкретно добыт был до 2018 года, и это действительно так. Добыт он был еще в 2016 году, а затем он был выкуплен, и как считается, что деньги эти пошли в благотворительные фонды Мьянмы. Не знаю, правда, есть ли у них все чеки, но вроде бы информация такая есть. И больше того, сейчас все образцы Окулюдентависа находятся в Швейцарии, на нейтральной территории, и их, они, можно сказать, не принадлежат никому, их можно только исследовать, и больше с ними ничего делать нельзя. Короче говоря, с образцами Окулюдентависа все хорошо, осталось только понять, Окулюдентавис он или как-то его надо по-другому называть, и вот теперь эта ящерица сможет уже войти в науку. Ну что же, я думаю, на сегодня сообщений уже достаточно, но прежде чем с вами расстаться, по старой доброй традиции ответим на некоторые ваши вопросы. Посмотрим, чего хорошего вы поспрашивали после последнего ролика об аммонитах. Так. Угу. Ярослав, что можете сказать об учебе на палеонтолога-археолога? Как распространено, кто идет и бывают ли ошибки в данных науках, когда ученики поступают не на то, что хотели бы? Сразу могу сказать, за археологов я ничего не скажу. Может быть, об этом что-то знает Елена Сударикова, так что адресуйте вопрос ей, хотя она, опять же, антрополог, но хоть чуть-чуть поближе к археологии. Вообще, на всякий случай напоминаю всем, что археологи – это мало того, что специалисты по людям, так еще и не просто по людям вообще, а конкретно по культуре древних людей. То есть они изучают всякие там эти черепки посуды, орудия труда древних людей, дома, жилища и все прочее. Вот. А антропологи изучают древнего человека, хотя бы, но все-таки его строение. Ну а палеонтологи вообще изучают животных. Поэтому, к сожалению, от археологии я слишком далек. Что же касается палеонтологии, кое-что могу сказать. Сейчас не так много вузов, которые готовят палеонтологов. Ну, в том числе в Москве это единственный вуз МГУ, геологический факультет, кафедра палеонтологии. Палеонтологов сейчас готовят, прямо скажем, немного. Например, у нас группа периодически менялась от 3 до 6 человек. Вот, то кто-то уходил, то кто-то приходил. Ну и сейчас я смотрю, так в среднем группа палеонтологические где-то около 4 человек. Но на палеонтолога все-таки кто-то идет. Что же касается ошибок, которые допускают ученики иногда, да, такие ошибки бывают очень часты, по крайней мере, среди палеонтологов. Потому что все, как обычно, начитаются книжек про динозавров, насмотрятся каких-то фильмов и думают, что вот палеонтологи только бегают, вот каких-нибудь там огромных динозавров ищут и потом как-то их исследуют. Причем как их исследуют, многие не представляют. А потом оказывается, что вообще палеонтология – это главным образом наука о каких-нибудь там микроорганизмах. И сейчас там в тренде у нас всевозможные канодонты, такие микроскопические зубки, там споры и пыльца, опять же, микроскопическая. Ну или от силы какие-нибудь аммониты. Ну а уж трилобиты – это вот уж прям вообще верх совершенства. Вот прям кто занимается трилобитами, тот большой молодец. Вот умудрился занять такую вот нишу с крупными, еще и понятными животными. И когда люди это понимают, и понимают, что на самом деле и исследование занимает много времени, и вообще это не только там путешествие, там, не знаю, проживание в палатках и поиск каких-то образцов, а это еще и куча времени, которое проводится потом в камералке, это препарация, это куча времени исследований, там работа с литературой.
Многие просто-напросто меняют свою профессию, уходят на какие-то другие вузы или переходят на какие-то другие идеологические специальности, или же вообще там, не знаю, неожиданно решают, что они хотят стать художниками. Но, как говорится, надо пробовать, надо себя искать. Кому-то, может быть, это интересно. Кто-то, наоборот, приходит в аспирантуру после того, на палеонтолога после того, как готовился вообще совсем на другого специалиста, например, на нефтяника. Вот у меня такие знакомые есть. Так, ну еще какой-нибудь вопросик найдем интересный. А ну вот, например, хотя вопрос, мягко скажем, не по аммонитам. Так кто все-таки последний динозавр, а кто первая птица? Как считает современная наука? Археоптерикс – динозавр или птица? Вроде он от микрораптора не столь сильно отличается, чтобы его относить к другому классу. Ну, я, по-моему, уже неоднократно говорил, что сейчас грань между птицами и динозаврами на самом деле достаточно стерта, что лишний раз указывает, что, скорее всего, птицы действительно произошли от динозавров. Ну, если посмотреть на животных, которые вот ближе всего вот к этой границе, это так называемые джехолорнисы и сапиорнисы из Китая. И то, и другое животное на самом деле крайне похоже на птицу, но при этом и то, и другое все-таки в достаточной степени от птицы отличается. Ну, например, тот же сапиорнис, он вообще выглядит абсолютно как птица, но при этом у него крайне были, видимо, слабые мышцы крыльев, и он летать не мог. Хотя, скажем, хвостик у него был короткий, там, с длинными перышками, все как полагается, все как у птиц. Джехолорнис же, напротив, обладал некоторыми особенностями крыла, вот вообще совершенно птичьими, очень мощными мышцами, что подсказывает, что, скорее всего, он летал, но при этом у него был длинный хвост, как у того же археоптерикса, то есть такой чисто динозаврий. Дальше есть небольшой промежуток, где-то в 10 миллионов лет, когда, собственно, птицы окончательно сформировались. Там пока что никаких нормальных таких находок, более-менее обоснованных, нет. А потом неожиданно появляется сразу несколько птиц. Это так называемые противоптицы конфуциусорнисы, противоптицы, они же энанциорнисы, также конфуциусорнисы и уже, собственно, нормальные обычные птицы. То есть, видимо, есть еще какие-то звенья переходные, которые мы до сих пор не знаем. Ну и вот, возможно, что в ближайшее время мы как раз увидим, как именно произошло преобразование последнего динозавра в первую птицу. Кто именно был самой первой птицей, вот здесь уже ответить на вопрос довольно сложно. Что же касается археоптерикса, ну, его положение не очень определенное. В принципе, он вполне себе по многим признакам похож на динозавра, но сейчас выделяют такую группу авиалов, в которую относят как раз и птиц, и каких-то очень птицеподобных, но при этом вроде бы уже не совсем динозавров. Ну, вот как раз археоптерикса определяют в эту самую группу авиалов. Ну что же, думаю, что на сегодня достаточно. Уже я вам рассказал, уже ответил на некоторые вопросы, а значит, пора нам с вами прощаться, а мне пора пожелать вам всем отличного дня. Да, кстати, разбудил вас сегодня, между прочим, павлин, если вдруг кто не догадался. Ну что, всем до скорой встречи в Дарвиновском музее. Так. Ой, сейчас надо что-нибудь найти еще хорошее. Почему у моллюсков сформировалось большое разнообразие форм раковин? Хороший вопрос. Хотелось бы мне тоже знать на него ответ. Томас Гексли выдвинул гипотезу. Так, ну это не вопрос. Это развернутый ответ. Так. Мне надоело эти кружки рекламировать. Сделайте так же обзор на свою клевую кружку. Слушай, мне нравятся эти комментарии. Ярослав так произнес авиалов, будто это его соседи, которые одновременно делают круглосуточный ремонт, играют предками котов на яйцах, одолжили 20 тысяч проторублей до получки и не отдают уже 60 миллионов лет. Класс. Я говорю, есть парочка, но я на них не готов ответить, к сожалению. Ну вот на этот вопрос я готов ответить, правда, он не очень, опять же, такой научный. Ну ладно. О, вот на этот вопрос я тоже готов ответить. Ну что, поехали?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Был первый советский аппарат «Марс-3», который сел удачно, а вот работать потом не смог, связь мы с ним потеряли.
2: У нас тут такой патриотический квест, давайте наш старый «Марс-3» найдем. Кто-то на Марсе там статую Барака Обамы находил, ну и что теперь? Они мне даже показывали ключ от марсохода.
1: Впервые в истории на Марсе будет летать маленький вертолет.
2: Можно считать успешным первый матч по межпланетному гольфу.
1: У меня есть надежда, что мы, возможно, найдем следы реально существующих, действующих, каких-то там остатков былых времен, реальной марсианской жизни.
3: Марсоход Perseverance сел на Марсе. Сегодня неземной подкаст рассказывает о нем и его предшественниках. Первый в мире марсоход — советский. Почему его долго не признавали за океаном? И удивительная история, как его нашли спустя много лет. Ключ от марсохода, который хранится в России. Когда на Марс отправят человека? Чего ждать от новых американского и китайского марсоходов? Когда появится российский марсоход? И найдут ли они на Марсе жизнь? Вся история марсоходов в неземном подкасте. Слово астроному Владимиру Сурдину. В одной из лекций вы говорили, что фантаст Герберт Уэллс в книгах, например, «Война миров», предсказывал, что с Марса прилетят роботы с лазерами. Но на деле все оказалось ровно наоборот. Наши роботы летят на Марс и режут Красную планету своими лазерами, чтобы исследовать. А почему мы отправляем на Марс не человека, а роботов, то есть марсоходы?
1: Мы бы очень хотели послать туда человека, но по многим причинам не можем этого сделать. Причин три. Во-первых, нет мощных ракет, которые способны экипаж из нескольких человек донести до Марса и, скорее всего, вернуть его на Землю, потому что первые полеты должны быть обязательно с возвращением. У нас нет постоянной базы на Марсе. Таких ракет пока нет. Илон Маск что-то пытается сделать. Пожелаем ему успеха, но пока таких ракет нет. Второе. До Марса долго добираться, а уровень космической радиации таков, что человек без серьезной защиты вряд ли доберется туда здоровым. А может быть, совсем не доберется. А защиту мы пока обеспечить не можем, радиационную. И третий аргумент, который не каждый человек выдвигает, но те, кто изучают Марс с научной точки зрения, выдвигают, и я в их числе, появление человека, вообще любого живого существа с Земли на Марсе, перенесет туда элементы нашей земной жизни. И мы бы очень не хотели, до того, как исследования Марса не покажут нам наличие или отсутствие своей собственной марсианской жизни, заносить туда частицы земной. До сих пор все аппараты, которым предполагалось сесть на поверхность Марса или даже упасть на поверхность Марса, они стерилизовались. И мы надеемся, что микробов мы туда не доставили. Но появление человека на Марсе, конечно, доставит туда элементы нашей биосферы, а этого пока не хочется делать. Автоматы летают надежно и уже десятилетиями работают вокруг Марса и на поверхности Марса. Есть стационарные, их уже на сегодняшний день 4 стационарных аппарата. Можно даже сказать 5, но первым из них был первый советский аппарат «Марс-3», который сел удачно, а вот работать потом не смог, связь мы с ним потеряли. А за ним было 4 американских аппарата стационарных, 2 «Викинга», И последние 2 аппарата «Инсайт» и предпоследний «Феникс», которые стационарно сидят на Марсе и изучают вокруг себя и внутри, под собой поверхность Марса. И 4 подвижных марсохода было, не считая наш небольшой марсоход, который вряд ли в то время мог поднести серьезные какие-то научные данные, да и он, в общем, связь с ним была потеряна. Но 4 работали американских надежно, и вот уже 5-й на подходе. А за ним, кстати говоря, и 6-й на подходе. Через несколько месяцев после посадки нового американского Персеверанса должен сесть первый китайский марсоход. У меня нет уверенности, что все будет успешно. Далеко не каждая посадка на Марс проходит успешно. Но я был бы очень рад, если бы и китайский, а вслед за ним и европейско-российский экзомарс сели бы успешно и начали свою работу. Пожелаем им удачи. Но пока мы надеемся только на автоматические аппараты. Они довольно легкие, их вес в пределах тонны. А для полета человека нужно все-таки десятки тонн доставить к Марсу. Так что пока наши возможности ограничиваются посылкой на Марс только самоходных либо стационарных аппаратов, либо орбитальных, которые тоже удачно работают, более 10 лет некоторые работают и приносят очень много интересных данных. И с моей точки зрения, это основное направление исследований на ближайшие десятилетия. Ну, а там и человек.
3: Марс-3, запущенный в 1971 году, можно считать первым в мире марсоходом?
1: Марс-3 – это замечательная история, когда советские инженеры опередили всех. Да, у нас тогда была задача опередить всех, а этими всеми были только Соединенные Штаты Америки, больше конкурентов в космосе у нас не было. И мы опередили. Да, пусть мы послали несколько аппаратов, долетел в работоспособном состоянии только один, но он долетел, и он успешно сел на Марс. В этом есть полная уверенность, потому что сегодня мы его видим на поверхности Марса. Виталий Егоров его там обнаружил, и честь ему и хвала. Ну и тогда мы были уверены, в 1971 году, что он сел. С него пришли радиосигналы об успешной посадке, значит, он сел, открыл элементы своей радиосистемы, антенны и так далее. Но через несколько секунд после посадки радиосвязь мы с ним потеряли. По какой причине, пока неизвестно. Когда-нибудь выясним. На его борту был маленький марсоход. В те годы не было еще средств радиосвязи типа нашего Wi-Fi, Bluetooth. Тогда была только связь на проводе. И этот марсоход мог удалиться от места посадки всего на 15 метров. Но это было бы интересно. Более того, это была довольно оригинальная машинка. В прямом смысле слова «марсоход». Он ходил по принципу шагающего экскаватора. У него были небольшие лапки-лыжи, которые перемещали его шаг за шагом по поверхности Марса. Пошел он или нет, мы не знаем. А он был небольшого размера, размером с книгу, и увидеть его сегодня с орбиты возможности нет. Только когда наши марсоходы современные, либо астронавты, либо космонавты приблизятся к месту посадки Марса-3, мы узнаем, пошел ли наш первый марсоход по поверхности Марса. Но научных сведений мы с него не получили, потому что канал радиосвязи перестал функционировать.
3: Удивительная история. Спустя много лет тот самый легендарный аппарат Марс-3 удалось найти. Сделал это журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. В сети он известен также под ником «Зеленый кот». Кстати, ссылка на сообщество Виталия ВКонтакте, где он пишет о марсоходах, в описании. Почитайте, это интересно. И на неземной подкаст тоже не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео о космосе. А сейчас Виталий Егоров о том, как ему удалось найти первый советский марсоход.
2: Мой интерес к Марсу, ну, если не считать там детское увлечение, интерес к Марсу проснулся как раз в 2012 году, в момент, когда марсоход Curiosity высадился на поверхность. И я настолько был впечатлен сложностью этой процедуры и восторгом, который инженеры, работавшие с марсоходом, восприняли это событие, что я подумал, ну, это, наверное, крутое занятие, этим заниматься всю свою жизнь. Ну, и увлекся тоже, стал ВКонтактике рассказывать про путешествие этого марсохода, про то, как он там ногой подвигал, головой пошевелил, первый камень сфотографировал и так далее. И так примерно полгода прошло, и в целом я к тому времени был уверен вообще в абсолютной всесильности НАСА на Марсе. Там же у нас и спутники летают, и марсоходы ползают. И потом как-то где-то в обсуждениях, в комментариях зашла речь о том, что ну ладно, там НАСА, конечно, молодцы, а как наши аппараты поживают? Я думал, что все, что там Советский Союз оставил, оно давно найдено, переписано, и можно только просто погуглить, найти это и посмотреть, сказать, вот смотрите, видите, советский аппарат. А Марс-3 — это первый, по сути, первый рукотворный предмет, мягко приморсившийся, высадившийся на поверхность Марса. До этого был Марс-2, но он не мягко приморсился, на большой скорости врезался и, по сути, стал первым мусором на поверхности Марса человеческим. А Марс-3 успешно сел, и я думал к тому моменту, что место посадки его известно, само место фактического нахождения тоже известно. Погуглил, посмотрел, оказалось, что американский спутник МРО Mars Reconnaissance Orbiter снял с поверхность Марса в том месте, куда предположительно садился Mars 3, в качестве достаточном для того, чтобы рассмотреть его. У спутника высота 300 километров полета, а марсоход имеет, ну там Mars 3 сам по себе, а марсоход на нем маленький был совсем. Вот Mars 3 имеет где-то 1.5 метра в поперечнике, то есть чисто теоретически там в виде нескольких пикселей он должен был быть увиден. Ну и я был уверен, что он найден. Оказалось, что не найден. И я тогда предложил вот там тем, кто в моем сообществе открыто мной во ВКонтактике интересовался путешествием марсохода американского, я им предложил, говорю: ребята, смотрите, у нас тут такой патриотический квест, давайте наш старый Марс-3 найдем. И этот гигантский фотоснимок, который американцы сняли, я порезал на куски, а он был полностью выложен онлайн, у них все эти снимки выложены. Я его порезал на куски, загрузил в ВКонтакте и говорю: вот где-то на этих фрагментах наш Марс-3, давайте искать. Поискали и не нашли. Но нашли одно большое пятно по размерам примерно 7 метров в поперечнике, которое можно было бы предположить, что это парашют Марса-3. Он же на парашюте садился. И вот это большое пятно как раз и могло быть этим парашютом. Ну и, по сути, это все, что мы нашли. А потом оказалось, что и парашют даже не мы нашли, а пользователи форума журнала «Новости космонавтики» за пару лет до нас. Ну и на этом все закончилось. Но потом у меня такое оставалось чувство, но я народ взбаламутил, пообещал им, и в результате мы ничего не нашли. Как-то обидно. Я стал искать один. Мне там подсказали направление полета, куда он снижался. То есть я мог примерно предположить, что если парашют вот здесь, он снижался дальше без парашюта, значит, вот он где-то должен был лететь там на юго-восток. И я уже стал в ту сторону смотреть, уже более точечно, не вообще всю фотографию, а более точечно. Ну и оказалось, действительно, какой-то объект очень похожий такой, там же Марс-3, он, у него такое яйцеобразное тело было, и 4 лепестка в разные стороны раскладывались, чтобы он мог из любого положения развернуться, и антенны, чтобы открылись, поднялись вверх, чтобы он мог передавать мог данные на спутник. И вот эти 4 лепестка, они давали такую характерную форму, в виде такую крестообразную, которая довольно, ну, заметно отличалось от того, что всего, что вокруг. Но по размерам он, естественно, от камня не отличался, поэтому уверенно сказать, камень это или не камень, нельзя было. И я понимал, что если я просто скажу: смотрите, это что-то похожее на Марс-3, естественно, никакой... Ну, это неубедительно просто. Да, ты можешь где-то там в интернете, в бложике у себя написать: ну и что там, кто-то на Марсе там статую Барака Обамы находил, ну и что теперь? Мне показалось одно, ему показалось другое, кто докажет? Но, к счастью, там возле него виднелись еще детали какие-то необычные, там, в частности, такая, ну, просто что-то напоминающее палочку такую или протянутую линию. Я предположил, что это тоже деталь от посадочной системы Марса-3, и вот это расстояние, которое она занимала, можно было уточнить только на заводе-изготовителе. Это НПО Лавочкина, а я туда, конечно же, не вхож, меня никто не пустит в секретные архивы. Я понимал невозможность вот для просто человека, который зашел в интернете и что-то там рассмотрел на марсианских снимках, невозможность простого человека оказаться в архивах НПО Лавочкина. Но я предпринял тоже поиск в интернете, нашел человека, ученого, который занимался темой Марса и Луны. Я к нему обратился, просто написал, нашел на сайте института его электронную почту. Александр Базилевский, это ученый, планетолог, он еще там с луноходом работал, то есть очень авторитетный ученый, уже советский, российский, сейчас международный. И ему написал, говорю: вот мне кажется, я нашел Марс-3. Он такой: ну что-то неубедительно, докажи. Я говорю: ну вот, мне кажется, вот это. И я сразу сказал, что вот чтобы убедиться в этом, нам нужно обратиться вот в НПО Лавочкина, чтобы уточнить вот эти размеры этой детали. А, еще я написал, что нужно американцев попросить переснять это место, которое вот они сняли, потому что там в одном, ну, понятно, что вот эти 4 лепестка, они разложены, и в центре стоит вот это яйцеобразное тело космического аппарата, и она отбрасывает тень. И она отбрасывала тень на один из этих лепестков. То есть фактически я не мог сказать, есть ли под этой тенью в темноте сам лепесток, или просто мне кажется. И поэтому я говорю, вот нам нужно снять в другое время суток, чтобы тень была в другую сторону развернута, и мы могли убедиться, есть там вот этот четвертый лепесток или нет. Это будет одним доказательством, аргументом в пользу того, что это Марс 3. Второй аргумент – вот эта длина вот этой детали. Я мог примерно посчитать, там, что она 3 метра 80 сантиметров занимала длину, вот на том снимке, который увидел. А уточнить можно было только в инфо Лавочкина. И, в общем, Александр Базилевский нашел ученого, который работал с Марсом 3. Арнольд Селиванов. Арнольд Селиванов нашел работающего сейчас в инфо Лавочкина специалиста, которого попросил зайти в архив, поднять чертежи Марса 3 и уточнить длину вот этой детали. В то же самое время Александр Базилевский сконтактировал меня из НАСА. И он написал научному руководителю, который управляет, по сути, этой камерой на спутнике МРО, и попросил его действительно сказать, вот смотри, мы там, они, оказывается, хорошие знакомые были, и он сказал, вот мы, кажется, Марс 3 нашли, но надо перепроверить, переснять. И потом так все сложилось, что одновременно и из НПО Лавочкина мне присылают данные, где, согласно которым расстояние точно укладывается вот в то, что я на Марсе насчитал, 3 метра 80 сантиметров. И американцы такие, а мы для вас как раз новую фоточку сняли. Правда, они ее сняли в то же самое время, поэтому тень там лежит по-прежнему в ту же сторону, и мы не видим этого лепестка. Зато они сняли в цвете. Там у спутника часть кадра черно-белая получается, а часть цветная. Вот в этот раз они сняли в цвете. Ну, сильно это, в общем, не помогло, и снимок не сильно отличался от того, от первого кадра. Но вот эта деталь, она прям очень четко укладывалась в то, что мы ожидали увидеть. И в целом у нас все очень удачно сложилось. То есть у нас есть пятно, которое похоже на флаг. В четком направлении полета от него лежит вот этот предполагаемый Марс-3. Рядом с ним лежит деталь, которая вот по проверке в архивах НПО Лавочкина, производителя Марса-3, точно совпадает с той, которая была на Марсе-3. То есть мы по-прежнему не можем на 100% утверждать, что это он, но все косвенные причины позволяют об этом говорить, и на сайте НАСА вышла статья, что вот смотрите, причем это вышло 11 апреля в ночь на 12 апреля, то есть к Дню космонавтики. Ну, это в 2013 году уже было, давно про это никто не помнит. Но там было сказано, вот смотрите, какой-то паренек, я тогда в Петербурге жил, вот паренек из Петербурга, кажется, нашел Марс-3, мы там его сфотографировали, вот смотрите, как классно, что... Ну, они там, конечно, про себя написали, что вот наши американские спутники помогают восстанавливать историю советской космонавтики. Ну, все, в общем, получилось очень по-доброму, очень интересно. По сути, такое я прям почувствовал международное сотрудничество ученых, сообщество ученых, когда независимо на политические там дрязги и какую-то конкуренцию, все равно ради науки, ради знаний все равно можно сотрудничать, и с обеих сторон люди готовы идти друг другу навстречу. Россия и в настоящее время довольно продуктивно по некоторым направлениям сотрудничает с той же США. Например, там на том же марсоходе Curiosity установлен российский прибор, который ищет воду в грунте, и ученые российские из Москвы управляют этим прибором. Я с ними общался, они мне даже показывали ключ от марсохода. Это такой брелок, который электронный, который генерирует пароль ежедневный для подключения к серверу управления марсоходом американским. Так, то есть сотрудничество все равно продолжается, хотя, конечно, новые проекты сейчас уже не появляются. То есть там в начале 2000-х, в 2000-е годы, когда дружба была и на политическом уровне в более хорошем состоянии, и на международном сотрудничестве в космическом тоже было все были. В сотрудничестве в космическом тоже было все были времена получше. А сейчас, да, у нас

0: среди американских был предыдущий, Sojourner. Но он совсем маленький, игрушечный, хотя у него уже были современные системы типа Bluetooth радиосвязи. Он на несколько десятков метров отходил от места посадки, но своей системы связи с Землей у него не было, так что далеко он уйти не мог. Да и очень маленький был. Возможности перемещения по Марсу у него были скромные. Колеса были буквально там 10 сантиметров диаметра. А вот Spirit и Opportunity — это полноценные, полностью автономные лаборатории, которые не нуждались ни в какой поддержке, могли путешествовать по Марсу самостоятельно.
1: Spirit и Opportunity изначально были запущены, чтобы найти признаки воды или водяного прошлого Марса, то есть прошлого на Марсе, когда на нем была жидкая вода. Сейчас он сухой. А тогда, раньше, ну там на спутниковых снимках видно, что там были реки, русла видны, но вот их отправили искать именно минеральные доказательства. То есть когда минерал какой-нибудь, камень формируется в влажной среде или в сухой среде, там разные минералы откладываются, и вот эту разницу можно определить. И вот их Spirit и Opportunity отправили как раз именно с этой целью. Ну и их можно назвать такими разведчиками, что ли.
0: Почему они полетели одновременно? Я думаю, американцы учли наш опыт, что не каждый полет к Марсу оканчивается успешно. Если взять в совокупности все полеты автоматических станций, советских, американских, европейских и прочих, там, индийских, к Марсу, то примерно половина из них не выполнила свою задачу. То есть либо не долетели, либо не смогли сесть, либо не вышли на орбиту. Так что вероятность успешной посадки была около 50%. Но оказалось, что и Spirit и Opportunity сели успешно.
1: Opportunity в этом плане повезло гораздо больше. Он все задачи, или почти все научные задачи, которые на него возлагались, он выполнил прям сразу практически. То есть он, когда высадился, он попал в маленький кратер. Ну, там маленький, несколько метров в диаметре. А сам марсоходик тоже был примерно с нашим Марс-3, около там до полутора метров в поперечнике. И он прям в этот кратер упал, и там инженеры шутили, что можно считать успешным первый матч по межпланетному гольфу, что он в лунку попал. И вот в этой самой лунке, в этом самом кратере он и нашел все, ответил на все задачи, которые, на все вопросы, которые, ради которых его отправляли. И дальнейшие там полжизни его он шел по этой пустыне, подтверждая лишь то, что он нашел вот в первом своем кратере, о том, что да, действительно, на Марсе были озера, и он как раз попал на дно этого озера. То есть он вообще везунчик.
0: Спириту не повезло. Он, передвигаясь по поверхности Марса, через несколько лет попал в зыбучие пески. Колесо провалилось, там ножка сломалась, он застыл в очень неудобном положении, так что солнце его плохо освещало, и в период марсианской зимы он просто замерз, там очень холодно. Вообще, каждый марсоход из предыдущих, вот до полета Curiosity, они были связаны с солнечным светом. Источником их энергии были солнечные батареи. А зимой, как на любой планете, как и на Земле, солнце довольно низко ходит у горизонта и может освещать солнечные батареи, только если они повернуты в сторону Солнца. И зимой эти марсоходы Spirit и Opportunity предполагалось ставить на какое-то наклонное место, там на склон горы небольшой или оврага, так, чтобы их панели солнечных батарей лучше освещали Солнцем, и хоть как-то эта энергия согревала аппарат, не давала замерзнуть там электроники и механики на борту. Но Спириту не повезло, он застыл в неудобном положении и перестал функционировать. А Opportunity, его близня, работал более 13 лет, по-моему, 13 с половиной почти лет. Это уникально длительная экспедиция, никто до него, ни после него еще так долго не работал. Вот Curiosity уже с 12 года, ну, 8 год только работает на Марсе, 9 год скоро пойдет, а Opportunity работал около 14 лет. Замечательное достижение, учитывая, что у него не было автономного источника электроэнергии и тепла, только солнечные лучи. Конечно, для марсоходов следующего поколения, у них ядерный источник электричества, они никак не связаны с солнечной энергией, там радиоактивные элементы плутония распадаются и греют, и электричество дают всем системам марсохода, поэтому он может работать и днем, и ночью, и зимой, и летом, что собственно и происходит.
2: Марсоход третьего поколения Curiosity, который бегает по поверхности Марса до сих пор, оказался на красной планете.

0: Дети в августе 2012 года.
1: Curiosity в этом плане он был, стал более подготовленным. Это уже такой геолог с киркой, с мотыгой, с кучей инструментов, с микроскопом. И, в общем, он такой гораздо более заточен был именно под исследование на месте. То есть, если эти просто разведать, посмотреть, то Curiosity, у него даже название официальное, MSL, Mars Science Laboratory, то есть марсианская научная лаборатория. Его задача была именно изучать, и он изучал, и нашел там органические соединения, и тоже многократно подтвердил наличие воды в грунте. И при этом он еще и альпинист, потому что он лезет в гору. Но гора там сама по себе, то есть цель не просто поставить флаг на вершине горы, цель в том, чтобы пройти гору снизу вверх, изучив все слои, из которых она сложена. А это, эти слои, это как раз геологическая летопись Марса за 3,5 миллиарда лет. И как раз он получает более углубленное знание о Марсе и об эволюции его природы, чем было на момент там, запуска Spirit и Opportunity. И он выполняет свою роль.
2: Curiosity продолжает работать. Конечно, что-то постепенно портится, но есть надежда, что он еще несколько лет профункционирует. Правда, скорость его передвижения потихонечку снижается. Но это и понятно. Немножко ошиблись инженеры, проектируя колеса этого марсохода. Колеса алюминиевые, без всяких шин, просто металлические алюминиевые колеса. И довольно тонкие. Ну, предполагается, что сила тяжести на Марсе небольшая, и такие колеса выдержат вес почти тонного аппарата. Но камни на Марсе оказались очень острыми, очень неприятными, а дорог на Марсе нет. Он ходит как внедорожник прямо под каменистой пустыней. И вот эти алюминиевые колеса потихонечку начали портиться. Там вмятины, даже дырочки стали получаться. Поэтому в последние годы стараются не особенно гонять Curiosity по Марсу, а внимательно выбирая тропинки, чтобы он не напоролся на какие-то острые булыжники. И он понемножечку свою скорость уменьшает. На сегодняшний день, по-моему, он прошел около 25 километров. Это не очень много. Надо учитывать, что его предшественник, Opportunity, бегал по песчаной пустыне. По песку все-таки легче передвигаться, если ты не попадаешь, правда, в яму, в зыбучие пески. Но Opportunity повезло. Он не попал в зыбучие пески. Но по песку довольно легко. А Curiosity сел в каменистое место. И более того, сейчас он поднимается по склону горы, где, вообще говоря, валунов и острых камней гораздо больше, там песка почти нет. И в этом смысле гонять его вот по такой трудно проходимой местности никто не собирается. Он шаг за шагом медленно идет, изучая геологические особенности этой горы Шарп, на склоне которой он сейчас работает. По-моему, он поднялся примерно на 350 метров от уровня этой горы. Ну, гора, правда, 5-километровой высоты, и вряд ли он достигнет пика, да и не нужно это никому. А подъем на каждые несколько десятков метров позволяет геологам открывать новые и новые слои осадочных пород. Ведь когда-то этот кратер, куда опустился Curiosity, кратер Гейл, был озером. И там накапливались год за годом, век за веком осадки, осадочные породы, которые рассказывают о геологической, а может быть и о биологической истории Марса. И сейчас Curiosity потихонечку эту историю расшифровывает.
0: Сейчас мы обсудим новый американский марсоход Perseverance. Что мы узнаем благодаря ему о Марсе? Кстати, тем, кто хочет узнать об истории изучения Марса больше и глубже, рекомендуем книгу.
2: Тех, кого интересует исследование Марса от момента его начала, самого начала исследования первых телескопов до посылки последних марсоходов, я очень советую. Мы сделали вот такую книгу, называется «На Марс». Ну, под заголовок «Великое противостояние», мы ее делали к последнему противостоянию. В ней профессионально собраны данные, и даже на карты поверхности Марса представлены. Причем карты довольно полезные. Даже геологи, я знаю, работают с этими картами, изучая поверхность Марса. Ну и набор авторов тут, конечно, вызывает восхищение. Я просто рад, что мне удалось собрать, начиная от начала 19 века и до сегодняшних дней, всех авторов, кто серьезно занимался Марсом. Это не реклама, это просто возможность тем, кто серьезно занимается этим делом, как-то поглубже вникнуть и понять, как мы Марсом увлечены.
0: Хотите выиграть такую книгу с автографом Владимира Сурдина? Первое. Запустите YouTube-ссылку на это видео в одной из своих соцсетей с числом подписчиков не меньше сотни. Второе. Пришлите ссылку на этот пост в комментарии к видео «История марсоходов» YouTube-канала «Неземной подкаст» Владимира Сурдина. Среди всех выполнивших условия до 15 марта мы разыграем приз. А сейчас вернемся на Марс. Чего ждать от нового американского марсохода «Персеверанс»?
2: «Персеверанс» — более тяжелая машина, и его утяжелили за счет двух новых систем. Кроме тех, которые уже были у Curiosity, это всякие дрели, биологические приборы, масс-спектрографы, на нем есть собственный вертолет. Впервые в истории на Марсе будет летать, во всяком случае, будет попытка запустить маленький вертолет, который поднимется и будет рекогносцировкой заниматься, фотографировать местность вокруг марсохода. Надо учитывать, что разреженный марсианский воздух дает опору очень слабую для винтов вертолета. Давление, ну и плотность атмосферы на Марсе примерно такая же, как на высоте 30 километров над Землей в стратосфере. Ни один наш вертолет туда, конечно, и близко. Даже самолеты далеко не все могут подпрыгивать на такую высоту. Воздуха там почти нет. Но, с другой стороны, на Марсе сила тяжести в 2,5 раза меньше, и вертолет, соответственно, весит меньше. Есть надежда, что он все-таки сможет подпрыгивать на несколько минут. Это электрический вертолет двухвинтовой, такая схема типа камовских вертолетов наших земных, без хвостового винта, просто два соосных в разные стороны вращающихся винтов. Это не квадрокоптер, это именно вертолет. Но у него есть телекамеры, фотокамеры, и он сможет фотографировать местность вокруг марсохода и позволит как-то планировать передвижение, ну, геологию изучать. В общем, очень интересная задача, и, конечно, она утяжеляет эту экспедицию. Вторая научная проблема – это собрать образцы грунта. И для этого у марсохода есть специальные ловушки, специальные пробирки, куда он должен около 40 образцов марсианского грунта запечатать и сложить их в определенное место. И они будут дожидаться прилета на Марс следующего аппарата, который соберет по пути исследования Персеверанса, соберет эти пробирочки. И когда еще более следующий прилетит, уже снабженный ракетой, поместит их на эту ракету и отправит на Землю. Очень сложная операция. Отчасти она напоминает операцию, которую недавно провели китайские инженеры, доставив лунный грунт на Землю. Они собрали на Луне грунт, слетный аппарат с Луны поднялся на окололунную орбиту и перегрузил этот грунт на орбитальный аппарат, и тот отправил капсулу на Землю. То есть такой вот многошаговка такая была. Примерно то же самое обещают сделать американские инженеры по доставке марсианского грунта на Землю. Несколько перегрузок, несколько передач этого грунта будет с одного аппарата на другой, чтобы в конце концов его... Но это будет не скоро, через несколько лет только.
0: Почему последние десятилетия самые успешные проекты марсоходов именно американские?
2: У американских инженеров колоссальный и, что самое важное, непрерывный опыт создания космических зондов. Как они начали с начала 60-х годов, так это не прерывалось и в НАСА, и в лаборатории реактивных проблем, вот Калтеха. Люди передавали этот опыт от поколения к поколению новых инженеров. И, конечно, многие вещи, они через учебники не передаются. Это надо, ну, как и любой навык, такие тонкости передаются только от отца к сыну, от начальника к подчиненному, ну, в общем, от поколения к поколению. К сожалению, у европейцев не было такого опыта. Они недавно только начали посадочные аппараты сооружать. И две попытки европейских инженеров посадить на Марс свои посадочные капсулы окончились неудачами обе. У советских инженеров был такой опыт, не всегда удачный, но все-таки хоть какой-то был. Но потом была в течение нескольких десятилетий яма, просто провал. И сегодня на предприятиях Роскосмоса уже работает новое поколение российских инженеров космических, которые не накопили того опыта, что был у их предшественников. И, честно говоря, я беспокоюсь о том, как пройдет первая посадка на Марс нашей платформы. Кажется, она называется «Казачок», но дело не в названии, а в том, какие подводные камни наши молодые инженеры ожидают встретить на Марсе, какие тонкости этой работы они, их предшественники, смогли передать вот новому поколению инженеров. Тут очень важно, конечно, международное сотрудничество. Очень важно не прерывать связь между инженерами разных стран. НАСА и Роскосмос, вообще говоря, неплохо сотрудничают на МКС, но как-то вот в области межпланетных исследований и зондов планетных у нас такого тесного сотрудничества нет, хотя некоторое, конечно, происходит. Вот на Венеру сейчас уже много лет собираются послать новую экспедицию. Это американо-российская группа ученых и инженеров делает. Вот по Марсу такое сотрудничество как-то не налаживается. Тут американцы чувствуют себя, конечно, монополистами. Они ушли намного дальше любой другой космической державы. Но хочу напомнить, китайские инженеры решили догнать их и в этом направлении. По Луне в автоматическом режиме китайцы уже, можно сказать, сравнялись с советско-американским опытом. И сейчас они стремительно пытаются догнать мировую космонавтику в исследованиях Марса. И я думаю, им это скоро удастся.
0: А чем интересен китайский марсоход «Тяньвэнь-1»?
2: От первого китайского аппарата прежде всего ждут удачного перелета и удачной посадки. Это уже будет очень большим достижением китайской космонавтики. Европейские инженеры ведь тоже не лыком шиты, и две первые их попытки провалились. По разным причинам, но провалились. Посадить марсоход – это большое искусство. Ну, можно напомнить, что, например, Curiosity не так уж удачно сел, хотя, конечно, в целом он в работоспособном состоянии оказался на Марсе, но некоторые приборы при посадке там были разбиты. Например, биологический эксперимент предполагал сосуд с специальной такой биологической жидкостью, ну, физраствор, грубо говоря, которым надо было смачивать пробы марсианского грунта, чтобы посмотреть, забурлит там жизнь или нет. Так вот этот сосуд как раз при посадке не очень мягкий, разбился, жидкость вытекла, и первые пробы марсианского грунта сначала показали, что там очень много жидкости земного типа. Но выяснилось, что мы ее туда сами и принесли, и вылили ее там в момент посадки. Поэтому, конечно, от китайских экспериментов мы прежде всего ждем удачной посадки и начала работы. Ну, а когда она начнется, там тоже есть биологические сенсоры, но прежде всего он направлен... В целом этот марсоход, он небольшой марсоход, он типа Spirit Opportunity.
1: То место, куда нацелились китайцы, оно, в общем, туда никто не высаживался. Еще никакие автоматические станции. И это, в общем, интересно. Там, вероятно, в то место, куда они собираются высадиться, там когда-то был даже не, было не озеро, а целый океан марсианский. И там могут быть интересные данные. При этом у них есть и другие приборы. Например, там есть глубинный радар. Если, например, наш прибор ДАН российский вот на Curiosity может, ну, условно, так скажем, просвечивать грунт на глубину 1 метр, то эти могут пробивать там на полкилометра, наверное, и, соответственно, исследовать очередность слоев. И если там будет ледяной слой, слой водяного льда вот под этим марсоходом, они его смогут определить. И таких исследований на Марсе, по крайней мере, на поверхности Марса, еще не делал никто.
2: Когда говорят об исследованиях Марса, я хочу, вот, чтобы наши зрители и слушатели представляли. Марс не намного меньше Земли, еще планета такого же типа. Представьте себе, что на неисследованную планету типа Земли мы посадили 3, 4, 5, ну хорошо, пусть дюжину аппаратов автоматических, не особенно продвинутых, в разных точках земного шара. Много бы мы узнали о природе Земли. Да, конечно, нет. Земля чрезвычайно разнообразна. Марс тоже очень разнообразен. И мы только иголочно прикоснулись к его поверхности вот этими стационарными и передвигающимися аппаратами. И любой из них, где бы он ни сел и что бы он там ни делал, приносит много нового, много неожиданных результатов. Ну, хотя бы надо напомнить о том, что первое указание на существование жизни на Марсе было получено еще в 2009 году. Тогда с Земли с помощью телескопов мы увидели в атмосфере Марса газ метан, ну, спектроскопические следы метана, и возрадовались тому, что метан на Марсе не может долго оставаться в атмосфере. Солнечный свет, ультрафиолет, разрушает его. Значит, есть источники метана. На Земле мы знаем только два источника метана. Это либо вулканические извержения, либо деятельность микроорганизмов, ну, то есть результат жизнедеятельности. На Марсе нет действующих вулканов. Остается только микробная активность. Это было очень интересно. Но марсоход Curiosity, севший в кратер Гейл, очень точными своими приборами, не обнаружил метана. Что же такое? С Земли мы его видим в атмосфере, а там, на Марсе, в этом месте не видим. Потом оказалось, что время от времени вроде бы появляется метан в кратере Гейл. Может быть, источник его в одной части Марса, а марсоход сидит далеко. И ветром то доносит этот метан, то не доносит, то ветер в другую сторону дует. Поэтому каждая посадка в новом месте – это очень важная вещь. И китайский марсоход, пусть он звезд с неба не хватает, пусть он похож на предыдущие, уже побывавшие на Марсе, но он непременно даст новые сведения.
0: Интересно, что на часах сотрудников НАСА, управляющих марсоходами, часовая стрелка обходит циферблат не за 12 часов, а за 12 часов 19 минут. Это ровно половина марсианских суток. Считается, что так удобнее работать. А по какому принципу выбирают место посадки марсохода?
2: Первые марсоходы садились куда попадут. Ну, приблизительно, конечно, знали, куда они попадут. Но, в общем, точность была десятки километров туда и сюда, потому что они садились на парашютах. Ну, куда ветер дует, туда парашют и летит. А вот начиная с Curiosity и следующий за ним Perseverance, у них система посадки другая, она прицельная. Там реактивная платформа несет под собой марсоход и прямо по сигналам, по топографии посадит его, ну, с точностью там в полкилометра куда надо. А куда надо? Дело в том, что кроме геологов, ну, планетологов, Марсом очень интересуются биоастрономы, или астроботаники, или астробиологи. Им, конечно, хочется туда, где могут быть признаки жизни. А где они могут быть? Там, где вода. Сегодня на Марсе жидкой воды практически нет, но когда-то она была. Мы видим русла рек, мы видим ландшафты, которые похожи на заливы морские. Даже почти все северное полушарие Марса когда-то было покрыто океаном. Ну, не очень глубоким, но океаном. Это видно. Конечно, туда, где была вода и где она дольше всего могла задержаться. То есть это низменности, какие-то котлованы, где вода могла скапливаться. Вот Curiosity уже сел на дно кратера Гейл, довольно большого 150-километрового кратера, где наверняка долго сохранялась вода. И подтвердилось это, да, геологические породы там такого типа, какие могли образоваться только в присутствии воды, там глинистые почвы и так далее. Следующая посадка, Perseverance, тоже на дно кратера, но более того, этот кратер находится на краю огромного залива морского, долина Изиды и кратер Эзера, ну, по-русски это озеро, в общем, это славянский корень, там, кратер можем называть озеро по-нашему. А он действительно был озером. Даже видны дельты рек, которые стекали туда и могли дольше поддерживать там какой-то уровень воды. Ну, естественно, есть надежда, что именно там дольше всего сохранялась марсианская жизнь. Вот на это и нацелено место посадки. Сможет ли Perseverance окончательно доказать наличие жизни на Марсе? Нет, на мой взгляд, не сможет. Какие-то интересные данные он, конечно, соберет, но на его борту нет бурильной установки. А жизнь на поверхности Марса испытывает довольно много проблем, если она не закапывается под грунт. Атмосфера Марса очень разреженная, и она не закрывает поверхность от потоков космической радиации. И в этом смысле первые несколько сантиметров марсианского грунта, они стерильны, потому что космическая радиация очень жесткая, она все убивает. Нам надо зарыться внутрь. И оказалось, что это нелегко. Несколько лет назад на Марс прибыл стационарный аппарат InSight, и у него один из приборов, такой гвоздь, который должен был забиться на глубину в несколько метров, но это геофизические работы, измерить температуру Марса, в общем, термометр такой. Его так и не удалось забить. Марсианский грунт оказался довольно прочным, довольно твердым. Так что вот те скребки и всякие такие мелкие механизмы, которые берут грунт с поверхности Марса, в глубину они, конечно, не могут пробиться. На глубину нескольких метров нужно по-настоящему бурить. То есть такой полновесный бурильный аппарат должен быть. А он впервые прибудет на Марс, если все будет хорошо, на борту нашего аппарата «ExoMars». Его сделали европейские инженеры, мы, то есть российские инженеры, делают платформы для посадки на Марс, перелетную капсулу, ну, в общем, совместный проект. И именно «ExoMars» впервые углубится на 1.5-2 метра в марсианский грунт, вынет оттуда образец и исследует его специальными биохимическими методами. Вот тут у меня есть надежда, что мы, возможно, найдем следы реально существующей, действующей, не каких-то там остатков былых времен, а реальной марсианской жизни.
0: Пришло время возвращаться с Марса на Землю. Тут тоже иногда можно найти жизнь. А чтобы не пропустить новые увлекательные рассказы о космосе, подпишитесь на неземной подкаст Владимира Сурдина. Давайте найдем друг друга в этом космическом вакууме.
3: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире «Большая наука. Великая в малом». Наша сегодняшняя передача посвящена важной для всех нас теме «Технологии и общество, технологии и экономика, технологии и будущее». В гостях у нашей передачи академик Российской академии наук Бетелин Владимир Борисович, научный руководитель научно-исследовательского института системных исследований РАН, доктор физико-математических наук. У нас в гостях академик Российской академии наук Алексей Львович Семенов, доктор физико-математических наук, ректор Московского педагогического государственного университета. Коллеги, что вы можете сказать по поводу высказывания, оно называется «Первый закон Артура Кларка», ну, известного английского фантаста и инженера по призванию. А первый закон гласит вот что. Если умудренный жизненным опытом ученый говорит, что чего-то не может произойти в науке, то это почти наверняка произойдет. А если он сомневается, но все-таки может произойти, то тоже произойдет это в науке. Так вот, я вам говорю такое утверждение, высказываю, что вторая половина XX века была бедна фундаментальными, ну, достижениями, на мой взгляд, если не считать некоторых физики, вычислительной техники и вообще вычислительных науках и молекулярной биологии, то 20 век и начало 21-го выяло из фундаментальной науки все, что только можно, важное для создания, ну, технологических устройств, инженерных решений, каких-то технологий, химии и так далее. И то, что мы сейчас доедаем ту самую фундаментальную науку, которая была в 20 веке, и никаких особых перспектив в технологиях я новых не вижу, принципиальных я имею в виду. И что нам нужно делать сейчас новые фундаментальные шаги по-настоящему в познании природы, чтобы какие-то появились новые принципиальные технологии. Или это не так?
1: Ну, вы знаете, все-таки вторая половина 20 века – это роль науки здесь, это роль инструмента для разработки новых технологий. Были поставлены задачи крупные, и на самом деле были открытия, может быть, они не были столь фундаментальны, как, так сказать, те, которые были в первой половине 20 века, но, тем не менее, были масштабные задачи. Да? Был атомный проект, был ракетный проект.
0: 50-е годы! Сэр, все кончилось в 50-е годы.
1: Ну, почему же? Энергия, это 88-й год наша энергия, которая полетела до сих пор. Но я и говорю, на самом деле, это век приложения. На самом деле, то, что было, так сказать, открыто, на самом деле, это прилагалось к решению масштабных задач. Вот задачи были. И на самом деле, это был, между прочим, Алексей Львович, наверное, согласится, внутренний восторг. Мы же все жили в это время, понимаете? Конечно. Да. Это был культ знаний, понимаете, культ науки. Потому что мы видели, как эта наука, что она делает, понимаете? И все видели, на самом деле, и все понимали, что это такое. Вот. А сейчас, как мне представляется, основная проблема в том, что наука стала средством зарабатывания денег, понимаете? Вот. И вот то это ее сильно...
0: Как социальное явление.
1: Да, да, да, да. То есть, понимаете, мотивация совершенно другая. То есть сейчас как бы на всех вот с 91-го года учат, что надо вот зарабатывать.
0: Мы на любопытстве держались с вами.
1: Но творчество, понимаете, творчество. Творчество что-то сделать, что-то новое, что-то вот...
2: Нет. Ну, или на любопытстве, или там на противостоянии систем мирового империализма, да, и нашего вот, да, коммунистического, да, будущего общества. Вот это тоже воодушевляло.
0: Не, на самом деле, на глубоком патриотизме это очень сильно было, по-настоящему.
2: Ну, слово патриотизм...
0: В хорошем смысле.
2: В хорошем смысле слова, так сказать. Но вот ощущение важности задачи, оно, конечно, присутствовало. Но что касается фундаментальных изменений, конечно, очень многие изменения в жизни были связаны... а именно, конечно, технологическим применением фундаментальных открытий. В том числе открытия в области математики.
0: Вот просто... это мне очень интересно, чтобы вы рассказали. Да. Вы оба специалисты в этом направлении. Я думаю, вам есть что рассказать.
2: Да, может быть, мы, конечно, обсудим вот эти вот математические достижения, которые отливались в компьютерные достижения, в достижения информационных технологий. Безусловно, такое основное изменение в жизни человечества, которое произошло за эти 50 лет, это были информационные технологии. Можно сказать, что чего-то...
0: Согласен с этим?
2: Да.
0: И я тоже,
2: да. Можно сказать, что чего-то мы не видим, но я просто приведу один простой пример. Вот еще 5 лет назад вы не могли сказать что-то в свой телефон, уже был сотовый телефон у вас в руках, но вы не могли ему что-то объяснить, чтобы он вам на это ответил.
0: Вот сегодня, диалогового не было состояния.
2: Да, вот сегодня вы можете уже что-то сказать, например, куда вы хотите доехать, и после этого у вас на экране появится маршрут. Вот это изменение, которое в информационных технологиях, базирующихся на существенных совершенно математических технологиях, прикладной математике, информатике, где действительно мы с Владимиром Борисовичем специалисты, чуть в разных направлениях, но мы этим занимаемся. И надо сказать, что вот очень существенные изменения в самых разных технологиях 20 века, начиная от геологоразведки, кончая тем или иным видом вооружения или вот прикладными вещами типа понимания устной речи, были основаны на математических открытиях, достижениях, алгоритмах и так далее. Мне кажется, что это очень наглядное подтверждение того, что даже такая вот фундаментальная область знаний, как математика, вроде не связанная с какими-то тонкими физическими процессами, биологическими, здесь достигла прогресса. С другой стороны, вот мы сейчас говорим, например, о той же самой генной инженерии. Опять-таки, она невозможна была без компьютеров, без математики, но уже вторгается в мир живого. Или вообще вся сфера когнитивных технологий, связанных с тем, как человек что-то понимает, осознает. Вот сейчас происходит как раз в этом веке, мне кажется, фундаментальный прорыв именно в области когнитивных технологий, когда математика соединяется с психологией, с лингвистикой, с нейрофизиологией, и все образует совершенно новую область научного знания.
3: При техногенном цивилизационном развитии общественные науки должны опережать технические и естественные, и их наследование и открытия должны ставить непреодолимый заслон безумством в использовании достижений гениальных умов. Не получается пока, но ведь могло бы получиться. Вот один из широко известных примеров. Во время Карибского кризиса мир практически заступил за черту. Ядерная катастрофа, по логике вещей, должна была непременно произойти, но писатель Карл Саган провидчески высказался о ядерной ночи. Математик Никита Николаевич Моисеев тут же подхватил мысль, гениально развил ее и вместе со своими коллегами на пределе возможностей тогдашних вычислительных машин просчитали последствия не ночи даже, ядерной зимы. Цифрами и формулами доказали, победителей не будет. И к ним прислушались. Нахохлившиеся политики, готовые дать друг другу по морде не кулаками, а атомными бомбами, мирно разошлись. А теперь представьте, если бы поддержали тогда Сагана и Моисеева светочи, обществоведы, остепененные академическими званиями, не наукообразный заумью поддержали, блестящими идеями, мир бы уже забыл и о ядерном, и о термоядерном оружии. Если спросят, какими идеями, какими прозрениями и озарениями, извините еще раз, вы ученые, и вам решать. Сегодня одна из самых трагических тенденций в людском сообществе – неперенаселенность планеты, даже не загнанная в тупик экология, контрасты между богатством и бедностью. Одни владеют только теми обносками, что на себе носят, другие – десятками миллиардов долларов. Кстати, знаете, что такое в этом контексте миллиард? Если кто-то с момента рождения каждую секунду будет получать $1, к 52 годам он накопит искомый миллиард зеленых. А если их много-много? Гениальный фантаст Герберт Уэллс в знаменитой «Машине времени» весьма доказательно предсказал, что получится вследствие вопиющих контрастов. Бедняки-работяги ушли под землю, без устали работают. Это коренастые морлоки, с огрубевшими руками, с искривленными от непосильного труда фигурами, но они почему-то кормят и содержат элоев. Хрупких, элегантных бездельников, оставшихся на поверхности планеты. Морлоки и элои сговорились. Одни блаженствуют, другие их едят. Как в симбиозе тесно породнились и никаких проблем не громоздят. Вот так. Не правда все это? Фантастика, не имеющая к реальности никакого отношения, вряд ли такое может случиться. Но в том и заковыка, что может. Причем в гораздо худшем варианте. Казалось бы, что может быть контрастней. Потомков двух враждебных лагерей, не зарекайтесь, во сто крат опасней различия сегодняшних людей. Вернее, тех, кто в облик человека замаскирован сомном полумер. Кем станет олигарх к исходу века? Бомж, спекулянт, банкир, миллиардер. Герберт Уэллс высказался. Между прочим, просматривается прямая аналогия с Майклом Фарадеем. Тот в магнетическом поле проволочки перемещал, теории электромагнитного поля получилось в результате, на которой вся современная электротехника базируется. Уэллс человеческую психологию просканировал. Нелицеприятные выводы сделал, которые могут верными оказаться, если бы его поддержали общественные науки. Но, повторимся, не на уровне наукообразия, на уровне прозрений, озарений. Если бы поддержали, то осчастливили бы человечество. И тогда, воспользуемся инверсией, изобрели в физике машину времени, отправились в будущее. Кого бы встретили там? Не Илоев и Морлоков. Более достойное общество.
0: Коллеги, у меня был бы вопрос. Я, конечно, прекрасно понимаю, и вы понимаете, что я вас немножко провоцировал, начиная нашу беседу. Вот. Мне хотелось бы, чтобы мы подняли два вопроса, если вам это будет интересно. Один – это все-таки проблема распознавания образов, где она нужна и для чего нужна. И второе – то, что модное направление сейчас появилось – big data, то есть работа с большими базами. Вот. Даже, может быть, не столько математическое действительно обеспечение обсуждать, какие социальные перспективы дает нашим технологиям и действительно хозяйству человечества это вот направление. Пожалуйста.
1: Вот вы говорите о технологиях, так ведь? Речь идет ведь, технологии нельзя, вот сейчас модно говорить о технологиях вообще, когнитивные там, нанотехнологии и так далее. Но на самом деле вот я лично не могу, я собственно всю жизнь занимался решением больших задач, проблем, и вот тогда, понятно, технология применительна к решению, понимаете, созданию чего-то нового, да. Понимаете? Вот были большие задачи второй половины 20 века, да, противостояние. На самом деле сейчас, с моей точки зрения, противостояние тоже продолжается. Оно ничуть не стало меньше, а даже больше ввиду того, что вот санкции и все прочее, да. Но оно в другой плоскости, на самом деле. Ведь реально, посмотрите, энергетика. Энергетика углеводородная – это доминирующая. До 50-го сейчас 80% тепловых – это углеводороды. Да. То есть, на самом деле, это вполне эквивалентная вещь проблеме, так сказать, атомной энергии, атомного оружия и всего прочего. Нужно сейчас для нашей науки, отечественной науки, это создание технологий, например, добычи, переработки нефти, которые дадут минимальную себестоимость, понимаете, для, так сказать, нас. Вот, да, вот да. Это вот, вот это. И тогда, а дальше уже big data или там, понимаете, или распознавание образов. Это же все отдельные инструменты, которые на самом деле надо нацелить на решение стратегической задачи. Вот. Понимаете, вот поэтому вот мне...
0: Я
1: иду от задач всегда, понимаете? Вот нам нужно разработать технологию добычи нефти такую...
0: Максимально рентабельную.
1: Да, которая независимо от того, понимаете, грубо говоря, даже цена опустится...
0: Сколько там цены?
1: Да, до $10, понимаете, все равно нам было бы хорошо. Но это проблема фундаментальная. Абсолютно. Я вас уверяю, да, понимаете, да. Потому что... Вот, так сказать, добыча, состояние пласта, там, воздействие на пласт, там, гидродинамика пласта. Это колоссально сложности вещи. Кстати, там очень много нерешенных задач. Вот мы тут, где вот работаю с Сургутом, и мы натолкнулись на просто совершенно ряд проблем чисто фундаментальных. Например, там, скажем, трение в жидкости, понимаете, там, электризация трения жидкости. Да, понимаете, потому что под землей происходят процессы, которые, во-первых, сложны чрезвычайно, структурно, и главное, что мы плохо видим, что там, мягко говоря, плохо знаем, что там происходит. То есть вот это сложная...
0: Черный ящик.
1: Да, сложная комплексная проблема, понимаете? И вот тогда, вот и решая ее, тогда я согласен, там, big data давайте распознавание, но отдельно вот мне лично всегда вот как-то, мягко говоря, неудобно обсуждать эти вопросы в отрыве от конкретики.
2: Я хочу с немножко другого конца к тому же подойти. Да. Вот это технологии там геологоразведки, эффективные добычи этих же самых углеводородов. А вот другой полюс – это человек. Вот я упоминал уже когнитивные технологии, что с этим связано. Вот как мы сегодня представляем образовательный процесс. А на самом деле все, что происходит сегодня с человеком, где-то фиксируется, где-то регистрируется. Как бы это ни было печально, но вот эта метафора страшного большого брата, она стала уже бытовой. Скажем, в той же самой школе а события записываются на видеокамеры. Это помогает, когда у кого-то портфель украли, прошу прощения. Но есть и более существенные вещи. Сам образовательный процесс весь можно фиксировать. Работа учащегося тоже. Вот я только что сказал, что записывать, скажем, устная речь преобразуется в письменный текст. Да? Уже мы с начальной школы, дети у нас работают за клавиатурой. Кто-то может это не любить, говорить, что вот как красиво мы писали когда-то ручкой с нажимом. Помните, у нас была такая вставочка, там какой-нибудь 34-й номер пописали. Все это ушло, появились шариковые ручки, появились сейчас вот клавиатура, а теперь уже распознавание голоса. Значит, технологии интеллектуальные, когнитивные опережают наше представление об этом. Так вот, если все данные мы эти собираем, то возникает у нас этот самый портрет одного ученика, одного учителя. И дальше мы можем эти данные большие анализировать. Вплоть до очень простой вещи. Вот сейчас наши студенты, скажем, педагогического университета, нашего Московского педагогического государственного университета, идут в школу. Они все, что они там делают, они это снимают на видеокамеру, записывают. Дальше у них возникла какая-то проблема. Там дети подрались, или ребеночку не удается что-то объяснить. Они приходят в университет, они показывают своему профессору, и с ним вместе обсуждают. Отсюда возникает педагогика и психология. Это информационные технологии непосредственно вторгаются в учебный процесс. Дальше возникает портфолио, так сказать, коллекция лучших эпизодов из жизни студента. Он с ним потом приходит с этим в школу. У школьного учителя тоже возникает его портфолио. И вся запись образовательного процесса. Вот вам большие данные. Дальше можно их автоматически анализировать. Вот вам распознавание образов, то, что называется машинное обучение, машин-лернинг сегодня и так далее. И это вот те когнитивные технологии, которые становятся непосредственной частью у нас сегодня уже нашей подготовки учителя следующего поколения. Поэтому это происходит здесь и сейчас и касается, на самом деле, уже всего населения напрямую, потому что все школы России сегодня погружены в эту самую информационную среду.
0: Вопрос вот какой. Не будет ли вот эта вот система контроля или фиксации вот событий, не будет ли она порождать человека, не сподвигнет ли она человека к тому, что он будет себя специально неискренне вести. То есть будет внешняя оболочка, которая будет защитой в этой ситуации. Вы понимаете, что я хочу сказать? То есть это наращивается неискренность в отношениях.
2: Ну хорошо, а традиционная мораль? Или религиозная мораль о том, что есть всевидящее око.
0: Да.
2: Тогда можно сказать так, что человек ведет себя постоянно неискренне, потому что он знает, что Господь Бог его видит. А вот, можно считать, что
0: тот меня простит, я помолюсь и прощу. А эта система, вот, которая вот на нас смотрит, меня не простит, ей могут воспользоваться в пользу и во вред. Вот не, понимаете, не есть ли эта система непрерывного мониторинга, не есть ли это путь к перерождению психики поколения на этом этапе?
2: Нет, пока у нас психика поколения постоянно перерождается, конечно, в силу вот внешних условий. Ясно, что это открыл вот наш профессор нашего университета Лев Выгодский. Он сказал, что информационные технологии формируют наш способ мышления и восприятия мира. От этого никуда не денешься. Телевизор на нас влияет. Вот сейчас у нас идет конференция по визуальной антропологии. Естественно, что это сказывается на том, как человек воспринимает окружающий мир. Мы говорим клиповое сознание, мы говорим, что дети не в состоянии держать какой-то вопрос больше там 5 минут, и все меняется. Но что делать? Если мы уже оказались в этой цивилизации, надо принимать, как это есть. Если у нас стоят видеокамеры, чтобы, так сказать, предохранять от тех или иных нарушений общественного порядка, то уже ничего не поделаешь. Человек рождается уже в прозрачном мире. И учитель знает, что то, что он делает в классе, это записано, это при необходимости может быть проанализировано, и тут ничего не поделаешь.
3: «Дети Индиго». Как ловко ввела псевдонаучный термин Нэнси Энн Тэпп, женщина, считающаяся экстрасенсом. По ее мнению, особенные дети обладают аурой цвета индиго. Им присуще множество различных свойств, высокий уровень интеллекта, необычайная чувствительность и даже телепатические способности. И пошло-поехало. Пресса, телевидение, кинофильмы, книги. Порой кажется, что папарацци, ловцы дутых сенсаций, есть не только среди щелкающих фотоаппаратами. есть и словесные папарацци. Так вот, они договорились до появления новой расы людей, до инопланетного происхождения необычных мальчиков и девочек. А наука, извините, но вслед за проявлением определенного интереса резкий отворот от темы. Послушать бы почему. Аморфный, нет ни одного научного доказательства существования этого феномена. Или явление носит характер мистификации, вряд ли кого устроит. Уж тем более большая часть признаков и качеств детей индиго давно интересна психиатрам и психотерапевтам, описывается диагнозом «синдром дефицита внимания и гиперактивности». А люди обычные, не облаченные научными знаниями, видят явные изменения в совсем юном и просто юном поколениях, но не хотят инопланетного происхождения. Может, следствие акселерации? Опосредованное влияние компьютеризации, может, даже синдром от переизбытка информации, все ждут объяснений, но дальнейшее молчание.
1: Все же вот айфоны, гаджеты, это все-таки весьма, ну, это часть вот той системы, о которой мы говорим на самом деле, правильно? Потому да, что конечно. Они же тоже все на самом деле под контролем.
0: Конечно.
1: Вот, но вот меня лично очень беспокоит именно то, что вот их использование, особенно для начинают же пользоваться дети буквально там с трех лет.
0: Ну да, и формируется, говорит, но уже крутит
1: да, пальцы. Да, и формируется совершенно другой тип мышления, понимаете, он не логичный, а логичный, ну как мы называем, кнопочный игровой стиль, понимаете, то есть, когда быстро находят комбинацию, которая что-то дает полезное, понимаете. И эти дети сейчас вырастают, мы уже видим, встречаются.
0: Ну да, они же нелогичные, потому
1: да,
0: что там
1: да,
0: та,
1: им главное,
0: логика спрятана
1: верно,
0: в железке.
1: Да, им главное найти, понимаете. Да. И это уже дает основание считать себя, так сказать,
0: компетентным
1: да, в чем-то, понимаете. Это чрезвычайно вот опасно. И вот с этим мы, собственно, как раз и с Алексеем Львовичем тут пытаемся да, найти способ, как этому противостоять.
2: Да, безусловно. Вот, и как из, так сказать, извлекая пользу, да, минимизировать вред. Вы помните, что когда-то Платон писал, что письменность, а помните, такая технология, люди начали писать, до этого они только говорили, а потом начали что-то записывать на табличках, там, на папирусе, там, возникла письменность, она убила мудрость. Платон сказал, что возникает псевдомудрость, вместо того, чтобы осознать, обсудить, понять, теперь письменная мудрость, открыл книжку, прочитал вслух и все. Все, исчезает общение, исчезает настоящая мудрость, исчезает понимание. Вот что сказал Платон. То есть он предсказал гибель цивилизации благодаря возникновению письма. Диалоги, Федор, пожалуйста, прочитайте. Вот. Поэтому вот каждый раз возникает опасение. Как было опасение, что письмо уничтожит мудрость, потом было опасение, что печатная книжка, вместо того, чтобы от руки написать, сакральное в монастырях хранятся библиотеки, массово, печатает для всех. Вульгаризация, да, от сакрального ты переходишь к профанному, да, и сейчас интернет очередной раз убивает истинную мудрость, убивает человеческое общение, убивает понимание и так далее. Мы очередной раз стоим на пороге гибели цивилизации, как и Платон стоял когда-то, когда возникла письменная речь, понимаете? Опять то же самое.
3: Из всего чужеродного, что хоть как-то уже проявилось в новом веке, самым чужеродным представляется мудрость. Никогда еще человеческая деятельность на Земле не была столь нелогичной, суетной и опасной, как в наше время.
0: И вместе с тем никогда не было такого воздействия на мозг и на когнитивное состояние, понимаете? Было только через ухо, а теперь через действие самого человека с гаджетом. Вот я как раз очень тоже разделяю опасения. Это не значит, что человечество на этом заткнется. Оно еще найдет себе много проблем в будущем, о которых мы не догадываемся. И все-таки, как вы думаете, как вот эта вот система информационных, ну, технологии назовем, включая гаджеты, вот что она все-таки делает с мозгами? Чему мешает и чему помогает?
1: Так понимаете, это же не, опять не технологии, а технологии обучения. То есть на самом деле речь же идет.
0: Давайте в широком смысле.
1: Да, но это действительно и так, понимаете? Если школа детский сад учит мыслить, понимаете? То есть, если они учат алгоритмическому мышлению, то, собственно, информационные технологии здесь только, так сказать, подспорье.
0: Да.
1: А вот если они этому не учат, понимаете?
0: И подменяют.
1: Да, и подменяют игру, жизнь игрой, понимаете? Сейчас вот я вижу, какие проблемы у молодого поколения. Жизнь – это праздник и игра, понимаете? И, собственно, об этом уже довольно много статей. Вот была статья в «Эксперте» где-то года два назад, январский, хорошая очень была такая статья интересная. Вот, «Амбициозно и бессмысленно» она называлась. Как раз вот именно эта проблема, что поколение, которое выросло вот за эти 20 лет, оно уже воспринимает только в игровом плане, понимаете? То есть, если интересно, если вот они играют, они работают. И там такая же проблема на Западе. То есть, там в офисах устраивают там пуфики, шарики какие-то, понимаете? То есть, вот рубашки какие-то, вот гавайские там еще. Вот, понимаете, да? Да, да, да, да, понимаете? То есть, вот я в Сургуте как раз помню, выступая перед представителем компании, сказал, что вот смотрите, надо заниматься образованием, иначе вот потом будете на приске, на буровой, пуфики расставлять и рубашки гавайские.
0: А теперь я скажу такое есть. На самом деле с этим параллельно идет некое движение, которое связано и с министерским, я имею в виду образование, вот с министерскими установками, то, что мы сейчас переходим от массивного содержательного образования, которое было в 50-е и 60-е годы, апофеозом советского образования, много конкретных знаний. Я говорю не сведений, а знаний. Переходим к тому, что сейчас требует умения, да, компетенции как умения на самом деле. Так вот, гаджеты, вот условно гаджеты, технические, ну, компьютеры, вот эти вот ноутбуки, они действительно очень помогают что-то делать, но не помогают понимать. То есть вот то, с чем я сталкиваюсь, как ну, профессор Московского университета, 52 года преподаю. То есть я могу точно сказать, что сведений сейчас в студентах разрозненных больше, а знаний, то, что связано с связями, то, что нам подменяет сейчас компьютер, знаний становится меньше. То есть в смысле ассоциативного мышления это большущая проблема. То есть, казалось бы, технологии должны нам помочь, ассоциативное мышление становится слабее.
2: Я бы сказал, что здесь
0: скажите, как вы думаете?
2: В том, что мы еще действительно не научились полностью использовать позитивные возможности, которые дают нам технологии. И при этом оказывается поглощенными тем или иным негативным аспектом. Вот то, что говорил Владимир Борисович, такое игровое мышление, игровое занятие, действительно, это тут очень много негатива. С другой стороны, ясно, что игровые ситуации все больше и больше возникают в мире. Да? И поэтому умение реагировать, анализировать последовательность шагов и событий, выбирать оптимальное, здесь существенно. Я просто хотел провести, так сказать, такой пример, вот как используется компьютер. Компьютер, вот те же самые большие данные. Даже в школьном эксперименте по физике, да, компьютер, или по биологии, компьютер, да, может регистрировать, скажем, те или иные данные, отображать их на экране. Дальше ты можешь выдвигать гипотезы, их проверять и так далее. Раньше дети эти самые графики строили на бумажке, там, ручкой и так далее, а часто просто не строили, а списывали у соседки, у которой уже все построено, или делали то, что говорит учитель. Сегодня компьютер в каком-то смысле освобождает нас от каких-то рутинных вещей, вот, например, от регистрации тех или иных данных эксперимента, а в том числе даже от вычислительных. Вот если мы на это место поставим действительно понимание задачи, связь между реальным явлением и его моделью, а анализ, самостоятельное открытие каких-то закономерностей, то мы придем к тому, что вот этот самый, как вы говорите, компетентности, умение анализировать, воспринимать информацию, сопоставлять и ассоциативно мыслить, могут занять место довольно таких однонаправленных технических навыков, которые воспитывались до этого. То есть важно не то, что уходит, да, и что заменяет компьютер. Компьютер сегодня может решить любую школьную математическую задачку по-школьному, буквально с пояснениями, которые устроят любого учителя. А чем мы это заменяем? Если мы снижаем технические навыки, то возникает задача анализа реальных явлений с помощью компьютера.

0: отсутствие крупных масштабных задач, понимаете?
1: Абсолютно согласен.
0: То есть, когда технология оторвана, так сказать, от практики, от конкретного сложной или там даже простой задачи, которую надо решить, это выливается в игру, правильно? То есть, и действительно, так сказать, работа с моделями в компьютере, она же ведь на самом модели это виртуальный мир, его нет на самом деле. Да? И есть же очень важный момент, скажем, я перекидываюсь в суперкомпьютерные технологии. То есть можно сделать замечательную модель там, газотурбинного двигателя там, или там, самолета, но дальше ее надо верифицировать, правильно? Потому что иначе может получиться так, что эта модель ничего не... Она красивая, она замечательная. Она сама по себе. А тогда дальше, с другой стороны, возникает конкретный предмет. Да, двигатель, самолет, который тоже надо понимать, знать, и надо соединить эти вещи. И цель есть, понимаете, тогда. Тогда сделать там лучший самолет, там, лучший двигатель. Вот сейчас мне представляется, что у отсутствия вот именно таких вот, понимаете, вот то, с чего я начал, понимаете, масштабных задач, да, это никуда не делось, задачи никуда не ушли, правильно, они просто трансформировались на самом деле. Вот, а вот, не, вот эта проблема мне представляется, потому что мы вот учились когда, да, мы все видели ракеты, там.
1: Мы все пошли в физике, да, потому физика, что только... Прошло атомное испытание. Да. Естественно, мы все пошли в физику.
0: Нет, 99-го года.
1: Мы как раз на этом пошли.
0: Именно, да,
1: совершенно. В том году мы пошли на физику.
0: Да, да.
2: Ученые на благо человечества творят. Озарения, которые к ним приходят, счастливыми, порой божественными называют. И только так, не иначе. Слышали ли вы когда-нибудь словосочетание «несчастливые озарения»? Но случается, что разумное, доброе, вечное трагедиями оборачивается. Причем планетарного масштаба. Необъяснимо? Нет, причина трагической несправедливости – ученые не могут отвечать за дальнейшую судьбу своих открытий. И они, эти открытия, вытворяют черти что. Объяснима парадоксальная ситуация. Как называют нашу цивилизацию? По-разному. Но чаще всего технической, техногенной. И заложено в этом определении превосходство естественных наук над общественными. В обыденной жизни оное прям-таки вопиет, во многих ипостасях себя проявляет. Исключения, конечно, бывают, но и в книгах, и в кинофильмах, как правило, блестящий физик, химик, биолог, доктор наук или еще неостепененный, молодой или пожилой, неважно, и недотепа филолог, карикатурный обществовед, или вообще сомнительный субъект, подвязавшийся на ниве так называемой политологии. Гротеск, конечно. Но ведь мнение большинства, как хотите называйте, народных масс, электората, чаще всего выражает свое мнение о тех, кто сам себя назначил их поводырями с помощью гротеска или в ироничном стиле. И это понятно. Некая самозащита. И что греха таить? Опять же, не без некоторых исключений, конечно, но заслужили науки, называющие себя общественными, несколько пренебрежительные отношения. Отстают они и по размаху, и по гениальным прозрениям, и по пригодности для практического использования от своих собратьев, естественников. Не в авангарде идут, в арьергарде. А ведь должно быть наоборот. Да-да, как это ни парадоксально, но в века технической цивилизации развитие общественных наук должно сильно опережать развитие наук технических, естественных, ибо вторые отвечают за сделанное, первые – за использование этого сделанного. Готовить общество к встрече с невиданными новациями должны они, вырабатывать иммунитет к использованию не во вред, а во благо. Как? А это уж, извините... К вам вопрос, господа академики и профессора, и даже доценты с кандидатами. Ученые, специальность которых исследование настоящего и прошлого, моделирование будущего, обязаны в своих трудах учить нас учиться на ошибках, давать точную оценку происходящего. И, конечно же, им дано предугадать, чем то или иное открытие отзовется. А их научные труды, их идеи должны излагаться таким языком, чтобы все поняли. Чтобы проняло, как говорится, до глубины души дошло. Кто-то скажет неосуществимо и будет неправ. Ибо есть примеры, когда происходило в жизни общества подобное. Правда, не обществоведы, не литературоведы и искусствоведы к этому благому делу были причастны. Физики, математики, писатели.
1: Так вот, я хочу сказать, смотрите-ка, произошло за последние 3 года 2 совершенно фундаментальных...

0: реальных движений физики. Это действительно, что показано, идея бозона Хиггса, бозона, связывающего материю, правильная идея, там еще работать и думать. И второе, то, что мы увидели, что действительно есть гравитационные волны, что поле имеет некую структуру, которая теперь подтверждается в каких-то моделях. Так вот, когда мы уходим дальше вглубь, уже не ядра, а уже в мир элементарных частиц, там масштабы энергии куда больше, нежели опять. То есть, в принципе, вот фундаментальная задача. Тогда это и перелеты, тогда это и энергия, тогда это и все. Так вот, я просто что хочу сказать, что у меня сейчас ощущение, что мы, как человечество, накопили такие восхитительные силы в технологиях, что сейчас будет следующий бросок в фундаментальных вещах. И то, что вы говорите, в образовании без этого нельзя. Должны быть очень и широко образованные люди. И действительно должны быть фундаментальные задачи. Какие вы бы видели вот фундаментальные задачи, которые сейчас стоят не обязательно перед Россией, вот вообще перед человечеством, перед учеными?
1: Ну вот я еще раз повторюсь, вы знаете, я вижу больше именно прикладные задачи, которые нужны для того, чтобы решать те насущные проблемы, которые есть сейчас. Ну вот изучение, пласта нефтяного, понимаете, это огромная проблема, огромная совершенно. Вот мы сейчас, недавно в нее погрузился. Вот, вроде, да, уравнения все известны, все как бы известно, потом, когда начинают вот как раз именно пускаться на какие-то следующие уровни, выясняется, что здесь недоделано, здесь вопросы.
0: Так нету даже моделей, даже не про счет идет речь, а о том, что модели.
1: Понимаете, там вопрос в том, что надо собирать данные. То есть первое, что нужно, это, кстати, вот, возвращаясь к Big Data, это, собственно, вот как раз и есть иллюстрация
0: давайте.
1: Для решения этой задачи. То есть там вот слова «умное месторождение», то есть это, собственно, ну что значит?
0: Что, такое слово теперь есть?
1: Умное месторождение. Ну или там, мы называем цифровое месторождение. Вот, то есть это...
0: Это что, оцифрованное?
1: Это месторождение, в котором скважины оборудованы датчиками, разными там давления, там температура, там обводненность и так далее. Там много всяких параметров. Вот, идет непрерывный мониторинг как бы вот этих самых параметров. Накладываются сюда, дальше могут накладываться и данные там по сейсмике и так далее. То есть, на самом деле, идет непрерывное, уточнение наших представлений о внутреннем устройстве месторождения, о процессах, которые там происходят. И, соответственно, уточняется модель. То есть, для каждого, вообще говоря, вот месторождения, существует своя модель того, как, происходят подземные гидродинамические там тепловые процессы.
0: Сразу, по ходу дела, нужны ли только математики? Или там еще физик должен быть?
1: Все, и химик, и химики тоже. Да. Вот это вот то, что вот сейчас говорят, междисциплинарно. Вот все сложные проблемы, они междисциплинарные. Вот ни одной нет, согласитесь. То есть и космос, и атомная энергетика, все было. Это точно такая же междисциплинарная проблема. Решая эту проблему, вот там натыкаешься очень быстро на те задачи, на те исключительно классические математические проблемы, которые не решены просто, и все, их надо решать.
2: А больше 400 лет назад такой знаменитый педагог Каменский, Ян Амос Каменский, свою последнюю работу, которая была издана уже после его смерти, озаглавил «Матетика». Это наука, искусство и ремесло учения. Вот педагогика, все понимают, как научить другого. А вот как учиться самому, многие годы оставалось, подспудно. Вот я тебя учу, я закладываю тебе знания.
0: Это не то, что слово самообразование.
2: Мозги. Нет, почему же? Это образование при посредстве учителя, при посредстве другого ученика, вот это самое коллективное учение, социальный контекст учения, о котором тоже говорил Выгодский. Все это очень существенно. Но именно концентрация на том, кто учится, на ученике. Понимание, какие механизмы этим руководят. Как, например, возникает мотивация к учению. Как преодолеть, ты слушаешь лекцию там полтора часа. Ты перестаешь следить за какими-то деталями уже через 10 минут. А лекция все идет и идет. Раньше ты записывал что-то. Сейчас это стало бессмысленно. Возникает идея, что лекции должны быть короткие. 5-8 минут. Мы знаем, что сегодня, вот в этом самом дистанционных системах, в открытых курсах.
0: 12-15 минут.
2: Ну, да, максимум. Да, да. Это интервал все больше и больше сокращается. Да? Значит, самостоятельная активность. Как тебя заинтересовать этой активностью? То есть, возникают совершенно новые эффекты. И вот сейчас к этому уже мы подходим не чисто описательно, с точки зрения там, педагогической психологии, а возникают способы, как анализировать работу твоего мозга, тех или иных частей, значит, в которых происходят те или иные процессы параллельно. Как строить математические модели для всего этого? Как это качественно и количественно описывать? Да, вот сейчас я думаю, что в этих когнитивных исследованиях, в частности, в том, что мы называем матетикой, возникнут принципиально новые результаты.
3: Труд создал человека. Человек создал механизмы, облегчающие труд. Окончательно освободившись от труда, человек неизбежно вернется в исходную точку собственной истории. Ведь назначение эволюционного колеса банально. Вращение.
0: И все-таки теперь я вернусь к слову, которое мелькнуло у нас в начале, слово «экономика». Вот в экономике, может быть, могут... ну, произрасти люди, которые действительно прошли игровые технологии, да? Экономика – это разыгрывается или такая ситуация, или такая ситуация, или такая ситуация. В физических процессах, наверное, должно быть какое-то другое мышление, вот само то, что вы сказали, с внутренними позывами, с внутренним мотивом. Это другое совершенно строй мыслей должен быть. Потому что сейчас доминирует вот действительно игровой стиль. То, что руководят, ну, многими процессами и государствами, люди в игровом стиле. Все меньше сущностного понимания становится. Но вам-то нужно учить по сущностному пониманию или нет?
1: Понимаете, это действительно проблема. Вот, но проблема, как мне представляется, стоит в том, что как бы, вот как я себе это вижу, что экономическая наука, она тоже, так сказать, основана на моделях, правильно?
0: Ну, конечно.
1: Вот, да, модели. Вот, а вот верификация, то есть насколько, собственно, понимаете, эта модель соответствует действительно тому, что происходит, потому что то, что происходит, это делают другие люди, это делают инженеры, это делают конструкторы, это те, кто делает реальную, так сказать, реальный продукт. Да. Вот. И вот сейчас мне видится как раз проблема в том, чтобы, да, что они сейчас хорошо, очень сильно разошлись, да.
0: Великолепно.
1: Тем более, что, да, что экономика, она ставит сейчас очень простую задачу, это прибыль. Вот, а вот прибыль как раз...
0: На по одной деле... цифре нельзя выкинуть экономику.
1: Да, да, совершенно верно, да, совершенно верно. И когда вот, то есть надо вот, надо подтаскивать вот это, реальный сектор, понимаете? То есть реальный сектор, он, собственно, как бы и определяет на самом деле все его состояние.
0: А я вам просто продолжу вот что. Значит, в других передачах, поскольку я сам биофизик, у меня часто бывают биологи и медики, и мы обсуждаем вот. Там стоят не менее интересные, не менее важные задачи такой же сложности. Потому что, когда мы говорим хотя бы о каком-нибудь органе, о мышце, допустим, как она сокращается, казалось бы, очень просто. Одни нити вдруг вдвигаются в другие, вот и все. И на это уходит энергия АТФ. Ну и все, казалось бы. На самом деле, как работает мышца, мы не знаем. Как работает сердечная мышца, по которой ходят волны, мы тем более не знаем по-настоящему. Мы работаем с моделями. И вот то самое, что вы сейчас сказали. Верификация моделей – это действительно глубокое знание предмета. И вот сейчас, мне кажется, опять будет в образовании движение от игрового, от описательного. Потому что у меня на кафедре тоже, я уже борюсь с тем, что все хотят написать уравнениями, вот описать кривые, и вот прекрасно они поняли. Не поняли, потому что я говорю, какие силы движут молекулы вот в той же мышце хотя бы. Все. То есть вот снова сейчас человечество, математики будут всегда, но нужно снова сущностное понимание той природы вещей, которые мы сейчас упускаем из-за успехов в легких технологиях, в гаджетах и так далее.
1: Если позвольте, да, я вот вернусь к вашему вопросу про новые источники энергии.
0: Помните,
1: так вот, понимаете, здесь вот, это мой личный, как бы, так сказать, опыт. Ну, меня в некоторый момент Евгений Павлович Велих привлек к обсуждению моделирования процессоров в термоядерном реакторе.
0: В Токамаке.
1: И, собственно, я, знаете, что вынес вот из, ну, так я, у меня есть группа, которая этим сейчас занимается. Понимаете, это многомасштабная задача. То есть там уровень сложности таков, что именно он, как бы, понимаете, не позволяет сейчас, как вот я понимаю, продвинуться и в моделях. То есть надо учитывать, например, значит, процессы, идущие там, скажем,
0: в плазме вот эти.
1: Да, там, скажем, расстояние от там нанометров до метров и десятков метров, как бы в одном
0: в флаконе. В одной модели, да.
1: Да, значит, дальше время этих протекания этих процессов тоже от наносекунд там до секунд там и там десятков минут. И на самом деле выстраивается модель, которая совершенно не подъемна, понимаете? То есть на самом деле вот мы создали камень, который не можем, понимаете, да? То есть вот по сложности. И, видимо, если мы опустимся, так сказать, ниже, хотя, собственно, здесь простые вещи-то, да, синтез легких ядер, это же что тут? Казалось бы, проще, да? Вот. Да, Арцимовича, вот его известного высказывания, что мы считали, ну, когда мы начинали заниматься термоядром, что через 10 лет мы точно все сделаем, но мы же только что одолели, значит, атомную проблему. А потом выяснится, что нет, понимаете, вот прошло уже сколько лет, и вот сложность, понимаете, сложность вот тех механизмов.
2: Вот, вот я хотел бы это как раз сказать, опять, у нас так получается очень интересно, потому что мы говорим о таких вот естественных процессах, там, Земля, физика и так далее, с другой стороны, постоянно оказывается, что вот параллельно что-то происходит в процессах мышления, в когнитивных исследованиях технологиях и так далее. И здесь вот эта игровая модель, на самом деле, оказывается не со знаком минус, вот мы пытаемся все под игру подвести, а это сложная модель поведения, но уже в других совершенно координатах, в каких-то дискретных действиях, вот в этом, так сказать, непредсказуемости поведения человека и так далее. То есть здесь возникает абсолютно другой класс задач, которые мы тщательно анализируем в игровых терминах. Кстати, вот всегда экономика. Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, всегда подчеркивал важность именно игровых моделей в анализе экономического поведения. Вот это принципиально новая вещь. И вот тут было сказано, что Арцимович говорил, мы быстро построим математическую модель токамака. Точно так же в первые годы использования компьютеров считалось, что анализ текстов естественного языка – это простая задача, машинный перевод. Помните, 50-е годы? Так вот, сегодня это случилось. Но случилось даже не в 20 веке, а нужно было накопить самые разные технологии, даже 50, я бы сказал. Да. А когда вот сейчас, вот еще 10 лет назад, опять-таки, я уже говорю, телефон не понимал, что ему говоришь. Перевод, над переводом все могли смеяться. Перевод с одного языка на другой. Сегодня уже нет, уже перевод.
0: Да, работают обратные переводы, и они уже аутентичны.
2: Да. Даваемый компьютером, он разумен. Это не блеск, там нужно его править, но это уже экономит твое время. И чем дальше, тем больше.
0: Нильс Бор, вот раз уж мы вспоминаем великих, сказал такую замечательную вещь. Сейчас я попробую воспроизвести. Понимание принципов позволяет перешагнуть незнание деталей.
1: Да.
0: Например,
1: знание,
0: это я вам
1: вижу. Знание самого закона, освобождать от знания деталей.
0: Да, помогает перешагнуть. Так вот, это я не возражаю вам, я просто хочу сказать, что действительно есть масса задач в биологии, в медицине, которые столь же... То есть, может быть, по сравнению с проблемой рака, проблема нефтяной скважины может показаться маленькой. Ничуть. Потому что если вы научитесь пространственно-временную организацию скважины понимать, это та же самая задача, как растет раковая опухоль. То есть, модели чем прекрасны, что они позволяют понять что-то из далекого. Так вот, не хватает сейчас в наших студентах, и в ваших студентах, и в моих студентах, не хватает умения ассоциативно видеть
1: вот
0: далеко.
1: Здесь, прошу прощения, я возвращаюсь, может быть, к тому, что вот можно уже не писать, а набирать на клавиатуре. Вот мне представляется, вот это про тоже мой личный опыт, вот я до сих пор я пишу ручкой. Я могу думать только тогда, когда, понимаете, я пишу. Вот,
0: динамическая связь.
1: Да, и мне кажется, что это очень существенный момент, понимаете, если убрать вот и оставить только, понимаете, вот там дистанционное, когда вот 15 минут лекции вы слушаете и не пишете, понимаете, то есть мне представляется, что запись – это очень важный элемент, понимаете, усвоения.
2: А я уже не могу писать, я уже все, я уже разучился.
1: А я нет.
2: Только на компьютере.
1: Нет, ну вот, понимаете, это, мне кажется, это проблема, которую вот следовало бы вот осмыслить, понимаете?
0: Слушайте, ну я вам скажу совсем, понимаете, мы ушли сейчас в эту сторону, ведь это тоже технологии. Я очень рад, что два специалиста в математических вот таких вот в решениях задач большой сложности, так я хочу сказать, вот сейчас беседуют здесь. Значит, то, что я хочу сказать. Сейчас вдруг пришла совершенно новая волна студентов, которые хотят понимать. Не описать, а понимать. И вот это что-то совершенно новое. В моей жизни это тоже преподавательский. Вот. То есть, по-видимому, вот какие-то положительные вещи, которые в наших школах вот сейчас зрели, в школах я имею в виду и буквально в школах, и в научных школах, они сейчас начинают получаться. И вот есть ли у вас ощущение положительного движения сейчас?
2: Сегодня экономика учительского труда стала иной. Где-то она, так сказать, жесткая такая экономика, потому что нужно повышать уровень зарплаты учителя, а где-то это меняет мотивацию, действительно, к нам приходят просто более сильные дети, но не в силу клиповости, а в силу того, что они понимают, что учитель – это уже совсем другая позиция, другая профессия и так далее. И в этом смысле это просто заинтересованные люди, это просто другая мотивация. А от этого они действительно пытаются и понять, что происходит в классе, в группе детского сада, я об этом уже говорил. Поэтому это просто новая ситуация в вузе.
0: Какие задачи еще вы видите?
1: Мы с Алексеем Ивановичем в Сургуте разработана программа инженеров 21 века. Собственно, это именно программа, комплексная программа подготовки инженеров, начиная даже не со школы сейчас, а уже с детского сада. То есть, именно вот мы кончали математические школы, а вот сейчас нужно делать инженерные школы. И вот эта проблема, которую надо решить, чтобы решить то, о чем я говорил, так сказать, дальше, понимаете?
0: Вперед!
1: Да.
0: Я думаю, что мы еще встретимся. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, дорогие зрители. Я думаю, что тема сегодня поднятая абсолютно безгранична и интересна всем. Я думаю, наши дети, наши внуки будут ее успешно решать. Всем успехов, всем спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на борту научной станции. Как вы знаете, мы выходим два раза в неделю по средам и субботам на каналах «Лаборатория научных видео» и «Антропогенез.ру». И сегодня у нас постскриптум к фильму про храмовый комплекс в Баальбеке, который вышел в этом году, в начале этого года, на канале «Антропогенез.ру». Фильм был снят по итогам поездки редакции «Антропогенез.ру» в Ливан, в храмовый комплекс Баальбеке, и, собственно, был посвящен строительству знаменитого храмового комплекса, в фундаменте которого лежат знаменитые гигантские мегалиты. И хочу представить вам сегодняшнего, сегодня у нас не хозяин, а гость, редактора «Антропогенез.ру» Александра Соколова. Саша, привет!
2: Всем давно привет. Не виделись. Да, здравствуйте, друзья.
1: Сегодня у нас формат постскриптум. Это значит, что вы, уважаемые зрители, задаете вопросы, а Александр на эти вопросы отвечает. Задавать вопросы можно просто в чате. Можно задавать их с помощью специальной ссылки, которая появится сейчас в чате. И задавая вопросы с помощью этой ссылки, вы поддерживаете наш стрим. И вопросы, заданные таким образом, будут заданы в первую очередь Александру. Можно использовать также суперчат. Вы можете также поддержать лабораторию научных видео, подписавшись на ее Patreon. Благодаря этому, собственно, благодаря тем, кто поддерживает наши стримы, они и стали возможными. Хочу также напомнить всем, а может быть для кого-то это будет новость, что уже идет регистрация на 13-й форум «Ученые против мифов», который состоится 31 октября, 1 ноября. Ссылка на программу форума появится сейчас в чате. В конце программы форума двухдневной будет финал премии «Почетный академик ВРАЛ». А сейчас как раз идет второй этап этой премии. Каждый из вас может проголосовать за одного из кандидатов на звание почетного академика ВРАЛ. Я еще раз призываю вас задавать сегодня вопросы. Автор лучшего вопроса, его выберет Александр Соколов после окончания стрима, получит книгу, новую книгу Александра Соколова, которая называется «Странная обезьяна». Саша, я надеюсь, ты можешь сейчас показать эту книжку. Вот, замечательная, прекрасная, с красивой обложкой книга, которую Саша писал долго, по-моему, 2 года он ее писал.
2: Больше.
1: Больше 2 лет. Да. Вот с автографом автора эту книжку получит сегодня автор лучшего вопроса. Так что не стесняйтесь задавать вопросы, а я пока назову победителей, а точнее авторов лучших вопросов с нашего предыдущего стрима. У нас был стрим с астрофизиком Дмитрием Вибе, и он выбрал авторов 2 лучших вопросов, которые получат футболки форума «Ученые против мифов». Это Селенит Скай, задавший вопрос, как оценить вероятность возникновения жизни, если мы имеем единственный такой пример. И второй счастливчик – это Ганс Форальберг, который спросил, но ведь если на Марсе, на Европе или Энцеладе найдут следы жизни или останки, то не будет ли это означать, что вся галактика напрочь заражена всякой жизнью? Авторы этих 2 вопросов, пожалуйста, напишите мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и мы вышлем вам 2 замечательные футболки. А теперь я предлагаю перейти, собственно, к самому интересному, к вопросам. И начнем мы с нескольких вопросов, которые были заданы в комментариях к нашему фильму. Фильм был большой, по-моему, продолжительность около часа. Мы готовили его чуть ли не полгода.
2: И там больше 2000 комментариев, если я не ошибаюсь.
1: Там больше 2000 комментариев. Мы отобрали несколько интересных, довольно каверзных вопросов. И первый из них задает Владимир Шевцов. который говорит следующее. «Все хорошо и логично, только троллинг сторонников инопланетян через предложение как-то уж слишком показался лишним. Ну а самые слабые места – это транспортировка, установка и подгонка. Ну неубедительно и все тут. Как крепились эти конопляные канаты? Какая прорва их нужна была для тысячи, полутора тысяч тонн? Даже на смазанных овечьим жиром деревянных катках? И это. Ладно извлечь потом из-под него конки, в конце концов, катки, можно выжечь, а закинуть его на них? Какие-то пандусы найдены? Это, получается, надо было его вырубать полностью, подпихивая бревна. И вырубать при том еще достаточно чисто, с хорошей плоскостью нижней грани. Иначе даже предварительно протокоренные бревна тупо не катились бы. Словом, я не за инопланетян. И во многом с вами соглашусь, кроме упомянутых моментов. Эксперименты бы действительно все окончательно прояснили. Но вряд ли кто-то захочет тратить деньги на такое». Вот такой вот вопрос. Я думаю, Александр, тебе стоит сначала сказать пару слов для наших зрителей вообще, о чем речь.
2: Да,
1: что, что такое Баальбек и вообще о каких катках почему-то деревянных идет речь?
2: Ну, я вот все-таки хочу сказать, что для того, чтобы, скажем, этот стрим был полноценным, хорошо бы зрителям посмотреть наше видео. Потому что там просто я подробно рассказываю про все, что, ну, наверное, почти все, что известно современным специалистам о строительстве этого храмового комплекса. И сейчас даже вот эти вопросы, которые сейчас звучат, мы постарались специально отобрать вопросы на те темы, которые не полностью, что ли, были освещены в этом видео, потому что даже в большом фильме все охватить нельзя. Некоторые детали я просто не углублялся, но надо еще раз напомнить. Вот Георгий уже сказал, что там есть подиум, это внешний подиум, вокруг храма Юпитера, в котором находятся три самых больших мегалита, каждый 800 тонн весом и находящийся на высоте около 7 метров. А где-то в 800 метрах от этого храмового комплекса находятся каменоломни известняковые, где лежит три еще незаконченных каменных блока, самый большой из которых вообще весит, по некоторым оценкам, 1600 тонн, второй 1200 тонн, и третий, вот камень беременной женщины, он порядка 1000 тонн весом, которые вот нам как раз намекают на то, как, ну, как некоторые детали этого процесса, потому что, во-первых, они незаконченные, брошенные в каменоломнях, то есть, видимо, это строительство не было закончено в том грандиозном масштабе, в котором оно замышлялось. И тут важно сказать, что каменоломни находятся примерно на той же высоте, что и площадка строительная, но они на самом деле чуть-чуть ниже. То есть там получается, что если делать подиум от каменоломен к строительной площадке, вот к месту установки этих самых мегалитов, то угол наклона будет там где-то 1 градус, если не ошибаюсь. То есть практически горизонтальная поверхность. И предполагается, что эти блоки, их вырубали в известняковой каменоломне. Я в фильме подробно рассказываю, как. На них есть следы от, в том числе, инструментов, которыми их обрабатывали. Когда этот блок подрубали, под него подкладывали деревянные катки. Вот то, о чем говорит автор вопроса. И потом на деревянных катках с помощью лебедок горизонтально почти тащили, то есть перемещали вот эти 800 метров к строительной площадке. То есть здесь важно, что блок этот практически не нужно было поднимать. Его нужно было перемещать горизонтально. Так вот, продолжая, значит, здесь уже переходя к ответу на вопрос. То есть там вопрос звучал о том, как крепились канаты. Вот в этих блоках и вообще в других деталях вот этого всего строительства, вот в известняковых барабанах колонн, в карнизах, которые на этих колоннах стоят, там есть такие прямоугольные отверстия выдолбленные. И предполагается, что эти отверстия служили для того, чтобы туда вставлять специальные такие металлические якоря, анкеры. Вот я сейчас попрошу показать первый слайд, Ксению. Вот, это такой вот анкер, это, ну, реальный элемент древнеримского строительства, древнеримской такой вот подъемной техники или там техники, использующейся при перемещении больших грузов. Их найдено достаточно много. Это железная такая штуковина, вот, которые вставлялись в отверстия в каменных блоках, и дальше с помощью лебедки этот блок перемещался, или там с помощью механического крана он поднимался. То есть важно сказать, что у римлян была сильно развита вот такая строительная техника, которая, ну, конечно, приводилась в действие ручным трудом, но римляне к этому моменту уже хорошо знали, что такое блок, что такое рычаг, что с помощью рычага, увеличивая плечо, или с помощью использования системы блоков, можно многократно увеличивать усилия, которые мы развиваем, но при этом, конечно, жертвуя расстоянием. То есть вот когда там несколько человек вращают лебедку, им нужно пройти гораздо большее расстояние, чем если бы они просто тянули на веревках этот груз, но зато масса груза, которую они могут перемешать, многократно возрастает. Так вот, еще они знали про то, что трение скольжения, трение качения, значит, особенно если мы используем вот какую-то жидкую смазку, она может уменьшать, ну, вот, уменьшать сопротивление и за счет этого позволять еще вот, уменьшать нагрузку на вот эти устройства. Так вот, Жан-Пьер Адам, французский специалист, там, архитектор, историк архитектуры, он специально проводил расчеты. Я специально к сегодняшнему вот этому эфиру еще раз их перечитал. И вот он анализирует, что вот у нас есть блок 800 тонн. Там еще раз три блока 800 тонн, которые находятся в подиуме Баальбека. Блок весит 800 тонн. Его нужно перемещать горизонтально по твердой поверхности, гладкой. При этом вот за счет того, что еще раз, его тащат горизонтально по гладкой поверхности, еще используют трение качения, нагрузка уменьшается в 12 раз. То есть усилия, которые прикладывать должны к этому блоку, получается 800 делить на 12, это 67 тонн. То есть еще раз, нужно развивать силу, которая бы перемещала 60, как бы, вот, усилия в 67 тонн. Дальше он считает, что если у нас есть лебедка с 6 рычагами, на каждый рычаг по 4 человека, с учетом расчета вот, плеча вот этих рычагов, он и с использованием еще таля двушкивного, там, с двумя блоками, эта лебедка развивает силу до 13 тонн. Чтобы сдвинуть нам вот такой вес, нам нужно 6 таких лебедок. То есть 6 лебедок обеспечивают тягу в 78 тонн. Это больше той нагрузки, которая необходима. И это 144 человека. То есть по 24 человека на лебедку, 6 таких лебедок, это 144 человека. То есть по его расчетам 144 человека с помощью 6 вот таких лебедок могли перемещать блок весом в 800 тонн. Да? А вот вопрос насчет канатов. Так вот, хороший пеньковый трос, он выдерживает натяжение в 4 тонны. И даже больше, на самом деле. Ну вот, допустим, 4 тонны. На каждую лебедку мы наматываем 4 таких троса и получаем 4 на 4, 16 тонн. Так вот, еще раз, если у нас общая нагрузка 78...
1: 6 лебедок.
2: Да, если у нас, нет, 4 троса на каждую лебедку и 6 лебедок, у нас получается 24 троса. То, чтобы перемещать 24, умножьте на 4 и получите то натяжение, которое они выдержат. Это больше 78 тонн, больше той нагрузки, которая нам необходима. Короче говоря, 24 троса вполне были достаточны для того, чтобы с помощью 6 вот таких ручных лебедок, и в видео мы показываем там схему, и в статье на сайте Антропогенез есть схема, как эти лебедки могли размещаться, чтобы перемещать 800-тонный блок. И, кстати говоря, вот если мы посмотрим, если я попрошу Ксюшу показать второй слайд, можно показать слайдик, второй, вот. Вот здесь мы видим, это, правда, не те блоки 800-тонные, это блоки меньших размеров, они там по 300, по-моему, тонн. И если мы посчитаем число отверстий, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мы где-то видим на одном блоке там 13 отверстий, на втором 11, это с одной стороны блока этого мы видим. Ну вот, соответственно, где-то там 20 с чем-то канатов к нему и крепилось. Если столько отверстий с одной стороны, столько отверстий с другой стороны. Вот как раз 24 каната, но здесь это было избыточно даже, потому что эти блоки меньше весом. Короче говоря, не какие-то сотни канатов и не тысячи человек, а всего лишь 144 человека и 24 каната, ну, если верны расчеты уважаемого архитектора Жана Пьера Адама, я призываю вас не верить мне, а проверить те цифры, которые я назвал. Было достаточно для перемещения этих блоков к месту установки. Вот, насчет того, как закинуть блок на катки, в принципе, я про это и рассказывал, что блок подрубается снизу, или, может быть, даже в нем делается сначала множество отверстий в нижней части, куда подсовываются эти деревянные катки. И когда мы его полностью освобождаем от вот этого основания, так сказать, связи со скалой, он уже лежит на этих катках. Но здесь вот вопрос в том, что у него недостаточно ровная поверхность. Но, во-первых, я про это говорю в видео, возможно, они его еще перевернули на 90 градусов, так что нижняя его сторона стала боковой, и уже без всяких помех выровняли эту грань. Вот. Во-вторых, например, в случае с обелиском Муссолини, который весом в 300 тонн перемещали сходным способом уже в 1928 году, и есть кинохроника, его специально заключили в деревянный кожух. Так что на деревянных катках тащили не вот эту, может быть, шершавую каменную грань, а лежащие продольно те же самые какие-то доски или бревна, которыми он был обшит. И это тоже позволяло, может быть, уменьшать трение. Вот кратенько ответ на вопрос уважаемого зрителя.
1: Спасибо, Александр. Я тогда сразу читаю следующий вопрос. Вижу уже там в чате вопросы появляются, но мы пока еще немножко комментаторов с Ютуба, так сказать, используем.
2: Там, кстати, врет зритель. Я вижу, японцы пытались построить пирамиду, исплевались и разобрали обратно. Ничего они не исплевались, они ее построили. Они сняли фильм, а разобрали ее по требованию египетских властей. Это было изначальное условие строительства пирамиды в Гизе, потому что иначе она портила исторический пейзаж. Это была изначальная договоренность с египетскими властями, что они построят эту пирамиду для фильма, а потом они же ее разберут. И, кстати, блоки от этой пирамиды потом продали. И их скупили, между прочим, в том числе члены каких-то оккультных японских сект. Если, конечно, это не байка, но вот я читал такую информацию.
1: Спасибо. Pale Veil задает короткий вопрос. А можно также складно, но уже про полигональную кладку?
2: Значит, про полигональную кладку много раз спрашивали и в комментариях, и на мероприятиях. У нас было на самом деле одно выступление, где кратко касались вопроса полигональной кладки. И даже уважаемый коллега Кизилов, его фамилия, он рассказывал про строительство дольменов, но он даже там провел небольшой эксперимент по подгонке двух блоков друг к другу с помощью там, примитивных приспособлений. Вот. Но это, конечно, понятно, что это не закрывает весь вопрос. Я хочу сказать, что про полигональную кладку имеется в виду, прежде всего, сооружение в Мезоамерике, где там в Перу, например, есть строение из каменных блоков неправильной или там формы непрямоугольной, которые там подогнаны достаточно точно друг к другу. Я вот что хочу сказать. Во-первых, есть литература, есть книга, например, Жана Пьера Процена, французского по происхождению архитектора и историка архитектуры, который занимался исследованием обработки каменных блоков в Перу, на инских памятниках. Он проводил эксперименты, где он показывал, как могли с помощью каменных орудий, каменных молотов, дроблением обрабатывать эти блоки и как могли их подгонять друг к другу. Он обосновывает, что вообще при отсутствии технологии изготовления стандартных блоков вот такая подгонка друг к другу валунов каменных, которые там где-то естественным образом откололись от породы, это наиболее целесообразный способ. Еще раз, при отсутствии технологии изготовления стандартных блоков. Вот, но чтобы хорошо, подробно и складно, как вот выразился автор вопроса, про это рассказать, сделать вот такой же фильм, как мы сделали про Баальбек, и закрыть ряд вопросов, связанных с вот этой полигональной кладкой, нужна большая серьезная подготовка. По-хорошему, нужно лететь куда-нибудь в Перу, выезжать там на место, там на месте проводить съемку, проводить самим какие-то эксперименты и уже на основании этого делать обстоятельное кино. Это, конечно, было бы здорово, мы бы с радостью это сделали. Возможно, и сделаем. Кстати, в Перу у нас уже есть друзья. Может быть, мы и реализуем такой проект.
1: Спасибо, Александр. Вопрос от человека под псевдонимом Плазмоид. А почему историки все неопознанные постройки интерпретируют как храм? Это же не вписывается в элементарную логику. Для чего такие нереальные постройки возводить для храмовых комплексов? Не проще ли построить обыкновенное здание, в кавычках? По моему мнению, такие постройки не вписываются в характеризацию храмов.
2: Здесь отвечать нужно, наверное, ответ из нескольких частей. Да, я хочу сразу сказать еще, кстати, что я сам не историк, поэтому какие-то подробности исторические я точно не знаю. Но некоторые вещи я знаю. Вот. И вот просто уважаемому зрителю хочу задать вопрос. Вот есть там некие завоеватели, допустим, даже представим христианских каких-то, которые пришли в некую дикую страну, которую они хотят, например, обратить в христианство. Им нужно построить храм. Они будут строить обыкновенное здание какое-то? Или им нужно все-таки произвести некое впечатление на местных жителей, чтобы те вообще прониклись и затрепетали? То есть как раз вот строить обыкновенное здание для храма как-то странно. Понятно, когда у нас там, не знаю, тысяча храмов в шаговой доступности, да, есть там маленькие церквушки, но есть все равно, и, кстати говоря, и так и было всегда, были обычные маленькие какие-то там святилища, и был какой-нибудь пафосный храм там имени императора такого-то, вот, который, цель которого была всем показать, как что вот этот вот император, это самый крутой император из всех императоров. Вопрос вот зрителю, просто для размышления. Вот сейчас любой из нас может назвать, перечислить, что является инструментами пропаганды. Телевидение, интернет, радио, наверное, какие-то там билборды, ну, наверное, уже в меньшей степени. А теперь вопрос, а что было инструментом пропаганды 2000 лет назад? Вот уважаемому зрителю, который пишет про обыкновенное здание. Так вот, 2000 лет назад одним из важнейших инструментов пропаганды была архитектура. Архитектура и скульптура. То есть всю территорию там, какой-то подвластной провинции заставить статуями и храмами огроменными, чтобы все вообще понимали, с кем имеют дело. То есть именно поэтому какие-нибудь там римляне, когда они приходили на некую территорию, и когда Римская империя вообще поднялась во всем своем величии в начале нашей эры, а это была величайшая империя, которая, например, владела всем побережьем Средиземного моря. Ни до, ни после никто вообще всю территорию Средиземного моря не держал. Вот это были римляне. Так вот, они через памятники, значит, через монументальные храмы, они ввели пропаганду своей мощи. И еще раз повторю, что то же самое делали в дальнейшем и христиане. Разница только в том, что христиане старые святыни сжигали, сносили, богов запрещали. А греки, и следом за ними римляне, они делали как бы ребрендинг местных богов. То есть они так вот, например, в том же в провинции Бейрут, да, в том же Баальбеке, Ваал или Баал, он стал Зевсом, когда туда пришли греки, а потом Юпитером, когда туда пришли римляне. Это первая часть моего ответа. Я уж, простите, готовился. Вот, и дальше зритель говорит про неопознанные постройки. А почему они неопознаны? Вот, уважаемый зритель, когда вы видите церковь, как вы понимаете, что это церковь, а не жилой дом, например? Наверное, потому что она выглядит как церковь, правильно? Так вот, постройки в Баальбеке, они по всем характеристикам, это образцовый пример античного храма начала нашей эры, то есть римского храма под имперского периода. Никто из вообще специалистов в этом не сомневается. И он не исключительный, кстати, по своим размерам. То есть я имею в виду здесь не размеры блоков, а размеры всего строения. То есть вот если я попрошу Ксюшу вывести слайд, это слайд из презентации, кстати, Максима Таянца, который выступал у нас на форуме. Вот можно следующий слайд? Следующий. Вот. Вот здесь мы видим храм Юпитера, а потом два классических античных храма. Храм Аполлона в Дидемо, храм Венеры и Ромы в Риме. Это вот площадь, которую они занимают. Они по своему вообще, по территории, по своему плану, они, короче говоря, храм Юпитера в Баальбеке, он типичный совершенно, образцовый. Такой же, как и те античные храмы, про которые куча источников письменных, в которых надписи есть, и про которые никто вообще не сомневается, что это жилой дом, простите меня, в которых статуи стоят. И, кстати говоря, про... Значит, если... Да, и вот я попрошу Ксюшу вывести следующие несколько слайдов подряд просто. Вот давайте посмотрим. Можно? Вот знаменитый Парфенон в Афинах, храм Афины, да? Следующий слайд. Вот древнеримский храм один. Дальше. Древнеримский храм другой. Дальше. Древнеримский храм третий. Дальше. А вот храм Бахуса в Баальбеке. Ну, как-то он вообще похож, да? То есть это не, назвать это неопознанным строением. Можно еще один слайд? А вот храм Юпитера, ну от него осталось немного, но все равно то, что мы видим, вот эти колонны, вот эти портики, вот этот карниз, это все образцовая, классическая, вот как должен выглядеть классический такой античный храм. Поэтому, да, это не неопознанное сооружение. Кроме того, есть и свидетельства относительно храмов. Вот как бы мы говорили про то, что нет письменных свидетельств относительно их строительства, но вот о самих храмах, об их существовании, о том, что это храмы, античные авторы писали. И вообще культ Юпитера Гелиопольского, то есть вот этот Баальбек, он же назывался Гелиополь или Гелиополис в римское время. Вот, так вот, там вокруг этого храма Юпитера возник культ Юпитера Гелиопольского. И этот культ был распространен далеко за пределами провинции Бейрут. То есть надписи про вот этого Юпитера Геополитануса есть в Афинах, в Риме, в Венеции, в других местах. Известно, что там в этом храме вообще стояла большая статуя Юпитера. Причем там в некоторых источниках написано, что она золотая была. Огромная статуя Юпитера, она там стояла до 5 века нашей эры, пока ее не разгромили христиане, естественно. Вот, там находился знаменитый оракул. Возможно, вы знаете, что такое оракул. В начале 2 века нашей эры туда приезжал император Троян. Вот именно к этому оракулу спросить совета. Вот. Поэтому еще раз, то есть обыкновенное здание, конечно, построить проще, но храм не должен быть обыкновенным зданием, потому что цель храма – укреплять веру. Вот кратко мой ответ.
1: Спасибо, Александр, за такой развернутый содержательный ответ. И уже к нам подключается зритель сегодняшнего стрима Олег Коренюк, который поддержал немножко стрим. Спасибо вам, Олег, за поддержку. И спрашивает, а как геодезисты выясняли высоту над уровнем моря перед тем, как выбирать место добычи камня и строительства пандуса? Есть ли описание процесса или инструменты?
2: Я не думаю, что геодезисты вообще, ну, в современном понимании работали на строительстве Баальбека. Значит, скажем так, каменоломни, они находятся по современным данным, они находятся, сейчас прошу прощения, я просто пытаюсь вспомнить. Но там есть аэрокосмическая карта, согласно которой каменоломни даже чуть-чуть выше этого храма находятся. Вот я лично смотрел на карте Google Map, и там получается, что она где-то на метров на 7 ниже. Я не думаю, что у строителей Баальбека на рубеже нашей эры были какие-то, ну, вот в современном представлении, специалисты, которые занимались геодезией. Но я уверен, что те люди, которые работали на этой стройке, какие-то навыки у них были. И выбрать удобное место для строительства самого храма они были в состоянии. Тем более, что, насколько я знаю, к тому моменту, когда там возводился вот этот мощный храм, там уже было некое святилище. Причем оно существовало там уже много столетий. То есть там чуть ли не с неолита был некий храм, но, видимо, он был по размерам некий небольшой. И находился там так называемый тель. То есть тель – это фактически некое искусственное сооружение, как бы некий холм, который образуется из остатков глиняных построек, которые там до этого были. Вот. Поэтому сама площадка вот эта, она была выбрана, потому что она была на неком небольшом возвышении, а каменоломни, еще раз, они находились там достаточно близко, причем к ним, видимо, уже существовала некая дорога, поэтому какой-то проблемы с выбором места, откуда везти камень на строительную площадку, мне кажется, у них не было. То есть они, это были такие вот смекалистые ребята, у которых был опыт, ну, до этого там многочисленных поколений вот такого рода строительства. Еще раз, хотя как бы их нельзя было назвать, некоторых там, из них нельзя было, наверное, назвать в современном понимании геодезистами, но думаю, что некие представления о том, как это делать, у них были. Астрономические приборы какие-то простейшие у них были. Направления определять они умели, дороги хорошие, гладкие они строить умели. И я думаю, что в данном случае им было этого достаточно. Выравнивать площадку они умели. Вот для этого у них были какие-то простые инструменты.
1: Вот, но насколько я помню, и Максим Атаян говорил в своих лекциях, что, допустим, одним из таких критериев для выбора места для строительства в те времена было близкое расположение хороших каменоломен. То есть, источников сырья.
2: Собственно, про это я говорю и в фильме, что здесь для них, и вообще для строительства вот таких вот сооружений монументальных, критически важным было именно расположение каменоломен где-то вот, скажем так, в шаговой доступности. Но здесь это 800 метров. Поэтому, ну, как бы это, наверное, был не геодезист, тот, кто пошел туда, посмотрел, что там хороший камень, проверил его, потом они, наверное, какие-то шурфы сделали, и он прикинул, что вот, вот там находится какой-то, какая-то площадка, которая, на которой уже находился какой-то, ну, такой меньших размеров храм, который надо просто снести и на его месте воздвинуть вот этот храм. Там сначала он Зевса, потом Юпитера. Я думаю, что как-то так это происходило. Документация, еще раз, там вопрос, можно мне еще раз, там про, именно про документацию что-то?
1: Есть ли описание процесса или инструменты? Описание процесса.
2: Описание процесса, я думаю, не сохранилось, потому что в данном случае, про это я говорю в фильме, одна из проблем заключается в том, что вообще никаких свидетельств именно о строительстве, письменных свидетельств о строительстве храмов вот этих в Баальбеке, их нет. Вот. Но это не значит, что у них не существовало каких-то текстов, может быть, не дошедших до нас, где были определенные инструкции по тому, как это делается. Потому что какие-то инструкции по поводу строительства, они были уже в Древнем Египте, они были у финикийцев, а это все-таки территория бывшая Финикии. И эти люди, думаю, обладали такими знаниями. Вот инструменты, ну и инструменты, позволяющие проводить какие-то там расчеты и, допустим, для выравнивания площадки, для определения расстояния углов и так далее, у них были. Вот, в том числе, кстати, там в вопросе кто-то упоминал антикитерский механизм. Вот, это, конечно, в своем роде уникальная находка, но она говорит о том, что эти люди обладали в плане астрономии, даже вот в плане механики, достаточно большими познаниями. Вот, это не значит, что у них были там какие-то компьютеры, лазерные дальномеры и прочее, но для того времени это была очень развитая цивилизация.
1: Спасибо. Вопрос, еще один вопрос из комментариев. Его формулирует Гринго, который спрашивает: не путайте примитивные орудия с примитивными технологиями. У римлян были твердосплавные зубила и пилы, крепчайшие канаты, строевой лес в пустыне. Это вопрос, наверное. У римлян были твердосплавные зубила и пилы, крепчайшие канаты, строевой лес в пустыне. Сооружение периметра из мегалитов как раз подтверждает использование строительной смеси. Он заливался первым в опалубку, а затем внутреннее пространство подиума в опалубку. Из этих мегалитов. В опалубку из этих мегалитов. На фото видно чешуйчатое расслоение поверхности монолитов уже. Каменоломня могла использоваться лишь для дробления известняка, а уже в недавнее время ей придали вид, согласно легенде, вырубив недоделанные блоки современными инструментами. То есть тут еще такой конспирологический небольшой.
2: Ну, я понял. Ну, вот налетик. Против конспирологического налетика тут сложно что-то возражать, потому что если кто-то хочет верить, что это новодел вообще, ну, можно точно так же сказать, что весь этот храмовый комплекс, он сделан недавно. Вот, а не только огромные блоки в каменоломнях зачем-то сделали как-то там согласно легенде. Там, значит, да, автор там начинает, там длинный вопрос, он начинает: у римлян были твердосплавные зубила и пилы? Ну да, ну что значит твердосплавные? У них было железо, причем, ну, фактически была, там, было железо с высоким содержанием углерода, фактически сталь у них была. А это все-таки известняк, это камень, который такими инструментами хорошо обрабатывается. Так что да, крепчайшие канаты, ну вот я упомянул, там, пеньковые тросы выдерживают нагрузку в несколько тонн, такие тросы у них явно были. Строевой лес в пустыне, извините, это не пустыня. Почему вы решили, что это пустыня? Там, ну, в общем, достаточно плодородная местность. Там реки, виноградники растут.
1: Ливанский кедр, например.
2: Да. Там осенью и весной там вообще дожди. Мы там в дождь попали, вот когда были с Георгием в апреле. Небольшой дождик, но был. Так что это не пустыня. Я думаю, что лес там был вообще. Ну и кроме того, ну, раз они туда притащили гранитные колонны из Египта, наверное, в случае необходимости лес бы они туда и привезли, друзья. Вот. А если вы говорите про бетонную опалу, строительство бетонное, то для упомянутой опалубки явно тоже нужен какой-то материал. И как вы себе представляете опалубку, из чего она сделана? Опять же, ну вот пусть меня поправят специалисты, чтобы выдержать 1000 тонн.

0: Следующий слайд. Там тот же блок, только с другого ракурса. И вот видно, что вот там дальше блоки, с которых уже стесали вот эту верхнюю часть. Причем там вот в глубине слева там блок уже, где у него значительная часть так уголком стесана. Следом за ней идет блок, за ним, который частично стесан. И этот, где только начали. И видно, что это просто грубой долбежкой делалось. Это явно не бетон, друзья. Это грубая долбежкой обрабатывающийся известняковый блок. Можно следующий слайд? Вот здесь мы видим следы, которые вы можете, конечно, сказать. Это следы, не знаю, от опалубки или там какой-нибудь палкой по бетону водили. Но они точно такие же. Я прошу посмотреть еще раз фильм, который мы сделали. Они точно такие же, как следы в каменоломнях уже 19 века. Там тоже бетон, по-вашему? Причем такие же следы на стенках этих каменоломен. Можно еще один слайд? Вот еще такие же следы видны. И следующий слайд. А вот это блок, который, конечно, там в новое время подделали. Но это вот этот самый камень беременной женщины в каменоломне. И мы видим, что следы вот такие борозды длинные под ним. Не на нем, а под ним, потому что видно, что это под ним вырубали породу. Видимо, с помощью каких-то зубил. Вот мы в фильме Павел Селиванов, геолог, воспроизводит такие следы с помощью зубила. То есть, когда вот такие продольные борозды вырубаются, а потом между ними скалывается порода. Вот такие следы остаются. То есть, там, и еще раз, блоки в каменоломне, находящиеся в 800 метрах от строительной площадки, они как-то говорят против все-таки бетонной версии. Потому что вырубать блоки в каменоломне, заливать блоки бетоном, чтобы потом 800 метров тащить их на стройку, как-то это странно, друзья. Вот.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Я обращаюсь, кстати говоря, к нашим зрителям, которые сейчас пишут комментарии, задают вопросы. По вопросам и комментариям видно, что многие фильм наш не смотрели, к сожалению, потому что на значительную часть вопросов там ответы есть. Александр подробнейшим образом на них отвечает там. Поэтому я советую всем, кто смотрит сегодняшний стрим и кто не смотрел фильм про Баальбек без пришельцев, который находится на канале Anthropogenes.ru, я надеюсь, что сейчас ссылка на этот фильм в очередной раз появится в чате. Посмотрите, пожалуйста. Фильм получился действительно хороший. И в том числе даже скептически настроенные комментаторы это подтверждают, что фильм очень обстоятельный. А пока мы движемся дальше. И вопрос от пользователя под ником «Квалитет». Опять же, длинный вопрос. Он указывает тайминг, видимо, в фильме 19.00. «Отверстие для свинцовых стержней, которыми скрепляли. С чего вы это взяли?» Вот ученые-археологи в видео «Ученые против мифов» утверждают, что эти отверстия под медные анкеры для транспортировки блоков. Потом эти отверстия почему-то хаотично расположены на боковых поверхностях отдельных блоков, не на всех. Свинец очень мягкий металл для скрепления многотонных блоков. Он легко ножом режется.
0: Тут нужно ответить несколько моментов. Во-первых, уточнение. Анкеры не медные, они железные. И ученые, вот археолог, ну, видимо, здесь в данном случае Максим Атаянц имеется в виду, он архитектор, который выступал на форуме, он говорил, что отверстия под вот эти анкеры для транспортировки блоков, но он же говорил про другие отверстия. То есть, еще, если мы видим отверстия в разных местах, они могут выполнять разные функции. Так вот, квадратные отверстия, которые на блоках, вероятно, когда они вот такие в ряд расположены, автор пишет хаотично, но они там не очень хаотично расположены, в определенной последовательности, как правило. Они, видимо, для транспортировки. И они находятся действительно на боковых поверхностях, иногда наверху отдельных блоков. А есть отверстия, которые находятся на плоскости барабанов колонн. Вот тут есть большая колонна. У меня там фотка, кстати, есть. И я прошу слайд включить следующий. Вот. Вот смотрите, и там внизу мы видим лежащие барабаны колонн храма Юпитера. И мы видим три отверстия целых. Вот эти отверстия служили для того, в них такие штифты помещались, чтобы эти колонны, барабаны, когда они помещались один на другой, чтобы это создавало дополнительную устойчивость этим колоннам. Вот, и они как написано, они свинцовые, а в некоторых случаях, вот мы видим здесь сверху, сверху

0: верхнем правом углу фото, там свинец остался. То есть на вопрос, почему вы говорите, что они свинцовые? Потому что они сохранились. И в некоторых случаях там еще есть бронзовый стержень. Вот я про это в видео не сказал. Прошу меня извинить. А для большей жесткости еще заливали свинцом. Но вот у меня... Кстати, можно следующий слайд включить? Я сейчас даже не помню, что у меня там на следующем слайде. Вот, это здесь изображена как раз вот схема. Вот разрез этой колонны. И вот как этот штифт там помещался. Вот три таких штифта были для колонн храма Юпитера. А в храме Бакуса штифт находился в центре. А вот что интересно, там был сделан желобок такой к этому отверстию. То есть после того уже, когда барабаны помещались один на другой, туда заливался свинец, который по этому желобку тек и заполнял это отверстие и дополнительно как бы закупоривал. Вот. И я здесь с вами соглашусь, что свинец действительно достаточно мягкий, но это, видимо, вот еще раз, я как не специалист, не строитель, это возможно, вопрос объема, то есть они, во-первых, были достаточно толстыми, эти свинцовые стержни, во-вторых, в некоторых случаях там был еще и бронзовый стержень, а это было только как дополнительное решение такое, добавлявшее жесткости. И все-таки надо сказать, что основная сила там была, это тяжесть самих барабанов, то есть они держались друг на друге просто своей огромной массой, потому что они там по 60 тонн весили. А это уже была дополнительная такая страховка. Вот. И учитывая, что 6 колонн храма Юпитера до сих пор стоят, несмотря на то, что там много землетрясений было. Но вот, видимо, строители знали, что делали, когда они их скрепляли таким образом. Вот, это ответ на первую часть вопроса. Вторая часть, надпись мог написать кто угодно и когда угодно. То, что там написан год, вообще ни о чем не говорит. Любой человек может написать на стене, что ему вздумается. Предположение, что это каменщик-строитель, вообще ни на чем не основано. Где вы видели, чтобы человек строил объект и одновременно портил его внешний вид под своими... вид своими каракулями, его бы заставили все это стереть. Значит, можно... У меня там, по-моему, один из последних слайдов. Сейчас я свою презентацию открою. Это слайд номер 17. Можно слайд номер 17? Вот. Вот о чем идет речь. Просто я рассказывал, что на поверхности одного из барабанов колонн, один из самых верхних храма Юпитера, сохранилась вот такая небрежная надпись на греческом, где указана дата. И здесь вот если перевести эту дату на современное летоисчисление, получается 60-й год нашей эры, что эта надпись сделана в 60-м году нашей эры. А интересно, что эта надпись испорчена вот этим отверстием, которое как раз предназначалось для вот этого штифта, скреплявшего барабаны колонн. Из этого можно сделать осторожный вывод, что надпись была сделана до того, как пробили это отверстие, то есть до того, как эту колонну выдрузили. Значит, у нас есть примерная датировка строительства, что колонны устанавливали в 60-м году нашей эры. Вот, по поводу того, что его бы там наказали за то, что он испортил своими каракулями внешний вид. Дело в том, что это не внешний вид. Это плоскость, на которую сверху ставилась капитель этой колонны. Так что после того, как ее установили, эту надпись бы больше никто никогда не увидел, пока этот храм стоял. Так что он совершенно спокойно написал эту надпись с посвящением Афродите. И никакой начальник его за это не наказывал. Наоборот, наверное, еще похвалили. Вот ответ на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо, Саш. Вопрос от Евгения Корякина. Отличная подгонка фактов под официальную теорию. В теории вроде как возможно так сделать, но на практике ни у кого не получается. Не надо сравнивать доставку одного камня со строительством комплекса, тем более с маневрированием при укладке. Любой строитель делал бы комплекс из более мелких блоков, как делали впоследствии и делают сейчас. Почему храмы строили из мегалитов, а дворцы в это же время из необъезженной глины, наверное, необожженной?
0: Ошибся, да, необожженной глины.
1: Что это за дворцы из необожженной глины? Ну ладно. А храмовая гора? Кому потребовалось обложить храмовую гору мегалитами на такую глубину под землю? И зачем? Я согласен с автором, что специалистам не составит труда возвести такие строения, но эти специалисты как-то вдруг появляются, а потом также бесследно исчезают, оставив по всему миру необъяснимые мегалитические строения не только известняка, но и из гранита, Жду разбор, как шлифовали гранитную рубашку на пирамидах или выравнивали пол из базальта. Какие инструменты тут использовали? Это не известняк. У нас и сейчас таких технологий нет. Что вы на это скажете? Прям к стенке приперлось.
0: Ну, вот как бы, если там с конца начинать, ну как нет таких технологий? Вы никогда не ходили по гранитному полу? Вы не видели в вашем городе гранитного Ленина какого-нибудь на главной площади? Вот, ну, зачем вы так обижаете все-таки современных там, каменщиков? То есть, ну да, умеют сейчас обрабатывать камень. Не так, конечно, делают это, как делали там, 2000 лет назад, но просто появились другие инструменты. Вот, значит, по поводу того, что не надо сравнивать доставку одного камня со строительством комплекса, я и не сравниваю. Я, кстати говоря, прямо в видео этом обращаю внимание, что нужно различать просто мегалитизм и серийный мегалитизм, когда и речь идет не об одном, двух, там, трех каких-то больших камнях, а о сооружении из множества мегалитических блоков. И таких построек, кстати, гораздо меньше, чем вот именно таких каких-то одиночных там обелисков или колонн, которые там и сям устанавливали. И это связано, я говорю в своем видео, с чем это связано. И сейчас еще раз скажу, что мегалитическое серийное строительство возможно только в случае, если рядышком, вот на тему там, опять же, предыдущих вопросов, если рядышком находится хороший источник камня, качественного, гомогенного, без трещин, вот, например, известняка, легко обрабатываемого, из которого можно рубить такие большие блоки. Таких мест не так много. Вот в Риме с этим не очень повезло. То есть тут надо добавить, что Рим, вот здесь там про дворец из необожженной глины, но имеется в виду, что, допустим, в Риме там активно использовался кирпич в строительстве. Он не только в Риме использовался. То есть во все времена строили по-разному, где-то из кирпича. Сейчас тоже строят где-то из кирпича, где-то из бетона, где-то из там железобетона, из стекла. По-разному строили и тогда. А в Риме, тем не менее, можно найти, например, огромные колонны, вот, допустим, римский пантеон, если не ошибаюсь, там 60-тонные колонны гранитные, их там несколько десятков, и их привезли из Египта, то есть за 2000 километров, не за 800 метров из каменоломни притащили, а за 2000 километров из Египта привезли. Вот, если вы слушали внимательно фильм, скорее всего, вы просто его не досмотрели. Я там объясняю, почему в некоторых случаях мегалитическое строительство может быть более выгодно, чем строительство из маленьких камней или из кирпичей. Если есть технология изготовления таких блоков, то просто-напросто количество обрабатываемых поверхностей, вот вы представьте, что у вас есть огромный блок, и вы его разделите на 30 маленьких. Посчитайте, насколько у вас увеличится количество площадей, которые надо обрабатывать. Сколько траншей надо будет прорубить. Причем, если мы говорим про работу вручную с киркой, ширина каждой траншеи там 50-60 сантиметров. Сколько поверхностей нужно будет потом выравнивать, шлифовать, подгонять друг к другу. Это гораздо больше объем работы. Но вы сэкономите на том, что эти камни, ну, кажется, вам будет легче транспортировать. Но если у вас есть методика транспортировки, если у вас есть как бы квалифицированные специалисты, в мегалитическом строительстве вы можете выиграть. Ну, по той же самой причине сейчас, вот когда появилась возможность сделать большие бетонные конструкции, никто не строит из маленьких бетонных кирпичиков, а делают из больших панелей. Потому что это гораздо экономичнее, эффективнее. Кроме того, еще одна причина – это сейсмоустойчивость. Ну, я еще раз в фильме подробно перечисляю возможные причины именно мегалитического строительства. Это место, вот, где находится этот храмовый комплекс, оно неоднократно подвергалось действию землетрясений. То есть там трясет, много раз трясло. И одна из возможностей как-то устоять – это сооружать фундамент из массивных каменных глыб, которые именно своей огромной массой препятствовали бы разрушению этой конструкции и расползанию вот этого искусственного холма, кстати говоря, удерживали бы все это. То есть это такая подпорная стена, которая все это держит. Кстати говоря, то же самое можно сказать про храмовую гору в Иерусалиме. Вот, это сейсмоустойчивость, и то, что эти храмы в каком-то виде достояли до сих пор, это свидетельствует о том, что они правильно сделали, что построили вот так. Ну и кроме того, не нужно забывать еще раз про необходимость производить впечатление на обычных верующих. Это тоже, конечно, важный фактор. Еще раз, подробно об этом я говорю в фильме. Вот. А разбор, как шлифовали гранитную рубашку на пирамидах. Ну, вот если вы подойдете в Гизе к пирамиде Минкаура, близко, там как раз мы видим вот эту самую гранитную рубашку, то есть гранитные плиты, которым ее частично облицевали. И часть из них такая вот неровная, выпуклая, а часть уже выровненная. И там видно, что сначала их укладывали, а потом уже их долбежкой, и там видны прям такие язвочки от ударов. Долбежкой ее просто выравнивали. То есть вручную долбежкой это делалось. И мы, кстати, эксперименты проводили по обработке камня именно паудингом. Кстати говоря, у меня есть тут один из образцов нашего труда. Не знаю, хорошо ли видно.
1: Ну так себе.
0: Глазик.
1: Угу.
0: Не очень хорошо.
1: Ну ладно.
0: А если так?
1: Да, вообще не видно, ладно. А, вот так вот чуть получше. Ну, ладно. Есть ролик соответствующий, где это все прекрасно видно. Да. Ну да, и я хочу добавить, что и в том же самом фильме ты говоришь о том, что как раз то, что поверхность выравнивалась уже на месте, да, не на производстве, а ее сначала блок, то есть, грубо говоря, ту же самую облицовку пирамиды Минкаура, эти гранитные плиты сначала притащили, уложили, а уже потом выравнивали. Это как раз признак не высоких каких-то технологий, а такого ручного кустарного труда.
0: И, кстати говоря, я вспомнил, что там в предыдущем вопросе там было сказано, что отверстия есть не на всех блоках. Так вот, там видно, что некоторые блоки просто их не обработали, поэтому на них эти отверстия остались. А те, на которых уже стесали грани под нужный размер, там уже этих отверстий часто и нету, потому что их просто вместе вот с этим лишним материалом и сняли. Вот, да, и еще раз, сейчас так не делают. Сейчас, если, например, пол гранитный кладут где-нибудь, там плитку режут на заводе, или я не знаю где, гранитную, привозят и уже укладывают в готовом виде. Ну, может, конечно, кто-то из там в каких-то случаях ее подгоняют, но обычно все-таки нет. Точно так же, как вы плитку на стену лепите, кафельную, вы ее не подгоняете друг другу, наверное. Она уже готовой формы.
1: Ну а да, если ее приходится подгонять, значит, что-то с ней на производстве не то.
0: Ну, значит, да, вот несовершенство обработки.
1: Спасибо. Давайте дальше двинемся. У нас много вопросов. Кукурузка, у нас постоянный, так сказать, зритель, поддерживает стрим. Спасибо, Кукурузка. Кстати говоря, друзья, вы можете задавать вопросы с помощью специальной ссылки, которая сейчас появится в чате, или через суперчат. И тогда ваш вопрос будет задан вне очереди. Если он, конечно, по теме сегодняшнего стрима. А вот, не стесняйтесь задавать эти вопросы. Я также прошу всех поставить обязательно сегодняшнему стриму лайк. Это позволит большему количеству людей о нем узнать и прийти вместе с нами и с вами его посмотреть. Я думаю, что стрим сегодня интересный, и ваш лайк он заслужил. Спасибо. Так вот, Кукурузка спрашивает, остались ли там следы деревянных катков или веревок? Ведь это органика, и можно сделать радиоуглеродный анализ, чтобы доказать время постройки. Спасибо.
0: К сожалению, насколько я знаю, таких находок там нет. По крайней мере, мне про них ничего не известно. Я знаю, что археологи там работают и сейчас. Может быть, они что-нибудь рано или поздно и найдут. Я, например, читал в статье, я, кстати говоря, упоминаю об этом в фильме, в статье вот, относительно свежей, про то, что они там нашли, мол, следы от лебедки. Но не, без каких-либо подробностей. Вот. Там говорилось, в частности, еще о том, что там вот в одной из пещер там находятся такие вырубленные пещерки в каменоломне, нашли вроде следы кузни, и там остатки печи, и какие-то там железный шлак валяется, и написано было, что там угольки валяются в том числе. Вот, наверное, их можно было бы, если это там какой-то действительно уголь древесный остался от того, что эту печь там разжигали, может, попробовать его, наверное, датировать. Я не знаю, делалось ли это. Но, опять же, надо добавить не факт, что именно эта печь и именно эти угольки от синхронного строительства, потому что там с тех пор много кто побывал. В этих пещерах там и хоронили кого-то, и жил кто-то. Вот. Но вот я про это ничего не слышал, про находки каких-то остатков деревянных, органических.
1: Спасибо.
0: Это и составляет проблему именно датирования этого комплекса. Вот, только по неким косвенным свидетельствам, а по каким я говорю в фильме.
1: Угу. Оркус Ганимед поддерживает наш стрим и спрашивает, или, а точнее он утверждает: «Я 17 лет на стройке работал и на бетоне. Зная современные технологии, вытесать блок в те времена было проще. Цементных заводов там еще не находили».
0: Ну, вот это спасибо. Просто некая реплика. Спасибо. Да, спасибо уважаемому строителю за реплику. Я тоже допускаю, что вытесать было проще, чем делать отливку. Хотя, извините, римский бетон уже существовал тогда. То есть технология римского бетонного строительства была, но, насколько я знаю, она не позволяла делать вот такие конструкции все-таки. То есть, вот, да, поправят меня историки архитектуры, бетон там был такой, что он позволял как бы уже там, допустим, делать какие-то две кирпичные стены, потом это вот чем-то там забутовывать какой-то щебенкой и заливать вот этим неким раствором. И это все-таки делалось в основном в Риме, в окрестностях, потому что это тоже было завязано на определенное сырье природное, которое добывали и использовали для производства этого бетона. Я подозреваю, что на Ближнем Востоке ничего подобного не было, но я не знаю. Может быть, существуют такие находки. Я знаю, что раствор строительный какой-то использовали еще в Древнем Египте, гораздо древнее. Но вот именно римляне строили свои храмы без раствора. То есть складка была сухой у них в основном, когда блоки укладывали и подгоняли друг к другу без вот такого связующего состава какого-то, но с использованием в том числе вот каких-то стержней или стяжек, в некоторых случаях такие ласточкины хвосты, куда вставляли там иногда даже деревянные или бронзовые, скрепляющие такие специальные штуковины. И, кстати говоря, в Баальбеке такие тоже найдены. В том числе карнизы, вот этот карниз, который там на колоннах храма Юпитера сохранился, там есть железные стяжки какие-то, которые его до сих пор держат.
1: Спасибо. Дальше Вадим Александрович просто здоровается с нами и поддерживает стрим. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что поддерживаете, и рады, что вы все-таки нас смотрите, хотя не успели к началу стрима. И дальше Селенит Скай спрашивает: есть ли письменные свидетельства о строительстве Баальбека по типу свидетельств строительства пирамид, записки каменщиков, бригадиров, сметчиков?
0: Вот прямых таких свидетельств, к сожалению, как я еще раз должен повторить, не сохранилось, к сожалению. И, кстати говоря, дневник Мерера, это вот то, что, видимо, упоминает уважаемый зритель, дневник бригадира, значит, так сказать, людей, которые занимались доставкой каменных блоков на пирамиду, для облицовки пирамиды Хуфу, пирамиды Хеопса, это вообще просто чрезвычайное стечение обстоятельств, так уникальное везение тем, кто нашел эти папирусы, потому что, ну, вот, сохраниться такому папирусу вероятность ничтожно маленькая. Там просто вот такие уникальные условия, когда этот Мерер, чиновник, выкинул свой бортовой журнал, грубо говоря, где он вел записи хода вот этой доставки блоков, и это закупорилось там в каком-то таком помещении и сохранилось 4 с лишним тысячи лет. Вот. Понятно, что вероятность очень маленькая, и, конечно, записок нету строителей Баальбека, есть метки строителей на самих сооружениях, я про это говорю, кстати, в видео, что там на некоторых блоках есть пометки, там в том числе там МЕР на части блоков, а на другой части такие вот две буквы Е, вот так вот скрещенные. Сейчас я не могу показать фото, надо искать. В фильме это есть. И предполагают, что это разные бригады строителей так помечали свою работу, причем учитывая, что эти метки сделаны не на всех элементах, а только на некоторых, предполагают, что так метили плохо сделанные, некачественно сделанные изделия, которые надо было дорабатывать. Вот. Есть вот эти надписи. Вот одна из надписей, которую я упомянул. Но там, конечно, про само строительство ничего не говорится, кроме даты. Вот. А свидетельства античных авторов, они уже касаются построенного этого храмового комплекса и паломников, которые туда ездили, вот того же императора Трояна, который приезжал. Про это пишут всякие античные авторы, типа Макробия был такой античный писатель, путешественник, но он уже в V веке нашей эры жил, который посещал эти места. Вот, к сожалению, вот других свидетельств у нас нет, но их, кстати говоря, часто нет и для других и гораздо более поздних построек, в том числе до построек даже там 19 или 20 века, далеко не всегда сохраняется вся документация, а тем более какие-то дневники строителей.
1: Спасибо. Да, я тогда сейчас, наверное, сделаю несколько объявлений. Мы уже час примерно в эфире, поэтому пора, мне кажется. Значит, во-первых, я всех наших зрителей, нас сейчас смотрят больше 600 человек, может быть, даже, я не знаю, 700. Во-первых, поддержите, пожалуйста, наш стрим хотя бы лайком. Поделитесь с ним, поделитесь с вашими друзьями. Если вы хотите просто поддержать стрим, ну вот ссылка сейчас появится в чате, но вы можете также не просто поддержать, а и задать ваш каверзный, наболевший вопрос. Может, вам что-то непонятно, вы с чем-то не согласны. Не стесняйтесь задавать эти вопросы. Те вопросы, которые будут заданы с помощью этой ссылки, будут заданы вне очереди. Конечно, если они по теме сегодняшнего стрима. Я также напоминаю, что идет подготовка форума «Ученые против мифов 13, который состоится 31 октября и 1 ноября, два дня. Программа уже опубликована. Уже больше 2000 человек зарегистрировались на трансляцию этого форума. И вы можете также зарегистрироваться поскорей. В программе лекции на самые разные темы. Так получилось, что форум пришелся на даты Хэллоуина, хотя мы этот праздник сами особо не отмечаем, но так получилось. Поэтому там программа такая немножко с чертовщинкой. Например, один из докладов посвящен вампирам. Ну, выступает, естественно, зоолог, который будет рассказывать о кровососущих животных и о мифах, связанных с ними. Есть доклад, посвященный ядовитым грибам. Целых два доклада посвящены изображению внеземных цивилизаций в массовой культуре. В общем, программа интересная, а в конце двухдневной программы финал премии «Почетный академик ВРАЛ». Да, я также обращаю ваше внимание, что задавая вопросы сегодня, вы участвуете в розыгрыше книги. Ну, это не совсем розыгрыш, но у вас есть шанс выиграть книгу Александра Соколова «Странная обезьяна». Это его последняя книга, над которой он работал больше 2 лет. Он выберет, ну, по окончании сегодняшнего стрима, автора лучшего вопроса, и мы наградим этого автора замечательной книгой с автографом. Да, шикарная книга. Кстати говоря, она вышла в финал премии «Просветитель». И у нас есть надежда, а вдруг все-таки повезет. У Саши первая его книга выходила уже в финал премии «Просветитель». 5 лет назад, и тогда он остался финалистом, но не стал победителем. Может быть, на этот раз?
0: Ну, я, чтобы не расстраиваться, заранее считаю, что я, наверное, вряд ли победю. Но мне хватит финала.
1: Хорошо. Но это все равно, там очень серьезная конкуренция, скажем так, даже за 4 места в финале, их всего 4. Вот, а я проанонсирую наши стримы, которые будут в ближайшее время. В среду, 14 октября, у нас будет эфир на этом же канале, опять же, в формате постскриптум, и на ваши вопросы будет отвечать доктор исторических наук Кирилл Назаренко, который выступал на форуме «Ученые против мифов 9» с докладом «А может ли историк узнать, как было на самом деле?» Вот такая вот интересная тема. Возможно, вы смотрели его доклад. И там в комментариях действительно очень много непростых вопросов. В четверг, 15 октября, на канале Anthropogenes.ru выйдет уже 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». Врач-невролог Никита Жуков выступает на тему психосоматики. Доклад называется «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». И в субботу, 17 октября, в формате «Эффект присутствия», а это такой виртуальный формат, когда мы с вами, дорогие зрители, с каким-нибудь ученым, специалистом совершаем экскурсию по какой-нибудь виртуальной экспозиции. Но вот особенность нашего стрима в субботу 17 октября то, что мы будем бродить, скорее всего, не по виртуальной, а по реальной экспозиции Дарвиновского музея вместе с антропологом Еленой Судариковой. Я думаю, это будет очень интересно в субботу 17 октября в 19:00. А для того, чтобы не пропустить все наши стримы, обязательно подпишитесь и на канал «Лаборатория научных видео», и на канал «Антропогенез.ру», и нажмите, там есть такой колокольчик. Это позволит вам не пропустить ни один из наших эфиров. Ух, вроде все объявления я сделал, и мы можем дальше переходить к вашим вопросам. Вопрос от Андрея Пшеничного, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Андрей, и говорит: «Здравствуйте, спасибо вам за труд. Почему план прочерчен на полу с такой глубиной? Планировалось его чем-то закрыть, зашлифовать? Или это еще и ритуальное значение имеет? Его ведь было бы хорошо видно».
0: Ну, я так понимаю, там речь идет о плане, который есть на одном из мегалитов, да, видимо?
1: Сверху, ну, видимо, да, больше ни о чем
0: там
1: другом.
0: Там вот этот трилитон, это три огромных блока, и вот самый южный из них, он сверху частично открыт, и на нем виден прочерченный на нем, видимо, каким-то там острым инструментом, план части вот портика этого храма самого. Там найдено порядка 7 таких чертежей, и, видимо, древние строители использовали вот такой простой подход, когда им нужно было там какую-то сложную часть конструкции создать, они просто на ближайшей какой-то плоскости, на каком-нибудь блоке, чертили это, причем там чуть ли не в натуральную величину, и использовали для прикидки при дальнейших работах. И вот они начертили кусок этого храма прямо на поверхности одного из трилитонов. Вот. А потом, естественно, сверху на это должны были уложить другие блоки, поэтому никто, конечно, это видеть был не должен. Вот. Но просто то ли они не успели их уложить, и так и осталась эта поверхность открытая, то ли это потом разобрали, потому что там потом кто только не приходил туда, включая христиан, арабов и прочих. Конечно, никто это видеть не должен был. То есть это был такой черновик для себя. Ну, как, еще раз, как если бы кто-нибудь у себя дома делал ремонт, перед этим что-то нарисовал на голой стене, а потом обоями залепил. Вот так.
1: Хорошо, спасибо, Александр. Так сказать, за завершение прерванного
0: подвисшего вопроса.
1: Да. Нетрикс спрашивает, поддерживает стрим и говорит: «Меня волнует вопрос циркулярных пил в древних строительных технологиях. По сути, циркулярная пила – это гончарный круг плюс бронзовые зубья. Неужели за 10 тысяч лет никто не пробовал?»
0: Вопрос риторический. Ну вот мне ничего не известно про циркулярные пилы в античности, например. Может быть, кто-то и пробовал. Вот, но до нас это не дошло. Зубчатые колеса, в принципе, были. Шестеренки были. Вот еще раз я упомяну антикитерский механизм, который представляет из себя как раз конструкцию из множества зубчатых колес бронзовых. Вот. Но, а вот насчет пилы ничего про это не слышал. Коллеги-археологи, я спрошу, но, по-моему, тоже. То есть, ну вот невероятно, но факт. За 10 тысяч лет, не знаю, почему вы берете 10 тысяч лет, но это какой-то огромный интервал. Ну, видимо, когда впервые появились циркулярные пилы, сходу не скажу, но точно не в античности. Надо спросить у коллег-археологов. Или даже, наверное, у каких-нибудь инженеров. Я думаю, спасибо. Кто-то сейчас побежал срочно гуглить. Но в античности нет.
1: Ну да. Ну, казалось бы, на самом деле, такие простые, как нам кажется, вещи. Но додуматься до них тоже не быстро.
0: Да.
1: Так. Игорь Петряковский поддерживает стрим и задает, как он говорит, вопрос скорее риторический. Зачем бы могло быть нужно развитой цивилизации, владеющей технологиями полимерного бетона и сверхэкономичной транспортировки стройматериалов, оставлять следы примитивных инструментов?
0: Ну, этот вопрос, конечно, на него можно всегда ответить. Что на самом деле это не следы примитивных инструментов, а что-нибудь другое, и вообще вы ничего не понимаете. Я, кстати говоря, пока вот вопрос звучал, я не утерпел, я нагуглил циркулярную пилу, и вот пишут, что она изобретена в конце 18 века. Вот. Так что, да, получается, за много тысяч лет никто не мог придумать циркулярную пилу.
1: Спасибо. Дестройер поддерживает стрим и спрашивает, а почему в программе «Ученые против мифов» нет темы про термоядерную энергетику, ИТР и прочие токамаки и стеллараторы? Будет ли? Ну, могу я, в принципе, ответить.
0: Да, ответь, пожалуйста.
1: Ну вот, почему нет? Ну, на самом деле, я думаю, это не единственная тема, которой нет. То есть, темы попадают в нашу программу по нескольким причинам, и чаще всего, если несколько факторов сошлись. То есть, если эту тему регулярно запрашивают и пишут в своих анкетах наши зрители, не просто пишут, хотим такую тему. У нас в анкетах для слушателей есть специальное поле, а что бы вы хотели разобрать на следующем форуме. Второе, если есть специалист, разбирающийся в этой теме, ученый, который в эти даты свободен, который обладает хотя бы минимальными ораторскими навыками, вот, и готов у нас выступать. И третий фактор, программа форума, она довольно ограничена, то есть она не резиновая, и мы, допустим, этот доклад можем в программу впихнуть. Вот, ну, вот пока что вот эти темы не часто у нас запрашивают. Я, во всяком случае, по анкетам не помню, чтобы зрители, слушатели эту тему спрашивали. Вот темы, связанные с различными технологиями, они у нас все-таки не самый частый гость в программе наших форумов. Все-таки мы начинали и тяготеем, поскольку портал «Антропогенез», тяготеем немножко к биологически-исторической тематике, а остальные темы, конечно, появляются, но немножко реже. Вот, ну, возможно, такое выступление когда-то в нашей программе появится. Я перехожу к следующему вопросу. Как раз Александр сегодня уже упоминал антикитерский механизм. И вот некий Андрей Андреев спрашивает. Он говорит, правило номер 3. Видимо, имея в виду те правила, которые Александр озвучивает в начале своего фильма. Я думаю, что Саша сейчас правила вспомнит. Так вот, Андрей Андреев говорит, а как же антикитерский механизм?
0: Да, правило номер 3 у меня, если не ошибаюсь, звучало так. Научная гипотеза должна согласовываться с данными, уже накопленными наукой. Ну а здесь подразумевается, не знаю, что, видимо, антикитерский механизм никак не согласуется с данными, накопленными наукой. Но это не совсем так. Но я уже сегодня действительно несколько раз упомянул антикитерский механизм, поясню почему. Я под впечатлением, я только что прочитал вот эту книжку. Кстати, клевая книжка вышла в издательстве «Alpina Nonfiction», вот, которая целиком посвящена исследованию этого уникального устройства с картинками. Вот, и проникся действительно этой штукой. Это яркий пример, еще раз, неполноты нашего знания о прошлом. То есть вот это устройство нашли на рубеже, там, на рубеже 19-20 веков, и 100 лет с лишним понадобилось, чтобы с ним наконец разобрались и поняли его значение, его предназначение. Вот, но это действительно такое достаточно хитроумное механическое устройство, позволяющее определять положение светил фактически в любой момент времени, предсказывать солнечные затмения и так далее. Видимо, кстати говоря, прибор, как предполагают, могли использовать астрологи. То есть там любую дату выставляешь, дату рождения, например, там, и смотришь, как были в этот день расположены небесные светила. Соответственно, можно человеку построить точный гороскоп. Вот. Но есть там и другие версии, зачем она была нужна, но это была такая, возможно, типа прибор такой полуразвлекательный. Вот. Но интересно, что просто до появления этого устройства, до его находки, а его подняли вообще с морского дна, не было фактически никаких свидетельств о том, что у древних греков, а это устройство относится к первому веку до нашей эры, и, видимо, его сделали греки, что у них что-то подобное было. Но это не значит, что, ну, я так немножко оговорюсь, не значит, что свидетельств не было совсем. Но они были настолько смутные, что им не придавали значения. То есть вот различные античные авторы про что-то такое писали. Вот это, кстати говоря, важный момент, что устройства не дошли до наших дней, кроме вот этого единственного. Вот как бы отвечая на вопрос про там циркулярные пилы или какие-то механизмы. Может быть, они просто не дошли до наших дней. Но какие-то смутные упоминания, по крайней мере, в текстах были, которые смогли интерпретировать правильно уже после этой находки. Например, даже известные авторы типа Цицерона, это был там политик, философ, оратор знаменитый, он писал про то, что вот он был на Родосе, и там вот ему показывали какой-то как бы такой планетарий, созданный местным каким-то мудрецом, который позволял предсказывать положение планеты и там различных светил. Но он так написал об этом невнятно, и вообще он был философ, он был далек от механики, и не было понятно. Может, он придумал это устройство, вообще я не видел. Вот уже когда нашли этот механизм, стало понятно, что да, такие устройства были. Но это, конечно, не то, чтобы прям радикально меняет наше представление о возможностях древних, потому что, ну, все-таки это бронзовые шестеренки. То, что умели обрабатывать бронзу и делать из нее различные искусные вещи, там, включая статуи бронзовые, мы это знаем. То, что хорошо знали астрономию, да, действительно хорошо, достаточно знали. Но вот то, что были какие-то механические простейшие устройства, да, но не думали, что они настолько сложные. Но все равно там нету электромоторчика, например, или лазера. Кино не показывал этот прибор. То есть, ну да, мы теперь знаем, что древние греки были не только философы и мыслители, но вот и искусные механики. И что интересно, это на самом деле в плане преемственности античной цивилизации, допустим, и средневековой, это некий пробел заполняет, потому что как раз, вот, знаете, вот зрители могут тут даже в комментариях, сейчас не смотрю, писать, а вот как могли древние вдруг, кто-то, по-моему, такое и писал, вдруг создать вот такие сложные архитектурные проекты, построить пирамиды, а потом забыть об этом всем. Но зачем нам в такое далекое прошлое отправляться? Вот пойдем в Средневековье и скажем, а почему вдруг там в Средневековье, там, в 13-14 веке, вдруг в Европе появляются такие сложные механические часы, астрономические часы. Раньше вот их не было, и вдруг появляются, причем достаточно такие навороченные. Вот вам ответ, что, видимо, это знание возникло из ниоткуда. Оно было известно уже древним грекам в античности. Потом это переняли у них арабские там, астрономы и механики. И в арабском мире это было. И потом это уже пришло в Европу обратно в Средневековье. Вот. То есть это прямой такой мостик из античности в новый мир. И еще что интересно, что вот именно так открытие часов и других механических устройств, создание их, стало толчком для промышленной революции. То есть появился уже настоящий ткацкий станок, стало гораздо более эффективным производство, и это, в общем, закрутилась экономика, там вот такая машина завертелась. Все это из часов идет, в том числе из механических. А почему древние греки не сделали такой скачок? Это вопрос. И даже Артур Кларк высказался в таком духе, что вот если бы, значит, древние греки так вот, и вот эта античная цивилизация, она не погибла, а дальше бы пошло, то мы бы уже сейчас там бороздили просторы Вселенной, потому что вот промышленная революция совершилась бы не сейчас, а не в 19-м, там, 18-м веках, а, допустим, в первом веке нашей эры. А как круто было бы. Но не свершилось. Почему? Отдельный вопрос.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Очень интересно. Вот следующий вопрос, не знаю, Александр, стоит ли... Вот Алекс Норм, он ссылается на какие-то конкретные тайминги в вашем фильме. Будем мы озвучивать эти вопросы дальше?
0: Я не вот знаю, 23... я не вижу вопроса.
1: Хорошо, значит, вопрос Алекс Норм. Он, значит, называет тайминг 23:37.
0: А, вижу,
1: говорит,
0: да.
1: Они вручную такие формы делали? А сколько раз до Наполеона кто-то писал о пирамидах? Ими занялись-то конец 19-го, начало 20 веков. Здесь сказали, что до какого-то времени не было упоминания об Альбеке. Про какие формы он говорит?
0: Про формы я не знаю, про какие отвечаю сразу вручную. Не знаю, что там, возможно, он увидел какой-нибудь красивый очень элемент архитектурный. Вот, какой-нибудь такой изысканный, но вручную, тем не менее, да. Про пирамиды вот писал Геродот. Значит, римский автор Плиний. Различные средневековые авторы, христианские авторы писали про то, что это вообще житницы Иосифа их называли, то есть предполагали, что там в библейские времена там хранилось зерно в этих громадинах. Вот, в 14 веке один французский путешественник описал, как он видел, как местные жители, там, арабы, снимали с пирамид облицовку и уже активно обдирали и тащили вот эти камни себе на строительный материал. В 17 веке значит, английский математик и астроном Джон Грифс восхищался пирамидами. И даже Исаак Ньютон посвятил отдельное произведение. У него был такой трактат о священном локте иудеев, где он специально про Великую пирамиду пишет. То есть, да, еще задолго до Наполеона про пирамид различные авторы упоминали. Вот. А про Баальбек, ну вот тоже про само место это упоминали, но вот про храмы, про строительство, к сожалению, только вот спустя там несколько столетий после строительства какие-то такие четкие свидетельства появляются. К сожалению, это так.
1: Я воспользуюсь паузой и скажу, что, дорогие друзья, я забыл сказать, что у нас же уже второй месяц продолжается эксперимент по изготовлению вазы из диорита, и скульптор Ольга Вдовина со своей помощницей Юлей полную рабочую неделю в мастерской занимаются, так сказать, камнеобработкой с помощью каменных, костяных, деревянных и прочих, так сказать, примитивных инструментов. У меня, кстати говоря, вот сейчас вот в руках первый продукт Ольги – это каменная ваза, которая была сделана из мраморной брекчи, и самая первая. Ну, кстати говоря, вот когда смотришь на нее на картинке, кажется, что какая-то ерунда. Она такая тяжеленькая, увесистая, симпатичная. Так вот, сейчас мы надеемся, что у нас будет еще одно изделие уже из диорита. Я думаю, что ссылка на трансляцию сейчас появится в чате. У нас эта трансляция тоже в течение 2 месяцев были 2 падения стрима, и поэтому она сейчас уже по третьему адресу расположена. Вот. Ну, я на самом деле опасался того, что такие падения будут. У нас там и источник бесперебойного питания заготовлен, и специально модем с мобильным интернетом на случай падения интернета. Но подводит, как ни странно, YouTube. Ни электричество, ни интернет вроде бы пока не подводят. Вот. Но, тем не менее, заходите на наш новый канал, где идет непрерывная трансляция из мастерской. Подписывайтесь на него, потому что в скором будущем на этом канале будет не только стрим, а много еще всего интересного. А мы продолжаем отвечать на вопросы вместе с Александром Соколовым, редактором портала Antropogenes.ru, и вместе с вазой из мраморной брекчи, которая тоже тут рядом со мной находится.
0: С каменным топором, да.
1: И с каменным топором, который у Александра в руках. Еще один вопрос от Алекса Норма, который звучит так. Он опять же дает тайминг 30-36. А такие зубила, в смысле материала зубила, точно были в те далекие времена? Да и как обычно в ваших опытах, время и объем работы, 3 восклицательных знака. Что вы скажете?
0: Зубило, там, видимо, то зубило, которым работал Павел Селиванов, когда проводил эксперимент. Ну, у него, конечно, было современное зубило магазинное, но я думаю, что для обработки известняка вполне годилось обычное стальное зубило. Вот такие железные там, стальные инструменты в первом веке нашей эры вполне были доступны и активно использовались. И находки археологические таких орудий есть. Для обработки такого камня этого вполне хватает. Это вообще мягкий, такой податливый, очень хороший в этом плане материал.
1: Вот. Спасибо. Спасибо, Александр.
0: Да, а вот про чате... объем, про размер, про объем, масштаб работ, ну да, чтобы построить большой храм, нужно много народу и много труда. Вот, чтобы сделать маленький объект, нужно меньше народу. Ну вот, и что? Вы никогда не участвовали в больших проектах, где много людей работает? Бывает такое. Случается.
1: Согласен. Значит, я обращу внимание, что сейчас я бросил новую ссылку на стрим, потому что, по-моему, там появилась старая, которая уже не работает. Угу. Вот. Коллеги, подключайтесь, смотрите. И зачитываю следующий вопрос. Генрих Ильяшенко просто поддерживает наш стрим, говорит спасибо. Нас также очень хорошо поддерживает зритель под ником, я не уберусь прочитать, спасибо вам, дорогой пришелец с неизвестным именем. И Вадим Александрович, наконец, спрашивает. Возможно ли связь между дольменами, которые строили гораздо раньше, за 4-5 тысяч лет до нашей эры, и более поздними мегалитами? Может, технологии перемещения подобных блоков технология, наверное, перемещения подобных блоков отрабатывалась сотнями лет?
0: Я практически уверен в том, что да, технология перемещения отрабатывалась, и что вот эти секреты мегалитического строительства, по идее, они уходят своими корнями вот в те времена, когда еще там где-нибудь в неолите какие-нибудь племена сооружали своему вождю или какому-нибудь там уважаемому человеку гробницу из больших камней. И тогда уже они начинали учиться таким вещам. Вообще, ну как бы вся история обработки камня уходит корнями в каменный век, там в нижний палеолит, когда там первая грубая рубила, и там еще не рубила, а чопперы какие-нибудь кололи, хабелисы. Потом они научились делать более правильные формы орудия. Потом они научились серийному производству орудий, когда из нуклеуса, из заготовки делалось несколько сколов, несколько пластин, а из них уже получались отдельные какие-нибудь ножи, острия, скребла и так далее. Потом в какой-то момент они научились делать, ну, я так, естественно, это не история археологии, они научились их шлифовать, они научились сверлить, и, наверное, в какой-то момент они научились использовать большие камни, перемещать большие камни. И, в общем, да, потом они долго и упорно их там таскали, обрабатывали, размер построек увеличивался. А вот в видео я привожу пример острова Сумба на востоке Индонезии, где до сих пор строят что-то вроде мегалитов, и до сих пор вручную. И это вот на тему, опять же, вопросов целесообразности, а зачем древнему примитивному обществу тягать большие камни? Ну как зачем, это ж круто. Со своей семьей иметь такую усыпальницу из огромных камней. Но там они не 100-тонные, они 10-тонные примерно камни, из которых сооружают такой, ну, классический вообще дольмен. И вручную они это в 21 веке делают, видео можно найти. То есть они могут грузовик подогнать, но престижно, чтобы собралась огромная там толпа и тащила на веревках этот камень.
1: Спасибо. Так, я вот спрашиваю, сейчас все в порядке? Видимо, какое-то подвисание было небольшое, но в чате вроде пишут, что все хорошо. Будем надеяться, что все хорошо, и продолжаем.
0: Надеюсь, что меня услышали. Мой ответ.
1: Ну, главное, что я тебя услышал. Мне не очень так понравилось. Было интересно.
0: Тебе все, конечно, рассказываю.
1: Да. NGR, наш постоянный зритель, говорит, а спасибо за стрим. Большое спасибо за стрим. Александр каждый раз радует и знаниями, и изложением. Согласен.
0: Спасибо.
1: Да. Вот, Генрих Ильяшенко просто попросил ссылочку на каменную вазу. Да, вот мы дали эту ссылочку в чат. И там просят еще стрим с ответами на вопросы. Мы как раз планируем сделать в ближайшее время еще один стрим с Ольгой, чтобы поотвечать на вопросы. Ну, потому что эксперимент вообще сильно продвинулся по сравнению с тем, с той ситуацией, которая у нас была на момент прошлого стрима. Я напоминаю, что заготовка эта диоритовая раскололась на две. Значит, после там всяких измерений и оценки мы приняли решение, что из одного куска получится сделать вазу, несмотря на то, что он стал меньше. И вот Ольга сейчас занимается обработкой этого куска. Она отпилила от него большую лишнюю часть и сейчас отшлифовывает уже.
0: И он прямо на глазах меняется вообще. Там да. Такие гифки, может, мы выложим прикольные, где прямо как бы по дням видно, как форма заготовки преобразуется.
1: Да. Значит, Ангелина Кирсанова поддерживает стрим. Спасибо вам, Ангелина. Я, значит, наверное, перескочу вот через два вопроса. И вопрос от Ильи Владимировича. Значит, я прошу Ксюшу. Да. Есть ли реконструкции первоначального облика Баальбека?
0: Ну, здесь нужно понять, что такое первоначальный облик. Потому что, еще раз, судя по всему, там жили люди с неолита в течение нескольких тысяч лет, и поэтому там сначала было какое-то, наверное, просто маленькое поселение, потом оно увеличилось, потом появилось какое-то святилище. Видимо, там был какой-то храмик Баала. Почему это Баальбек? Потом пришли греки туда, храм Баала стал храмом Зевса, его слегка там расширили. В первом веке до нашей эры, видимо, там началось строительство такого уже достаточно большого храма. Вот. А в первом веке нашей эры уже пафосного огроменного храма на базе недостроенного предыдущего. Вот. И, ну, вот реконструкция. Есть реконструкция, вероятно, формы того храма, который там был до того, как там построили, собственно, вот этот большой храм Юпитера. Но там только его основание можно реконструировать, потому что все, что сверху, оно или его не было вообще, или его разобрали. И есть, конечно, реконструкции вот завершенного этого всего комплекса с храмом Юпитера, храмом Бахуса, храмом Венеры. Еще там один храм в стороне находится. Два двора перед ними, Пропилеи там с огромной лестницей. Вот это все вместе, да, есть реконструкция. И, кстати говоря, по-моему, я в фильме показываю. В фильме я показываю, как это должно было выглядеть. Вот. Но было ли на самом деле это целиком построено, мы не знаем. Потому что есть версии, что там часть, ну и мы же видим, что часть так и не была достроена. Длилось это все несколько столетий, это строительство. И не успели они построить, очень быстро туда пришли христиане, и там достаточно значительную часть этого всего разгромили, что-то снесли, построили там базилику, потом там мечеть была, разбирали там в крепость это все переделывали, крестоносцы там, потом там в плену держали крестоносцев, уже арабы. Потом уже в 20 веке эту базилику разобрали. Вот, поэтому там много-много-много-много слоев наворочено. Поэтому, конечно, очень непросто реконструировать первоначальный облик, но, тем не менее, археологи умудряются это делать.
1: Спасибо. Значит, вопрос от Гутта Кават Лапидем. Гутта Кават Лапидем. Не знаю. Наверное, на каком-то из латинских языков. Александр, поездка в Ливан и посещение Баальбека оправдало ожидания? Превзошло? Или ожидали большего, а вживую все оказалось прозаичнее?
0: Я честно скажу, ну здесь отдельно поездка в Ливан и посещение Баальбека. Я Баальбек видел, естественно, до этого только на фотографиях и каких-то видео. И, конечно, меня очень сильно впечатлило это в реальности. Но хотя, на самом деле, скорее оправдало ожидания. Не то чтобы я увидел что-то такое, что прямо не ожидал. Но хотя, ну, на самом деле, действительно, по изображениям не представляешь, насколько там много всего сохранилось. То есть его там очень долго можно обходить. Это реально несколько храмов. Там еще помимо этого есть отдельно различные постройки уже за пределами вот этого храмового комплекса. Там есть эти каменоломни. То есть там действительно стоит поехать, посмотреть. А как бы не ожидал, что там будет так прохладно. Потому что это все-таки высокогорье. Причем и там прохладно, а с другой стороны, это солнце жарит, и мы там обгорели. Потому что это там 1700 метров над уровнем моря.
1: Да, что-то есть, в пределах 2000 метров.
0: Нас вообще пугали, что мы там замерзнем, просто в гостинице там невозможно. Но нет, мы не замерзли, но было реально прохладно в апреле. Сам Ливан, конечно, меня очень впечатлил. Я себе плохо совсем, честно скажу, плохо представлял Ливан до того, как я туда поехал. Я особо про него мало смотрел и читал. Очень прикольная страна и Бейрут. Я, кстати, так переживал тут как-то, когда там взорвалось что-то и еще раз взорвалось, потому что такой красивый город, причем он только-только восстановился после гражданской войны. И, ну, такой практически европейский, цивилизованный, такой мультикультурный город. Хорошие люди, очень отзывчивые. Столько древностей. Мы там помимо Баальбека, это мы не так много выложили, опубликовали, мы там поехали. Мы там были и в Библосе, и в Тире, и в Триполи, и везде. Много интересных, очень древних памятников. В общем, классная страна. Я бы туда еще раз с удовольствием съездил.
1: Спасибо. Могу только поддержать Александра, что с удовольствием мы бы еще эту страну посетили. И всем рекомендую, если будет такая возможность, не боясь ничего. На самом деле, ну вот, не знаю, как сейчас, билеты не очень дорогие, виза не нужна, люди прекрасные, никакой опасности мы там, во всяком случае, не почувствовали.
0: Хотя агитация за Хезболу висела в Баальбеке на каждом столбе.
1: Это правда, да. И блокпосты через каждые несколько километров по всей стране. Ну, вот. Так, Илья Владимирович задает еще один вопрос. Как вы относитесь к экспериментам Тура Хейрдала с Моаи на острове Пасхи? Проводились ли подобные по транспортировке?
0: Я очень хорошо и положительно отношусь к экспериментам Тура Хейердала. Моаи, ну, я поясню для уважаемых зрителей, если кто не знает, что это вот те самые статуи острова Пасхи. И Тур Хейердал еще в середине 20 века туда ездил, и он проводил вот такую настоящую реконструкцию. Сначала по вырубке статуи, но там они не всю статую вырубили, они ее так наметили. Причем он задействовал местных жителей, которые с помощью базальтовых рубил в скале наметили 5-метровую такую статую за несколько дней. А потом они взяли уже другую, почти готовую статую, которая там валялась в каменоломне. Вот,

0: Турции, в том числе и таскали статую такую, и вертикально ее перемещали, когда она так фактически идет. Когда они ее ставят и с помощью веревок раскачивают, и вот так она идет. Можно найти на YouTube видео этого процесса, выглядит довольно забавно. И я знаю, что там и сейчас проводятся археологические раскопки, и там исследуют и эти статуи, и находят огромное количество орудий, там буквально тысячи вот этих базальтовых рубил, прямо там в каменоломнях, которые использовались. И причем это рубило не просто из базальта, а из каких-то определенных месторождений. То есть у них там остров-то маленький, но они его ресурсы использовали по максимуму, и они знали, где брать правильный базальт, который хорошо вот именно годится для обработки камня. Вот это вот туфа, из которого большая часть этих статуй сделана.
1: Спасибо. Дальше двигаемся. Вопрос от Госдеп Ниберу. Прошу вывести, да. Который серьезно поддерживает наш стрим. Спасибо Госдепу Ниберу. В свете переезда человечества в цифровой ГУЛАГ не планируется ли перевести УПМ в нон-стоп режим? Ежемесячный, еженедельный. Донат Ольги на резец для тайнописей на ВАЗе. Чтобы, а донат, чтобы потомкам голову поломать. То есть Госдеп Ниберу, видимо, задонатил на резец для каких-то надписей на ВАЗе. Спасибо.
0: Спасибо Госдепу, но мы не получили ваш последний, так сказать, обещанный аванс.
1: Да. Вот. В свете переезда человечества в цифровой ГУЛАГ не планируется. Ну, в общем, я отвечу. На самом деле, вы, наверное, обратили внимание, что мы проводим наши стримы два раза в неделю, как минимум. Вот, и вообще, вот канал «Научная станция», на котором сейчас идет стрим эксперимента с изготовлением вазы, на этом канале мы планируем выпускать много всего несколько раз в неделю. Вот, и на самом деле, ну да, нас фактически, не знаю, если вы цифровым ГУЛАГом называете вот эту самоизоляцию и проблемы с проведением массовых мероприятий, то нас это вынудило вот уже перейти к вот такому режиму, два раза в неделю стрим. У нас фактически получается как минимум одно видео в неделю выходит и два стрима, то есть три эфира в неделю. Возможно, у нас будет там четыре каких-то ролика или эфира будет выходить в неделю, будет такой полноценное регулярное вещание. Ну да. Это, правда, не будет «Ученые против мифов», именно в том формате, что представляют из себя «Ученые против мифов». Потому что все-таки форум большой, который длится целый день, мы не можем проводить раз в неделю. Потому что каждый такой форум – это два месяца подготовки.
0: Как минимум.
1: Но какие-то отдельные элементы этого форума, да. У нас есть идеи новых форматов. Возможно, вы обратили внимание, у нас вышло целых два ролика под заголовком «Прожектор лженауки». Вот мы сейчас готовим третий ролик из этой рубрики. Вот, и ряд новых других рубрик тоже планируем выпускать. Ну, спасибо за ваше предложение. И Олег Коренюк поддерживает стрим и задает вопрос или делает реплику. А какой смысл был строить Бурдж-Халифа? Им что, места не хватало? Почему совсем рядом трущобы, в скобочках, скептики через 100 лет? Спасибо за стрим. Ну вот, скорее не вопрос, а некий комментарий. Ну вот что, Александр, как вы можете прокомментировать? Есть ли аналогии какие-то?
0: Ну это скорее такая ирония, сарказм. То есть аналогично, когда спрашивают, а какой был смысл строить такие пирамиды или такой храм, как в Баальбеке? Когда обычно почему-то представляют, что до того, как появился интернет, люди постоянно только боролись за жизнь, там отбивались от саблезубых волков и постоянно вот умирали с голоду. И поэтому зачем им строить что-то вообще? Им нужно просто закопаться в землю и, значит, червячков каких-то пережевывать. Вот так же, ну, для кого-то через, не знаю, там, через не 100, а может быть, там через 500 лет современная цивилизация будет такой же убогой, и они будут спрашивать, зачем такие небоскребы строили? Почему нельзя было жить в каких-нибудь там хрущевках? Может, найдут такие хрущевки, какие-нибудь сохранятся. Кстати говоря, часто приводят в пример хрущевки, говорят, вот тогда строили вот такое, а сейчас строят хрущевки. Ну, сейчас и Бурдж-Халифа строят тоже. Или там какой-нибудь Москва-Сити. Или хотя бы даже Храм Христа Спасителя. Вот, я

0: Не знаю, что тут еще прокомментировать. Ну, вот только речь идет о том, что как бы, когда мы задаем вопрос, а почему что-то там такое сделали эдакое, когда лучше было бы, и там дальше список, что нужно было делать. Примерно то же самое, когда нам говорят, а зачем вы занимаетесь популяризацией, лучше отдайте все деньги для голодающих Африки. Сейчас тоже есть много голодающих. Но, тем не менее, люди умудряются решать не только какие-то утилитарные задачи, и 2000 лет назад тоже они могли решать не утилитарные задачи, а в некоторых случаях постройка вот такого комплекса была очень даже утилитарным и выгодным делом, потому что мы знаем, что город этот, Гелиополь, поднялся во время этого строительства. Он поднялся, если не ошибаюсь, там где-то вот во втором веке нашей эры получил статус римского города, но не совсем, это я уже не помню, как точно называется, но он получил статус города на итальянской земле, города, управляемого по римскому праву. Это было очень престижно, это означало рост важности этого места. Там появился театр, опять же, вот сохранились остатки этого театра, бани и прочее. То есть это значило, что во время строительства город развивался и процветал. Ну, точно так же, как у нас сейчас там какая-нибудь стройка, туда приезжают строители. Строителям нужно кушать, им нужно развлекаться. Они приезжают с семьями, их там торговля. Потом паломники пошли в это место. Там был действительно оракул крутой, куда стремились. Оттуда расползались уже паломники в какие-то другие места, рассказывали об этом месте. В общем, это реально было как бы вложение в развитие региона, как бы сейчас сказали. Регион, кстати, был очень престижный. Я, кстати говоря, хочу добавить, что, между прочим, римские императоры, они в итоге породнились, так сказать, с властями местными. То есть в какой-то момент, я даже где-то записал себе специально, вот римский император Септимий Север, он породнился с ливанским домом Юлия Бессиана Эмесского, и его сын, император Каракалла, между прочим, на Пропилеях в Баальбеке есть автограф, так сказать, там написано, что он Пропилеи построены в честь императора Каракалла. Так вот, император Каракалла был уже наполовину ливанцем. И для следующих императоров династии вот этой, ливанская вот эта долина стала уже их родным домом. Вот такая вам глухая провинция. То есть это, естественно, тоже стимулировало эту стройку. Это была родня уже фактически.
1: Спасибо, Александр. Чародей Феникс поддерживает стрим и пишет: «Бывал на форумах в Москве, даже кружку получил один раз за свой вопрос, убедился в человеческом происхождении кладки в Перу. Когда на широкие экраны?» – спрашивает он. Ну, широкие имеется в виду телевидение. Вряд ли мы когда-нибудь выйдем на широкие экраны в плане кинотеатров, хотя кто его знает. Но вот на телевидении у нас был опыт сотрудничества с каналом «Наука 2.0», который записал полностью у нас 7-й форум, и он там выходил, и я знаю, что до сих пор периодически его показывают. Но вот почему-то дальше одного форума дело не пошло. Сейчас на нас там выходил один из онлайн-кинотеатров, тоже с предложением наши форумы показывать в одном из популярных онлайн-кинотеатров. Ну, пока что это все на стадии каких-то переговоров. Дмитрий Львов. Это вопрос уже, наверное, был такой, я, пожалуй, его пропущу. Про количество выбоин под анкеры с весом трилитонов.
0: Ну, подожди. Не было такого вопроса.
1: Ну, давай тогда, Дмитрий Львов, совпадает ли количество выбоин под анкеры с весом трилитонов?
0: Ну, чтобы оценить все количество вот этих отверстий, нужно просто эти блоки осмотреть, во-первых, со всех сторон. А они там с большинства сторон закрыты. Вот если мы говорим про боковые отверстия, то вот насколько я прикинул, если мы исходим из того, что 24 канатов вот этих креплений, соответственно, было бы достаточно, чтобы их транспортировать, то боковых отверстий там, по-моему, достаточно вполне. Даже, может, с избытком, но можно предположить, что этот блок могли тащить не только вот так, а его нужно было поворачивать, его нужно было переворачивать. Соответственно, должны были различные крепления, поэтому там могли перекидывать как-то эти анкеры и крепить по-разному. Вот что касается отверстий сверху на блоках трилитона, там был некий расчет, что для того, чтобы его нормально поднимать, нужно вообще 160 отверстий. 160. Вот. Там, конечно, ни один из трилитонов не открыт полностью, Но, по-моему, на, вот на той части, как раз где этот чертеж, там вряд ли наберется 160 отверстий. Ну, та их часть, которая на этой поверхности, она открытой части, должна была быть видна. Я, честно говоря, не уверен, что его именно так нужно было поднимать, как это реконструируют. Может быть, они все-таки с помощью каких-то хитростей обошлись без необходимости поднимать эти блоки. Мне кажется, что, по крайней мере, если его не обязательно поднимать целиком, а приподнимать только один его край, или все-таки ограничиться более-менее горизонтальным его перемещением, или там под наклон какой-то, мне кажется, что они могли придумать, как обойтись без подъемов этого блока. Но отверстий там вот при той конструкции, о которой говорим, конечно, сверху там явно не столько отверстий, сколько нужно было бы, хотя, может быть, мы чего-то и не знаем. Да, большая часть просто... операций, большая часть операций не требует его перемещения. Единственное место, где его нужно поднимать, по сути, это чтобы вытащить из-под него катки. Но мне кажется, что если немножко, значит, напрячь интеллект, можно придумать способ, как их из-под него вытащить. Там была идея даже выжечь. Но мне кажется, что есть какие-то и более гуманные способы, чтобы его не нужно было приподнимать. А вот двигать его многократно туда-сюда нужно уже без этих катков. Это отдельная тоже задача. Но мне кажется, что решаемая.
1: Спасибо, Александр. Сейчас я видел в чате, уже не первый раз, строителей замечательных римских храмов, но кто-то называет говорящими мартышками. Значит, дорогой зритель, если вы еще раз назовете великих римских строителей говорящими мартышками, вы отправитесь в бан навсегда. Вот, потому что имейте уважение. Вообще, называть говорящими мартышками одну из величайших цивилизаций вообще в истории человечества и величайшую цивилизацию своего времени. Ну, скорее, это характеризует вас, а не тех, кого вы так называете.
0: Но это не от большого ума, мне кажется.
1: Да, это просто от представлений вот этих самых таких примитивных истории человечества, что вот были некие обезьяны, которые только спустились с веток, и вот они сразу начали строить.
0: В каком-то смысле они знали побольше нас с вами, скажем так.
1: Да, во-первых, физиологически это были точно такие же люди, как мы, с точно таким же мозгом, с точно таким же интеллектом, с несколько другим набором знаний и навыков.
0: И еще раз, судя по тому, что вот сейчас открывается, ну вот уже открылось там археологам, историкам, античность, античная цивилизация, вот как раз где-то вот в первом веке нашей эры, может, и раньше, вплотную подошла к промышленной революции, которая, к сожалению, не совершила. То есть у них были механизмы, у них была изобретена паровая машина, кстати говоря, но которая осталась, опять же, на уровне развлечения. Возможно, ну как бы те, кто мыслит в модели, в парадигме диалектического материализма, они рассуждают так, что при рабовладельческом строе, мол, промышленная революция была невыгодная, и поэтому она не произошла, она была им не нужна, когда у них было много рабов. Но можно искать иные причины, почему этого не случилось у них, а случилось у нас спустя там, 1000 с лишним лет. Вот. Ну, мы знаем, например, что на рабовладельческом юге, в Штатах, тем не менее, внедрялись какие-то тоже технические инновации, то есть существование дешевого рабского труда не помешало им там внедрять какие-то ноу-хау, связанные с изобретениями уже вот промышленной эпохи. Вот почему-то тогда мышление было другое, как-то они себе такую задачу не ставили. Вот, менталитет, я не знаю, пусть историки, там, палеопсихологи, или, не знаю, археопсихологи отвечают на этот вопрос, почему этого не произошло. Но это были, еще раз, очень продвинутые, умные, сильные, красивые, талантливые люди. А мартышками часто являются те, кто вот пишут такие вещи. Ну, как бы, кстати, к мартышкам я тоже хорошо отношусь. Простите, не будем обижать наших братьев-приматов.
1: Да, спасибо, Александр. Батист Ориент 719 спрашивает, а как в те времена обстояли дела с образованием? Ведь в строительстве были однозначно суперспециалисты. Откуда такие инженерные познания?
0: Тут я как, еще раз, как не историк, вряд ли выдам вам подробную справку, но насколько я понимаю, тогда уже давно существовала глубокая специализация в различных ремеслах, и в том числе и в строительстве. Поэтому глубокие познания там были, видимо, у того, кто руководил этой стройкой, Там это были отдельные... Там, существовали целые школы архитекторов, там, которые знали геометрию, которые владели знаниями о различных материалах, о технике. Вот мы можем об этом судить по дошедших до нас трудах. Вот я уже упоминал 10 книг по архитектуре Витрувия, где описывались знания вот античные об архитектуре, о технике строительства. Они этому учились. То есть, еще раз, это был какой-то, наверное, руководитель, у него было там какое-то подчинение, сколько-то специалистов, и, конечно, рядовые исполнители, которым там говорили, там, давай тащи туда, тащи сюда, но были мастера по камню, которые учились, допустим, обрабатывать камень. А были какие-то простые, которые махали киркой, и в этом их работа и заключалась. Наверное, частично использовался и рабский труд, вот, но для части операций там явно требовались квалифицированные. Но у них было что-то типа такого античного ПТУ. Римского, там в данном случае, где это находилось на территории Сирии. Вот, где их учили. Тут предполагают, что, допустим, на строительстве Баальбека там сам Ирод Великий прислал своих специалистов, но он, наверное, каких-то архитекторов и тогдашних инженеров прислал. А рядовой персонал все-таки, наверное, был местный. Я так понимаю. Вот, а лучше пусть ответят, конечно, историки. Историки техники, историки архитектуры.
1: Спасибо. Так, Светлана Валон, которая, видимо, все-таки не смотрела фильм, о котором сегодня речь, собственно, по скриптум, к которому сегодняшний наш эфир. Так в Баальбеке римляне строили или кто?
0: Значит, насколько я понимаю... тут нужно объяснить с точки зрения политической, к этому моменту, там, с 15-го года до нашей эры, вот эта территория, включая долину Бека, вот эта вся провинция, там, Бейрут, она отошла к Риму и стала частью Римской империи. Вот, но, естественно, там был какой-то местный царек, там были местные землевладельцы, скажем так, которым... насколько я понимаю, ставилась задача, что они должны участвовать вот в неком строительстве, чтобы вот способствовать возвеличиванию Рима. Вот, и сами приезжали, то есть там, условно говоря, из Рима приезжал какой-то чиновник, не знаю, как бы сейчас сказали, представитель президента, который это все контролировал. Но, естественно, стройкой занимали какие-то местные. Вот, то есть сами строители, они были какие-то семиты, которые там жили. Вот. Вот это было, скажем, понятно, что они были семиты, но это была эллинизированная территория, то есть территория, которая уже до этого была под сильным греческим влиянием, со времен Александра Македонского, который эти земли захватил, а потом это было под вот этими самыми селевкидами. Поэтому, формально это была, конечно, римская стройка, но строили, скорее всего, местные, плюс они приглашали, там, допустим, архитектор был какой-нибудь грек, каких-нибудь инженеров, они там им Ирод прислал из Иудеи. Вот, а строилось это все, еще раз, храмы, как бы они были внешне, они были полностью античные, классические, как какими должны быть римские храмы, но это были, еще раз, это были такие адаптированные местные божества, то есть там поклонялись Баалу, Баал стал Юпитером. Какое-то там было женское божество плодородия, оно стало Венерой. Вот, но при этом там все равно какое-то влияние местных религиозных культов явно было. Там даже предполагают, что там какие-то конфликты из-за этого происходили. То есть вот, как они там ритуалы свои совершали, не совсем это было канонично. Вот так. То есть строили, скорее всего, местные, но вот под чутким руководством из Рима.
1: Спасибо. Пользователь «Трезвый взгляд» говорит: «Добрый вечер, благодарю вас, ребята, за регулярный труд, прекрасные YouTube-эфиры. Вопрос. Встречали ли вы уникальные мегалитные технологии в древнерусском зодчестве?»
0: Честно говоря, вот именно мегалитных технологий в древнерусском зодчестве я не знаю, но я небольшой знаток древнерусского зодчества. Насколько я понимаю, вот те сооружения, постройки белокаменные, так называемые, которые у нас есть, это все-таки влияние, я так понимаю, Византии все-таки. Вот, и строилось это несколько по иному способу. Вот это были относительно небольшие камни, которые скреплялись большим количеством раствора. Вот, каких-то именно мегалитических сооружений древнерусских, я честно скажу, не знаю. Надо спросить коллег-археологов, которые Русью занимаются. Но, в общем, у нас там строили, обычные дома строили из дерева, вот, а какие-нибудь там храмы или крепости, там, что-то вот такое, из камня, но все-таки это были небольшого размера камни. Насколько я понимаю, так. Вообще, ну, вообще, когда мы говорим про древнерусское, это все-таки скорее мы говорим про средневековье. А средневековье как раз характеризуется неким упрощением архитектурных технологий. Вот, хотя, вот, возможно, коллеги, какие-нибудь специалисты по древней архитектуре, они по-другому считают. Насколько я понимаю, там было некое упрощение все-таки способов строительства, и многое было утрачено.
1: Ну вот я, кстати, рекомендую стрим, который мы проводили с Максимом Атаянцем, и он говорил про, в частности, например, про цельные монолитные колонны, о том, что ну, в России вот стиль классицизм и вот все, что связано с этим, это вот...
0: Уже новейшее, новое время.
1: Это, да, это уже там 19 век, когда у нас вот эти Исаакиевский собор, Александрийский столб, где притаскивают гром камень
0: и ставят. Это, естественно, сильное влияние уже западного такого подхода, да. Но вот нас, естественно, хотели превзойти при этом, как бы показать, что мы тоже крутые, при том, что там это, допустим, центр католичества, а у нас вот свой православный, крутой, вот такой в стиле классическом собор отгрохать.
1: Ну да, и вот Максим говорит, что в Римской империи там изготовление колонны из цельного камня, это была отработанная техника, и была школа, и было множество каменщиков, которые умели это делать. И вся Римская империя была уставлена храмами. И,
0: судя по всему, вот в средневековье числе... это было утрачено во многом.
1: Да, а вот, да, вот допустим, для того же, для наших храмов уже в 19 веке такого количества мастеров не было, и у нас все-таки это были какие-то штучные проекты, для которых вот это...
0: И, кстати говоря, даже в том же Баальбеке это видно. То есть там же есть античность, а дальше и над этим средневековое как бы настроение. И вот они уже видно, что они уже не такие. И построены не так, и блоки поменьше, и обработаны похуже. Вот. А древнерусское зодчество все-таки... Они же тоже приезжали, эти архитекторы, там, которые строили. Они там оттуда же, из Европы или там, из Греции, откуда там они из западных стран их приглашали для строительства. Поэтому эта традиция тоже была такая импортная.
1: Спасибо. Так.
0: Кстати говоря, по поводу колонны, чтобы не забыть, я просто тут как раз прочитал про то, что еще в начале 20 века у берегов Туниса нашли древнеримскую галеру, груженную колоннами мраморными. Вот, там колонны эти общим весом порядка 250 тонн. И вот она затонула где-то в первом веке нашей эры, и вот ее нашли где-то уже в 20 веке. Ну, просто что важно понимать, что вот они умели транспортировать, в том числе водным транспортом, перевозить эти колонны на большие расстояния, потому что, допустим, хороший камень был где-нибудь вот там, в том же Египте, откуда гранит везли. Но это были... Не теплоходы и не там какой-нибудь там летающий корабль на воздушной подушке. Это была галера обычная. Ну а вот они, жадность этих мореплавателей их губила порой. То, как и в случае с антикитерским механизмом. Потому что антикитерский механизм нашли среди обломков корабля, который затонул. Весь, видимо, был он перегруженный огромным количеством ценностей, которые везли. Причем это, вероятно, были ценности, кстати говоря, награбленные. Вот. И там, например, было некоторое количество огромных статуй, которые везли. Там вытащили статую Геракла, а какие-то статуи там, видимо, ушли на дно, и их уже не вытащить никогда. Вот. И в случае с вот этой затонувшей галерой с колоннами, видимо, тоже она была перегружена, и поэтому она затонула. Просто она была такая с низкой посадкой, и не выдержала там какого-нибудь шторма, и все, пошла на дно.
1: Спасибо. Как раз недавно я видел новость о том, что подняли судно, которое везло заготовки колонн для Исаакиевского собора, где-то там из Выборгского залива, что ли.
0: Для Казанского все-таки, нет?
1: Не знаю, я видел два источника. В одном написано «Казанский», в другом «Исаакиевский».
0: Матаян сказал, что точно «Казанский».
1: Угу.
0: Судя по размерам колонн, это казанский. Вот он как бы определил так.
1: Ну, да.
0: Там какой-то баркас тоже, который вез их, и тоже вот затонул. То есть такое случалось. Это было непростым делом.
1: Так, Алексей Скрынник говорит спасибо за стрим. Он раньше думал, что мы – это один и тот же человек. Ну, бывает, Алексей. Спасибо, что поддерживаете наш стрим. Ирина задает вопрос. Ну, так же весь вопрос не в этих римских колоннах, а в платформе из мегалитов. Каменоломни там совсем не близко, да и камни не маленькие.
0: Ну, Ирина, по-моему, не слушала и не смотрела видео. Ну, вопрос, естественно, не в римских колоннах, хотя в Баальбеке в том же, там и колонны тоже есть. И они тоже не маленькие. Вот, и колонны там привезены из Египта, кстати говоря. Там, ну, известняковые колонны, которые в храме Юпитера и в храме Бахуса, они местные, вырублены в местные каменоломни, а гранитные из розового и серого гранита их привезли из Египта. Вот, и их там много. Далеко их везли. А вот как раз каменоломни, из которых вырубали камни, вот эти немаленькие, о которых Ирина пишет, они там в 800 метрах. То есть, еще раз, в шаговой доступности от храма они там находятся. Но да, это было совсем непросто. Вопрос в этом, и этому вопросу я посвятил, наверное, половину ролика про Баальбек. Посмотрите его, пожалуйста.
1: Спасибо. Значит, я сделаю маленькую паузу для объявлений. Значит, во-первых, продолжается регистрация на форум «Ученые против мифов 13». Обязательно посмотрите его программу. Там очень интересные темы. Если вы увидите среди этих тем что-то, что вас зацепило, поспешите на форум зарегистрироваться. Он пройдет 31 октября, 1 ноября, в том числе в его программе финал нашей ежегодной премии «Почетный академик ВРАЛ». В ближайшие дни определится тройка финалистов. Уже даже можно с высокой вероятностью предсказать, кто это будет. Ближайшие наши эфиры. Значит, во-первых, 14 октября, в ближайшую среду, у нас будет прямой эфир с историком, доктором исторических наук Кириллом Назаренко. Он будет отвечать на вопросы, которые появились после его доклада еще на 9-м форуме под названием «Может ли историк узнать, как было на самом деле?» К истории, как к науке, всегда очень много в этом плане звучит от неспециалистов претензий. Вот Кирилл Борисович на них с удовольствием отвечает. В четверг, 15 октября, на канале Anthropogenes.ru выйдет уже 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». Врач-невролог Никита Жуков будет развенчивать мифы о психосоматической природе заболеваний. В субботу, 17 октября, на канале «Лаборатория научных видео» в формате «Эффект присутствия» состоится экскурсия по новой выставке Дарвиновского музея с антропологом Еленой Судариковой. А еще я хочу пригласить вас, дорогие зрители, в наш уютный чатик в Телеграме. Если вам нравится общаться во время нашего стрима в чате стрима, я должен вас предупредить. Как только завершится стрим, очень скоро завершится и чатик. Поэтому вы можете перейти по ссылке, которая появится сейчас в чате, и продолжить общение и с нами, и с единомышленниками. Но обязательно прочитайте правила нашего чата. Они довольно строгие. И не всем нравится. Это обычное дело. Так, вроде бы я ничего не забыл. И зачитываю следующий вопрос. Значит, во-первых, я хочу поблагодарить нашего зрителя под ником «Маньяк», который перешел на уровень лаборант, это значит, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вопрос от Ильи Владимировича. Очередной вопрос. Переиспользовались ли здания Баальбека местными племенами, и было ли их влияние на последующую архитектуру местности?
0: Значит, местными племенами? Значит, у этого места вообще богатая история. И после того, как уже, так сказать, туда после того, как произошел закат, что ли, вот этой античной языческой эпохи, там, естественно, расцвело христианство, причем достаточно агрессивные были столкновения уже в каком-то там четвертом, наверное, веке. Я просто читал подробности, и мне было очень интересно. Там какие-то случались столкновения, и, например, там очередной там римский император, там, Константин, кто-нибудь из тех, кто уже принял христианство, издавал, так сказать, указ, что он запрещает многоженство. Местные жители возмущались, выходили бить римлян. Какие-то там святые великомученики туда врывались и пытались идолы сокрушать, а, соответственно, их ловили и забивали камнями или скидывали откуда-нибудь с лестницы. Вот, то есть там были большие разборки во время, так сказать, того, по мере того, как христианство распространялось по Римской империи. Вот, потом, естественно, уже там воцарилось христианство, всех идолов повыкидывали. Там, естественно, это все эти сооружения активно использовались, часть из них разбирали, перестраивали. Как я уже говорил, там, по-моему, где-то в 7-8 веке там построили базилику, то есть уже христианскую церковь. Там жили какие-то монахи, потом туда приходили крестоносцы, потом туда приходили мамлюки, значит, потом это было все, естественно, под исламским владычеством, это перестроили частично под мечеть, частично под крепость, там держали пленных крестоносцев и так далее. То есть, естественно, все это, да, ну, в итоге это все запустелось, было заброшено, помаленьку разрушалось уже до нового времени, когда уже туда пришли европейцы, застали вот это все, с одной стороны, во всем своем великолепии, а с другой стороны, в жутко запущенном виде. Ну, там, скот там держали местные жители. Вот, и уже возрождение интереса к Баальбеку и работы археологов связывают уже с началом 20 века, когда там уже кайзер Вильгельм туда прислал археологов. А вот насчет влияния на местную архитектуру, честно говоря, я не думаю, что именно вот это место. Понятно, что античная архитектура так или иначе повлияла на всю архитектуру, допустим, нового времени, прежде всего, конечно, в Западной Европе. Вот так.
1: Спасибо. Максим поддерживает стрим и задает вопрос, немного не по теме. Планировали ли вы какие-нибудь поездки типа Баальбека, Карнака до пандемии? Я могу сказать за Александра, что да, мы планировали поездку в Египет, и вот она у нас как раз была запланирована на апрель. Да, на начало пандемии у нас был маршрут, мы должны были прилететь в Каир, потом посетить там ряд точек вблизи Каира, дальше планировали сесть на автобус и поехать на юг в сторону Асуана, там с различными остановками по дороге. Вот, то есть такой же был интересный маршрут, и даже были взяты билеты уже, но, слава Дарвину, нам удалось эти билеты сдать без потерь. Ну вот, теперь уже, не знаю, видимо, этой осенью мы уже никуда не поехали, посмотрим. Очень хочется, во всяком случае, еще. Мы очень любим Египет, и в Ливане нам очень понравилось. И вот Александр говорит, что неплохо было бы и в Перу наведаться.
0: Где нас ждут?
1: И в Мексику, и так далее. Вот, ну, рано или поздно, надеюсь, всюду поедем. И на этой оптимистичной ноте...
0: Я хочу только...
1: Да, я бы хотел поблагодарить Александра. Александр хотел что-то добавить?
0: Александр хотел добавить, что, уважаемые зрители и комментаторы, вы посмотрите все-таки видео-то. Потому что, судя по многим вопросам, его не смотрели. По крайней мере, не до конца. Потому что на многие вопросы, которые звучали, я отвечал подробнейше. Вот.
1: Спасибо. Спасибо, Александр, за уделенное время, за подготовку. Спасибо вам, уважаемые зрители, за те вопросы, которые вы задали. Спасибо нашим дорогим коллегам Ксюше, Марише и отсутствующему Виталику за организацию сегодняшнего стрима. Присоединяйтесь к нам в чате, смотрите наши эфиры. До новых встреч, друзья. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на детской площадке Архе. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Но вот в ближайшее время мы с вами будем путешествовать вместе, потому что наша рубрика называется «Путешествие с натуралистом». А путешествовать мы сегодня с вами будем не только в пространстве, но и во времени. У нас сегодня будет очень интересная тема, очень интересное путешествие. Мотать нас с вами будет по всей земле, по всем пределам и по всем эпохам. Ну и начнем мы, пожалуй, залезем мы на поляну нашего коллеги, уважаемого Дробышевского, потому что ну никак не проедем мы мимо палеолита, мезолита, мимо неолита, когда это все начиналось. Тема наша сегодня звучит так. Сельскохозяйственные культуры, которые сформировали три великих цивилизации, три великих цивилизационных круга. По сути, эти культуры, в том числе одна из них, да, как минимум, даже не одна, а две. Вот нас с вами, в чем наша с вами особенность, тех, кто живет в России, это в том, что нас с вами формировали две культуры, как основные культуры, о чем речь пойдет чуть позже. Так вот, давайте начнем вот с чего. Давайте начнем с самого начала. Ну, во-первых, ребята, вот я знаю многих ребят, которые начинают что-то зазубривать. И вот бедные они зазубривают, на бумажку выписывают. Я всегда в таких случаях говорю, не надо зубрить, надо понять суть. Вот если ты понял суть, то не надо ничего зубрить. Вот неолит, палеолит, мезолит, что было раньше, что было позже. Все очень просто. Попытайтесь понять, что это такое. Ищите, в корень надо. Сразу надо рыться и копаться, и в корень докапываться. Все очень просто. Палеолит. Палео по-гречески – это древний, лит – камень. Да? То есть это самый древний каменный век. Мезолит – мезо – это средний. А неолит – это новый, новый каменный век. Вот так все очень просто. Это вот то самое время, когда мы, люди, становились людьми. Это самое интересное время. До этого вот Homo sapiens как вид сформировался много-много-много тысяч лет до этого. Ну, когда у нас там палеолит – это, ну, там, я не знаю, 7, 8, 9, 10 тысяч лет тому назад, где-то вот так вот, да, совсем недавно, ну, что там, а вот до этого, там, я не знаю, 20 тысяч, 30 тысяч лет назад, человек не был человеком в нашем понимании, были неандертальцы, были кроманьонцы, да, но именно в неолите мы сформировались как люди. То есть у нас с вами появился уже образный язык, образная речь, тяга к самовыражению, к творческому. Да? Мы начали рисовать, что-то лепить там из глины. Мы, наконец, перестали бродить по белу светушку и осели на одном месте. Стали строить дома, стали сеять, пахать, приручать животных. Наконец, мы стали шить одежду. И все это происходило в неолите. И вот сейчас я вам предлагаю... Причем, вот знаете, что интересно? Интересно то, что вот если взять за 100% вот это вот все время, когда существовал Homo sapiens как вид, вот мы с вами, да, там я сейчас не помню уже по систематике, по-моему, мы с вами относимся к надотряду узконосых обезьян, если мне память не изменяет. Вот. Так вот, как биологический вид, если взять вот это, то все то время, когда мы вот сформировались, и вот пока мы живем, да, за 100%, то только 1% – это наше с вами историческое существование. 1%. А 99 – это доисторическое время. То есть, представляете, и вот откуда такой скачок? Вот этот вот 1% нашего существования вдруг дал такой резкий, гигантский скачок, что мы, смотрите, мы стали читать, писать, мы стали, там, не знаю, заниматься творчеством, пошла развиваться инженерная мысль, мы полетели в космос, мы покорили всю Землю, и все вот это вот за 1%. Никогда, ребят, не задумывались, почему это произошло совсем недавно и проистекало так быстро. В науке вот этот период назвали, недаром вот этот период назвали революцией, неолитической революцией, потому что происходили действительно революционные события. Ну, самое главное, да? Самое главное, начнем с того, что на протяжении нашего с вами существования как вида климат на планете менялся. Ну, если мы возьмем там 20 тысяч лет назад или 30 тысяч лет назад, ну, тоже совсем, ну, что такое для нашей Земли 20-30 тысяч лет? Это
это такое мгновение. Так вот, 20-30 тысяч лет назад, вот там, где мы сейчас с вами сидим, вот где я сижу у себя на даче, да, что здесь было? Здесь была тундра-степь. Это наступили ледники, ну, все смотрели мультфильм «Ледниковый период», да. Там, конечно, все немножко утрировано, но тем не менее. Это была вечная мерзлота, это была тундра-степь, не было лесов. Бродила, это называется мегафауна, да, вот эти шерстистые носороги, мамонты, вот эти огромные животные, да. И люди в шкурах бегали... Ловили мамонтов, ловили копытных, и потом стало теплеть. Ледники стали отступать. И вот когда климат кардинально на планете изменился, тундра-степь стала зарастать лесами, климат стал совершенно другим. Вот тогда наступил неолит, потому что тогда стало возможно то, что было просто невозможно в условиях вот этих вот вечных снегов. И, ну, там не вечные снега были, конечно, летом снега таяли, но вечная мерзлота не отступала. Вот именно климат послужил триггером, то есть вот этим вот спусковым механизмом, который запустил великую неолитическую революцию. А теперь давайте вот в то время перенесемся. И вот ты, мой дорогой друг, мой дорогой юный слушатель, извини, что я тебя на «ты». Мы с тобой уже старые друзья, не первый эфир вместе, поэтому позволю себе такую фривольность. Так вот, представь себе, что мы с тобой перенеслись в то далекое время, когда мы все ходим в шкурах, когда мы все живем в пещерах или уже начали там строить себе какие-то земляночки, вроде как научились уже сами добывать огонь, а не поддерживать его из поколения в поколение. И вот такая история. Мамонты кончились, куда они делись? Одни ученые говорят, что это мы их съели и перебили, другие говорят, что они сами исчезли, потому что изменился климат и ушла тундра-степь. Но мамонтов нет, и носорогов нет. Взрослые ушли. Папа стал собираться на охоту с друзьями и сказал: «Деточка, мы пошли на охоту, видишь, плохо совсем, дичи-то стало мало, а вы там с мамкой-то и с сестрами, и с братьями походите-ка, посмотрите в окрестностях, что-нибудь съедобное-то, может быть, найдется». И вот папа с друзьями ушел на охоту, а мы пошли искать что-нибудь съедобное. А ничего съедобного нету, фрукты там еще не созрели, корешки уже старые, невкусные. А есть хочется, в животе бурлит, ты знаешь, такой голод, да? Голод – это когда, собственно, рук съесть можно. И вдруг смотришь, что какая-то травочка такая невзрачная. А с травочки сыплются семена. Ну, ты семечко одно взял, зубки-то у тебя молодые. Это у папы с дедушкой их уже нет, зубных врачей тогда не было. А у тебя зубки молодые, разгрыз, похрустели, не вроде съедобное. Ну, насобирал еще пригоршню, опять похрустел. Ну, они, конечно, тверденькие, но разгрызть можно. Вот, вроде ничего, и голод утолился. Пошел с мамой поделился, а мама говорит: «Знаешь что, папе собери, а то он опять без мамы-то вернется голодный». Ну и папе мы насобирали. А... Вернулись домой, пришел папа, мы даем папе, говорю: «Пап, ну нахуй, перекуси немножко». А папа говорит: «Сыночек, это у тебя зубки молодые, а я же вот это разгрызть-то не могу, видишь, у меня все зубы-то повылетали уже, повыбиты». Тут умная мама говорит: «Сейчас мы все сделаем». Взяла два камушка плоских и стала тереть эти зернышки друг об друга. Ты уже догадался, что это за зернышки были, да? Это были дикие злаки. И получилась у нас мука. Вот. Ну, на следующий день насобирались мы много таких диких злаков. И муки натерли. И уже нашли два таких больших плоских камушка. Вот. Стали есть эту муку, она к небу, к зубам прилипает и как-то вот, ну глотать. Тяжело, правда, хоть и водичкой запивали. Но тут мудрая мама опять нашлась и говорит: «Так, сделаем по-другому. Мы сейчас разведем это водичкой, и получится такая кашица». И стали мы есть эту кашицу. И вроде стало повеселее. Вот. И тут папа сделал нам новый очаг. Потому что когда дул ветер, то из очага все время искры летели, и шкурки нам поджигали, в которые мы кутались. Ну, нехорошо это как-то. И папа обложил весь очаг большими круглыми камнями. А камни эти нагревались так, что плюнешь, зашипят. И еще держали тепло в нашей пещере хорошо. И вот однажды, когда папа передавал маме вот эту кашицу натертую, да, часть этой кашицы вдруг капнула на камушек. Зашипела, пшшш, и образовалась
И вот тут, ребята, тут дети мои, и тут произошло вот это вот чудо, которое изменило весь ход развития человечества. Появилась лепешечка, появился хлеб. Ты, как ребенок пытливый, соскоблил вот эту вот засохшую такую вот лепешечку, попробовал и сказал, а вкусно. И в другой раз мы уже нарочно налили на соседний камушек, и получилась лепешечка вкусная, нежная, ароматная. Так, ребята, появился хлеб. Хлеб – это сакральный продукт. Сакральный – это значит священный. А вот хлеб, наверное, это самое главное изобретение человечества. Почему он везде так почитается? Вот когда говорят на хлебе и воде. Дело в том, что хлеб – это один из немногих продуктов, он настолько богат, ну, во-первых, это быстрые углеводы, да, вот, и поскольку мы всем племенем ели вот этот вот хлеб, да, нам надо было двигаться, мы не были толстыми, как после Макдональдса, потому что мы же там бегаем, последних мамонтов отламываем, отлавливаем, мы же все время в движении, а вот эту энергию нам дают как раз быстрые углеводы. И хлеб – это один из немногих продуктов, которые можно есть все время. Можно есть постоянно, можно на одном хлебе месяцами жить. И этого хватает организму для того, чтобы нормально функционировать. Ну так вот, теперь давайте мы с вами посмотрим на самые древние цивилизации, да, вот, которые возникли в нашем круге. Вот забегая вперед, я скажу, что был такой великий ученый, Фернан Брадель, это у нас фотография номер 5. И Фернан Брадель, он очень заслуженный французский ученый, он обласкан был славой, он вот посмотрите даже на фотографии в вицмундире, весь в орденах, вот не помню, Нобелевскую премию дали ему или нет, но он написал очень много книжек, книжки стали бестселлерами. И вообще величайшая заслуга Фернанда Браделя, она заключается, ладно, это мы с вами чуть попозже поговорим. Так вот, Фернан Брадель, он первым выдвинул такую гипотезу, которую приняли потом и другие ученые, что на нашей планете три главных цивилизационных круга, то есть три великие цивилизации формировались, каждая вокруг своего растения, вокруг своей сельскохозяйственной культуры, главной сельскохозяйственной культуры. И, конечно, наш цивилизационный круг – это пшеница. Это пшеница, ну и вот мы, Россия – это рожь. Об этом мы поговорим отдельно. Рожь тоже, конечно, нас сформировала и сделала нас немножко другими, в отличие от пшеничной такой цивилизации. Так вот, теперь давайте мы с вами посмотрим на вот эти вот первые памятники, которые возникли на территории нашей пшеничной цивилизации. Вот фотография номер 3. Это называется мегалиты, мегалитические сооружения. Это на Мальте. Фотография номер 3, да. Совершенно загадочное такое вот сооружение, и ученые до сих пор ломают голову. Ну, они как-то очень уклончиво говорят, что это такое вот ритуальное сооружение. Ну, точно так же, как Стоунхендж, например, да. Есть еще Гебекли-Тепе, это в Турции. Вот ученые до сих пор не договорились, какое мегалитическое сооружение считать самым древним. Вот когда я был на Мальте, то там все рвали на себе рубашки, стучали себя в грудь кулаками и кричали, что это вот у нас на Мальте самое-самое древнее на Земле сооружение, каменное сооружение. А в Турции вам скажут, что это Гегёкли-Тепе, естественно, или как его еще называют, Пузатый холм. Ну, кто говорит 9 тысяч лет тому назад, кто говорит 12, турки вам, конечно, скажут, что и 20 тысяч лет тому назад. Вот. В Израиле, конечно же, вам скажут, ну о чем, кто там, турки сказали, кто, мальтийцы, такие они ничего не знают. Самый старый, самый древний город в мире – это Иерихон. И тоже вам скажут, там 10-12 тысяч лет назад, бог знает сколько. Но нам с вами сейчас это не суть важно, да? Кого нам вписать в книгу рекордов Гиннесса как самое древнее мегалитическое сооружение. А самое главное то, что они были, они возникли в это время, и они говорят о том, что люди уже жили оседло, вели оседлую жизнь. Помните, мы нашли первые зернышки древних злаков? Скорее всего, это была прапрапшеница, да?
Что мы потом сделали? А потом мы их посеяли. Потому что проницательная мама сказала, что я видела, как зернышки падают и прорастают. И тогда мы рядом со своей пещерой посеяли эти зернышки. И не надо было ходить их искать. То есть нам не надо было уже мигрировать за мамонтами. Здесь еще такая штука, ребят. Дело в том, что вот в палеолите, вот в те времена, когда еще, во времена ледникового периода, скажем так, да, существовала вот такая же симбиотическая связь, скорее всего, люди-мамонты, какая позже сложилась в Америке, да, индейцы и бизоны. Ведь индейцы не жили в вигваме, а рядом не паслись бизоны, нет. Вот эти бесчисленные стада бизонов, они мигрировали, они постоянно мигрировали. И они совершали очень длительные миграции, перемещения. Да? Здесь они съели всю травку, они пошли туда, а здесь зима наступает, они пошли южнее, где травка еще осталась. Это называется миграция. И каждое племя индейцев, оно мигрировало вслед за вот этим стадом бизонов. Ну, частично они выполняли роль хищников, да, потому что они отстреливали хромых, самых ослабленных особей, они частично исполняли эту роль. Так вот, скорее всего, точно так же древние люди сосуществовали рядом с мамонтами. Стада мамонтов, безусловно, тоже мигрировали. И вслед за ними шли древние люди, которые научились их добывать. То есть они изучили слабые места мамонтов, так называемые убойные места, как говорят охотники. Так вот, в неолите, когда потеплело, сложилась такая ситуация, что можно было уже не мигрировать, не надо было кочевать по этой тундре степи, тем более, что она уже превратилась и в леса во многих участках. И люди стали вести оседлый образ жизни. Они занялись земледелием, они стали выращивать прежде всего хлеб. Ну, попутно, конечно, там были и другие травки, были и другие растения, которые появлялись, но это все были побочные уже такие культуры. Самое главное – это хлеб. А хлеб – это еще основа экономики, но это уже отдельная тема. На эту тему написано очень много различных работ. Вот смотрите, что мы получили за это время. Но вот, кстати, ребят, вот знаете, что интересно? Если мы с вами говорим об Иерихоне, да, вот Иерихон – древнейший город на Земле, там 7 тысяч лет тому назад, 8 тысяч лет назад, люди таскали огромные гигантские камни, но они не знали глины, они не знали цемента, то есть черепков там нету, и даже вот у ученых есть такое понятие, как докерамический неолит. То есть как еще до того времени, как люди научились обжигать глину, делать кувшины, тарелки. А знаете, почему говорят циклопические сооружения? Да? Слышали, наверное, такое выражение циклопическое сооружение или циклопическая кладка. Помните, кто такие были циклопы? Да? Помните, конечно. Я не хотел вас обидеть. Это были такие великаны. Циклоп Полифем, помните, с одним глазом, которого ослепил Одиссей. Так вот, в истории, в античной истории Древней Греции был период, когда Греция была на очень большом подъеме, уже были технологии, существовало письмо, но это было линейное письмо Б, но это уже было письмо. А потом начались темные века. И потом пропало письмо, пропали технологии. Это вот как раз когда Троянская война разразилась, да, там 12 век до нашей эры. Вот, начались темные века, и люди уже огрубели, они стали воинственными. Жил бы Троянская война. Вот эти все сказки про прекрасную Елену, которую Парис спер, это все, пускай Гомер рассказывает. На самом деле это был самый обычный бандитский пиратский набег на Трою. Потому что Троя – это была окраина Хетская империя. Хетская империя была развитая империя. Там были ремесла, там была письменность. А хейцы были полудикими тогда воинственными племенами. Так вот, и вот эти вот ахейцы... Ну, представьте себе, какой-нибудь там Агамемнон говорит, а ну-ка, сделайте-ка мне стену, сложите-ка, сложили стену, мастер. Говорит, что это за стена у вас такая? Ну, что это у вас за камушки? Вон раньше кладка-то какая была, огромные камни. А ему все говорили, слушай, царь, ну так раньше-то у них ручные циклопы были, и ручные циклопы вот эти вот камни-то и ворочали, а сейчас, ну, давай, пригони нам циклопов, мы тебе такую же кладку сделаем. Вот почему эта кладка называется циклопическая, почему эти сооружения называются... Это не шутка, кстати, это действительно так. Так вот, самое удивительное, что во времена вот этих первых сооружений, ведь уже делали такие циклопические кладки, очень сложные конструкции. Вот я на Мальте, когда был, я с удивлением изучал каждую дырочку, как они умудрялись там сверлить камень, причем крепкие породы.
но при этом могли не знать глины, например. Да? Так вот, итак, мы с вами остановились на том моменте, что неолитическая революция создала, по сути дела, современного человека. Она нам дала очень много. Она дала нам животных, растений, домашние животные, растения, огонь, который мы научились теперь высекать и получать, когда нам нужно, ткани, дома, посуда. Уже металл начали обрабатывать. Это все вот произошло тогда. Так вот, Фернанд Брадель, который выдвинул вот эту теорию, в чем великая заслуга Фернанда Браделя? В том, что он был первым, кто сказал, что нельзя рассматривать историю вне таких дисциплин, как география, как экономика, как климатология. Это все вместе связано. Простая мысль, но именно он ее донес и сформулировал. И вот самое интересное, что вот эта его теория образования трех цивилизаций, ну, чтобы вас не томить, я скажу, какие еще, да, это, естественно, в Америке какая? Кукурузная, маисовая цивилизация, конечно, вокруг маиса. И это азиатская вокруг риса. Вот это вот три круга цивилизационных по Браделю. Но самое интересное вот что. Брадель у нас родился, вот я сейчас не помню, он, по-моему, даже в конце 19 века родился, потому что расцвет его творчества приходил на 50-е, 60-е годы 20 века уже. Но задолго до Браделя, в 30-е годы, эту же мысль сформулировал наш замечательный ученый Николай Вавилов. Это фотография номер 6, посмотрите. То есть я не знаю, был ли знаком Фернан Брадель с трудами Вавилова, или он сам пришел к этой мысли, но все-таки Вавилов был первым. И Вавилов в своих трудах, он сделал очень много любопытных прогнозов и пророчеств, которые потом сбывались с поразительной точностью. А все дело в том, что Николай Вавилов, фотография номер 6, очень много путешествовал. Он искал диких предков культурных растений. Он не мог сам поспеть везде, он не мог сразу оказаться во всех частях света, поэтому он руководил этим направлением советской науки, он рассылал экспедиции, и вот выделили очень большие средства на эти экспедиции. И вот его друзья, его сторонники, они ездили по разным странам, и сам Вавилов очень много путешествовал и по той же Америке, и по Юго-Восточной Азии, и по Юго-Восточной Азии, и они собрали удивительные

охраняли эту коллекцию, они один за другим умирали от голода, но они не съели ни одного колосочка, они не съели ни одного зернышка. Представьте себе, какая-нибудь женщина, которая вот научный сотрудник, у нее дети дома умирают от голода, но она не тронула ни одного зернышка, не принесла домой, потому что она понимала истинную ценность и истинную значимость этой коллекции. Эта коллекция потом нас всех спасла после Второй мировой войны, потому что на основе вот этого бесценного фонда создавались новые сорта сельскохозяйственных культур, которые нас прокормили в эти вот страшные, очень голодные послевоенные годы. Вот это вот беспримерный подвиг, и очень обидно, что до сих пор мы не знаем этих людей по фамилиям, и этим людям не поставили памятник. Но мы с вами едем дальше. Мы с вами проехали неолитическую... Кстати, Вавилов, в отличие от Броделя, это было задолго, за несколько десятилетий до Броделя, он сумел описать, вычислить и описать 7 центров образования различных сельскохозяйственных культур. То есть 7 центров, не 3 цивилизационных круга, как Бродель, а 7 центров. Ну и, конечно же, он занимался очень плотно и пшеницей, он занимался и рисом, занимался и маисом. Так что во многом Бродель поднимался на трудах Вавилова, это несомненно. Итак, зерно пшеница сформировало уклад и культуру. Культуру. Вот мы часто произносим, ребята, это слово культура. Вы задумывались, что такое культура? Культура, культе. Это греческое слово культе, которое существительное произошло от другого греческого слова колере – возделывать. Поэтому мы говорим и сельскохозяйственная культура, говорим культура производства или культура в смысле искусства. А почему? А это все не просто так. Потому что очень многие искусства, они напрямую связаны с сельским хозяйством. Да? Ну, весь театр, например. О, знаете, какой театр? Откуда он родился, откуда он получился? А это праздники урожаев, ритуалы. Ведь люди, когда сажали, когда они ухаживали за растениями, когда они сеяли, да? Когда они их собирали, они всегда это сопровождали ритуалами, песнями, какими-то действиями, да? Но, конечно, самый главный ритуал – это был праздник сбора этого урожая. Вот, очень много хочется вам рассказать интересного, но, к сожалению, мы ограничены во времени. А мы только въехали в первый цивилизационный круг, у нас с вами впереди еще два очень интересных. Кстати, трагедия, да, трагос. Что такое трагос? Трагос – это каша. А каша из чего? Те же самые зерна, сельскохозяйственные. Тут много, очень много вам могу привести. Даже вот, казалось бы, такие вещи далекие, да, как вот ямбхары, ну, кто постарше, наверное, проходили, да, дактиль, анапис, там, фибрахи, это все стихотворные размеры. А, ну, ямб какое отношение к сельскому хозяйству имеет? Тоже имеет, потому что, согласно мифам Древней Греции, сейчас сердитая женщина опять скажет, что небылицы, рассказывайте детям. Я мифы рассказываю. Дети прекрасно понимают, что этого не было, но это миф. Так вот, согласно мифам Древней Греции, была такая богиня Деметра. Это богиня урожаев. Она была самая главная по части урожая. Если Деметра на тебя обидится, не будет на твоем поле ничего родиться, и в твоем саду все сдохнет, как считали греки. И вот у Деметры украли дочь. Дочь ее звали Персефона, и украл ее царь бог Аид в свое мрачное подземное царство. И Деметра была такая печальная. Она ходила, плакала с утра до вечера. Она вот, да идите вы со своими урожаями, у меня дочку похитили. И на земле все стало вянуть и сохнуть. Из деревьев полетели листья. И все посадки загнулись. И ужас какой. И люди стали бегать. И боги говорят, да успокойся ты, посмотри, земля погибает без тебя. Она говорит, о, верните мне дочку. Верните мне мою Персефону. Говорит, да как же мы тебя вернем? Она в царстве Аида, оттуда нет возврата. Ну, как-то пытались ее развеселить. И была у нее такая служанка, которую звали Ямба. И Ямба стала прыгать, стала кривляться, хлопать себя по задним частям своего тела, и так она ловко смеялась, и так она заразительно кривлялась, что Деметра заулыбалась, потихонечку отошла, и снова жизнь воспринялась.
вспрянуло, листики зазеленели, поля стали плодоносить. Вот видите, ямб тоже к сельскому хозяйству и к зерну имеет самое непосредственное отношение. Я бы вам мог бы до завтрашнего утра перечислять подобные примеры.

Так вот, мы, ребята, мы все дети хлеба, потому что хлеб формировал все. Ну вот смотрите, давайте с самого начала. Вот мы хотим посадить хлеб. Мы с вами древние люди. Что нам нужно? Сначала нам нужно расчистить место, да? А помните, мы с вами говорили, что у нас на месте тундра степи, леса встали, все уже. Что делать? Подсечно-огневой метод. То есть надо валить эти деревья, да, топорами. Поэтому, кстати, каменными топорами-то неудобно. И железо-то сначала для чего использовали металлы, да? Как топоры, как плуг. Это потом уже стали делать из этого мечи. А сначала металлы использовали для сельскохозяйственных орудий. Вот, надо эти деревья повалить. Потом надо пни корчевать. Представляете, корчевать пни – это ужас. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь? Потом это все надо сжечь. Ну, куда это все девать-то? Потом надо распахать поле. Потом надо посеять зернышки, да? Потом надо отгонять всяких сивки-бурки всякие тут прискакивают, что не поедят, то ногами, копытами потопчут. Да, их же всех гонять надо с поля, с этих ланей, оленей и зайцев. Надо сорняки еще надо пропалывать. Там же в пшенице-то у нас сколько сорняков всяких будет. Потом это все надо собрать. Это надо придумать серп какой-то. Раньше камушками острыми резали, потом серпы стали делать. Это надо все собрать в снопы. Но это еще не все, это мы только начали. Потом это все обмолотить надо цепами, чтобы отделить зерна от плевел. Потом надо веять. Знаете, так подбрасывали семена, чтобы шелуху ветер сдуло семена. Потом это все молоть надо. Муку молоть, молоть, молоть, молоть. Это надо было мельницу придумать. Надо что-то было придумать, чтобы это все сделать. Да? Потом надо... Вы уже устали, да? А я еще хлеб не сделал. Мне еще надо замесить тесто. И мне еще надо потом из этого теста испечь хлеб. Процедура какая? Видите, колоссальная процедура. А не проще ли вот бизона завалить какого-нибудь, да, мясо съесть или там корешков набрать в лесу? Нет, ребят, не проще. Знаете почему? Бизонов-то мы всех завалим, а что мы потом есть будем? А корешочки в лесу мы все съедим, их же все равно сажать надо, что-то возделывать. Нет. Так вот, хлеб, он сформировал уклад. Потому что вот это вот все, вот эти все действия, которые я сейчас перечислил, это был уклад общества. Вот сюда все это выкладывалось. Время пахать, время сажать, время жать, время собирать, время печь. И вся человеческая мысль инженерная, как считают ученые, знаете, откуда она пошла? Для чего приручали домашних животных? Домашних животных приручали для того, чтобы пахать эту землю. Для того, чтобы возить это зерно. Вот именно для этого приручили коров. Вы что думаете, чтобы молоко давали? Нет, это потом уже обнаружили, что а их еще и доить можно. Нет. Кто такая корова? Бос примигениус по латыни. Это тур, дикий бык. Этих быков приручали для того, чтобы таскать, возить на них. Придумали для этого колесо. Телега. Майя, например, колеса не знали. А мы, цивилизация зерна, пшеницы. Мы придумали колесо именно для этого. И вся инженерная мысль, она пошла откуда? Мельницы, ребята. Вот эта вся система передач, шестеренки, цепные передачи, да, использование силы ветра, силы воды. Вот давайте сейчас посмотрим на мельницы. Вот мельницы, они у нас начинаются где? Мельницы у нас начинаются, вот, пожалуйста, 15, 16, 17, да, картиночка. Вот смотрите, 14-я. 14-я картинка, неолит. Муку трем. Помните, как мы у нас в племени делали, да? Вот два камушка и трем с утра до вечера. Нудное такое вот занятие. Потом придумали, что можно как-то этот труд механизировать, да? Сделали вот такую вот крутилочку. Вот оставьте ее, Александр. Вот такая вот крутилочка. Потом подумали, а что это мы сами-то крутим, ходим тут до седьмого пота, можно туда запрячь кого-то. Вот приручили животное, запрягли, это следующая будет у нас картиночка, да, конная. А потом уже пошли ветряные мельницы. Покажите нам следующую картинку. Будет конная, потом ветряная. Вот. А потом уже так подумали, что такое ветряная мельница? Это парус, это тот же парус. Это, кстати, тоже отдельная история. Про мельницы можно было бы просто отдельную встречу сделать и отдельную беседу. Это безумно интересная тема. Вот. А потом сделали еще водяные мельницы. Так вот. Итак, вот это вот целевизация пшеницы. Вот здесь покажите нам, пожалуйста, картинку номер 11.
пшеничная цивилизация – это так называемый плодородный полумесяц. Если вы посмотрите на карту, то вы сразу увидите, где проходит этот плодородный полумесяц. Это Египет, это Финикия, это Месопотамия. Ну, действительно, похоже, что-то вроде такого полумесяца. Почему именно там? Ну, во-первых, там произрастала дикая пшеница, полба. Кстати, тут тоже такая история. Есть разные версии. Ну, кто-то говорит, что вот полба, знакомое слово, да, полба, наверняка вы его слышали. Сказка о попе, его работнике, Балбе, помните? А есть я буду вареную полбу, сказал Балда. Это жесткая, жесткие, твердые сорта пшеницы. Вот если вы иногда, если ваша мама очень большой приверженец здорового образа жизни и боится потолстеть, она наверняка выбирает макароны только из твердых сортов пшеницы. Там написано «из твердых сортов пшеницы». Вот это и есть полба. Но ученые считают, что там была не только полба. Там были и другие дикие предки, и наверняка имело место гибридизация. Так вот, еще одно изобретение. Кстати, ребята, хлеб, естественно, формировал даже наш внешний вид. Вы сейчас очень удивились этому, да? Ну, совершенно зря. Потому что, если вы посмотрите на черепа тех же самых неандертальцев, кроманьонцев, да, доисторических людей. Вот помните, у Герасимова есть такая реконструкция «Мальчик из пещеры Тышиктаж», да? Вы обратите внимание, там очень мощные у всех челюсти и крепкие зубы. Зубы гориллы видели когда-нибудь или шимпанзе? Ух, такие вот клыки, мощные зубы. А вот у всех наших предков до неолита были такие же мощные челюсти с большим давлением на сжатие и с крепкими зубами. Но с тех пор, как люди стали питаться хлебом, зубы им перестали нужны быть такими крепкими. И поэтому 80% человечества имеет очень большую проблему с зубами. Появились дантисты. Вот покажите нам картиночку номер 10. Картиночка номер 10, вы сейчас только не смейтесь. Вы, наверное, боитесь, да, ходить к зубному врачу. А там так хорошо. Вот я недавно был, я там заснул в кресле у дантиста. Не больно, что-то там жужжит, тебя обвивает, да, вот прелесть. А я же ведь застал еще бормашинки страшные, вот эти. Да? Видите, какие зубки? Это вот древние дантисты, это вот находили там в первых веках нашей эры. Представляете, это дырки как сверлили вот в этих зубах. Почему? Потому что зубы, наши слабые зубы, это расплата за хлеб. Расплата за хлеб, который стал основой нашего питания. И вот, ребята, самое главное, это то, что вот, конечно, ученые уже не одно столетие изучают этот вопрос, да, по всяким артефактам, которые находят археологи, которые находят ботаники, сопоставляют, спорят. И вот после таких долгих споров, которые не одно столетие продолжалось, ученые сделали самый-самый главный вывод. То, что неолитическая революция, она не имеет одного очага. То есть это не значит, что было такое вот умное племя какое-нибудь, там, богом избранное, которое до всего этого додумалось, и от него уже все другие народы стали это перенимать. Нет. Это происходило, то есть это вот то, что, помните, мы с вами про конвергентное сходство говорили, да? Это то, что происходило в разных частях света, там, где был нормальный климат. То есть это было несколько очагов, это были разные группы, которые по-разному открывали секрет злаковых колосьев, злаковых зерен, независимо друг от друга. Когда это происходило? Вот этого никто точно сказать не может. Ну, условно, самая такая дальняя дата – это там где-то 10 тысяч лет тому назад. Ну, может быть, чуть меньше. Может быть, 9, может быть, 8, может быть, 7. И потом в разных частях света это могло происходить, как мы с вами понимаем, по-разному. Но самое главное – что вы должны запомнить, это то, что это вот вся логика развития Земли, она подсказывает, что это происходило в разных местах спонтанно. То есть люди самостоятельно разрешили эту загадку. Так вот, еще одна интересная такая вещь. Пшеница, как говорят ученые, она имеет самый сложный геном. Самый-самый сложный геном из всех известных. Этот геном в 4 раза больше, чем наш геном, геном человека.
И вот расшифровывая этот геном, вот когда уже появились возможности современной науки, ученые пришли к выводу, что, конечно, пол бы это здорово, пол бы это еще двузернянка, она еще называется, да? Но помимо полбы, как минимум, ученые предполагают, было еще два диких предка пшеницы, которые либо утрачены, либо которых мы с вами пока еще вычислить не можем. Итак, мы с вами начинаем развивать земледелие, да? Идем все дальше и дальше по истории. Неолит мы с вами проехали, вот уже хлеб, хлеб это уже валюта, уже идет торговля, на хлеб мы меняем все, что угодно, встречаемся с другими народами. Римляне совершили революционное открытие, знаете какое? Они изобрели плуг с отвалом. То есть раньше как, тяпками порыхлят землю, посеют, да, колосья? А римляне придумали вот этот плуг, который отваливает и переворачивает пласт земли, да? И таким образом он еще и сорняки убивает. Это сразу был такой очень-очень большой шаг вперед в истории земледелия. Шумеры древние. Шумеры додумались, а зачем мы солому выбрасываем? Ведь можно солому запахивать землю, это органика, это гумус, да? Это повышается плодородие. Это еще одна была революция, да? Потом следующий очень-очень важный момент. Люди стали замечать, что если мы с вами сажаем пшеницу на одном и том же месте, вот первый год прекрасный урожай, второй год, ну так себе урожай, а третий год, ой, совсем плохой, а четвертый год совсем ничего не родится. Мамочки, почему? Ну как почему? Мы-то с вами теперь знаем почему. Ну потому что, во-первых, самое главное, что нужно растению для вот этого наращивания фитомасса – азот. Азот, а потом калий для того, чтобы вызревать. И если у нас с вами вот пшеница все это высосала из почвы, то естественно, на будущий год ничего здесь расти не будет. Мало того, у нас же ведь хлеба еще болеют. Мы про болезни отдельно будем говорить. И все вот эти злаковые болезни, они остаются в почве. Все вот эти вот споры болезнетворных там, грибков, бактерий и так далее. И тогда была гигантская революция, когда люди поняли, что надо делать севооборот. Что такое севооборот? А это менять поля местами. То есть вот в этом году у нас здесь пшеница, а на будущий год мы здесь бобы сажаем, а пшеницу уносим вон туда, на место, там, я не знаю, капусты. Это называется севооборот. Вот во времена Карла Великого в Европе, да, например, это 8 век, да? Да, где-то 8 век Карл Великий, была принята такая схема, традиционная европейская схема. Первый год сажали на поле пшеницу, второй год сажали ячмень, а третий год под паром стояла земля. Под паром – это значит, они ничего не сажали, там вырастали сорняки, травы, все что угодно. Это называется земля под паром. Ну, конечно, эта трава тоже нужна была. Ее косили, потом скоту скармливали и так далее. И только в XIX веке, когда уже наука крепко стояла на ногах, дети мои, ученые и агрономы наконец додумались, зачем держать под паром землю зазря, когда на это место можно высадить, ну, например, бобовые. Почему именно бобовые? Ребята, а бобовые, потому что у всех бобовых есть так называемые клубеньковые бактерии. То есть они живут в симбиозе с бактериями, которые связывают азот, выделяют азот. Тот самый азот, который нам так необходим. То есть мы с вами после пшеницы посадили бобовые, и эти бобовые, они насытили почву азотом. То есть они нам дали вот такие растения, называются сидираты. Сидираты – это растения, которые сажают либо для того, чтобы обогатить почву, либо для того, чтобы удержать ее от сорняков. Вот до этого додумались только в XIX веке. Так вот, по Броделю, мы с вами Броделя уже не раз затрагивали, так вот, по Броделю традиционная западная культура характеризовалась не очень высокой плотностью населения, да, и значительным потреблением мяса. То есть именно поэтому Европа могла существовать. Но потом случилось страшное. Люди стали так хорошо жить, что стали плодиться, как кролики. Европа стала перенаселенной. Начался голод. Мяса на всех не хватало. Вот помните, например, сказки, да, детские? Там очень часто бывают людоеды. Они задумывались, почему? А людоедство в Древней Европе было нормой.
Есть очень интересные научные монографии о людоедстве. Людоеды в 17 веке, в 16 это была абсолютно нормальная вещь. Были действительно людоеды, которые ловили одиноких путников, ели людей. Вплоть до 19 века. Помните кот в сапогах? Когда он королю принес куропаток, и король обрадовался. Потому что голод был в перенаселенной Европе. И даже королечек маленького королевства был рад этим куропаткам, которые кот в сапогах принес. Видите, то есть все менялось. Все менялось, и именно вот сельскохозяйственные культуры, они определяли бытие народов. Да? Вот придумают люди что-то новое, и тогда все стали лучше жить. Да? Голод отступил. Еще одно изобретение революционное в области хлеба, скажем так, это дрожжи, дрожжевое тесто. Ну, скорее всего, дрожжи появились в Древнем Египте. Ученые считают, что дрожжи появились тогда, когда дрожжевые клетки попали в тесто, а попали они от пива. Древние египтяне очень любили пиво, и вот оттуда дрожжевые клеточки попали в квашню, и вдруг тесто стало набухать, набухать, набухать. Египтяне думали, что это чудо какое-то здесь произошло. И только потом, когда они сообразили, в чем дело, они обнаружили, что вот такой дрожжевой хлеб, он сразу становится мягким, он становится пушистым и очень-очень-очень вкусным. Это была еще одна революция, да? Но дрожжевое тесто, оно очень калорийное. На 100 граммов выпечки, да, дрожжевой, 250 калорий. Это очень много. Именно поэтому все так боятся потолстеть от дрожжевой выпечки. Но за хлеб пришлось расплачиваться, конечно же, не только зубами. Ну, например, спирынья. Да? Что такое спирынья? Спирынья – такой паразит. Это грибочек, который еле-еле заметный, такой черненький, на зернышках попадается. Но вот этот вот грибочек спирынья, он вызывал очень серьезные болезни. Он называл эпидемии, которые поражали людей. Вот эти вот эпидемии болезней, вызванных спирыньей, назывались эрготизм по-научному. Люди начинали сходить с ума. Это были разные проявления. Волдыри появлялись на теле, вот эти вот сыпь, болезни. И самое главное, это массовые психозы. Дело в том, что из спирыньи потом, ну, помимо того, что спирынья унесла жизни сотен тысяч людей, особенно вот в средневековье, в средние века, да, и не только в средние, в 16, 17, 18, 19 веках, из спирыньи потом получили наркотик ЛСД, который унес еще больше жизней и разбил еще больше судеб. И вот спирынья, заболевания от спирыньи, они еще порождали массовые психозы. Они все описаны в истории. То там целый город начинает танцевать и не может остановиться. Или там люди начинают ползать на четвереньках, петь петухами. Людям мерещатся везде какие-то страшные чудовища, бесы, демоны. Галлюцинации начинали происходить. Именно поэтому, кстати, именно вот в это время так много каких-то ужасного такого мифотворчества, да, ужастиков так много сочиняют. Именно поэтому люди это реально все видели в своих галлюцинациях. Вот это все спирынья, это все вот те неприятности, помимо блага, которые тоже приносил хлеб. Ну и, кстати, спирынья чаще всего развивалась на ржи, а рожь, она в начале вот этой вот хлебной эры, она сопутствовала пшенице как сорняк. То есть среди пшеничного поля попадались ржаные колосочки. И вот эти ржаные колосочки, они сыграли огромную роль уже в развитии нашей страны, вот наших славянских северных народов. Потому что мы все-таки это ржаная цивилизация. Как у нас говорили, матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору. Только богатеньких. Дело в том, дети мои, что вот мы, как у нас называется, вот то, что, где мы с вами живем, это зона рискованного земледелия. Это так называемая минусовая зона. Вот если взять вот этот вот весь цивилизационный круг, который оформил Бродель, да, мы самый север этого круга, и мы единственные, кто живем в минусовой зоне, где, если взять среднегодовые температуры, то у нас минус даже, а не плюс. То есть, вот представьте себе, что
где-нибудь во Франции, в Италии, да, или в Испании крестьяне посадили пшеницу, да, зерно, и получили урожай сам 6, да, или там сам 7. Что такое сам 6, сам 7? Это значит, на каждый мешок они получили 6 или 7 мешков зерна. А у нас в лучшем случае сам 3. Это во-первых. Во-вторых, они-то работали там на своих полях 10-11 месяцев в году, да? Потому что, ну, вы представляете, какая-нибудь Южная Франция или Испания. Там и в феврале можно в рубашечке ходить. А у нас, извините, у нас зона рискованного земледелия. У нас надо было сделать такой рывок. Надо было пахать, как, я не знаю, как проклятый. Вот это короткое время, а потом долгую зиму лежать, как емеля на печи, и о чем-то там думать, и чего-то там изобретать. Вот в этом наша такая вот ментальная особенность нашего русского крестьянина, который был способен на такой мощный мобилизационный рывок, чтобы вот, эх, там, пятилетку в 3 года, эх, там все поле запахали за неделю, не спать, не есть, а потом полгода на печке и вот размышлять о бренности бытия и так далее. Вот такая вот она, ребята, у нас цивилизация хлебная, по Броделю, цивилизация пшеничная. Ну, я слышу ваш вопрос, дети мои, гибрид между пшеницей и рожью. Да, есть третье коле, он называется, этот гибрид. Кто-то его называет культурой будущего. Ну, поживем и видим, ребят. Мы еще живем в такое интересное время, когда все только начинается. Но теперь, ребята, я вам предлагаю... Вот, кстати, покажите 8-9 нам картинку. Ну, надо просто посмотреть, раз уж мы ее подготовили. Страшно любил писать «Хлебные поля» Ван Гог. Помните, был такой художник, замечательный импрессионист. Его картины самые дорогие в мире. Вот самые дорогие в мире картины – это Ван Гога. И вот я парочку картин вам, первая, вторая, вам здесь показал. А у него, ну, я не знаю, может быть, штук 10-20 картин. Он очень любил пшеничные поля писать. Ему нравился этот цвет, потому что пшеничное поле – это символ жизни, да? Это символ вот того, что дает нам главное богатство. Процветание нашей цивилизации, нашего цивилизационного круга. Кстати, вот с хлебом тоже интересная такая штука. Мы сейчас в этом году вышли второй год, по-моему, подряд, да, на первое место по зерну. Но знаете, куда идет большая часть зерна? Вообще в мире? Нет. Нет, ни на булочке, ни на тортике. Как-то была такая королева Мария Антуанетта. И когда ей сказали, что голод, представляете, у ваших придворных нет хлеба, они умирают с голода, она пожала плечиками и сказала, нет хлеба, гадость такая, пускай едят пирожные. Так вот, ни на хлеб и ни на пирожные идет большая часть зерна. А большая часть зерна, она идет на фураж. Скот кормят, крупный рогатый скот. То есть для того, чтобы получить говядину, для того, чтобы получить мясо говяжье, надо корову кормить в том числе и зерном. И на это уходит большая часть урожая. Видите, как все связано? То есть зерно, пшеница, она нам дает еще и мясо. Ну, а теперь мы с вами переходим ко второму кругу. Мы с вами переходим ко второму кругу, и давайте вот начнем с картиночки номер 22. Вот это наш портрет нашего главного героя по Броделю. Это рис. Рис сформировал азиатскую культуру, азиатский цивилизационный круг. Вот, кстати, Honda, знаете такой автомобиль, да? Знаете, какой Honda в переводе с японского? Это главное рисовое поле. Вот так все ездят и никогда не задумываются. Когда возник рис? Когда он появился у людей? Да. Приблизительно тогда же, когда и пшеница. Это все неолит. Это все вот мезолит и неолит. Тогда, когда отступили ледники, а все-таки не забывайте, что ледники захватывали, например, Северный Китай, да, доходили наверняка до Монголии. Вот это вот все было под ледниками. И приблизительно в это же время точно так же люди постигали тайны других растений уже на другом краю света. Пшеница там не росла. Но зато там было много таких болотистых мест. И вот там стали оккультуровать рис.
Ну, будем считать, что это произошло тоже 10 тысяч лет, 8 тысяч лет тому назад. Кто ж его знает? Ну, временные рамки приблизительно сопоставимые. Ну, вот знаете, что интересно? Что, например, в Японию, вот рис сразу ассоциируется у многих с Японией, да? Потому что Японию без риса, ну, невозможно себе представить. А в Японии рис попал только в 3 веке нашей эры. Пришел он туда с Корейского полуострова и спас японцев. Ну, не японцев, а те народы, которые на территории Японии жили, потому что Япония – это остров, и аборигенные народы к тому времени там все переловили, все поели, и начинался голод. И тут на тебе вот такой подарок, приехал к ним рис, который спас местное население. Ну, во многих языках, и в китайском, да, вот, кстати, в китайском языке ужин называется рис вечером, да, во вьетнамском языке рис и еда – это одно и то же слово, один и тот же иероглиф. То есть вот в этих странах Вьетнам, Китай, Лаос, Камбоджа невозможно представить себе жизнь без риса. Рис – это основа. Рис – это вот это сама жизнь, которая сформировала абсолютно все. Но, ребят, здесь еще вот какая интересная штука. Рис, многие видели, он растет где? В воде, правильно. Он растет в воде. Но хотя есть, кстати, рис суходольный, так называемый рис, который растет в поле, как пшеница. Там воды нет. Этот суходольный рис очень вкусный. У нас он не очень популярен, а вот в Юго-Восточной Азии там многие блюда из него делают. Помните, мы с вами говорили про севооборот? И мы с вами говорили про пшеницу. То есть, если мы с вами сажаем пшеницу, надо соблюдать севооборот, и нельзя на одном поле все время сажать пшеницу. А рис можно. Вот на одной рисовой чеке, что такое рисовые чеки? Рисовые чеки – это поле, которое обваловано со всех сторон, да? И это поле получается как блюдце, в которое заливают воду. То есть, очень сложная такая система подачи воды, что же инженерная мысль должна работать, да? И вот там по колено в воде, там выращивают рис. Вот на этой обвалованной На этом оболос в рисовых чеках. Но в рисовых чеках, в воде, там же ведь живут и другие растения. Там, кстати, вот я очень любил всегда по этим рисовым чекам бродить, потому что там и лягушки, там и змеи, там что, и рыбы, там чего только нету, там насекомые совершенно потрясающие, и другие растения. И среди прочего, там такой мелкий-мелкий водный папоротник. Он называется азолла, этот водный папоротник. Он на нашу ряску похож. Ну, ряску в пруду, видели, да, такая миленькая, зелененькая. И вот этот водный папоротник азолла, который растет на рисовых чеках, он тоже живет симбиотическими бактериями, которые связывают азот. То есть азола насыщает рисовые чеки азотом, необходимым азотом. Поэтому рис можно сажать сколько угодно, 100 лет, 200 лет можно на одних и тех же рисовых чеках выращивать рис. И это вот дает рису какую очень он не истощает почву. Это дает ему такую фору. Мало того, значит, смотрите, получается, что кроме того, рис очень часто это субтропическая и тропическая культура, да? То есть на одной площади, на которой мы засеяли рис, можно прокормить втрое больше народу, чем на такой же площади, которую мы засеяли пшеницей. Вот почему Юго-Восточная Азия, да, Индостан, почему они выдерживают такую гигантскую плотность населения. И вот такие страны, как Камбоджа, например, она же ровная, как стол. Вся Камбоджа – это сплошные рисовые чеки. Там стопроцентная влажность, там муссонный климат, дожди, влажность. Рис растет прекрасно. Вот в этих странах не было исторического голода, потому что был рис. Когда рис попал к европейцам, ну, принято считать, что в 350 году его принес Александр Македонский. Вернее, не сам, а его войска, которые дошли, как мы знаем, до Индии фактически, они принесли рис в Грецию. Вот я, кстати, когда встречал, что рис там греки использовали как лекарство, да, как диету для олимпийских чемпионов, я как-то пожал плечами, знаете, столько желтизны всякой в этой желтой прессе. А у меня очень много друзей среди вот профессоров, которые занимаются античной эпохой и эллинистикой. И я стал им звонить и спрашивать, скажите, а чего, вот так много риса было, там, скажем, в каком-то там 6
VI веке до нашей эры. Я говорю, нет, конечно. Но, скорее всего, он попадал иногда, потому что была меновая торговля, и могли поменяться там, потом эти поменялись с этим, и он, конечно, мог доходить. Но, конечно, он не был массовым продуктом. То есть, впервые его действительно, это где-то вот при Александре Македонском он попал, но вот уже даже, наверное, ближе к Средневековью он стал популярным, потому что в XIII веке рис спас Европу. В Европе началась чума, в это время была страшная совершенно чума, был голод, и в это время Европа, вот те, Южная Европа особенно, где климат позволял, они перешли на рис, и рис во многом европейцев спас от голода. У нас рис появился тоже где-то в Средневековье, во всяком случае при Иване Грозном он был очень хорошо известен, и при тишайшем Алексее Михайловиче его называли «сарацинское зерно», по-разному его называли. Но, опять же, у нас очень сложно выращивать рис, потому что, чтобы вырастить 1 килограмм зерна, требуется 5000 литров воды. Да? У нас выращивают рис. У нас выращивают рис на Дальнем Востоке. Там муссонный климат, жаркое лето. У нас выращивают рис в Краснодарском крае. Но риса много. Его, по-моему, 10 тысяч сортов, если мне не изменяет память, которые разбивают на два таких подвида. Это японика и индика. И рис бывает самый-самый-самый разный. Вот покажите нам 23-ю фотографию, картиночку номер 23, и вы увидите, что рис бывает всех цветов радуги, всех форм, всех размеров. Он бывает крупный, бывает мелкий, бывает кругленький, бывает длинненький, бывает рыженький, бывает красный, бывает... Да, черный тоже бывает. Но, ребят, черным рисом иногда называют другие злаки из Нового Света, из Америки, которые даже не родственники риса. Поэтому черный рис действительно бывает. Его в Таиланде, в частности, выращивают. 10 тысяч сортов риса, представляете? И, конечно же, рис сформировал не только культуру. Брадель был прав. Не только целую цивилизацию Южной и Юго-Восточной Азии, вот Индостан, весь вот этот вот круг. Но он сформировал внешний облик этих народов. Ну, например, смотрите, вот Россия потребляет 5 килограммов риса на человека в год. Для сравнения, Китай 80. 80 килограммов. Чувствуете разницу против 5? И из-за того, что из поколения в поколение те же китайцы, вьетнамцы, кхмеры питаются рисом, у них сформировалась особая конституция, да, вот мышечное строение совершенно другое, вот эта продольная мышца, не короткая, как у нас, рельефная, да, как у наших качков, гибкость, растяжка, быстрота движений, это все тоже благодаря рису. Откуда все вот эти вот шаолини, ушу и прочие боевые искусства, да? Это все рис. Быстрота движения, быстрота реакции. Это мелкая моторика. Почему отрабатывается мелкая моторика? А потому что они едят палочками. Не как мы ложками, вилками, а палочками. А что такое палочки? Палочка вот с детских лет, вот эту вот мелкую моторику, она и разрабатывает то, что называют ученые. И поэтому они такие вот рукодельники, очень великие и китайцы, и вьетнамцы. И здесь еще один возникает очень важный момент. Дело в том, что обработка риса, она требует такой очень долгой монотонной работы. Вот нам... народом российским, нам как-то это совершенно не свойственно. Я вот в молодости работал на заводе, помнится, и смотрел на этот пресс. За этим прессом работали бабушки уже такие, предпенсионного возраста. Вот вы представьте себе, эта бабушка, она приходит на рабочее место в 8 утра, и до 6 часов она берет детальку, сует прорезь, нажимает на педаль, чих, делает дырочку следующую, чих, следующую, чих, следующую. Да? Вот я бы с ума сошел через 3 часа, а она так 8 часов. 8 часов рабочий день, каждый день, из года в год, и с ума не сходит. И уж совершенно с ума не сойдет китаец. Потому что китаец, вот благодаря тому, что обработка риса, вот эта монотонная обработка риса, когда там зернышко каждое надо отделить, когда все это надо сделать, когда, ну, представляете, как сажают рис, да? Это же, его же выращивают сначала на рассаду, а вот покажите, у нас здесь есть 27-я картинка. Ну, давайте сразу вот начнем. 24-я, 25-я, 26-я, и подряд мы с вами посмотрим вот эти картинки.
Сначала выращивают рассаду, потом с этой рассады идут на рисовую чеку. И вот это вот монотонно надо выделить из пучка каждую рисинку с корешочками и посадить следующую, посадить следующую, посадить следующую. Представляете, вот так вот засадить вручную поле – это какой труд колоссальный. И вот в чем, в общем-то, секрет того, что китайцы, именно Китай стал такой мировой мастерской, да, потому что вот при пайке вот всех этих микросхем и так далее требуется именно ловкость и терпение вот этих народов, народов рисовой цивилизации. Европейцам это совершенно не свойственно. И еще одно. Рис сформировал общину. То есть поскольку это такая очень монотонная, очень кропотливая работа на чеках, на рисовых чеках, кстати, вот я забыл вам сказать, идеал красоты, да? Вот представьте себе европейский идеал красоты, мужчины, девочки. Какой самый красивый мужчина вашей мечты? Ну, это Рэмбо такой, да, Шварценеггер, который поигрывает мышцами, такой здоровый, такой крепкий, красивый, умный, за которым как за каменной стеной, который одним плечом поведет, и все враги попадают. А это наш европейский идеал. А у китайцев, наоборот, у него плечики покатые, он такой изящный, он небольшого росточка. Именно потому, что рис формировал совершенно другой облик физиологический. Так вот, рис формировал общину, потому что народы, выращивающие рис, они просто вынуждены собираться вместе, кооперироваться. Сначала мы засадим твое поле, потом мое поле. То есть каждый человек, вот они даже чувствуют себя каждой рисинкой, да, рисинкой вот на этом блюде моей страны, муравьем в этом огромном моем муравейнике, да, то есть там нет такой персонификации моего сознания, да, как вот у нас, европейцев, нет, там вот как раз вот все решает большинство, там мы делаем одно дело, у нас есть стратегия, мы никуда не торопимся, у тех же китайцев, например, у них совершенно другое отношение к времени, они в другой шкале времени живут, мы их поэтому не понимаем и не можем никогда их понять, да, и община. И, кстати, они очень похожи на ту общину, которая была сформирована у нас, например, да, у пшеничных и ржаных народов, потому что у нас раньше тоже была община. И в нас еще рудиментальность вот этого вот общинного мышления иногда прослеживается. Хотя общину в 17-м году, когда была отнюдь не неолитическая революция, общину тогда уничтожили. Но, правда, коллективизм остался. Итак, мы с вами проехали второй круг. И теперь мы с вами вступаем в третий круг. Это 32-я, 33-я картинка. Я выбрал специально такие картинки по цветастии. Это третья цивилизация, новый цвет – это маис. Когда появился маис? Ой, когда он появился? Да тогда же он и появился. Ребят, это все произошло в одно и то же время. Неолитическая революция. Ну, будем, грубо говоря, от 10 тысяч лет назад – и меньше уже. Все ученые спорят по-разному. Значит, что интересно с кукурузой? С кукурузой, ну вот у древних народов, которые ее возделывали, вот она, видите, какая кукуруза. Я специально взял цветную, потому что сортов сейчас немерено кукурузных. Есть самая-самая разная кукуруза, даже такая цветная. Местные народы очень любят перепевать такие легенды, что кукуруза – это пища богов, а потом боги прилетели на землю, подарили людям кукурузу. Ну, разные версии. Кто говорит, подарили, кто говорит, что кто-то украл. Кстати, у буддистов такая же версия, что рис – это пища богов, а потом, даже есть такая версия, в трещине на пятке кто-то принес это рисовое зернышко на землю, и из этого вот единого зернышка, которое в трещине на пятке он спрятал, уже пошло все это изобилие. Ну, апологеты этой теории очень любят всякие там теории про внеземные цивилизации, особенно еще учесть, что у перуанских инков есть всякие рисунки, напоминающие звездолеты. Да, говорю, конечно, это с других миров принесли кукурузу. Ну, мы с вами так не считаем. Правда, братцы, у нас все-таки научная площадка, хоть и детская. Мы с вами будем искать дикого предка маиса. И вот, когда мы будем говорить о диких предках маиса, то, конечно, первое, что приходит на ум, да, это 33-я картинка «Тиосинте» или «Тиосинта».
Дело в том, что здесь вот какая история. Это вообще, знаете, такая детективная история, как искали диких предков кукурузы. Дело в том, что ни у кого нет больше такого початка, как у кукурузы. И вообще непонятно, откуда она действительно появилась. Вот посмотрите, кукуруза, она сама по себе не жизнеспособна. Она не сорничает, она не превращается в сорняк. Почему? Ну, созрела кукуруза, упал этот початок, да? Сгнил стебель, початок упал на землю. И что будет? А дальше будет то, что вот этот початок сгнил, на его месте проросли сразу все зерна, ну или там какие смогли прорасти, и начали друг друга душить. Да? То есть нет механизма разбрасывания, переноса этих семян. Она совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни кукуруза. То есть, ну, ежу понятно, что предок дикий, он был, выглядел совершенно по-другому. Но с другой стороны, кукуруза дает урожай в 10 раз больше, чем любая другая злаковая культура. А кукуруза тоже злаковая. В 10 раз больше. Представляете? Я сейчас не помню сколько, по-моему, 250 зернышек на одно посаженное. Пшеница столько не дает. И рис столько не дает. У него метелочка скромная. А кукуруза дает. Это зерна очень вкусные, калорийные, да? Потрясающе. Мало того, кукуруза плодоносит. Дает 2-3 урожая в год, да, в Америке. Вот там, где появилась кукуруза, и это называют Мезоамерика, вот эту вот зону, где вот Мексика, вот это вот и туда вот, до Чили. Так вот, в Мезоамерике, конечно, сформировались цивилизации маисовые по Броделю. Здесь важно отметить вот что. Естественно, там, где был древний маис, искали вот этих древних предков, да? Потому что ацтеки, инка, майя, вот эти все маисовые цивилизации, они прекрасно знали, что такое кукуруза. Когда вот началась ля конкиста, фуэ конкистада ля Америка Латина, когда началось завоевание Латинской Америки, да, Колумб, там, 16 век, в это время кукурузу знали от Чили до Канады, абсолютно все. Мы начинаем с вами размышлять, как ученые, да? Значит, либо это происходило тоже в разных точках, да? Как-то люди одомашнили кукурузу и вывели вот этот вот такой сорт с початком. Либо это где-то было в одном центре, а потом разбежалось туда и на север, и на юг. И вот все стали искать эту дикую пракукурузу. Был такой Тиосинте. Ой, господи, Асенте, Лютер Бербанк его звали, знаменитый американский селекционер, который 18 лет угрохал на то, чтобы вот из Тиосинте вывести кукурузу. А Тиосинте, это вот вы видели, да, картиночку? Это вот такая вот злаковая штучка, 33-я картиночка, вот она рядом с кукурузным початком. И вот Лютер Бербанк, 18 лет жизни, а он прославился очень великими достижениями в области селекции. Вот 18 лет жизни он потратил на то, чтобы из теосинта вывести такой же вот початок и показать всему миру. Вот он, дикий предок. Видите, я смог. Я из него получил такую же кукурузу. Через 18 лет вот что-то похожее на початок у него появилось, но надо отдать ему должное. Мистер Лютер был человек очень щепетильный, он решил все еще раз проверить, и, о ужас, и оказалось, что вот эти вот исходные саженцы теосинты, из которых он начинал свою работу, они были не чистокровные, а были все-таки с примесью кукурузы как таковой. То есть все коту под хвост, вся работа 18 лет жизни на смарку. Был еще один ученый, такой Герберт Дик, который в 40-х годах прошлого 20 века обследовал пещеры. Он увлекался археологией, и он раскапывал в районе Мексики пещеру за пещерой и очень внимательно изучал початки, которые он там находил. Он пытался проследить эволюцию этих початков, как они изменились, да, за вот эти вот столетия, потому что разные слои, конечно, разные были початки. Он сделал огромную работу, провел. Он как маньяк, он одну пещеру за другой обшаривал. Вот в 1948 году была эта знаменитая Баткеев пещера летучих мышей, где он нашел початки самые старые. Углеродный анализ, все показали 3600 год до нашей эры. Да?
Это оказалась самая древняя кукуруза. Но она была уже кукуруза. Это был все-таки не дикий предок. Это был сформированный Макнейш еще тоже такой был. В северо-восточной Мексике. Тоже стал обшаривать пещеру за пещерой. Тоже искал, что он там только не нашел. Фасоль, тыкву, кабачки. То есть он доказал, что уже тогда стихийная селекция была у этих аборигенных народов Америки. Они выводили сорта, вот стихийно выводили. Но с кукурузой как-то вот у него не очень получалось. Нашел он потом. Нашел тоже маис. 600 лет ему оказалось, там чуть постарше. Но так и не нашли дикого предка. И уже, хотя при этом уже в 50-х годах прошлого века, 20-го, ученые доказали уже, и генетики там подключили, что как минимум 80 тысяч лет назад кукуруза в Новом Свете, в Америке существовала. Потому что нашли, когда делали в буровых скважинах, нашли пыльцу, находили также пыльцу на лезвиях ножей, которые находили вот как раз вот в этих пещерах, в древних городищах. То есть, представляете, это вот ученые все-таки доказали, что за 3000 лет до египетских пирамид, представьте, египетские пирамиды, и за 3000 лет, за 3000 летия до египетских пирамид в Новом Свете, причем не в одном районе, а в нескольких, уже выращивали маис, как еще называют кукурузу. Уже была кукуруза, вот почти в современном виде, со сформировавшимся початком. То есть тайна кукурузы, она так до сих пор, в принципе, и остается нераскрытой. Но самое главное, что после того, как ученые пришли к такому выводу, рухнул миф единого центра. То есть, если до этого был какой-то вот миф, что вот это вот единый центр, где там, я не знаю, звездолет опустился и подарили этот початочек, нет. В разных регионах освоили эту культуру, стихийно вывели свои сорта, ну и потом. Вот даже, кстати, вот самое интересное, что Вавилов, который очень много путешествовал по Америке, он угадал вот эти очаги на территории Мезоамерики, они все его догадки подтвердились. Это первое. Вот. И огромная заслуга Вавилова в том, что он уже тогда, в 30-х годах, сказал, что ребята, не ищите в долине, ищите в горах, ищите вот в горах, ищите в Альпике. И действительно, вот самые-самые древние очаги маисовые все-таки нашли не в долинах. Кстати, то же самое с пшеницей. Ну и сейчас есть такая теория, что, скорее всего, это была какая-то случайная мутация, которая образовала такой початок, а потом початок, вот этот вот признак, да, мутационный, его как-то удалось закрепить, и вот от этой мутации уже пошли все сорта кукурузы. Ну а теперь смотрите, какая история, да? Как культура, как маис формировала маисовую цивилизацию Мезоамерики, да? Ну, во-первых, маис не требовал такого труда, никакого подсечного огневого земледелия. Места было полно, не надо было пахать. Майя, ацтеки, они не знали колеса, они не знали мельниц, потому что маисовое зерно, оно гораздо мягче, его легче тереть, но оно очень калорийное. Индейцы всего лишь 50 дней проводили на полях, а 300 дней в году они были свободны. Маис мог прокормить огромные толпы, поэтому такие образовывались мегаполисы, крупные мегаполисы в этих индейских цивилизациях, да? Это было такое социальное общество, очень сложно структурированное. Это было очень жестокое, кстати, общество. Там были жертвоприношения такие, какие нам и не снились европейцам. Но здесь еще вот какая загадка. Расцвет майя, это, ну вот, например, майя, да, это с 250-го где-то, как ученые считают, века до 900, 900 года, да, до 900-го года нашей эры. То есть вот этот период – это расцвет самой культуры. А потом она начала угасать. То есть к приходу европейцев она уже была не на той высоте, не на прежней высоте. И разные высказывались предположения, почему. И одно из них заключалось в том, что да, одна из них – это виновница такого угасания майя – это кукуруза.
Кукуруза давалась им слишком легко. Вот у нас есть картиночки, да, где там сажают кукурузу в мае. Видите, как легко. Воткнул зернышко, не надо ничего полоть, ничего, она сама выросла, собрал урожай. И вот эта вот монокультура, то есть сначала-то у них были другие, были амарант, были кабачки те же самые, еще что-то. Амарант, кстати, было божественное такое зерно, да, ему поклонялись как богу, так же, как и кукурузе. Потом амарант стал выходить на второй план, а поскольку питание было однообразное, то начались болезни, плотность была очень высокая, начались эпидемии, но это теория, это одна из теорий, почему вот приходила к упадку цивилизации майя. Но, тем не менее, мы с вами уже знаем, что третий круг – это круг Маисовый по Броделю. Вот на этом мы завершаем наше путешествие по странам и континентам. Мы с вами отобрали три такие главные цивилизации. Ну, конечно же. Конечно, есть и другие сельскохозяйственные культуры. И когда началась эпоха великих мореплаваний, конечно же, эти культуры стали путешествовать оттуда сюда, отсюда туда. Помните интродукцию? У нас с вами целая была беседа про интродукцию. «Гримаса интродукции» она называлась. В Ютьюбе есть, кто не видел, посмотрите. Сейчас уже даже трудно понять. Сахарный тростник там на Кубе, он откуда? Он местный? А он еще в Юго-Восточной Азии, или, может быть, он оттуда. А ананасы в Юго-Восточной Азии, ну, это бромелевая, вроде бы в Новом Свете должна быть родина, да? Поэтому сейчас уже очень трудно. Или кофе, да? Откуда там кофе в Бразилии? Хотя кофе – это вроде как родина-то его в Африке. Сейчас очень трудно разобраться, что откуда пошло, потому что все смешалось на Земле. Вот, кстати, когда ставили, когда началась конкиста, завоевание Америки в 1500 где-то году, да, пошли первые караваны. Севилья, знаете, такой был севильский цирюльник, помните? Ведь Севилья была еще и порт, один из главнейших портов. И вот там готовились караваны, которые вот шли туда за кукурузой, за помидорами, за картошкой, за всем тем, что оттуда везли. Эти караваны формировались очень долго. Испанцы держали монополию, никого не подпускали, чтобы, не дай бог, какой-нибудь шпион туда на борт не прокрался. Караваны грабили, поэтому каждый такой караван судов сопровождали военные корабли, которые отбивались от пиратов. И вот много-много месяцев иногда занимало вот это путешествие через океан туда, в Новый Свет, штиль, можно было закиснуть там в этот штиль и сидеть где-нибудь на Канарских островах неделями ждать, когда попутный ветер наконец подует. То есть вот тяжело, но с годами, с веками вот эти все культуры путешествовали с одного конца света на другой конец света. И вот сейчас мы имеем вот это вот самое изобилие, которое имеем. Что будет потом? А потом, ну, очень много футурологов, которые на эту тему задумали, что у нас будет хлебом будущего. А кто-то говорит, такие вот будут таблеточки, съел таблеточку, и ты сыт, и там полный комплекс витаминов и всего прочего. Ну, гораздо реальнее, мне кажется, вот уже сейчас стали делать такие 3D-принтеры. В эти 3D-принтеры заряжают разную пасту, и из этой пасты 3D-принтер, такой пищевой принтер, он тебе формирует какие-то вот такие симпатичного вида штуки, которые можно употреблять в пищу. Ну, для каких-то диетических пользований будут одни пасты, одни наполнители, другие. Ну, вот это то, что нам предсказывают футурологи. Уже сейчас делают хлеб, бог знает из чего, из гороха, из мяса. И вот такие хлебцы, и хрустящие, и мягкие. Но посмотрим, ребята, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот смотрите, опять же, хлеб вроде это наше, да? Это вот наш цивилизационный круг. Но хлеб уже начинают вовсю есть и в Юго-Восточной Азии, и на Индостане, но рис сформировал другой облик человека, как мы говорили. И вот, например, китайцы, они почему не могут есть наши багетики хрустящие? А потому что у них очень нежное небо. И вот этим хрустящей корочкой багетика они могут себе это небо нежное поранить. Ну, вот такая вот история. Мы закончили. Дети мои, у кого есть вопросы, мы можем на них поотвечать. Александр, есть у нас вопросы? Можете их задавать прямо сейчас, во время трансляции,
Если не успели, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто помогает материально центру Архе. Особенно поблагодарить Алине Парк. Это наш такой друг и партнер, который очень здорово нам помогает. Спасибо большое, Алине Парк. Про вас тоже обязательно расскажем. Мне приходилось бывать в этом Оленьем парке. Там очень интересные вещи происходят, кстати. Расскажу про них обязательно. Вопросы можете задавать просто вот любое видео, которое на YouTube.

0: здесь нет, не вижу ничего. Вот, сейчас. У меня маленький-маленький экранчик, и я на нем ничего не могу прочесть, Александр. Поможете мне, может быть, озвучить? А? Нет, не видел. Так. Слайды видел, да, но они были маленькие, крошечные слайды. Я вижу только вас. Да, сейчас подождите. Демонстрация экрана. Опа. Нет, я не... Да? Сейчас, секундочку. Ничего пока не вижу. Опа. Так, сейчас, ребят, вы пока задавайте вопросы. Так, сейчас я за технической поддержкой. Что-то у меня здесь. Ага. Найди, пожалуйста. Вопросы я не могу открыть. Помоги мне, пожалуйста.
1: Ну что, демонстрация экрана, в чем проблема?
0: Подожди. Да нет, там все дело.
1: Демонстрация окна приложения попробуй.
0: Давай так. Нет,
1: только это ты сейчас вроде, это ты сейчас хочешь продемонстрировать свой экран.
0: Сейчас,
1: это не
0: тихо.
1: То.
0: Подожди, где они? Может быть, вот это вот там? Нет, это не они.
1: Закрой. Ты сейчас хочешь свое как будто продемонстрировать.
0: Не вижу ничего. У нас затык. В прошлый раз они у меня были, выводились, сейчас нет. Ну, тогда так, давайте, может быть. Хотя бы несколько вопросов. Ну, вы прочитать можете, Александр? Да, ну, у меня это в маленьком экранчике наверху, он у меня не выводится на большой экран. Заменяю, он. Да делаю, видите, он клякает, а не отзывается, зараза. Плавающие. Нет, ничего не выходит. Вот сейчас вдвоем ковыряемся в четыре руки. Что-то у нас полная беда. Ну, озвучите тогда, если вы можете сейчас сами прочитать, озвучить хотя бы несколько первых вопросов. Можно, конечно, попробовать перезвонить. Давайте попробуем. Угу.

Так. О, есть, ура, все. Когда первый раз человек придумал использовать синтетику в еде? Не знаю, ребят, а что вы называете синтетикой? Либо вы имеете в виду икру, которую стали делать из нефти, то это там какие-нибудь 60-е годы. А если вы имеете в виду пищевые добавки, то они были всегда просто, они были разными. Очень такой, знаете, вопрос, на который трудно, он так сформулирован, что мне трудно на него ответить. Как быть с народами, утратившими земледелие? Как они выжили? Это, например, якуты, утратившие земледелие при переселении на север. Ну, якуты приспособились к новым условиям. Это, во-первых, да. Во-вторых, якуты все-таки это представители монголоидной расы, и, насколько я понимаю, это были кочевые народы, которые были привязаны не столько к земледелию, сколько к скотоводству. И выжили они точно так же, как индейцы. То есть якуты были привязаны к стадам. Вот северные народы, не только якуты.

0: вот эти все северные народы, они были привязаны к морю, к добыче млекопитающих морских и к стадам оленей. Посмотрите, оленеводы, они совершают миграции вместе со стадами точно так же. Они очень рационально используют все, у них весь их уклад жизни. Это как раз уклад жизни людей, которые научились выживать в этих неимоверных условиях. Наверное, это самые тяжелые условия на Земле. Так, почему салат или яблоки не такие уж и калорийные, а всякие конфеты и тортики, да. Ну вот, лучше бы я не читал этот вопрос. Почему? Ну, потому что яблоки – это клетчатка или салат, да, а конфеты и тортики – это быстрые углеводы, это совершенно другой вот тип питания. Как люди поняли, что есть разные сорта морковки, яблок, картофана? Ох, и так далее. А, ребята, хороший вопрос. Люди не поняли. Дети мои дорогие, значит, смотрите, какая история. Сорта выводятся. То есть давайте с вами напомним, что есть дикие виды, а из диких видов выводят уже сорта. Ну вот, например, картофан, да, который вы изволили помянуть. Какой картофан? Это картофель. Это семейство посленовых. Знаете, как красиво звучит его латинское название? Solanum tuberosum. Солнечный клубень. Да? Вот есть дикий картофель, был когда-то, рос в Перу, да, невзрачный такой, с маленькими клубенечками. И вот из этого дикого вида стали выводить другие картошки. Желтомясную, беломясную, ну, на самом деле так называют, у нее мяса нет. Просто вот у нас, например, мы любим в России белую картошку, да, а, скажем, немцы любят, чтобы она была желтая, там уже каротинчик есть и так далее. То есть вот эти все сорта картофеля, какая-нибудь синеглазка и так далее, они выведены все из единого, из одного единого вида дикого. То же самое с морковкой. Вот есть дикая морковка с таким вот невзрачным картошочком. И вот из этой дикой морковочки уже выводят какую-нибудь там каратель, да, или еще какую-нибудь там славу победителю, всевозможные сорта. Капуста. Вот была одна капуста в Средиземноморье, невзрачная, которая вот научили ее завязываться в качан. А потом из нее какую только капусту не получили, и брюссельскую, и кальраби, там, и декоративную. И все это из одного единого дикого вида. Почему? Потому что есть естественный отбор, а есть искусственный отбор. То есть как в эволюции. Движущая сила эволюции какая? Изменчивость и наследственность. Наследственность – это мы похожи на папу с мамой. Да? И каждое семечко, оно сохраняет какие-то родительские черты, которые можно сохранить. А изменчивость, ну, разные причины. Здесь и солнечная радиация, и другие факторы, да, и мутации всевозможные. Вот то же самое, это в природе, это эволюция. А мы с вами делаем собственную эволюцию, то есть мы с вами искусственный отбор производим, селекцию. И таким образом мы с вами получаем уже сорта. Как выживали народы, не знавшие растениеводство, народы тайги и Крайнего Севера? Ну, вот так и выживали. Ну, растениеводством они, конечно, не занимались, но, тем не менее, там были ягоды, там были грибы. Ну, грибы – это, правда, не растения, но у них были другие источники существования. Да? Ведь далеко не все… Понимаете, опять-таки, ребят, вот поймите такую вещь. Вот эти постоянные, которые вот в учебниках истории вы все это проходите, да? Вот эти постоянные набеги кочевников и вот эти постоянные войны оседлых земледельцев и кочевников – это цивилизационные конфликты. Кочевники, которые скотоводы, да, они живут, у них совершенно другая ментальность, у них другая совершенно психология, у них другая шкала ценностей, да? И хлебопашцы, которые ведут оседлый образ жизни. Почему? Это все конфликт. Это вот как раз именно... Ну, есть всякие теории, что вот кочевники, они были такими агрессивными, потому что они ели мясо, пили кровь. А вот хлебопашцы, они наоборот, они такие гуманные, веганы. Ребята, это, по-моему, все за уши притянуто. Украинские черноземы, например, одни из самых плодородных в мире, но в то же время это и зона рискованного земледелия, как вы сказали, как совместить? Ну, это не совсем. Нет, зона рискованного земледелия – это уже у нас здесь, Подмосковье, подзолистые почвы. Украина – это житница. Украина, Кубань, Ставрополье – это рай. для хлебопашцев, да, это лакомые места. Почему сейчас за Украину такая драка-то идет? Это ж какой ресурс украинская земля? Вот очень будет обидно, если на Украине начнут землю продавать, как они сейчас хотят, потому что, конечно, плодородная украинская земля должна принадлежать украинцам прежде всего, а не тем иностранцам, которые ее скупят. Когда люди придумали использовать всякие приправы, какая была первая? Дима, 10 лет. Димочка, привет. Когда люди, ну я же не знаю, какая была первая самая приправа, но, конечно, был такой бум уже где-то в 15, 16, 17 века, когда вот началась эпоха великих мореплаваний, да, то начался бум с пряностями. Когда вот потянулись в Индию, Колумб, Дим, как ты знаешь, он же ведь тоже был уверен, что он Индию ищет. Прежде всего для того, чтобы искать пряности. Потому что пряности, они позволяли есть все, что угодно. Они давали вот этот совершенно другой вкус пищи. Люди уже становились гурманами. Вот в православной традиции есть такое понятие небобесие, да? Это когда человек считается грех такой большой. Если человек, он слишком придирчив к своей пище. Пища должна быть здоровой, грубой и не обязательно вкусной, Дима. А приправы всегда, естественно, их использовали всегда, потому что и в неолите уже люди знали, что какая-нибудь травка, она душистая, потрешь ее, она чем-то пахнет, и можно эту травку высушить, и она сохраняет свой запах. Так что это всегда было. Как попасть в оленей парк, если я с женой и детьми захочу поехать, благо живу недалеко, в Тульской области? Как мне действовать, сильно ли это дорого? Ой, вы знаете что? Во-первых, Оленьий парк – это не Тульская область, это Липецкая область, не так уж и недалеко. Во-вторых, я думаю, вам нужно найти их в интернете и связаться с ними, потому что я не знаю, насколько Оленьий парк открыт для посещений. Главная задача Оленьего парка это то, что, во-первых, там разводят чистокровные линии оленей, оленя благородного того же. Там совершенно потрясающие авиарии, где фазановых содержат. Вот. И там вот такая вот интересная работа проводится по реинтродукции, в том числе даже по реинтродукции крапчатого суслика. У нас есть такой фильм целый про Оленьий парк. Он называется «Маленький гений большого подкопа». Если хотите, можете найти его в интернете. А, еще знаете, что в Оленьем парке? Еще там разводят очень любопытную породу, вятская порода лошадей. Это, к сожалению, такая уже сейчас немного забытая порода вятская, очень хорошая, мышастая масть, серенькая. Она очень похожа на дикого тарпана. У нее по хребту идет черная полоска. И очень хорошие вятские лошадки, там целый табун. По-моему, призы они получали. Поэтому, конечно, в Оленьем парке молодцы. У них там работы очень интересные. Ну, честно говоря, не знаю, принимают ли они посетителей, вот как какой-нибудь зоопарк. Зайдите к ним на сайт и увидите. Как выживали народы, не знавшие разные народы? Да, было уже. Бывают принтеры, которые делают сладости? Не знаю, ребят, наверное, бывают. Если еще не бывают, то скоро их сделают. Вот точно скоро сделают. Я же ведь натуралист, я не по части принтеров. Видите, как вот мне было сложно немножко даже устранить технические неполадки. Пришлось сына звать, когда вопросы не смогли вывести. Я натуралист, я не технарь. Бывает ли так, как быть с народами, утратившими земледелие? Так, это уже было. Из чего необычного делают хлеб, кроме гороха и мяса? Спасибо за лекцию. Пожалуйста. Ребят, ну я не знаю, из чего необычного. Ну, понимаете, хлеб сейчас бывает разный. И виды хлеба бывают разные. Бывает хлеб там горчичный, кукурузный, из чего его только не делают. И чего цельнозерновой, и лечебный, и диетический. Вы знаете, наверное, это можно целую беседу провести про хлеб, но это надо быть кондитером. Я не кондитер, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Можно ли, наконец, оккультурить грибы? Сейчас растят вроде шампиньоны, пытаются, но это не то. Были бы грибы размером с арбуз? Ага, хороший вопрос. Ребят, значит, что касается, можно ли оккультурить грибы? Их оккультуривают. Во-первых, не только шампиньоны, вешенку тоже разводят. Есть технологии, которые позволяют получать и другие грибы. Но вот те самые желанные грибы, самые наши любимые, самые желанные, такие как белый гриб, да, такие как подберезовик, подосиновик. Вот смотрите, друзья мои, подберезовик, подосиновик, да, что там звучит название дерева? Это общая микориза, это симбионты. Это грибы, которые живут в симбиозе с деревьями. Ну вот белый гриб, в частности, он живет в симбиозе с дубами, с березами, с елками, иногда даже с липами. Вот мой друг собирает у себя рядом с дачей в липовой аллее белые грибы. То есть для того, чтобы их разводить, нужна микориза. То есть их нельзя, так как это же все экономически просчитывается. Вот вешенку, да, ее на блоках выращивают. То есть, опять же, из того же жмыха кукурузного, из вот этого вот, из него делают такой вот блок. Этот блок в стерильных условиях туда заносят мицелий гриба, кусочек грибницы. И дальше при определенных условиях он начинает разрастаться и плодоносить. Гриб. Гриб – это плодовое тело, вот то, что мы с вами собираем. И плодовое тело для того, чтобы вышло, для этого надо понизить температуру в оранжерее, потом опять повысить, и тогда пошли вот эти вот все плодовые тела. То есть это технологии. А, скажем, белый гриб не технологично, не рентабельно, или подосиновик. Его нельзя в таких масштабах. Это будет, не принесет такой прибыли. Но, кстати, я видел, например, трутовик лакированный разводят. Это японский гриб такой. Его разводят как декоративное грибоводство. То есть появилось даже такое направление, как декоративное грибоводство. То есть вот скоро, наверное, появятся грибы, которые будут украшать наши сады, вот как сейчас украшают. Здесь еще такая штука. Вот мы очень здорово подотстали в грибоводстве, да, по сравнению с теми же поляками, кстати, с украинцами. На Украине была очень мощная школа микологов, промышленного грибоводства в свое время. Ну, после известных политических событий у них там стало это все дело загибаться, к сожалению, к большому. Вот. Но я знаю, вот я видел уже некоторых украинских специалистов, которые к нам в Россию приехали, сейчас этим занимаются. Так что я думаю, грибоводство еще нас не раз удивит в будущем. Почему у диких животных не бывает кариеса? Как это не бывает? Еще как бывает. И кариес бывает. И если у вас есть собака, вы наверняка ее водили, например, зубной камень счищать, да, к ветеринарному врачу. И сейчас ветеринарные стоматологи появились, которые лечат зубы животным. Так что у них все то же самое. Вот, они мало чем от нас отличаются. Вообще, ребят, запомните, у собак, у кошек, у коров, у них те же самые болезни, что и у людей. Та же самая и диабет, там, и онкология, и все то же самое, абсолютно. У нас очень похожие болезни. А где и кто первый вырастил пшеницу? Ребята, ну, если вы внимательно слушали, то вы, наверное, услышали этот эпизод про плодородный полумесяц. Плодородный полумесяц – это Египет, Финикия, Месопотамия, да? Почему там? Потому что, во-первых, там были дикие предки пшеницы, во-вторых, там выпадало достаточно осадков, и, в-третьих, там были пригодные для земледелия почвы. И вот в зоне этого плодородного полумесяца, а вот, кстати, покажите нам любопытные картинки, мы не посмотрели с кукурузой, Саш, это вот, ура, ура, 36-37. У нас был такой момент в 60-е годы, когда генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев поехал в Америку.
1: А я уже показал.
0: А, вы показывали, да? И вот тогда царица полей кукуруза. Хотели у нас все убрать и сказали, все, не нужно ни рожь, ни пшеницу, будем царицу полей кукурузу выращивать, и на ней в светлое будущее коммунистическое едем. Но ничего не получилось, видите? Так, верните нам, Саш, вопросы. Там несколько осталось, но уже пора, да, заканчивать. Так, почему неандертальские люди были только мясоедами? Ну, вот это вопрос к Станиславу Дробышевскому больше, да, они не были мясоедами. Они еще занимались собирательством. Собирательством, это во-первых. Во-вторых, вы конкретно именно про неандертальских людей спрашиваете. Кроманьонские, от которых мы произошли, вас не интересуют? Ну, это не совсем так. Почему мы сейчас не видим галлюцинации? Слава богу, что мы их и не видим, потому что мы здоровые люди. А сколько есть бобовых, которые в Красной книге? Ой, ребята, да кто же их считал? Много бобовых растений в Красной книге. Это во-первых. Во-вторых, друзья мои, какую Красную книгу вы имеете в виду? Есть МСОП, Международный союз охраны природы, Красная книга международная, да? Есть Красная книга России и есть региональные Красные книги. Вот есть Красная книга, там, скажем, Свердловской области, Тамбовской области, там, я не знаю, Хабаровского края. У нас даже есть Красная книга Москвы, города Москвы. И в эту Красную книгу тоже внесены разные животные и растения. И у каждого, кто внесен, у каждого вида, который туда внесен, у него свой охранный статус, который помечается специальными буковками, маркировками, там под угрозой исчезновения или там так далее, так далее. То есть, смотря какую Красную книгу вы имеете в виду. Но то, что там есть представители бобовых, это несомненно, потому что это огромное семейство бобовых. Бывает ли хлеб из орехов? Ну да, что-то такое я слышал, ребят, что орехи в муку, утертые орехи добавляют. Но опять же, ребят, что значит из орехов? А, вот это очень каверзный вопрос. Есть биологическое понятие орех, а есть обиходное. Ну, скажем, мускатный орех, да никакой он не орех, да? Или мы говорим орех арахис, да? А это семейство бобовых. Тип плода у арахиса – это боб, это не орех. А вот тип плода орех – это вот, скажем, лещина, да? Поэтому, если вы имеете в виду орех с биологической точки зрения – это одно, а с гастрономической – это другое. Да, я не знаю, может быть, грецкий орех трут или там фундук куда-то добавляет. Правда ли, что грибы – это губка планеты, и они накапливают себе всю грязь? И почему их не очень полезно есть? Ребят, ну то, что губка планеты, я бы так не сказал. Грибы – это очень интересная штука. Это интереснейшее царство грибов, которое изучает микология. А мы с вами знаем, что есть царство животных, царство растений, есть царство грибов. Да? Это в систематике даже отдельное царство. Они действительно накапливают себе, абсорбируют, накапливают себе некоторые совсем неполезные вещества. Почему, кстати, не рекомендуют грибы собирать на обочине дорог, потому что соли тяжелых металлов, вот эти все выхлопы, туда тоже все это попадает, они в себя вбирают. Вот. Что касается по поводу полезны их или не очень полезно есть. Грибы едят. Есть даже терапия. Некоторые грибы используют в медицине. Это целый мир грибов. Вот я очень надеюсь как-нибудь, что на площадке Архе выступит замечательный миколог Михаил Вишневский, у которого интереснейшие книжки про грибы написаны, которые знают они все. У меня когда какие-то вопросы по грибам, я сразу Михаилу звоню. Вот, но есть и другие микологи. Просто грибы считаются очень тяжелая пища. А так вот, посмотрите, у всех народов мира грибы, вот та же Юго-Восточная Азия, это классика, грибы со свининой, едят все нормально. Раз уж про грибы, отчаянный гриб – это гриб? Нет, это не гриб. И откуда он взялся? Правда ли, что он полезный? Ну да, чайный гриб – это симбиотический организм бактерий и грибов и бактерий, по-моему. Это симбионт, это вот такой, вот как лишайник. Помните, мы с вами говорили, что лишайники – это симбиотические организмы, которые созданы грибами и водорослями. А вот, нет, вру, ребят, по-моему, вру, это колония бактерий, чайный гриб, вот так, по-моему, это колония различных бактерий. То есть это очень сложная такая штука, как он появился, совершенно непонятно. Ну, есть разные теории на этот счет, но, по-моему, он откуда-то из Азии к нам пришел. Полезный он или нет? Да, там есть витамин С, там есть много полезных веществ, в свое время его даже применяли в лечении, да, и вот я помню времена, 60-е, 70-е годы, когда на каждом окошке буквально стояла трехлитровая банка под марлечкой, и там плавал этот гриб чайный. Сейчас его уже почти не стало. Но это уже отдельная история. Ну, вот так вот, друзья мои, все. На сегодня мы все закончили. У кого есть вопросы, задавайте. Скоро мы сделаем еще встречу, которая будет посвящена специально вопросам и ответам на вопросы. С вами был я, Александр Хабургаев. До встречи. До встречи в следующие выходные, в следующее воскресенье. Еще один вопрос. Успеем. Центр Ахэ. Правда, что после взрыва в Чернобыле деревья сильно разрослись? Если да, то почему? Вот с Чернобылем, ребята, это отдельная история. Понимаете, какая штука? Когда взорвался Чернобыль, я уже взрослым мальчиком был, мне было 24 года, я это очень хорошо все помню. И были очень пессимистичные прогнозы. Одни ученые говорили, что радиоактивный фон восстановится там через 500 лет, другие. В общем, самый оптимистичный прогноз был через 300 лет. Какие только не ходили, вот эти с серьезным видом ученые мужи говорили: ой, ужас, сейчас начнутся мутации, двухголовые телята начнут рожаться, будут стрекозы летать, как в юрском периоде. В общем, ужасы, ужасы нам расписывали. Но вот я говорил с учеными по этому поводу. Ученые развели руками и сказали: понимаете, какая история? У природы есть механизмы регуляции, самовосстановления, которые нами еще вполне не изучены. И в Чернобыле произошло то же самое. Вот, безусловно, безусловно, конечно, вот это вот излучение, да, оно вызывает определенные мутации. И, безусловно, они там были. Ученые изучают эти мутации. Но так, чтобы там какие-то были рощи вот этих вот страшных деревьев. Вот, например, смотрите, есть танцующий лес у нас на Курской косе. У меня, кстати, фильм на эту тему есть. Хотите, наберите. В Ютьюбе Хабургаев в натуре «Танцующий лес». Да? Вот откуда там на Курской косе вот эти вот изогнутые сосны взялись? Вот целая роща, и все сосны вот такие вот, они изогнанные. Ну, кто там был, то он видел, штопором закрученные. Кто говорил, что там тоже радиация какая-то, а вот там стояли эти вышки, РЛСные излучения и так далее, и так далее. А потом выяснилось, что это просто была вспышка численности паразита, который повреждал точку роста. Да? То же самое и в Чернобыле. Безусловно, определенные мутации там есть. Но эти мутации, они, наверное, все-таки со временем уйдут. У меня близкий друг мой ездил туда, снимал 25 лет, по-моему, было после катастрофы Чернобыльской, Миша Селихов. И вот он, не близкий друг, товарищ, скажем, по работе, режиссер. И вот он рассказывал, мы когда приехали, говорит, я вдруг почувствовал такую бодрость. Вот обычно со съемок возвращаешься, усталый, вот добрел до кровати, сразу упал и заснул. А тут такой бодренький, хороший, у меня, говорит, язва зарубцевалась. Вот. И все остальные члены съемочной группы то же самое. Вот. Все прекрасно себя чувствовали, у кого-то стали проходить какие-то болячки. И, говорит, вот профессор, который с нами был научный консультант, он сказал: ребят, ну так радиация в определенной дозе, она же ведь может вызывать очень положительные явления. Радоновые ванны, например. Да? Поэтому, понимаете, радиация – это такая штука, которую мы только-только еще взялись. Ну, сколько мы ее изучаем? Да? Ну, каких-то там 150 лет. Мы еще только в начале пути. Все самые интереснейшие открытия, они все будут в будущем. Вы их будете делать. Вот вы, ребята, которые сейчас еще молодые, вы когда вырастете, вы эти открытия сделаете, в том числе и по части радиации. Ну, вот такая вот история. Все, ребят, прощаемся. До следующего воскресенья. Я Александр Хабургаев. Спрашивайте на Ютьюбе, задавайте вопросы в комментариях. Все прочитаю, на все отвечу.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Я Наталья Бурцева, здесь на космодроме Байконур, я представитель страны космического туризма. А так на протяжении, более 15 лет я работала в Роскосмосе, создавала научно-популярные фильмы, сюжеты, мы создавали телестудию «Роскосмос», мы создавали популярный контент для общественности о космонавтов, о космической подготовке и, собственно, я проходила вместе с космонавтами очень многие этапы космической подготовки. Для того, чтобы рассказать о них молодежи, общественности, зрителям, телезрителям, мы делали прямые эфиры из Байконура, из Центра управления полетами и рассказывали, собственно, о космонавтах. Вот, сейчас мы здесь находимся, на Байконуре. Это территория Центра подготовки космонавтов, площадка номер 17, куда прибывают космонавты, экипажи и сопровождающие специалисты Центра подготовки космонавтов. Сюда прибывает основной экипаж и дублирующий экипаж за 2 недели до старта. Это у них называется предстартовая и предполетная подготовка космонавтов на космодроме. Вообще космонавты должны войти в обсервационный режим для того, чтобы они не контактировали с внешним миром, чтобы не было как можно меньше сократить риск заболеваний, риск возможности какой-то опасности. Космонавты проходят здесь всю подготовку. 2 недели. Даже они находятся здесь в особенном положении. Они спят с поднятыми ногами. Каждый день на несколько сантиметров поднимается спинка кровати таким образом, чтобы ноги были выше головы. Это такой эффект привыкания к невесомости, к острым фазам космического полета, когда кровь должна приливать большей части к голове от ног, что, собственно, происходит и в космосе. И тогда космонавт становится более подготовленным к эффектам, не очень хорошим эффектам невесомости. Вообще невесомость – это такое состояние, когда человеку кажется, что его перевернули, а назад не поставили. Вот, собственно, весь твой организм возмущается. С одной стороны, это прикольное состояние такое, когда ты эгегей, как маленький ребенок, оно очень радостное, счастливое состояние, счастье, ощущение, ощущаешь счастье. Но при этом твой внутренний организм, вообще весь организм возмущается. Он не понимает, что это происходит, где потолок, где пол, где стены, вообще ничего не понимаешь. Вот космонавтам надо к этому подготовиться. И они вообще готовятся к космическому полету на протяжении всей своей космической карьеры. Вот они поступили в отряд космонавтов, прошли медицинскую комиссию, им дали добро на то, что они готовы готовиться к космическому полету. Дальше пошла вся подготовка. Они прыгают с парашютом, это специальная парашютная подготовка СППК, где они, выходя из самолетов на скорости 50 метров в секунду, решают задачки, специальную задачку, причем они задачку не видят. Задачку они открывают только в момент, когда они выходят из самолета. Черно-красная таблица, решаю. И каждое свое действие они проговаривают. Решил, отлично, так, высота такая-то, открываю парашют, под парашютом, под куполом вижу тот и тот, строю свой заход, глиссаду, все. И все они это проговаривают, все это на земле, потом все это анализируется, показывается, специалисты, психологи все смотрят и все анализируют и говорят, отлично, специальная парашютная подготовка пройдена. Дальше они летают на невесомость, они крутятся на центрифуге, они сидят в барокамере, у них есть очень сложные испытания, когда у них депривация сна, когда их закрывают в барокамере в ограниченное пространство, в комнату, в которой они находятся 3 дня, 2 суток, то есть 2 ночи. Отчасти они 36 часов не спят и не контактируют с внешним видом. Им передают через окошечко еду, им дают какое-то задание, и при этом они должны выполнять определенные циклограммы своего пребывания в сурдокамере. У них депривация сна, депривация общения, депривация любых каких-то раздражителей внешних. И это самое сложное на самом деле испытание, потому что космонавты не знают даже, как психологически их организм справится в этих условиях. Это сложнейшие условия. И вот при помощи вот таких степ-бай-степ, шаг за шагом, каждый этап подготовки показывает, готов ли космонавт к космическому полету. Также у них есть выживание. И вот здесь, кстати, на Байконуре, вот на этой площадке, отходя чуть-чуть туда, в степь, проходят пустынные выживания. Это не так часто бывает, где-то раз в 5 лет собирают экипажи сборные и делают им условия, как будто космический корабль приземлился в нерасчетной точке, в степи, в пустыне, где угодно. В степи, в пустыне выживать сложно, потому что ограниченное количество воды. 3 литра на 3 человек, тоже на 2 суток, 3 дня полных получается цикл, и они должны здесь как минимум сохранить свою работоспособность, они должны построить укрытие, они должны выжить в этих сложных условиях с ограниченным количеством еды и сохранить по максимуму хорошее отношение в своем экипаже. Экипаж – это 3 человека, как правило, это разнонациональные люди, представители Европейского космического агентства, американцы, россияне, могут канадцы летать, японцы. И вообще Международная космическая станция – это такой огромный международный дом, в котором проходят эксперименты. Когда спрашивают, а зачем туда летать? А я бы сказала так, что человечеству невозможно туда летать. Мы должны узнать, что же там происходит и каковы факторы космического полета, как они влияют на нас, землян. Сегодня кульминационный день, на самом деле, и подготовки космонавтов к полету в космос и вообще работы, как части такой работы, огромной, большой, слаженной работы. Сейчас здесь собралось огромное количество людей, чтобы посмотреть на космонавтов, приобщиться к тому, что сейчас скоро сегодня произойдет. Старт ракетоносителя «Союз» с космическим кораблем «Прогресс» с экипажем на борту. Итак, почему говорю кульминация? Потому что самое-самое яркое событие, которое предшествует последующей плодотворной работе. Но до этого, это можно как сказать верхушка айсберга, а под этим огромная-огромная работа вообще огромного количества людей. Самих космонавтов, тех, кто им помогает, тех, кто их тренирует в первую очередь, тех, кто строит ракеты, корабли и помогает самим космонавтам стать космонавтом. Итак, вот молодой человек, девушка, юноша, мечтающий стать покорителем космоса. Что же нужно сделать этому человеку? Прежде всего, самое главное, я скажу честно, заботиться о себе. Потому что забота о себе – это забота и сохранение своего здоровья. Здоровье для космонавта – это основа. Вы не должны там быть гипер-супер там сильными. Нет, вы просто должны быть здоровыми в рамках нормального, хорошего, здорового человека. У вас, конечно, не должно быть пороков определенных. Но вот вы должны быть здоровым человеком. Дальше вы, если мечтаете покорить космос, в идеале пойти и получить техническое образование. Любое техническое. Сейчас открытый набор в отряд космонавтов. Любой человек может подать документы. В идеале, в приоритете, если это будет техническое образование. То есть о чем говорит техническое образование? О том, что человек может получать техническую информацию, быстро ее обрабатывать и потом применять в своей работе в дальнейшем. То есть гуманитарий – это один человек, а технически подкованный человек, он может разбираться хорошо в технике, он быстро сможет что-то починить, он быстро сможет принять решение. Я не говорю, что гуманитарии это не способны. Они способны на этом, но техническое образование дает преимущество. Объясню в чем. Один из экзаменов, который есть у космонавтов, когда они оказываются в отряде космонавтов, только проходят поступление, им дается книжка огромная на сутки. Вот за сутки ты должен технический материал освоить. Ты можешь его читать быстро, ты можешь его зубрить, ты можешь поперек, наперекосяк, как угодно, но ты должен освоить вот этот набор технической документации. На следующий день тебя спрашивают, что ты усвоил. И вот это показатель того, как быстро усваивается информация. Потому что космонавт должен усваивать, применять, действовать вот постоянно, вот регулярно, очень грамотно, очень оперативно. До 35 лет вы можете попробовать себя в роли кандидата в космонавты. Ваше здоровье, вы проходите медицинский осмотр, вы проходите определенный на сайте Центра подготовки космонавтов, есть все эти требования, смотрите, ваше сердце смотрят там ваши зубы, чтобы вы были здоровыми. Итак, вы собрали пакет документов, необходимый для Центра подготовки космонавтов, для набора. Вы подаете этот документ на открытый набор в отряд космонавтов. Дальше комиссия смотрит, чтобы не было определенных именно под документов. Вас приглашают на очный отбор. Научном отборе тоже смотрят, там нужно будет и проплыть, и пробежать, физическую нагрузку, как вы выдерживаете физические нагрузки, тоже необходимо показать. И вот от момента того, как вы подаете документы, до момента того, как вы стали космонавтом, проходит, как правило, 2 года. Это общекосмическая подготовка, вы кандидаты в космонавты. И вот вас смотрят, вас тестируют, вы проходите, да? Потом вы 2 года готовитесь, получаете статус космонавта, 2 года готовитесь как космонавты для того, чтобы попасть в группу. После того, как вы попадаете в группу, вы назначаетесь в экипаж. Самое минимальное время от подачи документов до зачисления в экипаж было 4,5 года. Если я не ошибаюсь, надо тоже проверить, но надеюсь, нет. Александр Мисуркин, вот у него было минимальное время, которое вот от зачисления в отряд космонавтов до полета. Потрясающий космонавт, 3 полета в космос, невероятно трудолюбивый мальчишка, который мечтал в детстве быть космонавтом. С самого детства он строил ракеты и мечтал быть космонавтом. И его мечта осуществилась, это потрясающий космонавт. Сейчас он не действующий, он вышел из отряда космонавтов, но его космическая карьера потрясающая, конечно. Но на самом деле может пройти энное количество лет, пока тебя вот поставили в экипаж. Есть даже ребята, которые ждали своего полета 12 лет. Это не говорит о непрофессионализме каком-то, это говорит лишь о том, что у каждого космонавта своя судьба. Ты идешь, тебя регулярно смотрит медицинская комиссия, ты регулярно проходишь выживание. Очень важно, что каждый космонавт проходит разные этапы выживания. Это не то что отбор, но все смотрят на то, как ты сможешь в тех или иных условиях действовать. Выживание в лесисто-болотистой местности. Это зимой, несмотря какая погода, минус жуткий, или слякоть там, или что, на 2 суток, на 3 дня. Почему я говорю 2 суток, 3 дня? У них типовые сутки, они заходят во второй половине дня, полностью сутки проживают, 2 сутки, и на 3-й день выходят из эксперимента. Вот. То есть это очень достаточно много такое время, когда они в лесу выживают, строят себе укрытие, нужно сначала построить односкатный шалаш, потом вигвам построить и действовать в команде. Они должны еще втроем действовать в команде. При этом они снимают скафандры, надевают спасательное обмундирование. Вообще, многие говорят, а зачем выживать? Ведь сейчас баллистика очень точная. Сейчас космонавты прекрасно там приземляются, стартуют, все хорошо. Но нештатная ситуация может быть любая. И на любом активном участке полета. На самом деле, самый недавний такой случай был в 2018 году, когда произошла авария ракетоносителя. И Алексей Овчинин, который был командиром корабля, очень спокойно там у них какая-то очень короткий полет был, какая-то 120-я секунда, ну вот совсем очень-очень мало, там 2 минуты они пролетели, произошла авария ракетоносителя, и они на активном участке спаслись, а система аварийного спасения корабля все их приземлила, все спокойно, и при этом он спокойнейшим голосом сказал, ну быстрый полет. При этом были перегрузки, при этом была неизвестность, нештатная ситуация, что происходит и как ты, останешься ли ты жив, вообще неизвестно. У нас создалось впечатление, что больше волновались мы, те, кто провожал Алексея, те, кто встречал, что и как. А он, когда посмотрели по видео, это идеальнейший космонавт, спокойнейший, ровный, у него даже никакой всплеск голоса не было, совершенно. При этом вот они выживают в лесу, они выживают в пустыне, в степи, это вот тоже на Байконуре, вот такое ограниченное количество воды. При этом они выживают в горах, есть горная подготовка, когда они должны пройти, я с ними тоже была в горной подготовке, когда они должны пройти этап, вот, кстати, Николай Чуб, который сейчас горный, мы проходили вместе, пройти определенный этап, определенный участок в горной лесистой местности. Там и перевалы, там и ночевать в пещере, и сухпайки. И это просто вот. И при этом самое главное показать, каков ты человек в сложных экстремальных условиях. Сдают ли у тебя нервы? Можешь ли ты помогать в тех моментах, когда кто-то на грани? Каким образом еще ты все это делаешь и помогаешь? Потому что ведь можно помочь, когда ты прям геройский герой, а можно аккуратненько где-то поддержать, где-то подстраховать, где-то это незаметно, но при этом быть таким вот всеобъемлющим человеком. И, наверное, космонавт – это покоритель космоса, это человек, который вот всегда, он вроде может быть и незримо, но всегда с тобой. Это всегда тот человек, который дает тебе возможность мечтать, который всегда тебя поддержит, который физически очень силен, и который, самое главное, он дает нам каждый космонавт дает нам ощущение того, что нет ничего невозможного. Ведь полететь в космос, сесть на самую верхушку этой ракеты, 360 тонн вообще заправленной мощи, и полететь туда на высоту 450 километров, жить там, в ограниченном пространстве, делать эксперименты, проводить и доказывать, что человеческий организм может жить вне Земли, это самая большая, вообще, мне кажется, миссия человека. Это потрясающая история. Я очень хочу, чтобы как можно больше землян смогли полететь в космос, смогли прикоснуться к космическому, смогли познакомиться с космонавтами, с космической отраслью, с космическими идеями и, собственно, с этими, поднимать голову вверх, смотреть в космос и всегда, каждый день смотреть на МКС. По возрасту человек должен быть уже достаточно созревшим, он должен со своей быть четкой позицией, то есть он должен быть, личность должна быть созревшая, которая приходит в отряд космонавтов, для того, чтобы его не мотало, чтобы он понимал, что цель, полет в космос, это нельзя человека замотивировать деньгами. Такого человека нельзя. Космонавт, он не может быть мотивирован деньгами, он не может быть мотивирован славой. Он должен быть мотивирован идеей и вот самой большой этой миссии. Поэтому, а такие люди, это, ну, как правило, после 25, да? Почему верхний предел? Потому что до самого полета может пройти достаточно много количества времени. Можно готовиться 15 лет, да, и не выходить из отряда, и вроде тебе уже 40, но на самом деле, и это, честно, не предел. Я знаю, Павел Владимирович Виноградов первый свой космический полет совершил в 50 лет, а юбилей 60-летия отметил тоже на орбите. Мы его называем самый почетный, потому что, ну, по возрасту, но при этом он потрясающе доказывает нам, что нет ничего невозможного. И на самом деле есть ограничения, есть рамки, но которые лишь тебе просто говорят, что вот подумай вот в этом, об этом вот в эти временные. Но если у тебя есть мечта, если есть стремление, то этих рамок тоже может не быть. Вообще подготовка космонавтов – это растянутая во времени процесс такой. Потому что отбор – это одно. Сначала смотрят на твой организм, готов ли он к тем нагрузкам, которые ему встретятся в космическом полете, на этапе подготовки к космическому полету. И вот на каждом этом этапе все есть. Есть медицина, есть проверка твоего организма, есть психологические, обязательно. Психологи следят каждый раз за всем, за каждой особью, за каждым человеческим организмом, который в отряде находится, за каждым космонавтом. Потому что мы меняемся, мы постоянно, мы тоже, у нас есть, мы можем быть уставшими, мы можем быть на пике своей какой-то формы. И мы, психологи, должны все знать, как мы себя ведем постоянно. То есть в отряд космонавтов попал. Потом формируется группа. Из группы собирают уже экипаж. Экипаж формируется тоже по психологической подходимости друг к другу. Совершенно разных людей не поставят в один экипаж. Они должны быть либо похожими, либо друг к другу, как вот, как пазлы, все сойтись, чтобы командир, он был командиром, он был авторитетом, чтобы бортинженер номер один или номер два, он, конечно же, смотрел на командира, учился у него, в приоритете у него был, но при этом командир слушал тоже всех своих членов экипажа. И два года до полета они находятся в экипаже и расстаются еще сильнее. И именно вместе в экипаже они проходят испытания. В лесисто-болотистой местности. Я не сказала, что они выживают еще на воде. Они, это было раньше море, ну, на водной поверхности спускается аппарат, и тоже там по быстрой схеме, по длинной схеме они выживают. Тоже в условиях, когда качка, когда тошнит. На самом деле там сложные условия, чтобы переодеться в ограниченном пространстве, помочь друг другу и слаженно как экипаж работать. Все вот эти моменты, этапы подготовки, СППК, специальная парашютная подготовка, полеты на невесомость, они учатся летать на самолетах, они пилотами становятся, они погружаются в гидролабораторию обязательно, они становятся водолазами для того, чтобы могли выйти в открытый космос в будущем. Создается вот гидросреда, в которой они гидролаборатории, они проходят тренировки, и обязательно, когда у них даже, если есть у них в программе выход в открытый космос или нет в программе выхода в открытый космос, все готовятся к выходу в открытый космос, потому что нештатка может быть любая на орбите, и они могут, необходимо будет выйти. Орланы есть везде, работать с орланами надо, и они готовятся в гидролаборатории для того, чтобы работать, опять-таки, за пределами станции. И вот все они вот так вот готовятся, два года, потом у них назначается дата полета, И они сначала дублируют основной экипаж обязательно за полгода до полета, потом становятся сами основным экипажем. Бывали такие случаи, когда основной экипаж менял. Вот на заседании госкомиссии госкомиссия говорила, что экипаж, к сожалению, мы вынуждены поменять основной на дублирующий. Это редкие случаи, но на всякий случай они идут основной и дублирующий вместе, все вот здесь, на Байконуре, все вместе, все этапы подготовки. Но на самом деле, когда они прилетают сюда, они уже, конечно же, готовы к полету. Готовы ко всем нештатным, штатным ситуациям. Но при этом они четко знают. Вот все космонавты говорят, все будет хорошо. И самое главное, они говорят, всем желают, вернитесь поскорее. Они говорят, надо вернуться вовремя. Чтобы все было штатно, вернуться вовремя тогда, когда намечена экспедиция. Эта экспедиция летит на год. Эти космонавты проведут на орбите год. И при этом Олег Кононенко станет рекордсменом по суммарному пребыванию на орбите. За свои 5 полетов он наберет такое количество дней пребывания в космосе, на станции, на Международной космической станции, что его никто не сможет уже побить. Вот у него будет такой рекорд. Сейчас рекорд принадлежит Геннадию Ивановичу Падалке, 898 дней. У Олега Кононенко, когда он еще год проведет на орбите, будет больше 1000. И это будет официально признанный рекорд Гиннесса. Ну, это не столь важно. Они на самом деле летят же в космос не за рекордами, но при этом мы очень любим, когда наши космонавты становятся лучшими, когда наши космонавты преодолевают все то, что преодолевают, все то, что было, чего не было, и снова нам дает мечту и надежду на то, что в будущем будут новые космонавты и наборы в отряд космонавтов.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона в студии комсомолки Мария Баченина. Совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов, нарушающие его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма или организма в целом, это, если коротко и если вы еще не догадались, про стресс. Огромное количество мифов окружает это явление. Сегодня в передаче данных мы будем развенчивать некоторые мифы и объяснять общепринятые заблуждения. Я попросила экспертов прокомментировать популярные мифы о факторах возникновения стресса и, конечно, противодействие ему. Говорят, что для жителей мегаполиса ежедневный стресс неизбежен. Отвечает клинический психолог, гипнолог, действительно член профессиональной психотерапевтической лиги при Европейской ассоциации психотерапии Наталья Коршунова.
3: Миф, скорее всего, больше реальность, потому что большие города подразумевают определенный ритм жизни, а этот ритм напрямую влияет на состояние человека, потому что у человека свой биологический ритм. Если брать небольшие города, а маленькие села, поселения какие-то, да, то обычно люди с солнцем встают, когда солнце садится, они ложатся спать. Это ритмы жизни человека. А большие города подразумевают быстрое движение, близкий контакт и людей, да, друг к дружке, быстрое мышление, и человек просто не успевает перезагрузиться. При этом, если это совсем большие города, например, такие как Москва, то она еще и ночью живет. Соответственно, люди ночью не спят, хотя по биологическим ритмам они спать должны. Происходит полный разбаланс нервной системы. Человек не восстанавливается, не может отдохнуть, и когда он уезжает на отпуск на там, неделю-две, да, этого недостаточно, потому что для отдыха как минимум 28 дней нужно, чтобы мозг переключился, да, чтобы там уровень кортизола в организме снизился, чтобы человек стал в спокойном состоянии себя ощущать. Рекомендации какие? Рекомендации могут быть только одни: жить в своем ритме, ну, по максимуму, да, стараться не тусить ночью и, наверное, соблюдать режим сна, режим питания, режим отдыха, да, если это работа и нужно приходить с утра, окей, но хотя бы на работе нужно определенный режим свой соблюдать, определенное время давать себе отдохнуть и вечером давать себе возможность выспаться, потому что с утра вставать нужно будет, да, куда-то бежать. Я рекомендую какие-то релаксовые вещи, расслабление, медитация. Если кого-то там успокаивает музыка в наушниках, то пускай она будет, потому что таким образом человек переключается, так отдыхает, да, хотя бы нервная система восстанавливается. Ну и больше общаться с хорошими людьми. Самый простой способ для женщин очень хорошо действует – это баночка вкусных духов на рабочем столе. Приятный запах, он восстанавливает силы, дает ресурс. Поэтому если вы чувствуете, что там вы устаете, у вас перегруз по работе, мозг не хочет думать, просто нужно сесть, понюхать или нанести, ну, например, на запястье духи, да, ну, только с соблюдением определенных правил, потому что люди вокруг тоже могут иметь аллергию. Первый вариант. Второй вариант. Я рекомендую, как профилактика, чтобы такого не было, или если это уже наступило, то работать где-то час, ну, минут 50, и 10-15 минут давать себе возможность отдыхать. Либо сесть с закрытыми глазами посидеть, либо выйти, пройтись до туалета, либо выйти, если есть возможность, на улицу постоять. Обычно курильщиков им в этом плане проще, они каждый час бегают курить. По той самой статистике как раз получается, что люди на работе чаще курят, чем дома. Это вот причина отчасти в этом. Либо какие-то еще вещи, которые переключают. Часто люди ставят на рабочие столы в офисе фотографии приятных моментов, там отдыха, чтобы после работы, когда там человек поработал, да, мозг устал, сильной концентрации, нужно расслабление, он переключается на фотографию с близким, приятным там человеком, да, своим, либо красивых видов. Таким образом мозг начинает отдыхать, да, посмотреть на нее минут 5, переключиться, посмотреть на окошко, на людей, и потом совершенно спокойно уже с новым ресурсом можно начинать работать, мозг перезагружается в этот момент.
2: А правда ли, что стресс не может причинить реального вреда здоровью? Рассказывает психолог, соматотерапевт Ольга Соколова.
4: Мы живем в таком мире, что мы не можем избежать стресса. У нас городской ритм, и он связан с тем, что очень много событий происходит одномоментно, и мы реагируем на это, и реагируем эмоционально. Мы реагируем на это, и реагируем эмоционально, реагируем на слова, реагируем

0: что хочется как-то стать поменьше, исчезнуть, да, куда-то там забиться. Но если нет такой возможности, то тогда на уровне мышцы, на уровне реакций телесных происходит вот это сжатие. И вот это сжатие остается в теле, если эмоция, которую во время стресса человек переживает, она не выражена, она не высказана. Ну что обычно происходит, когда на нас кричат? Какая эмоция происходит, когда мы испытываем стресс? В основном это злость или это обида. И эти две эмоции вызывают ощущение такой внутренней несвободы. Стресс вообще человеку необходим. Стресс в небольших количествах, потому что стресс заставляет работать наш мозг, заставляет адаптироваться к ситуации, заставляет находить какие-то решения, потому что ситуации в жизни, они часто меняются, они бывают непредсказуемыми, и поэтому стресс необходим для того, чтобы мы развивали разнообразные навыки адаптации. Ну, например, быстрое переключение внимания. По сути, за счет таких мелких стрессов мы учимся быть сильнее, быть активнее, мы учимся, ну, выживать, условно говоря. И стресс был всегда одним из механизмов эволюции человека. Стресс, который заставлял изменяться, заставлял быстро реагировать, и, соответственно, мы учились быстрее адаптироваться. Но если стресс хронический и постоянный, мы не успеваем переваривать события, и тогда он начинает накапливаться в теле. Что можно сделать и что можно предпринять для себя, для того, чтобы чувствовать себя в стрессе более-менее комфортно? Во-первых, это дыхание. Короткий вдох и долгий выдох переключает работу мозга. И, соответственно, тогда мы начинаем лучше понимать, что происходит вокруг нас, лучше понимать, как реагировать. И во время стресса, например, вы можете незаметно, даже сидя там на собрании, да, подышать вот таким образом, делать короткий вдох и длинный выдох. И тогда ощущение спокойствия, ощущение какой-то ясности через какое-то время может прийти. И ваша реакция на какое-то событие, оно поменяется. Второй момент – это, например, физическая активность. Когда человек испытывает злость, когда он хочет высказать, но ситуация не позволяет, хочется сжать кулаки, не знаю, стучать ногами или кричать и ругаться громко, и позволить себе этого нельзя, то вы можете выйти, например, в какой-то из комнаты в какое-то другое место или зайти в туалет, если вы находитесь там в организации в какой-то, и там, в общем, постучать ногами и побить кулаком об стенку. Ну, в основном такой способ применяют мужчины, когда там стукнуть кулаком по столу или еще что-то, и это непроизвольная реакция на то, чтобы избавиться от такой сильной эмоции, которая тоже влияет на тело, и очень сильное сжатие происходит. И еще один способ – это, конечно, успокоить свой ум, это послушать, например, медитативную музыку, или если кто занимается медитацией вечером дома после работы, посидеть там 15-20 минут, успокоить свой ум, пересмотреть день, просканировать. Еще один хороший способ – это вода. Вечером после работы вообще всем я бы рекомендовал применять душ. Вода хорошо снимает информацию, энергоинформационный чистит слой, потому что за день мы много всего набираем, много всяких разных историй, эмоциональных историй. И наше тело все это, конечно, впитывает как губка. И очень хорошо все вот это промыть как бы перед сном водичкой. Универсальных инструкций нет, но любой стресс можно превратить из проблемы в задачу, с которыми можно справиться и даже интересно справляться. Стресс по силам нам полезен, потому что в этот момент мы встречаемся со своей собственной силой, с тем, как мы справляемся с ситуацией, с тем, как мы выходим из разных неожиданных историй.
1: Верно ли утверждение, что реакция человека на стресс определяется его генами? Объясняет доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Светлана Боринская.
2: Все наши реакции зависят от генов. В реакции человека на стресс можно выделить несколько компонентов. Первое – это то, какие у него гены. Есть гены, которые делают человека более устойчивым к стрессу, есть те, которые делают его более восприимчивым. Второе – это характер стрессора. Природные катастрофы воспринимаются с меньшими последствиями, чем события со злым умыслом, такие как теракты или какие-то преднамеренные действия, ведущие к катастрофам. И третье, от чего зависит то, как человек реагирует на стресс – это то, как он умеет справляться со стрессом. Есть ли у него стратегии совладание со стрессом. Этот вопрос к психологам. А

0: генетике изучать то, как гены влияют на реакцию человека. Мы исследовали людей с разным вариантом гена моноаминоксидазы. Моноаминоксидаза – это фермент, который убирает неизрасходованные вещества, передающие нервный импульс в определенных отделах мозга. Так вот, есть разные варианты гена. Один более активный, то есть эти вещества быстрее убираются из клеток нервной системы, а есть вариант менее активный. И оказалось, что люди с разными вариантами обладают разной устойчивостью к стрессу, просто из-за того, что у них разные гены. Различия не очень большие. Ну, например, с одним вариантом уровень стресса на 3-5% выше. Это совсем немного.
1: Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, так что не стрессуйте раньше времени, потому что мы обязательно вернемся и продолжим обсуждать такое знакомое и загадочное явление, как стресс.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире, это передача данных, меня зовут Баченина Мария, и сегодня в гостях у нас много уважаемых специалистов, которые дают свою экспертную оценку реакции под названием стресс, развенчивают или подтверждают самые популярные тезисы о нем.
3: Правда ли, что именно негативные эмоции создают стресс?
1: Комментирует кандидат психологических наук Михаил Бурняшев.
3: Нет, это неправда. На самом деле негативные эмоции являются лишь индикатором того, что мы или наше тело находится в стрессовой или неблагоприятной для нас ситуации. Все последние исследования мозга это очень хорошо подтверждают, потому что когда исследовалось влияние негативных эмоций через энцефалограмму, которая очень четко показывала, что сигнал, который мы будем проживать, или эмоции, которые мы будем проживать как реакцию на создавшуюся ситуацию, в которой находимся мы сами, он появляется примерно за 1 секунду до того, как мы, собственно говоря, начинаем ощущать это чувство или эту эмоцию. Если нет, то что именно создает стресс? В психологии есть такое понимание или такое понятие, которое называется зона комфорта. Это состояние, в котором наши физиологические, психологические, душевные или эмоциональные потребности удовлетворены, или в некотором роде они, ну, как бы находятся в равновесии. И когда в жизни мы попадаем в ситуации в окружающем мире, которые отличаются вот от этого базового состояния, который индивидуально для каждого человека, который называется зона комфорта, то у нас, да, как следствие того, что мы выходим из этой зоны комфорта, появляются те самые негативные эмоции, которые указывают, да, что мы находимся с вами в зоне стресса, из которой нам необходимо выйти или эту зону нам необходимо покинуть. Как начать выходить из стресса и поддерживать себя в более гармоничном состоянии? По сути, как я уже сказал, зона стресса – это зона области дискомфорта. И для того, чтобы избежать стресса или как бы прекратить стресс, нам снова необходимо вернуться в зону комфорта. И эта зона, она является индивидуальной для каждого человека. То есть, ну, например, когда спортсмен тренируется при восхождении в горы, то каждый раз, поднимаясь на все большую и большую высоту, он как бы расширяет свою зону комфорта. И наоборот, если, например, человек получает какую-то травматизацию, то зона комфорта его сужается. По сути, для того, чтобы находиться в гармоничном состоянии, нужно знать, где находятся эта зона комфорта конкретно для меня. В чем она заключается, из каких компонентов она состоит. Рецепт здесь очень простой, когда мы снова возвращаемся, да, в комфортную, привычную для нас зону, которая может включать наше, да, физиологическое состояние, психологическое, душевное, отношения, может быть, как бы достижение определенного рода наших целей, то тогда как бы наше гармоничное состояние, оно возвращается вновь.
1: Ну и немного о прекрасном. Правда ли, что еда помогает снять стресс? Комментирует семейный и системный терапевт Елена Куликова-Алексеенко.
4: Да, безусловно, помогает. Иначе такое бы количество людей на планете не страдало бы ожирением. И мы бы с вами сегодня не говорили бы об этом и не поднимали бы эту тему. Еда, алкоголь, сигареты, трудоголизм – это верные помощники. Помощники, конечно же, в кавычках, ухода от сложных жизненных ситуаций, от каких-то важных тем, связанных в первую очередь с эмоциональным взрослением. Фраза «оральная стадия развития», я думаю, на сегодняшний день известно практически всем. И еда – это первый импринт, первая наша базовая программа, которая как бы говорит нам об успокоении, дает чувство уверенности, безопасности, стабильности, полноты, когда мы получаем насыщение. Поэтому вот эта базовая программа – это самая простая программа, в которую мы можем свалиться, если мы эмоционально не готовы к какой-то ситуации, или же если ситуация происходит слишком долго с нами. Почему так происходит? Потому что, ну вот, ученые Гарвардского университета, например, они доказали то, что когда организм находится в стрессе, если этот стресс быстрый, краткосрочный, то мы скорее теряем аппетит. Организм как бы готовится к атаке, к нападению, он мобилизован, и в это время мы не хотим есть. Если же стресс долгосрочный, то тогда мы прибегаем к дополнительным ресурсам, и именно это говорит о том, что где-то глубоко в бессознательном это связано с нерешенной темой, скорее всего, неосознанной темой. В практике моей работы вот эти темы, связанные с близкими отношениями с едой, с эмоциональным перееданием, абсолютно разные. Я могу перечислить некоторые из них. Ну, например, эмоциональное переедание как подключение к ресурсам рода, к модели рода, где еда – это любовь, когда в роду всегда всех принимали и усаживали за стол и не выпускали из-за стола, пока человек очень сильно не наелся. Еда — это может быть как снятие напряжения. То есть я уже говорила об этом, когда после того, как мы чувствуем физиологическое насыщение, мы также физиологически расслабляемся. Также еда может быть связана с темой границ, и где создание защитной прослойки между мной и миром будет жировая прослойка. Также часто очень человек кушает, когда он не имеет контакта со своим собственным телом, и это связано с детскими травмами. И тогда еда заземляет. Еще некоторые причины, которые, наверное, стоит отметить. Сейчас причина переедания связана с быстрым темпом жизни, суетой, когда нет времени спокойно покушать, и тогда мы хватаем все подряд, нарушается ритуал здоровой еды, здоровой пищи, и вследствие чего мы получаем большее количество калорий через перекус. Переедание часто связано с неумением получать удовольствие от жизни. Еще как тема я бы отметила, есть про запас как системная динамика, когда наши предки и их судьбы были связаны с голодными годами, когда действительно было нечего кушать, и мы имеем эту генетическую память, и покушать про запас – это про лояльность нашему роду. И желание заглушить какое-то чувство, вина, тревога, например, неразделенная любовь, тоже толкает нас это время, эти переживания закрыть едой. И еще запрет на что-то, отказ от чего-то, тоже ведет к тому, что мы компенсируем это с большей силой через еду. Ну, например, все знают, что человек, когда отказывается от курения, начинает много есть. И не потому, что это физиологически как-то связано, а потому, что запрет в одном увеличивает желание компенсации в другом. Например, человек отказывается от каких-то отношений, отказывает себе в каких-то удовольствиях, запрещает себе, например, нецензурно выражаться. И тогда он может начать неожиданно для себя больше есть. Как решить эту проблему? Наверное, важно сказать, и я это подчеркиваю, что искусственно только одним усилием воли сесть на диеты и перестать много кушать не получится. Даже если человек какое-то время жестко будет себя удерживать в этих рамках, тогда ситуация, нерешенная тема выйдет, выскочит, как чертик из табакерки в другом месте, на другом системном уровне. И чаще всего это будут эмоциональные срывы или же уже физические болезни. Поэтому легче решить тему и психологически ее проработать, чем усилием воли прекратить кушать. Более того, есть приятные бонусы. После проработки темы, которая спрятана за темой эмоционального переедания, человек выходит на другую стадию развития. Он получает гораздо больше, чем просто отсутствие, ну, такого искусственного аппетита. Вот. Как еще можно справиться? Ну, наверное, важно, чтобы вас окружали люди, которые ведут здоровый образ жизни. Если таких сейчас нет, то можно хотя бы направить свой фокус внимания на это. Сейчас очень много информации есть в соцсетях. И начать смотреть, как это делают другие, то уже повернуться лицом, да, к решению этой ситуации. Очень важно чем-то себя увлечь, занять и лишить свободного времени на перекусы. Потому что очень часто, говорил об этом, от неумения структурировать времени, от того, что человек не имеет каких-то целей, истинных желаний, часто не зная свои истинные потребности, он вот так вот регрессирует в такой детский возраст, когда самое большое желание и удовольствие — это покушать. Ну и самое, наверное, простое, если есть потребности, если еще эта фаза развития не пройдена, хотя бы заменить ту еду, которую вы употребляете, с бесполезными калориями на какую-то еду, где есть минимальное количество калорий, или вообще заменить еду водой. Это будет максимально полезно.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Оливье 95.
1: Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
2: «Комсомольская правда». Радио поколения Алисы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, друзья! Надеюсь, меня слышно. Напишите в комментариях. Представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Соколов. Я редактор портала Антропогенез.ру, автор книги «Мифы об эволюции человека». Может, кто-то меня знает, может, кто-то не знает. Познакомимся. Где-то около года назад мы на YouTube опубликовали такой 3D-мультфильм, сделанный Сергеем Кривоплясовым, который назывался «Эволюция от обезьяны к человеку». И этот мультфильм собрал уже около полумиллиона просмотров. И я периодически туда захожу, читаю комментарии, которые регулярно появляются. Последний раз я вот заходил буквально сегодня утром. И увидел уже привычно повторяющиеся одни и те же вопросы, одни и те же утверждения. Ну, например, а откуда взялись древние скелеты великанов? Ну, намек такой, что ученые их куда-то потом припрятали. На самом деле, не человек произошел от обезьяны, а все было наоборот, обезьяна произошла от человека. Вопрос такой риторический, а от кого произошли обезьяны? Ну, то есть намек такой, что мы этого не знаем. Почему человек больше никуда не эволюционирует? Ну и, наконец, самый пафосный вопрос, а почему сейчас обезьяны не превращаются в людей? Читаю эти комментарии и прихожу к выводу, что различные популярные заблуждения, связанные с эволюцией человека, с его происхождением, они неистребимы, они повторяются, воспроизводятся, потому что людей много, образование у людей разное. Уже года три прошло с тех пор, как я написал книгу, где разбирал в том числе вот эти тезисы, но книгу читали, конечно, не все. И сегодня попробую рассказать несколько таких популярных мифов, а потом, надеюсь на ваши вопросы в чате, постараюсь на них ответить, на вежливые вопросы. Да, спасибо, написали, что меня слышно, это отлично. И я сразу тогда расскажу еще про один сюжет, который я буквально вчера посмотрел. Значит, это были дебаты между атеистом и батюшкой. И православный батюшка, он в частности сказал, что сейчас у нас мир погряз во грехе, поэтому куча всяких болезней, рак и прочая гадость, это все от того, что люди много грешат. А вот когда-то люди жили очень хорошо, в гармонии с природой. Адам жил 1000 лет, и другие какие-то там патриархи тоже жили много веков. А уже потом люди испортились, и природу испортили, и стало все плохо. То есть это такое классическое представление в Золотом веке, что когда-то была идиллия, а сейчас мы живем в такой поганой, загаженной окружающей среде. Надо бы вот как-то в эту идиллию вернуться. Ну, рассказы про Адама, жившего 1000 лет, это, конечно, здорово, но вообще существует наука антропология, там много всяких разделов, но в частности один из разделов антропологии, называется палеопатология человека. Вообще антропологи изучают, если мы говорим про палеоантропологов, они изучают, например, как люди жили в прошлом, какое у них было здоровье, чем они болели, от чего они страдали, и как они умирали, и в том числе, сколько они жили. И, конечно, это далеко не всегда можно определить по скелету, но, в принципе, такие методы существуют. По развитию зубов, по срастанию швов черепа, по некоторым другим признакам, антропологи могут примерный возраст установить скелета, когда этот человек, или даже не человек, там, не совсем человек, умер. И накопилась некоторая статистика. Вот я сейчас покажу некоторые цифры. Вот в этой табличке, которую я, конечно, не сам придумал, я взял ее из книги Александры Петровны Бужиловой, это такой ведущий российский палеопатолог. Это средняя продолжительность жизни давным-давно наших предков, ну и родственничков. Начиная от австралопитеков, вообще там, которые жили 3 миллиона лет назад. И вот мы видим, что вплоть до ранних современных людей, австралопитеки, ректусы, неандертальцы. Они жили 23 года в среднем. 23. То есть до 30 лет не доживали. Это не значит, что не было стариков. Такие находки есть, но это крайне редко. Огромное количество, допустим, неандертальцев, это не взрослые или незрелые люди. То есть они умирали, не дожив до репродуктивного пика. И кто-то может сказать, что, может быть, они в древности жили, как-то развивались быстрее, чем сейчас, но 20 лет – это расцвет даже для шимпанзе. И огромная детская смертность, высокая смертность подростков. И, смотрите, кроманьонцы, это уже люди современного вида, они уже живут 30 лет, даже чуть больше, это много. Если мы посмотрим статистику дальнейшую, вплоть фактически до современности, бронзовый век, железный век, средневековье, мы увидим, что вплоть до самого недавнего времени, то есть вот до конца 18 века, продолжительность жизни росла, но очень медленно. И затем мы видим резкий скачок. Почти в два раза. Это как раз, когда наступила та самая ужасная цивилизация, расцвет которой мы сейчас переживаем. Гош, там висит заставка, кстати. Я вижу. Это тот самый расцвет цивилизации, который мы сейчас переживаем, когда появилась нормальная медицина, когда появилось нормальное питание, когда научились нормально принимать роды, потому что еще в начале 19 века была огромная смертность в роддомах. Я говорю не про детей, я говорю про матерей. Огромная смертность женщин. Поэтому я к чему веду? Что это мы сейчас с вами живем в золотом веке. Потому что многие из тех, кто меня слушает, я надеюсь, и видит меня. Видите меня? Потому что кто-то пишет, что не видит. Так вот, многие из тех, кто меня видит и слышит, не родились бы, включая меня, кстати. И уж не дожили бы, или не доживут, если бы они жили тогда, до 40 лет. Спасибо современной цивилизации, спасибо современной медицине. Я продолжу. Возможно, этот вопрос появится в комментариях. Я его пытаюсь упредить. Как обычно, когда заходит речь об эволюции, происхождении человека, кто-нибудь обязательно скажет, что на самом деле палеонтологи, антропологи находят очень древние скелеты людей, которые жили миллионы лет назад или даже сотни миллионов лет назад. И таких скелетов найдено давно, только антропологи их прячут, потому что если этого не делать, то все вот эти построения дарвинистов полетят кувырком. Вот этим забит интернет, можно найти много сайтов, книжки написаны, но ноги растут прежде всего вот из этой работы. Эта книга под названием «Запрещенная археология» вышла в начале 90-х годов 20 века. У него два автора, Крема и Томпсон, которые называют себя ведическими археологами. Значит, Майкл Крема разъезжал, наверное, и сейчас до сих пор разъезжает гастролями по миру, приезжал в Россию, дважды выступал. Книга стала бестселлером, переведена на многие языки, вышла миллионными тиражами. Сами авторы, еще раз, они себя позиционируют как ведические археологи, то есть это кришнаиты, которые утверждают, в общем, сами не скрывают, что они занимаются некой идеологической работой, то есть вот они подводят современную науку под идеи их религии, и это такой староземельный креационизм, то есть есть классический такой христианский креационизм, что наша Вселенная очень молодая, а у Крема и Томпсона, наоборот, человечество существует чуть ли не миллиарды лет. Ну вот такая вот у них идеология, и сами понимаете, наверное, для научного исследования это не очень хороший старт. Вот. Но это не мешает данным авторам на каждой странице своей книги обвинять ученых, палеонтологов, антропологов в ангажированности. Вот. Но кто-то мне скажет, что какая разница, из каких идей они исходили, главное, что у них там, какие факты. И они действительно собрали достаточно большое количество различного рода историй про аномальные находки, аномальные артефакты они их называют, Я просто, чтобы долго не рассуждать, приведу несколько примеров. Значит, из одного из разделов этой книги, он называется «Необычные скелетные останки человека» и целиком посвящен вот таким древним скелетам людей. Находка первая, про которую пишет Крема с Томпсоном, это достаточно известный скелет, найденный в Галлей-Хилл в 1888 году. Его нашли рабочие, когда копали котлован, там некое строительство происходило. И утверждается, что он очень древний, что ему 330 тысяч лет. Как это обосновывается? Это обосновывается словами свидетелей. То есть, вот, например, школьный учитель, который присутствовал при раскопках, он, значит, заявил, что нет никакого сомнения, что это очень древний скелет. И землекоп, который присутствовал при раскопках, тоже подтвердил, что кости крайне древние. Правда, когда спустя более чем полвека эти останки удалось датировать, естественно, научными методами, например, радиоуглеродным анализом, почему-то получился возраст примерно в 100 раз меньший. Но Крема не верит радиоуглеродному анализу. Он говорит, что этот метод неточный, ненадежный. Зато рассказы школьного учителя и землекопа – это надежно. Пример второй. Ну, примерно такая же, на самом деле, история, чуть другая дата. Это уже Буэнос-Айрес. Череп найден тоже в котловане, но там, на самом деле, док копали. И ему более миллиона лет. А дальше, значит, классическая схема. Череп нашли рабочие, рабочие показали его бригадиру. Бригадир позвал начальника, начальник позвал специалиста. Специалист уже позвал каких-то там палеонтологов. И вот замечательная цитата, она настолько красиво, что я ее процитирую. И хотя это утверждение основывается исключительно на заявлении бригадира, сделанном со слов землекопа, оно, пожалуй, единственное во всей истории находки, не вызывающее каких-либо серьезных сомнений. Конец цитаты. Ну, как говорится, без комментариев. Следующий пример. Челюсть из Фокс-Холла. Это середина 19 века. Значит, ее нашли в каменоломне некие рабочие. Утверждается, что ей больше 2 миллионов лет. Значит, да, есть только рисунок, потому что челюсть вскоре пропала. Никаких следов от нее не осталось. И еще одна замечательная цитата. Ее купил у одного из них за кружку пива городской аптекарь по имени Джон Тейлор. И он уже передал ее ученым, так сказать. То есть вот это вот как бы квинтэссенция такой истории. Покупка за кружку пива. Ну и последний пример у нас будет. Скелет из Столовой горы. Там на самом деле много найдено вот в Калифорнии таких интересных находок. Значит, находка сделана то ли в 1855, то ли в 1856 году. Почему? Ну потому что только спустя 15 лет капитан Дэвид Оуки, который, в общем, присутствовал при находке, он об этом рассказал своему знакомому. Утверждается, что она крайне древняя, никаких изображений самих костей, конечно, не сохранилось, поэтому я не думаю, что я сильно погрешу против истины, если предположу, что выглядел этот скелет примерно вот так. Значит, скелет нашли в шахте, но Дэвид Оуки видел кости эти только уже поднятые на поверхность. Как рабочих зовут, он не помнит. Значит, что с костями стало, он не знает. Но может поклясться, что кости были человеческими, что они отлично сохранились. Проверить это, конечно, невозможно. Значит, я подведу некий итог вот этого всего. Значит, я назвал 4 находки, там их 20, 21. Из этих 21 находок 17 сделаны в 19 веке. И еще 3, первая четверть века 20. Значит, обратите внимание, почему-то с началом, фактически, 20 века число этих находок упало, и потом их совсем перестали делать. И Крема намекает, что это потому, что власть в науке захватили проклятые дарвинисты. Но мне кажется, объяснение более простое. Просто научились нормально копать и научились нормально датировать. Потому что в 19 веке антропология, археология находились еще в стадии формирования, становления. Методов раскопок еще разработанных было сгулькин нос. Неудивительно, что находки эти сделаны часто любителями, рабочими, землекопами. Описание, контекст отсутствует. Часто это в пересказе третьих лиц спустя несколько лет. И при этом авторы, Крема и Томпсон, страшно доверчивы, потому что они безоговорочно верят рассказам землекопов или сельских священников. А при этом в следующей главе этой же книги, где они начинают уже обсуждать находки признанные, типа Питикантропа, Дюбуа, Австралопитека, Раймонда Дарта, они вдруг становятся завзятыми скептиками и начинают писать, что обстоятельства вот этой находки не могут не вызывать у нас вопросов. У меня это вызывает смех, честно говоря. Ряд находок исчез, потерялся. Где они известны, никому не ясно, где они находятся. Сохранились только рисунки или вообще ничего. Те три случая, когда их удалось, ну, когда они дожили до второй половины 20 века, когда их удалось нормально датировать, получался молодой возраст почему-то. Но Крэма и Томпсон не верят, естественно, научным методам датирования. Они считают, что эти методы ненадежны. Так, ну, я думаю, что здесь нужно подвести итог, что вот эта так называемая запрещенная археология на самом деле не forbidden archaeology, не запрещенная археология, а забытая археология. Но забытая в том плане, что вот эти вот археологические баяны с бородой, их место на археологической свалке, где они, собственно, и совершенно заслуженно находятся. То есть книга эта интересна с точки зрения, может быть, истории науки, но не более того. А я не знаю, что там пишут в комментариях, даже боюсь читать. Ну, мне подсказывают, что там какой-то ад творится. Ну, прекрасно, я, в общем, к этому привык. А я хочу сказать, что, наверное, там уже кто-то написал, что а те все находки, которые официально признаны наукой, это все палеонтологи, палеоантропологи, это все подделали. У них есть такие мастерские в подвалах какого-нибудь палеонтологического института, и они там из костей обезьян и людей клепают таких кадавриков. Но на самом деле такая история была в истории палеоантропологии одна. Это знаменитый пилдаунский человек, про которого вы, возможно, слышали, потому что его очень любят вспоминать креационисты, ну и прочее. Значит, этот череп был найден в 1912 году в Пилдауне в Англии. Предполагалось, что он принадлежит очень древнему предку человека, которому миллион лет. Спустя 40 лет выяснилось, что это действительно подделка, что череп принадлежал человеку, а челюсть орангутану. И дальше вот круг вот этой истории, которая действительно была и нашумела, начинается пляска с бубном, и нам рассказывают, что все просто вот молились на этот череп. Во всех книгах, во всех учебниках он превозносился, никто не подвергал сомнению его древность, его уникальность. На самом деле это не так. Достаточно, например, открыть советские книги по палеоантропологии, где за пределами Англии, короче говоря, научное сообщество было далеко не в восторге от Пилдауна. Особенно, когда стали появляться в большом количестве другие находки. Когда нашли гейдельбергского человека, когда нашли много неандертальцев, когда описали синантропов, когда нашли австралопитека. Вот этот странный человек из Пилдауна, он из этого ряда выбивался, он не был похож на них. И поэтому антропологи писали, например, Бунак писал в своей книге, что найденная вместе с черепом нижняя челюсть вероятно, принадлежит древнему шимпанзе. Но вот он ошибся, что на самом деле это был орангутан. Короче говоря, очень многие ученые с самого начала были не в восторге от Пилдауна и в свои схемы, в свои теории его не вставляли, не использовали. Значит, и второй момент, когда говорят, что ученых облапошили, обвели вокруг пальца, и как вы после этого можете говорить, что антропология – наука. Мы опять возвращаемся в начало 20 века. Я хочу сказать, что в начале 20 века палеоантропология делала первые шаги как направление в науке. Находок было крайне мало, и методы их исследования еще предстояло разработать. Повторю еще раз, что не было как таковых точных методов датирования. Они появились полвека спустя, а когда разоблачили Пилдаун? В середине 20 века. А почему? А потому что появился радиоуглеродный анализ и другие методы исследования, которые позволили провести датирование этих останков и выяснить, что череп и челюсть вообще разного возраста, то есть они не могли принадлежать одному индивиду. Кстати говоря, его недавно исследовали генетики, пилдаунский череп исследовали генетики и установили, что череп склеены из фрагментов, которые, вероятно, принадлежали нескольким разным людям, а челюсть принадлежит орангутану, но не просто, а суматранскому орангутану. И даже выяснили, из какого места Суматры он происходит. Я просто к тому, что сейчас методы исследования останков продвинулись настолько, что повторение такой истории стало просто невозможным. И на самом деле, может быть, это хорошо, что была такая история, потому что именно, может быть, в том числе, определяя подлинность находок и в борьбе с заблуждениями, с ошибками, наука движется вперед. Я хочу сказать, что билдаунский человек – это такая раскрученная история, но подобные истории случались, а не только в антропологии. Можно вспомнить замечательную историю с райскими птицами. Это вообще еще 16 век, когда вернулись спутники Магеллана в Европу после кругосветного путешествия и привезли шкурки птиц непонятных, которых назвали райскими птицами. Откуда они взялись, было неизвестно. И на них появился высокий спрос в Европе, и европейские чучельники начали изготавливать многочисленных кадавриков, то есть собирать из разных птиц такие композитные чучела и продавать их как райских птиц. И они в итоге в некоторых коллекциях пылились вплоть до 19 века, когда пока не выяснилось, что это подделки. А вот замечательная история 19 века. Поскольку тут будут вопросы, скорее всего, в чате. Вангую, в чате есть вопрос про древних великанов. Так вот, история про древнего великана. Дело было в 19 веке в местечке Кардифф, это штат Нью-Йорк, в США. Значит, был там такой скептик Джон Халл, который пришел в церковь, поспорил там со священником. А священник рассказывал пастве про древних великанов. И Джон Халл решил над ним пошутить. Он заказал у знакомого скульптора огромную гипсовую статую 3,5 метра. Ее втихаря ночью закопали на местном поле. А потом, через какое-то время, как бы случайно при рытье колодца ее нашли. И стал стекаться народ. И знатоки сказали, что это найден окаменевший древний допотопный великан. Ну и, в общем, Джон Халл стал собирать денежки за показ. Этой диковинке собрал 150 тысяч долларов в итоге. Она, кстати, до сих пор лежит в каком-то музее фермеров в Штатах. Замечательная история. Кстати говоря, когда Джона Халла попытались засудить за это, ничего не получилось, потому что, оказывается, он сам никогда не утверждал, что это действительно древний великан. Это утверждали местные знатоки. Ну и история еще на 100 лет более ранняя, это уже 18 век. Был такой Иоганн фон Берингер, профессор прусский. Однажды он гулял в окрестностях некой горы и стал находить удивительные камни, на которых были изображения отпечатки животных и даже надписи на древних языках. Он собрал коллекцию порядка 200 таких камней, решил, что это игра природы, это чудо, и написал про них целую монографию. Но в итоге выяснилось, что над ним пошутили его коллеги, которые подбросили ему эти камни. В итоге их уволили, но его уволили тоже. А самое интересное, что вроде бы он до конца жизни так и не поверил, что это подделки, и продолжал утверждать, что камни подлинные. К чему я это рассказываю? Наверное, любая область науки в своем становлении должна, может быть, пройти такое крещение мистификациями. Пройти это и, может быть, через это очиститься. Но я продолжу. Загляну в чатик. О, там уже горячо. И еще, может быть, немножко вызову некое бомбление среди некоторой части аудитории на тему африканской прародины. Почему-то не хотят некоторые граждане происходить в Африке. Африка – это место непрестижное. Хотелось бы где-нибудь в районе Садового кольца. Ну, или хотя бы на территории Русской равнины. Но нет. Официальная наука навязывает нам африканскую прародину. Наверное, это вот такие нехорошие западные политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Они нам эту позицию навязывают. Но тот, кто так говорит, он просто элементарно не знает историю науки. Потому что тема, откуда возник человек, она обсуждалась совсем не в политкорректные времена. Понятно, что есть там различные религиозные ответы на этот вопрос, но вот когда ученых это стало волновать, они по-разному отвечали на этот вопрос. И тема, на самом деле, африканской прародины возникла еще в 18 веке. Был такой один из первых ученых-эволюционистов Бюфон, и он считал, что человек возник в Африке. Но почему? Потому что в Африке существовало древнейшая на то время известная цивилизация – Древний Египет. И логично было предположить, что человек возник там. В течение 19 века, когда уже распространилось учение Чарльза Дарвина, сам Дарвин предполагал, что люди возникли в Африке, потому что там живут большие человекообразные обезьяны, наши ближайшие родичи. Другие считали по-другому. Эрнст Геккель думал, что человек возник в Азии, или, может быть, на территории Лемурии, затонувшего материка в Индийском океане. Когда стали делать находки, много находок неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергского человека, упомянутого мной пилдаунского человека, который оказался фальшивкой, их всех нашли в Европе. И Европа нравилась, это престижное место для происхождения человека. Потом стали находки делать на территории материковой Азии, синантропы знаменитые. И только во второй половине 20 века, когда начали копать в Африке активно, когда стали появляться находки австралопитеков, человека умелого, человека работающего, родезийского человека, но его нашли еще раньше, на самом деле, но оценили не сразу. Чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И сейчас мы знаем, что в Африке существует, ну, согласно данным палеантропологии, как бы вы к этому ни относились, ребята, самая полная цепочка предков человека, начиная от первых прямоходящих, живших 7 миллионов лет назад, и австралопитеки, которых куча видов, и ранние хомо, которых куча видов, и вплоть до древнейшего Homo sapiens, возрастом около 200 тысяч лет, и так далее. То есть нигде за пределами Африки такой подробной цепочки находок нет. За пределами Африки все человекоподобные, вот такие прямоходящие существа, появляются только около 2 миллионов лет назад. То есть, что важно, современные данные палеантропологии говорят нам, что в Африке возник и род Homo, человеческий, и вид Homo sapiens, то есть наш с вами вид, возник на территории Африки. Ребята, увы, это факт. Но у нас ведь есть не только палеантропология, у нас еще есть археология. И представьте себе, археология говорит нам то же самое. То есть древнейшие находки культуры человеческой в виде самых примитивных каменных орудий сделаны на территории Африки, в Эфиопии конкретно, в Эфиопии, Кении, Восточная Африка. Им больше 3 миллионов лет уже, таким древнейшим находкам. Это Кения. Древнейшие орудия за пределами Африки тоже появляются около 2 миллионов лет назад. Есть еще и генетика. Последние пару десятилетий очень веское слово в этой области сказала палеогенетика. Молодое, активно развивающееся направление в науке. Но про это я еще чуть-чуть поговорю более подробно, когда буду про следующий миф говорить. Исследования как современных геномов человечества, так и ДНК из ископаемых останков указывает на Африку в качестве нашей прародины. Таких исследований на самом деле проводилось много. С 80-х годов прошлого века. Например, вот один интересный такой кейс. Человеческая кожа, как вы знаете, она бывает разного цвета. И вот этот пигмент в коже, меланин, его синтез, его появление в коже кодируется несколькими генами. Некоторые из них нам известны. Один из таких самых известных генов – это меланокартиновый рецептор первого типа, MC1R. И вот он достаточно хорошо изучен, и когда в 2000 году, значит, генетики взяли ДНК у евразийцев, там, у европейцев, азиатов, у африканцев разных, у папуасов и у шимпанзе, взяли у них, посмотрели этот ген, построили его родословную, то получилось, что, во-первых, предковый вариант этого гена, он очень похож на африканский, во-вторых, у африканцев, у всех, которых исследовали, он имеет одинаковую форму. То есть у них нет никакого разнообразия по этому гену. Он у них у всех практически одинаков. А у жителей Евразии было найдено 10 значимых мутаций разных в этом гене у разных представителей популяции Евразии. Еще раз, у африканцев он у всех практически одинаков, а у жителей Евразии 10 разных вариантов они тогда нашли. И какой из этого делается вывод? Ну, проще всего предположить, что, видимо, вот этот африканский вариант, предковый, он в Африке находился под действием жесткого стабилизирующего естественного отбора. Почему? Потому что в Африке очень сильный ультрафиолет, пигмент в коже нужен, чтобы защищаться от разрушительного действия этого ультрафиолета. Поэтому у всех африканцев вот строго фиксирован вариант этого гена. А когда люди стали из Африки мигрировать на север, мигрировать в Евразию и расселяться там, в Евразии ультрафиолета уже было недостаточно, а ультрафиолет нам нужен для синтеза витамина D, который нужен нам для усвоения кальция, который нужен для нормального развития скелета. Так вот, если ультрафиолета мало, наступает рахит. И стало выгодным, чтобы кожа светлела. Естественный отбор в разных популяциях людей, расселявшихся из Африки, подхватывал любые мутации, которые уменьшали синтез меланина. И вот эти популяции побелели, причем они побелели независимо. То есть сейчас мы знаем, что как минимум азиаты и европейцы посветлели независимо друг от друга. Разные мутации у них привели к развитию вот этой светлой кожи. Вот, то есть, короче говоря, многочисленные исследования генетиков, они очень логично вписываются вот в эту концепцию африканской прародины. Но это еще не все, еще и лингвисты тут сказали свое слово. Например, в 2011 году было проведено такое исследование, когда взяли более 500 языков со всего мира и оценили их фонетическое разнообразие. И нанесли его на карту. И получилось, что в Африке фонетическое разнообразие языков максимально и уменьшается по мере удаления из Африки. Что вообще логично, если предположить, что люди расселялись из Африки, каждый раз уходила только часть людей, и они уносили с собой только часть этого разнообразия. Короче говоря, антропология, археология, генетика и даже, судя по всему, лингвистика независимо указали на Африку в качестве прародины человека. То есть эта концепция не навязана нам с вами, а победила в честной научной борьбе. Продолжая разговор, значит, по поводу генетики, я обещал про это сказать более подробно. И вот одно из таких революционных исследований, которое совершило, может быть, в некотором роде переворот в этой области науки, связано с появлением словосочетания «митохондриальная Ева». И даже вот до сих пор некоторые деятели церкви используют этот термин и говорят, что вот генетики доказали Библию, что в Библии написана правда. То действительно люди произошли от Адама и Евы. Недаром вот генетики даже используют такой термин «митохондриальная Ева». Так вот, нужно пояснить, что на самом деле доказали генетики и чего они не доказали. Значит, во-первых, значит, ну, на всякий случай, я уверен, что вы все тут подкованы в биологии. Митохондрия – такие клеточные органеллы, такие маленькие батарейки у нас в клетках, благодаря которым мы вообще живы, можем двигаться, дышать и прочее. У нас в клетке есть ядро, а в нем ядерная ДНК большая, которая 3 с лишним миллиарда пар нуклеотидов. И есть у нас митохондрия, еще маленькая митохондриальная ДНК, коротенькая. Она всего лишь 16,5 тысяч пар нуклеотидов. И вот эта митохондриальная ДНК, она оказалась очень удобной для генетиков. Почему? Потому что она, во-первых, маленькая. Во-вторых, митохондрий в клетке очень много. И это было удобно, когда стали появляться методы вот извлечения, прочтения ДНК из наших тканей, когда это было сложно. Только одно ядро в клетке, и могут быть тысячи митохондрий. Это удобно, они лучше сохраняются. Кроме того, наша ядерная ДНК, ну, при половом размножении, если вы помните школьный курс, происходит обмен фрагментами ДНК между папой и мамой, происходит перемешивание ДНК. А митохондриальная ДНК достается нам только от мамы. Она не перемешивается ни с кем, передается как есть, и это удобно. Потому что она меняется только вследствие мутаций. И, грубо говоря, сейчас так, если говорить упрощенно, эти мутации происходят с примерно постоянной скоростью. Если мы знаем эту скорость, если мы возьмем митохондриальные ДНК двух организмов и сравним их, посчитаем количество различий, то мы можем прикинуть, когда жил их общий предок. И вот это оказалось очень удобным для генетиков для реконструкции родословной. Кстати говоря, это вовсю используется в криминалистике и в других методиках, например, установление родства. А генетики стали использовать митохондриальные ДНК для изучения эволюции. И в 1987 году группа ученых Ребекка Кен Алан Уилсон и Марк Стоункинг, они построили вот такое эволюционное дерево. Значит, что они сделали? Они взяли митохондриальные ДНК у примерно 150 человек разных рас. Это были африканцы, азиаты, австралийцы, папуасы, ну и, конечно, европейцы. Они взяли у них митохондриальные ДНК, сравнили их, во-первых, и выяснилось, что, во-первых, во-первых, максимальное разнообразие этих митохондриальных ДНК оказалось в Африке, а минимальное, друзья, простите, в Европе. Значит, во-вторых, они построили вот эту родословную, вот такое дерево, которое вы видите на картинке. Не сразу у них получилось, но получилось, это был достаточно сложный алгоритм, а компьютеры тогда были не такие мощные, как сейчас. Но им удалось построить вот это родословное дерево, и что у них получилось? Дерево сошлось к общему корню, и вот этот корень, от него отходило две веточки, одна из которых, вот вы видите это на диаграмме, оказалась, она вот там внизу, с черными кружочками, она оказалась полностью африканской, точнее, бушменской, ну там, койсаны, это жители Южной Африки. А вторая ветвь содержала и африканские, и все прочие митохондриальные ДНК. Вот из этих двух фактов, из того, что в Африке генетическое разнообразие получилось максимальным, и что древнейшее деление вот это на африканскую ветвь и прочее, привело людей к выводу, что, скорее всего, вот этот предок, он жил в Африке. Это наиболее простое объяснение. Кроме того, они посчитали еще и когда жил этот предок. У них получилось примерно 200 тысяч лет назад. Впоследствии эта дата уточнялась. Сейчас более точные датировки, порядка 140 тысяч лет. Но вообще этот вывод, которым пытались спорить, который был научным сообществом принят не сразу далеко, этот вывод подтверждался многочисленными независимыми исследованиями. Вот, но вот это во-первых. Что касается термина «митохондриальная Ева». Сами авторы его не использовали. Они предлагали более корректный термин «lucky mother» – «удачливая мама». Поясню, почему. Чуть позже. А термин «митохондриальная Ева» был вброшен журналистами, и он очень понравился. Вот вы видите сейчас обложку журнала «Newsweek», который вышел в начале 1988 года, и где уже изображены такие африканистые Адам и Ева. Ну, в общем, намек на райский сад вполне такой прозрачный. И с тех пор пошло-поехало, хотя сами генетики пытались бороться с использованием этого термина, он им не нравился, но он оказался очень удачным и живет в массовой культуре, да, в общем, в научно-популярной литературе до сих пор. Теперь, значит, а чего генетики на самом деле не доказали? Значит, во-первых, если кто-то видит здесь какие-то библейские аналогии, обратите внимание, что вообще-то существование общего предка – это неизбежное следствие эволюционной теории. Если вы читали Чарльза Дарвина «Происхождение видов» или другие работы, вы знаете, что общий предок, согласно эволюционной биологии, существует у любых двух организмов на нашей планете, если

по отцовской линии. И когда стали исследовать Y-хромосомы, тоже нашли общего предка. Назвали его Y-хромосомный Адам. Правда, тогда посчитали, что он жил чуть позже Евы, 70 тысяч лет назад. То есть вряд ли они с Евой встречались. Короче говоря, таких общих предков можно найти десятки тысяч, потому что у нас в геноме десятки тысяч участков вот такого рода, для которых можно проследить родословную. И я хочу еще сказать, что Ева, вот эта митохондриальная, она, конечно, в некотором роде наш общий предок, но она была не единственной. Вместе с ней жила куча других женщин. Почему так протестовали генетики против термина митохондриальная Ева? Почему так им нравился термин «удачливая мама»? Потому что ей повезло, а другим мамам не повезло. А как так? Ну вот посмотрите на вот этой схеме замечательной. Вы знаете, что у вас, у каждого из вас, представьте себе, было 4 прабабушки. Но только одна митохондриальная прабабушка, вот на рисунке непрерывная красная линия, только от одной из 4 прабабушек к вам передалась митохондриальная ДНК, а от других не передалась, но вы за них не переживайте. Они вам передали много других интересных вещей из ядерной ДНК. Поэтому одновременно с митохондриальной Евой жили другие женщины, возможно, их были тысячи. Просто их митохондриальные ДНК до современности не дожили, зато наверняка дожили какие-то другие участки их геномов. Вот, ну и в конце концов надо еще сказать, что когда вот это было сделано открытие, полученная эта дата, 200 тысяч лет, многим понравилось, потому что 200 тысяч лет – это примерный возраст возникновения вида Homo sapiens. Потому что древнейшие находки в Африке, которые относят, ну иногда так, не бесспорно относят к виду Homo sapiens, им как раз около 200 тысяч лет. И почему-то стали говорить, что вот митохондриальная Ева, может, и была первым человеком современного вида. На самом деле это неверно. Потому что мы митохондриальную Еву вообще высчитываем по мутациям в нейтральной части митохондриальной ДНК. Эти мутации, они вообще в нашем организме ничего не кодируют. То есть этот участок ДНК вел себя в нашей эволюции как пассажир. Он не связан ни с нашим подбородочным выступом, ни с нашим крупным мозгом. Эти события вообще, возникновение вида Homo sapiens и рождение митохондриальной Евы, они между собой не связаны. Ева могла родиться после, могла родиться раньше и быть вообще представителем другого вида. Но вот так получилось, что эти даты совпали, это, конечно, интересно. Так, друзья, на самом деле я уже говорю 40 минут, может быть, мне попробовать поотвечать на вопросы. Сейчас мне подскажут несколько вопросов. Я пока, знаете, друзья, покажу вам такой еще слайд. Так, сейчас покажу, да покажу. Если у меня получится. Получится. У меня все получится. Дело в том, что мы готовим очередной, уже 6-й научно-просветительский форум «Ученые против мифов». Может быть, вы видели или даже были на наших предыдущих форумах. Этот форум будет 11 февраля в Санкт-Петербурге, в северной столице. Будет 10 интересных докладов, которые касаются самых разных тем. Был ли татаро-монгольская Ива? Тут я, Ига. Я тут слышал, некоторые блогеры, там, бухнув, заявили, что его не было. Вот, вроде было все-таки, ребята. Я трезвый. Летали ли американцы на Луну? Ой, сейчас, может, такой начнется бой в комментариях. Летали. И так далее. Будет 10 интересных докладов. Рекомендую. Кто сможет приехать или кто живет в Питере, добро пожаловать. Билеты кончаются быстро. Ну и будет бесплатная онлайн-трансляция для тех, кто смотрит нас из других городов. Ссылка будет под в описании к видео. Так, теперь давайте вопросы. Мне сейчас помогут с вопросами. Да. Значит, вот есть 4 вопроса. Значит, вопрос первый. Я, к сожалению, не знаю автора. Да, сейчас вот так вот сделаем лучше. Вопрос первый. Да, и мой друг рептилоид тоже хочет, чтобы его показывали крупным планом. Значит, а как же Денисова пещера и вроде доказанная теория происхождения человека с Алтая? Значит, по поводу Денисовой пещеры надо сказать следующее. Значит, во-первых, да, Денисова пещера – это замечательное место на Алтае, где в 2010 году, значит, был описан по ДНК, выделенному из фаланги мизинца, неизвестный вид древнего человека. Когда эту ДНК сравнили с ДНК современных людей, с

0: ДНК неандертальцев, выяснилось, что это неизвестный науке вид. И по поводу происхождения человека с Алтая, сопоставление генома денисовского человека и разных популяций человечества показало, что его примесь некоторая, около там 3-4% присутствует у жителей Меланезии, у папуасов. А также в дальнейшем было показано, что она есть и у жителей Австралии коренных, у австралийских аборигенов, ну и в меньшей степени у жителей Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле, да, денисовский человек и даже неандерталец, в некотором роде они предки, по крайней мере, некоторой части человечества, но в небольшой степени, то есть это примесь. Примесь несколько процентов. То есть, когда вот эти самые древние люди расселялись из Африки, они где-то, видимо, на юге Азии встречались с предками денисовского человека и, ну, или с самим денисовским человеком, с какой-то популяцией, и скрещивались. И поэтому немножко от денисовцев в папуасах, в австралийцах и в каких-то там южных азиатах есть. В этом смысле, да, человек в том числе и с Алтая. Эта концепция, которая сейчас, в общем, считается общепринятой, она называется моноцентризм, как бы расселение и замещение с протечкой. То есть, когда-то мы считали до развития палеогенетики, что люди расселились из Африки и вытеснили всех прочих древних гоминин, которые жили в Евразии, неандертальцев, каких-то синантропов в Азии, там, пятикантропов на Яве, они их всех просто вытеснили, убили, съели или просто вытеснили, не скрещиваясь с ними. Палеогенетика показала, что наши предки, расселяясь из Африки, все-таки смешивались с местным населением. Ну, в общем, как это делали колонизаторы и уже в историческое время, когда они приплывали в какую-нибудь другую страну или там, на другой остров, на материк, они, как правило, там, так или иначе, метисировались рано или поздно с местным населением. И это делали и наши предки. Но все-таки эта примесь, она довольно-таки небольшая. А от кого произошли обезьяны? Ну вот классический вопрос. Спасибо, что вы его снова задали. На самом деле интересно, что эволюция приматов очень хорошо изучена. Просто про это меньше рассказывают. Но вот, во-первых, в школьный учебник все не влезет. Во-вторых, ну, наверное, все-таки интереснее про происхождение непосредственно человека. То есть, когда спрашивают, откуда появились обезьяны, вот древнейшие приматоподобные существа, они вообще появляются еще в конце мезозойской эры, еще в конце мелового периода. То есть древнейшие приматоподобные животные еще, вероятно, застали последних динозавров. Один из самых древних таких существ – это Пургаториус, который найден на территории Америки, который вообще мало походил еще на приматов. Он был таким, скорее, похожим на белочку, маленький, с хвостиком. Вот. Но по некоторым особенностям строения челюстей и зубов, и лапок, у него уже есть некоторые такие приматоподобные черты. Чуть позже появляются уже такие животные, и они более многочисленные. Они называются, ну вот одна из таких наиболее полно сохранившихся, уже таких почти обезьян, это Архицебус из Китая, которому больше 50 миллионов лет. И это уже вполне такое похожее на обезьяну существо с хвостиком, но есть и многочисленные плезиодаписы, тоже такие почти приматы, которых жило когда-то на нашей планете много. Потом, и мы на самом деле можем это проследить подробно, потому что вот этих древних приматов, их известны сотни видов. И чем ближе к современности, тем они больше похожи на обезьян. Где-то там 25-30 миллионов лет назад появляются уже первые такие узконосые обезьяны. Собственно, вот наши почти предки на территории, допустим, Саудовской Аравии найдена такая Саадания. Чуть позже появляются уже существа, похожие на человекообразных обезьян. Они известны с территории Африки, их найдено много. Так что эволюция обезьян тоже хорошо изучена. И об этом можно почитать у нас на сайте anthropogenes.ru. И на нашей выставке в Москве, в Биологическом музее, вы можете, кстати, посмотреть, там есть даже реконструкция древнейшей человекообразной обезьяны, и там есть реконструкция древнейшего вот этого приматоморфа Пургаториуса. Можете сходить и посмотреть Биологический музей в Москве, на Малой Грузинской. А почему человек больше не эволюционирует? А кто вам это сказал? Почему это он не эволюционирует? Он эволюционирует. Эволюция – это вообще изменение биологических каких-то видов во времени. а мы продолжаем меняться. Другое дело, что этот процесс происходит медленно, то есть за одно-два поколения вы серьезных изменений не увидите. Но даже с 19 века человек изменился. Например, вы, наверное, слыхали про акселерацию. Вот. То есть чуть-чуть увеличился мозг, например. Стали быстрее взрослеть. В среднем увеличился рост, увеличилась даже масса сердца. То есть статистика говорит о том, что люди изменились даже с 19 века, слегка. Вот, и эволюция, конечно, будет продолжаться. Другое дело, что она происходит очень медленно. Вот, и чтобы ее увидеть, нужны действительно большие временные интервалы. Но даже древние Homo sapiens, кроманьонцы, которых мы и называем Homo sapiens, они были не совсем похожи на нас. У них были тоже отличия, но об этом, конечно, наш научный редактор Станислав Дробышевский может рассказать гораздо больше, чем я. А почему сейчас обезьяны не становятся людьми, а с чего бы им это делать? То есть, когда мы говорим, что обезьяна стала человеком, мы почему-то предполагаем, что все обезьяны обязаны стать человеком. Вообще, на нашей планете сейчас живет примерно 400 видов приматов. Они все очень разные. У каждого длинный эволюционный путь, такой же, как у нас с вами. Каждый в своем роде вершина эволюции. И никто из них нашим предком не является. То есть, те обезьяны, которые много миллионов лет назад встали на путь очеловечивания, они сейчас вымерли уже давно, они существуют только в виде ископаемых костей. И они не были похожи на современных обезьян. И, кстати говоря, я не знаю, даже показал бы картинку. Кстати говоря, одну секундочку. Вот если мы посмотрим, у меня просто был слайд приготовлен, я просто до него не дошел. Сейчас. Минутку, секундочку. Вот, смотрите. Так, сейчас я переключу на презентацию. У меня просто был приготовлен и этот миф тоже. Значит, известен предок всех человекообразных обезьян, проконсул, который жил порядка 15 миллионов лет назад. От него произошли мы, и от него произошли современные человекообразные обезьяны. Большие. Гориллы, в данном случае орангутаны, шимпанзе. Посмотрите, мы не похожи на проконсула. Но и горилла, и орангутан, и шимпанзе на него не похожи и отличаются друг от друга. Они тоже прошли длинный эволюционный путь, такой же, как мы. Другое дело, что в нашей линии мы очеловечивались, а предки шимпанзе, прошу прощения, ошимпанзянивались. Предки орангутана орангутанивались и так далее. То есть, например, в нашей эволюционной линии руки укорачивались, ноги удлинялись относительно рук. А в линии шимпанзе руки удлинялись относительно ног. У нас, например, уменьшались зубы. А в линии шимпанзе зубы, наоборот, увеличивались. И, короче говоря, ни горилла, ни шимпанзе, ни орангутан копией наших предков не являются. Они точно такой же результат эволюции, как и мы. И в некотором смысле, в чем-то они даже более продвинутые, чем мы. Например, мы гордимся тем, что у нас очень поздно вырастают зубы мудрости. Это признак такой эволюционной продвинутости. Что у нас третьи коренные вырастают поздно. А вот вам игрунка, обезьянка такая. Так у нее третьи коренные исчезли вообще. Так кто круче, мы или игрунка? А вот горилла взрослая, посмотрите внимательно. Мы очень гордимся нашими маленькими ушными раковинами. Посмотрите на гориллу, чего мы не видим? Мы не видим ушных раковин. Они у нее настолько крошечные, что полностью скрыты в шерсти. То есть в плане ушей горилла эволюционировала дальше, чем человек. Вот так, поэтому на ваш вопрос ответ. Каждый идет своим путем, каждый эволюционирует в свою сторону. И человек — это просто один из видов, ничем не лучше других. А посмотрите на YouTube крах теории Дарвина про жгутиковую бактерию. Ну, я могу точно так же ответить. Почитайте школьный учебник по биологии, это если кратко. Итак, давно это ясно, что эволюция — это плод фантазии, да и сам Дарвин в конце не верил в нее. В его время не знали вообще генетики, а клетки считали просто биомассой и микрокирпичами. Ну да, во время Дарвина действительно не знали о генетике. Другое дело, что генетика прекрасно теорию эволюции подтверждает. Это раз. Во-вторых, байка про то, что Дарвин не верил в теорию эволюции, что он в конце раскаялся и прочее, это известный миф. Я про него просто даже не хотел рассказывать, но я скажу об этом, что история про то, что Дарвин покаялся и уверовал, впервые распространилась через много лет после его смерти. Уже в начале 20 века. Распространяла эту байку проповедница-баптистка Элизабет Хоуп, которая про это случай. Якобы она пришла в гости Дарвину, якобы она увидела его с Библией на коленях, якобы они очень мило поговорили. Она эту байку рассказала в одном евангелистском там, или баптистском журнальчике. Вот. Никаких подтверждений этой истории нет. Более того, родственники Дарвина указали, что Элизабет Хоуп никогда не бывала в гостях и с Дарвином никогда не беседовала. Поэтому это такая благостная история, это просто фейк, она выдумана. Но, строго говоря, к подтверждению или опровержению некой теории отношение ее автора к ней в конце жизни отношения не имеет, вообще-то говоря. То есть нам нужно рассматривать факты. Эволюционная теория, и в частности там, происхождение человека от обезьяноподобных предков, к началу 21 века настолько обросла огромным количеством доказательств, в том числе из области генетики, которые вы упомянули. Я, кстати, про эти доказательства немножко говорил, можно поговорить еще. Вот, что, в общем, ни один вменяемый специалист в этом давно не сомневается. Эта тема обсуждается в основном людьми от биологии далекими. Распространение креационизма, оно, конечно, имеет множество разных корней. Понятно, что там религиозные убеждения. Ну и прежде всего, конечно, это отсутствие знаний. В 99% случаев. Так, давайте посмотрим. Так, ну это вот повторяется опять, что Дарвин не верит. То, что доказал, что человек произошел от обезьяны. Дарвин, кстати, не первый заявил, что человек произошел от обезьяны. Это и до него утверждали. Человека сравнивают с вирусом во Вселенной, ваше мнение. Ну, в виде метафоры, может быть, красивой метафоры, но у человека слишком много отличий от вирусов. А слово, ну и кроме того, человек пока что, наверное, если рассматривать человека как вирус, он заразил только один организм, это нашу планету. Вот, ну и надо надеяться, что он все-таки ее не уничтожит. Слово «вероятно» – это не научный подход. Ну, ребята, ну что вы. Слово «вероятно» – это как раз самый что ни на есть научный подход. Потому что когда мы говорим о гипотезах, когда мы говорим об изучении явлений, которых мы непосредственно не можем наблюдать, а таких явлений в естественных науках огромное количество. Это, во-первых, любые науки, обращенные в прошлое, это не только палеонтология, это вообще любая историческая дисциплина. Это в том числе геология. Это в том числе астрономия, кстати. Потому что мы смотрим на звезды и видим долетевший до нас свет, который летит миллиарды лет или миллионы лет. Вот. Естественно, мы можем говорить только слово «вероятно». Это научная честность. Вот. Но другое дело, что вероятности бывают разные. Бывает вероятность 1%, а бывает вероятность 99%. В некоторых случаях, когда мы рассматриваем некие концепции, в их пользу накопилось такое количество доказательств, свидетельств, что вероятность их истинности настолько велика, что это уже переходит в разряд фактов. Но все равно мы говорим честно. Например, там, из там, каких-то последних открытий в области палеоантропологии, то, что показали, что неандертальцы, вероятно, передали человеку некоторые гены, связанные с кожной пигментацией. Я употребляю слово «вероятно». Но если мы смотрим на, берем, сравниваем геномы, мы просто статистически показываем, что вероятность этого события очень велика. Или если мы говорим, что, вероятно, люди заселили Америку из Евразии, а не наоборот, мы тоже говорим «вероятно», потому что, конечно, мы там не присутствовали. Но все-таки, когда весь массив накопленных археологии данных говорят, что люди в Америке появились, ну, максимум 20 тысяч лет назад, и, скорее всего, позже, а в Евразии они появились уже миллион лет назад, первые представители Homo, или больше даже, древнее, там, около 2 миллионов лет назад. Ну, в общем, простое сопоставление этих дат говорит о том, что вероятнее все-таки первый сценарий. Вот, поэтому слово «вероятно», да, честно, это честно. Дальше. А вот когда я буду говорить вам что-то и буду говорить, или кто-то вам будет говорить, что некоторое событие произошло миллион лет назад, 100% это так и было, это будет лжеученый. Ну или какой-то популяризатор науки, который слишком спешит. Есть дофига доказательств, что мамонты, рептилоиды и динозавры жили с людьми не так давно. Ну вот про рептилоидов, что они вообще жили, если у вас есть доказательства, это как очень здорово, присылайте. Пока что, значит, рептилоиды живут только в фантастических фильмах и книжках. Вот, что касается мамонтов, они действительно жили не так давно. Последние мамонты, если я не ошибаюсь, умерли на острове Врангеля всего 4,5 тысячи лет назад. То есть, когда уже египетские пирамиды строили. А мамонты последние, ну такие уже вымирающие, маленькие, карликовые, реликтовые мамонты доживали свой век на острове Врангеля. А вот что касается динозавров, то, увы, все-таки динозавры вымерли 60 миллионов лет назад, примерно. А люди появились всего лишь 2 миллиона лет назад, но вот как-то не очень сходится. Вот, другое дело, но если есть какие-то доказательства, я примерно представляю, что автор этого вопроса будет приводить в качестве доказательства, потому что это, опять же, смотри книжку Крема и прочие там россказни из интернета про камни Ики и про прочие подделки. Но, в общем, когда речь доходит до реальных доказательств, когда задается вопрос, а как конкретно датировалась та или иная находка? Какая экспертиза проводила? Где можно прочитать нормальное описание этого исследования? В общем, на этом обычно разговор заканчивается. Это было бы очень круто, если бы динозавры жили недавно. Я лично обеими руками за. Он утверждает, что мозг увеличился, но есть данные, что за последние 5000 лет мозг даже уменьшился. Ну, не 5000 лет, а за последние там даже 10-12 тысяч лет. С конца плейстоцена мозг уменьшился. Но это вы берете глобально. Он слегка уменьшился за последние сколько-то тысяч лет, а за последние 100 лет увеличился. Вы же понимаете, есть тренды разные. Макроэволюционный такой и коротенький. И, ну, во многом, вероятно, кстати говоря, мозг в среднем по планете увеличился за последние 100 лет, потому что люди стали лучше кушать. Вот, увеличился рост, увеличилась масса тела в среднем, иногда слишком увеличилась. Это зависит ведь от питания в том числе. Ну и от других каких-то факторов тоже зависит. Какие на данный момент существуют проблемные темы, исследованием которых можно заняться? Господи, ну, тем просто море. Ну, для начала просто вы можете поехать в любую археологическую экспедицию. Я просто рекомендую. Вообще, рекомендую тем, кто считает, что археологи, там, антропологи, палеонтологи нас дурят, обманывают. Поехать в какую-нибудь археологическую экспедицию, которых просто куча проводится. И посмотреть своими глазами, как это делается. Немножко поучаствовать. Волонтеры требуются везде. Другое дело, что лентяи не требуются. Болтуны, любители поспать, не требуются. И вам, скорее всего, не заплатят. Хотя есть даже экспедиции, где и платят, но там нужны опытные, так сказать, участники. Вот, но покормят нормально, обеспечат жильем, и будет, может быть, интересно. И вот когда человек сам покопается в земле, хотя бы пару неделек, и на себе ощутит, как археологи добывают вот свой материал, быстро происходит некое протрезвление. Это очень полезно, всем рекомендую. Так. Кошки 10 тысяч лет рядом с человеком, есть потребность и интеллект, чтобы пользоваться передними лапами. Где их пальцы? Ну, знаете, для начала у приматов пальцы были от самых ранних приматов. У кошек как бы лапка изначально, в общем, устроена совсем по-другому. То есть там предпосылок к развитию хватательной кисти, в общем-то, нет. Может быть... Если бы возникли какие-то специфические условия, в которых кошкам нужно было хвататься за ветки, у них бы развилась хватательная кисть. Но лазанье у кошек организовано совсем по другому принципу, нежели у приматов. То есть примат, он значит, любая обезьяна, там, или даже там низшие приматы, они, у них хватательная кисть, они хватаются за ветки, таким образом перемещаются. И предполагается, что это было некой предпосылкой к развитию манипулятивной кисти. Значит, у кошек и вообще у хищных, которые, в общем, давно были достаточно специализированными животными, вот, тем более, если это домашнее животное, которое живет в упрощенной среде, которого кормят, в общем, от которого требуют, ну, некоторой исполнительности. Ну, вот, конечно, от кошек этого до сих пор в полной мере не добились. Вот, ждать, что у кошки разовьется хватательная кисть, зачем? Вот, другое дело, что исследование, например, есть там бесхвостые породы кошек, это есть. Есть бесшерстные породы кошек, это есть. То есть мы можем увидеть некоторые, в том числе, ну, можно сказать, макроэволюционные изменения, которые возникли за относительно быстрое время. Другое дело, что здесь, да, я еще забыл сказать, вы еще не забывайте, что эволюция кошек происходит в условиях селекции, то есть в условиях отбора человеком. Человек – это не естественный отбор, который происходит в природе в ответ на запрос среды. А это отбор, производящийся человеком. То есть человек отбирал и продолжает отбирать кошек, Ну, иногда просто ради развлечения, а когда-то ради каких-то простых функций, там, чтобы они хорошо мышей ловили. Вот. Так что современные породы кошек – это вообще результат направленной селекции, иногда в ущерб их, в общем, жизнеспособности. Потому что некоторые кошки, как вы знаете, там сами родить нормально не могут. Вот. Поэтому, конечно, домашние животные рассматривать как пример значит, такого эволюционного объекта, который обретет разум, и как-то будет интересно эволюционировать, это, в общем, очень странный такой. Хотя написать какую-то фантастику про то, что через миллион лет люди вымрут, а кошки станут разумными, ну почему нет? Может быть, какие-то предпосылки есть. Хотя они очень специализированные. То есть высокий интеллект, предпосылка для него должна быть, ну, например, всеядность. То есть должно быть сложное поведение. А кошка, она вот, ну вот, ловит мышей там или каких-то движущихся животных. Ну и все. Так. А почему неандертальцы вымерли? Ваша версия. Но я не являюсь таким светилом науки, чтобы выдвигать мои версии. Просто я хочу сказать, что неандертальцы вымерли – это факт. Еще один факт. Ну вот, я сейчас употреблю такое слово. Вероятно. Они вымерли не совсем, потому что в нас с вами чуть-чуть, там, примерно 2,5 неандертальской ДНК есть. То есть, какое-то, да, 2,5% неандертальской ДНК они нам передали. А почему неандертальцы глобально исчезли? Ну, есть разные гипотезы, но, судя по всему, вот интересно просто, что неандертальцы исчезли после того, как в Евразию пришли Homo sapiens из Африки. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, как-то один вид вытеснил другой. Как это происходило, мы на самом деле не знаем. Очень хочется пофантазировать, что кроманьонцы истребляли неандертальцев, такой геноцид им устроили. И даже, допустим, во французском фильме «Последний неандерталец» можно увидеть этот сюжет. Вот, на самом деле таких доказательств, фактов таких нет. Вот, поэтому они могли просто постепенно вымереть, потому что более успешные, более многочисленные охотники-кроманьонцы вытесняли постепенно из лучших мест обитания неандертальцев, перехватывали у них лучшую дичь, и постепенно вот неандертальцы вымерли. Хотя некоторые как-то, может быть, и влились в это кроманьонское сообщество. О чем нам говорит генетика? Поясните, в чем отличие теории эволюции Дарвина от современной. Слышал, что современная теория эволюции от Дарвина ушла далеко. Но на самом деле да, но это то же самое, как брать, допустим, классическую механику Ньютона и сравнивать вот с современной физикой. Но это точно так же. Во времена Дарвина, как тут уже кто-то справедливо упомянул, еще не было генетики. Поэтому Дарвин только предполагал, что как-то наследуются признаки. Как-то вот эта наследственность осуществляется. Но как, он не знал. Он мог только строить догадки. Во времена Дарвина еще было очень мало палеонтологических находок. То есть, например, при жизни Дарвина только успели найти неандертальца, но еще даже его так не оценили. Вот, поэтому со времен Дарвина прошло более полутора века, ну, со времен написания, так сказать, происхождения видов, основной его работы. Поэтому теория эволюции ушла очень далеко, потому что она сейчас гораздо более подробная, гораздо более доказательная, обоснованная. Вот, она включает в себе огромное количество генетических исследований, их результатов, огромное количество палеонтологических данных, биохимических и прочее. Вот. Но в основе, тем не менее, вот такого вот мейнстрима современной эволюционной биологии все равно лежит дарвинизм. То есть это случайные изменения, изменчивость, и естественный отбор. То есть это осталось, в общем, тем... Ну и, кстати говоря, Дарвин очень многие вещи действительно предсказал достаточно точно. Например, вот он предполагал, что человек возник в Африке. Ну и да, современная палеантропология это подтверждает. Еще раз, если вы слушали мое выступление, это было далеко не сразу принято. Понадобилось там 100 лет вообще с лишним, чтобы эта концепция стала основной. Эволюции женских родов не будет... Раньше те, кто не приспособлен к родам, умирал, а сейчас всех спасают. Но это, в общем, не только к женским родам, наверное, относится, а к любым болезням. То есть болезни всевозможные, в том числе травматизм и прочее, все вообще такие неблагоприятные факторы среды, это то, что, с чем работает естественный отбор. И да, поскольку сейчас медицина существенно уменьшила смертность, то у этого есть положительная сторона, что люди живут лучше, люди живут дольше, они выживают и доживают до старости. Вот. Ну, есть отрицательная сторона, которая заключается в том, что, ну, как кто-то может сказать, это в целом ухудшает качество человеческого рода. Вот, с другой стороны, этот вопрос спорный, потому что какие качества того или иного человека нам могут понадобиться? Может быть, родился человек какой-то, ну, не знаю, там, сильными какими-то изъянами биологическими. Ну, вот посмотрите на Хокинга. Ну, выжил бы он в каменном веке. А какой это мозг? И чем этот человек будет нам полезен? Мы не знаем. Вот. С другой стороны, сейчас развивается генная инженерия. Сейчас развиваются всевозможные медицинские там супертехнологии. И, возможно, в будущем люди смогут, наверное, они уже это сейчас начинают делать и будут делать все активнее, они могут вмешиваться в свою генетику, корректировать ее, и, может быть, какие-то вот эти изъяны, накапливающийся вот этот генетический груз, благодаря тому, который накапливается, потому что естественный отбор работает слабее, они смогут эти изъяны как-то корректировать. И, может быть, даже улучшать нашу генетику, хотя тут сложно избегать каких-то спекуляций, что в 20 веке были истории, вам известные. Но я еще хочу сказать, что очень большая часть человечества на самом деле живет в условиях таких, каких они жили тысячи лет назад. Это мы с вами все-таки живем в относительно цивилизованном обществе. У нас есть какая-никакая медицина, нормальное питание и прочее. А там, не знаю, там сколько миллиарды там людей, миллиарды и больше людей в Африке, в Азии живут в условиях, в которых вы, друзья, жить, ну, вам не понравится это. Вот, и там они продолжают умирать при родах, как и умирали. Вот, то есть там, естественно, отбор еще работает. А потом они едут в Европу, в Америку, свежая волна, свежие гены, все дела. Так. Есть ли примерная модель человека через каких-нибудь 100-200 тысяч лет? Ну, такие модели были, там, и через 100 тысяч лет, и через миллион лет. Другое дело, что проверить-то это невозможно. Поэтому, в общем, серьезные ученые относятся к таким прогнозам очень скептически, стараются сами их не делать. Ну, или в виде шутки они это делают. Ну, или в виде какого-то такого, когда человек говорит, ну, давайте пофантазируем. И дальше он просто с себя снимает всякую ответственность. Потому что, например, по интернету гуляет такая картинка, такой у человека будущего скелет такой с огромным мозгом, с трехпалыми конечностями, без зубов, Homo sapientissimus. Эту картинку ее нарисовал палеонтолог советский Быстров еще в середине 20 века, но он нарисовал ее в шутку. Вот. Но это, как правило, никто не пишет. Вот. Поэтому можно прогнозировать, но я хочу сказать, что человек сейчас настолько быстро меняется и меняет окружающую среду, что эволюция, которая будет идти дальше, она будет идти совсем не по тем законам, по которым она шла раньше. Но человек очень быстро начнет изменять себя, уже себя меняет. Там, ну не знаю, начиная от того, человек начал себя менять еще в древности, когда он начал себе зубы, например, вставлять, когда появились какие-то другие, там, у древних египтян уже были протезы. Вот, сейчас вообще много всяких интересных вещей нам дает современная медицина и наука. Вот, а когда человек начнет себя сам совершенствовать, ну вот он может превратиться рано или поздно во что угодно. Ну и так, еще раз, мы фантазировать не будем. Так. Кто все-таки строил пирамиды? Ну кто? Древние египтяне строили, а кто же еще? Ну, не рептилоиды, про которых тут пишут. Это делали древние египтяне. То есть, ну, как бы, значит, очень хочется фантазировать про различные могучие цивилизации древности, которые исчезли и после себя оставили руины там в виде, например, египетских пирамид. Ну, в общем, все, что мы знаем про египтян, и, кстати, про это будет доклад на нашем форуме, будет выступать египтолог 11 февраля, который будет рассказывать, как раз, что нам известно про строителей пирамид, какие сохранились документы, они сохранились. Сохранились какие погребения строителей пирамид, какие у нас есть факты, которые, в общем, нас убеждают в том, что пирамиды были построены именно тогда, когда существовали, вот, ну, в данном случае, если мы говорим про пирамиды великие, там, в эпоху Древнего Царства они были построены именно теми людьми, в принципе, потомки, которые сейчас живут на территории Египта. Правда, они уже там эту культуру давно растеряли, но биологически это прямые потомки их в основном. Там какой-то мне вопрос был, понравился про неандертальцев, что кто там верит в неандертальцев, это полный бред. Ну вот верить не нужно, значит, верить в неандертальцев не нужно. Дорогой читатель, дорогой скептик, к настоящему моменту найдены останки примерно 600 неандертальцев. первого неандертальца нашли еще в середине, на самом деле даже еще раньше, там в первой трети 19 века, другое дело, что их не сразу опознали, что это другой вид человека. Потом с конца 19 века их стали находить много. К настоящему моменту неандерталец – это лучше всего изученный ископаемый вид человека, которого еще раз описаны 600 особей, найденных там на территории Европы, Передней Азии, Ближнего Востока. Изучена их культура, изучено их жилище, их символическое поведение. Уже ряд лет изучают их ДНК. Вот, поэтому вот вы спрашиваете, кто верит в неандертальцах, а 2,5% неандертальцев в вас сидит, дорогой мой читатель, если вы не африканец. Вот, поэтому вот не нужно верить в это. Нужно просто с фактами ознакомиться. Так, ну, не хочу я про пирамиды. Они меня, честно говоря, настолько утомили меня. Пирамиды египетские. Друзья, вот послушайте доклад Максима Лебедева. Это египтолог. Причем кто-нибудь сейчас скажет: о, очередной диванный ученый. Это один из российских египтологов, который сейчас копает в Египте. Нет, сейчас они, по-моему, даже в Судан поехали. Ну, в общем, это российская археологическая экспедиция, которая находится в том числе в районе Гизы и проводит раскопки реальных древнеегипетских гробниц. Гробниц. И уже много-много лет они этим занимаются. Вот. Наверное, человек в этом что-то понимает. Вот, и он расскажет про это. Спросите его, он знает об этом гораздо лучше нас. А мы просто проводили эксперименты, которые вы можете найти на YouTube, если вы их еще не смотрели, где мы реконструировали, но это не я придумал эти эксперименты, Николай Васютин и другие такие экспериментаторы, которые реконструировали эти древние технологии, которые показывали, как с помощью примитивных орудий, доступных древним египтянам, медных орудий, каменных орудий, можно решать вот эти технические задачи, которые они решали. То есть орудия у них были примитивные, но у них был очень крутой менеджмент. Так. Ну, про высший разум, тут видов было несколько. Это было сотворено высшим разумом. На случай катаклизма все эти виды находятся в состоянии, о боже, в пещерах, куда никто не пройдет. Ну, дорогие друзья, если туда никто не пройдет, как же кто-то может об этом знать? Подумайте сами об этом. О, и похоже, наши исламские братья тоже появились в комментариях, но без них не обходится ни одно наше видео. Я с уважением отношусь к разным религиям, но, друзья, прежде чем писать про то, что вас сотворил, вы произошли от обезьяны, а меня сотворил Бог, ну, хотя бы чуть-чуть почитайте на эту тему. Просто поинтересуйтесь. Хотя бы научитесь задавать вопросы. Вот, а не проповедовать. Потому что, ну, для того, чтобы что-то утверждать, нужны знания. Для начала научитесь хотя бы писать без ошибок. Так, давайте вопросы вообще. Как попасть на ваш форум 11 февраля? Ну вот, сходите по ссылке, которая будет под видео. Там будет форма регистрационная. Вот так попасть. Если успеете, лучше это делать сейчас. Потому что у нас там 700 мест, как правило, у нас на форумы билеты заканчиваются где-то за 2 недели до форума, стабильно они заканчиваются. Так, давайте еще вопросы. Там уже кто-то с кем-то спорит. Я, значит, тут еще хочу сказать про что. Вот как бы можно часто услышать, что человек произошел не от обезьяны, а у человека и обезьяны был общий предок. Так вот, я вам хочу сказать, что этот общий предок, он действительно был, только он тоже был обезьяной. То есть наш общий предок с современными шимпанзе, он тоже был обезьяной, вот, а не кем-то другим. Вот, поэтому человек произошел от обезьяны, никуда от этого не деться. Но, строго говоря, систематический человек, он и есть обезьяна, вот, по всем признакам.
1: У нас первая ДНК.
0: Так, давайте еще вопросы. Есть ли что-то интересное в океане в плане эволюции? Ну, а чем океан? В океане океаны изучены хуже, чем, значит, суша. Значит, очень интересная эволюция китообразных, например. Это тоже такой яркий пример хорошо изученного эволюционного процесса, потому что мы сейчас знаем, что у современных китов были сухопутные предки. И вот эта эволюционная линия от древних там этих пакицетусов, от древних таких еще полуводных животных, которые постепенно так сказать, все дальше отходили, грубо говоря, от берега, она, эта линия хорошо изучена в виде ископаемых. И мы сейчас хорошо знаем, что у китов общие предки с современными парнокопытными. Но там еще есть тоже, наверное, что изучать. Вот. А вообще, так не знаю, я уже. Давайте вопросы. А, вы уже рассказывали о методах датировок ископаемых окаменелостей. Если нет, то поведайте. Значит, методы датирования — это еще одна такая красная тряпка для таких антиэволюционистов, креационистов и прочих. Ну, потому что не нравится, когда, допустим, находят скелет какого-то человека и говорят, что ему 1,5 миллиона лет. Ну, это как-то вот не стыкуется с представлением о том, что всей нашей Вселенной 6 тысяч лет. Вот. Но методы датирования, они развиваются вообще с середины 20 века. Обычно вспоминают при этом радиоуглеродный анализ. Ну, в общем, радиоуглеродный анализ, он палеонтологами используется далеко не всегда, потому что у радиоуглеродного анализа очень ограничен интервал действия. Он действует только до 50 тысяч лет назад. А дальше вот просто его предел идет. И дальше используются уже другие методы, которых очень много. Калий-аргоновый метод его модификации, уран-ториевый метод его модификации, метод термолюминесценции метод, оптический метод, метод электрон-спин-резонанса. Короче говоря, разработаны десятки методов, которые основаны, в общем, на физике, которые развиваются десятилетия, и вот если не вдаваться в подробности их использования, у каждого из них свой диапазон, интервал, у каждого из них свои ограничения, то есть, например, радиоуглеродным методом хорошо датировать органику, то есть кости, угли, древесину, если она остается. Калий-аргоновым методом хорошо датировать вулканические отложения, например, там, если есть слой пепла. Вот это прекрасный материал для калий-аргонового метода. И очень здорово, если у нас в местности извергался вулкан, и такой слой пепла идет, потом лежат какие-то косточки, а потом еще один слой пепла. Опять через какое-то время извергался этот вулкан. Так вот, если у нас два слоя пепла, мы можем их датировать. А если кости находятся между ними, то, вероятно, они отложились после вот этого извержения и до вот этого извержения. И мы можем определить некий временной интервал, что очень круто. Вот, есть и другие методы датирования. Например, а упомянутым мной, например, оптическим методом или метод оптически стимулируемой люминесценции хорошо датировать кварцевый песок. Вот, каждый из этих методов имеет свои тонкости. Вот, и физики изучают эти направления, совершенствуют их десятки лет. Вот, и когда начинают рассказывать про какие-то ограничения метода, что он там не работает, сам не работает, обычно те, кто эти методы создали, они это и понимали еще при создании этого метода и выработали способы, как бороться. Например, как очищать образцы, как избежать загрязнений, как избежать утечки радиоуглерода, например, если мы говорим про датирование радиоуглеродным анализом. И, как правило, нормальное датирование производится несколькими методами. То есть, если мы датировали некий образец радиоуглеродом, если мы параллельно слой, в котором он находится, датировали термолюминесцентным методом, и два разных метода дали сходную цифру, гораздо больше вероятность, что мы получили верный результат. Потому что, когда два разных метода ошиблись, но ошиблись одинаково, но это примерно то же самое, как вы сравниваете показания на часах у двух прохожих случайных, у них время совпадает, и у них у обоих неправильно часы идут. Бывает такое? Ну, теоретически это можно представить, но это очень маловероятно. Поэтому, как правило, датировки надежные получаются на серии образцов, на серии тестов, которые делаются в разных лабораториях разными методами. Вот так. Да, открыт новый вид человека всего лишь по одной фаланге. Что вы на это скажете? Но это на самом деле первый случай в истории, на самом деле, первый случай в истории палеантропологии, вообще палеонтологии, когда вид был описан, он открыт не по фаланге, а он открыт по ДНК из этой фаланги. И, кстати говоря, этот вид еще строго не описан. То есть вот как раз в данном случае палеантропологи намеренно используют расплывчатое название «денисовец». То есть не какой-нибудь там «Homo denisovan», которое, конечно, в популярной литературе появляется, а «денисовец», потому что они говорят, на самом деле, что это за вид, мы не знаем. Просто у нас есть его ДНК. Просто так получилось, что в этой пещере очень хорошо сохранился генетический материал. Уникально хорошо. Поэтому есть полный геном этого древнего человека, его можно сравнить с другими геномами. И точно так же, как сейчас производится криминалистическая экспертиза, извините, вы говорите по фаланге описан человек, сейчас по слюне, по капельке крови суд приговор выносит. Вас не удивляет это? Точно так же и здесь как раз вот круто, что наука настолько развилась, что палеогенетика позволяет нам по крошечному фрагменту описать некий неизвестный организм. И, кстати говоря, сейчас это делают не только по фаланге, а сейчас появились методы использования генетического материала, который сохранился просто в земле, в самом геологическом слое. Например, там сотню тысяч лет назад в этой пещере, извините, помочился неандерталец. И до сих пор земля хранит его ДНК. И современная палеогенетика уже работает и с этим материалом. И это очень круто. Друзья, наверное, последний вопрос. ДНК неизменима. Ну, извините, дорогой мой, ДНК неизменима. Вы знаете, что у вас самого примерно 100 мутаций в вашей ДНК, которых не было у ваших мамы и папы. Это научный факт. Сходите в лабораторию, сделайте генетический тест, сравните и убедитесь. Значит, ну и, дорогие друзья, существует ли снежный человек? Давайте это будет последним вопросом. Я как раз потому, что только что исследовал, читал свежее исследование на тему генетики снежного человека. Вот, кстати говоря, здесь не фаланга мизинца, но волосы. Потому что криптозоологи, которые все пытаются в течение многих десятилетий найти снежного человека, они собирали образцы волос этого предполагаемого снежного человека. И вот несколько лет назад провели исследование, вот этих, генетическое исследование этих волос, и выяснили, что эти волосы вообще относятся к коровам, к обычным людям, к собакам, к волкам, к медведям. Но только не к каким-то непонятным гоминидам. И вот сейчас специально исследовали еще раз эти образцы, и выяснили, что серия образцов волос снежного человека с Тибета на самом деле принадлежат бурым медведям. И там, кстати, благодаря этому удалось прояснить некие тонкости эволюции бурого медведя, потому что, как представьте себе, на Тибете есть два подвида бурого медведя, и их эволюция изучена плохо. И сейчас вот как раз благодаря этим чудесным образцам криптозоологов, немножко прояснили эволюцию бурого медведя, кто там с кем в каком родстве. Так что криптозоологи помогли ученым, но пока что снежного человека не нашли, увы. Ждем, когда найдут. Дорогие друзья, спасибо вам! Спасибо за ваши вежливые и корректные комментарии, за ваши вдумчивые вопросы. Я вас всех очень люблю и приглашаю на форум «Ученые против мифов» вместе с моим другом Снежным Человеком. Приглашаю вас 11 февраля в Петербург на форум «Ученые против мифов». Спасибо. С вами был Александр Соколов.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Павел Селиванов. Геолог, ведущий инженер Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института цветных и благородных металлов.
1: Давно мы искали докладчика на тему геологии, и я все хотел спросить, и вот есть такая возможность, а часто ли геологи, когда занимаются геологической разведкой, находят что-то действительно рукотворное?
2: Ну, знаете, Александр, с учетом того, что геологи уже давно прошли времена, когда геологи были первопроходцами, они ступали на неизведанную землю. Сейчас мы идем по следам предшественников, которых было несколько поколений, то следы человеческой деятельности мы находим. Консервные банки, остовы палаток, технику брошенную, иногда поживиться получается. Но вот с другой стороны, специфика работы у нас такая, что при разведке мы работаем обычно далеко, там, на Дальнем Востоке, на севере, вдалеке от очагов таких древних цивилизаций. Однако есть объекты, которые многими принимаются за рукотворные. Ну и вот о них пойдет мой доклад. Значит, начну вот с мегалитов горной Шории. Многие, наверное, слышали о них, о том, что в Сибири нашли мегалиты древних цивилизаций. Ну, кто не слышал, быстренько расскажу. Расположены они на юге Кемеровской области, в пределах Кулюм-Сурдарского массива гранитного, и сложены теми же самыми гранитами. Вроде все хорошо, но у них есть такая особенность. Если вы посмотрите на слайде, вы увидите, что они как бы сложены из крупных блоков, напоминающих мегалитическую кладку. Приводится мнение также, такие анонимные мнения каких-то геологов, физиков, о том, что они не могут быть природными, только рукотворными. Ну, давайте разберемся. Значит, вот общий вид. Картинка, к сожалению, плохая, но видно. Давайте подумаем, на что это похоже, если уж это мегалит. На пирамиду, думаю, не похоже, потому что от пирамиды изометричный холм бы остался. Не похоже и на дворец. Там ни окон, ни дверей, никаких залов не нашли люди, которые там ползали. Похоже на стену. По мне, так на стену после визита «Короля ночи» из «Игры престолов». Ну, сторонник альтернативной истории тоже видит в этом стену, только роль в разрушении отдают не дракону, а ядерному взрыву. Также они в доказательство своей гипотезы приводят вот такие слайды. Видите, как бы потекший гранит. Однако, два нюанса. Во-первых, если это был бы ядерный взрыв, ну, все бы оплавилось, а не какой-то кусочек. Ну, и во-вторых, если расплавить гранит и его остудить на поверхности Земли, то мы получим стекло, не получим гранит назад. Так у меня уже появляются вопросы к этой гипотезе рукотворности их. Ну, во-первых, что за цивилизация их построила и где следы? Следов никаких никто здесь не нашел. Я имею в виду какие-то черепки, остатки инструментов, скелеты 10-метровые, в конце-то концов. Ничего этого нет. Вот груда камней. Во-вторых, что за эта цивилизация была? Ну, утверждается, что это высокоразвитая цивилизация, которая обладала техническими средствами для постройки, кранами какими-то, или вот любит антигравитацию. Ну, хорошо. Для чего им эта стена? Стены у нас служат для того, чтобы обороняться. От кого обороняться? От варваров. От варваров колючей проволоки с кучей автоматчиков хватит. Ну, а здесь, наверное, их на них кто-то нападал так, столь же серьезный, кто их ядерным взрывом и ухайдокал, в конце концов. Но уже в наш век никому за стенами прятаться от вражеской армии не приходит в голову. Все-таки авиация, она решает. Это в плохом фэнтези в замке прячутся от дракона, в хорошем фэнтези дракон решает. Ну, давайте посмотрим, как у них обстояло у этих деятелей со строительной наукой. Вот я здесь выделил швы между этими блоками, и что бросается в глаза? То, что эти швы, как бы вот эти линии повисают в воздухе. Это что значит? Значит, что шов переходит в трещину, которая расположена внутри блока. То есть шов переходит в трещину. Зачем это так делается и вообще рукотворно ли это? Вообще похоже на сеть трещин вот, при таком рассмотрении. Ну и второй момент, что любой, кто строил дома из камня или стены, или хотя бы лего складывал с детьми, знает, что надо делать связку при каменной кладке. То есть класть кирпичи внахлёст со сдвигом и поперечный внахлёст делать. Иначе она расслоится, расщепится, будет непрочная стена. А здесь как-то не очень-то наблюдается вот это следование этой науки. Сплошные щели зияют. И если посмотреть с другого ракурса, то это особенно вопиюще. Мы видим, что вдоль стены никаких связок нету. Как это не обрушилось? Ну, версия одна. Из-за, как любят говорить, идеальной подгонки блоков друг к другу. Но это тоже характерная особенность. Если обратиться к реальным мегалитам, к доказанным, вот пирамиды, там связку делали. Хотя представить себе что-то более стабильное, чем пирамида, сложно, но они не брезговали. Ну, у нас накопились вопросы. Почему эти строители не наследили, не оставили никаких артефактов, ни скелетов, ни все испарилось, что ли. Почему такая халтурная у них кладка? Откуда у них взялись эти трещины, переходящие в блоки? Ну и вообще, зачем высокоразвитой цивилизации стена? Есть более современные способы. Ну, уже слышится, наверное, закадровый голос из РНТВ, но мы все-таки здесь о мифах и о науке. Давайте к геологии обратимся. Что говорят геологи? Геологи этим образованием не удивляются, потому что как геологи знают о таком явлении, как отдельность в горных породах. И, в частности, о параллелепипедальной и матрацевидной отдельности в гранитах. Что такое отдельность? Отдельность – это форма блоков, на которой разваливается порода при ее раскалывании. Будь то естественное раскалывание вследствие каких-то физических процессов или раскалывание искусственно от взрывчатки или от молотка геолога. Формы отдельности бывают различные. Я вам покажу только те, которые интересны с нашей точки зрения, а так множество их экзотических. Ну вот вы видите слева матрацевидная отдельность, это прямо из учебника слайд. А параллелепипедальную отдельность вы видели на примере вот этого самого мегалита в горной Шуре, Кулюм Суртахского массива. Отличаются они тем только, что в матрацевидной отдельности закруглены углы в результате выветривания. В осадочных породах характерна плитчатая отдельность. Вот в песчаниках на слайде вы видите справа отдельность. Из-за чего образуется отдельность? В породах развивается сеть трещин вследствие каких-то нагрузок и, или последующей разгрузки, снятия этой нагрузки. Ну, вот осадочные породы, прежде чем оказаться на поверхности, они побывали на большой глубине, десятки, сотни метров и под большим-большим давлением. Когда они поднимаются, вышележащие породы размываются, это давление исчезает. Породы их распирают, ну и они начинают трескаться. Первое направление, по которому они трескаются, это по слоистости. Они накапливаются.

когда граниты закристаллизовались, они кристаллизуются при температуре порядка 800 градусов, ну, больше-меньше бывает, они начинают остывать. Когда они остывают, уменьшаются в объеме, возникают растягивающие силы. Остывание неравномерно, ну и параллельно контактам массива с смещающими породами возникают такие параллельные трещины контакту и систему перпендикулярных. Возникает ортогональная сеть, ну и она разрастается дальше больше. Что здесь важно? Важно, давайте я попробую, что... Так. Ага. Вот здесь, если посмотрите, мы получим в таком участке горизонтально лежащие блоки. В другом участке мы получим такие круто падающие, субвертикальные блоки. Ну а где строение контакта сложное, мы получим такую сеть беспорядочную. Ну и все это дело наблюдается в природе на том же самом Кулем-Суртакском массиве. Вот справа вы видите вертикальные блоки, ниже горизонтальные и хаотичную отдельность. То есть, и это очень странно было бы, если бы это было рукотворным объектом. Все-таки строят обычно по одному какому-то архитектурному плану. А здесь то, что согласуется больше с природой. Вообще такие отдельности, они далеко не редки. Я бы мог кучу фоток из интернета накачать, до конца доклада говорить о них, но покажу то, что сам видел и сфотографировал. Вот на Анабарском плато, видимо, и стеночку похоже, ну, поменьше, но вполне себе кладка вроде как. И кубы практически идеальные, на одном выседаю. Можно сказать, представляете, какой он массы, как же его туда тащили, тараканили, но он на месте образовался. Вот это этого года фотографии. Это Хабаровский край, там стенок нету, но, тем не менее, попадаются в гранитоидах такие вот блоки. Вот. В центре не подумать, что тут могила разграбленная. Мы не грабим могил, это разведочный шурф. Ну, а камень оттуда выкопать пришлось. Таким образом, вполне себе это природное образование. Следующее, о чем хотел бы рассказать, это пирамиды Кольского полуострова. Да, там на Кольском полуострове, говорят, есть пирамиды. Когда говорят о пирамидах, мне представляется что-то такое грандиозное, типа пирамид Гизы, но здесь пониже и пожиже. Ну что ж, может быть. Но как-то напоминает мне больше не пирамиды, а холмы. Вот. Ну вообще пирамиды и холмы похожи между собой. Наверное, этим объясняется то, что пирамиды находят везде, где только можно и где нельзя. В Антарктиде нашли, на дне Тихого океана нашли, наверняка вы такое слышали. Нашли на Марсе, на Луне, на Венере, наверное, не слышал. Но вообще везде, где будет каменистая поверхность, заглянет орбитальный зонд, приедет планетоход, везде найдут пирамиды. Тема с пирамидами неисчерпаемая. Ну а чем примечательны эти пирамиды? Здесь священное такое место для местных жителей, лопарей. Вокруг куча сейдов расположена, на котором они тоже поклоняются. Здесь посещают часто сторонники альтернативной истории это место и исследуют в меру своих возможностей технических, ну и умственных способностей. Что они тут нашли? Побегали с георадаром, это такой геофизический прибор, и вроде как нашли полости. Пяткой в грудь бьют, что там полости есть. Но тут вспоминается такой эпизод, недавно отшумевшая сенсация, что в пирамиде Хеопса нашли полость какую-то, скрытую камеру, доселе неведомую. В общем, там и сокровища уже нашли, как будто есть тайная комната, без Гарри Поттера только. Но вот, как оказалось, сами авторы научного исследования, которые искали эту полость и проводили длительное время съемки неоднократно, они аккуратно сказали, что может быть полость, а может быть и неоднородность какая-то вкладки, может быть просто блоки пореже там расположены, и вот выглядит как полость. Вообще геофизические методы, имейте всегда на будущее, они довольно-таки
так спорные могут быть, нет однозначных у них

0: интерпретированных результатов. Почитайте на досуге, если есть желание, про Кольскую сверхглубокую, что она была должна найти и чего нашла. Ну, по геофизике. Прогнозировали одно, получилось другое. Еще что здесь? Ну, еще здесь эти же самые сторонники альтернативной истории определили каким-то образом возраст. Вот про датирование был доклад. Вот как они определяли, я убей, не скажу. Потому что камни, из которых это сложено, должны иметь возраст 260 миллионов лет. Какого-то раствора между ними нету. Каких-то артефактов, настоящих артефактов, там тоже нету. Ну, совпадает 9 тысяч лет, вот они сказали, этот возраст, со временем последнего оледенения, примерно, близко. Видимо, последнее оледенение что, сформировало местный рельеф, ну и об этом им кто-то рассказал, они приняли на вооружение. Ах, ну да, и еще там нашли мегалитическую кладку. Ну, думаю, вам повторно объяснять, что это такое, смысла нету. Вот, это вполне себе природная вещь. Ну, интересно то, что вот косоугольная система трещин, видим, какие-то тектонические процессы внесли коррективы, ну и вот получилось так. Ну, постойте, скажете вы, а что если эти гранитные пирамиды из гранитов какие-то сложные, а вокруг известняки? Ну, я взял координаты этого места, взял, скачал карту с ресурсов СИГИ и положил по координатам на эту карту. Удивление было мое велико, потому что оказалось, что расположены они на Лавозерском щелочном расслойном массиве. Среди геологов образование широко известное в узких кругах наших, там интересна геология, интересна минералогия, сложены в основном, ну, вот, грубо говоря, нефелиновые сиениты, такие породы. Это как гранит, только вместо кварца там нефелин, такой минерал. И да, для них характерна параллелепипедальная отдельность. То есть таким образом имеем еще одно природное образование. Ну, вообще, таких мегалитов ложных, их очень много, перечислять можно долго, поэтому такая маленькая памяточка. Как отличить ложный от настоящего? Но в ложном мегалите вы не найдете никаких окон, дверей, входов, проходов. Иногда может быть, что вот в трещину попадает вода, она раздвигает блоки, и какой-то ход как будто бы образуется, но он будет всегда слепым, тупиковым. Ничего там не найдете. Нет никаких находок артефактов поблизости от той якобы цивилизации. Хотя тут тоже нюанс есть, потому что что мешает гранитному массиву располагаться рядом там, с какими-то реальными мегалитами? Ну вот особенность их кладки вот этой. И интересный момент – это вот образование, пересекающее эти блоки. Значит, справа, сверху, ну, на верхнем картинке вы видите слоистость, прекрасно пересекающую границу между блоками. Это в песчаниках слоистость. Явно, что не стали бы так укладывать, подбирать мозаику. На пирамидах Кольского полуострова это тоже вроде как есть. Из устно мне рассказывали про жилы, которые пересекают эти блоки, и даже показывали альтернативщикам это все, но их не убедило. Вот. А внизу картинка, там пирамида Хеопса, ее основание. Так вот, основание, в основании видна слоистость. Так, вот, да, видна слоистость, вот эта порода, и трещина вертикально ее пересекает. Основание пирамиды Хеопса — это горный массив. Это не из блоков сложили. А потом сверху настоящий мегалит. Ну и по геологии обычно вот эти все ложные мегалиты тяготеют гранитоидным массивом. Чаще всего 90%. Бывают еще другие нюансы. Но чаще всего так. Полезно брать геологическую подоснову. Ну, еще слайдик. Похож на мегалит? На такую накладку. Но не буду долго томить. Это краска. Вот. Это высохшая краска. В принципе, вполне имитирует природные процессы, потому что их моделируют вот, образование этих отдельностей, напыляют лаки хрупкие на пластичную подложку и там по-всячески растягивают. Следующая часть отдельная – это «Загадочные пни», немножко спойлер. Перед вами башня дьявола, расположенная в США, в Северной Америке. Это такое культовое известное место. Сюда часто прилетают, по утверждениям очевидцев НЛО, даже в съемках фильма «Контакты третьего рода», «Близкие контакты третьего рода», там она фигурировала, там контакт и произошел. Туда часто бьют молнии, но это ничего, что вокруг гор-то нету, она единственная гора на много миль вокруг. И есть такой исследователь Эрнст Ревгатович Молдашев, он офтальмолог, больше известен как исследователь древних цивилизаций, вот, подобных цивилизаций, он включил эту башню дьявола в сеть своих мегалитов. Вот. Сеть мегалитов он открыл, знаете как, взял школьный глобус, взял партнерный метр и что-то намерил, открыл сеть. Вот где наука, а не в пыльных лабораториях. Но это шутка. Но интересная особенность здесь вот эта вертикальная штриховка. Если присмотреться поближе, справа, вы, да, справа вы видите, что эта штриховка представляет собой колонны, сдвинутые колонны, плотно прижатые друг к другу. И они очень большие, там видно люди на одной такой колонне, помещаются вдвоем. Вот такие образования вообще нередки, по всему миру есть. Это другое знаменитое место, мостовая гигантов в Ирландии. И тут мы видим поперечное сечение, поперечный срез этих колонн. Он, как правило, шестиугольный. Иногда бывает от 3 до 7 угольников. Ну и кое-кому он напомнил срез дерева. Срез дерева. А раз это срез дерева, значит, башня дьявола – это пень, гигантский пень. Вам смешно. Значит, представьте, если бы такой пень был, пень такой, а какое дерево было? Ну, насчитали километров 7. Ну, а дальше пошла-поехала. Вот еще пень. Да, штриховки здесь такой нету, правда, но похоже, канает. И это даже побивили. Все, фантазию не остановить. Но мы притормозим. Потому как я, как геолог, тут вижу следующее, что внизу, в основании горы, во-первых, слоистость четко проявлена. Во-вторых, крупная слоистость. Верхняя часть массива горы – это крепкие породы, нижняя – это мягкие породы. Верхние образуют отвесный уступ, нижние – склон. Как образуется? Ну, представьте бетонную плиту, под которой уложены на песчаную подушку. Вот, и она будет выветриваться. Песчаная подушечка разносится, из нее вымывается из-под плиты под краешком значит, порода, край плиты нависает над пропастью, возникает трещина вертикальная, это обваливается. Ну вот, подновляется обрыв. Называется это столовыми горами. Если поверхность бронирующего горизонта, вот так именно крепкий горизонт называют, будет наклонена градус на 5-10-15, это будет называться квестой. Квесты есть в Крыму, есть на Северном Кавказе. И вот на Северном Кавказе один деятель объявил квесту, одну из квест, Новым Ковчегом. Ну, что, тоже неплохо. Вот. Ну, а что с нашими столбиками? Вот наш пень со столбиками оказался заключенным тоже в слое. То есть это геологическое образование явно. Если мы изучим состав, сделаем шлиф, это такой тонкий срез породы отполированной, то выясним, что он состоит, эти столбы состоят из базальта вулканической породы. Там минеральчики подписаны, черная масса – это вулканическое стекло, все это застывает порядка 1200 градусов Цельсия. Ну, а если вы в условиях экзогенных, как говорят в геологии, то есть на поверхности Земли оставить, он портится, превращается в глину и ржавчину. Если сравнить это с реальными деревьями, с реальным деревом, окаменелым деревом, то ничего похожего под микроскопом не видно. Но постойте, скажете вы, а вот эта сеточка, которая в дереве там есть, а вдруг вот эти столбы – это та же самая сеточка. Да? Но смею разочаровать, эта вот сеточка – это капилляры. Если я что-то понимаю в строении деревьев, это капилляры. Капилляры служат для того, чтобы дерево питалась влагой. У деревьев вроде как сердца нету, никто не нашел вроде еще. Поэтому вода в них поднимается за счет капиллярных сил. Капиллярные силы возникают в тоненьких трубочках. Чем точнее трубка, тем сильнее эти силы. За счет поверхностного натяжения они поднимают вверх воду, противоборствуя притяжению земли, и дерево живет. Вот. Если мы масштабируем капилляр, увеличим его там до метра, а вы видели, какой размер эти столбы, ну не будет такой капилляр работать, это будет труба. Вот. Никаких капиллярных сил там не возникнет. Нельзя так просто масштабировать. Ну и эти столбы, вы видели, они не полые, они заполненные. А как образовалось? Ну, столбчатая отдельность, да, вот. Теперь я проговорился. Столбчатой отдельностью называют вот эти самые колонны. Столбчатая отдельность, она характерна больше всего для базальтов, но и для других иногда лав. Хороший аналог это солончаки, такыры, поверхность которых высыхает за счет уменьшения объема, они трескаются и появляются вот такие трещины. На такыры, кстати, очень хорошо похожая система трещин. Ну а в базальтах в лавовых озерах лава покрывается корочкой такой, которая тоже остывает, трескается, и потом по мере остывания все глубже и глубже эти трещины проходят вниз, образуют такие колонны. Это не голая теория. Образование столбчатой отдельности в базальтах наблюдали на вулкане Килауэ, который вот сейчас извергается в настоящее время. Там в середине прошлого века наблюдали это, все замеряли и получили всю эту картину маслом. Ну а если у вас нет возможности, желания ехать на Гавайи, вы можете столбчатую отдельность организовать у себя дома. Берется крахмал, разводится густо, ставится в стакан и сверху либо греется, либо я вот попробовал, я вентилятор использовал без подогрева. И прекрасно получается столбчатая отдельность. Кстати, с крахмалом рекомендую попробовать, заодно поиграйтесь с ненютоновскими жидкостями. Детям будет интересно очень. Ну а столбчатая отдельность, то, что у меня получилось, я в фойе где-нибудь покажу после в антракте. Сюда не стал тащить, потому что она очень хрупкая. Ну и вот ссылки на полезные ресурсы, откуда это я все взял. Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос вам хочет задать наш эксперт и докладчик, доктор географических наук Ярослав Кузьмин. Ярослав? Да, дайте, пожалуйста, микрофон уважаемому коллеге. Да, оперативно, вот, да, прошу.
2: Спасибо. Вот я буквально уже сформулировал вопрос, и тут решил погуглить, и точно вылезло моментально. По поводу, значит, генезиса, ну, происхождения блоков, с которых сложены пирамиды, той же Гизы. Mm-hmm. Есть точка зрения, и даже книжки есть, оказывается, где говорится о том, что материал, с которым они сложен, это искусственный материал. Ну, типа бетона какого-то там, значит. Отлит на месте, и, так сказать, из него сложено. Ну, насколько я понимаю, это все, на самом деле, известняк. Вот, значит, обычный, природный, там есть даже, по-моему, каменоломни, которые там в нескольких километрах находятся. Вот, ну, я не геолог, географ, но мы геологический курс тоже слушали. Вот, наверное, первый же шлиф сразу должен показать. Зачем такая наукообразие?
1: Я бы сказал, даже там не только книги есть, там даже патент есть на состав.
0: Там большой бизнес. Жозеф, кажется, Давидовец основал бизнес на этом деле. И пирамиды у него как такой пиар. В качестве пиара. Да, но там каменоломни на самом деле не в нескольких километрах. Каменоломни под боком. Вот Александр подтвердит. Он когда ездил, это выкладывал, я смотрел с удовольствием. Оказывается, я не думал, что так близко. Вот здесь каменоломня, а тут пирамида. И вообще Гизехское плато, оно сложено известняками, нумулитовыми известняками. Такие же в Крыму есть. Я вводил практику, там вот нумулитовые известняки того же возраста. Это все нормально. Ну и если есть рядом куча строительного материала, большое плато, зачем, во-первых, его дробить? Проще, на самом деле, вытащить. Это такое. Ну а что касается исследования образца, да, шлиф, скорее всего, покажет. Потому что если мы принимаем гипотезу, что это бетон, то есть что, что-то измельчили, потом сделали бетон, то там будет, во-первых, отличаться в шлифе текстура породы, да, это будут обломочки, хотя известняки тоже бывают с брекчевой текстурой. И будет минеральный состав отличаться, потому что если мы возьмем портландцемент, то там есть специфические минералы, алит, белит, которые потом гидратируются, образуются кристальчики, я так вот посмотрел, погуглил, игольчатые кристальчики, которые хорошо отличаются. И более того, есть статья, так на память не скажу, где исследовались древние бетоны, и там, в принципе, вот остатки этих минералов есть. Если взять бетон Давидовица, вот этот геополимерный бетон, из которого якобы сложены пирамиды, то там тоже будет отличаться минеральный состав. Я как-то нашел, ну, из чего там у них свои названия какие-то, но это похоже не на известняк по минеральному составу. То есть, конечно, будет отличаться. Ну и еще один момент, что можно сделать всегда изотопные исследования. Ну, что проще, отколоти неизменный кусок. Главное, чтобы это был не сталактит какой-то внутри блока. Такой тоже может быть, поздняя жила. Отколоти, отдай на радиоуглерод. Скорее всего, покажет, что не читается.
1: Я хочу сказать, что там и просто палеонтология есть в этом известняке.
0: Да, палеонтология. Ну, здесь такое еще. Да, вот нумулитовые известняки, я, извините, не объяснил, это известняки, состоящие из раковин, это на самом деле простейшие, вот такие, как монетки. И известняки целиком ими сложные. Ну, тут можно другое возразить, типа, а вот взяли известняк, раздробили, сделали бетон. Ну, как бы, есть поле для фантазии.
1: Короче, была куча исследований, если не ошибаюсь, еще с 80-х годов, когда это вот все прозвучало, много раз исследовали состав известняка, и все получалось, что он натуральный. Но там каждый раз пытаются оппоненты придумать, почему его не отличить все-таки, но он искусственный.
0: Ну да, вот. Ну, должен отличаться.
1: Это вот тот, вот тот самый суслик невидимый.
0: Да-да-да.
1: А делегат нам прислал вопрос про другую, такую же вот популярную в интернете историю, ну почти столь же популярную. Сейды в тундре. Это природное образование или дело рук человеческих? Если второе, то как это было сделано на территории, где не собрать пару тысяч человек в одном месте? Это вам не тропическая долина Нила, это вот тундра.
0: Ну да. Ну, сейды вообще, это очень хорошо перекликается с темой моего доклада. Вокруг вот этих пирамид Кольского полуострова они есть. Изначально сейды — это природное образование. Как они получились? Для многих не секрет, что территория евразийская часть России, ну и северная, так тем более, покрывалась оледенениями. Ледники не только покрывали площади, они еще мигрировали, захватывали куски материала, подложку и разносили их. Оттуда, например, можно найти громадные глыбы гранитные в Подмосковье. Пожалуйста, есть. Это вот ледник притащил. Сейда — это та же самая история. Ледник оторвал где-то кусок, большой блок, камень. Как выглядит сейд, может быть, не представляет народ. Это большой камень на нескольких камушках поменьше, как табурет на ножках стоит. Ну, хорошо, этот кусок камня оторвался. Потом где-то перемешивался в леднике все это. Когда ледник растаял, камень оказался где-нибудь не у основания потока, а наверху. Он все таяло, под ним оказались камушки. Вот он и лег на них. А потом, вот, особенно, наверное, в новейшее время, стали их подделывать. И вот вроде как делают тоже сейды еще, которые рукотворные. Прибегают хлопцы, складывают эти камни, что-нибудь затаскивают, но они, очевидно, поменьше должны быть. Отличить одни от других, ну, довольно-таки проблематично. Хотя, вообще, наверное, есть способ по загару, загар на камне, есть такой термин. В принципе, я думаю, можно отличить, если заморочиться. А так, это природные в основном.
1: Так, давайте теперь вопросы из зала. Я прошу отдать микрофон в левый блок, пожалуйста. Да.
3: Здравствуйте. Меня Максим зовут, Москва. У меня вот такой вот вопрос. Я, в принципе, уже вам его в анкете скидывал по поводу гипербореи, но, может быть, он затерялся, неважно. Значит, вот прослушав, собственно, вот эту вот вашу лекцию по поводу вот этих естественных, на мой взгляд, образований камня.
1: Якобы естественных.
3: Нет, на мой взгляд, они естественные. А вот у меня вопрос именно по поводу их неестественности. Вот Гиперборея, там, древние арии и все остальное, вот эта тема, она очень-очень давно уже крутится, там, чуть ли не с 80-х годов, и везде все ищут, ищут, ищут. И вот по поводу гипербореи, а вот если даже отталкиваться от тех самых геродотовых карт, которые были якобы первыми там, свидетельствами о том, что вообще существует вот эта так называемая гиперборея, вот это, ну, я думаю, вы знаете вот эту карту, где там вот это вот...
0: Ну, примерно.
3: Да.
0: Не очень силен, ну, вот, в исторической
3: я думаю, это все знают, все видели эти карты, соответственно, вот это хотя бы там же вообще территориально вообще находится или нет? Просто опять же вопрос, если их объявляют именно такими вот именно гиперборейскими дольменами, то есть это же вообще, в принципе, если любой дольмен так назвать, то он и в Африке может быть гиперборейским. Вот опять же, просто откуда растут именно гиперборейские ноги вот у этого дольмена? Спасибо.
0: Ну, вы имеете в виду дольмен, это сейды или пирамиду?
1: Очень клево прозвучало.
0: И то, и другое. Откуда ноги? Ну... Геродот вот, их отправлял куда-то на север глубоко. Я так карту плохо помню, но там чуть ли не вообще на Северный полюс. Вот. Ну, подходит на севере, за полярным кругом. Мне кажется, отсюда...
1: Где-то
0: вот,
1: там.
0: Где-то это там, где-то далеко, там. Да. Атлантиду, знаете, тоже ищут. Ну, кто-то в Атлантике ее ищет. Правда, там континента быть не могло никогда. А кто-то находит кучу еще альтернативных мест... Вот,
1: ну. Включая Петербург, кстати.
0: Интересно. Надо так. Будет съездить.
1: Пожалуйста. Вот, вот рука.
0: Я думаю, да.
4: Спасибо за очень интересную лекцию. Меня зовут Диаманда, и у меня такой вопрос по поводу мегалитов Перу. Известен ли вам такой объект возле Куска, называется Саксайоман? Вот очень альтернативщики его очень любят, рассматривают там множество теорий, но вот интересует не сама мегалитическая кладка, а там есть такая гора напротив, ее называют еще зализанная гора или там зализанные камни. Вот, когда это все выглядит, как покрытая глазурью такая горка, на которой дети еще катаются радостно там с... местные. Вот как в природе могло образоваться подобное покрытие, потому что версия альтернативщиков то, что это было оплавлено во время ядерного взрыва. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, ядерные взрывы они любят, мы уже заметили. Вот. В Питере, кстати, тоже ядерная война где-то была там, если не ошибаюсь.
1: Она везде была.
0: Везде была, по всему миру. Да, я видел эти образования, выглядит интересно. Когда я увидел эту интерпретацию, что ядерный взрыв, ну, смешно немножко стало. Это явление называется зеркала скольжения. Объясню. Когда у нас два блока крупных породы скользят, ну, возникает разлом, и они двигаются друг относительно друга, возникают борозды. То есть возникают борозды, они друг друга царапают. А вот эта вот глазурь, так как это дело все не при комнатной температуре, а сотни градусов, то там могут циркулировать при этом какие-то гидротермальные, это высокотемпературные растворы, из которых откладывается кварц. Откладывается кварц в этой трещине, а потом он приполировывается. Это называется в геологии зеркала скольжения.
1: Так, пожалуйста, давайте в задние ряды. Вот я прошу, вот там вот. Альбина, прошу. Да. Мужчина там в светлой футболке, да.
5: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Видимо, я ту же самую статью про столовые горы читал, что и вы. И поэтому я хочу спросить оттуда же про явление. Там каньоны, которые образовываются, как, видимо, естественно, называют плодом деятельности таких же цивилизаций, там, ну, сравнивают с каньонами, оставшихся от роторных экскаваторов. Как вы можете это опровергнуть?
0: Как опровергнуть? Ну, тут, в общем-то говоря, ну, можно привлечь, конечно, науку геоморфологию о том, что и все-таки доказать, рассмотреть, что формы будут, наверное, не совпадать. Но я над этим вопросом, честно говоря, не думал. Ну, а у меня как бы встречный вопрос, какая-то гипотеза. Ну, а где остатки от роторных экскаваторов-то? Неужели ни одну шестеренку не потеряли? Вот, не бывает так на свете. Вот. Ну и форма все-таки карьеры. В карьерах все подчиняется тому, то есть в карьерах форма подчиняется тому, что человеку надо там что-то взять, да, поэтому карьеры какой-то вот формы, там, чтобы выковырять трубку кимберлитовую или жилу, вот. А процессы выветривания, они приводят к формам, которые, в общем, простое физическое взаимодействие. Вот здесь солнышко посветило, потом остыло, здесь дождик покапал. Если эти формы, они вполне хорошо объясняются естественными процессами, но зачем что-то привлекать? Минимализм мышления, как бы, бритва Кама.
1: Спасибо. Давайте на балконе у нас есть желающие? Да, явно есть. Прошу.
6: Здравствуйте, меня зовут Вачик. Когда доходит дело до исторических споров разных, мне рассказывают про разнообразные мегалиты на Кавказе и Закавказье. Но, как полагается, ни фотографий, ни мест, ну, все в этом духе. Что вы можете об этом сказать?
0: Ну, а что? Я, собственно говоря, что здесь сказать? Ну, если нету... нет тела, нет дела, я так считаю.
1: Скрывают все, как известно.
0: Да, ну, скрывают. Нет, ну, предъявите, тогда можно что-то сказать. А так я даже не знаю, что.
1: Так, давайте вопрос слева. Прошу. Не вижу рук. Руки. А, вот там кто-то подал голос. А, вот, Леша, прошу.
0: Нет.
1: Или там уже вот. Кто-то.
7: Добрый день.
1: А, все.
7: Извините. Уже.
1: Значит, да вы... ладно.
7: Меня зовут Мария, Москва. У меня вопрос скорее не на подтверждение геологической природы, а на такую небольшую надежду. Вот на Соловках встречаются лабиринты. Как бы...
0: Еще раз, что?
7: На Соловецких островах встречаются лабиринты.
0: Ага.
7: Они бывают нескольких форм, они поросли сверху там небольшой тундровой растительностью. Очень много версий их рукотворного происхождения. Но есть ли хоть какая-то надежда, что, возможно, они природные?
0: Вы знаете, мне сложно ответить вот на этот вопрос, потому что я о них впервые от вас вот услышал, к своему стыду, и мне надо посмотреть сначала на них, чтобы предметы о чем-то говорить.
1: Значит, после форума вылетайте.
0: Если отпустят.
1: Там вот кто-то очень активно хотел задать вопрос. Где вы? Вот, передайте, пожалуйста, микрофон скорее.
8: Давайте.
1: А потом, главное, обратно.
9: Так, я что-нибудь должна сделать с этим микрофоном? Я хочу спросить. Большая часть нашей страны, она давным-давно геологически картирована. То, что вы изначально показывали, фотографии вот этих гранитных массивов, извините, они, наверное, на любой карте нанесены как интрузивные тела. К ним указан возраст, время их образования, и это должно быть подтверждено. То есть для любителей рассказывать про мегалитические сооружения это все не аргумент. Главное, что это похоже на какое-то вот изделие человеческих рук. Геологической карты для них не существует. Я вот что хочу спросить.
0: Ученые врут. Вы что? Ученые врут, скрывают. Ну что геологическая карта? Ну... Тут можно ответ такой, ну хорошо, это на гранитном массиве, да, на интрузивном. Ну а что мешает там сказать, что ну, построили на гранитном интрузивном массиве? Также можно в обратную сторону сказать, что вот пирамиды, если построены, значит, они на известняках, да, они на Гизельском плато сложенном известняками построены, это не доказательство еще того, что пирамиды природные, да, вот. Они не природные.
1: Нет, но здесь можно просто сказать, что эти господа, они очень часто представляют собой такое донаучное знание, когда главную роль играет просто внешнее сходство, и все. И поэтому это так доступно, получается.
0: Ну, да.
1: А я сейчас попрошу Павла выбрать из 6 вопросов, кому достанется книга Ричарда Докинза, как раз про отсутствие разумного замысла, замечу. вопросы были о Гиперборее, о Зализанной горе, если я правильно прочитал, о каньонах от экскаваторов, о мегалитах на Кавказе, о лабиринтах на Соловецких островах и о подтверждении возраста и геологической карте.
0: Ну вот мне очень понравился про Зализанные горы, потому что хотел осветить, но вот повода не было. А вот тут...
1: Отлично. Ричард Докинс достается автору вопроса. Павлу достается пингвин-эпитет, созданный в результате разумного замысла. Спасибо. А на экране появляется скетч от Юлии Родиной. Посмотрите, Павел, это, так сказать, сюжет по поводу вашего выступления. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем обсуждать увлекательную тему. Мы знаем и представляем себе прекрасно, что рыба и вода – это неразрывные понятия. Но дело в том, что был такой знаменитый палеонтолог, и есть Нил Шубин, который написал замечательную книгу «Все мы рыбы». Это книга о теории эволюции, и он прослеживает изменения, которые произошли вот с нами на пути от рыбы до нас. Ну и одно из главных изменений, которое повлекло за собой все остальное, все остальные эволюционные адаптации всевозможные, это был этап, когда рыбы выходили на сушу. Но оказывается, что они это не прекратили делать-то, рыбы. Они не остановились вот в те сотни миллионов лет назад, 400, если я могу ошибаться в цифрах, у меня с этим не очень хорошо. До сих пор этот процесс происходит, и об этом мы поговорим сегодня со старшим научным сотрудником Дарвиновского музея Давидом Хайдаровым. Рыбы на суше. Здравствуйте, Давид.
3: Здравствуйте, Иван Игоревич.
2: Рассказывайте нам тогда, какие рыбы могут выходить на сушу?
3: Да, действительно так уж получилось, что вот знаменитым тикталиком, которого нашел Нил Шубин с коллегами, все не ограничилось. Вернее, линия тикталика, она продолжается у нас с вами, но вполне возможно, если эволюция будет и дальше двигаться теми же темпами, могут какие-то еще похожие на тикталика знаменитого получиться организма. Да, действительно, так уж получилось, что совершенно неродственные друг другу группы рыб проявляют вот такие склонности к выходу на сушу. И это представители разных отрядов, разных семейств, и насчитывается около 11 родов разных рыб, которые так или иначе вот по суше передвигаться худо-бедно могут. Кто-то лучше, кто-то хуже. И понятно, что у всех у них есть какие-то свои приспособления, потому что, поскольку они все друг другу, хоть и родственники, но дальние, поэтому приспособились все немножечко по-разному. И самые, наверное, интересные, да, и на нас с вами похожие, это те рыбы, у которых есть легкие. То есть те, у кого есть, по сути, аналогичный нашему орган дыхания. То есть у них помимо жабр есть еще и очень-очень примитивные, хотя у некоторых не такие уже примитивные, но легкие.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, эволюционно легкие из чего получились?
3: Ну, исходно это довольно простые выпячивания стенки пищевода.
2: Пищевода. То есть это не пузырь, да, как думают люди, которые плохо читают учебник биологии, это не видоизмененный плавательный пузырь, а это выпячивание пищевода.
3: Ну, тем не менее, у некоторых рыб плавательный пузырь, да, он вполне себе функцию легкого тоже может выполнять.
2: Да, может, но мы про нашу эволюционную линию, я спросил.
3: Да.
2: А вот про остальные вот как раз вы сейчас мне и расскажете. Вы просто вопрос мы убили в зародыше про то, из чего легкие у современных рыб пешеходов, что ли, получается. Ну, извините, я вас прервал, продолжаем.
3: Да, то есть у некоторых рыб, опять же, да, их не так много, вот, есть легкие. Угу. И большую часть, зачастую, кислорода эти рыбы воспринимают, получают именно через эти самые легкие, а не через жабры. Потому что так получилось, да, что некоторые рыбы местом своего обитания выбрали, прямо скажем, не сильно богатые кислородом водоемы. Да, водоемы с состоящей водой, там, где тепло и жарко, кислород при высокой температуре в воде растворяется плохо. И единственный способ дыхания, который им остается развить, да, легочное. Ну, вот по такому пути пошли самые, наверное, известные, это двоекодышащие рыбы. То есть существа, которые, их сейчас известно всего 6 видов современных, раньше было больше. Это 4 вида протоптеров в Африке, это липидосирен в Южной Америке и рогозуб в Австралии. То есть как раз всех объединяет то, что у них появились эти самые легкие.
2: Из чего появились легкие?
3: ну, собственно говоря, из все того же выроста пищевода.
2: Пищевода, то есть как у нас, да.
3: Но там есть отличия, конечно, потому что у большинства там два легких, у протоптеров и липидосирена, а у газуба одно. Так что там есть некоторые частности. Вот. Так что легкое может быть и одно. Не обязательно это парный орган, да, как у нас с вами. И благодаря этим легким стало возможным просто вот дышать воздухом, находясь в очень мутной, грязной и бедной кислородом воде. Но при этом, если у вас есть легочное дыхание, то когда водоем совсем пересох, из него как минимум можно попытаться переползти в какой-нибудь соседний. Ну, а если уж совсем плохо, то двоекодышащие совершенно замечательную штуку придумали, да, они могут покрываться специальной слизью, вокруг себя образовывать кокон и впадать, по сути, в спячку. И пережидать там и год, и два, и даже больше сухой сезон. Это африканские протоптеры вот так приспособились замечательно. И даже там были комические совершенно случаи, когда там один ученый другому присылал такого вот засушенного протоптера по почте. Тот его бросил в водичку, и он постепенно ожил. Ну, это уже такой частный момент. Далеко не все рыбы на такое способны.
2: Ну, вообще, это же используют местные жители в Африке, в частности, они вот раскапывают вот эти коконы. И в Австралии, по-моему, то же самое, да? И там и вода есть, и рыба.
3: Да, да. То есть местные жители это знают. Более того, они ходят уже по дну высохших этих водоемов и знают, где искать. Потому что этот протоптер, когда закапывается в ил, он оставляет такой маленький-маленький проход наружу, да, через который все-таки он немножечко дышит. И вот по этим ямкам местные жители их находят и выкапывают, да. Ну и потом, соответственно, потребляют в пищу. Так что непростая жизнь у африканских двоекодышащих рыб.
2: Ну да, с появлением людей так точно.
3: Да.
2: Но это ж не все рыбы, которые живут на суше. Это замечательная адаптация, да, но вот, скажем, путешествуя по Африке или Мадагаскар, там где-нибудь можно видеть илистых прыгунов, таких вот небольших рыбок с выпученными глазками, которые бегают просто со страшной скоростью по илистым таким отмелям, что ли, да, или в зонах приливов и отливов, и у них очень интересное территориальное поведение еще. Там самцы охраняют свои территории, что для рыбы тоже, в общем, это понятно, да, и бывает у рыб, но наблюдать, как они это делают на земле, страшно увлекательно.
3: Да, это еще один вариант интересный перехода к такому наземному образу жизни, потому что для большинства рыб приспособление к передвижению по суше – это что-то временное, да, то есть они этим пользуются, но только в случае какой-то серьезной необходимости. А для илистых прыгунов это стало прям нормой жизни. То есть они натурально большую часть своего времени проводят на суше. Да, тут сразу нужно сказать, что илистые прыгуны – это всего-навсего такое подсемейство в семействе бычки. То есть это
2: такой бычок одичавший.
3: Да, который вот не захотел с остальными бычками жить там в море или в речке, вот, а решил, пойду-ка я на сушу. Их немного, их там около 20 видов всего. И некоторые, правда, довольно крупные вырастают, там что-то до 20 сантиметров бывает. Ну, да, бычков много, да, понятно, что в целом рыбки не крупные. Но замечательны они тем, что в отличие от каких-нибудь двоекодышащих рыб, да, никаких легких у них для дыхания нет. Они, поскольку существа не такие крупные, как двоекодышащие там могут и по метру в длину быть, а рыбки маленькие, им кислорода нужно меньше, и им вполне достаточно просто богато насыщенной кровеносными сосудами ротовой полости и области глотки. Там такая у них слизистая оболочка хорошо развитая, и получается, они просто-напросто заглатывая воздух в ротовую полость и в область глотки, они оттуда извлекают кислород с помощью вот этих многочисленных капилляров. И им этого вполне хватает. Но важный нюанс, что они должны для этого всегда находиться в контакте с водой. То есть они не должны высыхать, потому что еще значительную часть кислорода некоторые из них могут и через кожу получать. Вот. Так что тут очень важно, да, что они не по совсем сухой поверхности ходят, А все время там хотя бы хвостик или плавничок у них находится в луже, либо в воде, либо в грязи, но все время в контакте с влагой. На этом адаптации-то у них не заканчиваются. У них еще ведь есть совершенно феерические конструкции грудные плавники, потому что ни у каких других рыб, по крайней мере, из тех, которые способны перемещаться по суше, грудные плавники так не напоминают по строению конечности настоящих наземных позвоночных. То есть они с помощью этих плавников прям натурально достаточно быстро ползают и, более того, могут даже забираться на всякие возвышения, в том числе там, на корни мангровых деревьев, да, или еще на поваленные стволы. То есть вполне используют эти плавники как конечности. То есть даже можно там увидеть некое подобие локтевого сгиба. Ну, именно что подобие. Но выглядят действительно уже как лапки.
4: Ну, бегают они для вот своих размеров с совершенно потрясающей скоростью. Я пробовал их снимать в свое время, и это не всегда удавалось просто вот этот вот момент уловить начало движения. Видимо, это такая еще оборонительная стратегия, вот так вот мгновенно сойти с места, замереть, и потом быстро куда-то там улететь, убежать. В общем-то, им защищаться-то с каких-нибудь птиц там или еще кого-то, каких-то хищников нечем, да? Ну, кроме костлявости,
3: ну, да,
4: присущей им.
3: Да. То есть для тех прыгунов, которые еще вот именно постоянно находятся в зоне заплеска, да, в зоне прилива-отлива, и просто на кромке воды зачастую сидят, это очень удобная стратегия, да, то есть как только они видят угрозу с неба, да, или приближающуюся по суше, да, они сразу очень быстро бегут, а иногда даже просто прыгают натурально в воду, потому что некоторые могут еще очень сильно изгибать свой хвост, и вот таким боковым движением просто как пружиной выстреливают и летят там на метр или даже больше. Ну или могут просто по ровной поверхности на своих грудных плавниках очень быстро убегать. Я тоже помню, что пытался их ловить, и у меня ничего не получалось. То есть очень они быстрые.
4: Да, даже с очком трудно.
3: Да, да, у меня с очка, правда, не было, так что у меня вообще без шансов было. Вот. Ну а если их, соответственно, кто-то в воде, когда они по какой-то причине в воде оказались, будет им угрожать, то да, пожалуйста, вылез на сушу, и все. Тебя никто не тронет. То есть вот так они и живут между двух стихий, получается. Очень-очень удобно.
4: У них очень странные глаза такие, вот почти на стебелечках, можно так сказать, такие глаза-перископы. Это связано с тем, что им очень важно видеть то, что над ними, что ли, да, находится, а не под ними.
3: Да, глаза – это еще одна у них очень интересная адаптация. Ну, не сами глаза, понятно, да, что у рыб это обычный совершенно орган, но именно вот их конструкция. Да, то есть они специально очень-очень сильно приподняты над всей остальной головой для того, чтобы можно было видеть, что происходит над поверхностью, прежде всего, суши, на которой они проводят большую часть времени. И поэтому у них, по сути, такой круговой обзор. Вот, видят всю верхнюю полусферу. Да, ну и еще очень удобно их из воды высовывать, да, когда они только вылазят из воды на сушу, чтобы оглядеться и понять, опасно ли или не опасно выходить. Но еще что удивительно, связанное с глазами у прыгунов, это то, что это единственные, пожалуй, рыбы, по крайней мере, костные рыбы, которые могут моргать. Потому что все остальные рыбы моргать не умеют, у них век.
4: Нету.
3: Нет. И им, собственно, и незачем, если в воде они живут, зачем моргать-то? А прыгунам нужно это делать, потому что ну, какая-никакая влага в воздухе есть, но все равно ее недостаточно для того, чтобы роговицу глаза постоянно влажно поддерживать. Но при этом они научились моргать совершенно независимо от других животных, и они моргают не так, как, например, мы, да, или там птицы, или рептилии. Они не опускают века на глаз сверху, а наоборот опускают свой глаз, получается, в импровизированное веко, которое находится под глазом. То есть они, по сути, для того, чтобы моргнуть, погружают весь свой глаз, опускают его в специальное углубление на голове, вот, которое служит аналогом века. И потом, после того, как этот глаз уже роговица, да, смочена жидкостью, он опять становится относительно вертикальным.
4: Ага. Ну, то есть это в том числе и делается, потому что они в такой среде живут, где там какие-нибудь мелкие частички мусора там и могут попасть, еще что-то такое, да, поэтому им нужно моргать, кроме того, что влага.
3: Да.
4: Им нужна, ну, чисто такая вот как бы, как тряпочкой, смахнули грязь.
3: Да? Ну да, что и говорить, многие илистые прыгуны, их же не зря так назвали илистые прыгуны, многие из них живут натурально в грязи. То есть, когда прилив, вода уходит, да, становится отлив, илистое дно морских побережий, морских мелководий, оно очень грязное, и понятно, что илистый прыгун, он весь будет в этой самой жидкой грязи, или вот, ему нужно, чтобы глаза у него были чистенькие, чтобы все видеть, поэтому это просто такая была эволюционная необходимость. Иначе бы не получилось вот так надолго выходить на сушу, а они могут по 2-3 дня, не уходя в воду, на суше сидеть. Так что совершенно уникальный случай, наверное, среди всех рыб и наиболее приспособленные к суше представители класса.
4: А вот размножаются они каким образом? Насколько я понимаю, они там роют специальные норки какие-то вот, да, для этого?
3: Да, там, конечно, с размножением тоже все очень интересно у них. Ну, во-первых, для многих прыгунов характерно такое очень жесткое территориальное поведение и брачные демонстрации. То есть самцы друг перед другом начинают выплясывать, раскрывать спинные плавники, которые у многих оказываются очень яркими, когда они их раскрывают. Так-то в грязи там ничего не видно. И раскрывают широко пасть, то есть очень все это похоже на демонстрации каких-нибудь зверей или птиц, а тут это делают достаточно мелкие рыбки.
4: Ну, как игуаны, кстати, вот похожи, мне кажется, они на такие вот брачные танцы игуан морских.
3: Да, на рептилии тоже многих очень много общего. Понятно, что все это довольно тихо, не то, что довольно, а вообще это тихо все, никакого шума, ора нет. Если бы они научились кричать, было бы еще интереснее, но нет. Рыбы пока до такого не дошли. Вот. И после того, как самец один погоняет самца другого, да, вот они, значит, непосредственно с самкой образуют пару. И делается потом гнездо. Но гнездо, оно у разных илистых прыгунов может иметь разную конструкцию. Вот. Но чаще всего, что оно собой представляет? Чаще всего это нора, в дальнем конце которой есть камера. И эта гнездовая камера постоянно должна находиться примерно на уровне воды. То есть там вода должна всегда присутствовать в каком-то количестве. То есть эти норы, понятно, они должны делать очень глубокими. Вот. Но при этом очень важно, чтобы там и воздуха хватало развивающейся икре, потому что чаще всего илистые прыгуны эту икру не в воду просто откладывают, а подвешивают, прилепляют на стенки.
4: Ничего себе.
3: Вот. То есть они уже и до такого дошли, что икра, она вот на стеночке висит и там, значит, развивается. Ну, кстати говоря, это и для некоторых полностью водных видов рыб характерно, то есть откладывание икры именно на какой-то поверхности над водой, вот, как защита от хищников. Но и илистые прыгуны, собственно, да, тоже решили эту возможность использовать, чтобы вот таким образом и спрятать гнездо от хищника, и чтобы больше было кислорода, чтобы ускорялось развитие, видимо, потомства. То есть чем это еще можно объяснить? Даже не знаю.
4: Ну, убежище, конечно, это наиболее эффективное.
3: Да.
4: Но проблем-то сколько? Они живут в зоне приливов и отливов. Значит, по крайней мере, выход из норы два раза оказывается над водой, два раза под водой. И чего туда наносят, там, я не знаю, разного материала всевозможного, можно и там грязь, я не знаю, что там, мелкие частички, там всевозможные. Надо чистить этим, заниматься. Домом надо заниматься.
3: Да. Тут, конечно, нужно сказать, что этим нужно постоянно заниматься, да, то есть постоянно очищать этот проход, да, ход норы, сам канал от грязи. А я напомню, да, что это все-таки рыбы, у них нет никаких специальных хватательных приспособлений, у них есть только рот. Поэтому, собственно говоря, все это они делают ртом, просто берут эту грязь, они и нору так выкапывают, да, они просто-напросто берут и ртом по кусочку, собственно, вытаскивают. То есть это очень время и трудозатратный процесс. А потом еще нужно туда, в эту норку, не забывайте, воздух принести, вот, чтобы там хорошо икра развивалась.
4: А как они воздух приносят, интересно, в чем?
3: А воздух они очень хорошо носят во рту. У них есть специальные клапаны на жаберных крышках, которые закрывают очень плотно, собственно, эти крышки прижимают и не дают воздуху выходить. Ну, если рот закрыт у него, да, когда он воздуха набрал, то все, в общем, этот воздух оттуда никуда не денется. Так что вот он его несет, да, и в этой затопленной, получается, гнездовой камере высвобождает. Так что, конечно, очень-очень много труда приходится илистым прыгунам прикладывать для выращивания потомства. Не просто они там икру отметали и все.
4: Но смотрите, что получается, что вот если говорить про протоптеров всевозможных, ну, это такой совсем примитивный, что ли, вариант, ну, научились дышать и до свидания, да, они вот кокон и все такое прочее, а так рыба и рыба.
3: Ну да.
4: Но когда мы говорим про илистых прыгунов, это просто какая-то, получается, эволюционная стадия, что ли. И в этой связи возникает вопрос, ну а дальше-то что? Вот интересно, что нужно для того, чтобы как бы потомки их превратились в аналог земноводных, каких-нибудь тритонов, там, я не знаю, ну, тикталиков.
3: Да, вообще действительно ведь очень много уже задатков есть, то есть таких вот при адаптации, да, к полноценному такому наземному образу жизни. Вот. Но тут есть один важный нюанс, вот что отличает, да, там, допустим, современных рыб, которые выходят на сушу, там, от того же, предположим, тикталика. Это то, что когда тикталик выходил на сушу...
4: Тикталик

0: большой будет пресс хищников. Вполне возможно, что они, ну, скорее всего, не смогут с ним справиться. Но вот если бы это дело происходило там, не знаю, на каком-нибудь потенциально изолированном острове, в каком-нибудь таком месте, где не было бы вот этих крупных хищников, прежде всего птиц околоводных, то, может быть, если илистый прыгун, грубо говоря, сейчас в процессе современной эволюции, да, будет пытаться освоить снова сушу, то перед ним встанет ряд непреодолимых практически препятствий, прежде всего в лице наземных хищников, которых сейчас уже очень много, по сравнению с тем, что было в девонском периоде, когда жил тикталик там 375 миллионов лет назад. Это же просто ужас. Раньше не было никого, а сейчас тут шагу нельзя ступить, тебя кто-нибудь обязательно съест, особенно когда ты такой маленький.
1: А с едой?
0: А с едой это вроде бы все интересно и хорошо, но, кстати говоря, илистые прыгуны, они вот на чем-то особенном-то не специализируются, то есть они просто собирают вот тот же самый ил, да, ту же самую вот органику, которую на отливе находят, и, собственно, ее и едят, то есть никакого вот такого активного охотничьего поведения вот у них вроде бы не обнаружено. Так что попытка, конечно, замечательная, но вот вряд ли она будет серьезно иметь эволюционные последствия именно в связи с тем, что окружение, да, сейчас уже у них не то. Вот свободного места, свободной экологической ниши такой они, видимо, вряд ли смогут найти. Но они нашли свою, которая вот позволяет им жить между двумя средами и неплохо себя при этом чувствовать. Но жалко, конечно, что... Не получится.
1: Ну, то есть экологи бы сказали, что, к сожалению, уже все экологические ниши разобраны на Земле, и должен случиться какой-то страшный катаклизм,
0: да,
1: чтобы илистые прыгуны совершили триумфальное завоевание суши, повторили путь, который там 350 миллионов лет назад проделали земноводные.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, Давид, это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал со старшим научным сотрудником Дарвиновского музея Давидом Хайдаровым, и рассуждали мы о том, что некоторые рыбы могут ходить по суше. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: и безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная. Сергей Павлович Королев.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Гагарин первый в космосе». И у нас в гостях сотрудник Института космических исследований и автор книг по истории космонавтики Павел Шубин. Здравствуйте, Павел.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: В 2013 году в прокат вышел фильм «Гагарин первый в космосе». Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Основной лейтмотив фильма – борьба за право быть первым. Соревнования в первом отряде космонавтов, конкуренция технологий в ракетостроении, противостояние сверхдержав СССР и США. Это первая попытка создания масштабного художественного фильма о Юрии Гагарине.
1: Начнем, наверное, с того, что фильм биографический, художественно-биографический, и один из первых фильмов, который был снят про Гагарина, по согласию семьи Гагарина. И семье этот фильм понравился, и было очень много положительных отзывов. И, насколько я знаю, они пытались максимально точно, с исторической точки зрения, рассказать о том, как шла подготовка и сам этот процесс перед вылетом. На ваш взгляд, насколько точно там показаны все ситуации, которые в фильме, и насколько они достоверны с тем, что было?
2: Скажем так, ситуации, показанные в фильме, многие были, но порой, возможно, для слишком большей драматургии, и гиперполизировали. То есть, в целом, очевидные проблемы и ситуации усиливают фразами, там, о боже, боже, мы все умрем, условно, там, такое. И в этом, скажем, определенный минус, то есть, там слишком драматизировали полет, потому что надо понимать, что ведь это было все-таки завершение очень большой подготовительной работы. До этого летали корабли-спутники с собачками, вот, перед самым полетом Гагарина в таком же корабле, как у него, полетели две собачки, в двух кораблях две собачки. В одном Чернушка, в другой Звездочка. Эти корабли успешно слетали, приземлились, собачек достали. Если бы там были люди, все было бы хорошо. Поэтому тренировка была, и, соответственно, подготовка шла уже по накатанным рельсам. Нет такого, что вот что-то случилось. И вот. Плюс некоторые вещи очевидно странные. Например, когда стартует ракета, какой-то штамп телевизионный, мне он очень не нравится, но я его периодически встречаю в современных фильмах. То есть только ракета взлетит, и все начинают радоваться. Ура, ракета полетела. Ни один человек,
1: она
2: который не будет...
1: Она еще должна долететь, да, и вернуться обратно.
2: Она должна долететь до орбиты. Вот когда разделение будет, можно радоваться, что ракета отработала. Слава богу, теперь корабль в дело входит. А тут летает, все уже прыгают, ура, ура, ура. Нет, такого точно не было. Плюс еще, конечно, волновались люди, но это очевидно. Не помню, кажется, Ездовский сказал, это отличающий за медицинскую подготовку на полигоне, да и вообще за медицинскую подготовку всех полетов. Отличал Ездовский и академик Парин. Он говорил, что, скорее всего, за сутки перед полетом, последнюю ночь перед полетом, спали хорошо, спокойно только два человека на всем космодроме, это, собственно, Гагарин и Титов. В фильме это не показано, но видел, что они хорошо выспали, все было хорошо. Все остальные волновались. Там с Айздовским пришел Королев, они там долго обсуждали что-то и так далее. Также это было видно в самом фильме, что Ивановский, Олег Генрихович, главный конструктор «Востока», то есть главный проектант это Феоктистов, а вот считается главным конструктором Ивановский. Он был в фильме показан таким лохматым, он в конце переживал, его там Королев утешал, он там снимал люк и прочее. Что когда вот снимали люк, это реальная история, когда не сработал КП-3, что Гагарин в фильме... Он,
1: не понял, волнуется. Что происходит.
2: Нет, он был совершенно спокойный, он просто лежал и напевал песенку «Родина
1: Ландыши.
2: Слышит, Родина знает».
1: Я слышала про Ландыша.
2: Он его слышал, Ландыша. А когда он снял именно люк, он прям слышал, что Гагарин лежит, спокойно напевает песенку «Родина слышит, Родина знает, как в небесах ее сын пролетает». Полностью спокоен, а при этом, как он признался потом Ивановскому после полета, когда он его нашел, что у Ивановского было лицо цвета побежалости, то есть у него явно подскочило давление, он дико волновался, когда все это снимал. Гагарин настолько не волновался. Поэтому многие, конечно, волновались, но фильм это показан совсем гиперболизированно.
1: фильме, помню эту сцену с Люком, ему там что-то отшучиваются, говорят, кажется, к тебе шурупы залетели, ты их не видел?
2: Ну, этого не было.
1: Я понимаю, на самом же деле, да, Гагарин прекрасно понимал, что есть какие-то проблемы, и не просто так они открывают люк и заново его переустанавливают.
2: Ему сообщили по радио, кажется, это было в фильме, о том, что сейчас откроют люк и проверят. То есть это просто барахлит датчик. Никаких винтиков никто не терял, просто реально барахлил датчик. Ивановский снял крышку, он превосходно знал, что крышка закрыта хорошо, потому что все эти винты хорошо были прикручены, это все было очевидно. И просто там, не помню, может, отверткой немного пошевелил контакт, и, соответственно, контакт потом сработал. Причем этот контакт не имел отношения к герметизации, порой что-то ошибаются, говорят, что-то связано с, я говорю, с герметизацией корабля. Нет, он имел отношение к срабатыванию парашютной системы уже при спуске. И как раз он должен был, чтобы иначе система могла не сработать, и он пришлось приземляться в самом спускаемом аппарате, что было возможно, но нежелательно. Угу. И поэтому это все знали, то есть это понятная была нештатная ситуация, понятно, почему она происходит, как ее решать, то есть она, ну, то есть это не что-то ужас-ужас, Гагарин сразу умрет. Как там зачем-то поставили кадр, что если корабль разгерметизируется, ты сразу умрешь. Неправда. У него для этого был скафандр. Если корабль разгерметизируется, включится система ЦЖО скафандра, она рассчитана там на 5 часов, кажется, суммарно, то есть он сидел в кресле, вот, в котором все это было встроено. Соответственно, это время, чтобы успеть там подумать, включить ручное управление и приземлиться. Да, скорее всего, где-нибудь в Африке, если там в полете, но, тем не менее, приземлиться. Ну, да, может, даже не в Африке, на первом витке Гагарина, там по всему Атлантическому и Тихому океану стояли корабли поисковой службы. То есть была большая цепочка, вот по всему витку там кто-то обязательно снизу был.
1: У Гагарина был скафандр на случай разгерметизации, а потом, я помню, была история, но я не помню фамилии, были три космонавта, которые как раз умерли во время полета.
2: Да.
1: То есть вначале, в первый раз они решили надеть скафандр, а потом уже в какие-то моменты перестали
2: это,
1: им пользоваться.
2: Это, к сожалению, относится к Феоктистову. Вот, собственно, он проектировал корабль «Восток», Костин Феоктистов. Он, собственно, потом полетел в космос. И он как раз некоторые вещи считал избыточными, в том числе и скафандр. Точнее, ситуация чуть была сложнее. То есть сначала проектировался корабль, где катапультирование должно было произойти на высоте там, десятков километров, и там был скафандр. Потом решили его сделать на высоте там, 7 или там, 8, и он его убрал. И достаточно долго «Звезда» разрабатывала летный костюм В-3, то есть такой теплый костюм на случай приземления, но без таких магнитных функций. Пока Королеву в августе 1960 года не пришли из «Звезды» там, и показали, что на их мнение скафандр необходим, физически это надо. И убедили Королёва, он надавил на Феоктистове, скафандр вернули на восток. Это было правильное решение. Причем в той же книге есть книга «Звезда», который разработчик наших скафандров, это КБ «Звезда». В ней описано, что когда там было обсуждение, была фраза, что как мы не получится подключить скафандр к ЦЖО, потому что ЦЖО не предусматривал подключение скафандра. Тогда Королёв повернулся к разработчику «Звезды» и сказал, вам 500 килограммов хватит. Они сказали, хватит. Тогда вот выделяете 500 килограммов, вот адаптируйте свою систему, кресло космонавта, то есть так называемое кресло космонавта, на чем он сидел и катапультировался, это называлось кресло космонавта. Я надеюсь все-таки, что опечатка была 50 килограмм, 500 килограмм это даже для Востока много с большими запасами по массе, потому что вот весь «Меркурий», американский корабль, весил где-то 1300 килограмм. И скафандры вернули. Но при этом Феоктистов продолжал давить свою идею, он не просто продавил, потом вот вы на базе этого «Востока» сделали корабль «Восход», «Восход-1», в котором Феоктистов полетел в составе первой многоместный корабль без скафандров. Скафандры туда не влезли. И он лично не просто продавил, но сам слетал без скафандров. И в этот момент пошел отказ некий от скафандров, которые, к сожалению, вот до «Союза-11», где погибли Добровольский, Волков, Пацаев из-за разгерметизации.
1: Вы сказали о том, что все сцены немножечко утрированы, гиперболизированы.
2: Порой даже слишком гиперболизированы.
1: И то, что до этого была подготовка, давайте немножко поговорим про предысторию. Насколько я знаю, всего в космос летало 43 собаки, из которых там половина умерла во время полета.
2: Ужас.
1: Я слышала такую информацию.
2: Вряд ли столько, да.
1: Я слушала специалистов, сказали 43.
2: Нет, я охотно верю, что 43, хотя их можно пересчитать.
1: Сейчас начнем.
2: Нет, это очень сложно. Первые полеты собачьих в космос были аж в 51 году. Собственно, первые живые существа, успешно вернувшиеся из космоса, были как раз советские собачки. как считают, либо
1: подожди, Цыган, то есть Дейзик. Спутник запустили в 56-м, а до спутник?
2: Спутник 57-й.
1: А до спутника
2: а собачки, еще собак... они летали, как вот американцы. Можно прыгнуть в космос, то есть на ракете запустить на некого ступ, после чего ты сразу вернешься.
1: Вот это мне очень тоже интересно.
2: А можно выйти тема. На орбиту и летать по орбите, вот как спутник Земли. Собачек в 51-м году запускали по суборбитальной траектории, это называется суборбитальная, под орбитой. То есть они там прыгали на определенную высоту и через некоторое время возвращались обратно. То есть они достигали нужной высоты, но были там очень недолго, минуты, скажем так. А полет по орбите – это вот уже с под сотни минут. А, и да, вот первый полет – это был вот Цыган и Дейзик. Но опять же, здесь как считать, есть такая линия Кармана в честь известного венгерско-американско-немецкого ученого Теодора фон Кармана, очень известного. Он по аэродинамике, там дорожка Кармана. И он ввел некую линию, ну, чем, как отличить, где начинается космос. У всех космос разный. Там, у медиков он начинается, условно, на высоте там, километров 12, то есть когда это там... Ну, там есть разные, как ограничить космос. Он предложил ввести линию, на которой самолет, летя ну, на этой высоте, он уже не сможет давать аэродинамическую силу на скоростях уже там, меньше там, первой космической в том числе. То есть это такой физический подход, но это в зависимости от плотности атмосферы, поэтому эта высота гуляет. То есть сейчас, условно, считается около 100 километров. Но это считает ФАИ, Федеральная авиационная.
1: А, например, а то, что у них такой
2: НАСА
1: разброс
2: тоже считает 100 километров.
1: От 100 до 250, по-моему.
2: Это, нет такой разброс? Вот минимум 100 километров, выше космос, ниже нет. Угу. Например, ВВС США считает там 80 километров, если ничего не путаю. Вот Цыган и Дейзик слетали на где-то на 88 километров. Но в тот момент еще, насколько я понимаю, фон Карман свою линию Кармана не сформировал в 51 году. А зато следующие пальцы собачки, это были Мишка и Чижик. Такие сверхопытные собачки-испытатели. Они уже слетали на высоту где-то 110 километров. То есть это вот, в любом случае наши собачки первые в космосе, как ни смотри. Вопрос, кого считать. Причем Дейзик потом погиб, на следующем полете он должен был полететь с лисой. Цыгана отстранили от полета, все-таки первая собачка, вообще живое существо, вернувшееся из космоса. И он там долго жил, забрал его академик Благонравов, и он, собственно, у него жил. Есть снимки 57-го года, там очень счастливый и довольный Цыган на руках академика Благонравова, явно обожравшийся на академических харчах. Опять, насколько он там счастливый. Но если, кстати, в фильме был «Хочу все знать», и там дети бегают и сталкиваются с академиком Благонравовым, такой советский фильм, ну, документальный такой, образовательный. И он показывает, вот Цыган улетал в космос, все было хорошо.
1: Я знаю, по-моему, щенка от одной собаки подарили, да? Даже Кеннеди.
2: Это белка из Стрелки уже.
1: У Стрелки, по-моему.
2: Да, вот те, кто уже... Это они слетали на орбиту. Это первые существа, которые полетели на орбиту и вернулись с нее. То есть вот это было как раз один из элементов важный подготовки человека. Собственно, после полета белка и стрелка, это очевидно, что после орбиты они живы, сделали решение, что все мы делаем уже пилотируемый корабль.
1: Про гиперболизацию все-таки считается, да, в чем главная заслуга Гагарина, что когда он летел, он знал, что он может умереть. И даже, насколько я знаю, Королёв ему говорил, 50 на 50,
2: что ты вернёшься. Никто, Королёв не мог такое сказать физически.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, когда Гагарин летел в космос, ему сказали, ты точно вернешься, он был уверен, что все в порядке, потому что проблемы все равно были. И никто ему не говорил,
2: что
1: ты можешь не вернуться.
2: Никто ему такого точно не говорил. Более того, если бы была как у всех идея, что он может не вернуться, его бы не отправили в космос. Угу. То есть это не была такая страшная гонка, вот срочно садись, как не пытаются представить, и лети.
1: Ну, подождите, даже журналисты написали, заставили написать 3 текста. На случай, если он вернется. Так,
2: раз.
1: Да, на случай, если он взлетит, по-моему, и взорвется, по-моему, в космосе.
2: Было подготовлено
1: 3 сообщения ТАСС. И третье, если удачно, да. Вот я помню то, что 3
2: было. Нет, было подготовлено первое, это вот о запуск, о возвращении. Было еще дополнительное, что он остался на орбите с просьбой всех, ну, людей на Земле, ну, там, следить, помогать, чтобы, ну, обратилась с помощью, если там приземлиться на их территории и так далее. То есть вот это сообщение. Сообщения о гибели не было. По крайней мере, вся папка с этим, она опубликована, и там нету этого сообщения.
1: Угу. Ну хорошо, если бы случилось так, что он бы не вернулся, про это вообще бы журналисты
2: резко
1: все равно сказали?
2: сообщили в момент выхода на орбиту о том, что человек в космосе специально. Во время полета было два сообщения, что все идет хорошо, потому что полет был достаточно короткий. То есть специально, только он выходит на орбиту, на всю мир сообщает ТАСС, что все, человек в космосе. Он еще не вернулся, но они уже, и сам факт выхода на орбиту, уже идет эта публикация. Ну и потом еще во время полета по радио там сообщали, что вот на такой-то минуте все хорошо. Ну, а после посадки, кстати, сообщили, что он вернулся, живой-здоровый.
1: Ну, хорошо, какова вероятность была того, что он не вернется?
2: Дело не то, что сложный вопрос. Так получилось, что когда я оценивал космические корабли 20 века, стало очевидно, что космический корабль «Восток» был наиболее отработан перед первым полетом человеком среди всех других космических кораблей. Потому что «Меркурий», он, увы, был заметно более сырым. А «Джемини» – это вообще была очень странная подготовка, но мы вообще не мог лететь на автомате, поэтому его запускали. «Союз» и «Аполлон» – корабли, которые погубили свои первые экипажи, назвать надежными никто точно не сможет. И там была проблема. «Шаттл» еще можно как-то обсуждать, но то, что они первый раз полетели вот сразу с человеком, мне очень не нравится этот американский подход. То есть я «Шаттл» не засчитываю. А мог быть, условно, быть китайский «Шэньчжоу» лучше, но он полетел уже с человеком уже в 21 веке. Все. «Восток» – это самый отработанный именно пилотируемый корабль перед первым полетом человека. Потому что у него был поставлен критерий очень жесткий. Настолько жесткий, что даже сейчас корабли ему не следуют. То есть было требование, причем это требование, когда слетела белка и стрелка, до этого момента постановления о полете человека не было. Была подготовка космонавтов. Они уже отобраны, тренировались. Но постановление, что мы создаем космический корабль, чтобы там летит человек, не было. Оно было, появилось только после того, как слетала «Белка» и «Стрелка». Было доложено руководству КПСС, там, Совета Министров, что «Белка» и «Стрелка» чувствуют себя хорошо, значит, человеку не угрожает. Было и вышло постановление создания космического корабля вот, для полета человека. Причем, насколько я помню, в этом постановлении, блин, все путаюсь, было прописано 4 идентичных корабля, полностью идентичных. Из них совершить первый успешный полет, когда два из них совершат не менее 2 успешных пусков подряд. 2 успешных пуска подряд – это очень жесткий критерий. Ни один, сейчас там Starliner улетел и вернулся без экипажа, в том числе он не прошел такие испытания. Дракон Масковский, он таких опять критерий не прошел бы перед первым полетом человека. А потому что чисто статистически это требуется очень высокая надежность. Причем при подготовке этого корабля, это был 3КА, там был жесточайший контроль. То есть все должны были давить, что здесь на этом делайте аппаратуру, которую летит человек. И то есть приборы, которые должны были ставить, они проходили там многократный контроль. И только на них мог поставиться штамп «Годен для 3КА». Это вот «Восток». И только с этим штампом они могли идти вот уже на корабль. Причем, как я сказал, слетали 2 корабля успешно вот с «Чернушкой» и «Звездочкой». Это были полностью пилотируемые корабли. Там был пульт управления космонавта. Там были те же катапультные кресла, в котором сидел, правда, не космонавт, а манекен Иван Иванович. Собачка была спрятана в корабле, там, где должна была быть питание у космонавта, то есть такой треугольный этот. Естественно, там не было, там собачку поместили. Они успешно слетали. Если бы там был человек, то ничего бы не было, то есть человек мог полететь гораздо раньше. И только после этого подошли вот к полету Гагарина. То есть с точки зрения отработки, казалось бы, сделано... У «Востока» были проблемы, можно о них и поговорить. Но именно все сделано для того, чтобы все это подошло. Известно, что Гагарин написал своей жене письмо. Это было 10 апреля, но очень трогательное это письмо. Но, собственно, в самой идее этого письма она та же самая. Что он уверен, что все проверено и перепроверено, но дерьмо случается, и, соответственно, он может погибнуть. Собственно, это было отношение, в том числе и на Земле.
1: Собственно, он там написал, если я не вернусь, то ты устраивай личную жизнь, как пожелает тебе сердце.
2: Кто о чем запоминает? Ну да.
1: Я прилипаю, конечно же, сразу.
2: Да, вот, соответственно, поэтому сколько шансов вернуться, то есть с точки зрения отработки сделано было очень много. Да, некоторые элементы, как там, причем, опять же, во многом эти элементы из-за того, что люди боялись. Например, медикам очень не нравилась вот не просто система катапультирования, а, скажем, система, они же должны были приземляться, пускать на воду, И вот как раз тот комплекс спасения на воде они считали недостаточным. И требовали, чтобы, например, разработать отдельную герметичную капсулу, чтобы которую мог там скафандр. То есть это вот требования медиков. А плюс еще был не то что сырым, но не все элементы отработаны у скафандра, потому что, как говорю, он появился только в августе, соответственно, достаточно срочно сделали, его сделали, но с этим скафандром всегда были проблемы. В частности, было всего мало комплектов подготовлено, то есть не на всех, там была шестерка, вот с Мекономом успели подготовить там, 2 или 3 комплекта, вот как раз Гагарина, Титова и Нелюбова. Это все это было. Но там клапан, то есть до конца тестировали как раз посадку на воду, и клапан постоянно дорабатывали. Вот клапан доработали практически там за неделю до этого, а потом еще бы его переделали. Ну, там был такой клапан на случай попадания на воду. То есть сам скафандр, он плавучий. То есть он, причем, надо отметить, корабль «Восток», он создавался для того, чтобы в случае чего вернуть человека, если не потерять сознание. То есть, да, казалось бы, все хорошо, но вдруг все случится, поэтому он должен вернуть человека, даже если человек потеряет сознание, ничего чувствуется. Поэтому тот же самый скафандр, он должен был надуваться либо автоматически, либо можно было включить его, либо сам человек мог его надуть. Где там специальную трубочку, там был специально сзади ворот надувной у него, плавучий. Но если ты попадаешь в воду и там волнение, то надо дышать там через специальный кислородный клапан, который нужно открывать, воздушный клапан, воздушный, чтобы не попадала вода. Но при этом все равно вода будет немножко выпадать, поэтому, кстати, одно из утверждений, почему дорабатывали все время этот воздушный клапан, что все равно там ограничение там от медиков, что, скажем, скафандр с манекеном затонул там через 4 часа как раз из-за подавания воды через воздушный клапан.
1: Угу.
2: Это вот. Поэтому какие-то доработки мелкие были.
1: А насколько я помню, в фильме там говорилось, то, что если он попадет в некий водоем, он обязательно утонет.
2: Нет.
1: Не было такого?
2: Нет, он точно бы не утонул.
1: Нет, это говорю, в фильме я говорю.
2: Это возможно, в фильме такое могло быть. Но в реальности такого
1: бы не произошло. Он же там еще как раз пролетал реку, да. Они параллельно там обсуждают то, что он может...
2: Да, но они все боятся, но сейчас, что он обязательно утонул, это явный перебор.
1: Угу.
2: Все было сделано для того, чтобы он не утонул как раз. Все было сделано, чтобы это плавать. Если все сделать правильно, он утонуть не должен. Никак. Плюс еще по умолчанию все-таки приземляемся, это у нас больше суши, где мы приземляемся, чем воды.
1: Угу.
2: Так что вот, можно там вспомнить систему СЖО. А это тоже, она как бы и работала, но были вопросы, потому что у нас была очень сложная система СЖО, причем она была очень емкая. То есть, если посмотреть ТЗ, что такое корабль «Восток», там прописано, что корабль создается для суточного полета человека. Точка. Суточный полет человека. В качестве резервного, если откажет двигательная установка, было решено вывести на такую орбиту, что он сойдет там условно через там, 3-5 суток. Гарантированно сойдет за счет торможения в атмосферу. Хорошо, вот там сутка, 3-5 суток. И выдают разработку с разработчиком СЖО, чтобы они обеспечили кислород нужный в течение 5-7 суток уже. Это уже не выдают это. Все считается суточный полет. СЖО уже 5-7 суток. А в реальности они выдали СЖО, которое по описанию должно было проработать 10 суток. А на тестовых земных испытаниях оно сдохло на 12-е сутки. Корабль все еще суточный. Что называется. Вот это пример того, как там был запас. Каждый боялся и закладывал запас. Но перед самым полетом начались проблемы вот как раз с этим СЖО, потому что там был такой осушитель, то есть это была замкнутая система. Это не классическая система, которая даже сейчас есть. Есть кислороды, баллоны с кислородом, специально там пропускают поглотители углекислого газа, то есть выделяется кислород, углекислый газ, мы так дышим. Там это... То, что выделяется углекислый газ, он с помощью химической реакции вступает, и выделяется опять кислород, вода. Это для подводных была разработана эта система, соответственно, на базе ее и сделано было вот это на 12 суток. И там был осушитель на базе лития, собственно, и сейчас применяются как раз элементы на базе лития, потому что он просто легкий в том числе. Но с этим появился вопрос, потому что не так давно... В том же США был сначала большой бум использования таблеток из соли лития, потому что думали, что они такие хорошие, там, полезные для здоровья, чем-то лучше, чем соль, и чуть ли не заменяют соль. Все это было до того, как раз, что за несколько лет погиб 3 человека из-за как раз передозировки всех этих солей лития. И поэтому сошелся дикий спор сначала медиков, которые заявляли, что это перебор. Мы давайте, потому что у вас там пару лужи лития получается из-за некоторых режимов работы. А разработчики СЖО отвечали, что это можно ложками есть, этот литий, и ничего не будет. Но опять же, все это сработало бы на длительном полете, тем же 12 суток. Во время суточного полета система осушения, то есть во время даже одного виткового полета, система осушения гарантированно даже не сработала бы. То есть да, ее заменили, поставили, добавили там на базе активированного угля, то есть немножко изменили. То есть, но именно если все пройдет в хорошо успешный полет, эта проблема даже не возникла бы. Есть проблемы, скажем, технические, то есть, которые можно исправить, а есть некие связи с идеологией корабля. Они везде есть. То есть у Меркурия тоже были, у Востока были, например, связанные с наклоном кресла. Он сидел там, кресло, он был наклонен под углом 65 градусов. Этот угол был выбран исключительно для того, чтобы некий оптимальный угол катапультироваться на старте, потому что система спасения Востока, это было спасение за счет катапультирования, как в самолетах. Я удивлен, почему ракетчики применили чисто самолетную схему, а самолетчики в США применили систему, связанную с ракетами, но так получилось. И этот угол был проверен на тележках и показали, что выдерживает перегрузки, которые могут возникнуть во время штатного полета, то есть те же самые вот эти 9G при спуске. Это все подтвердили, все было хорошо. Но во время аварийных режимов, в частности при отказе третьей ступени, перегрузки при спуске могли дойти до 22G. А вот это 22G при на этом угле 65 градусов закрыть не могли. То есть люди просто теряли сознание и просто прекращали эксперимент. Там, условно, при 12, там 13, же чем-то такое. Как потом показали те же самые эксперименты, был оптимальный угол 78 градусов, если ничего не путаю, наклона. При этом наклона без потери сознания люди доходили до 22G и закрывали. И, собственно, потом это было подтверждено, у нас был такой экстремальный посадку Союза с подобной перегрузкой. Но на Востоке уже это не поменять. Во время штатных полетов, скорее всего, не дошло, и этого не произошло с человеком. Собачки как-то испытали 22G, скорее всего, теряли сознание. С человеком этого не было. И когда был восход, как раз поставили уложементы по 78 градусов для более комфортной посадки. И сейчас в Союзах применяется именно этот наклон угла. Ну, вот как вот эти вот мелочи, это не совсем мелочи, насколько они влияли уже на шансы полета Гагарина?
1: Мне кажется, самая обсуждаемая тема, когда идет речь о полете Гагарина, это про скафандр. Как быстренько перед вылетом красной краской нарисовали СССР.
2: Была такая история? Да. Собственно, это видно на кадрах. Все наши кадры подготовки Гагарина, это, собственно, не фотографии, это записи из кинофильма Министерства обороны, первый полет человека, космическое пространство. Они там подробно снимали все и подготовку. И сам видно, что человека Гагарина одевает.
1: Почему они сразу не напечатали?
2: Что именно?
1: Не нарисовали.
2: Ну, просто об этом как-то не думали, просто, ну, скафандр был создан, все есть. На Востоке тоже нигде не было написано, что это Восток, например. Как-то создавать для других целей. Вот при этом вдруг появилась идея. Угу. Может быть, Пауэрс вряд ли вспомнит, много времени прошло. Там было обсуждение с этим пропуском, брать его или не брать пропуск с собой.
1: Понятно.
2: Да, и там мы его взяли, там это отдельно подчеркивалось. И когда он надевает скафандр, видно, что у него ничего не написано на шлеме. А потом выходит уже из автобуса, либо даже подходит к автобусу уже с надписью. Угу. Причем это видно, что не трафарет, потому что если внимательно сравнивать, там буквы чуть-чуть отличаются. Там кто-то, вот, причем называют разных людей, кто написали, но владел каллиграфией, его попросили, он аккуратно вот эти написал эти буквы.
1: Конструктивно в деконструкции с Павлом Шубиным.
0: Картина стала первым фильмом биографии о Юрии Гагарине, на который дала согласие семья космонавта. Съемки проходили в Крыму, сцены, действия которых происходят на космодроме Байконур, в Тверской области и в Москве. Для фильма был создан макет корабля «Восток». Владимир Стеклов, исполнивший роль генерала Николая Каманина, единственный из актерского состава, кто имел опыт реальной космической подготовки. Его полет планировался в 2000 году для съемок художественного фильма на борту станции «Мир». Однако из-за финансовых проблем полет актера не состоялся. В российском кинопрокате фильм не получил особого успеха, во многом из-за слабого интереса к нему со стороны прокатчиков. Его сборы составили около 35-36 миллионов рублей. Отзывы о фильме рядовых зрителей были в основном положительными.
1: Смотрите, я немножечко изучала по работе полета в космос, и у меня было четкое видение, что вот когда капсула летит на Землю, угу. она, понятное дело, сначала горит, потом открывается парашют, потом второй парашют, и потом она приземляется на землю. Тяжело, жестко, но приземляется. Тут я, когда смотрела эту сцену, я подумала, почему он катапультировался, и потом вроде бы поле, он один с парашютом, а проходит несколько сцен, и эта капсула появляется обратно. И потом я узнала, что в первые полеты им нужно было, оказывается, обязательно по правилам катапультироваться за 7-8 километров, по-моему, до Земли, правильно?
2: Да. Но мне кажется, в фильме видно, что он пролетает, он видит, это реально, что лежит уже его спускаемый аппарат на поверхности. То есть, мне казалось, в фильме это был момент показан, но могу
1: здесь ошибаться. Нет, он был показан, но я удивилась, что вот до какого момента они вот так вот катапультировались, а они долетали до Земли в этой капсуле.
2: Ну вот, изначально был вопрос, как спасать людей. Американцы садили на воду, соответственно, там более мягкая посадка. Но у нас был сразу вопрос, так как мы можем сесть куда угодно, а если сядем на скол, шарик, он будет катиться, это нехорошо. Поэтому, несмотря на то, что было прописано, что в корабле «Восток» может приземлиться внутри, и, собственно, например, собачки, вот Чернушка и Зоечка, они внутри корабля приземлились, и ничего. Но было решено, что лучше катапультироваться заранее, чтобы он сразу мог принять, где он находится. Вот уж как человек опытный, считали, что это более надежно. И была введена такая система. То есть вот он идет спуск, действительно, отстреливается крышка, катапультируется, потом открывается уже парашют и спускаемого аппарата. То есть если, скажем, пускай парашюты открылись раньше, то... идет блокировка на катапультирование. То есть он не катапультируется, приземляется внутри спускаемого аппарата. Если он там приземлился, как раз в Востоке, малоизвестный факт, но можно увидеть, в пилотируемых Востоках был аварийный выход из него, если он приземлился, потому что, например, почему мог? Потому что не отстрелился люк, который находится сзади тебя. И там был аварийный выход через как раз парашютный отсек. Потому что если ты приземлился, значит парашют открылся. Если уж и парашют не раскрылся, то уж спасать некого, что называется. Поэтому аварийный выход там через аварийный отсек, там было видно, там повернуть ручку на себя, там отодвинуть, и ты можешь вылезти из корабля.
1: А по-моему, как раз после пожара на станции «Мир», когда они летели на Землю, там, по-моему, американский астроном, да, погиб, потому что они плохо приземлились.
2: Ну, были, какие у нас жертвы? У нас были жертвы, вот...
1: Потому что были жертвы.
2: «Союз-1» Комаров, у него... Не вышел как раз основной парашют, тормозной вышел, но не смог вытянуть основной парашют. Он разбился и сгорел, потому что перекись водорода не была слита. Параллельно практически в одно время с ним погибло «Аполлон-1» на Земле. Это был пожар. Полностью кислородной атмосфере, там маленькая искра, гигантскому пожару. То есть они там просто сгорели там, за какие-то секунды еще на старте, перед полетом. «Союз-11» разгерметизация, о чем упоминалось. Это там был, есть специальный клапан для сброса давления, причем он появился как раз после из-за полета Комарова. Потому что одной из версий, почему не вышел основной парашют, был в том, что был большой перепад давления внутри и снаружи. И там был введен специальный клапан, даже два. Его даже можно было прикрыть, там во всех старых есть такие ручки для закрывания. Если бы заранее об этом знать, то можно было спокойно еще перекрыть, проблем никаких нету. Они даже пытались, видимо, сделать, но не успели. И вот там разгерметизация. Потом «Челленджер» взорвался при старте, и «Колумбия» при возвращении разрушилась при входе плотные слои атмосферы.
1: И что касаемо сценария, надеюсь, меня никто не побьет после этого. Мне кажется,
2: какого именно сценария?
1: Гагарина? Гагарин, да. Ага. Гагарин обсуждаем. По мне он слабоватый, потому что ну, там есть главный герой. И вот у меня сразу, когда я смотрела этот фильм, знаете, нет, есть такой канал «Минута в минуту», когда они поминутно рассказывают там события, которые происходили. Здесь примерно выглядело так же, как будто бы просто художественно они показали поминутно, как происходило там последний день подготовки, да, сам полет и его возвращение. Сюжета там так такового больше нет. У него нет там, значит, антагониста, немножечко там Титова как-то за уши.
2: А как притянуть. Можно быть антагонист в этой ситуации? Кого?
1: Как я читала, говорят, что Титов был лучше готов физически к тому, чтобы полететь.
2: Каманина в дневнике отвечается, что как раз Титов может быть чем-то и лучше, но как раз он оставляет, потому что следующий полет на «Востоке-2» суточный, он более сложный, соответственно, нужно иметь опытного человека для этого полета. Но это не значит, что Гагарин был чем-то плох. У Гагарина были всякие дополнительные плюсы. Вот мне понравилось, он мог легко там, не успокаиваться, не там, отдыхать. То есть, говорят, у него какой-то был режим, там, то есть мог просто закрыть глаза, и это режим близкий к сну. Но при этом, если что-то быстро его распудить, он моментально открыл глаза и сразу находился в бодрости, то есть без какого-то промежутка. Я забыл, как это сформулировано. И как-то как раз беседовал в ЦПК, я упомянул это, и к моему удивлению, мне сразу назвали, я, то есть они до сих пор помнят эту особенность Гагарина. Тогда считали, что это очень важно, особенно для возможного первого полета, в случае чего он может быстро войти в ритм, не будет какого-то основания.
1: А Каманин как-то повлиял на решение полета?
2: Ну, это один из тех, кто принимал решение, кто даже должен был принимать решение.
1: Но все-таки Каманин больше принимал решение или Королев?
2: Нет, Королев, ну, маловероятно, это решение было скорее за Каманина, потому что Королев отвечал за корабль. А за подготовку космонавтов отмечал Каманин. То есть он знает, он видел, как все эти готовятся. Король физически не мог знать, потому что он занимался другим. Он, конечно, встречался с ними, но не отслеживал постоянно, что происходит с космонавтами. Это решение было за Каманина в том числе. Но Петя же подозревает, что там было достаточно сложное коллегиальное решение вполне могло быть. Там это все тоже вспоминается.
1: Вот эта вот теория заговора про то, что полет длился 108 минут, фильм тоже длится 108 минут, а потом якобы покопались в документах и выяснилось, что он летел 106 минут.
2: Есть куча вещей, которые говорю про него полет, выдумываю самые странные вещи, о том, что якобы был смертник, 50 на 50, спокойно. А вот это почему-то зацепились. А, мне бы хотелось, причем настолько все зацепилось, когда я писал книжку про полет, я даже не хотел упоминать это время. Но тут, казалось, на все накинулись, как ты можешь это, и все-таки надо будет добавить ситуацию. Дело вот в чем. И, во-первых, при предполетном задании упоминался час 46, то есть как раз вот 106 минут. А, если смотреть закрытые отчеты вскоре после этого, там абсолютно везде упоминается тоже 108 минут. В те же 108 минут. И ситуация про 106 возникла в 2011 году, когда опубликован большой объем материалов, и там дата в одном из документов посадки, и по этой посадке было сказано, как раз получалось тоже 106 минут. Есть и другие документы, в котором получается те же 108. У меня есть подозрение, что либо где-то там была опечатка, либо могли взять вот с полетного задания некого времени и так далее. То есть здесь надо аккуратно сесть со всеми документами, потому что, ну, видимо, лень, потому что мечты не читают, это серьезный вопрос, но придется сесть, собрать все документы и показать все-таки, где, на каком этапе могла войти ошибка и все-таки сколько он летал. Мне кажется, это настолько странная вещь, которая придирается, что я удивлен.
1: Насколько у создателя фильма получилось показать масштаб подготовки к полету в космос человека?
2: Проблема в том числе фильма «Гагарин первый в космосе», что не то, что показано вот предварительные полеты, то есть впечатление, что Королёв там в голом поле чуть ли не сам построил стартовый комплекс, запустил в него человека. Не показаны все вот предыдущие. Это, он, слава богу, упоминает сначала звездочка, там, ой, ты звездочка, ты тоже летал в космос. Конечно, это была явно не звездочка. Это единственная собачка, которая, кажется, убежала после полета, но она точно убежала не на Байконуре, а где-то в Москве. Угу. Но это достаточно милый момент, то есть идет отсылка к предыдущим, хоть такая отсылка. Ну и там в фильме там один из них издевается, которые списали, что вы будете лайками. Ну, тоже какое-то упоминание предварительных испытаний. Но в реальности вот не показан вот этот цикл вот испытаний, как все это шло, как все подготавливали к полету. Это очень плохо, причем это нигде нормально не показывается, к большому сожалению. Это для драматичности порой усиливают, изменяют хронологии и прочее. Если говорить о личности Королева, то она как раз очень странна. То есть он стоит и говорит, нет, сам образ, который поставил актер, то есть это похож на Королева в кожанке, то есть и комплекции даже, и разговоры, и фразы его любимые вставили, отправлю по шпалам и прочее. То есть чем-то характер похож. Но вот это заявление о том, что вот надо взрывать, покажем, на ком плохом мы летаем, я не вижу, на чем плохом мы тогда летали. Я это превосходно понимаю, что Королев точно бы так не сказал. Тем более, если сравнивать Восток с Меркурием, я не могу прямо заявить, что Восток настолько круче, хуже Меркурия. Наоборот, у него гигантское количество элементов было круче. То есть Меркурий, это вообще, там трое суток уже сложно на нем дотянуть физически. Это уже дотягивали сверх СЖО, там закладывали. У нас уже суточный, и там по умолчанию 12 суток можно было сразу, и проблемы с этим не было. У нас очень были большие запасы по массе. У нас везде, где могли, закладывали дополнительные запасы. То есть если у Меркурия была одна теплозащита снизу, то есть у нас шарик весь покрыт теплозащитой. Входи как хочешь, называется, в атмосферу, и ничего не сбрасывается. И вот эти заявления, какой-то моральный стриптиз, что у нас все плохо, это какой-то некое постперестроечного угара повлияло вот на сценаристов и прочее, которые начали это писать. Плюс еще фраза, вот мы обсуждаем, взрывать или не взрывать. Очевидно, что никто тогда не писал, что надо взрывать корабль с человеком на борту. Наоборот, все готовились там. Есть инструкции, как действовать после, ну, в случае чего. И обсуждали, где ты можешь сесть. Потому что, если ты остаешься на орбите, есть резервный режим торможения об атмосферу, о каком взрыве может быть идти речь? Это штатный резервный вариант с посадки. То есть обсуждение о том, что ставить на пилотируемые корабли бомбы, естественно, не было. Как ни пытаются это порой показать. А в фильме это показано. Мы обсуждали, взрывать или нет. Нехорошо. Там все-таки человек летит, что называется. Этого момента как-то не очень понравился. Плюс еще он действительно слишком нервный. Вот, я уверен, что он тоже нервничал, но не на такой степени, как было показано в фильме. Опять та же самая гипербилизация, про которую я упоминал.
1: А сколько примерно в команде вообще работало человек при подготовке?
2: Очень много. То есть,
1: примерно, 100, 200, 300 тысяч, 5 тысяч. Хотя бы примерно, чтобы понимать.
2: Ну, в самом УКБ, насколько я понимаю, число сотрудников, кто не занимается не только с «Семеркой» и «Востоком», там еще другие проекты, там шло число на тысячи. Дополнительно были военные, которые обслуживали вот, полигоны на Байконуре, потому что наземные измерительные пункты, то есть там подготовка, заправка, это все делали военные на самом полигоне. Они, конечно, потом были и другие площадки, где тоже запускали, но вот был баллистики Келдыша, которые тоже рассчитывали, были военные баллистики, сейчас это центр имени Тихонравова. Были ЦУПы. Почему-то наши ЦУПы не любят показывать, потому что, похоже, просто о них не знают. Они были. Сам Гагарин управлялся с военным ЦУПом как раз на том территории. Для Титова уже построили условно гражданский, который потом в тех фильмах, в тех времен показывали. Такой необычный, поэтому, подозреваю, думаю, его путают со студией, но нет, это был такой ЦУП. То есть там компьютер вводил траекторию полета. Не похож на современный, более простой, но он был. И как-то, потом, естественно, как я сказал, по всей трассе полета Гагарина стояли корабли. То есть во всем Тихом океане по цепочке, вот на этом витке стояли корабли. И там тоже были люди. Поэтому как оценить все это? А плюс еще были поисковые команды. У нас была такая шутка, чтобы расчетным районом посадки, это район там тысяч на тысячи километров. И там было несколько групп по всей территории СССР, которые ждали, в случае, если у них выйдет, и приземлиться, что-то сделать. Причем там брат Волович, то есть он, собственно, Гагарину приземлился, ну, и взял как раз медицинское обследование Гагарина после полета, делал Волович. Это врач, он очень известный человек, как раз потом занимался подробно, а до этого, например, был известен тем, что вместе там с коллегой по фамилии Медведев еще в конце 40-х годов, там, первым в истории, приземлился на парашютах на Северный полюс. И он предложил, давайте, в случае чего, сбрасывать врачей с парашютом. То есть, если, чтобы быстрее попал, поэтому летим, прыгаем с парашюта и быстро подбегаем. Человеку, в случае чего, можем оказать помощь. Там это понравилось. Идею подготовили вот команды для поиска. В реальности это не потребовалось, потому что, когда они подлетели, Гагарина уже нашли, там прилетел вертолет, поэтому он встретился с ним только в Энгельсе. Уже обследовал только в самолете на Ил-18. Когда летели уже из Энгельса. И там как раз Гагарин ему написал, ну, не хорошо знакомый, записку Воловичу, в которой ошибся в дате. Написал вместо 61-51 год, ну, в подписи. И вот этот момент ошибки тоже был тщательно зафиксирован в медицинских послеполетных обследованиях, что, может быть, тоже как-то связано с воздействиями космоса.
1: Поскольку вы говорите, что относитесь к прослужбе, и я думаю...
2: Ну, это не совсем так, но пусть.
1: Ну, хорошо, мне просто интересна тема про то, как отреагировали зарубежные СМИ в основном
2: это
1: на полет
2: Гагарина. Тема.
1: Хотя бы по верхам. Ну, просто там так много интересных историй. Они писали, что у них до этого погибло куча народу. Гагарин был не первый. Кто-то там вообще полетел и приземлился в Китае. И его там взяли в плен. И много всего веселого там было.
2: Здесь надо понимать, почему мы так были в том числе спокойны, несмотря как бы на Шепарда. Потому что всем было очевидно, и нам, и что мы идем с гигантской форой, с очень астрономической форы по сравнению с Меркурием. То есть, несмотря на то, что мы начали позже разработку корабля, мы вышли вот к первому полету, причем даже после двух успешных пусков подряд, чего не было в США. У США вот при полетом Шепарда был полет Хэма.
1: Там падали постоянно.
2: Да, дело сказать. Не в том, что вот просто вот у нас тоже как бы падали. Здесь не важно, что было в начале. Здесь важно, что вот под самый конец, насколько все видно отработано. Был полет вот шимпанзе Хэм. Время полета, во-первых, было отклонение в работе ракеты, из-за чего сработала САС, получилась двухступенчатая такая система, и ХЭМа унесло с большими перегрузками, сел в совсем другом районе несколько. Также во время полета была разгерметизация корабля, где летел ХЭМ, но он был в капсуле, поэтому выжил. И после полета еще капсула начала заливать, она чуть не утонула. Вот такие три нештатки. НАСА реагировало, что там перегрузка, фигня, астронавты выдержат. Насчет разгерметизации у нас есть скафандр, все логично, ну, утонуть не успеют, что-нибудь такое. Потому что физически у них не было уже кораблей для испытаний, если бы этот корабль слишком долго шли. То есть совершенно очевидно, что русские идут с запасом, причем очевидно всем, всей Земле, всей планете Земля на тот момент. Если это показывает в фильме, соответственно, идет сбитие накала, то есть они уже проиграли, вот, как, по ощущениям. И не будет там, кажется, кто там сказал эту фразу в сериале, что вот, мы не знаем, сколько там людей погибло у них в космосе, потому что опять идет сбитие, потому что очевидно, что это не собак еще не так давно пускали, соответственно, когда успел кто-то погибнуть в космосе. К концу 60-го года абсолютно все в НАСА происходно понимали, что гонку за первого человека в космос они проиграют, ну, на орбите. Надеюсь, хоть какой-то будет гол престижа за счет этого прыжка на Редстоуне. А если проигрывает, то есть удобно, когда ты выигрываешь. Может быть, видим великодушным сопернику и так далее. Когда проигрываешь, особенно когда уверен, что самый крутой, начинаются вылазить всякие нехорошие вещи. В частности, начали давить на моменты, которые во многом даже больше США связаны. То есть в фильме, там в самом начале была фраза, что с помощью немецких ученых они запустили спутник. Они говорят, нет, наши ученые лучше. Не знаю, похоже, Вернера фон Брауна. У нас не было немецких ученых на тот момент при разработке спутника. Они были после войны, но к 1952 году, а их уже всех как раз выслали, в 1952 или 1953. Причем за пару лет специально отправили, отстранили всех материалов, чтобы они забыли, ну, они не были в текущих работах, и после этого отправили домой в Германию. Когда начиналась,
1: но они до 52 года какой-то вклад, наверное, внесли.
2: Небольшой вклад, но очень слабенький. Небольшой? Был плюс хотя бы в том, для ЦРУ, в том, что они хотя бы знали о том, что какие работы у нас ведутся, то для этого их отстранили на следующих. Поэтому все, что они могли нормально рассказать, это вот про ракету Р-2. То есть имя Королева ЦРУ звучало в интервью, но это как раз они называли ее Королев ракета, а как раз Р-2. То есть они не могли сказать, что Королев как-то влияет на следующее. Разработку Р-7, то есть баллистической ракеты, которая как раз вывела сначала спутник, потом лунники, потом Гагарина, они не знали вообще. То есть, когда с них, когда Вернер фон Браун лично с теми поговорил, когда они вернулись, потом, когда взлетел спутник, он подумал, что просто им просто не рассказали про них. В реальности их просто отправили домой до того, как началась разработка полноценная этой самой ракеты. То есть они физически не могли знать, потому что они уехали раньше, чем она начала разрабатываться. И вклад. Это отдельная сложная история. Мне кажется, как раз про германские флоты Фау-2 можно рассказывать. Я могу много рассказать, как устроено Фау-2, Р-2, Р-5, Редстоун и прочее. Но Р-7 это очень далеко. Это совсем новое поколение. Это настолько сложная, необычная ракета, аналогов которой нет, по сути, даже сейчас. Потому что, во-первых, на тот момент это была прикольная пакетная схема, модульная. Ну, все видели, как она такая красивая, с такими боковушками. Причем она не просто, она, все ракеты обычно стоят на старте. Ну, просто, как обычный дом там поставили, они стоят. Эта ракета висит над стартом. Вот эти вот опоры, которые вот обхватывают ее, она, собственно, своим весом перед стартом придавливает их к земле, поэтому они ее обхватывают. Она висит, то есть масса очень хитро распределяется, это сделано для снижения массы. Когда включаются двигатели, она, ну, скажем, становится невесомым потом обратно. Это, и давление на опоры, они все синхронно расходятся. Это красивая картинка, когда расходятся синхронно. Это не какие-то там гидроцилиндры, это чистая гравитация. Она может отказать от системы только если откажет гравитация Земли. То есть больше никакой такой ракеты подвешенной стартом не было. В общем, ракета замечательная, там очень много нюансов из самой семерки. То есть она ушла, очень далеко ушла от Фау-2, которая была стальная, там, подделанная по еще по авиационным технологиям. Но при этом, почему я говорю, что у них свои, потому что вот Шепард был запущен на ракете Редстоун, которую делал Вернер фон Браун. Я уж не знаю, он специально это сделал, тупо сделал увеличенную Фау-2. То есть это реально многие ключевые элементы, которые свойственны Фау-2, Редстоун. Да, у них уже несущие баки, но те же самые спирт, жидкий кислород, топливо, как Фау-2, двигатель управляются графитовыми рулями, как было на ФАУ-2, там, ну, перекись водорода как раз осталась для и на семерке, наверное, единственный элемент, который остался. Но вот. Плюс еще как вторая идея, которую не давили, что якобы США, если проиграют в космосе, только из-за того, что они более детально подходят к вопросу человеческой жизни. В отличие от СВР, который может, конечно, жертвовать. Поэтому и были сбросы полноценные, что вот они там уже куча народу погибли в космосе. Угу. Причем особенно это началось как раз после полета «Белки и Стрелки», потому что они очень долго сначала накручивали. Тут уже все, собаки слетали. Соответственно, мы ждем человека, а его нету. Вывод, что значит, он погиб. То, что нас, при том, что видно, мы продолжаем пускать корабли с собачками, это было очевидно, это плохо вписывалось. Но идеи возникали, идеи вбрасывались. При том, что, опять же, подготовка Востока, опять же, из-за того, что мы шли с гораздо большей форы, шла как раз с большей заботой, скажем, о человеческих жизнях. То есть, опять же, очень долгая подготовка, два успешных пуска подряд. Ну, физически у нас бы не отправили Гагарина, если предыдущий полет был разгерметизация корабля в полете, там, не срабатывание случайно САСа, или там он чуть не затонул, условно. Мы бы Гагарин точно бы не отправили. Шепард отправили. И это, как бы, считается, это круто, это в фильмах показывает, что вот мы идем на риск, потому что настоящие парни должны немножко рисковать.
1: Ну, у меня такой вопрос, немножечко, может, он банально прозвучит. Чья все-таки заслуга то, что мы были на несколько шагов вперед в этой гонке?
2: Келдыша и Королева. Ну, можно еще Крущева добавить как-то, может, для некоторых просто нехорошо, но это так и есть. Почему мы это настолько хорошо опередили в космосе? По одной простой причине, что у нас к моменту 57-го года, то есть спутник, это был не просто там некий запуск международного космического, у нас же была подготовлена сложная программа. В 53-м году была взорвана наша первая термоядерная бомба, хотя сейчас стоит скорее бомба с термоядерным усилением, слойка Сахарова, РДС-6Т. Это в август 53-го года, взрыв в Семипалатинске. После этого было, по массе было решено, что семерку, на тот момент она была условно на 3 тонны, ну, уже было подписано, это мало, и было решено переделать ТЗ, лично приехал Королеву, министр среднего машиностроения, на 5,5 тонн, условно, 5,3 тонны. И дальше стало очевидно, что у нас разрабатывается ракета, в чем разрабатывается только ТЗ, 53-й год, то есть ее нету, далеко, максимум вот некие модели, как это может выглядеть, причем она изменилась от них очень далеко. Келдыш в начале 54-го года собирает совещание, зная, что ракета разрабатывается. Она, конечно, может, должна доставить боеголовку в случае чего, но было всем очевидно, инженерам, ученым, что она может выйти на орбиту с заметным спутником. И он в начале 54-го года собирает у себя в кабинете совещание, в котором приглашает весь цвет науки, кто может. То есть там был там Капица, например, всем известный, и там были там Ветров, Хайкин, очень известный тогда ученый. Там был, естественно, Сергей Павлович Королев, там были его сотрудники, там были сотрудники Келдыша. И это был мозговой штурм, которого они решили понять, а для чего же... У нас есть ракета, которая может запустить что-то на орбиту. Ну, что именно запускать на орбиту? Надо понять. И вот штурм решили разобраться, какие планы изучения космоса этого есть. Причем некоторые уже были поставлены, то есть он еще в конце 53-го года, кажется, в сентябре, кажется так, пригласил к себе сотрудника своего, Егорова, и которому поставил задачу рассчитать траекторию полета к Луне. То есть именно не просто, как раньше, а именно с точки зрения математики, подойти к нее, показать, как на нее надо лететь, какие там есть проблемы, какие плюсы и минусы. Причем, что особенно важно, он выделил в полное время это Егорову, он это оформил как аспирантскую задачу. ЭВМ. Одно из первых ЭВМ, это, говорю, 53-й год. У нас за год этого вообще первое ЭВМ появилось в нашей стране. А тут подают задачу, полностью выделяют время на одно из там ЭВМ не самых топовых, а там... Про него даже мало чего известно, была это специализированная цифровая машина, СЦМ. И он на ней как раз провел все эти необходимые расчеты и первым в мире показал, как надо лететь к Луне. Это было еще до спутника. Также до спутника тех же у Келдыша Инеев, академик Тимур Магометович Инеев, наш ученый, провел и показал, что человека можно вернуть из космоса. Это тоже очень важно. При этом момент был вопрос, а можно ли вернуть? То есть он показал...
1: Изначально хотели просто запустить его в космос.
2: Нет, я говорю, не про 60, я говорю, это был 55-й год, еще до спутника. Нет, это... конечно, все хотели полететь в космос, но были вопросы. А, ну, полететь-то, может быть, и можно отправить человека, но ведь можно вернуть. И Тимур Магомедович Инеев, я даже повторяю фразу, которую сказал мне его коллега, ныне покойный, что там, заполните молодой человек, Тимур Магомедович был первый человек, который показал, что человека можно вернуть, что его не раздавят перегрузки, что он не поджарится при спуске. Поэтому до этого момента что из космоса возвращалось? Метеориты, которые в процессе настолько нагревались, что разламывались, это и ничего не получало. Понятно, что мы выводим, мы тратим охрененно большое количество энергии. Гигантская ракета выводит на орбиту. Мы вышли. Но ведь эту же самую энергию надо как-то погасить при спуске. Был вопрос, а точно ли можно об атмосферу ее погасить так, что действительно никто никого не раздавит и никто не поджарится в процессе? Это было впервые показано, что это возможно. Вот. Это была, опять же, еще до спутника решена задача. Также были вопросы торможения об атмосферу, там, стабилизации искусственных спутников. То есть вот, все задачи вот, были заранее решены. То есть вот когда начался спутник, и тот же самый Хрущев сказал, что это круто, давайте разбираться, то есть им было гораздо проще начать писать ну, следующие планы. Потому что, например, стало очевидно, что как можно лететь к Луне. То есть не надо было опять решать эту задачу, на которую требуется несколько лет. Мы уже точно знали, как

0: на будущее они, может, и думали, но не было именно общей картины. То есть был армейский проект Вернера фон Брауна, арбитр, который был чисто спортивным. Вот что мне не нравится Вернер фон Браун, чисто спортсмен. То есть ему было интересно запустить что-то на орбиту. Что он будет делать на орбите, ему было совершенно плевать. То есть там не было ни передатчика, потому что этого не было. Там не факт, что получилось бы нормально лоцировать радаром. То есть есть шанс, что если бы он запустил на Юпитере СС какой-то аппаратик, до сих пор были бы споры, вышел на орбиту или нет. Потому что даже потом, когда уже были передатчики, были куча споров, когда уже аппарат лежал на дне Атлантического океана, что думали, что он на орбите. Это очень сложно отслеживать, особенно когда нет нормальной системы контроля, а у него этого не было. Был авангард, мне он больше нравится, потому что там как раз люди показали, что научные эксперименты, какие можно делать на орбите Земли, делали под научные эксперименты и наземный приемный комплекс по всему миру. Были военные, закрытые программы, которые никто не знал. Это программа там, «Корона», там «Самос», который шпионский, фотографирование противника СССР из космоса, возвращение пленок на Землю. Были там даже лунные проекты, но они были настолько в зачаточном состоянии, то есть просто кто-то рассчитал, что можно, и начали придумывать, а что же можно там на этом запустить. Был такой проект URENT Corporation, есть такая компания, она и сейчас существует. Но он интересный, но с слишком большим уровнем технического риска, скажем так. Собственно, именно поэтому мы опередили, потому что к началу 1957 года это было не, спутник был не завершением какой-то там некий, это было начало нашей программы, про которую заранее думали. Еще не было постановления по этой программе, но, например, в чем отличие вот лунной ракеты от того, что вывел спутник? Это третья ступень. Техническое задание на третью ступень выдали еще тогда Глушко, еще в сентябре 1957 года. Еще не было постановления, чтобы мы не лететь к Луне, но предложение просьбы проработать такой вариант двигателя Королев уже его просил. Причем это как раз ракета лунная, потом, собственно, вывела потом Гагарина.
1: Если подытожить весь фильм, есть ли какие-то сцены, которые прям совсем сильно покорежили ваш взгляд как специалиста?
0: Ну, я говорю, та сцена, когда он говорит, что взрывать, это совсем покорежили. Гиперболизация там вот всего этого связанного. Но есть фильмы, которые понравились. Например, фильмы «Как все радуется». Но то, что покорожили, опять же, не, там есть такая
1: то,
0: сцена.
1: То, что все радуются, когда они непроизвольно все в центре Москвы
0: не.
1: собрались?
0: Это тоже покорежило. Я говорю, есть фильмы, которые меня, наоборот, порадовали. То есть лучше о них. Ну вот сцена, она и части покорежила, но ее можно как-то понять. Там есть сцена, что преподаватель говорит, что вот мне сообщили, что в течение 10 лет, возможно, это запущен. Если бы он говорил, условно, в конце 59-го года, я готов поверить в это. Но ни один преподаватель в апреле 61 года этого бы не сказал, потому что не просто уже слетали чернушка и звездочка, была официальная пресс-конференция после полета звездочки в конце марта, про которую было официально всем на весь свет было заявлено всем журналистам, что все, эксперименты закончены, мы понятно, что в космосе нам ничего не грозит, и следующим полетом летит человек, даты никто не сказал, но судя по журналистам, которые там явно намеки были, что следующие там пару недель полетит человек. Это вот конец уже марта.
1: То есть это не совсем засекречено было все-таки?
0: Ну что, нет, у нас программа не была засекречена в том смысле, который подразумевается. Когда мы запускаем, у нас СССР обожали называть аппараты пафосными именами, чтобы было понятно их важность. То есть, например, спутник 1 изначально долго назывался первый искусственный спутник Земли, что никто не перепутал, что это такое, вот понятно. Или там Луну 1, как я говорил, она по документам изначально проходила как первая советская космическая ракета. Вот что-нибудь такое. Потом вторая это и Луна-3, третья советская космическая ракета. Потом сократили. Но была важная серия кораблей-спутников. То есть мы когда запустили самый первый корабль-спутник, мы уже тогда написали, что в течение многих лет идет подготовка полета человека. Это еще май 60-го года. Еще на май. И описали задачи, и в следующих полетах, естественно, «Белка и Стрелка» — это второй корабль-спутник. Мы сказали, что вот, мы важный шаг, еще больше. В следующих шагах то идет отработка. Ну и в последних... Фраза о том, что у нас идет подготовка, никто не скрывал. Да, мы не показывали, как выглядит «Восток», но про подготовку не скрывал никто. Дату и тоже никто не назвал, потому что никто не знал, когда это будет дата, потому что зависит от многих причин. По сути, все наши ученые, в том числе и Хрущев, на вопрос отвечали, когда вы запустите человека, как только, так сразу. То есть, вот, как только мы поймем, что можем запустить человека, тогда и запустим. И, собственно, это была внутренняя идея.
1: А получается, вот эти вот, вы говорите, никому не показывали, вот эта вот сцена в начале, по-моему, фильма, где выключен свет, приезжает Королев, говорит, включите свет, я разрешаю.
0: Это очень странная сцена.
1: Вот
0: она
1: сцену.
0: Меня

0: Я подумал, может быть, это настолько было все засекречено, что они вообще там без света работали.
1: Не-не-не, это меня сильно покоробило, причем очень странно. То есть они намекают на то, что их снимают. Видимо, там летают после Пауэрса, летают самолеты. Ну, во-первых, после Пауэрса шпионские самолеты на ДСР уже не летали. Все, Пауэрс обрубил эту историю. А, во-вторых, все самолеты летали днем и снимали днем. И да, уже пошли шпионские спутники, они там как раз в 60-м году начали летать. И они тоже, конечно, летали, но они тоже летают днем. Ночью спутники фотографируют плохо, мы сейчас тоже хорошо знаем. Поэтому эта сцена немножко действительно очень странная, потому что от кого секретить, непонятно. Никто их и там не увидел. Это, мне кажется, что-то сценаристы перепутали.
0: В целом фильм хороший, вам понравился.
1: Ну, это лучший фильм, к сожалению, что у нас есть. У него есть минусы.
0: С точки зрения достоверности.
1: И атмосферы. У нас очень большой... Там тоже в атмосфере вот это, что у нас все плохо, в отличие от американцев, без какого-то
0: хотя
1: сравнения.
0: Хотя на тот момент было по-другому.
1: На тот момент, да, это было по-другому. Ну, для примера, есть фильм, можно его обсудить, хотя не обязательно, «Скрытые фигуры». А это там как негритянки, там тоже участвуют в программе «Меркурия» первого полета. И там половина идеи в том, что как там вносится ЭВМ в отработке полета «Меркурия». Потому что тот же самый Крис Крафт пишет, у них была всего одна единственная ЭВМ в программе «Меркурия», она находилась на каком-то там центре, не там, где они находились. То есть это была сложная связаться с ними, передать информацию и так далее. Одна единственная ЭВМ. У нас ЭВМ, как я сказал, в конце 1953 года уже учитывал в расчетах всех этих. И в ЦУПах стояли ЭВМ, которые отображали траекторию на это. То есть у нас гораздо лучше с точки зрения ЭВМ-иммунизированности, компьютеризированности была наша программа на тот момент. Да, потом, может быть, все изменится, но на тот момент в этом была она гораздо эффективнее. Поэтому да.
0: Ну и последняя сцена, конечно же, прекрасная, когда, такая, не сговариваясь, люди собрались на Красной площади, да, и радовались. Ну да, я понимаю то, что радовались тому,
1: там,
0: что
1: мне, говорю, мне очень человек нравится эта сцена, потому что там многие элементы, они повторены действительно как в жизни. То есть действительно здесь есть снимок, как там плакат, когда человек полетит в космос, на нем кто-то написал «уже». И там девочка пишет «уже полетел». Там есть сцена, как они пишут на халатах, там Гагарин, там первый в космосе. Это известные халаты, известные снимки, даже известные люди. Эти халаты сейчас можно все желающие видеть в Музее социальной и политической истории в Москве, там от Пушкинской недалеко он находится. Они это были. Вот эти многие такие нюансы подготовки, они реально пока пытались повторить, как это было. Они там даже пытались повторить на космодроме, когда он выходит, снимает оператор. То есть это все тоже как-то показывает. Да, с диалоги порой странные, в том числе в машине и прочее, но именно вот эта радость мне реально показалась хорошей. И, ну, просто, может быть, этот несчастный профессор давно говорил с человеком, я могу принять, что он так мог сказать. В тот момент, кто отслеживал, так бы не сказал. Но, может, действительно, он говорил там в 59-м году, то есть всего полтора года прошло, поэтому вот он до сих пор так думает. Угу. Ну, мало ли, старенький человек, бывает.
0: Либо радио не слушает на этот момент. Спасибо вам большое за разбор фильма.
1: Пожалуйста.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Очень рады вас всех видеть, вас много сегодня, надеюсь, каждым разом будет все больше и больше. Мы соскучились, надеюсь, что вы тоже. Ну, теперь мы открыты на все 100%, поэтому милости просим на все наши мероприятия, на наши лекции, на трибуну ученого, на фильмы, на концерты. У нас обширная очень программа, научная, популярная и культурная, поэтому Московский планетарий для вас. Ну, а сегодня у нас в гостях замечательный гость, наш уважаемый ученый, астрофизик, профессор РАН Сергей Борисович Попов.
2: Спасибо.
1: Приветствуйте, пожалуйста. И вам слово, чтобы не терять времени. Спасибо.
2: Спасибо. Добрый вечер. Наверное, у каждой практически лекции, которая, ну, условно не про Луну, есть какая-то мотивация, даже неявная, может быть. И вот уже ее как бы написав, я понял, в чем была мотивация. А мотивация в том, что постоянно где-нибудь в комментариях в YouTube приходят люди, которые пишут, что ну ерунда же все это, вы же все придумываете. А откуда как бы вы знаете, что это так? Может быть, там сейчас за стеной уже больше ничего нет, а когда вы выглянете, снова появится. И поэтому есть некое желание лишний раз рассказать про то, как гипотеза потихоньку становится знанием. Почему бывает так, что вы читаете новости, если вы внимательно читаете новости? Вот новости хорошо читать внимательно и их помнить надолго. Есть такая, не знаю, легенда или нет, но знаете, как, если и неправда, то хорошо придумано. Есть такая легенда, что, а может быть и правда, что в Северной Корее, выдавая, значит, члену партии новый номер газеты «Правда», забирают старые, чтобы они не сравнивали с тем, что было до. И в этом смысле полезно новости запоминать и помнить, что там происходило когда-то, что люди говорили. И если так делать с научными новостями, то, конечно, вы можете заметить, что то все бегали и говорили про какую-нибудь самую близкую черную дыру. Прям все. Я помню, мне, я не знаю, сколько было звонков, 10 из наполовину которых я ответил. Но вроде бы это все рассосалось. Вроде бы система, она и тогда, естественно, казалось, не обязательно система с черной дырой. То есть в исходной статье люди писали, что может быть так, может быть так, может быть так. Но одно интересно, другое неинтересно. Да? Собака укусила человека неинтересно, человек укусил собаку намного интереснее, как мы знаем. И в этом смысле новостники, они хватаются за такую интересную возможность, и они рассказывают. А потом, если, повторюсь, вы внимательно следите, оказывается, что это не так. Но при этом есть знания, которые действительно достоверны. И иногда они достоверны, может быть, не в той форме, в какой вам, кстати, рассказали, а в какой-то более строгой, что ли, по формулировкам. И таким образом есть вот такой переход. Появляется много гипотез, и многие новости, они по большому счету отражают гипотезы, возможности. Потому что, и это прям я, поскольку пробовал работать специально в целях, как это умерщвление плоти, ну не плоти, а духа наоборот, с профессиональными редакторами, они мне много интересного рассказали про новости. Я пробовал написать новость, ну как вот, писал. Обнаружено указание на то, что вероятно, обнаружено. И редактор очень хороший, говорит: Сергей, есть два варианта. Или вы пишете: ученые открыли, или мы не делаем эту новость. Другого никакого варианта нет посредине. Я говорю: знаете, так не бывает в астрофизике. Все-таки это вот не как раз не человек укусил собаку, а нечто, что будет вырастать постепенно. Может быть, там через 5 лет мы узнаем, правда это или нет. Ну, тогда, значит, через 5 лет и напишите. А так, так они тоже не пишут. Нельзя сказать, что там 5 лет назад оказались правы те люди, которые говорили, что. Таким образом, вот одномоментно это плохо работает, но это работает вообще. И после такой преамбулы я, значит, перехожу к основной части программы. часто бывает так, что мы что-то видим и легко понимаем, что это. Вот это реальная фотография из Википедии, я, наверное, ее взял, у меня даже написано. Это реальная фотография, совершенно потрясающе выглядит, на мой взгляд. Я очень рад, что ее быстро нашел. Правда, я все время забываю название этой горы, но вот она так красиво называется. Когда мы смотрим на это, мы понимаем, что это гора. Нет сомнений, что это гора. Но, может быть, у вас очень богатое воображение. В принципе, почему бы это не быть летучим островом? Более того, такую гору вы никогда не видели, я никогда не видел. А про летучий остров, путешествие Гулливера, наверное, все читали. И, тем не менее, мы прямо уверены, что это гора. И если какой-нибудь там человек небольшого возраста, увидев эту фотографию, спросит, что это у вас, вы ему честно начнете рассказывать, что это гора. И, к счастью, обычно у людей небольшого возраста, у них нет вот такой злобности, как у комментаторов в YouTube, они не будут говорить, ты же там не был, и ты не видел это, а может быть, там нет дна, может быть, оно висит. И в этом смысле все-таки хорошо это разделяется. То есть вот летучий остров – это такая концепция, которая продолжает жить. Есть замечательный мультфильм Миядзаки про то же самое. И тем не менее у нас нет особых сомнений, что слева гора, если мы считаем, что это по-настоящему фотография, если мы в это верим. Хотя, естественно, я думаю, большое количество людей, увидев этот снимок, первое, что они сказали бы, это не гора, не летучий остров, сказали бы, это фотомонтаж. Это, я думаю, самое логичное утверждение было бы. Но нет, так оно и есть на самом деле. Так вот поразительно. Соответственно, мы можем по каким-то элементам достроить все остальное. Мы не видим, что там за облаками, но мы подозреваем, что там основание горы. Ну а дальше, значит, твердь земная, дальше, как известно, что там три слона, черепаха. И в этом смысле мы легко достраиваем всю картину. Есть прямо науки на этом построены. Я вот очень долго искал, я был уверен, что я видел эти картинки, но почему-то не смог найти. Где не просто по кусочкам собирают вазу, таких картинок миллион, и их легко обнаруживать. А я видел картинки, где дорисован рисунок, потому что известно, что там происходит. То есть нарисован какой-то известный или миф, или там сцена из трагедии древнегреческой, или еще что-нибудь, но известны более или менее действующие лица, известно, сколько их. Если там явно в центре Аполлон, рядом мы видим две музы, остальное отбито, мы знаем, сколько муз. И, наверное, мы исходим из того, что древнегреческий автор не думал, что, значит, половина муз пришла, а половина где-то, значит, ждет метро, например. И в этом смысле мы умеем по кусочкам достраивать, и это работает в куче наук. Работает иногда хорошо, иногда не очень хорошо, но важно, что в целом работает, работает как метод. Иногда можно ошибаться. Иногда могут быть какие-то иллюзии. И здесь, ну, что сказать, нужно аккуратно быть с иллюзиями. И наука в своем развитии, естественно, развивала методы, иногда осознанно, иногда неосознанно. Ну вот мы по большей части все делаем неосознанно. Да? Я вот стою и не падаю. Это я делаю неосознанно, мне уже не надо учиться стоять. А вот если вы встанете на неустойчивую опору, не пробовали такой замечательный тренажер, прям все советы. А вот после этого, там, если вы встали, постояли, ну, все хорошо, после этого закройте глаза. Это совершенно другой уровень жизни. То там надо заново учиться. То есть мозгу нужно учиться так обрабатывать сигналы, чтобы удерживать равновесие. Соответственно, наука по мере своего развития вынуждена развивать это, потому что меняется сама наука, она становится более сложной. То есть когда-то не было применения сложных статистических методов, а потом они появились. Сложная статистика, она всегда вас может вводить в какие-то странные заблуждения. То есть любой человек, которому менеджер в банке предлагал какой-нибудь финансовый продукт, с легкостью поверит, что вам можно показать много графиков, а в жизни все будет совсем по-другому. Причем понятно, в какую сторону, как правило. И в этом смысле наука вынуждена совершенствоваться, потому что, в конце концов, хочется прийти к правильному знанию. Это очень важно, это все равно за всем этим стоит. Есть очень хорошие примеры, когда мы видим реконструкции. Вот слева это храм Посейдона, как он есть сейчас. А справа реконструкция. Причем люди в YouTube, они правда потрясающие, они замечательные. То есть вот они же когда комментируют, самые продвинутые, правда, вот это более-менее хорошие люди, у них есть хотя бы одно достоинство, они прям пишут минуту. И говорят, плохая реконструкция, на фотографии 9 колонн, а на реконструкции 13. Друг мой, тут даже картинка нарисована, где вот 9 сохранившихся колонн, а вот еще 4. То есть ученые об этом подумали, дорогой комментатор в YouTube, хочу я сказать, и они как бы это учли. Важно, что мы можем восстановить всю эту картину не только потому, что сохранились какие-то детали. Там, может быть, еще больше не сохранилось деталей каких-то, ну, не в этом храме, в другом. Но мы знаем, что это за храм. Мы знаем, кому он посвящен. Мы знаем, что там происходило. Есть много других храмов, у которых сохранились какие-то другие кусочки. Не обязательно там в самой Греции, это может быть где-нибудь на Сицилии, где сохранившихся греческих храмов еще больше, чем в самой Греции. И это позволяет строить такую вот сложную картину реконструкции и даже добавлять то, что сохраниться вообще не могло, добавлять цветовой декор. Потому что более или менее известно, какие цвета они использовали. То есть не может быть там цвета, знаете, такой желто-зеленый, который маркер дает, или что-нибудь светящееся в темноте. Мы знаем, что этого не было. Это может быть там эстетически где-то уместно, но не было такого. И поэтому мы можем делать хорошие реконструкции, включая иногда мелкие детали, которые принципиально не могли сохраниться. И у нас, по большому счету, нет прямой информации, что там было так, а не иначе. Но общая картина, общий контекст позволяют нам вполне однозначно сделать такой вывод. Хорошо. Теперь я, собственно, перехожу к своей части. Самая красивая здесь эта схема. Я так ее рисовал прям. Мне очень нравилось. Цвета подбирал. В древних греков не было таких цветов. Мы пойдем по этой схеме. Совершенно не оригинально. Пойдем сверху вниз. Мы посмотрим. Вроде бы вот все должно начинаться отсюда. Как гипотеза становится знанием. Да? Но гипотезам тоже надо прийти. Мы обсудим, как мы можем приходить к разным типам гипотез, что мы дальше делаем с этими гипотезами, ну и что происходит потом с этим знанием, как мы все это проверяем. И в конце концов приходим к такому вот опыту работы современной науки, который продолжает накапливаться, то есть все это, естественно, в динамике мы застаем всегда, но у нас есть очень большой исторический опыт, показывающий нам, что это в целом хорошо работает. Но, естественно, я покажу вам отдельные примеры, когда это не работает. То есть мы, естественно, поговорим о гипотезах, хороших, интересных. Я специально выбрал то, что я бы прям, вот жил бы я в то время, я бы так и думал. Но оказалось, что это не так на самом деле. Хорошо. Итак, на следующем слайде будут всякие примеры, но мы пока начнем с общей картины, чтобы всех запутать. Вы знаете, вот была такая французская группа математиков, Бурбаки, и, наверное, очень хорошая группа математиков, но они сделали совершенно ужасную вещь, они пробовали писать учебники для детей, кроме всего прочего. И это ужасно. То есть начинать не там одно яблоко плюс два яблока, а сразу про коммутативность. Дети, если вы сейчас поймете все про коммутативность, как не ерзайте на горшках, то дальше про яблоки все пойдет на ура. Всегда проще от логарифмов там, переходить к яблокам. Хорошо. Итак, есть гипотезы разных типов. Гипотезы существования, гипотезы поиска, гипотезы объяснения. Они имеют разные причины возникновения. Самые понятные гипотезы – это гипотезы объяснения. За ними стоит эксперимент или наблюдение. Ну, поскольку я про астрофизику рассказываю, то у меня, естественно, наблюдение. Люди что-то увидели, и что это совершенно непонятно. Что-то есть в небе. Нужно это как-то объяснять. Возникает много гипотез. Какие-то возникают еще у наблюдателей, а дальше набегают теоретики с огромным количеством гипотез. И это все начинает обсуждаться. Вот это то, с чего мы начали, то, что попадает легко в новости. Гипотеза объяснения, первый тип. Противоположный в неком смысле тип – это гипотеза существования. У вас вначале есть теория, вы придумали какую-то теорию, но хорошая теория – это которая не только, а иногда и не столько что-то объясняет, а теория что-то предсказывает, вот что существенно. И из вашей теории, из вашей модели, из вашего сценария, из вашего численного моделирования, чего угодно, что происходило в вашей голове или в вашем компьютере, следует существование некого объекта. Это гипотеза, что он существует. А дальше вы можете думать, как это искать. Это гипотеза существования. И, наконец, есть отдельный тип гипотез, про который вспоминают реже. Это гипотеза поиска. Когда вы, в принципе, не сомневаетесь, что есть какие-то объекты, но вы их еще не наблюдаете. Самый яркий и понятный пример, ну, примеры я потом буду еще повторять, это экзопланеты. Ясно, что люди столетиями были уверены, что если звезды – это другие солнца, то вокруг них тоже могут быть планеты. И поэтому люди долго обсуждали, как можно эти планеты обнаружить. И разрабатывались разные методы для обнаружения этих экзопланет. То есть, в принципе, существование экзопланет было гипотезой, но не то, чтобы оно следовало из какой-то теории, как там существование позитрона, например. Это следовало из какой-то совсем общепонятной логики. То есть, вы понимаете, вы, не знаю, ну вот что происходит в норме? Вы попали в другую страну. Вы не говорите на этом языке, вокруг происходит черти что, а вам нужен туалет. Что вы ищете в этот момент? Знакомый символ, как вы не знаете как. Вот, например, на итальянской станции, я помню, это был такой мой первый шок. Я стою на станции, до поезда еще сколько-то, думаю, не пойти ли мне в туалет? Пустота вокруг, ничего нет вообще, людей нет. И по-итальянски на тот момент я не говорил. И вот две надписи, обе понятные, сеньоре, сеньори. И я думаю, а я-то кто? А мне только картинок нет никаких, трактуйте, знайте, как хотите. Я не стал долго думать, потому что народа вокруг не было. Так что вы ищете в другом городе, в другой стране, где вы не говорите на языке, вы не можете ничего спросить у людей, вы не понимаете, что нарисовано, картинок понятных нет. Неужели правда? Ну, в смысле, у меня знаком. Как? Ну, нет, это можно опасно с парными дверьми.
3: Я бы искал ресторан.
2: Вот, а конкретней? Самое простое, что люди сразу ищут. Макдональдс, наконец-то. Вот. Правильно, вы ищете Макдональдс сразу. Это естественное действие любого туриста. Это вы сейчас так ориентируетесь на местности, люди обычно очень быстро начинают искать. Ну, как-то хватают фантазии, заходят в KFC. В этом смысле, да. Это понятно. У вас есть гипотеза, что это сработает. И у вас запускается гипотеза поиска. Вы ищете именно теперь Макдональдс. Это хороший способ. И обычно эта гипотеза срабатывает. Искать пиктограммы довольно сложнее. Это может оказаться что угодно. Там, магазином одежды, той или иной. Почему-то они могут обозначить пиктограммы. Или еще что-нибудь удивительное. Хорошо. Давайте посмотрим на большее количество примеров гипотез разного типа. Начнем с гипотез существования просто слева направо. Теперь для разнообразия пойдем. Есть много, естественно, теоретических предсказаний, которые мы ищем в астрофизике. Часто это связано с какими-нибудь новыми элементарными частицами, например, аксионы. Аксион – замечательная частица. Ее придумали совсем не астрофизики, а настоящие физики-теоретики для решения некоторых очень серьезных проблем в физике частиц. И это прям супер хорошая гипотеза. Прям теоретики любят. Как астрономы экзопланеты 50 лет назад, и 100 лет назад. То есть они прямо уверены, что аксионы существуют. Но их пока никто не нашел. И есть очень много разных подходов к работе с этой гипотезой. Аксионы ищут космологические, в данных космологических наблюдений. Аксионы ищут при изучении нейтронных звезд, белых карликов, звезд. За счет аксионов могут пропадать фотоны, могут остывать звезды. Много удивительных вещей может происходить. Со всем этим люди работают, чтобы перейти на следующий уровень. И в конце концов аксионы обнаружат. Второе, это более известная штука, темное вещество. Темное вещество остается гипотезой. Самой лучшей гипотезой, объясняющей огромное количество астрофизических фактов, но тем не менее гипотезой. И с ней продолжают работать самым разным способом. То есть, опять-таки, частицы темного вещества можно пытаться ловить земными детекторами, можно пытаться искать аннигиляцию частиц темного вещества, можно пытаться доказать, что какое-нибудь скопление галактик, вот оно совсем неизбежно имеет большую массу, а обычного вещества, как ни крути, там нельзя набрать даже на 10% от этой массы. Есть очень много разных подходов. Ни один из них не является окончательным доказательством, но вместе они создают довольно понятную картину. Первичные черные дыры, которые возникают в молодой Вселенной, в течение примерно первой секунды активно рождаются первичные черные дыры. Чем позже они рождаются, тем больше у них масса. То есть первичные черные дыры не обязательно маленькие. У них масса может быть там, 100 тысяч масс Солнца, например. Другое дело, что таких мало, первичных черных дыр. По крайней мере, меньше, чем мелких. Но сколько первичных черных дыр мы не знаем, потому что ни одной не обнаружили. И их очень активно ищут. Это прям очень активная область астрофизики. Но пока ничего не обнаружили, есть пределы, они становятся все более и более жесткими, но пока для теории эта проблема не представляет. Странные звезды, они же кварковые звезды, это такой подкласс, может быть, нейтронных звезд. Нейтронные звезды называются нейтронами, чтобы всех запутать, они не обязательно состоят из нейтронов. Но нейтроны там есть, как правило. Но из чего состоят нейтронные звезды, мы не знаем. И одна из гипотез состоит в том, что или центральная часть нейтронной звезды может состоять из кваркового вещества, где кварки не заперты в протонах и нейтронах, а гуляют сами по себе. Или, может быть, вся звезда, вот это весь компактный объект, лучше сказать, состоит из этого кваркового вещества, и, может быть, он сверху укрыт тоненьким слоем обычного вещества, опять-таки, чтобы всех запутать. То есть снаружи очень трудно отличить тогда кварковую звезду от обычной. Ну и, наконец, последнее, самое известное, чему и посвящена картинка, это девятая планета. Идея девятой планеты появилась сколько там? Ну, лет, чуть меньше 10 лет назад. Потом в 2016 году появилась замечательная статья Батыгина-Брауна, начиная с которой вся вот эта тематика поисков девятой планеты стала безумно популярной. Кто не видел, посмотрите, Батыгин давал совершенно шикарное интервью Дудю, и оно лежит, соответственно, на канале. Очень классное, и прям вот вообще приятно видеть, когда журналист может с ученым поддерживать разговор очень хорошо. Ну и, соответственно, и ученый может с журналистом поддерживать разговор. Это удивительное довольно дело. Соответственно, это последнее так в этом списке. Хорошо, гипотеза поиска. Про экзопланеты я говорил, говорить не буду больше. Гравитационные волны. С гравитационными волнами очень интересная история. Там прям, ну, собственно, люди это и делают. Хочешь сказать, можно написать книжку про историю гравитационных волн, так их уже миллион написано. На самом деле не совсем правильно говорить, что гравитационные волны предсказала общая теория относительности. Гравитационные волны как нечто действительно существующее, переносящее энергию, то есть нечто, способное взаимодействовать с приборами. Это появилось заметно позже, я бы сказал. Ну, то есть настолько позже, что Эйнштейн до этого не дожил. Эйнштейн умер в 55-м году, и только где-то в 56-57-м году было действительно показано, что гравитационные волны могут переносить энергию. Вот тогда их начали активно искать. Ну, лучше сказать, начали думать, как их искать, и в 60-е годы начали уже искать. И здесь, конечно же, более или менее все были уверены, что они есть. Самым большим открытием, которое могло сделать Лайга и Вирга, это то, что гравитационных волн нет. Это как вот с Большим адронным коллайдером. Они гениальное было потрясающее открытие, если показалось, что бозона Хиггса нет. И тогда все сказали, вау, вот это круто. Как вот там Колумб поплыл бы открывать Индию западным путем, да, и свалился бы на черепаху. Вот это было бы вау. Это было бы здорово. Но жизнь устроена проще, и гравитационные волны в итоге обнаружили. Первые два пункта таким образом выполнены. То есть, вообще говоря, вот раз-два перешли уже из разряда гипотез в разряд знаний. И это существенно. Пока вот в гипотезах существования из этой пятерки ничего не перешло, а в гипотезах поиска вот первые два пункта уже переползли. А остальные нет. Следующий пункт – это спутники экзопланет. Опять-таки, ну какие сомнения? Вот есть Солнечная система, есть планеты, у них есть спутники. Мы знаем уже там больше 4000 экзопланет. Наверное, у них тоже есть спутники. Ну, наверное. Но мы пока ни одного не открыли. Люди, естественно, ищут, но понятно, что спутники мельче планет, и открыть их труднее. Поэтому пока не хватает чувствительности, есть кандидаты. Но кандидаты очень странные. То есть, по сути, речь идет о таких двойных планетах, поскольку там спутник по массе примерно как Нептун. Ну, ничего себе спутник. Так что здесь еще гипотеза остается. Гипотеза первые звезды. Но тут уж совсем. Если есть звезды, когда-то были первые звезды. Да? Здесь вообще сомнений нет, что это, так оно и есть на самом деле. И тем не менее, первые звезды мы не видим. Есть два варианта открытия первых звезд. В течение долгого времени рассматривался как фактически единственный один вариант – это увидеть первые звезды там. Ну, можно сказать, тогда, но для нас это там. То есть увидеть очень-очень-очень далекие объекты, достаточно слабые. И эта задача еще довольно долго будет невыполнима. Джеймс Уэбб тоже не может ее выполнить. Если очень повезет, Джеймс Уэбб увидит линзированные взрывы первых звезд. И это уже будет вау. Второй вариант открыть первые звезды – это если они не взорвались там, а благополучно дожили до наших дней и где-то тут летают вокруг нас. И нужно тогда их открыть, выделить среди множества слабеньких красных карликов в гало нашей галактики. Люди тоже пытаются это сделать, но пока ничего не нашли. Наконец, последний пункт здесь – новые межзвездные тела. Пока мы знаем знали два таких объекта. Это Оумуамуа и комета Борисова. Как вы знаете, это фантазия художника. Оумуамуа не рассмотрели в таких деталях. Но обычно рисуют что-то такое. Вот, к слову сказать, опять о гипотезе. Это как гипотеза художника. Но он же не просто придумал так вот абстрактно. Есть данные о соотношении сторон у этого тела. Ясно, что поскольку тело естественное, но вряд ли оно имеет вид там, семигранной гайки, например. И дальше, вот исходя из этого, вы что-то начинаете придумывать. И получаете такой образ. Вполне себе убедительный, хороший. Я уж не знаю, но наверняка художник в данном случае консультировался с астрофизиками. Или вообще это как бы продукт пресс-службы, может быть. Но важно, что гипотезы могут сделать следующий шаг. Они вот из таких научных перейдут в разряд художественных гипотез, как это могло бы выглядеть, как это может выглядеть. Но нам, безусловно, интересно открывать новые межзвездные тела. Нет сомнений, что их много. То есть ни у кого нет мысли, что жила-была Солнечная система, никто туда не залетал, а потом что-то залетело. Значит, Геннадий Борисов посмотрел в телескоп, сказал: «Вау, комета Борисова, первая межзвездная комета». Нет, конечно, так не было. Конечно, их много. Просто вот первый астероидообразным объектом оказался тот, который назвали Оумуамуа, а первую межзвездную комету открыл Геннадий Борисов. Гипотеза объяснения. Быстрые радиосплески, про них я буду потом подробно говорить, поэтому сейчас быстренько проскочу. Механизм излучения радиопульсаров. Вот важно, что гипотезы, они могут касаться не только банального ответа, что это, а вы можете еще как бы перейти на следующий уровень. Ну, например, согласитесь, что если вы пришли к врачу и говорите: «А что у меня?» И он говорит: «О, у вас, значит, болезнь Ёшкина-Кошкина». Ну и что? На самом деле меня интересует даже не как она называется, а что делать. Ну там, пить аспирин, писать завещание, опций много же может быть. И то же самое с астрономическими объектами. Хорошо, мы, ну, не мы как человечество, я часто буду говорить «мы», гордо имею в виду человечество. Мы открыли радиопульсары и довольно быстро поняли, что это нейтронные звезды. Здорово. На этом никто не успокоился, потому что нам важно понять, почему же они излучают. И вот люди не могут успокоиться уже, сколько там, 50 лет. До сих пор 55. До сих пор мы не знаем, как излучают радиопульсары. Есть много разных гипотез, объясняющих то, как работают радиопульсары. Есть замечательные ультрамощные источники с нейтронными звездами. Это тоже интересная такая штука. Наверное, впервые с помощью обсерватории Эйнштейна, космической рентгеновской обсерватории имени Эйнштейна, были открыты такие необычные источники. Давайте с вами сыграем в игру. Как вы думаете, в каком году была запущена обсерватория имени Эйнштейна? Какие есть гипотезы? Ну, можно угадать, можно высказать там порядка 50 гипотез, и одна из них... 1979 год, правильно? Вот это правильная мысль, вы очень быстро дошли. Я тут студентов мучил. Они не дошли до этой мысли. Я пробовал наводить, как, ну, они же ничего не знают. Я говорю, ну, когда был ленинский призыв в армию? В 1970 году, говорю я. И как бы, что пытаются телепнуть они мне? Что нам с того? Хорошо. Так вот, обсерватория Эйнштейна – это первая рентгеновская обсерватория с фокусирующей оптикой. Соответственно, в далеких-далеких галактиках. Они могли видеть точечные источники, и некоторые из этих источников казались очень мощными, с большой светимостью. И это необычно. Мы привыкли, что в галактиках что-то с большой светимостью может сидеть в центре, это сверхмассивная черная дыра. А там источник сидит где-то на краю. И что это может быть? И все разделились немедленно, значит, на остроконечников и тупоконечников. Часть людей говорила, ну, если много излучает, это большая черная дыра. Ну, не такая большая, как в центре галактики, значит, а маленькая для личного пользования, промежуточная масса. А другие люди говорили, нет, никто никогда не видел черных дыр промежуточных масс. Они, может быть, есть, но то, что их так много, забудьте об этом. Идея проще. Вы думаете, что источник светит во все стороны. Ну вот понятно, я так делать не буду. Но вот если вам посветить в глаз такой штукой, то, значит, кроме разных слов, вы выскажете идею, что вам в глаз посветили очень мощным источником света. Он никакой не мощный, тут хиленькая батарейка стоит. Но он излучает очень направленно, вот что существенно. Вот эта лампочка светит, я думаю, с гораздо большей мощностью, на нее можно смотреть. Соответственно, там черная дыра нормальная, но излучает она не во все стороны, а излучает в узком конусе. Если конус попадает на нас, нам кажется, что там источник очень большой светимости. И вот эти люди благополучно спорили друг с другом 20 лет примерно. Даже побольше, 30 лет. А потом Маттео Бакетти, молодой астроном итальянский, обнаружил такой источник с четко видимой пульсацией. То есть они думали, какие там черные дыры, оказалось, что, по крайней мере, в этом источнике вообще нейтронная звезда. И теперь мы знаем несколько таких источников, и теоретики делают... Ну, вы понимаете, я сам теоретик, поэтому я когда... Мне можно ругать теоретиков, вам нельзя. Мы вместе будем ругать наблюдателей лучше. Немедленно прибежали теоретики и сказали, точно, теперь есть другая идея. Они все нейтронные звезды. Просто не все пульсируют. То есть так реально продвигаются гипотезы. Я просто хочу сказать, что они, конечно, не просто так пробежали. Они, конечно, построили модели, они показали, почему так в принципе может быть. И это очень важная деятельность. Даже если нам кажется, что она неправильная, но действительно рассматривать надо все варианты, потому что не сработает здесь, сработает где-нибудь еще, может быть. Хорошо. Итак, мы обсудили разные гипотезы, и теперь нам с ними надо что-то делать. Ну, я могу быстренько вернуться к схеме. Вот мы перешли на второй уровень, где ромбики такие бирюзовые. Нет, бирюзовый – это вот этот цвет. Будет голубой. Перешли на следующий уровень. Что же нам делать? Как мы будем искать, объяснять? Ну, здесь пока про... скорее объяснение. Ну, хотя не обязательно, не только. Первое – это аналогии. То есть у нас есть какие-то объекты, которые мы можем наблюдать, и мы придумываем похожие объекты. Вот, например, черные дыры промежуточных масс. Как будут выглядеть черные дыры промежуточных масс? Ну, на пальцах совсем просто. У нас есть сверхмассивные черные дыры, есть черные дыры звездных масс, а есть промежуточных. Они поэтому называются промежуточные. Ну, значит, и выглядеть будут каким-то промежуточным образом. Это можно, естественно, перевести в числа. То есть можно строить модели. Вообще говоря, когда люди строят модели аккреции вещества на черные дыры, они строят не, чаще всего это не модель аккреции вещества на какую-то конкретную черную дыру с какой-то конкретной массой. В компьютер никакие килограммы не заложены. Вы можете задачу масштабировать. Вот вы понимаете, когда, например, ну вот делается новый музей в планетарии, да? Вот проектировщики разработали какой-то экспонат. Они могут его сделать размером полметра, могут сделать размером метр. А если вы к ним придете и скажете, а 10 метров сможете сделать? Они посмотрят, ну хорошо, вот на всех чертежах там дорисуем нолики, и будет 10 раз больше. То есть в худшем случае они упрутся в то, что нет материалов. которые смогут выдержать очень большой объект. Помните, вот еще чей там галилеевский аргумент, что не могут быть там муравьи огромного размера, потому что вы не можете так масштабировать, у них там ножки подломятся, потому что масса растет как куб размера, а прочность ножек как квадрат, как сечение. Вот. Но у черных дыр все-таки они проще устроены, чем муравьи или здания. И там вы можете масштабировать, поэтому вы можете использовать данные, которые вы получили для легких черных дыр и для сверхмассивных черных дыр, для предсказания свойств промежуточных. А можете, наоборот, что-то предсказывать для первичных легких черных дыр. Например, есть гипотеза, что они могут попадать в недра звезд. И как-то аккрецировать вещество. Как? Ну вот у нас есть разработанная теория аккреции, которую придумывали вовсе не для таких объектов. Но мы можем ее приложить. Есть другой такой, еще более такой простой комбинаторный подход. Например, не помню, наверное, 60-е годы, может, раньше, были открыты так называемые симбиотические звезды. Тогда шутили, что как классифицировать симбиотические звезды. Это вы берете звезды, начинаете их классифицировать, когда вы все разложили по полочкам, остался какой-то мусор, который вы не можете классифицировать, и вы называете это симбиотическими звездами. У них очень странные спектры, в которых, кажется, соединяются несовместимые вещи. Так ответ состоит в том, что это не одна звезда, а две. У вас есть, кажется, линии холодной звезды, есть линии очень горячей звезды. И ответ связан с тем, что есть двойная система из красного гиганта и горячего субкарлика, ну, то есть такой маленькой звездочки, там, иногда потерявшей внешние оболочки, то есть ядра, по сути. И таким способом вы объясняете спектры, объясняете наблюдательные свойства класса объектов, которые до этого не могли понять. Вы могли только отложить их в сторону, как объекты с определенным типом особенностей, но объяснить не могли. Следующее, что вы можете делать с гипотезами. Естественно, вы можете строить детальные модели, которые будут описывать, например, ваши гипотетические объекты и предсказывать что-то еще. То есть модели хороши тем, что они предсказывают больше, чем хотят сказать исходные гипотезы. Вы на основе гипотез формулируете модель, и из нее есть какие-то следствия, которые можно проверять. И если они совпадают с реальностью, то это, хотя и не доказывает напрямую гипотезу, но является очень сильным аргументом в ее пользу. Здесь две картинки. Слева, как все догадались, моделирование, собственно, там написано, как все догадались прочесть. Моделирование крупномасштабной структуры. Соответственно, вообще это такой мультик. Здесь показан один кадр, соответствующий красному смещению единичка. И размер этого кубика, ну, в современных величинах, это где-нибудь несколько сотен миллионов световых лет. Соответственно, мы не знаем, как выглядела крупномасштабная структура там, на Z2, 3, 4, ну и на 1-то мы знаем. Так себе. Мы знаем достаточно хорошо, как она выглядит вокруг нас, и мы хотим, например, проверить гипотезу темного вещества. Вот этот расчет проведен в космологической модели, где есть темное вещество. И мы можем сравнивать предсказания, которые дает такой расчет. А предсказаний там много разных, и они некоторые очень сложные. Там про корреляцию, распределение, скопление галактик в каком-нибудь масштабе. Мы можем сравнивать это с разнообразными наблюдениями, смотреть, сходится, не сходится. И если мы приходим к ситуации, когда совсем никак не получается модель совместить с данными наблюдений, значит, модель катастрофически неправильная, то есть ее даже нельзя подогнать. Справа нарисована картинка расчетов наблюдения одиночных остывающих черных дыр. Нейтронных звезд, я уже заговариваюсь. Одиночных остывающих нейтронных звезд. Конечно же, вот на тот момент, да и на этот момент, их было известно 7 штук. Таких 7 объектов, которые наблюдаются как близкие остывающие нейтронные звезды, и все. Другого типа активности у них нет. Было интересно открыть еще такие объекты. Ясно, что для этого нужны новые телескопы. Надежда была на Эрозиту. Ну, как вы знаете, Эрозита примерно половину своего срока отработала, а сейчас не работает. Но важно было предсказать, сколько будет таких объектов и поскольку их трудно выделить среди множества слабых рентгеновских источников, которые видит Розита, важно было предсказать, где они находятся. То есть вот это такая гипотеза поиска. Мы знаем, что есть одиночные остывающие нейтронные звезды, мы хотим найти еще, и мы развиваем гипотезы, где их искать. Ну вот чем более синяя область, более фиолетовая, тем больше там ожидаемая плотность таких объектов, и выделены такие скопления, ассоциации, близкие ассоциации молодых массивных звезд. И именно там, естественно, недавно рождались нейтронные звезды, еще не успели остыть. То есть для проверок гипотез сейчас, это я резюмирую мысль, для проверок гипотез сейчас очень активно используется детальное моделирование, ну, в первую очередь, действительно, компьютерное моделирование. Потому что что-то там можно руками поделать такое, но компьютер делает это лучше и быстрее, если вы написали хорошую, правильную программу. Третий важный пункт – это как гипотеза вписывается в общую картину. Вот это очень существенный момент, который часто упускают, потому что есть соблазн его упустить. Это очень такой естественный шаг. Что-то вы можете объяснить непротиворечивым способом, но это плохо вписывается в общую картину. То есть вот это нелогично, то, где условный Станиславский кричал бы «не верю». Да, вот арифметики не противоречат, там законам сохранения не противоречат, все хорошо, но в общую картину не вписывается. Ну, давайте посмотрим на два примера. Первый про антивещество. Когда-то была вполне себе разумная гипотеза, что антивещество и вещество, они как бы абсолютно симметричны, и поэтому их количество во Вселенной должно быть одинаковым. Искали антивещество прямо вокруг, но вокруг ясно, что его нет. Значит, появилась идея, что где-то есть большие такие сгустки вещества, ну, размером, не знаю, как сверхскопление галактик. А где-то есть такие же образования из антивещества. Это была довольно популярная гипотеза, что, значит, нашло отражение в таком слове «антимиры». И меня очень радует этот кусочек у Андрея Вознесенского, но там вообще все хорошо почитать. И вот он уже, послушав популярные лекции, очень хорошо понимал, что это все мура, что не бывает, к сожалению, антимиров, вот в смысле миров из антивещества. Это не противоречило на тот момент какой-то такой вот логике, математике, вы могли это описать, но это не вписывалось в общую картину. То есть были некоторые астрономические факты, которые свидетельствовали о том, что нет этих больших скоплений антивещества, иначе мы наблюдали бы результаты аннигиляции, то есть было бы лишнее гамма-излучение. И, ну, по сути, можно сказать, наверное, что с момента запуска, как минимум, первых гамма-детекторов, это был спутник Explorer, какой-то, 11, не помню, можно сказать, что гипотеза антимиров была закрыта. Другая гипотеза – первичные черные дыры, про которые мы уже говорили. Вот с первичными черными дырами есть полная уверенность, что они есть. Ну, то есть прям все разумные космологические модели предсказывают, что они есть. Поскольку, вот относительно гипотез, не гипотез, установленным фактом является то, что Вселенная наша расширяется и родилась в состоянии более горячем, но здесь важно более плотным. Про детали можно спорить, там, про совсем момент ноль можно спорить до бесконечности, но это так. И коли была стадия высокой плотности, там могли рождаться первичные черные дыры. Вопрос сколько? Есть гипотеза, до сих пор люди с ней носятся некоторые, что частицы темного вещества – это первичные черные дыры. Причем не обязательно совсем маленькие. То есть когда-то казалось, что это должны быть маленькие черные дыры с массой там 10-17 грамм, например, как у астероида, или как там у крупной кометы. Ну, естественно, они маленькие, вот они будут вести себя как темное вещество. Это была очень такая хорошая гипотеза. Но люди придумывают способы не для того, чтобы закрыть эту гипотезу. Гипотеза всем нравится. А тот, кто ее подтвердил бы, получил бы Нобелевскую премию. Поэтому нет никакого соблазна закрыть эту гипотезу. Вот это очень важно. То есть важно себе представить психологию происходящего, как у, не знаю, Шерлока Холмса. Есть мотив или нет? Если есть, какой мотив? Если есть какая-то безумная гипотеза, вообще говоря, самое лучшее, что может сделать ученый, это ее подтвердить другой. Потому что если она совсем безумная, значит, ее подтверждение – это какой-то вау. И это очень здорово. С первичными черными дырами, безусловно, так. Но даже если их найдут мало, даже найдут одну первую, это все равно будет вау и почти наверняка Нобелевская премия. Но, тем не менее, гипотеза состоит в том, что темное вещество целиком определяется первичными черными дырами, и люди пытались искать их в разных диапазонах масс. Они могут иметь любые массы, но метод может хорошо работать там, для совсем маленьких, для средних, для черных дыр с массой Земли, для черных дыр с массой, не знаю, 10 тысяч масс Солнца. И вот по горизонтали как раз масса отложена вверху в единицах массах Солнца, внизу в граммах, кому удобнее, кто привык точно в граммах вешать. И разные методы рисуют разные нижние границы. Вот по вертикальной оси это доля от полной плотности темного вещества. Ну, то есть больше за единичку как бы совсем нехорошо подниматься. То есть если у вас там получилось 146%, это вам не в плюс. Надо было останавливаться раньше. Соответственно, от всего отъели так, что, в общем-то, окошек уже не остается фактически. Но вот сюда очень плохо лезть, здесь черные дыры почти невозможно делать. И в этом смысле гипотеза о том, что первичные черные дыры – это и есть темное вещество, не вписывается в общую картину. Она вот как бы вроде бы логична, но в общую картину вписывается плохо. Что еще у нас плохо вписывается в общую картину? Это планеты с экзотическим составом. Слева нарисована распространенность разных элементов во Вселенной. По горизонтальной оси это атомный номер, то есть номер клеточки в таблице Менделеева. По вертикальной оси содержание, где водород принят за единичку, а дальше это логарифм. То есть 10 минус 6 – это в миллион раз меньше, чем водорода. Ну и на первом месте водород, потом гелий, а потом, как ни странно, кислород на третьем месте, потом углерод, ну и дальше вот как-то они тут скачут немножко так вверх-вниз. И, в принципе, это говорит о том, что в образующейся планетной системе много, скажем, ну что вам нравится, кремний, да, или неон. Вот неон еще лучше. У нее внутри неонка. Вот неон, его много. Можно ли сделать неоновую планету? Неоновая планета здорово выглядит, да? Так можно назвать кафе, поп-группу. Что еще можно назвать неоновой планетой? Отель почти наверняка можно назвать неоновой планетой. В общем, отлично. Ну, не то, что я всем дарю. Я думаю, что уже миллион всего назвали неоновой планетой. Я просто не гуглил. Но возникает вопрос, а может ли возникнуть неоновая планета в реальности? Это противоречит общей картине или нет? Ответ противоречит. То есть неона хватило бы, но неон всегда хорошо перемешан с другими веществами. И поэтому не может возникнуть планета, ну даже не только из чистого неона, а там из чистого кремния, или 50 на 50 кремния и неон. Вот особенно как по-русски звучит неон, это тоже хорошо было бы, чтобы такое придумать. Аргон и неон. А реально возникающие планеты делятся в основном на три типа. Это прям три основных типа планет, потому что общая картина показывает, что в целом планеты могут состоять или из смеси каменно-железной, в разной пропорции, там можно как-то немножко играть, но это все равно смесь. Или из смеси льдов, это не только водяной лед, но и замерзший метан, аммиак, СО, СО2. Это планеты типа Нептуна, ну или типа Урана. И планеты, состоящие в основном из того же вещества, что и звезды. То есть из водорода и гелия, это такие планеты, как Юпитер. Это не означает, что не бывает других планет. Бывает, и они привлекают всеобщий интерес периодически. Но это некоторые редкие исключения, и при этом, конечно, никто не думает, что какая-то из этих планет – это чисто неоновая планета. Хорошо, движемся дальше по, ну, даже не гипотезам, а как-то мы теперь хитрее, чем в пространстве этой таблицы движемся. Быстрые радиовсплески, вот поскольку они любимые, про них я поговорю немножко подольше. Почему это интересно? Потому что прямо на наших глазах все началось в 2007 году, то есть в этом году всего 15 лет будет. За 15 лет оптимисты могут сказать, что гипотеза прошла вообще почти весь полный цикл. Но на самом деле не весь, там остается много важных вопросов. Но тем не менее, в 2007 году люди вдруг обнаружили, что совершенно там из пустого места пришел короткий, но фантастически мощный радиовсплеск. Длительность у него там 30 миллисекунд была.

Вначале все делится на два основных варианта. Первый – это вот розовые единороги разных сортов. И чего там только не было. Космические струны, первичные черные дыры, необычные подвиды гамма-всплесков, сверхновых, всякие чудеса с белыми карликами, белые дыры. И этим список не исчерпывается, там можно еще много всего добавлять. Дальше есть люди более спокойные. Кто говорит, подождите. У нас же есть объекты, которые могут давать короткие мощные радиовспышки. Не такие мощные, но такие же короткие, даже еще более короткие, если надо. И порядочные мощности. Это нейтронные звезды. Вот возникают две таких идеи. И какое-то время они все обсуждаются. И пока там есть всего лишь 25 гипотез, довольно правильный такой подход в введении сослаться на них едва ли не на всех. Но выясняется, что открыты еще такие всплески, и есть ощущение, что их много. И сказать, что у нас все небо в космических струнах, не укладывается в общую картину. Никаких других проявлений космических струн мы не видим. Люди их ищут и никак не могут найти. Белые дыры, ну тоже их искали, никак не могут найти. А тут, значит, вдруг там тысячи белых дыр вспыхивает на небе в день. Это нехорошо. Это подозрительно. Если это гамма-всплески или сверхновые, ну, значит, радиовсплески должны одновременно появляться с гамма-всплесками или сверхновыми. Когда набирается статистика, видите, что этого не происходит. Это тоже вычеркиваете. Ну и тогда потихоньку у вас остаются только нейтронные звезды. Дальше люди опять-таки говорят, ага, давайте придумаем какую-нибудь экзотику с нейтронными звездами. Ну, нейтронные звезды сливаются. По современным меркам это уже никакая не экзотика. Дальше, ну, что-то более экзотическое, по крайней мере, слово, может быть, кто-то не слышал, деконфайнмент. Кстати, я там и краткое пропустил. Деконфайнмент – это когда нейтронная звезда превращается в кварковую звезду. То есть все кварки вдруг хопа повылезали из нейтронов, протонов и, может быть, других частиц, если они есть. Это может выдавать мощный всплеск. Супермассивные нейтронные звезды – это такая удивительная штука. Образуется нейтронная звезда. Вообще говоря, она имеет такую массу, что она должна была бы стать черной дырой. Но она не становится, потому что она очень быстро вращается. И какое-то время, там, может быть, часы, может быть, дни, она продержится, а потом сколлапсирует черную дыру. И вот этот момент тоже может сопровождаться мощным выделением энергии. Ну и сама жизнь супермассивной нейтронной звезды может сопровождаться выделением довольно большой энергии. Облака ксионов могут пролетать через атмосферы нейтронных звезд. Можете что угодно нарисовать, назвать это облако аксионов, пролетающих через магнитосферу нейтронной звезды. Это потрясающе совершенно. Кстати, более-менее понятно, что рисовать, да? Вот согласитесь, вот какой-то образ, гипотеза сразу у вас возникает художественная в голове. Это очень важно, чтобы в голове какие-то художественные гипотезы возникали. Ну и, наконец, не то что экзотика, но как-то вот совместить одно с другим. Вот у меня есть знакомый замечательный художник Растан Тавасиев, который делал иллюстрации книги «Все формулы мира». Сейчас он делает проект с астероидами. Вот у вас дома у кого-нибудь падал астероид? А у него падал. Сколько он их делает, один упал. И на нем появились такие красивые трещины. Я вам показывал, как на астероидах я таких не видел, а вот на спутниках планет-гигантов есть такие борозды красивые. Вот у него естественным образом образовались такие... То есть он сделал такое художественное открытие. Он понял, как это происходит. Соответственно, астероиды могут падать на нейтронные звезды. И тогда выделяется гораздо больше энергии, чем выделилось у Растана в мастерской, когда у него на пол упал астероид. Но все вот это было закрыто, потому что увидели повторные источники. Вот у Растана астероид упал, его можно поднять на ниточку обратно, он потом опять упадет. И так может много раз, наверное, происходить, я подозреваю. А с нейтронными звездами так, скорее всего, не получится. Если астероид один раз упал на нейтронную звезду, второй раз у него не получится это сделать. Нейтронные звезды не могут слиться на бис, не могут еще раз превратиться в кварковые звезды, потому что там заело камеру и нужно еще раз снять. Как только были обнаружены повторные источники, вся почти вот эта экзотика вся исчезла. И тогда все свелось к довольно обыденным вещам. То есть жизнь становится все скучнее и скучнее. Я вам рассказываю, так жизнь устроена, она становится все более скучной, как правило.
у нас есть известные типы вспыхивающих нейтронных звезд и возникающих

0: Возникает вопрос, а какая энергия выделяется? Можно быстро выделить или энергию вращения, как у радиопульсаров, или энергию магнитного поля. Ну, в данном случае энергия вращения подходит плохо, потому что ну, много там есть почему. Тут начинаются всякие интересные детальки. Но в первую очередь трудно выделить очень много энергии. И здесь подоспело замечательное открытие, которое было сделано в апреле 2020 года. Простой наш галактический магнитар, то есть нейтронная звезда, выделяющая энергию своего магнитного поля, в том числе в виде вспышек, вспыхнул. И кроме обычной вспышки, которую увидела несколько космических аппаратов, включая эксперимент «Конус» на спутнике «Винт» американском. Эксперимент «Конус» делают ребята из физико-технического института имени Йоффе. Вот кроме очередного всплеска в жестком диапазоне, этот источник излучил радиовсплеск, который был зарегистрирован канадским телескопом ЧАИМ и американской системой телескопов STER-2. И это, в общем-то, почти полный аналог, но только слабенький. Ну, такие слабые мы бы не видели с больших расстояний, здесь источник близкий. Практически полный аналог быстрых радиовсплесков, и это можно считать, ну, на самом деле, не окончательным доказательством, что все быстрые радиовсплески порождаются магнитарами, но это точно доказательство того, что магнитары могут порождать быстрые радиовсплески. И поэтому с этого момента подавляющее большинство людей, но тоже не все, это очень важно, переключились на идею о том, что быстрые радиовсплески порождаются именно магнитарами. И возникло много вопросов там, про механизм вспышек. Но есть, например, очень интересный вопрос, который вот меня очень волнует. Ну, потому что механизм вспышек очень сложный, и для меня это сложно. Я в этом ничего не понимаю. А есть более простой вопрос. Откуда берутся эти магнитары? Для нескольких источников быстрых радиовсплесков мы смогли узнать, в какой галактике они находятся. Магнитары – все молодые объекты. У них возраста там, меньше 100 тысяч лет. По меркам галактики, как вы понимаете, это ерунда. Это значит, звезды формировались настолько недавно, что это фактически сейчас. Потому что звезда типа Солнца формируется больше 100 тысяч лет. И поэтому, казалось бы, все галактики, в которых мы видим быстрые радиовсплески, должны быть галактиками с большим темпом формирования звезд. А ничего подобного. Есть галактики с большим темпом формирования звезд. Это очень хорошо, мы их очень любим, потому что хотим, чтобы это были магнитары. Есть галактики со средненьким, мы их любим меньше. Есть галактики совсем с никаким темпом звездообразования, мы их не любим. Но есть одно место, которое мы ненавидим. Это всплеск, произошедший в шаровом скоплении. Там вообще ничего не образуется уже. Если 2 года назад попросить меня составить список, где могут появляться быстрые радиовсплески, и говорить, а подумайте еще, может быть, вам дать еще там, 100 попыток, пока, наконец, я не напишу шаровое скопление, я бы его не написал, наверное, практически никогда, там открыли. И интересно, откуда берутся эти магнитары. И здесь снова мы возвращаемся к экзотическим механизмам, но теперь уже формирование магнитаров. Это нормальные магнитары. Магнитары здорового человека формируются в результате вспышки сверхновой там, второго типа, в результате коллапса ядра массивной звезды. Но нейтронную звезду вы можете сформировать в результате слияния двух белых карликов, в результате слияния двух нейтронных звезд. Ну или, может быть, еще как-то вы можете омолодить нейтронную звезду, что она вдруг станет магнитаром. И люди теперь активно работают с вот этими сценариями. То есть важно, что у вас была вначале одна гипотеза. Это вот фактически про этот круг, что внутри знания, снаружи незнания. Круг знания расширяется, но и границы становятся все длиннее. То есть, больше вот этот контакт. Вы начали с простого вопроса, что такое быстрые радиовсплески, что это за источники. Но теперь вам говорят, это вспышки магнитаров. Все, живите спокойно. Так нет, в людей немного, у вас возникает теперь миллион других вопросов. Откуда взялись эти магнитары, а те откуда, а как они светят, а как долго это будет происходить. А может старый магнитар дать радиовсплеск? А может быть радиовсплеск без вспышки в рентгеновском диапазоне? У вас миллион таких вопросов теперь. И над всем этим люди работают. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что те, кто высказал и разрабатывал какую-то неправильную гипотезу, они как бы... Ну, это не значит, что они делали что-то не то. То есть... Ну, наверное, более-менее все смотрели футбол раз в жизни, да? Люди 90 минут бегают туда. Ну, на самом деле не 90, а обычно 95. получается, или 8, как повезет. И все это заканчивается, это был напряженный, интереснейший матч, и команда такая-то победила со счетом 1-0. Вы говорите, один сколько? Чего у вас было напряженное и интересное? Вот они бегали, вот все, они, значит, ерундой какой-то занимались. В этом смысле это очень похоже на работу физик-теоретик. Вот работа наблюдателя-экспериментатора, как в баскетболе. Побежали, побежали, и сразу 2 очка. Хоп, в футболе так не бывает, между прочим. Это очень странно. Почему там, если 5 очкой забить, не давать 2 очка за это? Было бы здорово. Футболисты делают то, что... Надо прям вопрос где-то задавать, что больше на что похоже. Футболисты работают как теоретики. Они вот все бегают, все занимаются какой-то ерундой. Потом один кто-то, и, может быть, совершенно случайно пробегал мимо, в него попал мяч, он забил гол. Он теперь большой молодец, его все знают и любят, а он вообще ничего не делал. Там шнурок завязывал, может быть, в этот момент. И с гипотезами у теоретиков так, правда, бывает. Но в среднем, конечно, это работает не так. В среднем, действительно, вот удивительно, все знают, что там надо держать Месси или Рональдо. Так его и держат, иногда вдвоем. И какой эффект? Ну, эффект такой, что да, было там не 3-0, а 2-0 всего лишь. И в этом отношении, конечно, действительно, несмотря на то, что теоретики бегают и говорят какую-то ерунду в основном, но... В итоге это все срабатывает, и все не зря. Хорошо. Дальше мы переходим к наблюдениям. Ну, на наблюдателей у меня времени не остается. Что нам наблюдатели? Но когда мы из гипотез сделали модели, сделали какие-то новые предсказания, вот теперь это все надо проверять. И здесь очень хорошо, если у вас появляется что-то новое. Банально новый телескоп побольше. То есть вот там, перефразируя, я прям представляю какой-нибудь гестхаус, где живут наблюдатели, там такая надпись на стене где-нибудь, хочу телескоп побольше. И это работает, правда, ну там получше, например. Но иногда прямо появляются новые методы. И вот один из недавно появившихся таких новых методов, это гелиосейсмология, совершенно потрясающая штука. В этот момент я хочу вам всем посоветовать в YouTube найти Hang. Вот, ну, по-английски H-A-N-G, такой музыкальный инструмент в виде летающей тарелки, помятый. Вот, послушай, это потрясающе. Я когда увидел вживую, услышал вживую, я искал у человека, где у него стоит магнитофон. То есть я понимал, что он что-то делает пальцем, но что он делает пальцами все, вот это для меня было большим чудом. Вот, звезды гудят. Звезды непрерывно гудят, потому что это газовые шары. И у звезд типа Солнца внешние слои конвективные, и конвекция вот как бы все время бьется о поверхность, а вот снаружи вакуум. Поэтому это почти стенка такая получается для конвективных потоков. Генерируются звуковые волны, и они идут внутрь звезды, идут по разным путям, отражаются на разной глубине, возвращаются обратно и заставляют поверхность дышать. Как-то колыхаться. И мы все это можем наблюдать. У Солнца в очень мелких деталях, у далеких звезд, естественно, не в таких мелких деталях, но благодаря спутникам типа там, Кеплер, ТЭС, КАРО, Хеопс, Хаббл тоже, это получается все лучше и лучше. И это позволяет реально зондировать недра звезд. Практически до ядра. Ну, вот у Солнца мы зондируем все до ядра. И это, конечно, замечательно. Это существенно расширило наше представление о том, как устроены недра звезд. Как вы понимаете, о глубоких недрах Земли мы информацию получаем примерно так же. Происходят землетрясения, или там раньше происходили ядерные испытания подземные, распространялись звуковые волны, и сейсмографы в разных точках Земли эти волны фиксировали в разные моменты времени. И вы могли посчитать скорость звука на разной глубине в теле Земли, построить физическую модель. Вот теперь это можно делать для Солнца, ну и в некоторых случаях для других звезд. Это совершенно потрясающий новый подход, и благодаря ему звездная астрофизика, по всей видимости, будет в ближайшее время переживать такой ренессанс. Но кроме этого происходит просто рост чувствительности. Иногда прямо это очень банально. Вот все, наверное, догадываются, что небо не совсем темное. Ну, на Земле, да, тут атмосфера, засветка. Где вот если вылететь в космос, там будет очень темно. Очень темно тоже не будет. Ну, то есть будет темно, но не бесконечно темно, потому что есть всякие далекие слабые источники, они тоже что-то излучают. Всегда есть какой-то фон. И это работает в разных диапазонах, в том числе в рентгеновском. И был вопрос, с чем связан этот рентгеновский фон. Вот на центральной картинке очень красиво показана суть этого фона. Это снимок пустого такого кусочка неба, где Луна видна. Луна в фазе четверти. Но поскольку я не знаю, как ориентирована картинка, я не знаю, первый или второй. Первый или последний, извините. Но есть освещенная Солнцем сторона, она есть темная. И видно, что вот эта темная сторона темнее, чем просто фон неба. То есть какой-то фон неба связан с далекими источниками. Но с насколько далеким, мы не знаем. Вот эта картинка нам говорит, что эти источники дальше, чем что? Луна, правильно. Вот. То есть, в общем, ничего не говорит. И можно строить много разных моделей, люди их благополучно строили, и ответ пришел просто вот раз и все. Запустили спутник Чандра, слева картинка полученной Чандры, ну, справа, собственно, телескоп Чандры. И этот фон удалось увидеть. То есть это теперь не просто набор каких-то отдельных сигнальчиков, неизвестно откуда пришедших, это набор отдельных источников, это внегалактические источники, то есть это в первую очередь активные ядра галактик. И ответ, выбор между разными гипотезами, описывающими фон рентгеновского излучения, был сделан просто вот раз и навсегда. Следующий важный пункт связан с получением комплексных данных. Это, ну, на мой взгляд, наиболее ярко можно показать в космологии, где очень сложные вопросы мы задаем природе и друг другу. И получать ответ очень трудно. Почти никогда мы не получаем ответ напрямую. Ну, вот, например, самая простая штука. Нельзя измерить постоянную Хаббла. То есть вот нельзя полистать каталог и искать на букву H хаблометр. Нету. Чебуреки, чебоксары, все, чебурашки нет. Хаблометра никакого нет. Вы не можете измерить постоянную Хабблу непосредственно. Вы измеряете совсем другие вещи, из которых пересчитываете постоянную Хабблу. Чтобы убедиться, что вы это делаете правильно, вам нужно это делать разными способами, используя максимально разные типы объектов, разные типы наблюдений. Но если это разные типы наблюдений, их и делают разные люди, которые, может быть, друг друга не очень любят и косо смотрят друг на друга на конференциях. Но когда вы соединяете все вместе, вы получаете очень надежную оценку данных. И многие данные в космологии получены именно так. Вот вся эта концепция расширяющейся Вселенной, которая становится менее плотной и менее горячей, она подтверждена огромным количеством очень разных наблюдений. Это наблюдение, позволяющее определять геометрию Вселенной и, соответственно, определять плотность вещества у Вселенной вообще, из чего бы оно ни состояло, в принципе. Можно измерять массу в скоплениях галактик по эффекту гравитационного линзирования. Вот вы видите эти искаженные изображения далеких галактик, которые мы видим сквозь скопления. Они проходят через искаженную гравитацию область пространства, через скопление, и позволяют измерить массу, чем бы она ни создавалась, обычным веществом, темным, сереньким каким-то веществом, чем угодно. Там множество маленьких чайничков Рассела летает везде. Неважно, вы сможете определить плотность этого, этой материи. На левом графике показано изменение температуры реликтового излучения. И это точечки данные измерений, а кривулечка – это теоретическая модель. И, ну, кроме того, что одно прекрасно соответствует другому, мы видим, собственно, сам поразительный эффект. Мы правда можем измерить, что там несколько миллиардов лет назад температура реликтового излучения была выше. Это прямые измерения. И их тоже можно получить как минимум двумя независимыми способами. Это удивительно. Поэтому многие космологические выводы основаны не просто на надежных данных, а на разнообразных данных. Как вот. Это правда? Нет, это неправда. Нет, это неправда. Это больше, чем правда. Так оно и было на самом деле. Вот в данном случае так оно и было на самом деле. Мы знаем, как менялась температура реликтового излучения. Последнюю часть я очень быстро проскакиваю. В конечном счете мы хотим получить теорию. Это очень важно. Потому что когда у нас данные укладываются в хорошую, непротиворечивую теорию, то это действительно очень убедительно. Теорию движения планет можно описывать в эпициклах. То есть вы можете подобрать нужное количество эпициклов, все будет точно двигаться. Все вот прям как надо. Но возникает вопрос, а почему? А вот почему эпициклов столько? А почему мы понаблюдали еще, нам понадобилось еще их градить? Это все не очень хорошо. А когда вы записываете вот такую короткую формулу, еще в 9 классе где-нибудь, то из нее прямо следует, что будут эллиптические орбиты. Вы можете все посчитать, и у вас все вписывается в очень элегантную теорию, и ну, расхождение возникает, когда вам становится нужна общая теория относительности. И никаких эпициклов здесь нет, это очень убедительно. В этом смысле вот как-то нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Очень сильную поддержку какой-то гипотезе может оказать именно теория, куда гипотеза неожиданно хорошо вошла. Не когда гипотеза вытекает из теории, ну тогда понятно, что между ними есть соответствие. А если вдруг вы обнаруживаете, что вот люди создавали теорию, создали такая хорошая теория, а у вас есть гипотеза, которая удивительным образом с этой теорией хорошо смыкается. Это очень убедительно. И хотя, повторюсь, это, конечно, не окончательное доказательство, но это переводит статус гипотезы на новый уровень. Иногда, тем не менее, все это не очень хорошо работает. То есть много гипотез, которые оказались неправильными. Более того, как я уже говорил, большая часть гипотез оказывалась неправильной, это нормально. Но вот один очень яркий пример, где существует некая путаница. Ну, по крайней мере, я сам путался и сам уж меня как-то поправлял, поймав в коридоре. Не то, что я шел по коридору, увидел Николая Николаевича, он сказал: «Сергей, хочу вас поправить». Было не совсем так. Я где-то или сказал, или написал, что Белопольский, совершенно выдающийся астрофизик-наблюдатель, у нас в стране, наверное, первый астрофизик-наблюдатель, правильно, значит, измерил лучевые скорости у цефеид и проинтерпретировал. Он сказал, измерить-то он измерил, но проинтерпретировал совершенно неправильно. Мы знаем, что блеск цефеид меняется, потому что звезды пульсируют. Естественно, там 150 лет назад люди этого не знали. Они знали, что блеск меняется, почему меняется, непонятно. И Белопольский, правда, померил и увидел, что меняются лучевые скорости. Из этого он сделал совершенно естественно. Если бы я тогда жил, я бы сказал, вот молодец Белопольский. Сделал бы такую футболку, был бы написан «Молодец Белопольский». Это отличная идея, что у вас есть двойная система, и, соответственно, звезды крутятся вокруг центра масс, вы меряете лучевую скорость там, какой-то звезды, вы видите спектральные линии, вот она движется то к вам, то от вас. И блеск меняется, потому что происходит затмение в системе. Совершенно замечательно, очень хорошо и совершенно неправильно. То есть все-таки это пульсации. Но могут появляться очень хорошие гипотезы, прямо вот прекрасно входящие в новые наблюдательные данные, очень такие хорошие, продвинутые, понимаете, появление спектрального анализа, но я даже не знаю, с чем сравнить. В прошлом году точно ничего похожего не происходило на появление спектрального анализа. Но гипотеза естественная оказалась совершенно неправильной. А иногда все работает хорошо. Ну, например, есть вот замечательная система планеты HR8799. Мы видим все четыре планеты, они крутятся вокруг звезды. Мы можем примерно оценить массы планет и сказать, что это газовые гиганты. Мы можем примерно сказать, из чего состоят их атмосферы. И потом люди начали мерить спектры этих планет. И теперь у нас прямые измерения есть состава верхних атмосфер этих планет. И это прекрасно соответствует нашим ожиданиям. То есть все-таки оказалось, что они не состоят, например, из неона. Другой пример, когда хорошо работает, это так называемая фотография черной дыры. Естественно, люди уже сколько там, полвека, чуть больше, разрабатывали модели аккреции на сверхмассивные черные дыры. И наблюдения на телескопе горизонта событий в некотором смысле как бы не принесли ничего нового. То есть они хорошо описывают эту систему. Они позволяют проверять модели, но несмотря на то, что это совершенно, конечно, уникальные картинки, данные, это совершенно уникальная система телескопов, то есть все супер, да, но нового открытия такого не происходит. Знаете, вот часто бывает у людей, и у меня тоже было, когда люди впервые видят там здание английского парламента, Вестминстерское аббатство, вот первое, это как в учебнике английского языка, вот точно так. И ну да, вот правда так и есть. Так не происходит там с картинами в музее. Вы не можете сказать, ну да, вот Джоконда точно как у меня на даче висела из журнала. Вроде такая есть, только стекло очень мешает смотреть. У меня не было стекла, тем более там, где висит, оно не поместилось бы. Хорошо. Есть, естественно, множество нерешенных задач. Один из таких вопросов я уже вам называл. Это из чего же состоят нейтронные звезды? Может, правда, они состоят из нейтронов больше, чем наполовину, а может быть, нет. Может, из чего-то другого. И у нас есть огромное количество идей, как можно это проверить. И пока мы так и не знаем. Несмотря на появление замечательного инструмента NICER на Международной космической станции, несмотря на наблюдение гравитационных волн от слияния нейтронных звезд, радикально, я бы сказал, люди не продвинулись в решении этого вопроса. Придется еще немножко подождать. Ну, может быть, новые сеансы наблюдения на LIGO, Virgo, Kagra, которые, если все хорошо, в конце года начнутся, позволят поймать такое событие слияния, которое, может быть, нам позволит очень сильно продвинуться в решении вопроса, из чего же состоят нейтронные звезды. Отлично. Ну вот мы прошлись по всей табличке. От гипотез и от обсуждения того, откуда же берутся эти гипотезы, до работы с гипотезами, сужения их круга и, наконец, до проверок, связанных с ростом чувствительности, с новыми методами наблюдений или с появлением комплексных данных. И важно, что вот все это крутится уже долго, сотни лет. И в целом работает фантастически хорошо. Когда это работает плохо, мы стараемся делать из этого выводы. И в следующий раз те же самые ошибки не повторять. Ну, как правило, те же самые люди те же самые ошибки не повторяют. А другие люди иногда повторяют, но в целом процесс идет. И в этом смысле у нас есть понимание того, как гипотезы становятся знанием. И даже если мы находимся на промежуточном этапе, мы можем более или менее расставлять гипотезы по ранжиру и говорить, что вот это хорошее, это плохая. И там, еще в 2007 году мы могли сказать, что гипотеза магнитаров для объяснения быстрых радиовсплесков – это хорошая гипотеза. А гипотеза инопланетян, хотя это тоже гипотеза, она ничему не противоречит. Но на тот момент не противоречила в 2007 году. Но это не очень хорошая гипотеза. И прямо сразу можно было обсуждать, почему это так. Конечно, при этом много чего мы не знаем. То есть какие-то вопросы остаются такими подвешенными. И это просто означает, что наука продолжается. Этот процесс продолжается, потому что когда у нас исчезнут вопросы, то это будет выглядеть так. Представляю такой огромный зал. Или, может быть, стадион. На сцену выходят, не знаю, сколько там, по-моему, 100 нобелевских лауреатов, берутся за руки, кланяются, говорят, наука закончилась, всем спасибо. Спасибо.
1: Большое спасибо. Наступило время вопросов. Пожалуйста, вопросы задаем. Микрофончик. Поднимайте руку, я буду подходить.
0: Это не от недоверия к вам, а чтобы на записи было.
1: Да.
0: Ну, почти что.
2: Какое отличие у первичных черных дыр?
0: От обычных черных дыр? Ну, смотрите, с одной стороны, если просто дать вам две черных дыры с массами там, по 5 масс Солнца, вы не сможете отличить, какая из них первичная, а какая не первичная. То есть в этом смысле происхождение на свойствах не сказывается. Но первичные могут иметь массы в очень широком диапазоне. От очень маленьких, но только так, чтобы не испарились за счет хокингского процесса, до вот сверхмассивных. А другие процессы формирования черных дыр маленьких, например, не дают. То есть у нас не только сейчас, а последние 13,7 миллиарда лет черные дыры с массой Земли нигде не формируются. И сделать их в лучшем случае можно из первичной черной дыры. То есть вы можете взять маленькую первичную черную дыру. Массу Земли трудно, хорошо, и не будем Землю превращать в черную дыру, пока, по крайней мере. Можно взять маленькую черную дыру, запихнуть ее в белый карлик. Он плотный, черная дыра его потихоньку съест. И образуется черная дыра с массой, скажем, 0,5 масс Солнца. Вот, естественно, из звезд они возникнуть не могут, а таким способом могут. Но она будет какая-то такая вторично-первичная черная дыра. А может быть просто сразу первичная черная дыра массой полмассы Солнца. Это ничему не противоречит. То есть они точно должны быть, просто их мало будет. микроволновая. Может быть, у вас свои гипотезы есть, художественные гипотезы. Вы делитесь, мы обсудим.
3: Сергей Борисович, огромное спасибо за очень интересную лекцию. У меня такой прикладной вопрос. Вот вы сказали по поводу магнитаров возраста, 100 тысяч лет, и подчеркнул, что это очень мало для Вселенной, но это очень мало для, даже для возраста Земли. Скажите, пожалуйста, это гипотеза или знание?